0: Альтернативные проявления искусства подобного рода, ну вот эти альтернативные...
1: Классическая музыка, например.
0: Нет, я имею, опять же, в виду все-таки именно... Да, вот, да.
1: В жанре.
0: В жанре, если крутиться в жанре. Он поделился на две части. Первая часть, как вот то, что мы перечислили выше, демонизм, собственно, и то, что лично, ну, мне совершенно неинтересно. Тебе, надеюсь, тоже. И вторая часть, которая, в общем-то, дико разъедена буржуазной заразой, в общем-то, кока-колой, в плохом смысле этого слова, дешевыми наркотиками, которые валяются где ни попадя, считают, что играть на плохих инструментах это круто. Ну, то есть практически живет нашим с тобой Николай вчера. Вот как быть с ними? Как быть? Может быть, взять их за губу, привести к нашим с тобой точилам и сказать, вот отполируй, почувствуй вот это упругое немецкое железо, эти округлые фары этого Мерса. Ты поймешь, что значит настоящая жизнь.
1: Настоящий рок-н-ролл.
0: Да, да, живи, живи, радуйся. Никогда не смотри фильм группы Pink Floyd «Стена».
1: И абсолютно.
0: Не надо. Надо смотреть жизнерадостно.
1: Главный ролик, где Паркер.
0: Да, да. Вот, какие вот у тебя на эту тему соображения?
1: Так все-таки? А чего, в общем-то, я об этом все сказал и буду говорить. Нет, наверное, я уже не буду об этом говорить. Все сказал, но тебе скажу.
0: Да.
1: Тебе,
0: да,
1: вот,
0: да.
1: Тебе скажу, эксклюзив. Ну, я, например, знаю теперь, кто такие мертвые чебурашки. Знаешь, такие мертвые чебурашки?
0: Ну, это, наверное, расстрелянные в нашем клубе ОМОНовцы.
1: Нет, это вот неформашки, мертвые чебурашки, соплячки. Вот, это все то, что является порождением рок-шопов. То есть, понимаешь, структуризация. Ну, есть рок-шопы.
0: Ты понимаешь, для меня слишком
1: сейчас,
0: много...
1: Я сейчас прям... объясню. Ты здесь
0: да, давай,
1: на радиостанции, а иногда на улицах бываю.
0: Да.
1: Вот. Понимаешь, есть, значит, появились рок-шопы. То есть рок-шопы...
0: Ну, это, извини, которые, что да, перевод, это раньше типа «давай-давай» вот был такой
1: вот,
0: магазин.
1: Да-да-да, типа «давай-давай», вот давай, да. Угу. Появились, значит, рок-шопы. Их сейчас, как всегда, мало. Ну вот. Но, тем не менее, они есть. И... Есть публика, которая бывает, которые уже стали атрибутами всех рок-концертов. Это мертвые чебурашки. Мертвые чебурашки это кожаные куртки, это штаны такие, тельняхи. Обязательно делают вот такие вот штуки.
0: Угу. Козю кидают
1: да,
0: на сцену.
1: Вообще, да, Юнайтед, да. Правильно, это Юнайтед.
0: Да, да, да,
1: мы-то
0: да.
1: С тобой знаем.
0: Да, да, да.
1: Мы-то
0: да.
1: С тобой знаем. Мы с тобой знаем, что такое вот это. Вот это никакая не козюка, да. Это никакая не коза.
0: Но на у самом них деле, это называется United, козу на сцену бросить.
1: Да. А козу на сцену бросить. Да,
0: вот
1: слава,
0: они
1: да.
0: Метают. Да.
1: Вот. И вот эти вот мертвые чебурашки.
0: А извини, они... а среди них женщины.
1: Ну, или... Они все некрасивые.
0: Понял.
1: Большей частью своей, потому что планета такая, да. Планида у них такая, у мертвых чебурашек. Вот, не красота спасет мир.
0: А вот ты, извини, пожалуйста. Вот можно еще как-то вот немножко. Дело в том, что для меня это совершенно новое.
1: Известен.
0: У них, да, очень
1: важно. Ну, фюрер, ну, Летов, кто фюрер.
0: Ага.
1: Летов,
0: а вот скажи такой, еще такой вопрос. Ну, для меня это действительно новость. Вот потому что у нас как-то тут принято, ну, типа там маски-шоу, это как в кабак, ну, понимаешь, врываются те самые чебурашки, всех кладут на пол, ну-то дико ищут наркотики. Поэтому я подумал, что
1: такое. А, ты подумал, что это.
0: Что это да. Ну да, налоговики так называемые. Вот. А вот на твоем, в твоей терминологии совсем это другое означает. А, тем не менее, вот как можно...
1: Ну я же в своей игре, поэтому...
0: Безусловно,
1: поэтому
0: безусловно.
1: Вот я
0: вот, а как можно определить так называемую вот... МЧ, так, ну, для краткости, мертвого чебурашку, вот, если вот он выходит, ну, скажем, из подъезда обычной девятиэтажки. Ты, в принципе, описал его так, внешний вид. Ну, вот немножко поконкретнее. Как вот, а простому обывателю, нас слушают простые люди, как понять, что это именно мертвый чебурашка, в общем-то?
1: Ну, характерный запах. Характерный запах. Вот, причем, значит, характерная аура, то есть отсутствие всякой ауры. То есть все обыватели, как мы с тобой знаем, все видят ауру. Сейчас это сплошь и рядом.
0: Да, да.
1: То есть видят ауру.
0: Чувствуют ее.
1: Чувствуют. На дух чувствуют, понимаешь? То есть все обыватели, они чувствуют все это на дух.
0: Да.
1: А дело в том, что МЧ, принято МЧ, они, понимаешь, без духа и без ауры. И когда обыватель их видит, выходящими из подъездов полуподвальных помещений, как правило, они живут в полуподвальных помещениях, номинально считается, что это квартира, номинально считается, что рядом с ними живут их родители, но на самом деле они все из полуподвалов. Да-да-да, все из полуподвалов об этом уже говорят, пишут в газетах.
0: Послушай, извини, я изредка буду тебя перебивать, да, чтобы конечно, как-то задать еще какие-то вопросы. А вот раньше, например, считалось, ну вот если считать этих людей, там, МЧ, да, мертвые чебурашки, что они, как правило, вот на людях появляются вот в таком виде, там, ну как без ауры там, а потом приходят домой, в общем-то, съедают приготовленную мамой очень заботливую жирную куриную котлету, и типа вроде как опять при деле. Сел на очко, канат толстенький отметнул, лег в кровать и смотрит, в общем-то, мультфильмы детские по Ведоку, который папа привез ему из-за заганки. Вот, это, в принципе, согласись, была такая порода людей. Неужели их не осталось? И сейчас получается, что просто вот как ты рассказал, если они реально живут в полуподвалах, так они это, значит, искренне делают. Но это их образ жизни. Значит, его, может быть, как-то им даже можно уважать. Ну, хотя я, наверное, глупость сказал, но все-таки.
1: Ну, я не знаю, Саня, видишь ли, дело в том, что мы-то с тобой индивидуально еще таких достаточно. Вот. И на это на все можно посмотреть по-разному. То есть с разных сторон перископа все это увидеть можно по-многообразному, понимаешь? То есть я, например, играя в рок-н-ролл с нынешней группой «Третьи души», что из Вифлеема. Вот, ну, они из Вифлеема. Вот. Например, наблюдаю очень уникальные, скажем так, с тобой вещи. Вот, мы можем наблюдать, вернее. Я не думаю, что вообще есть смысл говорить о такой номинации, как «Мертвые чебурашки», поскольку я, например, четко определился, что, играя в рок-н-ролл, я не вижу «Мертвых чебурашек», то есть мой перископ в их сторону не смотрит. Я интуитивно ощущаю их присутствие. Когда я перископ свой протираю всевозможными спиртовыми изделиями, на вроде там тюряки или фикуэ, вот, то все это начинает мной видимым быть. Понимаешь, когда я все это вижу, я просто врубаюсь, что те, кто жив и еще при памяти, это не просто какой-то там такой клич. Вы, те, кто живы при памяти, вы знаете, вы чувствуете явление 1 в приближении номер 7. Нож в печень, рок-н-ролл вечен, войны хотели Рейган и Маргарет Тэтчер. Понимаешь? А когда это все происходит, то все видимым становится. Понимаешь, как вот в фильме «Хищник».
0: Угу. Да, «Хищник». Я понимаю. Да, понимаю.
1: «Хищник». Угу. Вот.
0: А, Коль, а скажи, пожалуйста...
1: Вообще-то общее состояние, на самом деле, того, что называется, если говорить так вот, абстрагироваться от ерничества. А мы-то с тобой ерник, кстати.
0: Да, да.
1: Вот, знаем, что почем, Сантей. Если абстрагироваться от всего, на самом-то деле, просто индивидуалом на сей раз объявлена самая настоящая война, поскольку можно хихикать и делать бессмысленные физиономии, протирая наши с тобой рыжики, вот, засовывая пыжик в нужное место, понимаешь? А просто на самом деле игра становится веселой, дерзкой и упрямой, вот, поскольку все мне это нынешнее состояние рок-музыкантов мне очень печалит с тех пор, как появился учрежденный хозяином формат, когда я видел уже ряд музыкантов, которые... Ну, это, наверное, они и музыканты.
0: Да,
1: вот,
0: я,
1: которые...
0: Я понимаю,
1: знаешь, такие разговоры? Помнишь, вот «Мастера Маргарита» там-то вот не был там, допустим, у Арчибаля Арчибальтовича, а зря Фока. Там вот была такая стиралочка. Сейчас разговоры у музыкантов следующие. Форматы. Это формат. Слушай, ты в формате? Бля, а я там... Я в формате.
0: Нет, даже знаешь, что как? Нас взяли в горячую ротацию.
1: Да,
0: какая телега.
1: Да, да, да, да.
0: Я всегда удивлялся, что это такое. И да, да, да.
1: Вот, и понимаешь, и мне становится очень весело и очень приятно. То есть я это называю таким образом. Парень, да ты ведь ТНП. ТНП – это товары народного потребления.
0: Правильно.
1: Так
0: да.
1: Ты парень ТНП!
0: Но все-таки, Коль, согласись, что они еще ладно, они, так сказать, сознательно себя продают, то есть как какие-то матрешки, расписанные одним человеком, да, то есть, ну, ладно, меня гораздо интересуют вот те, кто хавает. Вот все-таки вот МЧ, то есть мертвые чебурашки, ведь на какой-то грани ведь у них случилась эта потеря, не то, что, скажем так, собственной индивидуальности, а потеря индивидуальности. индивидуальности восприятия вот этого демонизма. Понимаешь, то есть человек может, например, оценивать, там, а этот дебил, к примеру, а это, так, к примеру, интересное явление. Вот прежде чем самому полностью стать дебилом, вот
1: знаешь,
0: где у них случилось?
1: Знаешь, это случилось тогда, когда некоторые олдовые роскеры стали кричать на всевозможных фестивалях такие вещи. «Мы вас поздравляем с Вудстоком! Мы вам даем этот Вудсток!» Понимаешь?
0: Я или, или вот так кричать. То есть, и теперь все вместе!
1: Наш, да, мы наш!
0: Я тебя понимаю.
1: Наш, мы наш! Там, мы на... Ау! Понимаешь? Вау! Вау! Вау!
0: Да, вот такое, да, да, да, да.
1: Вот это вот на уровне вот таких вот призывов, понимаешь? Но мы знаем, что в 17-м году тоже большевики к власти пришли, понимаешь? И любовь народная нам тоже известна, в общем-то. Достаточно известна. То есть я это ощущал и знаю, что такое народная любовь. Это вещь очень веселая. Вот. Гораздо логичнее было бы, если бы кто-нибудь из тех, о ком я не хочу говорить, вот, сказал бы: «Привет, вы в Бухенвальде. Ну, как ощущения?» Вот в Свердловске, когда у нас был концерт, вот, с группой, которой я просто очень горжусь. Я действительно ее очень горжусь. Мы не первый день в столице играем в рок-н-ролл. То есть, ну, это отдельная история. Вот, она материализуется, эта история, при известных нам с тобой событиях. Так вот, когда я, например, вышел на сцену и сказал: «Привет, бижутерия!» Какой был кайф! «Привет, бижутерия!» Наш барабанщик Серега, которому 20 лет, вот, он испугался, он подумал, что сейчас что-то все обидятся. Я говорю: «Серег, ты не парься на самом деле. Ты видишь, как сдох? Привет, бижутерия». Или там в разных местах можно, например, там вот на дне города в Тюмени играли. Вот, я, например, вообще сказал, хотел, вернее, сказать, ну, считай, что сказал: «Привет, обноски», понимаешь? То есть это ведь нормально.
0: Абсолютно. Слушай, а тебе не приходило,
1: исчезло,
0: тебе не приходило в голову мысль такая, что просто вот...
1: Как бы народу понравится. А, бля, ну вот, ты знаешь, я такой там... Да. Я, как они... Как, ребята, вот это когда начинает...
0: Вы меня любите, вот так.
1: А ты знаешь самое это интересное, что... Я вообще, я поражен, почему зритель в это еще пока не врубается. Но наверняка врубится, понимаешь?
0: А вот я тоже поражен.
1: Когда, если он в это врубится, знаешь, что может начаться? Причем я так вот по клубам хожу и, ну, вот смотрю на некоторые концерты. И знаешь, я, например, вот слово «не дождусь», я зря хотел употребить, когда зритель просто скажет: «Так, а ну-ка ты вот это сделай, а ну-ка там вот это». Понимаешь, когда зритель почувствует, что он сейчас хозяин.
0: А перед ним просто такие клоун. Да, я тебя понимаю. Именно по этой причине я вообще в клубы не хожу уже вот как полгода. Ты еще мощно видишь,
1: нет,
0: как можешь
1: какой,
0: это терпеть.
1: Боже, какой социолог во мне помирает. Потом задание, даденное свыше, нужно в конце концов выполнить до конца, в силу того, что я забытый разведчик. Ты же ведь понимаешь, что тогда, когда в Лэнгле все происходило, все произошло и со мной.
0: А скажи, вот не было у людей такой мысли, что просто то поколение, которое оно как-то ко всему этому относилось, ну, так, как и положено относиться, да, ко всему этому, оно просто, ну, ушло в другие сферы. Кто-то занялся бизнесом, кто-то там, к сожалению, пошел в бозе, их просто нет. А просто это вот, скажем, ну, вот мы как-то немножко свое пережили.
1: Ну, так, пенсионеры. Нет, подожди, ну, какие не пенсионеры, мы просто в своей игре, Сантей, вы все... В своей игре, понимаешь? Это очень важно, быть в своей игре, понимаешь? Видел я тех, кто играл и в «Бизнесмена», и вижу. Вот. И вижу я тех, кто играет в «Казаки-разбойники», понимаешь? И вижу я, слово мной, правда, нелюбимое, понимаешь? Но я его все-таки скажу, поскольку тут уже прозвучало там такие словечки, там, новомодные, как формат. И вижу я тех, кто играет в «Маргинала», понимаешь? Ну и, в общем-то, мне все это напоминает. Такой был польский театр, «Слеза и смех» назывался. Вот. И мне это все напоминает вот один из спектаклей этого театра, где раздаются фантики, и чувак, который все это делает, это такая экспозиция спектакля, была «Ласкасьон», этот спектакль назывался «Взрыв». Он раздает фантики и говорит: вот эта конфетка горькая, эта конфетка сладкая, эта конфетка никакая, эта конфетка мяткая, тут нет конфеты. Но все разворачивают фантики. А там пустота, там фантики. И только тот, кто прочувствовал вкус ненайденной конфеты, улыбнется, скажет себе самому: все здорово, все прекрасно, я герой. И уйдет в ванну, побреется, приведет себя в порядок и сделает свою игру так, что никому, в общем-то, и не снилось. Иными словами, понимаешь, когда речь идет о рок-н-ролле, то герой рок-н-ролла – это тот человек, который прежде всего не обладает дурным запахом, он богат, он респекта. Он приходит и приглашает всех к себе. За все заплачено. И он делает то, что он делает. Он делает это так, как если бы на сегодня кто-то бы закричал: трауры, тушь, черти. Понимаешь? Но он потом садится в свою машину, если таковая имеется. Он платит за все своими деньгами, если таковые еще к этому времени не отменят. Вот. И цифрует, в общем-то, свой разговор.
0: И если кто-то хочет с ним поужинать, то это стоит очень много денег.
1: Ну да, да. Потому что это же ведь в конце концов не все же принадлежит в конце концов народу.
0: Безусловно. А давай сейчас послушаем вопросы, которые придут к нам из нашей Москвы.
1: Да?
0: Да, напоминают телефон.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Привет, отморозки.
0: Здравствуй.
3: Вам нравится такое приветствие?
0: Да, собственно, было бы от кого, если бы вы были
3: Джо
0: Кокером.
3: Нет, ну вы же сказали, вот привет обноски, это нормально.
0: Так.
3: Это хорошо, да? Это не то, что вау, мы вас любим.
0: А кто это говорит?
3: А это Женя Полернский.
0: А тогда, Жень, нам по барабану. Что ты говоришь? Потому что мы не знаем, кто это такой. Ты знаешь Полянского Женю?
1: Женя, ну, нормальный, наверное, человек, который задал вопрос: привет, отморозки. Я хотел бы узнать, что такое отморозки.
0: А я уже выключил Женю.
1: А, ты уже выключил,
0: да,
1: Женю?
0: Потому что амбиции прут в голосе Евгения. Да.
1: То есть ты фильтруешь это все, да?
0: Ну, не
1: смысле,
0: то, что...
1: Ты хочешь, выключаешь,
0: Естественно, я что-то сижу. Я же играю в радио. Ты думаешь, ты сейчас на радио?
1: Понял,
0: это я квартиру снимаю, Коля. Все. Я прикалываюсь тут по радио.
1: Давай дальше.
0: Давай дальше. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
4: У меня вопрос к вашему гостю.
0: Да.
4: Как вы оцениваете вот работу Шевчука, такого известного рокера?
1: Ну, во-первых, спасибо. А как зовут-то?
0: А я уже вывел. У нас так, я просто забыл.
1: То есть, а можно...
0: задается вопрос, потом он выводится, и ты уже отвечаешь.
1: То есть я сейчас могу отвечать на этот вопрос или нет?
0: Нет, если ты не хочешь, ты можешь не отвечать.
1: Я хочу ответить.
0: Отвечай тогда.
1: Видите ли, монсьер, я не оценщик. Вот, оценивают оценщики.
0: Или в этом, куда золотишко приносит ворота.
1: В ломбард.
0: О! Всегда мечтал зайти туда и посмотреть, чем там торгуют.
1: Никакого отношения к этим вещам не имею. А что касается последнего альбома Юры Шевчука, к нему, к Юре Шевчуку, я отношусь лучше.
0: А
1: я его недавно видел.
0: Не слышал последней работы.
1: Да, это, наверное, «Метель августа» имеется в виду, нет?
0: Коль, даже не слышал.
1: Я
0: же вообще музыкой мало интересуюсь. Отношусь. Я теперь скульптор.
1: Юра, он учитель. Слова.
0: Он, в общем-то, заслуживает...
1: Техника слова.
0: Заслуживает права делать все, что захочет уже.
1: Да, конечно. Вне критики, скажем так.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы к вам полны внимания.
5: Алло.
0: Доброй вам ночи.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Алло.
0: Да-да-да, не волнуйтесь, говорите. Да-да.
5: Вы знаете, слушаю вас как-то первый раз, случайно включила. Какие-то у вас потрясающие точные слова, интонация. Когда вы говорите о рок-н-ролле, нашлись. Я такой первый раз слышу.
0: Естественно, мы же целый месяц писали текст на наши сегодняшние беседы.
5: Вы знаете, я хотела спросить, ну, собственно, если позволите, предыстория, у меня очень странный вопрос. Я-то сама занимаюсь там музыкой с 5 лет. Да, это сиденье за роялем, трудное детство. Потом клавиши, тусовки в очень раннем возрасте, там андеграунд. В общем, мы как бы все в метро были. Вот. И сейчас, вот мне 30 лет, я очень от этого устала. Я устала не от, собственно, даже самой музыки, а от того, что пребывание, как бы вот исполнение музыки, там, пребывание в клубах, игра, там, все связано с тем, что куда-то надо ходить. То есть если ты не ходишь, если ты не тусуешься, если ты не контактируешь, ты как бы и не музыкант вообще.
6: А можно задать вопрос, а кто установил эти правила, то, о чем вы сейчас говорите?
5: Простите, не поняла.
6: Кто установил эти правила? Если ты не тусуешься, значит, ты не музыкант.
5: Вот эти правила...
6: Ну, кто-то установил, где-то это написано, в каких-то декларациях это отмечено.
5: А мне бы самое интересное было бы это узнать, потому что это установила как бы сама система.
0: А извините, как вас зовут?
5: Меня зовут Юля.
0: Юля, ух ты. Нет, на самом деле, спасибо, Юля, за звонок, да, спасибо. Но, тем не менее, Коль, вот Юля абсолютно права. Это, как знаешь, это типа, как знаешь, что... Типа как пукнул. Вот, как бы тебе сказать, то есть никто не установил, никто не виноват. Не, сложилось так, что вот есть такое, действительно, да. Юля права. Да. Если ты не тусуешься, да. ты вроде четко. Как и не музыкант.
1: То есть как будто и не было на самом деле таких слов, как аут-контрол. Как будто вообще этого не существовало, да?
0: Вообще ничего не существовало.
1: Не, Юля сказала что-то там об андерграунде.
0: Да.
1: И сказала о метро, я даже съерничал.
0: Значит, ты помнишь, какое количество, ты помнишь, как все начиналось? Вот, какое огромное количество вокруг действительно маленького количества музыкантов вертелось тусовщиков. А сейчас, в общем-то, дикое количество тусовщиков стало музыкантами. И вот это, по-моему, генетическое желание тусоваться в этих клубах у них осталось. То есть приходишь туда там и видишь, честно говоря, печальную картинку. То есть гомолункусы что-то ходят, обмениваются собственными пластинками, которые все написаны в стиле брит-поп. Там... И это действительно так есть. Если ты там не протусовался, ты не знаешь того, там, ты знаешь Федю? Да нет, не знаю. А Гришу знаешь, не знаешь? Да какой ты тогда музыкант, говорят они.
1: Ну, я этих слов... Ну, ладно.
0: Это правда, Юля права.
1: На веру я восприму, поскольку я с этим лично. Я просто хочу напомнить, когда на майке у известного певца Джонни Роттона было написано «Destroyer Hate», не имелось в виду, простите меня, вселенское разрушение, а имелось в виду конкретно разрушить музыкальный эстеблишмент. И что самое интересное, немного сумничаю, ситуация, связанная с известной радиостанцией, с известным хозяином и с известным FM, а и фестивалями тоже. Нашествие бывает разное. Таракани есть нашествие. Я говорю о другом нашествии. Да, называю вещи своими именами. Очень похоже на ситуацию, которая была в Англии в 76-м году. В 75-м году. Вот. А в 76-м году, как известно, грянула панк-революция. Вот. Мне, например, ситуация очень сильно напоминает. Когда мы играли с «Тридцатью душами» в бункере в апреле, я снова обозначился, снова решил продолжить свою историю. Ну, почему бы и нет? То есть все пришло к тому, что историю я свою продолжаю. Один человек, не буду называть его имени, не хочу. Не буду,
0: не хочу. Надо,
1: сказал, Ник, ну все очень здорово, у тебя все классно, там ребята играют вообще, где ты их нашел там. Я говорю, как всегда, на небе. Вот. Ну, говорит, ты как-то все вот революционности много стало. А я сейчас просто такое четверостишье зачитаю, чтобы
0: сейчас
1: было понятно.
0: Штраус, тише.
1: Чтобы было понятно. Что-то, говорит, революционности много. Вот все революционно, это все так серьезно, понимаешь? А по тексту там, например, вот есть такие вещи. Небеса нас отметили, а земля не приняла. Половина наших соскочила с ума. Лунная рапсодия ртутного столба. Страница туманника выпила до дна, понимаешь? То есть, если люди, которые... есть такая тусовка, которые играют, скажем так, ну, рок-н-ролл, продолжают... Вот, а на самом-то деле они продолжают просто находиться в команде Александра Маслюкова, то я, например, с КВНом ничего общего не имею. Я признаю, что есть такая передача, но я не в игре этой передачи. И если революция, ну что, нормально.
0: Ты прям вот говоришь сейчас, и мы прям таки, я бы не смог сформулировать свои мысли точнее. Ты прям радуешь, ну честно.
1: Ну потому что я нахожусь у Сани Лаэрского, у человека, который мне очень сильно... Кстати, он еще об этом не знает.
0: Очень важно,
1: нет, что... Нет, ты понимаешь, да. Вот, очень важно, знаешь еще что? Дело в том, что ты это знаешь, сколько я лет отдал Дальнему Востоку.
0: Конечно.
1: Что у меня были ссылки, и что большую часть своей жизни... Я провел и поселок Стекольный, Магаданская область, и знаю о том, что такое, когда поселки отключаются не понаслышке. Сейчас будет такое серьезное вливание. Хочу просто вот, Саня, на такой волне немножко побыть, да?
0: Это правильно.
1: Вот, знаю не понаслышке, что такое, когда женщина из окна выкидывает своего ребенка, потому что кормить нечем. Ну, вот поселки в Магадане, они, те, которые около трассы, они еще выживали как-то, понимаешь? А вот те поселки, которые уже в глубине, понимаешь, в глубине Колымы, когда началась эта эпопея с отключением энергии, когда поселки просто умирали, вот, я просто знаю такой случай, когда женщина выбросила свою дочь из окна, потом сама выбросилась, потому что кормить не было, было нечем, хлеб не подвозили, магазины закрылись. Ну, серьезно, то есть это действительно так было. И понимаешь, я к чему все это говорю? Я все эти вещи очень хорошо знаю и ощущал, скажем так, да? Помнишь фильм «Мой счастливчик», когда Лицни Андерсон хлопает сценарием, говорит Макдоуэллу, а теперь улыбнитесь. Макдоуэлл говорит, чего это я буду улыбаться? Улыбнитесь. Чего я буду улыбаться? Я разучился улыбаться. Улыбнитесь. И хлопает его сценарием по голове, и тогда он улыбается, и начинается, собственно говоря, песня в исполнении Алана Прайса «Lucky Man», «Счастливчик», да? Так вот, понимаешь, в принципе, Джо Страммер когда-то сказал очень уматную вещь: смехуёчки и грязь не смывается грязной водой. Вот, ты знаешь, может быть, я излишне серьезен стал, может быть, действительно там слишком остро все воспринимаю, допустим. Но на самом-то деле это лично моя собственная параллель, которая отделяет меня от мира МЧ, от мира Bubble Gum Generation, от мира формата, от мира Тулулы, понимаешь?
0: Время вынести.
1: Вот, понимаешь, меня это очень четко на самом деле разделяет, причем это там не пафос, не патетика, хотя я ничего против этих слов, естественно, не имею.
0: Мне лучше ответить, почему же они этого не понимают, вот. Или делают вид, что не понимают, или закрывают на это глаза, или у них иммунитет сильнее.
1: Ну, каждому
0: просто
1: свое, на самом деле, понимаешь? Ну, вот. У меня же ведь творческое имя, скажем так, не рок-н-ролл, вот, и я так понимаю, что я в своем наблесе оближе, понимаешь, и играю, собственно говоря, свою игру. И мне совершенно не стрёмно играть в эту игру, вот. Абажурные глаза, бриллиантовые ноги, нам плевать на тормоза, мы ритмичные дороги. Все нормально, с возрастом уже не пройдет, придет.

0: И я напоминаю, что сегодня в гостях у программы Монморанси Ник Рок-н-ролл. Соответственно, вы можете тоже принимать участие в нашей беседе. Я сейчас напомню сразу же телефон. Вот там.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: И вот мы закончили, вернее, ты закончил свое предыдущее выступление мыслью о том, что, дескать, сейчас времена, происходящие в Рашке, сильно ассоциируются у тебя с временами 76-го года в Лондоне, да?
2: Да.
0: Вот. Но, честно...
2: Знаешь, как газета того времени, извини, Сань, тебя перебил, да. Сань, газета того времени говорили об этих пижонах Sex Pistols. Они говорили, наконец-то, у Daily Music, например, они говорили, наконец-то появилась достойная диверсионная команда в этом шумном троянском коне шоу-бизнеса, которая снова сделала рок-н-ролл реальной угрозой. Прошу не путать, панк-рок-группы «Наив» и «Четыре таракана» с появлением Sex Pistols того времени.
0: Вот я не хотел бы провести такие некоторые аналогии, то есть тогда... В 76-м году это Лондон, у них были пабы, Коль, пабы. В пабах было хорошее пиво. У нас сейчас тоже появилось хорошее пиво, на него нужен прайс, на него нужны деньги. Я, например, честно говоря, несмотря на все желание смотреть, так сказать, с оптимизмом вот на происходящую ситуацию, на желание, что действительно что-то появилось такое, да, совершенно независящее от всего происходящего вокруг ужаса унцедами, да, не вижу просто места, откуда это может появиться. Почему? Потому что реально, как москвичи испортил, да, вот этот жилой вопрос, и там так всех, в общем-то, музыкантов испортили
2: бабки.
0: Ты только что вот рассказал сам историю, вот, повтори ее еще раз. Ты же являешься президентом рок-клуба, да?
2: Ну, был директором рок-клуба.
0: Ну, тем не менее, расскажи ее прям в эфире, эту историю про бабки. Расскажи, как
2: ее. В городе Тюмени, где я уже долгое время культуртрегерствую. Вот, не буду перечислять все те вещи, которые были сделаны и будут делаться еще в этом городе. Я стал директором рок-центра «Белый кот», отчасти благодаря проведению, отчасти благодаря Вадику Швецу, есть такой человек. Вот. Ну, моя задача была сделать атмосферу. Причем я пришел не на пустое место, очень классное место было. Вот, то есть там не было никаких войн, не было никаких драк. Да-да-да. То есть атмосфера. То есть у меня музыканты получали 40%. То есть они вообще раньше ничего не получали. А сейчас вот я вот решил, вот, ну как сейчас вот, я решил, значит, выдавать им эти 40%.
0: Независимо
2: от исполнения, понимаешь, вот решил по-честному. Не, ну я не обламываюсь, но я все-таки вот решил так сделать. 10% получал я. А, понимаешь, потом началась такая очень странная история, понимаешь. Вот, например, есть такая ансамбля, прошу прощения, группа «Система безопасности».
0: К счастью, не слышу.
2: Вот, к счастью, да, кстати. Вот,
0: ну, столько сейчас развелось, что гусей.
2: Ну да. Вот, ну вот. А, доходило до того, понимаешь, что они... звали своих родителей, маму и папу, чтобы те проверяли, сколько билетов было куплено, понимаешь? А самое поганое то, что это происходило... То есть у меня есть преемница Наталья Рускова-Грецкая, которая сейчас продолжает тянуть мертвого из болота. Вот, ну, она вообще сестра Деда Мазая. Вот это ее... Как бы, планида у нее такая. Понимаешь, когда... А я в это время был в концертной поездке, у меня как раз началось продолжение истории, то есть я решил продолжить игру в рок-н-ролл, уж больно мне это стало жутко интересно, но не в этом дело, речь сейчас не обо мне. И понимаешь, когда мне рассказывают о том, что были родители, понимаешь, этих музыкантов, которые поставили на проверку вообще кассу, я говорю, ты что, девочка, охуела? Ты директор рок-центра позволяешь на самом деле так с собой обращаться? У меня не было слов, понимаешь? Я не хочу сказать, что...
0: Помнишь, Таня Буланова выпустила альбом «Мое женское сердце»?
2: Да. А вот, да, кстати, вот, понимаешь? И я, например, могу сказать, что некоторые музыканты, Я говорю о музыкантах. Вот о тех самых музыкантах. Музыканты. У меня напрочь ассоциируются... Я не хочу обидеть девушек с Тверской. Я прошу у них прощения, если они слушают сейчас нас. Но напрочь ассоциируется вот с тем самым, что говорят о девушках с Тверской, понимаешь? Иногда у меня возникает желание, вот когда я был директором, когда я понял, в принципе, суть и глубину Пролов, понимаешь? Я понял это наконец-то. То есть мне дошло, понимаешь? Без всякого сценария Леснея Андерсона, понимаешь? Я улыбнулся вот своей обаятельной улыбкой. Как ты знаешь, у меня фарфоровые зубы. Над своей фарфоровой улыбкой. Я просто офигел и понял, что их надо просто ставить к стенке, музыкантов, то бишь, и просто стрелять.
0: Или наоборот, брать с них дикий прайс за право.
2: Да, за право да, у самого Ника рок-н-ролла.
0: Да.
2: Так, я вот, например, совершенно об этом забыл, о чем горько сожалею, но не жалею. Скажем так, никаких ироний, никаких абсолютно братушеств, понимаешь, ты мой братушка там. У меня была здесь история с китайским летчиком. Вот, не хочу я об этом просто говорить, понимаешь? Не хочу я говорить об этом ансамбле, который с нами играл. Ну, не хочу я просто, понимаешь?
0: Ну, естественно, говорить. Зачем?
2: Вот, да, да, пиар. Дело в том, что я понял, что я с группой, со своей, с ребятами, вернее, мы играем свою игру, я никого не хочу брать в свою игру. Это наша игра, это моя игра. Я просто во избежание всяких ненужных курьезов и ненужных совершенно догонов, я играю в эту игру сам. То есть я примерно иллюстрирую такую игру «Сделай сам», понимаешь? Мне ничего хорошего я не могу сказать о подобном проявлении панибратства, понимаешь? И те люди, которые говорят, например, о том, что вот мы сделаем рок-клуб, который будет, по сути, похожим на рок-клуб. У нас будет, надо раскачивать. Да ни хрена не надо ничего раскачивать. Индивидуал остается индивидуалами, а товары народного потребления товарами народного потребления.
0: То есть... Целиком согласен. То есть... Кстати, тут же можно забросить огромный комок КАЛ, сокращенно КК, и вот в директоров. Дело в том, что я не знаю, как вот как в регионах происходит ситуация. В Москве она следующая.
2: Ничего не происходит.
0: Да?
2: Да.
0: Но это лучше, чем то, что происходит здесь. То есть, когда каждый желает, так сказать, схватить лавры Стаса Намина, попросту говоря. То есть, каждому мало директору уже одной группы. Он хочет быть директором нескольких групп. В конце концов, стать директором именно мощного продюсерского центра. А силенок и мозгов-то мало. А желаний
2: вот,
0: бабок-то большое.
2: Идея это хорошая, понимаешь, но...
0: Мозг слаб, мозг не вытягивает. Столько хороших ребят поговорил, хороших на этом стали хряками, попросту говоря, да? Подставили музыкантов там, понимаешь? И самое главное, вот умный человек, да, когда ему говоришь в лицо, парень, ты облажался, ты дурак и скотина, по той-то, а той-то и той-то причине, да? Если он умный человек, он, ну, может быть, сперва не примет это, потом перезвонит и скажет, слушай, спасибо, да, вот тебе ты помог мне, да. Вот, а дурак, он будет и 2 года смотреть на тебя волком. И вот, к сожалению, 100% людей, которым так говорилось, ради их блага, они смотрят волками. Можешь себе представить, какая радиация в Москве сейчас, Коля? Какая радиация? Ни катализаторов в автомобилях,
2: понимаешь,
0: еда плохая, пучит их всех.
2: Саня, видишь, вот дело в том, что я ведь люблю город. Москва на протяжении 20 лет. Я люблю это без...
0: Я люблю... тебе,
2: поэтому... А, поэтому я здесь и не живу, видишь ли.
0: А, очень правильно, кстати.
2: Вот. Я безумно люблю Москву. Просто безумно люблю Москву, понимаешь? Но никогда я здесь не буду жить, дабы вот не было вот этого того, что у меня произошло в городе Тюмени. А что касается, допустим, событий, все очень просто, все очень знаменательно и все просто великолепно. Есть такая штука импровизация. И есть те, которые могут летать, а есть те, которые могут ходить. И вот между теми, кто может летать, между теми, кто может ходить, существует такая договоренность, не у всех, а сюжетно-фабульной линии. И если бы люди врубались на самом деле, играющие там роль директоров, там рок-групп на самом деле, если бы они просто врубались, как надо вообще пахать, а пахать можно элементарно. То есть я вот, например, примерно вот такую вещь мыслю. Ну, допустим, рок-группа, директор, все очень четко. Вот берешь карту Советского Союза, а почему бы и нет? И так по городам маршрут составляешь. находишь парнягу нормального, или деваху, или девушку, или женщину, или парня, или мужчину, там, не знаю. Вот, и говоришь, вот так и так. Вот этот город, а вот рядом с этим городом еще один город, а вот этот еще один город. Нужна идея, нужна концепция. Есть группа. Если речь идет о группе, я говорю только о группе, а не о товарах народного потребления.
0: Безусловно.
2: Вот. И вот надо вот сделать такой маршрут. То есть закидывается, как знаешь, поднятая целина, там, Комсомольск на Амуре, человек, дается некоторое количество денег. За месяц он должен завязать знакомство. За месяц этот город должен напрочь ассоциироваться с этим человеком. Понимаешь? То есть вот у него в руках только кассета или компашка. И он просто-напросто должен сделать так, чтобы вот было такое ощущение, что город только ждал, когда появятся вот эти ребята. А ребятам не нужно выдумывать какие-то центурионовские прайс-листы. Нахватались слов-то, блядь. Прайс-листы, гонорар там.
0: Послушай, вот. Но я тебе могу сказать просто одну короткую фразу. Одну короткую фразу. Да, такую. Тольятти, ты знаешь город?
2: Тольятти, я слышал о том, что там проходит фестиваль «Автодром».
0: Вот, вот там на прилавках только дрестящие, безделки и так далее. И человек, который привезет как бы, кассету как группы, да, а не товаров народного потребления, вряд ли будет как-то принят. Вот мне, кстати, вот
2: все зависит от человека.
0: Но таких людей это должен быть индивидуал.
2: Не, ну так речь идет об индивидуалах.
0: А есть ли у индивидуала время? Да, вот. Может быть, он лучше... Ну как, понимаешь?
2: Тут уже все, что в тебе, все, что горит.
0: А вот ты сказал, что, дескать, в регионах вообще ничего не происходит, да? Мне же за детей страшно. Посмотри. Вот мы с тобой, да? Мы с тобой были плохими мальчиками. Плохими, но выросли нормальными мужчинами, да? А что сейчас будет вот с детьми, которые растут в регионах. Может быть, это даже... Может быть, даже это очень хорошо, что они будут слушать этот «Мумий с троллем», вот этот ужасный. Может быть, это лучше, чем «Дрестящих», понимаешь? Но у них нет выбора. Вот, например, что лично ты, Ник, рок-н-ролл сделал для того, чтобы тюменские ребятишки услышали настоящий рок-н-ролл, да? Не в подаче там радио там «Тюмень плюс» и педеристического, собственно, диджея, который с улыбкой говорит по бумажке, а нормальный, по-человечески. Чтобы дети поняли, что это есть энергия, прежде всего, которой надо подпитываться. Это не развлекаловка, это энергия, это как манная каша для грудничка, как сиська. О, как сиська. Понимаешь, для новорожденного.
2: Саня, видишь ли, какая вещь? Ну, во-первых, я до сих пор не знаю, что такое настоящий рок-н-ролл. Я подозреваю, что это такое, но об этом на ночь глядя говорить не хочу. Заботьтесь только о самом себе, как всегда. Вот. А дело в том, что вот тебе реальная история. Реальная, которая произошла вот буквально на днях. Есть такой журнал, появился «Свистопляс». Ну, появился такой журнал «Свистопляс». Вот, это второй журнал после ФУЗа. То есть вот ФУЗ есть, еще есть «Свистопляс», понимаешь? И мы делали презентацию «Свистопляса» в городе Тюмени. Вот. Опять же, Вадим Швец все это организовал. Меня не было долго в Тюмени. Я привез туда Сергея Калугина. Есть такой человек, Сергей, да, Серега
0: очень,
2: Калугин.
0: Очень неплохо поет.
2: Очень неплохо поет и вообще очень... Ну, он в порядке, скажем так.
0: Да, согласен.
2: Причем в полном порядке. Вот представь себе, ну, это надо Тюмень. Дело в том, что Серега Калугин, он не формат. У него 7 минут композиция, понимаешь? То есть это не радиоформат.
0: Да, и даже не телевизионный.
2: Да. Вот.
0: И в программу в нашей гавани это приплыл корабль.
2: Вот, понимаешь, и концерт-презентация была назначена на среду. Ну, это будний день в Тюмени. Это достаточно проблематично сделать там вообще какое-то мероприятие. Все это происходило в арт-клубе в городе Тюмени. Проблематично сделать мероприятие, причем без какой-то такой, ну, тотальной рекламы, понимаешь. Тем не менее, на Серегу было куплено, на его концерт, было куплено в Тюмени, он в акустике, было куплено 284 билета на 200-местный зал. Я офигел, я просто обалдел от того, что человек 3 часа делал концерт, ему слали записки, он отвечал на записки. Вот, понимаешь, человек держал марку концерта, и следующим номером на второй день была, собственно говоря, презентация, то есть мастер-класс, понимаешь. Лили Ширози, Обалденный человек совершенно.
0: Извини, кстати, вот немножечко тебя перебил. Вообще вот это мастер-класс. Почему это до сих пор не стало обычным? Да, вот приезжает музыкант в какой-то далекий город. И для местных, скажем так, музыкантов он не то, что мастер, там, я там учу вас, да, просто делится с ним каким-то своим опытом. Там. А если он студийный хороший музыкант, он им говорит, ну, я вот так-то делаю мастеринг. Вот ты сейчас упомянул, чем сейчас... я приятно прям поразил. Грамотный, потому что подход. Подход даже будущего, на самом деле.
2: Ну, вот ты сейчас о будущем говоря, ты сейчас сам-то, ну, сам того не осознавая, в принципе, говоришь о моем будущем. Вот, потому что дела в Тюмени лихие, на самом деле. Об этом все-таки хочу сказать.
0: А что там за люди?
2: Ну, вот я сейчас вот хочу тебе сказать о лихих делах в городе Тюмени, понимаешь? Ну, есть такой злодей Гультяев Вячеслав Александрович, директор Дворца культуры строительств, где, в принципе, и находился рок-центр «Белый кот» и вся творческая объединение «Овация». Прошу не путать, московская «Овация». Люди, которые единственные в городе, формируют какие-то события, понимаешь? И Гультяев, в силу того, что мы были там арендаторами, решил убрать все, что там есть в ДК «Строитель». Взял, убрал, понимаешь? Хотя там были фестивали, вот «Сирен», фестиваль женского вокала 5, 6, 7 декабря, он третьим уже будет. Там была Инна Желанная, там была Умка, Рада и Терновник. Вот, они, Оля Арефьева, ну, они все видели, и какой был прием, какая была организация, все это они видели, и они прекрасно все это знают.
0: Извини, что перебиваю, может быть, он убрал это потому, что у его
2: дочки... Потому что денег не приносило это, как он...
0: А может быть, у его дочки просто нет певческого таланта?
2: А, не думал прям в самую дырочку, понимаешь?
0: Я не знаю, есть ли у него дочь.
2: Есть. Ну, ты, не, да, как ты прошу думаешь? Прощения за такие слова.
0: Не, ну, знаешь, поющая бензоколонка вот сейчас
2: слушай,
0: появилась.
2: Дело в том, что у него есть группа, понимаешь, Sunrise.
0: Его собственно.
2: Он хозяин
0: вот
2: этой группы.
0: Вот тут проблема. То есть проблема не в бабках.
2: И он меня просил неоднократно. Ник, ну сделай концерты Sunrise в Москве. Я говорю, интересно, говорю, как ты себе слова это представляешь?
0: Ну, честно говоря, говенная
2: это
0: группа,
2: не то чтобы говенная, но это 60-е годы девочки, которые умеют петь на уровне училища искусств. Они хорошо поют, душевно поют.
0: Дом, говоришь,
2: ну,
0: метле,
2: харизма, вот, ну, харизмы нет.
0: В метле.
2: Ну, харизмы нет. Да, да, ну, нет харизмы.
0: Вот, видимо, то ладно, причина
2: в этом. Понимаешь, вообще это было... я ему сразу сказал, если я кем-то когда-нибудь займусь, то только с теми, кто будет равноправным партнером, на самом деле. Кто примет мою игру. И ни в коем случае, кстати, маленький совет некоторым начинающим директорам, а особенно это касается одного человечка, ну ладно, не буду называть его имени.
0: Ну а почему? А вдруг не поймет? Люди, вот ты сейчас вдруг не дойдет, а вдруг это поможет ему?
2: Фамилию забыл, серьезно.
0: Ну, имя скажи его.
2: Саня его зовут. Саня. Это... Да, ни вот. В коем случае, на самом деле, директору не надо становиться директором, если ты обожаешь исполнителя и исполнительницу.
0: Коля, это, ты это, меня это радуешь. Ты, мало...
2: ты, прям... ты говорил об Реде, ты говоришь о нашем с тобой общем знакомом.
0: Да.
2: Меня тогда еще раздражало, что он постоянно мне говорил, ты послушай Лаэртского, это же Лаэртский. Я слушаю, говорю, парень, знаешь, я вообще-то бы и сам бы послушал бы. Ну, что-то говорю я.
0: А в этом есть что-то и вот, не то.
2: А смотри, время как все расставил.
0: Да, да,
2: а давай. Я вижу этого
0: человека. А ты понял, о ком это говорил?
2: Да
0: я
2: и ты понял, о ком это, понимаешь? Да, да. Вот. Понимаешь, сейчас он носится с другим человеком, понимаешь? Вот. Это не директор. Директор — это парень, который на самом деле прежде всего хочет задать себе самому вопрос, но при этом еще и боится, понимаешь, его задать. А если задают, то в полнейшей тишине, при отсутствии всяких торшеров и светильников, а что я с этого буду иметь?
0: То совершенно.
2: А даже не так. Немножко не так. А мне на них нужно заработать. Вот когда он...
0: Пусть это... немного, но я должен
2: вот
0: это сделать.
2: Ты продолжил, да. Совершенно верно. Но я должен это сделать, понимаешь? Все. Этот парень, значит, не ошибся. Его мумитроль подъехал к нужным воротам ада.
0: Причем, знаешь, как...
2: К нужным воротам ада, понимаешь, для того, чтобы из ада в очередной раз здесь попытаться сделать Эдем и обрести потерянный ад.
0: Причем взаимоотношения музыкантов с данным человеком должно быть следующее. Если он звонит там среди ночи, говорит, ребята, надо бесплатно отыграть в вагоне Курского вокзала, они должны, безусловно, ехать.
2: потому, играть. Да, потому что он... это все на уважение, это все на это психоделика.
0: Он должен быть такой огромный танк, танк, в котором они сидят.
2: И причем этот танк на самом деле не с залатанной броней.
0: Да, конечно.
2: Что само по себе просто исключает залатанную броню. И говоря о Тюмени, я возвращаюсь к нашим баранам, понимаешь, я могу тебе сказать, что дела там лихие, поскольку вот ты сейчас говорил о продюсерской, о мастер-классе, понимаешь, ты сейчас вот меня очень так... ты очень все правильно чувствуешь, Сань, все очень здорово. Понимаешь, и дело в том, что подготовлен проект Тюменского дворца молодежи. Я хочу делать пресс-центр. Настоящий пресс-центр в моем понимании. Тем более мне это безумно интересно, поскольку я уже знаю... С этим человеком, с Вадимом Швецом, я работаю. Я уже знаю его, вот что он одержимый человек, понимаешь? То есть, грубо говоря, в Тюмени, где, кстати, Тюмень, там просто, понимаешь, на фоне всего того, что там отсутствует какая-либо ярко выраженная музыкальная мысль, но есть другое. Саня, ты не представляешь, какой там зритель.
0: Вот вообще не
2: представляю. Это, понимаешь, это во времена рок-центра «Оставим в покое там музыкантов», это, в конце концов, выражаясь шишам языком плаката, личняк, понимаешь, вот некий мой. Но есть еще другая сторона, как всегда, медали, у которой, как известно, очень много сторон. И вот есть эта другая плоскость, понимаешь, в рок-центре «Белый кот» не после каждой песни там не кричали «Вау!» там Понимаешь, там хлопали, аплодировали. Аплодировали, понимаешь, там даже мертвые чебурашки были так, другими. То есть вот, ну, вот там даже там как-то все по-другому, понимаешь. Там все настолько серьезно, отсутствие информации. Там люди приезжают, понимаешь, это как, ну, это просто встречает, ну, я не знаю, там вот до сих пор это у зрителей, то есть зритель там просто потрясающий. Просто потрясающий, понимаешь. Я на Сереге Калуге никогда, ну, естественно, был, поскольку вот мы ездили таким агитпоездом. Вот была презентация журнала «Свистопляс» в Тюмени. Вот. Я просто вот мы слили. Жалко, ее нет сейчас здесь. Если она не спит, то ей огромный привет. Это индивидуал, это произведение искусства. Это человек, который, ну, просто я потрясен этим человеком, Лили Широзе. Вот. Понимаешь, мы сидели и думали, боже мой, так ведь на самом-то деле, понимаешь, это ведь... абстрагировавшись, то есть не было рекламы, не было раскрутки, понимаешь, какой-то определенной. Вот приехал человек с гитарой, понимаешь, которого любят, оказывается, знают, понимаешь, задавали вопросы, ну, записки прислали, все по делу, понимаешь, то есть кто-то читает в интернете о нем, то есть толкинистов очень много было, людей, ролевиков, они задавали нормальные вопросы, смеялись, аплодировали, понимаешь,

0: Там просто, ты знаешь, когда на дне города я сказал привет обноске, понимаешь, там такой хохот раздался, там просто аплодисменты, потому что меня там знают. Ну, я там очень много работал, сейчас буду продолжать работать, понимаешь. Вот, то есть обидно то, что проект Тюменского дворца молодежи, понимаешь, до сих пор остался там в кабинетах, и с этим Гультяевым никто ничего не может поделать, с этим самодуром, понимаешь, который нас оттуда выгнал.
1: Ну, конечно, грех так говорить, но, может быть, знаешь, может быть, здоровье там...
0: Ну, там...
1: Ну, вдруг там, не, знаешь, съест что не то, или там... Ну,
0: там все понятно, там все понятно. Жадность.
1: А жадность, жадность уже... значит нервы. Нервы, значит, плохое пищеварение. Ну,
0: да, или это... инопланетяне. Вот 20-21 ноября я делаю в Тюмени фестиваль «Рок против инопланетной агрессии».
1: Вот это хорошее. Да.
0: «Рок против инопланетной агрессии», вот, да. Поскольку инопланетяне — это реальность, это данность.
1: Безусловно.
0: Вспомни фильм.
1: Да, это то происшествие 3 года назад.
0: День независимости. Там инопланетяне четко сказали, никаких контактов, ты просто не начали делать. Ну вот, понимаешь. И, в общем, рокеры будут играть «Оргия праведников», Серегина группа там. Все это будет в концертном зале «Нефтяник». Ну, Тюменский дворец молодежи – это то, что я хочу сделать. Настоящий пресс-центр. Представляешь, формировать события, понимаешь, формировать вообще формирование. Отныне, понимаешь, формиратор, вот герой, если говорить о культуртрегерстве.
1: Мне почему-то кажется, у тебя
0: получится. Но это все там.
1: У тебя
0: ты понимаешь, да. Сань, это все там. Лучшее, что есть в Москве, понимаешь? Здесь же киснут. Вот давай простим битлов, понимаешь, как, ну, я называю музыкантов битлами. Вот. Может, они здесь киснут. Понимают, какой зритель их ждет там. И я так думаю, что, может быть, они не прокиснут.
1: Ты знаешь, кстати, у меня какая была телега. Тут с одним был спор, он говорит...
0: На клубах
1: вот так, все ёбнулись,
0: на клубах.
1: Так, говорит, что вот хочу, говорит, бечь отсюда. Я говорю, ну куда бечь? Ну, говорит, наверное, в Швецию. Бабок, значит, воровал. Говорит, в Швецию. Я говорю, идиот, ты подумай, в Швецию ты приедешь, да? Во-первых, с твоими бабками ты в Швеции будешь смешон. Бечь, говорю, нужно в регионы. Беги либо в Ялту, либо в ту же самую Тюмень, где люди живые, где ты не будешь кидать эти бабки направо-налево, типа, какой я тут крутой приехал, ты будешь жить нормально, независимо. Относиться к людям по-доброму, и люди к тебе будут так же относиться. Кому сможешь, поможешь. Вот куда надо бежать.
0: Да, пока еще такие места есть. Хотя, опять же, если начинающим культуртрегерам, если они попадут, допустим, в такие города, условно назовем их региональными населенными объектами, вот, надо не забыть при этом, что нужно просто проштудировать фильм «Зеркало для героя» и сделать аут-контрол, то есть выкинуться из этого фильма.
1: Да, да.
0: Потому что это прямая иллюстрация ко всему тому, что является культуртрегерской работой в городе Тюмени. Ну, с юмором и с шутками, да еще и с прибаутками, да еще с серьезной ментальностью внутри тебя, ты можешь... Ну, грубо говоря, надо жить так, как если бы ты баллотировался в президенты Соединенных Штатов Америки. Каждый день. Уа! Там, и так далее. Все. Все. Если ты каждый день самому себе будешь говорить, парень, ты не абсос, и все это делать, понимаешь? Играть.
1: Либо делать по-другому, Коль, либо делать по-другому. Вставать, смотреть в зеркало, говорить, какой мудак. Другая крайность. Но она
0: альтернатива.
1: Тоже,
0: да.
1: Альтернатива. Но она помогает тоже некоторым. Ты знаешь... Так, давай послушаем телефонные звонки.
0: Давай. Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
2: Вы знаете, я вас слушаю прекрасно. Я Галина Александровна. Вот девушка звонила и говорила про музыку, да?
1: Да.
2: Что она якобы... много лет проиграла и, в общем, не знает, куда идти, что ей делать. Собственно говоря, так и не закончился разговор у нее с вами, по-моему. А я играю на аккордеоне 40 лет. Мне лет сейчас очень много. Я боюсь говорить. И вот хочу сказать, даже мне было сейчас интересно... про Тюмень, про ваши разговоры. Ну, все интересно. И я хочу сказать, вот... я не понимаю руки, но я, в смысле, могу слушать, если музыка приятная. Вот. Лично я проработала 25 лет с детьми и в школах. и в лагерях.

0: пионерских. И вы знаете, я делала такие концерты, такие композиции, где у меня 60 детей на сцене сидели. Знали, что делать. На фоне фильмов у меня хор, пляски, аттракционы. Ну, в общем, я все делала сама. Я нигде не училась. Вы меня извините. Еще будете слушать немножко?
1: Да, говорите, пожалуйста.
2: Да,
1: продолжайте.
0: Вот. И вы знаете, я выискивала такие вещи и написала даже «Крокодил Гену» новогоднюю «Чебурашка». То есть, ну, «Крокодил Гена».
1: Да.
0: Новогодние два куплета и припев.
1: А вот, может быть, вы сейчас вспомните, если вам не сложно как-то...
0: Вам пропеть?
1: Мы были бы вам признательны.
0: Пожалуйста. Сколько праздников разных, но любимый наш праздник каждый год с нетерпением ждал. И для елки игрушки, фонари и хлопушки в детском мире я сам покупал. А я пораньше стал сегодня, Дед Мороза в гости жду. Ждать, что праздник новогодний только раз в году.
1: Спасибо, замечательно.
0: Сколько то есть белки, зайцы и лисы ищут шишки и листья к елке самой высокой несут. Даже тигры и волки знают все праздник елки, ее украшают в лесу. И идет припев. Я хочу сказать, я люблю танго, ретро, старинные. Я вещи, вот послушала на «Эхо Москвы», я только «Эхо Москвы» слушаю. И пела одна девушка, не помню фамилию, у меня записано где-то, в стиле румбы она пела «Мучу».
1: Угу.
0: А у меня есть слова на русском языке, обалденные слова на русском языке. Мне подарил один человек.
1: Ну, если вы не против, может быть, вы тоже сейчас споете, у вас очень хорошо получается.
0: Вот, и я... Спасибо. И я хочу сказать, у меня рояль стандарт. Тяжелый.
1: Нет, можно без рояля, но рояль-то не надо.
0: А?
1: Нет, можно без рояля, просто спеть.
0: Вы не поняли меня. Аккордеон, рояль, стандарт.
3: А, аккордеон.
0: Аккордеон.
1: А, понятно. Ну,
0: 11 регистров.
1: О, это много.
0: Вот. 7 восьмых. Все я справляюсь, играю в аккорды, все так, как нужно играю. Если в Тюмени бы меня захватили с собой, может быть, я бы заработала и даже с вами поделилась.
3: Да, то есть, а вы можете, например, просто вот прежде чем вы исполните свой номер, сказать вот специально для Тюмени?
0: Вот.
3: Потому что я эту кассету повезу в Тюмень.
0: Так, я вам вот спою...
3: Может, нас Тюмень даже слушает.
0: Сейчас я вам мучу, да?
1: Давайте, давайте.
0: Только я отключу, а то я слышу себя, и мне немножко трудно.
1: Хорошо, хорошо.
0: Секунду.
1: Давайте, давайте.
0: Алло.
1: Да-да-да, мы
0: слушайте,
1: тут.
0: Да?
1: Да, конечно.
0: Сейчас я люблю взглядов участия. Мне твоих ласковых слов не забыть никогда. Вы пишете? Я люблю, ты мое счастье. Только с тобою хочу быть я рядом всегда. Грёзы ли, слёзы ли, сказки ли, грёзы ли, слёзы ли, ласки ли, сказки ли, всё это только с тобой. Речи, молчание, встречи, прощание, все, что дано нам судьбой. Я люблю губ твоих сладость, мне поцелуев твоих не забыть никогда. Я люблю, ты моя радость, только с тобою хочу быть я рядом всегда. Ай-ла-ла-ла-ла. Я люблю эти два слова. Мне как священный пароль не забыть никогда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, я люблю снова и снова. Только с тобою хочу быть я рядом всегда. И идет припев.
1: Спасибо.
0: Вы записали?
1: Конечно, конечно. А? Конечно, спасибо, все, спасибо. Все записывается.
0: Очень плохо.
3: Не, мы записали.
1: Мы записали, записали.
0: Я обижаюсь.
3: Не, это пишется на самом деле на кассету.
1: Мы отписываем все эфиры.
3: Безусловно. Чтобы вы это знали.
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. Сейчас я предлагаю буквально отвлечься и послушать. Итак, послушать пьесу. Ну и, соответственно, мы продолжаем нашу беседу с Ником Рок-н-Роллом и предлагаем вам также принять в ней участие посредством телефона. Его номер вам уже, наверное, хорошо известен. Я поднимаю Дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Я безумно счастлив, что до вас дозвонился. Вот. Я в свое время слышал о Нике Рок-н-Ролле легенды. Я бывший системный человек. Вот, и как бы эти легенды, они, в общем, имеют под собой безусловную почву, поскольку вот лично слушаю этого уважаемого человека, я только сейчас, очень очень приятно. Вот, но, тем не менее, вы должны понимать, в общем, господа, что вы некоторым образом бродозавры такие, и вас осталось очень мало.
3: А были ли они вообще?
2: А
3: были ли они вообще? Я говорю о палеонтологии. Ну, о бронтозаврах.
2: Ну, там-то это дело темное, конечно. Вот. Но все это было, я тому лучший свидетель.
3: А.
1: Угу. Ну, а что это меняет? Хорошо. То есть, да, вот мы, например, признаем, что мы там бронтозавры, даже что птеродактили. Но осознавая вот это, мы же не сможем...
3: Птеродактили мы в Питере живем.
2: Вы на все смотрите с высоты некой исторической справедливости.
1: А как же нам нужно оценивать все происходящее, на ваш взгляд?
2: Ну, это достаточно субъективно все-таки. Ну,
3: так я вообще презираю, лично я презираю вообще объективизм. Я считаю, что объективизм, он вообще должен присутствовать где-нибудь на помойках. Я, например,
2: ну,
3: я за субъективизм на самом деле. Ну-ну.
2: Я просто хочу высказать свою субъективную точку зрения.
1: Слушаем ее.
2: Великолепно. Вот, значит, ну, относительно молодежи, конечно, вот дохлые чебурашки, все такое имеет место быть.
3: Мертвые, дохлые — это фюрер.
2: Ну, мертвые, да. Вот, но, тем не менее, имеется и другая молодежь в наличии, которая, в общем, похожа на лучшую часть той молодежи, что было и раньше. Вот те самые, которые там не могут похвастаться умелыми жестами рук и так далее.
1: Послушайте, менее, послушайте, извините, пожалуйста, давайте сделаем так, да, мы сейчас не рассматриваем общество в целом, да, мы вот рассматриваем определенную его, так сказать, часть, определенную его составляющую. Если вы уже признали вот правоту, да, вот наших выводов определенных, мы не говорим, что вся молодежь такая, да, мы этого не говорим, мы вообще не говорим слово «молодежь», если вы заметили, наше тупое партийное слово. Вот о чем речь. А вот то, что вы сейчас, ну, это, простите, немножко демагогия. Можно начать говорить об автомобилях, там, вот, которые под себя подминает там компания Ford и так далее. Вот давайте ближе по существу.
2: По,
1: да,
2: существу.
1: Вот, да.
2: Светлая ее часть. Умная, независимая, свободная. Их государство не имело во все дырки. У него чистые, незатрудные мозги. И они сейчас везут, в частности, на себе совершенно десоциализированных, деориентированных своих взрослых родителей. При этом покорно и смиренно.
1: Вот это правильно, это по существу. Да. Да.
2: Вот клево есть такая составляющая, и это радует и вселяет надежды.
1: Спасибо. А, кстати, вот Коль, он же прав. Действительно бывает так, что родители уже становятся...
3: Вперед. Да. Вот все день сейчас ездит к моей маме. Она в Терелесовске, по поселке, теперь Терелесовске, она продолжает работать в школе. Я, в общем-то, могу сказать о том, что она, вписавшись в мою игру, ну, она же со мной на ссылку в 85-м году уехала, пробросив вообще квартиру в Симферополе, понимаешь? вот, оставив там отчима, который не признает вообще ничего по прошествии времени, когда мы остались без дома с мамой. Вот, для того, чтобы... То есть она реально совершенно уехала со мной на ссылку, когда меня на бульваре Франко вызвали ее и сказали: «Клара Николаевна, вашему сыну мы нашли место завклуба в село Луцкое, это город Чумиканский район». Она сказала: «Сын туда один не поедет, а меня через Кризу, ну, скажем так, через психиатрическую больницу, меня туда отправили, мама поехала со мной». 15 лет она была там со мной, на Дальнем Востоке, причем я уже уезжал. Вот, она все оставалась там. И сейчас она живет в поселок Тереверсовский. Ну, то есть она продолжает, будучи на пенсии, работать в школе. Дали двухкомнатную квартиру от школы. Вот. И вот Ксения, она сейчас рядом со мной находится. Вот, она увидела мою маму, знает мою маму, ездит туда, понимаешь. Энергия моей мамы, она просто меня своей энергией убирает, понимаешь. Это человек, который сознательно совершенно поехал с сыном на ссылку. На конкретную ссылку, что самое интересное. То есть дом деревянный, учиться рубить дрова. Она работала там завучем в школе Авенкийский национальный округ. Вот, то есть только самолеты, понимаешь?
1: Круче Норильска.
3: Я не был в Норильске, но там...
1: Ну,
3: там, там,
1: а, ну наверное... Коль, тем не менее, звонивший имел в виду другую
3: ситуацию. И сейчас, понимаешь, произошла очень веселая вещь. Вот сейчас так. Мы с мамой, которая абсолютно не принимала тот мир, который я создавал, в котором я оказался, понимаешь? То есть не принимала абсолютно. То есть доходило до того, что она там выгоняла людей, которые приезжали ко мне со всего Союза на мои дни рождения. Ну, как автор ника рок-н-ролла, могу сказать, безбашенные дни рождения. Вот она совершенно, она вообще не то чтобы там выгоняла, она просто вообще это не принимала, понимаешь? Сейчас этот человек, понимаешь, моя мама, это вообще человек, с которым у нас настолько четко налаженный психоконтакт, она настолько такие, она такие телеги иногда задвигает, понимаешь? Она так говорит, что я просто реально ощущаю тот драйв, который мне необходим. То есть это то самое знаменитое состояние гармонии, о котором очень многие ученые-выродки посвящают этому целые там эпосы.
1: Диссертация.
3: Да, там, диссертация, вернее, да.
1: Но ты понимаешь, тут в данном случае могу сказать, ну, тупая фраза, тебе повезло. В общем, в данном случае ты заслужил своей мамой то, что и заслуживал. А звонивший, ты имел совсем другую ситуацию, когда люди, вот как он сказал, с незасранными базитизмом мозгами, да, которые, грубо говоря, испытывают естественное отвращение при виде грудников, рекламирующих памперсы, при виде сериалов, ну, так тупо говоря, да, пытаются как-то ненавязчиво не просто жить со своими родителями тупыми и спорящими за пельмени, но еще и пытающимися как-то их просветить. Мол, мама, да забудь ты, говорит
3: это
1: он
3: так
1: ей.
3: Это далеко от меня. Во мне, знаешь, никогда не умирал Макаренко. Никогда он не умирал во мне, Макаренко, и Королев тоже никогда не помирал, понимаешь, каждому свое. Понимаешь, если суть человеческая, из кувшина же выливается то, что у него налито.
1: Да.
3: И
1: да.
3: Каждый заслуживает того самого, что есть, не от слова там съедать. Вот. И поэтому мне совершенно не жалко такие ситуации. Абсолютно выбор сейчас очень богатый. Хочешь в дерьмо, иди в говно. Хочешь говном, одевай одежды. Хочешь без одежды, приглашай бесов. Хочешь увидеть бесов, увидеть Бога. Хочешь знать, кто такой сатана, полюби, и так далее, и тому подобное. Мне вообще плевать на самом деле, серьезно, мне плевать на самом деле, что происходит с обществом. Потому что я-то ведь знаю на самом деле, что есть у меня. А у меня есть то, что, о чем я никогда не говорю и даже не кричу об этом, понимаешь? Хотя все в песнях. А вот, но не в этом дело. А тебе, Саня, скажу, понимаешь, мне плевать на самом деле. Они заслужили то, чего они в принципе заслуживали. За все. За всю планету, за всю планетарность, за всю карму, по полной схеме на самом деле. И это я говорю, человек бездомный, у которого ни кола, ни двора, понимаешь, я этим не бравирую, на самом при ясной голове и при абсолютной памяти. Мы играем, возвращаясь к нашим баранам, собственно говоря, к ситуации, которая меня и привела к тебе, при которой мы с тобой вновь познакомились, понимаешь, и играя концерты, понимаешь, играя в концерты, играя в рок-н-ролл, понимаешь, я говорю, я не для всех, я для тех, кто вне всех, понимаешь. Мне пофигу абсолютно, на самом деле. Причем я совершенно серьезно говорю. Биток или там, или это желток, понимаешь, там, или белок, на самом деле, понимаешь. У меня есть мой собственный герой, которого я очень люблю.
1: Я понимаю, который... тебя как никто, поверишь.
3: Да.
1: Давай послушаем пьесу.
3: Давай.
1: И продолжается наша беседа с Ником Рок-н-Роллом. Вы по-прежнему можете, собственно говоря, звонить, задавать ваши вопросы Нику. Но сейчас вот все-таки, опять же, хотелось затронуть такую тему разделения. Вот действительно необъятная пропасть, сокращенно «на», в общем-то, пролегла между, скажем так, центром «Унт», в общем-то, как это называется, регионами, да? Как ты вообще считаешь, вот, ну, тенденция, да, к динамике развития данной пропасти какова? Она будет все-таки срастаться как-то, и, наконец-то, конечно, деревни с городом сольются? Или это будут такие же разные государства, как, например, сейчас Эстония и Россия, к примеру? То есть, неужели они и тут сработали удачно? Неужели у них получилось, что даже с точки зрения культуры они смогли разделить людей, живущих вот в одной стране?
3: Ты знаешь, я, например, могу с удовлетворением, с неким удовлетворением сказать, что за последние 4 года в городе Тюмени и в других городах, где я бываю, я не слышу, образно выражаясь, таких высказываний: москвичи худращие, понимаешь? То есть уже нету таких вот, типа, москвич, понимаешь, нифига подобного. То есть такого уже нет. Понимаешь? Есть некое общее поле пространственности, понимаешь? Вот, то есть, понимаешь, все очень похоже.
1: Нет, а вот на Украине говорят.
3: На Украине, да, на Украине вообще говорят, в Крыму.
1: В Эстонии тоже очень не любят нашего брата.
3: Я бы о мертвых вообще либо ничего, либо хорошо.
1: Да, вообще.
3: Ну, что о них говорить, там, кто там любит чего-нибудь. Я вот просто говорю о тех городах, где еще лет 6-7 назад можно было услышать, да, москвичи там такие, там, москвичи и прочее. То есть этого сейчас нет абсолютно. А что касается, если мы же говорим об определенной игре, мы говорим об игре, которая называется, ну, рок-н-роллом, скажем так, да? Вот, я, например, могу совершенно четко сказать, что есть места, где здорово, а есть места, где плохо, понимаешь? Ну, я не буду говорить там хрестоматийного. Это место, лучшее место, это то, что найдешь в себе. Вот, потому что это очень хрестоматийно, и об этом можно говорить очень много. Я не парапсихолог, а тем более не психоаналитик, чтобы давать оценку живому ты, живущим в тебе, понимаешь? Я просто могу сказать, что все зависит, прежде всего, катит от человека, который для меня является либо произведением искусства, либо мертвые чебурашки, понимаешь, вот такие вот. У меня среднего нет абсолютно. И ты можешь просто частичку лучшего, что есть в твоем городе, привезти туда, и там не будут задавать вопросы. Я вообще считаю, что не надо уже писать на афишах, понимаешь?
1: Какой-то город.
3: Да, город. Да, вот, кстати, да, это да. Тоже ошибка, понимаешь?
1: Согласен.
3: То есть я, например, никогда не пойду на группу, понимаешь? Вот серьезно, мне это срабатывает. Уже срабатывает. Где будет написано группа такая-то, такая-то, город Москва. Или группа такая-то, такая-то, город Минск. Я не пойду на такую группу.
1: Очевидно, что эти люди работают на них.
3: Понимаешь, у меня просто вот просто мне это не нравится. Вот у меня и группы «Третьи души» из Вифлеема. Я пойду на концерт своей собственной группы. Нет, это...
1: Да я понимаю.
3: Там полный пиздец, и я просто могу сказать, что я иногда на концертах, понимаешь, просто отхожу в сторону и смотрю на парней, понимаешь, и начинаю думать, как откуда все это. Потом говорю, наверное, от себя. И так далее, и тому подобное, понимаешь. Вот, то есть не существует, не будет никакой пропасти на самом деле. Не будет никакой пропасти, не будет никаких трещин. Есть единое пространство, есть персонали, есть индивидуалы. Вот, как индивидуалы положат, такая и скатерть будет. А, ну, конечно, Тюмень очень грязный город в плане того, что он на болотах. Но и Ленинград, собственно говоря, рылом не вышел. Я, например, очень не люблю Ленинград. То есть мой Ленинград, понимаешь, умер вместе с Андрюхой Свином, понимаешь, которого я был на похоронах. Это была великая радость. Увидеть, что человек все сделал вовремя, на самом деле. Выпустил альбом, родил дочь и ушел. Ну, то есть это мне силы некие дало, понимаешь? Мне, я так вот сидел в Тюмени, понимаешь, там записал альбом. Это, вот. И тут бабах, понимаешь, смертушка Андрюхина, понимаешь? Я приехал в первый раз в жизни вообще, на самом деле. Я приехал на похороны к другу. Я успел попасть на похороны, понимаешь? И я проехал по трем столицам. То есть Москва, где я давно не был. Питер, где я вообще давно не был, понимаешь, и Свердловск обратно. Возвращался через Свердловск, понимаешь? Я просто понял, лично я понял, что мне нужно делать дальше. Вот, то есть это тот самый вариант, когда не существует... Я совершенно даже не знаю, с какого он города. Я не понтуюсь. Я знаю, что есть улица проспект Космонавтов и телефон 299-89-94, который я пронес лет через... Ну, 20 лет, представляешь, у меня этот телефон здесь был, нигде не записанный. Все, я больше не звоню туда. Все понятно, все нормально. С парнем все ништяк.
4: Вот в связи со всем вышеизложенным, мы тут часто собираемся с сотрудниками, садимся в кружок и начинаем так думать, да, каким образом можно воздействовать на людей с целью их рассоединить. Вот, ну, факторов для объединения очень много, согласись. Это, во-первых, там распродажа кур дешевые, так, или там концерты, ансамбли «Безделки», вот, да что угодно, да, например, та же демонстрация, или давайте постреляем в Белый дом, игра называется. Они сразу все собираются и бегут, да? А что, как можно людей разобщить? Может быть, ведь, может быть, стоит самим начать делать индивидуалов, делать какими-то, может быть, даже тоталитарными способами. Я не имею в виду комендантский час. Вот. А с точки зрения тонкого психологического подхода, сокращенно ТПП.
3: Вот знаешь...
4: Нет, пока.
3: Вот знаешь, ведь знаешь. Просто говоришь, что нет пока. Для этого нужно дать на каком-то участке земли определенному мудаку власть. И дать ему, этому мудаку, все карты в руки. И постоянно о нем говорить. Слушай, ты мудак, какая регистрация в моем любимом городе? И понимаешь, что все это говорят? А, так вот это там на вот на том углу мудак в милицейской форме, ну, в костюме в таком театральном.
4: Да-да-да.
3: Вот, который проверяет меня на предмет регистрации. А, так этот мудак, то и будем ходить все смотреть на этого мудака. На фейс-контрол его поставим. Блять, ну это все равно на самом деле не разобщит.
4: Не разобщит.
3: Это
4: объединит. А что же
3: разобщит? Я не знаю.
4: А вот ты подумай об этом. Слушай, может быть, тут-то все и кроется. Да. Видишь, как я круто.
3: Слушай,
4: как...
3: да.
4: И вот никто не знает. Ни один человек, у которого я спрашивал, а даже на улице к людям подходил, говорит, дружище, переодевался как раз вот этого самого, останавливал машины, да? Почтенные, да? Типа, говорит, дружище, я тебя отпущу. Несмотря на то, что у тебя нет техосмотра, несмотря то, что ты пьяный с рулем, если ты мне скажешь, что нужно сделать для того, чтобы разобщить людей. И ни у кого не получалось. Тогда я брал сотки баксов и отпускал их. Ну, понятно, все это было только с целью выяснить и наказать. Только с целью выяснить. Давай послушаем телефонные звонки. Давай. Может быть, кто-то хочет о чем-то спросить. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси Ник Рок-н-ролл». Сейчас напомним телефон номер еще.
5: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
4: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи, ребят.
4: Здравствуйте.
6: Спасибо вам за передачу.
4: Да забудьте.
6: У меня вот какой вопрос. Как вы думаете, почему покончил самоубийством Курт Кобейн? Не связано ли это вот с его пониманием того, что рано или поздно ему нужно будет вписаться вот в эту ТЛУ? Потому что, ну, он уже начал вписываться, то есть популярность, деньги, лимузины, девочки. Но, наверное, почувствовал, что деградировать начал.
4: Понятен вопрос.
3: Я все время вспоминаю Ян Кёртиса. Ну, я могу сказать, что этот герой гораздо ближе к моему телу. То есть он мой нательник, скажем так. А что касается Курта Кобейна, черт, ну, наверное, об этом надо спросить у его самого. Я, например, не понимаю. Понимаешь, я вспоминаю, вы извините, я с вами все-таки на «вы». Вот, я вас не вижу, с вами на «вы». Если бы глаза ваши видел, то, естественно, никакого «вы» не было, только «ты». Так вот, лично мне кажется, как мне кажется, вот об этом хорошо Дима Ревякин спел в свое время. Я встретил магикан, для которых честь табу и холеных фаворитов, что бесятся с жиру. Вот, вот Курт Кобейн, он с жиру бесился. У него офигительное совершенно... А все в сравнении познается. Я не знаю, что там с ним случилось в его Сиэтле. Ну, не знаю. Ну, вот, вот не
4: очень
3: знаю.
4: Хорошо
3: в тех
4: сказал.
3: Местах,
4: знаешь, как,
3: где
4: вот,
3: он сейчас находится.
4: Вот ты сейчас сказал очень правильную фразу. Что там у него там в их Сиэтле?
3: Вот,
4: вот,
3: да,
4: вот слушай, и все надо. Да. Вот очень вот, емко и коротко. Все сразу стало понятно. Это их Сиэтл, их жизнь там. У них есть этот Кадиллак. Цивик называется.
3: Кодеры тоже присутствуют.
4: Да.
3: Кодеры там у них на профессиональной основе.
4: Ну, еще звонок.
3: Да, конечно.
4: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте.
7: Узнайте, я хотел бы прочитать стихи.
4: Ну, вот если наш гость Ник Рок-н-Ролл не против, то можете как-то...
3: Да, нет, ну,
4: нет, если у тебя не в кайф, то можно...
3: Нет, самовыражение.
4: Давай самовыразиться. Давайте. Только при условии, что эти стихи будут вашего пера.
7: Да, стихи моего пера, но там я надеюсь, что дети спят.
4: То есть вы просто хотите выругаться, да?
7: Нет, я не хочу.
4: Эпатировать публику. Я вот что хочу сказать сразу, да? То есть из уст Ника Рок-н-Ролла эти вещи, поверьте, выскакивают совершенно естественно. То есть это не является математически продуманной схемой речи, да? Вот. И вот вы сейчас просто... Я почему не хотел бы, видимо, чтобы вы читали эти стихи? Потому что вы уже действуете схематически. Вы уж простите, может быть,
3: нет,
4: я не прав.
3: Давайте кстати, сейчас Саня, обойдем. Ты прав, то есть вот лишь бы дети не спали.
4: Вот это
3: то
4: да.
3: Есть, если прочитать, надо сразу читать. Так что извиняй, братишка.
4: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Доброй ночи.
4: Доброй ночи.
8: У меня вот такой вопрос к Нику Рок-н-Роллу.
4: Mm-hmm.
8: Я недавно включаю телевизор, а там директор, ну, одной певицы, не хочу ее называть.
4: И не надо.
8: Не надо.
4: Нет.
8: Ну, она пела вот это. Ай, лула, ай, лула.
4: Нет, она еще и пела вот это. Ай, лулу.
8: Ну, практически то же самое. И вот он, директор этой певицы, говорит, я такой хит готовлю, мол, там все закачать. Но не будет там слов там, конечно. Я вот согласен с Ником Рок-н-Роллом. Вот такие вот гнилые семена просто попадают на такую же гнилую почву. Потому что, ну, вот эта публика вся, я не уверен, что они там слушают Том Уэйтса, там, читают Пелевина, понимаете?
4: Извините, что я вас перебиваю, но просто вот на эту тему. Дело в том, что, может быть, эта публика и не слушает, но та публика, с которой все начиналось, тоже не будем называть их имен, тоже тухлая публика, да? Именно в тот момент, когда мы с вами, так сказать, испытывали острый информативный голод и, в общем, совершенно зажравшиеся дети всяческих дипломатов привозили там журналы и пластинки, и за это ценились в тусовке, только за это, а не за свои личные качества, да? Вот у этих демонов уже были все пластинки Тома Уэйтса, и они могли драть их, но поскольку они тупые, они даже содрать не могли толком. Вернее, они не чувствовали энергетики Тома Уэйтса.
8: Совершенно согласен, потому что иначе стыдно было бы просто.
4: Даже вот срамота была бы.
8: Плеяды вот этих директоров, которые... Собственно, у них же есть и кадиллаки, и такие бабки. Но неужели нельзя просто нормально вот эти...
4: Нет.
8: Сорвать колготы и просто за книгу усадить какой-нибудь там Машу по Путину. Ну, это же просто, я не знаю.
3: Только через электрический стул.
8: Ну, понимаете, у меня такой вот вопрос. Может быть, все-таки какие-то репрессии, цензуру вести, потому что, в принципе, все это уже невозможно. Вот. И причем же гибнет, мне кажется, просто гибнет целое поколение, которое вот именно вот эти вот там вау, понимаете?
4: Ох, не и надо вот этого, да.
8: Они
4: вот
8: там
4: это
8: говорят, прикольненько это все, вот мы вау, вчера тусовались, прикольненько.
4: А еще иногда, знаете, как бывает, типа вот так, о, майн либер. Вот это случай. Вот представляете, да? Круто. Спасибо.
3: Вопрос закончен, я могу отвечать.
4: Конечно.
3: Как вас зовут, извините?
4: А уже все. Убрал.
3: Все, понял, да. Ситуация такая. Что-то во мне живущее подсказывает мне, что нужно делать. Естественно, я об этом никому не скажу. Так получилось.
4: Абсолютно правильный подход.
3: Вот. А что-то летающее вместе со мной мне говорит, пусть будет. Пусть будет. А если ты жив и при памяти, ты сам знаешь, что тебе в этой ситуации делать. Кто-то выключает телевизор, а кто-то говорит «Привет, и вы меня, наверное, заждались». Все зависит, собственно говоря, от норм и от того, что у тебя находится внутри твоем. Если этот человек говорит о том, что сейчас будет какой-то такой хит, и вы закачаетесь, вот поверьте мне, я не закачаюсь.
4: И я тоже не закачаюсь.
3: Вот вы, наверное, тоже не закачаетесь.
4: Кстати, ты знаешь,
3: есть люди, которые тоже не закачаются.
4: И еще в чем может быть, немножечко не то, что наша ошибка, а мы так сузили наш разговор насчет вот восприятия всего, да, только до музыки. Ведь тут есть и литература, тут есть и просто, ведь каждый человек одну и ту же березку видит по-разному, понимаешь? То есть кто-то видит и думает, сейчас бы с очка бы соснуть, сокращенная СС, а кто-то думает, какая она красивая. Вот,
3: да, вот сок хочет попить.
4: Ну, как я сказал, с очка
3: соснуть. Да.
4: Так что музыка — это только лишь вот такое увеличительное стекло, то есть которое можно тестировать даже будущих там партнеров по бизнесу, к примеру. Ну, согласитесь, человек, который слушает вот этого совершенно, по-моему, демонического человека, который я бамбук. Не помню имени, и не важно, да. И человек, который слушает Тома Уэйтса и понимает его сам, то есть они вряд ли найдут общий язык. Если будет кидалово чьей-то стороны в дальнейшем, то, ну, несложно предположить, чьей, да? Вот. Потому что даже сама энергетика, березка, которую взрастил Том Уэйтс, она, в общем-то, не позволит обмануть или обойтись как-то нечестно с кем-то, потому что прежде всего, если ты кого-то обманул, ты сам себя обманул, свою же тушку. А тушка тут вообще на втором месте. На ком на втором, на пятом тушка? На прокат дана тушка.
3: Ты знаешь, по поводу все-таки телепередачи, где директор какой-то, ну, я предполагаю, звезды, наверное, какой звезды, непонятно, но звезды. Условно это так назовем. Угу. Вот, я, например, очень хорошо помню поселок Стекольный в Магаданской области, где я жил и работал грузчиком. Стекловатому грузили. Деньги на матерей зарабатывал, но не столь важно. Я могу, например, совершенно точно сказать, что, естественно, я рассказывал о том мире, собственно говоря, в котором долгое время живу, и в котором мне уже очень хорошо, скажем так. Ну, нет, естественно, никакого удовлетворения, но хорошо. Там как-то все очень правильно на все смотрит. И если, допустим, человек читает какие-то свои стихи, или говорит, или поет, там уже просто само другое восприятие. Я еще раз говорю, те люди, которые много говорят, пиздят, условно говоря, для меня ничто. Говорить не делать, делать не говорить. Все. То есть такая схема, и никаких схем других быть не может. У кого-то на пейджере написано «хозяин». Ну, просто этот хозяин не понимает, на самом деле, что благодаря ему и отчасти ему появляется то, что это сметет к ебаной матери, понимаешь? До тех пор, пока люди будут играть в этой стороне, где мы с вами по земле ходим, в некий спорт, который они по ошибке называют, ну, мозги такие, шоу-бизнесом, вот, понимаешь, все очень просто. Появляется дядя, и не просто дядя, а брат, по сути, прошу не путать со старшим братом Оруэллского 1984, и говорит, ладно, ребят, все, вот тут поиграли, да, там формат, не формат, наше радио, нашествие там, а я вот, например, у меня есть миллионы, я не знаю, куда их потратить, слышишь ты, хозяин? Вот я, например, считаю, что у тебя все это фуфло, а не формат. Вот у меня есть эти миллионы, это я образно выражаюсь.
4: Понятно, да.
3: Отныне форматом будет являться Sex Pistols с композицией «Семиминутная». Вот.
4: Или Башлачевская.
3: Саша Башлачев, на самом деле, будет везде и всюду. Все. Харе. Понимаешь?
4: Вот это и называется навести косой порядок.
3: То есть только таким образом, на самом деле, понимаешь? То есть если эти отношения строятся на деньгах, окей. Если ты не можешь победить врага, обними его, аксиома. И все будет просто в порядке и здорово. Но только при этом есть одна маленькая деталь, о которой не стоит забывать и не стоит упускать. Ой, немногие, которые делали соприкосновение с говном или с дерьмом, образно выражаясь, ой, немногие оставались при этом в чистом костюме.
4: Вот, и причем вот. Я даже скажу не то, что немногие, а я таких не знаю.
3: Ну,
4: это просто как-то так ласково вот, говоришь. Ласково, да, на самом ласково. Деле, то есть ты очень мощные рессоры в этом смысле. А я вот не нахожу ни одного такого. Да ладно, хотя бы сейчас начать с того, что просто официально указом, есть же в этой стране какой-нибудь министр культуры, да, запретить хотя бы вот этот Бритни Спирс. Ну просто, ну запретить ее в ротации.
3: Кстати,
4: начать с этого.
3: Кстати, я, например, хочу в этом контексте сказать о человеке. Слушай, на самом деле я действительно о нем хочу сказать.
4: Давай.
3: Артур Струков, это группа Культрев. Я просто, Саша, очень хочу, чтобы эта кассета у тебя появилась. Называется альбом «Музыка бунта». Слушай, за 10 лет моего, в общем-то, стабильного прослушивания всевозможных произведений не очень, понимаешь, я, наверное, впервые в своей жизни столкнулся с человеком, которого лично знаю, который настолько четко, такой класснейший альбом, понимаешь, мне даже нет слов, понимаешь, его описать, я не могу его описать, но вот за 10 лет я услышал, наконец, не мычание, не что-то такое, а вот нормальное совершенно... отличнейший совершенно альбом. У меня эмоции, я не могу...
4: Я понимаю.
3: Ксения, ты можешь дать определение этому альбому? Что ты молчишь? Дай определение. Вот ты, Ксения, и скажи, потому что мне очень трудно о соратнике, приятеле, друге говорить. Вот что бы ты сказала об альбоме «Музыка бунта», который вот сейчас появился, который
9: первое,
3: не формат?
9: Первое, что приходит в голову, аналогия, это комиксы. Но не в отрицательном смысле этого слова. То есть это безумно ярко, это энергично, это действительно музыка бунта, но она изложена в очень оригинальной форме, по-моему, самой подходящей для нынешнего времени. Очень употребительно.
3: То есть об этом, понимаешь, поколение совершенно забыло, о таком изложении, понимаешь? Все... Это изложение социума в комиксах очень дерзко, яростно и прямо. Там, например, есть одна песня, прям просто, ну, я не знаю, прям песня. «Хочешь жить, разрушь Америку, уничтожь в себе раба, над Российской империей Вифлеемская звезда». Причем это, знаешь, на саунде Sex Pistols, понимаешь, таком мелодично есть у них такая песня, там из фильма «The Greatest Rock'n'Roll Swindle», понимаешь? Или там на нас идут там пересечения маджахеды, актеры, режиссеры,
4: да,
3: и так далее.
4: Да, причем, вот такой,
3: причем там, кстати,
4: идут,
3: Сергей
4: идут.
3: Летов на саксофоне играет у Артурки Струкова, понимаешь? Песни на стихи Володи Богомякова, вот, песни на стихи Мирослава Немирова. Это, я считаю, что это альбом, который просто, ну, я вот его ставлю везде и всюду, и смотрю на людей, какая реакция. Это просто пиздец. Спасибо, Артур Струков, если ты сейчас слышишь, за этот альбом. К сожалению, я CD оставил в Тюмени. Я вот всегда его он мне подарил. Вот, и его сейчас... Ну, я думаю, Саня, если ты захочешь этого человека увидеть у себя, то ты наверняка это сделаешь. А там очень все здорово, понимаешь? Это...
4: Понятно. Кстати, ты знаешь, о чем я еще подумал? Вот предыдущий звонивший, ну, про этого продюсера или директора, который, да, сказал, что мы сейчас запишем. Ты заметь еще, что вот...
3: Эфирное время-то проплачено.
4: Это во-первых, но я даже о другом задумался. Он сказал, что мы запишем песню, которая там, ну, не то, что перевернет мир, а станет хитом, песню. То есть люди уже пишут просто песню. Такого понятия, как записать альбом, он весь хитовый, нет. И мы с тобой, два старых парня, да, повелись на это. Мы обратили внимание, да, на его слова, слушай, а не на форму.
3: Да,
4: понимаешь? Вот сразу.
3: Слушай, да. Да, песню.
4: Я запишу песню, которая вернет мир. Труба. Ну что, звонок принял?
3: Давай, конечно.
4: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
10: Здравствуйте, уважаемый ведущий.
4: Здравствуйте.
10: Я поставил своих детей на табуреточку.
4: Угу.
10: И они будут слушать сейчас стихи, если можно. Выпадают зубы у меня, в этом есть какая-то хуйня. Как же без зубов я буду жить? Буду плакать, какать и тужить. Лезут из кишков еды кусочки, это вредно действует на почки. Говорят, что для мозгов хуёво, если ты грызешь орехи очень клёво. В этом для меня не утешение. Кушать не могу я чай с вареньем. Застревают ягоды в межзубье. В горле застревают кости рыбьи. Не прожеванные крепкими зубами, лишь проталкиваю в горло их деснами. Ну а если подавлюсь я зубом, скоро стану я холодным трупом. Лишь забавно, что могу плеваться. Ну, пиздец, ну можно прямо усраться. В этом есть какая-то мудовость. Это тоже, блядь, ни для кого уже не новость. Все равно с мозгами не в порядке. Иногда люблю кого-нибудь лопаткой и охуйнуть. И в этом тоже радость. Ближним я люблю наделать гадость, потому что зависть меня гложет. И чужих зубов здоровье, блядь, тревожит. Раз своих зубов почти что нету, я устрою гадость всему свету. Я придумал новый сорт конфет. Пожуешь, глядишь, зубов уже и нет. Я и зубодеров ненавижу. Конкурентов в них себя и вижу. К космонавтам зависть меня гложет. Их зубов проблема не тревожит. Кашку жрут из тюбика мудилы. На зависть тем таким, как я, дебилы.
1: А скажите, а как ваше имя, уважаемый поэт?
10: А можно погонял?
1: Ну, давайте, да.
10: А, санитар.
1: Спасибо.
3: По-моему, ты дурак, санитар. Детей жалко.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Алло. Говорит. Да-да-да.
11: А, еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте.
11: Это Женя Поленовский.
1: Да-да-да.
11: Вот меня заинтересовал ваш разговор. Действительно, все это так достало. Все эти продюсеры, имиджмейкеры. Это такое дерьмо.
1: Еще достали менеджеры.
11: А вот я недавно приехал со Смоленска, возвращаясь к теме о провинции. И 4 октября там был концерт Летова. Вот это действительно была настоящая рок-н-ролльная атмосфера. В Москве я такого уже давно не видел.
1: Спасибо
3: за
1: ваш комментарий.
3: Я не буду спрашивать, что человек подразумевает под настоящей рок-н-ролльной атмосферой. Я видел на видео его выступление в Нижнем Новгороде, когда чувак тупо сидит на табурете, понимаешь, Жлобье с повязками НБП, понимаешь, ходит по сцене, понимаешь. И, ну, там, конечно, как всегда, народу мертвых чебурашек очень много, но не в этом дело. Ну, дети, по сути, да? Иногда их жалко. Иногда, ну, бывает такое, жалко. Так вот, вот эти вот ребята, понимаешь, ходят по сцене, понимаешь. Я не могу сейчас, вот, к сожалению, видеофона нет, понимаешь. И ногами, понимаешь, тычут на самом деле, понимаешь, в лицо. Понимаешь? Каков поп, таков и приход. И никогда никто меня не убедит в том, что это настоящий рок-н-ролльный концерт. Вот и все.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
12: Вам подготавливается междугороднее соединение. Пожалуйста, ждите, вам подготавливается междугороднее соединение.
3: Это просто стюмени.
12: Пожалуйста, ждите, вам подготавливается междугороднее соединение.
1: А у механического молодого человека вопроса нет. Ну да-да-да-да, алло.
3: Это...
1: Эфирное время, бабки идут, бабки, промтайм. Это как там, это формат будет. Алло, подготовили? Или выключить? Ну, говори.
3: Ну, подготовили или
1: выключить?
3: Ну, я не знаю.
1: Ну, как? Ты говори, выключить или поставить.
3: Ну, давай минуты подождем. Можно?
1: Давай.
3: Такая вот роскошь у нас.
1: Давай. По-моему, над нами издеваются.
3: А, произдевался?
1: Да.
3: Ну, не знаю. Ну, давай выключим.
1: А, здравствуйте. А вдруг он не издевался?
3: Ну, выключил.
1: Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да-да-да.
13: Алло.
1: Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
13: Алло?
1: Да-да-да, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, да, рассказывайте. Здравствуйте.
13: Скажите, а вот, собственно говоря, вот говорили про лабораторию рок-н-ролла у Кормилы, которая стала более опрятной, это вот, вы там участвовали?
3: Мы только сегодня говорили, правда, не у Сани, а в квартире, где мы сейчас живем, вот.
1: Это имеется в виду это
3: Да я понял, рок-блеватория. Вот я еще это называл. Классный вопрос, я даже догадываюсь, кто его послал. Если это Мишка и Вова, то спасибо. Вот, да, имела место быть такая история в 87-м году. В ДК Горбунова Оля Опрятная решила решить перестройку следующим образом. Она затеяла рок-фестиваль. Вот, все, естественно, как всегда, выстроились, всех разрешили, все очень здорово, рок-фестиваль, ё-моё, нас разрешили. Вообще стрёмно было, понимаешь, я не давал тогда этому оценку какую-то, понимаешь, потому что я только приехал с Хабаровска, вот, а как раз там было первое выступление группы «Чудо-Юда». Угу. Диму Куропятникова я знаю с 94-го года, он был найден на улице в городе Ленинграде. А вот, а потом вот в 87-м году, когда я приехал из Хабаровска, прилетел, вернее, вот, я увидел его в сопровождении группы «Чудо-Юда». Вот, тогда был, в общем-то, презервативы надувались. Я, как сейчас помню, вышел я на сцену. Представляешь, Саня, то есть я впервые в жизни увидел аппарат. И представляешь, я выхожу на сцену, там что-то такая залипуха, что-то... А, сейчас... Это, представляешь, по мониторам пошло все, понимаешь? Я первый раз в жизни, понимаешь? И я говорю, пиздец. А Серж, который сидел там на пульте, понимаешь, он идиот, вместо того, чтобы сигнал потушить, он дал его на повтор. Вот, там, пиздец, пиздец по залу, понимаешь? Меня вот стащили со сцены. Потом я все-таки снова вышел, вот... попив в гримерке коньяка. Вот, там началась вообще веселуха полная. Ну, невозможно это описать. И потом, значит, когда я уже вышел, там авария еще была, то есть Юлька, подруга хирурга, вот, там презервативом я лично стучал по голове. Я думал, что свой, понимаешь, стоит около сцены, а тогда как раз менты были уже без формы, нельзя уже было в форме. Вот, ну, я бью по голове, понимаешь, чувака, думаю, ну, свой, может. А он меня смотрит так, мама мия, это не свой, это опер оказался, понимаешь? Вот, ну, там полный вперед, там такой кич-продакшн был, понимаешь, вот именно кич-хлёст такой, знаешь. Я выхожу потом в вестибюль, ко мне подходят люди, говорят, так, ну, в штатском все нормально. Вот, говорит, так, это вы сейчас на сцене были? Говорю, да, я, говорю, на сцене не был, я из Хабаровска прилетел, я из рок-клуба, это что у вас тут за безобразие происходит? Я теперь понимаю ребят с Люберец...
4: С Люберецких окраин.
3: Они говорят, да, из Люберца. Я говорю, их теперь прекрасно понимаю. Я приехал из Хабаровска.
4: Что я тут вижу, понимаешь?
3: Это что такое? Там, да. Ну, я авария, дура, понимаю. Они уже извиняться начали. Говорят, да, вот, ну, вот меры не можем принять. Там, ну, вот, уследить невозможно. Понимаешь, хотя у меня там внешний вид там полный вперед. Я на тишке одевался. Вот. И идет авария, понимаешь, говорит, Колька, рок-н-ролл, класс, ты молодец, давай забухай. Они говорят, так, а так вы были на сцене? Я говорю, ну и я. То есть меня приводят в кабинет, там Оля Опрятная рыдает, понимаешь, говорит, ты откуда на мою голову? Я говорю, как всегда, с неба. Вот, то есть они там сдергивались. Я не считаю, честно говоря, что это была какая-то продуманная акция. Я не буду говорить там рок-блеватории, рок-лаборатории. Я вот, например, доподлинно знаю, что клуб «Форпост», оказывается, был первым рок-клубом в Москве на самом-то деле.
4: Ты имеешь в виду, который на спортивный?
3: Да.
4: Нет! Я тебе скажу другое. Нет,
3: мне говоришь, что это первый рок-клуб.
4: Первый был все-таки Sexton & Frost.
3: Нет, имеется в виду, вот Sexton появился, насколько я знаю, в 90-м году.
4: Значительно раньше.
3: Значит, а это, да. Говорят, в 83-м году, представляешь, был первый рок-клуб.
4: Ну, может быть, тогда я не знаю. Ну, представляешь, что это был за рок-клуб?
3: Нет, ну, это поесть. Да. Нет, если говорить об историческом...
4: Может быть, не буду некомпетентен.
3: В контексте рок-блеватории. Хотя Саню Агеева я очень давно не видел, и очень бы рад был бы его увидеть. Очень уважаемый мной человек, но он не успел мне плохого ничего сделать, смотрю я на твои глаза. Ты же здесь живешь, сторожил. Вот, я все, понимаешь...
4: У меня была история одна интересная. Но все равно, сейчас ее можно рассказать.
3: Да.
4: Да, в свое время, когда я выпустил «Детство чистой глазенки», пластинку, конечно. Я ему подарил, говорю, Сань, на тебе кассету, только давай так, это не для тиража, а именно твоя кассета. А где-то спустя месяц вышел вот этот журнал «Колокол», и там где-то на втором месте в студии «Колокол» вот этот альбом. Я не хвастаюсь, местом неважно, просто человек все равно пустил в тираж. Для меня это не совсем хороший показатель. Относился к нему очень хорошо и до сих пор хорошо, но это так не делается.
3: Если бы кто-то другой был, поскольку я все-таки...
4: Да.
3: Знаю тебя не понаслышке. Да-да-да, я не говорю, знаю я. Вот, я бы, наверное, сказал, если бы кто-то другой... А другого бы просто бы не было, понимаешь? Я бы сказал, ну, понтуй. Ну, знаешь, какую-нибудь фигню
4: ну,
3: бы запустил.
4: Да, да.
3: На самом деле, я тебя прекрасно понимаю. Тебя прекрасно очень понимаю.
4: Это было обидно.
3: Ну да, но все-таки Санька Агеев все равно мне ассоциируется с человеком, который все время хотел... Вот он мне говорил...
4: Нет, ну, естественно, Ник, он давай, хотел лучше.
3: Вот давай что-то делать мне. Давай, вот, Ник, ну, я того нашел. Мне по кайфу люди, которые принимали участие вообще во мне.
4: Ну, попросту, живые.
3: Да,
4: живые.
3: То есть я не знаю, там, что было бы дальше, будь бы что дальше, там, и так далее. Только сейчас немножко повзрослел. Член раздельное что-то стал выдавать.
4: Ну, давай сейчас опять послушаем немного музыки. Uh, И у нас остается всего 10 минут, которые я бы хотел, чтобы были потрачены на вопросы, которые вы еще успеете задать нашему сегодняшнему гостю. Напоминаю вам, что это Ник Рок-н-Ролл. Номер телефона также напомнит МТ, механическая тетенька.
5: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
4: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам.
14: Доброй ночи.
4: Здравствуйте. Говорите, говорите, да.
14: Скажем так, что, в общем, я тоже опосредованное влияние, может быть, имел и пересекался где-то с Олей Опрятной. То есть я один из первых, так сказать, тарифицированных диджакеев СССР еще при министерстве культуры. Я из Дубны. Первая дискотека у нас еще была в 73-м году.
4: Вы знаете, простите, что я вас перебиваю. Да, это как бы ваша история, она безусловно интересна. Но время поджимает.
14: Я хотел просто вот спросить. То есть в то время мы бескорыстно занимались, что называется, культуртрегерством. Абсолютно бескорыстно, на чистом энтузиазме. Пытались как-то вот воспитывать там, чего-то там прививать, какую-то там чисто музыкальную культуру там.
4: Понятен вопрос.
14: Вот. Что делаете вы, кроме как вот глубоко за полночь, так сказать, вот для кого вещей непонятно? Вот.
4: Понятен, вопрос понятен. Как я уже сказал неоднократно, и открою этот секрет, ни для кого мы, естественно, не вещаем, просто красивые девки приходят сюда, делают нам в данный момент массаж, наши ноги стоят в тазах с теплой водой, как я уже говорил, периодически во время новостей мы выходим, мы готовим еду для утренней смены. Это очень дружная радиостанция. И также иногда кидаем ножи в специальную деревянную дверь, снятую с офиса одного олигарха. Только ради этого мы приходим сюда. Следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
15: Алло, это я?
4: Да.
15: Значит так, у меня, прежде чем задам вопрос, буквально полминуты. Значит, вот тут Николаев сказал такую вещь. Жалко. Причем он несколько раз это повторил. Значит, жалко у пчелки, пчелка на елке, елка в лесу.
4: Понятно.
3: Санитар, я тебя узнал.
4: И да, и характеристику
3: ты
4: вроде.
3: Ты будешь крепко спать. Тебя поздравляю.
4: Нет, я не знаю.
3: Но санитарный, я тебя не беру.
4: То есть такое погонял, ну просто надо к человеку обратиться. Дружище, ну успокойся. Ну все у тебя получится, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
16: Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте.
16: Вот у меня в процессе беседы родилась такая вот идея.
4: Вот. Будьте здоровы.
16: Да, спасибо.
3: Живите богато.
16: Я сам принадлежу к тому самому бузитическому поколению, которое вы так клеймите.
3: Не клеймите, а мы заставляем есть собственный кал.
16: Спасибо.
3: Не за что. Привет, говноедам.
16: Здравствуйте.
3: Угу.
16: Так вот.
3: Упился.
16: Ладно,
3: ближе к теме.
16: Состоит идея моя.
3: Прелестный незнакомец.
16: Меня Иван зовут.
3: Ванечка. Ванюша. Спит Ванюша в ямке. Ну-ну. Вань, давай.
16: Ну, я вам все-таки...
3: Ну, все, Вань, вопрос. Вопрос-ответ.
16: Вопрос, да. Как бы, каков выход, выход в этой ситуации, что вот...
4: Понятно, Вань, выход, извини, что я тебя выключил. А главное, никуда не звони в течение 2 часов. Попробуй справиться с этой ситуацией сам. Заткни чем-нибудь это там. С утра вызовешь спецслужбу, они все починят, все сделают. Не надо самому справляться с подобного рода происшествиями, да? Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
17: Алло.
1: Здравствуйте.
17: Здравствуйте.
1: Говорите, давайте мы будем звать точкой вас. Почему точка? Потому что ваш звонок в нашем сегодняшнем эфире, видимо, будет последний. И хотелось бы, чтобы вы были такой жирной точкой. Ну, понимаете, с точки зрения, да?
17: Хорошо, да. Я постараюсь быть.
1: Давайте.
17: Как можно более жирной.
1: Да.
17: Вот. Я хотела бы заметить, если вы не возражаете, я тоже принадлежу к поколению, которое вы, как там сказал предыдущий товарищ...
1: Базитическое.
17: Да. Вот. И, извините, пожалуйста, я что-то заикаюсь.
3: Да ничего.
17: Вот. И я не знаю, на самом деле, вот к теме о всяких этих девочках, звездах. Вот я хочу сказать, что, ну, как бы критерий музыкальный является, так сказать, критерием отбора. То есть если бы этого не было, то есть если взять и запретить все форматное, скажем так,

0: нас не было каких-то, извините, пожалуйста, навозных куч. Хотя буддисты говорят, что из навозных куч появляются цветы.
1: Что сейчас я услышал? То есть позвонившая очаровательная особа была все-таки запятой, а точку поставил ты. То есть вы сейчас сделали следующее. Точка с запятой. Значит, продолжение бубен следует. Вот. Но оно в следующий раз последует, да, Коль. На самом деле, был очень рад тебя наблюдать вот в таком
0: Заметь,
1: виде.
0: Заметь, кстати, мы не изменились.
1: Мы не изменились. Мы
0: стали... Изменился наш внешний вид и наше окружение. Я о тех девушках, которые сейчас, ну, конечно, уже, к сожалению, уходят.
1: Ну, потому что они пошли прогревать наши автомобили. Рад тебя был видеть. Надеюсь, ты еще здесь появишься неоднократно. Удачи. Ну и все такое.
0: Пока.
1: Пока.
2: На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси.
3: Молвила собачка Монморанси, увидев шапку из меха опоссума.

0: я рад приветствовать в нашей студии правозащитника, недипломированного ученого из Казахстана, Каната Жумакановича Житписа и бизнетолога Андрея Орлова. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые.
1: Ассалам алейкум.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Ну и прежде всего я хотел сказать, что немножечко вкратце о судьбе Каната Жумакановича, в дальнейшем просто Каната. Дело в том, что Канат Жумаканович посвятил практически всю свою сознательную жизнь скитанием по безводным просторам Казахстана с целью нахождения, так скажем, каких-то природных изменений, которые были причиной испытаний, ядерных испытаний, химических испытаний, которые, как известно, в изобилии проводились на данной территории. И прежде чем мы начнем беседу на эту тему, я хотел бы узнать мнение бизнетолога Андрея Орлова. Андрей, вот известно, что первую атомную бомбу взорвали над поселком Нагасака в пригороде Хиросимы, и, соответственно, население, которое обитало там, оно, ну, прямо скажем, определяло, было с определенным устройством глаз. То есть это все-таки были люди с узким строением глаз. В дальнейшем то, что мы сейчас наблюдаем вот в Казахстане, наблюдаем мы, в общем-то, картинки печальные, судя по этим фотографиям, которые перед Канатом Жумакановичем тут распросаны из космоса. То же самое. Почему именно вот восточная вот эта раса подвергается каким-то таким, с точки зрения науки, испытаниям, ну, передового какого-то оружия? Хотя это, конечно, абсурд, вот передовое оружие. Это то же самое, что, ну, скажем, мохнатенькая балеринка. Ну, простите за неудачный каламбур.
2: Ну, мы, ученые, полагаем, что это является своеобразным ретроспектом спектрального анамнеза, связанного с обычным, в общем-то, течением эволюционного процесса, который связан не только с этническим делением, но также с делением по цвету кожи в соответствии со спектром существующего известного физики. То есть в данном случае пришлось точка, как бы, пересечения пришлась на желтую. Соответственно, кто учил в школе физику, может предположить, как дальше будет дело развиваться. И зеленые, в том числе, и синие, и сизые. Вот, остается полагать, в общем-то, разложить остальные остатки, в общем-то, населяющих глобулярий наш, на составные, соответствующие физическому спектру. Ну и, в общем-то,

0: если определить какие-то экстенсивные воздействия на один из участков спектра, то следующим, надо полагать, будет зеленый. А зеленые — это у нас, в общем-то, те, кто, ну, по меньшей мере, в своем флаге содержит зеленые компоненты. Так что эти ребята должны вести себя немножко осторожнее. По крайней мере, не имея достаточно... такого достаточного научного багажа, но при этом имея какое-то непреодолимое желание к воинственности, вот у всех, у кого здесь зеленое, там, в гербах, в знаменах, они иной раз могут, конечно, напортачить. И, как бы это сказать, ну, в общем, хорошо бы им немножко параллельно подучиться, как обращаться с этим делом.
1: Андрей, вот все выше вами сказанное, видимо, следует понимать как несогласие с теорией известного украинского ученого Харолда Леонидовича Крынка, который говорит, что изначально велись достаточно серьезные разработки, то есть насчет, скажем так, генетического иммунитета определенных народов.
0: Если переходить на персонале, это вообще его за ученого считать не стоит. Он дерется и плюется, он ведет себя безобразно, его давно уже исключили из рядов.
1: У него на Украине сейчас очень тяжелая жизнь, они вот хлынули сюда, все вы знаете, что, может быть, это произошли какие-то изменения. Но, тем не менее, вы считаете, что вот не было своего рода соревнований между народами за право, чтобы на них испытывали вот эти бомбы? То есть это все-таки...
0: Нет, был конкурс, был.
1: Вот интересно, вот какие-то подобные.
0: Причем негласный конкурс, и выдвигались депутаты от каждой, в общем-то, от каждой народной ячейки или же, как сказать, этнической группы, но все они как бы оказались несостоятельны перед вот этими гражданами, которые в свое время там очень проявили себя в закатывании пельменей и прочих вещей, которые являются наиболее прогрессивными на нынешнем этапе вот развития человечества. То есть насколько человек умеет обращаться с теми или иными объектами. Вот, например, дается в руки там, например, ему три шарика, и надобно вот, например, их в определенной последовательности как бы перекладывать туда-сюда, туда-сюда. Вот конгрессы, в общем, из этого и состоят, что слетаются ученые-мужи, и этим и занимаются, что перекатывают шары друг у друга, иной раз перекатывают, иной раз у себя, у некоторых по одному остается, у некоторых по два.
1: А вот я даже слышал, что бывали случаи, но это когда особо растерянных находились, они уже подавались в бега, и у них обнаружили полушарие, а то и просто сектор, то есть и они были в растерянности, вроде как-то уже привычка перекатывать, она существует, а здесь даже были увечья в случае с сектором, а в случае с полушарием просто какие-то вот они производили действия очень непонятные. Со стороны это было похоже, как вот если медведю положить луковицу. То есть они пытались обмазаться ей, пытались ее как-то засунуть во все свои естественные отверстия и так далее. То есть...
0: Да, причем расщепление этого ядра, оно также связано с луковицей. Попробуй медведь засунь луковицу, не очищенную, ничего не будет. Ничего, попробуй конечно. Ее пополам или кожуру сними, дай сачку просочиться и запихни ее, эту луковицу. Он тебе и покажет вообще, зачем с ним так поступили.
1: Ну что же, я думаю, что теперь мы должны услышать мнение Каната Жумакановича. Дело в том, что базитолог Андрей Орлов у нас сегодня представляет, ну, скажем так, науку, своего рода теорию. Тогда как Канат Жумаканович, он сугубо практик. Я позволю себе зачесть из его путевых дневников отрывок. Резина моего запорожца стала лысой за годы езды. Ну, тут, сами понимаете, все-таки человек определенный слог такой. За годы езды по казахским степям. Скажите, пожалуйста, Канат Жумаканович, я же знаю, что изначально вот вы не занимались проблемой вот этих ядерных испытаний, химических испытаний, а также испытанием отсутствия воздуха. Вот вы как-то сугубо были сельскохозяйственник. Вдруг в какой-то момент неожиданно вы отбросили...
2: Меня заело.
1: Да.
2: Меня заело. В чем заело? Дело все в том, что я...
1: Здорово.
2: Спасибо. Потомственный казахский земледелец на рубеже 70-х-80-х годов я понял, что наш родной Казахстан, он просто является полигоном для испытаний как на людях, так на природе и на различных других аспектах нашей жизни казахской. И я просто воочию увидел, что те люди, с которыми я еще 5-10 лет назад мог общаться на равных, они начали умирать. Угу. Умер мой двоюродный брат, умерли многие мои друзья. И я начал сопоставлять, с чем это связано.
1: Извините, я вот, извините, что вас несколько перебиваю. И вас, Андрей, я надеюсь, не смущает человек, вот, который в углу играет на рояле.
2: Нет, меня не смущает этот человек.
1: Это генеральный директор нашей радиостанции. Он упражняется и заодно создает нам приятный фон для беседы.
2: В Казахстане говорят так. Это Абай, который не уехал. Все, что мы, казахи, не замечаем. Мы вообще, казахи, люди незаметные. Тихие, с некоторой меланхолической расслабленностью. Луженые глотки среди казахов встречаются крайне редко.
1: Вы имеете в виду, вот, которые могут потреблять, да, чистый спирт, да, и,
2: да,
1: так далее?
2: Я не побоюсь этого слова, что я даже сейчас имею в виду и руководство нашей теперь независимой республики. Дело все в том, что раньше пробиться в Москву для казаха, когда еще был Союз Советских Социалистических Республик, было очень сложно. Сейчас еще сложнее, когда все государства СНГ являются независимыми. Нам приехать в Москву не просто для того, чтобы купить 2-3 пальто зимних для жены.
1: А тем более попасть на такую важную радиостанцию.
2: Да, и вот я очень обязан вам, что вы меня пригласили. Дело в том, что всю жизнь свою я занимался тем, что пытался донести до людей во всем мире то, что происходит в нашей республике. И год от года я убеждаюсь в том, что уродов и больных детей в нашей стране все больше и больше. И я имею вот сейчас тот шанс донести до человечества ужасное состояние нашей страны путем того, что я оказался здесь, в Москве.
1: Вы потому так не волнуйтесь.
2: В Алма-Ате, да. И в Аскане сейчас нет такой возможности выступить в прямом эфире и сказать о том, какое положение на сегодняшний день имеется в Казахстане и истоки этого положения. Долгие годы наша республика, моя родина была в загоне. Сейчас положение усугубилось, поскольку если раньше мы могли жаловаться московскому руководству...
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо. То сейчас такой испытанный способ, как письмо в ЦК КПСС, уже не актуален. И даже мое присутствие здесь совершенно не дает мне гарантии того, что меня услышат. Но с другой стороны, я чувствую себя спокойным из-за того, что выступаю сейчас на уважаемой мною радиостанции. Я практически не буду преследоваться у себя на родине. Дело в том, что я родом из Южного Казахстана, с Кызыл-Орды. Многие радиослушатели знают такой город. И всю жизнь я прожил на берегу Аральского моря. Но когда достиг я зрелости, Арал стал уходить. И с тех пор я задумался, а почему же Арал уходит?
1: Вы вот, простите, я буду иногда задавать вопросы, то есть вы имеете в виду, морал — это вот такое животное алтайское, и он действительно в кедрач весь ушел. Вот Андрей тоже не даст соврать. Андрей, вы помните, к нам обращались из-за...
2: Я говорю о воде.
1: А, подождите, а вот Андрей что-то хочет, я знаю, добавить. Я просто знаю, что вот вы, Андрей, принесли,
0: да,
1: в студию.
0: Да, морал — это из рода изюбров. Они, да, да. Оглашают окрестности. От этого, в общем, резонируя, конечно, любое море, любое болото может осушаться. Это факт. И те присмыкающиеся, которые в изобилии водились в тех местах и являлись, в общем, угрозой.
2: Простите,
0: для
2: Андрей,
0: населения.
2: А в какой стране вы родились?
0: Мы космополиты, мы родились то
2: нет,
0: там.
2: Где вы родились? Космополит — это не с рождения дается. Космополит — это в зрелом возрасте.
0: Ну
2: где
0: ладно.
2: Вы родились?
0: Канат, расскажи про памятник морала.
1: Да, вот мне тоже интересно знать. Я знаю, что вот там, где оно ушло, все, там сейчас стоит памятник у вас.
2: Не стоит у нас памятник. Извините. У нас все намного хуже. Орал ушел.
1: Почему вы вот все время называете «Орал»?
2: Там Аральское букв... море.
0: По-русски. Ну я... Да вы делаете сноску на некоторое лингвистическую...
2: По-казахски да, Андрей, понял, «Орал» извините. Значит да. «большой».
0: Да.
1: И что же, вот этот «большой» совсем никакой
2: да,
1: получается.
2: Ушел. Ушел. То есть на сегодняшний день, по подсчетам западногерманских ученых, Штейгера и Брауна...
1: Вот Штейгер — это, по-моему, Иосиф Штейгер.
2: Нет,
1: Арнольд. Он сейчас проживает в Израиле. Как вы говорите?
2: Арнольд.
1: А, извините, значит, это другой. Просто тот занимался, я знаю, как раз он ихтиолог очень известный.
2: Безусловно, потому что проблема да. орала затрагивает как и ихтиологов, так и вообще...
1: Леш, потише, пожалуйста.
2: Так и вообще остальных ученых.
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Так вот. На сегодняшний день, на 1 августа 98 года, Арал занимает 24% от той акватории, которой он располагал на рубеже 59-60 года.
1: А вот на рубеже 59-60 года сколько он процентов составлял?
2: 100.
1: Угу, спасибо.
0: Канат, а можно вопрос? Я тут немного теряюсь. У меня увязывается как бы слово «орал» со словом «морал». Может быть, я как-то немножко недопонимаю. Вот «орал» — это имеется в виду все-таки тот водоем?
2: Вот я сейчас карту вам открою.
0: А.
2: Вот, посмотрите,
0: нет,
2: пожалуйста.
0: Нет, все понял, понял.
2: Нет,
0: я
2: нет,
0: думал, это связано было со
2: нет,
0: словом «морал».
2: Нет, вы морал. Посмотрите, чтобы потом не было...
0: Вы там жили.
1: А могу ли я вот
2: нет,
1: тоже
2: я...
1: посмотреть это самое, если
2: с
1: вы...
2: С удовольствием.
1: Дайте мне посмотреть, поставьте.
0: И вот какая дивная фотография.
2: Это со спутника.
0: Я думал, речь идет о...
1: Нет, спутник. Но все совершенно верно. Вот он нарисован на орал, только...
2: Спутник. Нет,
1: простите,
2: это вы другую
1: вот...
2: страницу открыли, уважаемый.
1: Ну как же, вот он вымер. А, казахская белоголовая...
2: Пар...
1: А, вот цвет... Каспийское море. А, вижу, вижу. Аральский город, Муйнак, тут и остров Возрождения. Так скажите, значит, получается, что это остров Возрождения, он вроде
2: это
1: уже
2: Узбекистан.
1: Как и не остров. Он сейчас вот и есть памятник.
2: Нет, а вот уже не остров, это часть суши.
1: Простите, канадцы, канад, извините.
0: Так в чем же морал?
1: Сейчас, нет, я...
2: Нет, вы подождите, вы
1: нет,
2: меня
1: простите.
2: Не сбивайте.
1: Вот вы сейчас сказали Узбекистан, то есть Аральское море находится на территории Узбекистана?
2: Оно находилось, вернее, на территории трех республик Средней Азии. Если вы помните, вы должны помнить, Александр, что Средняя Азия составляла до 20% территории СССР.
1: Я служил
2: так
1: вот, в Жабасаке сам.
2: Безусловно. Там, я не знаю, насколько хорошо вы служили, но Жабасак мне знаком.
1: Не, ну, у меня есть значок, это самое, воин-отличник, я могу вам показать, если, потому что вы как-то, по-моему, сомневаетесь, что
2: я не сомневаюсь.
1: В моих
2: дело в том, что я,
1: Родиной,
2: понимаете, я первый раз дорвался,
1: принесу,
2: так сказать,
1: говорите.
2: До международного эфира. Мне, как казахскому правозащитнику, это очень льстит. Вы должны меня понять и сделать скидку. Дело все в том, что Аральское море находилось на территории трех республик СССР бывшего. Первая республика — это Казахстан, моя родина.
1: Да.
2: Вторая республика — это Узбекистан.
1: Угу.
2: Да.
1: Родина Чингиза Айтматова.
3: Вторая родина.
1: Вторая.
2: И третья республика — это Туркменская СССР.
1: Нет, четвертая сейчас... еще — это вот СССР.
2: СССР.
1: То есть, и получается, четыре.
2: Советская Социалистическая
3: Республика.
2: Трех
3: находилась.
2: Вот. Нет. Социалистическая Республика. Вот у нас же как было в СССР? СССР было три С. Одна Р. А все остальные были два С, и одна Ре.
1: А,
2: вот туркменская ССР, в частности, называлась ТССР. Казахская называлась КАЗ-ССР.
1: А почему вот когда-то просто...
2: Потому что есть Каракалпакская автономная советская была.
1: А она тоже как-то связана с Аральской водой.
2: Да!
0: Свой информационный стиль тамошних мест перенесли постепенно сюда. Это очень интересно.
2: Я ничего не переносил. Я первый раз в Москве. Нет, не первый. Первый раз на эхо Москвы. Вы
0: бессознательно переносите сюда, да. Нам интересно послушать.
2: Я хотел затронуть в моей с вами беседе два аспекта. Первый аспект – это Аральское море, которое высохло. И второй аспект – это ядерные испытания.
1: А то связаны есть, между собой?
2: Безусловно.
1: Он высох, вот ушел.
2: Безусловно. Хотя расстояние между полигоном и Аральским морем исчисляется 1500 километров.
1: Простите, простите, Канат. Канат Жамарканович, вот вы как, давайте немножко все-таки вот уйдем сперва в начало, скажем так, в девственность, да?
2: Вы
1: скажем
2: хотите
1: так,
2: уйти в 49-й год?
1: Да, да. Вот когда еще Аральское море, там море было, там, значит, в нем должна была водиться, значит, стерлядь, севрюга.
2: Она и сейчас.
1: А вы же говорите, он ушел. Как же она просто стала сухопутной? Я хочу просто понять, что было и что стало. То есть, вот, например, вы видите у нас, как было... А, вы же не видели. Вот Андрей знает, как у нас было до ремонта. Да, Андрей? Вот и как сейчас стало, вы видите. Я хочу знать, что было и что сейчас стало. Мы же все познаем на контрасте. И вы же принесли
2: сейчас
1: фотографии.
2: Стало очень плохо.
1: Вот это исчерпывающий ответ. Продолжайте.
2: Сейчас 98-й год, как вы знаете. Вы наверняка это знаете.
1: Да.
2: Не каждый казах знает, что сейчас 98-й год. Хотя мне, как представителю этого народа, об этом говорить очень больно.
1: Но музыка тоже, видите, печальная.
2: Дело все... Я слышу.
1: Вам, кстати, я еще слышу. Хочу сказать, что Каната Жумаканович Жептис, он принес сегодня музыку Жепис. Своего народа. Да. Да, это вот прям латышской фамилии, извините. Да, ну ничего, вот, в общем, имя не говорит ни о чем. Он принес музыку своего народа, ту музыку, которую он слушает. А вот
2: одну минуту.
1: Как вы воспринимаете вот в данном случае в исполнении вот нашего замечательного главного вот эти пьесы? Это вот, например, сейчас пьеса Рахманинова, вот он играет.
2: Вы знаете, когда едешь ошибок по прожженному солнцем и термоядерным взрывом кишлаку,
1: да,
2: на ум не приходит веселая музыка, та, которую вы сейчас ставите.
1: То есть Рахманинов в самый раз?
2: Нет.
1: Понял.
2: Лучше что-нибудь печальное.
1: Угу.
2: А в чем я все-таки хотел сказать?
1: Вот вы хотели сказать о стерляди.
2: Нет,
1: и о...
2: нет. Нет, я хочу сформулировать основной тезис.
1: Пожалуйста, пожалуйста, конечно.
2: Дело в том, что на протяжении 68 лет, который Казахстан входил в состав Союза Советских Социалистических Республик. Это республика, моя родина. Она целиком и полностью была подчинена таким пагубным, таким неприятным аспектам, как укрепление обороноспособности родины. Дело в том, что...
1: А извините, вот простите, пожалуйста,
2: да.
1: А вот вы сказали пагубно, вот сейчас наоборот вот существуют некоторые политические силы, которые утверждают обратное, что вот обороноспособность Родины резко понизилась. И
2: это
1: что...
2: сейчас, когда Россия стала независимой страной,
1: да.
2: Когда был СССР, обороноспособность была на высоте.
1: Угу.
2: И недаром мощнейшие книги издавались в Соединенных Штатах Америки, которые писали о советской угрозе. И эти книги, они имели под собой реальную почву, хотя в Советском Союзе они замалчивались.
1: Заводы,
2: да.
1: Это что-то сказать, какое
2: и
1: количество
2: я вам хочу сказать,
1: деревьев
2: что...
1: было порублено, кстати.
2: Да что деревья?
1: Что деревья?
2: Сколько людей погибло? Да. Сколько людей погибло?
1: Он, кстати, орал. Это просто
2: да орал-то еще
1: письмо.
2: Ладно.
1: Письмо. Орал. Письмо пишу.
2: Что орал. Вы со своим оралом?
1: Орал. Это что-то неприличное в моем понимании. Это слово режет слух. Пожалуйста, если уж Аральское орал. Море, то говорите Аральское море. А то я нет, путаюсь и ничего нет, не могу понять. Пишет Мила.
2: Мы казахи, мы говорим, как у нас есть. Вот приедете к нам, будете спрашивать про Аральское море, вас все засмеют. А будете спрашивать про Арал?
1: Почтение будет, и шашлык.
2: Я шашлык не обещаю, а кумыс точно.
1: Вот, кстати, наш радиослушатель тут и спрашивает, какие подарки привез нас гость. Прежде всего, он привез нам казан. Вот, казан с пловом, и уж мы после поедим.
2: Это экологически чистый плов, то есть вы не думайте, вы же сейчас думаете, что я из-под Семипалатинска его привез. Нет.
1: Ну вот, если, значит, как-то все-таки связь, вот связь географическую Семипалатинской и Арал.
2: Расстановимся. Дело в том, что, как я уже говорил, Казахстан это был полигон, огромнейший полигон. Полигон, который исчисляется 10 тысячами квадратных километров. В Соединенных Штатах Америки было, есть, вернее, такое место, как пустыня Невада. И учитывая то, что Советский Союз изобрел и применил атомную бомбу после Соединенных Штатов, и во многом оглядываясь на их, поэтому местом для проведения масштабных испытаний была избрана та же степь. Территориально наиболее безлюдная степь располагалась на территории моей родины.
1: А, Казахстана. Вот вас-то я так все-таки никак не могу понять, занесло-то туда зачем?
2: Я родился там. Ага, меня не занесло.
1: Извините.
2: Меня занесло в Москву. А здесь мне хорошо.
1: Ну, надеюсь, и вода в тазике теплая, я вижу вот так по площади.
2: Я впервые пью такой напиток, как квас.
1: А вот интересно.
2: У нас кваса нет.
1: А вообще, вот тут уже спрашивают.
2: Кумыс.
1: Угу, понятно. Кумыс. Ну давайте тогда назад к Аралу и
2: да.
1: полигону.
2: Так дело все и... в том, да. что вообще средняя...
1: Правда ли, что у вас вот год...
2: Что?
1: Вот я хотел узнать, тут у нас в некоторой прессе проскочило такое сообщение, что, ну, как в ходе вот этой мутации, произошедшей от испытаний, вот одна у вас женщина у вас в ауле родила задницу.
2: Нет, у нас... Вы хотите поговорить о мощнейших мутациях?
1: Нет, я просто хочу поговорить о ваших исследованиях как-то подробнее. Да. Вот я вижу карту.
2: Я
1: вот
2: все-таки это, да. хочу вам сказать, что же меня подвигло.
1: Да.
2: Когда мне было 22 года, в 64-м, дело в том, что я уже тогда стал замечать, что официальная точка зрения на происходящие события, на испытания, которые регулярно шли, тогда еще Арал был целый. Они радикально отличались от того, что я видел в реальной жизни.
1: То есть это было престижно, я так понимаю, все-таки. Вот что, дескать, я даже помню, что выходили вот ваши акамбаи молодые в кушаках и говорили, дескать, именно да. вот сегодня в нашем да. ауле именно да. это будет. А сейчас
2: я
1: пока,
2: вообще
1: да.
2: в 62-м году в исполкоме работал бухгалтером. Председателем нашего исполкома был Карим Нурбаев.
1: А, ну это да, он потом, секретарем по-моему, его посадили вроде, да?
2: Кахан.
1: За по хлопку он что-то там не то.
2: Понимаете, страшное все дело в том, что родом-то я оттуда.
1: Ну, вот это страшно.
2: Из-под горы Дегелен.
1: Откуда?
2: Из-под горы Дегелен.
1: То есть вы хотите сказать, что прям под горой, что вы как-то... Или это так называется Дегелен?
2: В казахском эпосе.
1: Угу. Из-под горы.
2: Гора Дегелен занимает такое же место, как в вашем московском эпосе. Храм Христа Спасителя.
1: А, понятно, то есть под горой, значит...
2: То есть, если москвич приезжает к нам в Казахстан, где темные казахские чабаны, и говорит, дескать, вот
1: а
2: я...
1: А вы имеете в виду темные по цвету кожи, а не, да? Не, загорелые, в смысле смуглые.
2: Не, ну дело в том, что вот
1: а
2: почему
1: вот
2: расизм пошел?
1: Она прошла
2: расизм
1: к вам,
2: пошел.
1: Вот
2: нет, одну минуточку,
1: прошла,
2: одну минуточку.
1: Нет, я хотел
2: расизм,
1: узнать, она, да,
2: расизм.
1: Да.
2: На чем основывается расизм? Скрывается череп четырех рас.
1: То есть четырех раз у нас есть специалист с одного раза, это просто...
2: Раз, с, два с, с, не з, с,
1: два
2: расы, раса, ну белая раса, желтая, черная раса.
1: А, понял,
2: раса, там,
1: извините,
2: красная,
1: пожалуйста,
2: да?
1: Извините.
2: Скрывается, канал. Делается трепанация четырех раз. И мы что наблюдаем, что срез белой расы мозга, желтой расы, черной расы и красной расы, если их все... В один спектр сместить, то действительно белая раса белее, красная раса краснее, черная раса чернее, желтая желтее. Я представитель желтой расы. Если вы сейчас сделаете мне трепанацию черепа, то вы увидите, что мой мозг, он является желтый, как ваша вот эта лампа.
1: Это не лампа, это кондиционер.
2: Неважно.
1: Тоже производство.
2: Все равно он тайваньский.
1: Да.
2: Вот. Так что я вам хотел сказать. Когда мне было 28 лет, почему я говорю вам в самом начале? В 7 утра
1: нам прилетел... Нет, вначале вы сказали, что было 22.
2: Нет. Извините, 7 утра.
1: Я все время вас перебиваю, но я просто тоже волнуюсь.
2: Вы меня не сбивайте. Дело в том, что я первый раз перед такой широкой аудиторией. Вы поймите, что сейчас меня Нурсултан Абишевич, он слушает наверняка по спутниковым соту связи. И дело в том, что я только позавчера вышел из-под 15 суток. Я до сих пор занимаюсь активной правозащитной деятельностью. Меня по любому поводу местные ОВД, РУВД и так далее, у нас же сохранилась вся система вот эта милицейская, она меня по поводу и без повода постоянно глушит. Это московский такой, русский термин, да.
1: Что рыба,
2: русские,
1: да.
2: От нас все уехали, это вам честно скажу.
1: Вот я знаю, кстати, извините, да, пожалуйста, Андрей, да, она, вот, вопрос к Андрею.
2: Можно
1: я Орлову,
2: квас выпью ваш московский?
1: Выпейте, конечно, попробуйте.
2: Я очень волнуюсь.
1: Андрей,
2: очень.
1: Вы тоже, я знаю, что в свое время были вот с экспедицией в Казахстане, уже после активного побега оттуда русскоязычного населения. Вот как вам показалось? Вот этот
4: побег не заметил, в общем-то.
1: То есть, это, а я бы только хотел спросить, это была все-таки дань моде?
4: При плотности населения 2 человека на 7 квадратных километров.
2: Шурпы мои решили испробовать.
4: Бегство было, в общем-то, не так очевидно, как, например, на острове Бали во время там посещения цунами или там еще какого-нибудь явления, когда масса народа движется туда и сюда. Ну, было, конечно, движение одного русского куда-то в сторону востока, но он был не твердой походкой направлялся, и посчитали, что, в общем-то, это и есть миграция, вот это колоссальная миграция, начавшаяся со времен перестройки. В общем, на этом поставили точку. Отметили на нашем журнале и на графике, в общем, вот эту фиговую кривую. Да, ушел последний. Остались они со своими, в общем-то, там, проблемами одни под этой горой.
2: Самое страшное в чем заключается? Самое страшное заключается в том, что безответственность руководителей СССР являлась чем миру? Являлась она тем, что любое испытание, будь то это ядерное оружие, или химическое, или просто мощная бомба, проводилось это все на живых людях. Особенно это было, вся эта безответственность была ярко проявлялась она на нашем Семипалатинском полигоне.
1: А, простите, канадцы, Жумаканович, тут дело в том, что вот не было...
2: Ну, вы хотите сказать, что обороны, интересы страны...
1: Нет, я просто хочу сказать, что в той же Неваде, в том же городке Невада тоже посадили морских пехотинцев и на них испытали. Ведь в моменты тех первоначальных
2: морские
1: испытаний никто не представлял.
2: Морские пехотинцы давали присягу.
1: Да, а казахи тоже давали, видимо, или им что-то давали. Вот мне интересен процесс и механизм. Как это так, например, вот
2: с
1: вы...
2: С удовольствием.
1: Вот
2: я вам расскажу о процессе.
1: Как это происходило? Вы же, я знаю, опрашивали Аксаулов, Акшакалнов.
2: Опрашивали.
1: Да.
2: Так вот.
1: Будьте здоровы. Дайте ему зубочистку, Андрей.
2: Вот я вам скажу пример моего двоюродного брата Асимжанова.
1: Тоже канатова, кстати.
2: Хафиза. Хафиза Асимжанова.
1: Извините.
2: Двоюродный мой брат. Их созвали и говорят: вы останетесь здесь. Это его дневник. Вот я читаю сейчас его дневник. Вот.
1: В смысле, кто собрал?
2: А вот он пишет его дневник. Я не знаю, кто собрал.
4: На чем он написал?
2: Всего около 40 человек.
1: Дневник, извините.
4: И чем?
2: А у вас есть дозиметр?
1: Да, пожалуйста.
2: Дайте, пожалуйста.
1: Сейчас мы
2: проверим, и сразу нам будет ясно.
1: Да, нате.
2: Нет, одну минутку. Вы дайте в руку-то мне. Ну что вы? Нет, вы мне дайте. Вот здесь тетрадь, это вот, видите, вот тетрадь, это его тетрадь.
1: Я сейчас микрофон замеряю свой, сейчас. Сейчас. Будьте здоровы.
2: По рации передали по районам, чтобы все эвакуировались вместе с семьями и скотиной. Потому что для казаха скотина — это основное.
1: Подождите, а что, у вашего брата в то время рация уже была?
2: Рация была у органов. Этим же занимались органы.
1: Тут 12 вот у меня.
2: Ну, 12 — это норма.
1: Норма. Вот попробуйте, нате, выяснить.
2: Их созвали и говорят, вы останетесь здесь.
1: То есть, извините.
2: 4 августа после обеда
1: как
2: уехал...
1: можно было... Вот, давайте так, вот хорошо. Вот, например, жители Чукотки, да? Вот мы ездили...
2: Ну, хорошо, вот сейчас к вам зайдут и скажут, вы остаетесь здесь.
1: Естественно, что, вы не останетесь здесь? Потому что здесь сижу. Но нет, они-то на месте не сидят, я-то останусь.
2: Не сидят. Казах на месте никогда не сидит.
1: А как же к ним пришли? Где же он? Почему он был на месте?
2: Нашли. У казаха место степь. Приходит, если его нашли в степи, значит все.
1: А если нет? Вот не нашли.
2: Не нашли, значит, не нашли. Поэтому и рождаются дети с отсутствующим анальным отверстием в Казахстане. Потому что того, кого надо, не нашли. Извините меня, какой русский будет искать... Да, это я уже не туда. Нет. Я что вам хотел сказать? Конечно, не каждый выполнял свой приказ ответственно. Но смысл-то в чем заключается? Созвали всех этих людей в здание райисполкома. Дали сухой паёк. Военные, которые это все делали, вечером уехали, а мы, это пишет мой брат Хафиз, остались. Утром вышли на улицу, погода была ясная. Туч не было, день жаркий был. Ветра тоже не было. Вдруг что-то сверкнуло. Появился яркий свет. А мы, раскрыв рты, смотрели, ничего не понимая. Хафиз больше всех смотрел. Поднялась пыльная буря. Когда буря стала приближаться, вдруг появились военные и приказали всем войти в помещение. Дверь закрыли. Военные были одеты в комбинезоны, у них были противогазы. А через 15 минут нас посадили в машины.
1: А, вот привезли... извините, да. Канат, а вот ваша сестра, она не пишет, как вот там...
2: Пишет.
1: Угу.
4: Прям какой-то скандал.
2: Нет. Искандер — это, понимаете, дело в том, что Искандеру повезло. Если бы атомные бомбы, а водородные тоже, взрывали бы на Кавказе, Чечни бы и Мечни бы никакой бы не было. Понимаете? А взрывали в Казахстане. И знают, что казах такой вот спокойный, вот он только в 98-м году придет на «Эхо Москвы» и скажет все как есть. А это... Я вам рассказываю, что думаете? Я вам рассказываю, как было сейчас, что ли? Это 53-й год. Вы тогда еще не родились. Что вы мне тут говорите? Может быть, вам и было 3 года, а вы сейчас мне говорите. А вот тогда, если в 54-м году бы на Кавказе... А там здравница, конечно, вы там не будете. А вы все в пустыню, в степь, в Казахстан, где никого нет, где там 2-3 барана сдохнет, а эти там казахи тоже такие, как 3 барана, все там тоже. Понятное дело. Извините, я волнуюсь, просто дело нет, в том, ничего, что ничего. Я вот первый раз...
1: Совершенно правильно вы говорите.
2: Открытые вот печаты, да. Так вот, как получилось-то все.
1: Ну вот, извините,
2: привезли
1: вот
2: их всех на озеро-то, Чингисау.
1: На озеро Чингисау.
2: Чингисау, да, озеро у нас в Казахстане. 40 километров от Дегелен горы, это где полигон находится.
1: И где вот вы как раз под горой были.
2: Да, я родился. Это все-таки еще до. Всех построили. Надо отдать должное, все-таки НКВД еще тогда работало. Всех построили, переписали. Потом из машины достали водку. Налили по 200 граммов.
1: А
2: и приказали выпить женщинам и мужчинам. Плохого-то в этом ничего нет. Плохое было до, когда взорвалось.
1: А, извините, когда я прослушал, просто я отходил. То есть до а того, вот что-то взорвалось.
2: Да не что-то. Если сравнить показания моего брата Хафиза с показаниями американских вражеских радиостанций, я вам скажу, что пишут американцы об вот показаниях моего брата. Они пишут, испытание Бомбиджо-5. Что это такое?
1: Какое-то неприличное
2: первый
1: слово,
2: советский Джо по американской терминологии — это кличка Иосифа Сталина.
1: Джопа?
2: Да, в английском языке нет понятия Иосиф. У них есть понятие Жозеф. Поэтому пишут Джо 5. И они пишут так: первый советский термоядерный взрыв. Для реакции синтеза использовался литий-дейтерий, чтобы пробы дождевой воды содержали тритий. Неизвестно, какое было устройство. Сообщается, что взрыв был произведен в Казахстане. Это пишут американцы, которые вот сейчас к вам приходят и открыто говорят: мы вам дадим денег, мы вам дадим то-се.
1: Канада же, Маканыш, дайте
2: нам
1: порядок.
2: Казахстану денег американцы не дают.
1: То есть, вот, значит, получается, значит, ваша сестра была свидетельницей, как, значит, вот сперва взорвали, отвезли на озеро вот из-под этой
2: самой... Дали водки 200 грамм, и все, денег не дали.
1: Так, а что после?
2: После приехали мы в Баканас, пишет сестра. Там еда, питье, все стоит, а людей нет. Их увезли в Чубартуйский район. Там мы побыли, а к вечеру привезли жителей Баканаса. Прожили мы 15 дней, а потом нас и наши семьи сначала привезли в Сергеополь, а потом отправили по домам. Через некоторое время приехали военные, вывезли нас в больницу и взяли кровь. Так окончился 53-й год, а в 54-м она умерла.
1: А жоп тоже умер. Вроде как 53.
2: Кто?
1: Жопа. Ну, он вроде как в 53-м, он, по-моему, скончался.
2: Нет, нет, нет. Дело в том, что потом пошли страшные дети. Всех этих детей увозили, был такой диспансер МВД СССР, который потом переименовали 4-й противобруцеллезный диспансер.
1: Что есть бруцеллез? Вот.
2: Бруцеллез — это мощнее, не знаю точно, но это какое-то страшное заболевание.
1: А, извините, пожалуйста, Камаджо Маканович, давайте узнаем мнение ученого Андрея Орлова. Но
2: дело в том,
1: все-таки, чтобы какие-то термины у нас были
4: поясны. Давайте Каната дослушаем.
2: Нет.
4: Тем более записки...
2: У меня умерло трое детей.
4: Последний оставил, однако. Что нам всем надо знать.
1: И что же это было?
4: Ну, давайте послушаем.
1: Да, извините, я вмешался, да.
4: Еще всего каких-то 30 минут внимания, и можем оценить эту трагедию.
2: Вот вы надо мной издеваетесь.
1: Ни в коем случае, Канатушка.
2: Вот вам бы туда, в эпицентр.
4: А вам бы сюда.
2: А я тут.
4: Вот, в общем-то.
2: А я тут.
1: Не сладко.
4: Приходится принимать таких гостей.
2: А моему сыну в 53-м году было 3 года. Сейчас ему 44. Мой внук родился с врожденным параличом. А у наших домашних животных рождаются уроды. Овцы с 6 ногами. С 3 ногами и 1 глазом. Но есть и дети-уроды.
4: Так это удача. Овца с 6 ногами.
2: Как вам не стыдно? Ну, есть и дети уроды, а вы мне говорите, это удача.
4: Касательно животноводства. Это же 6 ног. Вы что?
1: Селекционер.
4: Во-первых, далеко не убежит. Во-вторых,
1: одну минуту больше. Еда, мясо больше.
4: Берутся. Да. На всех хватит.
1: Безусловно. Тут же получается, что это практически то же самое, что животное, с которого стригут ножки Буша. Только вот оно...
2: Не знаю. С чего там стригут, у нас ножек никаких нету. Недавно приезжали к нам с Казахфильма.
1: Угу.
2: Спрашивали акушер-гинеколога. У нас в поселке Батен Шалабаева живет.
1: Акушер-гинеколог. Вы знаете, извините.
2: Снимали
1: извините,
2: у нас в больнице.
1: Извините,
2: она говорила, что с врачей...

0: водой, на ночь твой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нас казахский правозащитник, не дипломированный, к сожалению, но тем не менее ученый, естествоиспытатель Канат Жумаканович Жетпис и базитолог Андрей Орлов. И, Андрей, вот предыдущий час Канат Жумаканович достаточно много вот нам рассказал. Я хотел бы, чтобы он говорил весьма эмоционально, что свойственно, в общем, Жумакановичу.
2: Да, иногда срывался, но его стоит понять.
1: Безусловно.
2: Столько проделано километров, и пешком все, пешком.
1: Вот я бы хотел узнать все-таки вашу точку зрения как теоретика на все выше им сказанное. Потому что я видел в некоторые моменты в ваших глазах, знаете, несогласие, в некоторых одобрение. Иногда даже вы как-то вот украдкой слезились.
2: Да, вообще стоит сказать об этом более широко, потому что когда человека волнует вопросы глобального масштаба, это, конечно, особый разговор, потому что человек в этом случае как бы уходит от решения своих индивидуальных, но у каждого свое назначение. Не стоит упускать из вида то, что человек, пришедший и изложивший нам суть дела, затронувший вопрос памятника Казахстану, единственного, пожалуй, в истории, это Арал, а, в общем-то, это, как бы сказать, реликтовое сооружение, рукотворное, в свою очередь, и также его рукотворно убрали.
1: То есть практически можно ли сравнить вот Арал с Байкалом?
2: Да, но здесь вопросы гинекологии стоят, конечно же, не на последнем месте. Потому что использование контрацептивов в ядерных, так сказать, вот этих зарядах, которые заложены были там и сям для произведения взрывов тут и там, они, конечно, повлияли серьезно на то, что женщины уже просто им и как бы и пользоваться уже всеми этими средствами, которые, в общем-то, для них предназначены, ни к чему. Из этого выводы какие можно сделать? Что? Вопрос, конечно, требует решения. Но такого ли доморощенного, кондового и домотканного? Сколько было выделено средств? Вот давайте попросим Каната рассказать более подробно с финансовой и политической точки зрения, что из себя представляют народы, населяющие ныне Казахстан, его степи, и те особенно поселения и племена, которые сейчас, зарывшись в песок, живут себе полуодичало и не знают, в общем-то, света белого не видят.
1: То есть, попросту говоря, находятся в полном отрыве от всяческой цивилизации, информации и так далее.
3: Яхши, скажу вам следующее. Дело в том, что Казахстан, моя родина, он проблемный изначально.
1: Ну, это сложно с этим не согласиться.
3: Огромнейшие территории, которые истори привлекали внимание как монголо-татар, так и русских, и пуштунов.
1: А извините, Канат Жумаканович, я вот знаю, что татаро-монгол, они привлекали исключительно с точки зрения, скажем так, беспрепятственного быстрого проскока туда-сюда. Потому...
3: Да! С чем это связано?
1: Вот.
3: Еще Нуртаза Кожахметов в своей книге писал.
1: Я помню его замечательные стихи. Ты мой горный ручей, ты моя тюбетейка, я сейчас саблей своей защищу. Да, я процитировал.
3: Неприятно.
2: Тебя, воробейка. Вот окончание такое там было.
1: Прям русская хорошая добавка, воробейка, да.
3: Нет, там кабарга, кабарга имелось в виду. Тебя кабарга.
1: Да. Кабарга, это кабарга.
3: У вас воробей, у нас
1: кабаргейка, дескать, защищает.
3: Да. Вот. Нет, я...
2: Они были связаны творческими узами.
3: Не
2: они
3: знаю,
2: пробегали...
3: Дело в том, что, конечно вы вот... сейчас скажете, что внешность казаха сродни татаро-монголу.
1: Нет.
3: Это так,
1: нет.
3: Это так, любезный.
1: Нет.
3: Я изучал это.
2: Может, вы нам подробно расскажете о средствах какого-нибудь народного целительства? Как они, как выходят люди из
3: положения?
2: Подождите,
3: какое целительство? У нас дети без анального отверстия рождаются, а вы про целительство.
2: Ну вот, например, существуют раввины, которые приводят
3: в порядок
2: у детей половые органы. А
3: да
2: вот
3: не в
2: органах
3: дело.
2: В Казахстане существуют определенные тоже ритуалы.
3: Органы на месте у нас. В Казахстане все органы на месте, половые.
1: А что же
2: уши?
3: А вот с ушами сложнее у нас. О чем я, собственно, почему я сюда и пришел?
1: А потому вот что... это, вот я вижу, вот вы показываете вот эти фотографии, вот это вот,
3: да.
1: Вот ухо, оно вот,
3: вот... Вот вы думаете, в Баренцевом море. Не тут-то было. Не тут-то было. Понимаете?
2: Не
3: все Баренцев намного сложнее.
2: Открыл, а Муса Джалиль?
3: Муса Джалиль — это татарский поэт, которого взяли в плен.
1: Ну вот он как раз писал, я помню, замечательное: «Возле горной реки я тебя обогрею, донесу я ведро до хижины твоей».
3: Нет, население Казахстана, о чем спрашивал меня уважаемый ученый московский, состоит на сегодняшний день из 63,5% казахов, русских порядка 10-15%.
1: Это, то есть,
3: по-моему, вы окно открыли.
1: Кажется, я.
2: В Европу, когда открыли, из 10%.
3: Раньше было много немцев у нас. Сейчас процентное отношение немцев снизилось до 2.
2: Да, видимо.
3: Это остались те, у кого нет денег на выезд. Потому что все приличные немцы давно уехали.
1: А, извините, куда?
2: Ну, не на автобусе.
3: На этническую родину.
2: Всегда.
1: На автобусе.
2: Они до Алматы всегда на автобусе ездили.
3: Нет,
2: у кого денег не
3: нет,
2: стало,
3: от Семипалатинска до Алматы ехать намного дольше, чем от Семипалатинска, допустим, до Самары.
2: Да.
1: А в Самару-то
2: что? А там-то Байконур рукой подать. Там очереди стоят гигантские, все в космос хотят.
3: А вот как вы думаете, в какой области находится Байконур?
2: В ближней области. В ближней.
3: Географически. Ну, вы географию-то любезный учили?
2: Я вам не любезный. Это вы у нас любезный гость. Так что тут, в общем-то, изложите как следует концепцию вашего
3: геополитического... Я задаю вам вопрос. Вы учили географию?
2: Так.
3: Вот вам карта. А вот станок.
2: У нас гость, по-моему, вообще из каких-то...
3: Нет, я хочу у вас спросить. Вот вы говорите, что, дескать, ближе. Нет, вот вы мне ответьте. Вы из географии-то на «ты»?
2: Это кому вопрос?
3: Так вот. Немцев стало меньше. Действительно, все меньше и меньше.
2: Да, после Второй мировой войны их действительно стало меньше.
3: Не, после Второй мировой войны немцев стало меньше всего-навсего на 2 миллиона.
1: Это вот после того, как был произведен отстрел. Так,
3: да. Ну и как часть приехала к нам, у нас в Казахстане,
1: скажите, вот
3: на полигоне.
1: Вы так сказали, приехал. На самом деле тут меня терзает.
3: Привезли.
1: А хотели ли вот те немцы?
3: Не хотели. Uh-huh. Это как мы. Вот ни одного казаха не спрашивали, хочет ли он, чтобы над его домом взорвалась водородная бомба.
1: Вот тут написано, кстати, уважаемый земляк, к нашему разговору.
3: Да,
1: из шерсти барана можно скатать кошму и сделать юрту. Лошадь может вести поклажу. Но же самым счастливым у нас считается год мыши. Подпись Роза Рымбаева. Такое письмо замечательное вам прислали.
3: Ну, я не думаю, что это Роза прислала мне письмо.
2: Ибо.
3: Да нет.
1: Ибо он, по-моему, в прошлом году уже живет, по-моему, в Швейцарии, да? Или...
3: Я не знаю, где живет Ибо. Я знаю, что в Зайсане Алаколе.
1: Ага, так.
3: О Розе Рымбаевой ходят такие слухи, что до того, как она была певицей, она действительно, как вы правильно заметили, развалила овец. Ну, до этого она была пастушкой в русском вот контексте.
1: В смысле, вы имеете в виду Розу?
3: Так.
1: Ну ладно, это не важно. Да? И скажите, вот и как же они все-таки лечились в дальнейшем, когда начали замечать какие-то нелады? Ведь, как говорится,
3: да,
1: рыба гниет с головы,
3: они.
1: Человек начинает с кишечника.
3: Я вот как раз хочу об этом и сказать, а меня постоянно одергивают. Никак они не лечились. Дело все в том, что чем страшна командно-административная система? Тем, что вот вы утром проснулись, или не проснулись, проснулись днем, вас ставят перед фактом, что, а то и не ставят, что вот сегодня в 14.00 или в 23.00 или в 8 утра будет то-то и то-то. Эксперимент это назывался. Назывался это эксперимент. Вы представляете, вы утром просыпаетесь. К вам приходит...
1: кишме, детском, да,
3: да,
1: лежите,
3: да,
1: в кишме, подождите.
3: Давайте... Неважно, где вы лежите,
1: подождите, к вам подождите. Приходит... Канат, вы так волнуетесь, я понимаю ваше волнение, но хотел все-таки как-то... Дело в том, что сама стилистика нашей программы подразумевает такую неторопливую, спокойную беседу. Мы как-то перескакиваем с одного на другого, что твоя коза. Вот скажите, да. Вот давайте по порядку. Вот лежит, значит...
3: Я.
1: Да, вот в маленькой кишме. В этот момент вы хотите сказать, что, значит, приходит кто-то, как положено ли, в кишму стучаться?
3: Или у нас обычай такой, что обычно вызывают соседа. То есть будет сосед.
1: Ага, а соседа кто будет?
3: А соседа обычно будет того человека в кишлаке, кто не спит.
1: Ага, понятно.
3: Вот, то есть а тот уже должен вот пойти и всем, своих, да, соседей, да.
1: То есть, вот вы,
3: и довести, так сказать, решение последнему пленуму.
1: То есть спит, значит, тот,
3: до
1: скажем,
3: сих пор каждый казах, значит, знает слово пленум.
1: Угу.
3: Вот. И даже я вам больше скажу, что на сегодняшний день в Казахстане одна из форм доведения до граждан решений или воли президента употребляется при доведении этого решения до ума.

0: то в чем разница между Абай и Бай? С одной стороны, Абая уважают официальные органы, это в СССР так было, Абай Кунабаев там, да? Ну, у нас так называется, вот Абай, это, так сказать, ну, поэт народный, Акын, Абай, вот. То есть, и дескать, в то же время Бай вот... — это плохо. Понимаете как? Вот, ну, представьте себе, вот,
1: президент... Дурак-мурак. Правильно?
0: Мурак у нас не говорят.
1: Ну, у нас говорят так. Дурак,
0: а, у вас так говорят.
2: А, так же у них бай-абай.
0: Да, бай-абай.
2: Да. А, вот...
0: Сложно. Дело в том, что когда у человека
2: тогда, получается,
0: отсутствует
2: могут сказать там пленом, хреном, или хрен да. как-то...
1: Хреном,
0: могут,
1: хреном.
0: Могут,
2: ну, а
0: могут.
2: Же, да.
1: А может, нам позвонит и какое-то новое предложит сочетание там? Я думаю, немало будет.
0: Нет, не надо, не надо. Дело в том, что казахская земля уже устала от испытаний. Если вы сейчас предложите новое испытание, меня не поймут мои сограждане, они мне просто... Они меня посылали в Москву за одним, я привезу им вместо того, что хочу...
2: Планы новых испытаний.
0: Да, и как же они... Правильно вы заметили, и как же они меня воспримут?
2: Скажите, ну все-таки, вот интересная была тема, то есть, значит, родился вот этот баран на трех ногах с одним глазом.
0: Шестью.
2: Ой, да, прошу прощения, с шестью. Так, таким образом, вот это же происходит некое селекционирование.
0: Да ладно бы баран. Понимаете, когда рождается баран с двумя головами, это еще не страшно.
2: Так это даже очень вроде как...
0: Это вызывает некоторую положительную реакцию,
2: да,
0: в кишлаке. Ну, дело в том, что мусульманская религия, она основана на примерах. Пророк Мухаммад является основоположником определенных примеров. И все его действия, они, если с философской точки зрения подойти, они основаны на примере первенства. И естественно, что простой казах не может различить.
2: Дескать, где тушка, где голова. Выходит.
0: Безусловно. И когда рожается в деревне... овечка о шести ножках, либо же о трех рожках.
2: Вот, кстати, извините, пришло тут послание вам.
0: Разница невелика.
2: Нет, по очень серьезное послание. Канат Шумаканович, я лишаю вас гражданства. Подпись Назарбаев.
0: Отчество какое?
2: Тут без отчества. А отчество прислали какое? Жупанбаевич.
0: Это не тот. Наш президент, он независимый.
2: А, просто написано Назарбаев.
0: Так вот, что касаемо овец. Наиболее часто в районе поселка Караул, который наиболее близко находится в зоне от полигона, рождаются овцы, сейчас я просто статистические данные читаю, с тремя ногами и одним глазом.
2: То есть... А вот извините, пожалуйста, Канат Шумаканович, наши радиослушатели вчетвером сейчас схватились за голову и воскликнули, где, дескать, находится глаз, это вот местоположение, вот, то есть оно как бы во лбу звезда.
0: Не, там же, где и обычный штатный глаз, но вот один из тех, которые, их же два штатных глаза,
2: да.
0: Вот один из них отсутствует.
2: Угу.
0: То есть присутствует
2: три рога
0: один...
2: торчат.
0: Да.
2: Три рога, да. Один глаз.
0: Да.
2: Ну, причем получается, три рога, одноглазый. Ну.
0: Да, спарринг с другим. То есть вот один вот тут вот, один вот здесь вот, а два не из одного. Или наоборот.
2: Вы на себе не показывайте. У нас в России примета дурная, знаете, на эту тему.
0: Ну, дело в том, что мне уже не грозит. Слава богу уж. Испытания завершились, слава богу. Мне непонятна ваша эмоциональная реакция.
2: Просто
0: может
2: здесь
0: быть,
2: немножко,
0: я
2: знаете,
0: что-то не то сказал. Мне сейчас 62 года. Вы меня тоже правильно
2: скажешь,
0: поймите.
2: А, слушайте,
0: здоровья нет. Постоянно высокое давление. И у меня болит тело.
2: А я думал, вы на солнце так обуглились.
0: А глаза у меня вообще не видят. Поэтому вы как-то словами. Вы вот видите, у меня вот эти очки вот... крупные линзы в них стоят.
2: Да
0: вы,
2: даже
0: пожалуйста...
2: не побоялся назвать микроскопами уж.
0: А вот, кстати, держитесь в их фокусе.
1: Очень интересный вопрос если возможно, конечно, задам. Конечно. Вот как выходили из положения древние казахи вот с оптическими нарушениями? То есть

0: вот это, мне кажется, очень интересно, если вы как этнограф и, в общем-то...
1: Ну, как канат.
0: Да, как настоящий, так скажем, традиционный, в общем-то, специалист по этническим вопросам, ответить нам, вот как вот в эти времена, в те самые лютые времена, когда, в общем-то, зрячему-то прохода не было, а вот когда человек к старости слабел зрением, как они выходили из положения?
1: А как он охотился и вот в степи какие?
2: Дело в том, что казах, как таковой, это современное название. Истори. Казахов ошибочно именовали киргиз-казаками.
1: Простите, киргиз?
2: И просто киргизами. Дело в том,
1: а
2: что...
1: А вот интересно,
2: древние...
1: вот кирзовые сапоги, они как-то связаны здесь?
2: Ну... Вы углубились.
1: Нет, ну просто дело в том, что у многих наших радиослушателей такие ассоциации возникали. Вот что Киргизия, кирза. То есть я понимаю, что это может быть глупый вопрос, но не могли бы вот как-то рассеять эти сомнения? И вообще, что такое материал кирза? Вот есть хромовые сапоги. Все-таки, с одной стороны, хром — это, насколько я знаю, химическое соединение. Тогда как кирза и киргизия, они как-то вот будьте осторожнее, да? Ну, а вот, может быть, если я вижу, что Канат Джумпакович, он несколько растерян. Андрей, вопрос к Андрею Орлову. Андрей, да. Насколько вы считаете вот связь между кирзой и киргизией?
2: Я считаю эту связь неуместной. Неуместной считаю.
1: Ну, Андрей Орлов, как думает, все-таки?
0: Ну, коль неуместно, надо уважать, в общем-то, нашего гостя. Может быть, это является для него вопросом интимным, и, может быть, мы отложим это до следующего раза. Хотя вы там, в общем-то, зарубки делаете вот на пульте.
1: Да,
0: сделайте
1: да.
0: по этому поводу парочку.
1: Записал.
2: Дело все в том, что казахи имеют очень сложную этническую историю.
1: А вот скажите, онучи, вот в которых вы сейчас пришли,
2: нет,
1: они как-то мне
2: это
1: напоминают...
2: это русское. Дело в том, что, понимаете, вот как у вас
1: нет,
2: говорят
1: простите,
2: в Москве,
1: у нас...
2: смех смехом.
1: Нет, у нас...
2: У вас
1: извините,
2: так говорят.
1: Канат,
2: вот скажи... нет,
1: Канат
2: нет, одну минуту. Дело в том,
1: Канат,
2: что атомную бомбу испытывали русские.
1: Канат, секунду, я хочу что сказать. Дело в том, что у нас не онучи, у нас мёшты. Гольфики у нас также есть.
2: Ну, у вас-то
1: и сандали. А у вас вот это...
2: Нет.
1: О, онучи. Подождите, вот этот вот ваш вот... Вот сейчас национальная одежда. Кушак вот этот вот.
2: То есть кушак — это украинская национальная одежда.
1: О, извините, я думаю. Кокошник, значит.
2: У нас
1: остромысы вот
2: перемещаете...
1: А, так вот... А, я... Слушайте, так они так у вас прям сливаются, что я... Скажите, изначально все-таки, вот исторически, откуда сложился такой у вас наряд? И когда их вот выгоняли, вот приезжали, ведь военные, они, насколько я знаю, были в одежде химзащиты, да? Вот, да. Они должны были казаться совершенно чуждыми вот вашему киргизскому, как их там называли, населению, и вы должны были бечь просто оттуда от них. Бечь.
0: А почему их тогда так называли?
2: Либо.
1: А вот непонятно почему. Почему,
2: вот.
1: Кстати, так называли?
0: Да,
1: вот.
0: Почему называли? Дикие киргизы,
1: да.
0: Или бешеные чечены. Почему тогда так называли? Все.
1: А они ну, до революции?
0: Когда они приехали и взрывать собрались, все.
1: А, то есть это позже было?
0: Да.
2: До революции на территории Казахстана, моей родины, были такие государства, как государство карахиндов и тому подобное. На взгляд европейца очень сложно было отличить киргиза и казаха. Дело в том, что истори повелось, что киргиз, разделение среднеазиатских народов, исходило из таких составляющих, как адай, жапас, баюлы, житиру. Это основные, так сказать, этнографические роды, которые, ну, известны только ученым на сегодняшний день.
1: А вот те, кто родились под горой Диплы, они...
2: Тигилиен.
1: Тигилиен, да. Они к чему относятся? Вот вы, в частности.
2: Я казах.
1: А нет, так к Жуплею, вот ближе вы все-таки, или вот ко второму там написано, который...
0: Где
1: на ров?
2: Я ближе к жапасам.
1: Ага. Ну, да.
2: Будьте здоровы, дело все да. в том, спасибо. Дело все в том, что вообще Этническая окрашенность.
1: Извините, пожалуйста, вот вопрос пришел, я не могу его не зачитать. Канаджу Папаевич, когда у вас кончается московская регистрация? Подпись Лужков.
2: Я слышал.
1: Будьте здоровы.
2: О том, что спасибо. У вас очень суровый мэр.
0: У нас вообще люди тоже суровые.
1: Да.
2: Люди у вас добрые. Недаром ни одного москвича нет среди испытателей советской атомной бомбы. Вот ведь вы мне скажите, как вот, который над японской территорией взрывал бомбу...
0: Два мальчугана вот прям пробрались
2: вот
0: в эту
2: бомбу. Вот который на территории атомной бомбы взрывал на Нагасаки с Хиросимой. Два с ума сошли, об этом открыто писалось.
1: Это в смысле вы хотите сказать, что американские летчики с ума сошли?
2: Да.
1: Нет, там дело
2: было по-другому.
1: А почему по-другому?
2: Ни один... Нет, их подождите, я читал литературу, ничего никуда.
1: Ой, кто писал литературу? Нет. Гены писал. А я-то вам говорю, как правда было.
0: Похоже,
1: как
0: вам было? В депутаты нет, надо стремиться. Очень... Вы вместо того, чтобы овец спасти, там книги читаете у себя в степи.
2: Извините, я депутат Караульского райсовета.
0: Ага. Так вы не являетесь ярким представителем, как мы думали.
2: Ну, я тусклый
0: вы пришли сюда с Колчаном, пришли, так сказать. Это все сувениры, оказывается.
2: Нет, вы мне, думали, что... нет, вы мне ответьте. Как есть. Почему в советской, вот вы защищаете СССР, и Лужкова вашего из СССР, вы защищаете, вот вы мне ответьте, почему? Почему в СССР, да, почему в СССР открыто публиковались сведения о том, что американский летчик, сбросивший атомные бомбы на Хиросима, сошел с ума, а тот летчик советский, его фамилия Степанов, я знаю это. Почему открыто нигде не пишется, что он сошел с ума после того, как сбросил бомбу на поселок Караул термоядерный в 53-м году, 12 августа? Вот
1: в 53-м, 12 августа.
0: У него ума не было, вот и не с чего было сходить.
2: Извините меня, ума не было. А летчик в советское время до управления...
0: Когда у вас регистрация заканчивается?
2: У меня
0: вас
2: нет регистрации, я нелегальный. Пускай сейчас сюда он сам приедет, я с ним поговорю.
1: Так скажите все-таки, хорошо, да. Вот изначально, вот вы как-то не ответили на вопрос, мы бы хотели углубиться все-таки, скажем так, в корень вот казахско-киргизско-узбекской культуры.
2: Это одно и то же, казахо-киргиз с СССР не разделялось. Я казах.
1: Простите, а вот паранча, да. Паранжа, вот это одно и то же?
2: Нет, вот, это таджики.
1: А, хорошо, то
0: есть. А расскажите какие-нибудь маленькие хитрости ваших женщин.
2: Слушайте, я же вам не женщина. Если вы хотите слышать наши тонкости женщин, позовите женщины, позовите Розу Рымбаева или там это. Как там она? Ее позовите.
0: Вообще,
2: вы позвали меня, мужчина, я. Я же правозащитник.
0: Но вы права полигамов защищаете или как?
2: Что?
0: Права полигамов или моногамов.
1: То как есть, вы относитесь к сексуальных меньшинств Казахстана или большинств?
0: Да, вот как вы относитесь к институту семьи, одним словом? Вы там допускаете какой-то
2: У нас положено иметь 4 жены сейчас официально.
1: А вот многомужество оно как?
2: Нет. То есть у нас женщина, она... Я слышал, что у вас к женщинам относятся хорошо в Москве.
0: Да.
2: У нас относятся плохо.
0: Дела со скотоложеством как обстоят.
1: Да, вот тоже это со скотоложеством. Ну, коров у вас это, короче.
2: У нас коров в Семипалатинской области коров очень мало. Есть только овцы. Потому что корова после того, как взорвали 462 на сегодняшний день, вот могу вам сказать четко, 462 атомные бомбы той или иной мощности. У нас коровы не живут. У нас живут овцы. Почему? Потому что овца может есть
1: что
2: все, что хочешь. Да.
1: Уважаемый канад, скажите, пожалуйста, есть ли у вас в республике обычай красть невесты? Вообще,
2: что?
1: Хотелось бы услышать какую-нибудь коротенькую этническую легенду с уважением, девушка мила.
2: Какую вам?
1: Ну, даже? Женщин крадут у вас.
2: Крадут. Но, вы понимаете, в последнее время стали красть... меньше. Дело в том, что вообще на Востоке... на Востоке... Что за небо без луны? На Востоке... Что за небо без чипа? Да, значит, как у нас происходит? Нет такого несанкционированного покрада, как вы думаете. Нет. То есть каждый украд жены, покрад вернее, он так или иначе согласовывается с родственниками. Более того, с родителями. Поэтому в том контексте, в котором я услышал вопрос, я на него не могу ответить твердо. Ну, конечно, если невеста захочет, чтобы ее украли, она этого может добиться. Механизм следующий. Все достаточно грустно. Нет, конечно, не так грустно, как в 61-м году, 10 сентября. Тогда было намного грустнее. Тогда взорвали 2-мегатонную водородную бомбу. Об этом никто не знает, я вот сейчас первый раз об этом вам говорю. Да, ну что же касается...
1: А, в смысле, где, прям в Алма-Ате или в окрест?
2: Нет, на горе.
1: На горе, вот на горе Дегиман,
2: в районе, да? Реки Шаган.
1: Шаган, да?
2: Да.
1: И что
2: причем
1: там,
2: местное население не известили.
1: А взорвали, прям снаружи или под землей? Я слышал, ну, модно это под землей.
2: Под землей стали взрывать 63-го года.
1: А, то есть вот то, что взорвали, вы говорите, водородную, да?
2: Угу.
1: Ну, это еще не страшно.
2: Да это, по-моему, самое страшное, что на сегодняшний день есть. Страшнее-то нет.
1: И что получилось в результате с Саулом?
2: Саулом? Сейчас я вам приведу документальные данные. Всего в ауле, ну, это не то чтобы аул, это поселок был. То есть поселок городского типа. Его название засекречено, он назывался Москва 700.
1: А чем там занимались люди? Вот они жили, а промышленность там или скот?
2: А люди не знали, что они называются Москва 700. Люди занимались тем, что они делают. Там стояла войсковая часть. Это Абайский район Семипалатинской области. И моя знакомая, ее звали Раш. Она умерла.
1: Дженнифер ее звали, а
2: нет,
1: фамилия Раш.
2: Раш,
1: да?
2: Имя Раш у нее.
1: Ага.
2: Фамилия у нее Байтпаева была.
1: Угу. Ну, понятно, то есть ей было уже, по-моему, в то время под 68 лет. То есть,
2: Нет, ей было 44 года.
1: А, ну, понятно, да.
2: Да. Когда умерла, действительно, ей было 68, вы правы.
1: Да.
2: Вот, молодая совсем. Дело все в том, что Саржал этот поселок назывался. Официальное название его — Саржал.
1: То есть Москва 700, он же Саржал.
2: Да, да. Ну, дело в том, что, понимаете, в паспорте, естественно, ставили место пропив. Вот меня спрашивают, как вы тут с паспортной системой. У меня в паспорте стоит место жительства Москва 500.
1: А вы 500 подтерли, да?
2: Нет, я ничего не подтирал.
1: Подтерли, да я, давай, да ладно, да канат. Ну, скажите по-канадски, честно, ну подтерли.
2: Нет. Дело в том, что московская милиция не понимает такое. Ага. Город Москва 500, она не знает, что это такое.
1: Понятно.
2: А я вам скажу честно, что Москва 500 это поселок городского типа Долон.
1: Долон.
2: Да.
1: Я все-таки записываю.
2: До 91-го года там размещалась база стратегических бомбардировщиков. Угу. Ту-95.
1: То есть практически это то же самое, что космонавтика, уже мы близимся.
2: Да. А вот вы думаете, что космонавтика Байконур? Официально на картах Советского Союза Байконур располагается в какой области, я вас спрошу?
1: Немножко северней.
2: Вот вам. Много южнее.
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Нонсенс.
1: Нет, смотря откуда смотреть. Если вот я сейчас сижу, относительно меня севернее, относительно
2: вас... Да что значит откуда смотреть? Откройте карту в конце концов. Что вы? О-о-о. Я вам уже картами забросал весь ваш пульт.
1: Ну дайте
2: карту. А вы все на них не смотрите. Одну минутку, надо разложить ее в нужном для вас контексте.
1: Давайте.
2: Нет, минутку.
1: Надо было ее изначально приклеить вот...
2: Не ту достал карту.
1: Да давайте любую.
2: А, любую?
1: Да.
2: А как вы... А, вот.
1: Кстати, играют ли у вас там в картишки?
2: Играют.
1: Ну-ка, так, посмотрим.
2: Ага, ПРА, то есть вы говорите, игра, значит... национальная ПРА.
1: Итак, я
2: создавца. Национальная казахская игра ПРА называется.
1: Угу, угу. Илицкая, Чингильда. О, Чингильда. Помню, в Чингильде знатные шашлыки в свое время делали на станции.
2: Вообще в Казахстане шашлык это... Это да, это вы верно заметили. В Москве, конечно, вы такой шашлык никогда не сможете съесть.
1: Да, безусловно.
2: Но вы понимаете, в последнее время у нас стало опасно есть, потому что в связи вот,
1: я знаю
2: морала,
1: о случаях массового отравления в,
2: да,
1: Тургайской дыре.
2: Правильно, вот вы верно заметили, дело все заключается-то в чем? Что с момента иссыхания Аральского моря, попросту говоря, Арала, наступила очень сомнительная ситуация. Дело в том, что те земли, которые образовывали дно Арала, они иссохли. И сверху их образовалась 5-7-сантиметровая соляная толща. Не побоюсь этого слова, толща.
1: То.
2: И эта толща весенними суховеями выносится... И распространяется по обширной территории. И еще в годы Советского Союза замечалось, что соляные бури доходили до Белоруссии, Украины, Литвы. Ну, теперь вы можете сказать, что, дескать, Литва — это не наша территория, пошли они там, куда эти литовцы хотите. Конечно, это так. Я с вами совершенно согласен, потому что для нас, для казахов, ничего хорошего литовцы не сделали. Они сделали только плохое.
1: Что же, например, вот?
2: Дело в том, что они...
1: Возьмите, я там раскрасил карту.
2: Спасибо.
1: Фломастерами.
2: Литовцы завезли к нам казарку. Это жук.
1: А, извините, пожалуйста, извините, Канат Жумаканович, вот это была как бы специальная диверсия или биоошибка, то есть случайность?
2: Биоошибка. Им заказали... Дело в том, что, понимаете, вы помните, тогда вот этот СССР был, были абсурдные ситуации, совершенно абсурдные ситуации. Мы, казахи, гнали своих коров в Вильнюс для того, чтобы из Вильнюса к нам пришла тушенка.
1: Да-да-да,
2: это было в масштабах страны, то считалось туда, это рентабельно. Да. Вы представляете, 6000 километров гнать эшелоны с козами, которые идут туда, а потом оттуда обратно 6000 километров для того, чтобы к нам пришла тушенка. Это нонсенс.
1: То есть их не возили, а своим ходом.
2: Своим ходом, естественно.
1: Нет, но чабаны... с другой стороны, а топливо тратить. У вас же сейчас нету ни грузовых автомобилей, ни вообще. Вот практически женщины ездят на тракторах.
2: У нас чистая сейчас экология. Какие трактора? Помилуйте.
1: Вот, и козы,
2: батенька,
1: ходят табуном пешком.
2: Какие козы? У нас только овцы.
1: А, да, извините.
2: И едят они радиоактивные корма, потому что стронций-90 не выводится. Понимаете?
1: Нет.
2: Ну как нет?
1: Откуда он же взялся?
2: Я вам скажу так. Если бы в один кружок собралось 10 разнонациональных пастухов, ковбоев или гаучо, казахский чабан был бы совершенно неприметен среди них. Такой вот мы народ, казахи, не высовывающийся.

0: для тех, кто только что подключился к нам, я напоминаю, что у нас в гостях правозащитник из Казахстана Канат Жумаканович Шетпис и базитолог Андрей Орлов. Речь у нас идет, собственно, о степях Казахстана, о истории, о нынешнем состоянии данной местности и так далее и тому подобное. Вот скажите, пожалуйста, Канат, вот много очень приходит вопросов разных каких-то к вам. Значит, вот вопрос к Канату Жупановичу. Когда я служил в армии, в нашей роте было 20 казахов. У них всех фамилии кончались на Фаев. Чем объясняется происхождение вашей фамилии? Почему половина казахов не была ростом по грудь? Чем объяснить этот феномен? Спрашивает некто Базрозов.
1: Ну, я могу сказать, что насчет Фаев это не прав радиослушатель. Что же касается роста, действительно, видимо, наш радиослушатель служил в середине 80-х годов в армии, ну, может быть, ближе к концу. И как раз тогда ярчайшим образом проявились те мощнейшие испытания, которые выпали на нелегкую судьбу казахского народа, начиная с 53-го. Вернее, вру, с 49 по 63 год. Это были атмосферные взрывы. И более того, подземные ядерные взрывы продолжались вплоть до 91 года, то есть до распада Советского Союза, которым мы с вами родились. И вы не можете это отрицать. Так, например, последнее зарегистрированное мною ядерное испытание. Дело в том, что я слег в больницу от воспаления легких. Мною датируется 27 декабря 89 года. Я могу назвать и мощность, и координаты этого взрыва. Но я не думаю, что это будет интересно.
2: Да.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Да, ну и что касается дальнейших, в общем-то, вот ваших путешествий по степям Казахстана.
1: Ну,
0: вот хотелось бы все-таки знать, значит, их собрали всех, вначале пришли вот эти самые, увезли, привезли, значит, дали водки, денег не дали. В дальнейшем, то каковы бы были?
1: Вот, вы имеете в виду Исабекова, да?
0: Исабекова, сестру ее.
1: Да. Вы понимаете, чем ужасна была советская система? Она шла по стопам американской. Ведь, как сейчас стало известно, секрет атомного оружия был раскрыт отнюдь не Игорем Васильевичем Курчатовым, а был украден. И у граждан Соединенных Штатов. Это широко известный факт. И до сих пор в печати муссируются какие-то сведения о том, что так или иначе были атомные секреты были выкрадены из американских закромов. Вы не можете спорить с этим, это известный факт. Так вот, пагубность тенденции к выкрадению, к выкрадыванию, вернее, секретов Америки заключается и в том, что мы, я имею в виду ученых СССР, пошли по тому пути, что и основные испытания этого смертоносного оружие, которое поставило нас на грань самоубийства, производились на тех же, как у вас в Москве говорят, узкоглазых. Ну, что там греха таить? Да, я вижу ваш взгляд, я вижу, как вы на меня смотрите, и вот этот ваш, как его, фамилия?
0: Ну, он вышел сейчас.
1: Да, неважно, как его фамилия. Я видел, как он на меня смотрел. Это все последствия этой цепочки фактов. Он же родился после первого испытания атомной бомбы.
0: Ну, ведь видимо, так? Видимо, да.
1: Я-то да. Поэтому разрез моих глаз, он истинный от природы.
0: Безусловно, чтобы ты свой вот он не засыпался.
1: Да. Я вам все-таки хочу докончить свою мысль. Вы понимаете, вот это пагубное перенятие с Запада всего, что у них есть, хорошего ли, плохого. Вот вы посмотрите, что сейчас творится на ваших московских телеэкранах. Да это же ужас, ужас. Это просто такое, что у нас по алматинскому телевидению даже не идет в ночное время. Это же просто нет слов у меня.
0: Ну, вы вроде как, я понял изначально...
1: Да, конечно, правозащитник.
0: Да, и вроде как не любитель вот цивилизации, цивилизованного мира, а тут вдруг вот вы заговорили о телевидении. Меня бы все-таки интересует более сказать, вот степь, там это вот углубление туда.
1: Я
0: вот,
1: хотел сказать вам, что присутствует параллель. Понимаете, параллель.
0: Перпендикуляр тоже.
1: Да, но это другое. Нет, я сейчас говорю о параллели. То есть, понимаете, мы берем с Запада, начиная с того, как мы у них сляпали наш мощнейший бомбардировщик под названием Ту-4. Ведь всего-навсего достаточно было Иосифу Виссарионовичу Сталину угнать мощнейший американский самолет. Он смекетил, как у вас говорят, у русских. Смекетил. Что на тот момент этот самолет является непобедимым. Такого самолета нет ни у кого в мире. Если бы фюрер напал бы на нас в 45-м, мы бы, я имею в виду казахов, мы бы раздавили бы. Вот так вот его взяли бы и раздавили.
0: Фюрера.
1: Да двух бы фюреров раздавили.
0: А, понятно.
1: Вот. Поэтому пошла пагубная привычка. Вот кончилась война. А почему кончилась война? Вообще, да, подождите, давайте, время-то есть, да?
0: Да.
1: Давайте исторически взглянем на контекст. Вот посмотрите, что такое была Россия, СССР. СССРы, как говорится у вас, да, в деревнях, Рязанщина. СССРы. Вот ваши СССРы, мы казахи, вот, ну, мы, короче, случайно туда попали. Вот.
0: В СССРы.
1: Да. Так вот, что это такое, ваша была страна? Это было что? Вот что-то думали, вдруг началась Вторая мировая война. Сами хотели на них напасть, как сейчас говорят все, да, там, эти империалисты. Но не напали. Не получилось напасть. Ладно. Не получилось, давай, значит, отбиваться. Всех наших кислачных, сам мешлачных забрали... туда в бой. Представляете себе, он там две овцы пас, один волк нападет, он от него, у него два патрона в этом стволе, он его берданул, значит, с патрона с этого подбил, а его на войну, на фронт. Хе. Что захотели, чтобы он вам фюрера в раз разбил? Фюрер-то подготовленный, фюрер-то. У него же, извините, танки. Как у вас горели? У него же танки! У фюрера-то. Вот. А мы с ним, значит, давай с берданом на танк. Естественно, первые 3 года война как шла? Да вот как вот этот компьютер. Вот
0: это его это розетку, не компьютер, не... это кондиционер у нас.
1: Ну, неважно. Без розетки все равно не работает. А. Вот. И так это и пошло у нас, понимаете? А в Казахстане-то розетка. Где вы видели розетку в Казахстане?
0: Ну, розетка, это я знаю казахское имя. То есть я знаю, одно время было модно это называть детей,
1: детей это не по имени. Это арык, который не у дороги, а у тропинки. Называется розетка.
0: Нет, а имена еще были. То есть я знаю, вот, что, например, Роза. Девочек очень любили у вас называть, например, ГЭС. Там, ну, скажем, ГЭС, там, Канатовна и так далее. Потому что в честь каких-то открытий вот это...
1: Кстати, мое имя переводится с казахского как...
0: Понятно. Ну, я почему-то так и думал. Ну, сейчас послушаем музычку.

0: И я напоминаю, что в гостях у нас Канат Жумаканович Джетпис, который сейчас вот отошел, угощается, казахский правозащитник и бозитолог Андрей Орлов, с которым мы сейчас пока и продолжим нашу беседу. Ну, ты знаешь, меня, честно говоря, очень многое вот в словах Каната вообще насторожилось, и как-то хотелось бы развить эту обстановку. Мне, например, почему-то кажется, что он немножко утрирует ситуацию, поскольку вот ведь существует же понятие «солнечный Казахстан», «солнечная Калмыкия», «улыбчивая танцующая Бурятия», наконец, да? Или да. «Косячковатый Узбекистан». Вот всегда вот эти...
1: А мне думается, это какой некий такой, это, может быть, с моей стороны будет наглость, но это некий лубочный представитель вот выборного как бы от республиканец. То есть вот, например, есть же там, например, представитель какого-нибудь солнечного или заснеженного края, который очень хорошо исполняет песню народную и является как бы певцом своей родины страны. Многое, конечно, было укрыто в соответствии с его национальными традициями. Наверное, много было недосказано. У них же почете и уважение, например, власть. И всегда почитались баи и так далее. Но, следует сказать, проводились параллельные исследования. Не все так гладко и хорошо, как излагал Канат. Вот. И мне думается, что пора бы затронуть эту тему более, как бы сказать, по-нашему.
0: С исторической точки зрения, да. И более научно.
1: Исторически все это развивалось совершенно по-другому. То есть...
0: Я предлагаю все-таки начать тебе вот рассказ, все-таки проследить вот эту связь между киргизами, кирзой. Поскольку мне кажется, что это непростая игра слов. И во многих справочниках мы видим, что и на сам Канат, он признался, что казахов как-то раньше путали, называли киргизами. И очень много стояло, так дислоцировалось повсюду. Я помню, там, когда прием в Пионеры, то везут туда, где они дислоцируются. И первая ассоциация — это что? Это значит широкие галифе на кривых ножках. И вот кирзачи. То есть вот само слово кирзач, киржач, это все-таки не пустая игра слов.
1: Кижмарь.
0: Да, да, да. Да,
1: все,
0: вот,
1: все, что касается наки, сегодня затронуто. Потому что, в общем-то, из-за своего слабоумия мы ведем передачу, уже многолетняя наша рубрика «Энциклопедия каждому в дом», мы, в общем-то, по страничке открываем и продолжаем в том же духе. Да. Собственно, да, для как бы демонстрации, что ли, вот, возможностей, что все могут, даже дети умалишенные и слабоумные, могут как бы выступать от лица в общем-то, или в лице вполне полноценных людей. И в данном случае энциклопедия была открыта на букве «К». Так ее и не закрыли. Я думаю, кирза,
0: вернее,
1: конечно,
0: вернее, кирза... там была закладка. Она была, конечно, закрыта и вставлена. Просто другое дело, что выделялась, поскольку за ней были найдены, в общем-то, санитарные повязки всеразличные, которые мешали ей внедриться вот в ряды своих стройных товарок. Это тут часто бывает. А то, что попалась под руки именно она, и закладка, это была тоже, кстати, вот вы ее не трогайте лучше. Пусть она так и будет, потому что, может быть, сейчас проходит букву «К» просто, а вы переложите, и они снова будут «Б» проходить. Это вообще нам невыгодно, потому что занимаются помещения, огромные площади, ходят люди, они тут дышат, потеют сейчас лето, и остаются на стенах сальные пятна, потому что вы, наверное, заметили, что в моменты наиболее таких сильных волнений они жмутся к стенам. То есть они стоят у стен, либо делают вид, что что-то читают, либо они действительно читают, но в любом случае в момент от их отхода от стены мы обнаружим сальные пятна желтого цвета вот на том месте, где находились их лопаты. лопатки. И то, что вы думали, что это украшение, дескать, и так прыгает, это на самом деле они все были разного роста попросту.
1: Да, ты не находишь вообще, поднимая вот и приглашая таких гостей, вот как бы из отдаленных уголков бывшей Российской империи, мы как бы частично затрагиваем вопрос, довольно-таки щепетильный, связанный с каким-то национальными вопросами, хотя все мы здесь космополиты в какой-то степени, вот. Но, с другой стороны, могут же, в общем-то, придраться, особенно вот почитатели вот этой вот, теории червячного и вот этого метаморфоза, который, в общем-то, придерживается концепции того, что человек развивался все-таки от двух к одному, то есть было все-таки не от Адама, потом Ева и так далее, а то есть наоборот, была куча народу, они там собрались, передрались все, перегрызлись, остался один, скитался он по степи и вот пришел к нам сегодня в гости, с чем мы его, в общем-то, и приняли с распростертыми объятиями. Но, с другой стороны, вот получится опять же, что компилируем, как бы, выборочно происходит как бы беседа у нас.
0: Селекция своего рода, но то селекция вызова.
1: Да.
0: Но, с другой стороны, понимаешь, что вот он же пришел как канат, как победитель среди себя подобных. Мы в данном случае он пробился, то есть происходит тут... Я, конечно, не хочу сказать, что где-то там не живет более
1: достойно. Откроешь ли ты секрет, что поставляют тебе их? Поставляют.
0: Безусловно, но проходят они же многочисленные тесты. Во-первых, ты сам знаешь, чтобы сюда проникнуть, нужно пройти определенную полосу препятствий. Желающих очень много. Многие не доходят до половины.
1: Да, но биохимию сдать потом.
0: Безусловно, полностью сдаются все анализы, проходится проверка у стоматолога. Естественно, контрастный снимок пищевода, и не каждый может проглотить эту меловую массу, причем не каждый знает, откуда она соскребается, это все факт.
1: И многие вообще себе представляют студии как нечто такое составленными автографами, а-ля как-то вот на Таганке там где-то или еще. А у нас же, в общем-то, все как-то по-лабораторному. Уютно. Каждый оставляет, что принес внутри, и потому что нельзя не оставить. После часа другого условия-то неподходящие. Мы до сих пор ютимся здесь в этих условиях.
0: Да, да,
1: ну, пока там, в общем-то, кто-то
0: жирует в апартаментах, да. Попросту. Это, понимаешь, вот меня немножко затронула та тема, что, дескать, нас могут упрекнуть в каком-то таком, ну, своего рода геноциде, да, вот что мы, дескать. Но, с другой стороны, вот представь себе, что канат бы не пришел. В таком случае ты не находишь, что могла бы начаться волна таких жестких волнений в том смысле, что, дескать, почему вы не позвали вот именно Жетписа. Ведь очень многие, они же как, они обижаются, они держат внутри себя даже. Ну, они не говорят, что, дескать, нас не зовут. Естественно, они так не говорят, но они это чувствуют. Эта энергия, которая называется «нас не зовут», сокращенно ННЗ, она копится во многих, и в результате может какой-то перерасти все это в мощный энергетический выплеск. Неизвестно, кстати, происхождение. Это не демонстрации, где вот они ходят, трутся сексуально, получают удовольствие, или там, это тебе не на рельсах сидеть. Это просто их же не звали. И
1: да.
0: Это тоже негативная сила. Как мы можем... То есть мы таким образом, то ли мы работаем как вот разряжающий субстанция, разряжающий вот этот конденсатор, либо нам остается просто ждать и как-то строить вот эту стенку, об которую вот этот выплеск должен споткнуться. Их же очень много в разных концах. Ты вот заметил, вот сейчас вот в окно вглядывал, ты посмотри, сколько их. И всех не зовут. А ведь есть те, которым еще и не звонят.
1: Но многих поставляют просто.
0: Ну, а как иначе быть?
1: Иначе просто лишимся и того, и другого, и третьего.
0: Вот, безусловно. Хорошо, что хотя бы вот это все-таки представитель мужской половины, потому что бывают, что они приходят и пытаются тут соблазнить, и еще хуже, когда они пытаются разыграть, например, там... Ну, какие-то вот роды. Ну, ты помнишь, тот случай, когда вот на этом столе она пыталась...
1: Да, было дело. Причем это как мода в свое время повелась в самолетах, там, находясь на как бы дипломатической территории того или иного государства, там как бы угрожать родами, здесь тоже, в общем-то, прибегая к таким ситуациям.
0: Это разные способы войти в историю. Дескать, я родила на радио «Эхо Москвы», к примеру, она говорит прямо в студии, да, а он там или она вот что родится, оно потом будет говорить, я родился, вот, ну, как-то заметил, вот канат, он говорит, я родился там из-под горы Дигилен, к примеру, да.
1: Вот, а почему ты все часто употребляешь вот «Эхо Москвы»? Почему она тебе больше нравится, что ли?
0: Нет,
1: мне кажется, наша радиостанция ничем не хуже, чем «Эхо Москвы».
0: Нет, ну, естественно, ну, просто как-то «Эхо Москвы», она уважаемая, а мы-то вроде как еще только начали вещание, и как-то я стараюсь, ну... Ты думаешь, не стоит так по таким подобострастным быть?
1: Да, я думаю, не стоит.
0: Ну, вообще, да, упоминать вообще... другие радиостанции, конечно, нельзя. Ну, хорошо, предположим, она вот на нашем, на РБЖ, да, родила. И, дескать, вот оно, что родилось, потом же всю жизнь будет говорить, я родилась там прямо в студии РБЖ, радио беременных женщин, к примеру.
1: Да.
0: Вот, и получается, таким образом, попытка увековечить себя. Вот, ну почему вот люди, например, вот кто-то там, например, вот он взял, построил это памятник, да, тут на реке, вот, увековечил, да, но это же не увековечил его, вот, потому что сегодня он стоит, завтра его просто растащат на коронке, его не будет.
1: Я хочу сказать, да, вот что-то в тебе есть харизматическое, почему вот женщины прям так и прут, и именно вот на РБЖ к тебе, вот, никуда бы то ни было, и, собственно, само название станции-то пошло уже от противного, то есть противно стало, когда они, где попало, рожали не в каких-то условиях, стали приходить. Приходя, оставляли кое-что нам. Из этого родилось, в общем-то, вот вам краткая предыстория, кто не в курсе, что он слушает. Вот. А все потомство, оно названо по имени наших гостей. Там есть и канаты, и кто... У нас масса людей был, которые, в общем-то, обладают уникальными именами. Я думаю, что в дальнейшем история, конечно, сложится таким образом, что эти люди, они будут объединены общим чем-то, общим. У нас существует здесь определенное облучение, которое влияет на некоторые стволовые структуры головного мозга, которые впоследствии как бы кодируясь, они приобретают такое слегка какое-то задумчивое выражение лица. Они могут, в общем-то, позировать хорошо, потому как впадают в кататоническое состояние и могут часами буквально стоять, производя впечатление некого памятника.
0: Даже аристократизм тут определенный присутствует, как вот заметили многие художники, которые тут они приходят, ищут натуры, они говорят, что есть элемент аристократизма в них.
1: Да.
0: Кстати, вот ты сказал, что, дескать, стало, ну, надоело, что они повсюду, там всям вот происходят эти роды всякие, да?
1: Да.
0: А вот вчера тут была, значит, демонстрация, что, дескать, вы всех взяли под свое крыло, под свою крышу, и получается, что лишили нас каких-то, ну, скажем так, визуальных развлечений, поскольку раньше этот контакт с рожающими, он, ну, как-то хоть немножко людей отвлекал, резвил. И они требуют сейчас, чтобы опять это все выплеснулось, вот это куда попало, и происходило все как в старе, дескать, вы говорите, хотя
1: бы... А куда попало, это вот внизу здесь был какой-то гастроном такого старорежимного вида со стеклянными огромными окнами, и вот там в проемах
0: это
1: там была
0: часто,
1: наталкана вата какая-то, вот с Нового года ее не убирали, она там, значит, определенным каким-то, в общем, создавала условия благоприятные.
0: А там вот... еще это полинный пух был, то что от момента нереста туана металла, поскольку
1: да,
0: там...
1: и, собственно, роженицы, они, в общем-то, уже руководствуясь какими-то сверхчеловеческими чувствами, даже, можно сказать, нечеловеческими, стремились к гнездованию и гнездились вот в этих междурамных проемах. Конечно, все визуально создавало прекрасное впечатление натурализации, как бы вот близость, контакт с природой, с нашей, в общем-то...
0: Ну что пчелы практически. Это же можно было назвать даже таким вот каким-то ульем, что ли. Ну,
1: да, роились, в общем-то.
0: Да, роились.
1: Да. Были свои тут трутни, шершни были. Так все это возня, такое, в общем, движение происходило.
0: Причем круглосуточно это было, потому что они им подносили, бывало, и утром подносили вещи. вечером, и те иногда делали какие-то вылазки свои, вот, но они старались в основном, когда смеркалось. Вот до смеркалось они все-таки роились, а вот после смеркалось у них начинались робкие вылазки. Причем, что меня удивило, вот ты помнишь, что вылазки эти предпринимались, как правило, которые вот только что. Те, которые уже несколько раз, к примеру, и только что, они продолжали роиться и после сумерек. А вот которые только что, вот они вот как-то проявляли некоторую неосторожность. Могли даже до сумерек, вот еще не смеркается, они уже делают вылазки. Часто, в общем-то, их и закатывали. Просто да. Совершенно случайно.
1: Да. И потом вот этот натурализм, он снабжал, в общем-то, потомство определенными такими свойствами, в общем-то, близким к природе. Они... В общем-то, были неконтролируемы и часто, в общем-то, соглашались на все, что угодно. То есть, в частности, они становились крупными учеными, депутатами, потом всегда в политику стремились. Так что у нас фактически представлены все наши люди сейчас во власти и в культуре, в общем-то, все наши последователи вот эти вот из междуравного пространства.
0: Но ведь что странно и что несколько даже страшно, что многих из них, вот несмотря на то, что они уже вроде бы добились, уже ушли, отроились, да, уже прошли через РБЖ, вышли в какие-то там, скажем, властные структуры, так их назовем, да. Мы порой вот нет-нет, да так шутя-то заглянем вот в эти закоулки, обнаружим их там, то есть где-то что-то ведь их влечет опять туда. Это, видимо, природное естество или, скорее всего, географическая привязанность. Вот это, как ты считаешь?
1: Я полагаю, что есть видовое некоторое подразделение. То есть до сих пор некоторые отложенные, вот, особенно, как бы сказать, вот, происхождение как бы антропоморфного или, можно сказать, вот, овоцитарного, то есть вот те, которые яйцекладущие среди них попадались, и довольно-таки часто яйцекладущие были, яйцекладущие, и плод, конечно, он содержался более долгое время, чем живородящие. Живородящие, они там, в общем-то, как бы буквально там за какой-то короткий период времени они уже становились на ноги, начинали ползать там и постепенно даже как бы расползались и оставляли так свои пенаты. А вот яйцекладущие, они вот относятся к определенной категории. Это, в общем-то, наш резерв, который до сих пор, в общем-то, еще содержится, ну, можно сказать, еще в преднатальном состоянии. Они еще тюк-тюк, иной раз так вот послушаешь, они там в гнездах своих.
0: Но постоянно устраиваются, да. И производят возню какую-то. То есть, да, например, да, они могут перевешивать какой-то ковер со стены на стену у себя постоянно, не потому что там благоустройство, а вот такая тяга к постоянным переменам внутри.
1: Или попытка... Ковроткачество есть еще,
0: да,
1: такое.
0: Да, то есть, вот, да, них... ковроткачество. Да. Раскорлупление вот постоянное.
1: Да, и шелкопрядность какая-то. Вот есть что-то усвоенное. Ведь пошло же от некоторых вообще из глубоких мест. Вот, например, где было развито, например, ремесло, скажем, например, глинобитное, вот это вот, например, мастерство. Берут глину, это бьют ее. Из этого что-то, глядишь, Адамово ребро как бы из глины, да, получалось. Это же легенда гласит о том, их поэтому брали, вот их тоже, в общем-то, они связаны как-то с этой самой из глины. Есть были вот где... Например, текстильное производство было как бы в ходу. Там тоже, в общем-то, как бы так они с мешочным делом тоже связаны.
0: Мешковина, половики, в частности.
1: Вот, да, причем, можно сказать, они как бы вписались в этот в гео, вот эту вот обстановку городскую и очень, очень хорошо ассимилировались.
0: А я, извини, пожалуйста, это да. Я могу сказать, почему они вписались вот там, где было текстилепрядство, да, то есть вот как раз глидомесильщики, они как-то остались вне, они так остались вот такими дикими ремесленниками, а вот те, кто ткал, да, вот эти половики, да, то практически они же первые начали прикрывать чакры, что было неотъемлемым условием существования в городе. А те, которые били глину, они, в общем-то, обмазывались в основном ей от паразитов, и, то есть использовали ее чисто, ну, чисто вот с медицинской точки зрения и с какой-то, может быть, с точки зрения гигиены. Что целиком не воспринимали, вот, как мы их называем, предильщики, текстильщики.
1: Да. Я хочу сказать, что главное — оставаться самим собой. Если вы обижаетесь, обижайтесь. Если вам стыдно, стыдитесь. Если вам

0: вот этого одиночества, как бы не перенесенного вот этого. Они поэтому пишут, пытаются записать. Вот он пишет о себе, пишет о своих близких. Ну, он старается писать, изложить. Пока что у него получается, ну, 3-5 букв, ну, не более того. Иногда словосочетание, но большей частью, конечно, он находит выход в этом. Он пишет, и ему не надо городить там памятник. Это уже какая-то совершенно формальная культура. Это вот высекать, там, пригласить итальянца, выкопать посреди площади целые карьеры и застроить его какими-то помпезными, идиотскими абсолютно магазинами. Или, бутиками, в которых будет продаваться вещь, которая заранее никому не нужна. То есть один привозит ее, продает, другой же
1: не покупает ее.
0: Да, и не покупает.
1: Но
0: да,
1: я, в общем, стерли туда, они заселяют все в рюмы и так далее.
0: Да.
1: А вот послушай, что касается ветвеломов вообще, вот это же мы тоже часто, наверное, замечаем. То есть...
0: Но это ничего по сравнению с сукомяк, как сучи, когда мнут и ломают.
1: Мнут сучья, да.
0: Да.
1: То есть, веткастость, она понятна, как что твоя трава, тем не менее. Но их же это гораздо более распространены ветколомы, чем суколомы. Они же...
0: Затронул вопрос.
1: Ведь суколом это все-таки это действие.
0: Древо жизни.
1: Да.
0: Поросшее уже. Вообще. Вот. Сверху донизу поросшее. Оно,
1: правда... А веткастка это что? Это же просто стрижка. То есть, что пудели постричь, вот веткалу сделать.
0: Да.
1: Ну,
0: это
1: да,
0: лист благополучия и благоденствия на нем произрастает. Но появляется червячок, который в свое время из дупла вылазит. Лезет он по этому сучку и ждет, когда встретится ему на пути такой вот листочек жирненький и сочненький, чтобы его как бы придавить. Ну, складывается все, идет к тому, что не может человек разобраться в своих, в общем-то, в том, что ему дала природа. Поэтому ищет наставников, советов, сбивается в стайки, в кучки. Вот. Наиболее благоприятное. Вот. А попить из того же водоема, что и все остальные, значит, примкнуть к стайке. А в стайке вошел, все. Значит, ты уже, в общем-то, обязан тоже написать на заборе, вот, расписаться, так сказать, в своем страхе. Ну и таким образом подвести, как бы, черту под своей творческой самореализацией. По-другому тоже не сможешь далее. Вот. И следует, в общем-то, единый путь уже, как бы, объединяясь клином, и следую за своим вождем, который уже таких слов понаписал, что ну так.
1: То есть бывает, что да, и устремляются, да? А вот вопрос вот к вам пришел, к Андрею. Андрей, расскажите, что вы сегодня ели на завтрак и на обед? Боитесь ли вы высоты и ваша любимая театральная роль или спектакль?
0: Ну, на завтрак я ем обед, вернее, Я вообще ничего не ем.
1: Ну да, это правильно.
0: Покуда я не ем, надо подождать, разобраться вообще, что для чего это все нужно. Вот. А насчет высоты, конечно, акрофобия, это, наверное, родственник какой-то задает вопрос, я знаю.
1: Может быть, тут написано «Человек в маске мочи».
0: Нет.
1: Да.
0: Нет.
1: Ну что, я вот вижу, что вернулся к нам Канат Жумаканович. Что вы думаете по поводу всего выше нами сказанного, уважаемый Канат?
2: Я вам это расскажу. У нас и огороды, чтобы побаловать детей, ну, хотя бы морковкой. Нет. Не могут люди завести огороды. Не стало воды. Вот вы тут сентенции разводите. Ведь разводите. У нас сентенции не приживаются, воды нет.
1: А как же вот моется?
2: Скотину ты не очень-то разведешь.
1: Рождают.
2: Сена нет.
1: Рождают как?
2: Это есть. Но молоком вскармливать не рекомендуется.
1: В смысле, вот вы имеете
2: дело в виду? Дело в том, наверняка вам, москвичам,

0: В теплых студиях известно, что коровье молоко впитывает в себя соль земли, если так можно выразиться. Ну вот если, допустим, корову выставить около автомагистрали.
1: Что твой гриб?
0: Существовал приказ Министерства Совета Министров СССР. Там было записано, что коровам запрещено пастись в радиусе 6 метров от автострады.
1: Я постоянно как езжу, я наблюдаю, что вот они постоянно ходят, и мы даже часто сбиваем. Что
0: батенька,
1: касается государства...
0: СССР-то наш уже когда?
1: Нет, а что касается даже вот государства Непал, там вообще оно, значит, считается священным животным,
0: ну,
1: и ходят
0: Непал,
1: прям...
0: Непал!
1: Ну, они там все так и как-то живут, существуют. Просто, может быть, как-то не, вот ну, эта борьба с, скажем, с коровьей впитываемостью газов, она, может быть, как раз и приводит...
0: Непал, дескать. Нет, вы понимаете, Непал, конечно, от Казахстана много ближе, нежели Москва. Много ближе.
2: По образу жизни.
1: Да.
0: И по культуре. Смею вам заметить. И по культуре, дорогой мой. Даудет. Дело-то заключается в следующем. В советское время... была поставлена задача. Каждая республика обеспечивает свой вклад в общий котел. А котлом называлась наша большая страна. От Бреста до Находки. Чем славен был Казахстан? Картофелем. Овощами. Бахчевыми. И сахара мы давали, простите, 22,1% отвала.
1: Извините, а сейчас сколько?
0: Для себя? Самодостаточны мы. Сами себя обеспечиваем сахар. Дело все в том, в чем дело-то заключалось, что каждая республика отдавала одно, а забирала другое. Сейчас же, когда образовались суверенные государства, каждая страна является самодостаточной. И я, как уже говорил ранее, усматриваю какую пакостную параллель. Как я уже говорил выше, учитывая то, что все наши современные вооружения, на которые была поставлена вся потенциальная экономическая мощь СССР, были... вся эта мощь была направлена на восполнение вооружений.
1: Да вы для так того, не волнуйтесь, чтобы... это канат.
0: Я не могу не волноваться. Вы поймите меня правильно, потому что...
1: А ну, что бы вы меня... хотели? Вот так сейчас... вот говорить, ну да. Вот,
0: да сейчас я уже ничего не хочу. Я хочу, чтобы меня услышал Нурсултан Ибишевич. Все, более мне ничего не надо. Ну понимаете, от того, что он меня услышит или не услышит, все равно, понимаете, прямую кишку ты не взрастишь.
1: Да... прямую кишку, на.
0: Понимаете, основы-то этого были заложены с 49-го года, а сейчас 98-й. Ну, то есть, вы понимаете, что
1: да,
0: я хотел
1: конечно,
0: сказать.
1: Конечно,
0: добрых,
1: конечно.
0: Добрых 40 лет прошло. Ну, и как вот мне сейчас? Я же правозащитник. Вот ко мне приходит, вот он пришел ко мне позавчера. Кемилов, Рызбек.
1: Я почему-то подумал,
0: Рызбек
1: что вы показываете на Андрея, я как-то только...
0: Нет, он пускай к нам лучше не ездит. И это так вот, ну, Рызбек ко мне пришел, говорит, Канатака, так и так, дескать, дочке 12 лет, пора...
1: Замуж.
0: Нет, замуж через 2 года у нас. Ну... надо как-то с образованием что-то продумать. Ну, они... у нас же как? Вот Кишлак, аул, то есть. Да? Решает все образованный человек. Ну, как бы главный. В нашем... В Саржале я главный у нас. Ну, не то, что я там предсельсовета. Нет, у нас свой есть там... Бактыгул, девушка Арысова.
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо. Ну, я как бы идеолог, как раньше парторг. Сейчас же у нас партии нету. У нас же тоже в Казахстане. Мы же не отстаем от Вени. Вот. И, значит, вот мэром пришел ко мне Калиев и говорит, дескать, давай, мол, дорогой, сорганизуй. Я говорю, ничего не могу. Как я объясню мэраму, как я ему объясню, что все это идет от американцев? Это мы с вами образованные люди. Ну, пусть я не так, как вы, образованный, не имею официальных штампов в дипломах, в отличие от вас. Пусть я этого не имею, но мы-то с вами прекрасно понимаем, как я уже начал развивать вот эту теорию, что не было бы фюрера, да, и не получилось бы вот этого нашего Казахстана. Причем связь достаточно сложна. Не было бы войны. Почему мы в войну ввязались? Пошли на поводу у империалистов. Мы их победили. Ну, фюреров, я имею в виду, да? Временно победили. Сейчас у вас, говорят, тоже там они лезут. Но, несмотря на то, что у меня стоит вот спутниковая антенна, я не от них вот...
1: Как это прям показали. Что? Я, ну, что? Что? Нет, ну понятно, что мужчина, ну, в годах, я описал, конечно, то, назвали это антенной. Это...
0: Ну, она мне напомнила просто.
1: А, я понял, да.
0: Да, да. Нет, я-то о чем? Я пытаюсь...
1: Вам... Секунду, одну секунду сейчас. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Канат Жумаканович Жетпис и бизнесолог Андрей Орлов. Вот речь у нас идет о Казахстане. И что вы говорили? Значит, вот это
0: Америка
1: озеро...
0: — это корень нашего зла. Вся советская доктрина была направлена на то, послевоенная доктрина советская, потому что довоенной доктрины советской не было. А вот послевоенная доктрина была направлена на то, чтобы перенять вот этот вот буржуйский опыт и направить его в нужное нам русло. И я все-таки хочу сейчас открыть всем радиослушателям правду и сказать, что бомбардировка, которая на сегодняшний день... Сейчас какой год у нас?
1: 98-й.
0: Вот, а то был 45-й, стало быт...
1: 30
0: прошло.
1: Лет прошло, вроде бы.
0: Нет, не 30. Ну что вы меня обманываете, старого человека? Нет, давайте сейчас сошел. Вот это. 47.
1: Ну, почти.
0: Вот. Так стало... Какой 47? 53.
1: Ну, где-то около.
0: Да. 53 года прошло. Так вот, я вам что хотел сказать. Ведь... Понимаете, до чего вот формалисты были, коммунисты? Коммунисты-формалисты были, да?
1: Простите, Рифт. А вот не могли бы вы показать ваш рудиментарный хвостик? Все-таки это лучшее доказательство, я думаю. Ну, вы не стесняйтесь, ну, покажите всем, вот, кто в студии.
0: Нет, это у меня у сына.
1: А, извините, да.
0: Его Кадыр зовут, вы просто Кадыр, видите, да. Что канат ЖПС.
1: Ага.
0: Вот, и вы...
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо. Вы подумали, что это мой. Нет. Так вот, я что хотел? Какую мысль я хотел развить?
2: Это вы хотели пригласить его, что ли, сына? А что тогда, канат? Тут у него же нет хвостика рудиментарного.
1: Сейчас, извините, секунду. Да.
3: Мусор не убрал.
0: Нет, ну подождите. Ну, нет, я не знаю, у вас, да? Там какие-то местечковые разборы.
1: Да, напоминаю вам, что в гостях у нас Канат Жумаканович, жеткий человек, вот без рудиментарного отростка, собственно. Хотя мы ожидали увидеть с рудиментарным. Андрей, я прошу, конечно, извинения за это. Я думал, а это, оказывается, у него у сына хвост.
3: Мусор я не убрал.
1: Да. Ну, так что, да, продолжайте, Канат.
0: Нет, так дело все в том, я не знаю, что там вот начали что-то, какие-то инсинуации против меня разводить. Нет, у вас это не выйдет. Меня, извините, КНБ Казахстана, Комитет национальной безопасности, уже 7 лет пытается подловить. Вот им. Так вот. Я об американцах.
1: Угу. Так это к нему относилось.
0: Первая атомная бомба американская была взорвана где? На континенте восточном.
1: В Хиросима.
0: Правильно. Первая советская атомная бомба где была взорвана?
1: В Нагасаки.
0: В Казахстане.
1: А я говорю в Казахстан.
0: Вы в СССР родились?
1: Нет.
0: Вы можете сказать слово «Казахстан»? Ну скажи, напрягитесь.
1: Казахстан.
0: Это вы про Кыргызию говорите. Кыргызия — это у нас Аскар Акаев. А Казахстан у нас — это Нурсултан Абишевич.
1: Абишевич.
0: Это отчество.
1: А, Казахстан.
0: Да. Ну никак это не назовешь фамилией.
1: Не.
0: Фамилия нашего президента — Назарбаев.
1: Да.
0: Да.
1: Нет. Ельцин.
0: Вот тут мы с вами вступаем в интересную сферу. Раньше как было? Казахи — люди незаметные.
1: Ну вот по вам не скажешь в таком наряде все-таки. Да, ну не, ну понятно. То есть, а скажите, не думали, что вы там это кришнаит, к примеру, или еще что-то?
0: Что?
1: Ну ладно, в общем, продолжайте.
0: Так вот, я все-таки пытаюсь развить тезис о том, что все пошло от гнусного пагубного влияния Америки.
1: Да!
0: Вот.
1: А у вас есть Макдональдса вот в Алмате?
0: В Алматы?
1: Да.
0: Есть.
1: Хорошо.
0: И в Искане есть. Это бывший Акмолинск, Акмолинская область.
1: Угу.
0: Вот. Так вся ужас-то заключается в чем? Понимаете, дело в том, что они реально ощутили мощность атомной бомбы, когда загубили 20 тысяч ни в чем не повинных вот этих японцев.
1: Угу.
0: А мы? Мы ни в чем не повинные казахи. Ну, вот мои друзья. Вот, Бактыгула Арысова, Саганбаев Серик, Амирханов Секен. Ну, вот такие мои друзья, да? Вот. И земляки. И, понимаете, на них с 49-го по 91-й год. То есть, сколько? Сейчас.
1: 30 получается.
0: Нет. 33.
1: Так, около того.
0: 33 года испытывали, да, атомные бомбы. И так испытывали, и это.
1: Так, а может быть, вот как раз нет, когда одноразово плюх происходит.
0: О, то это хорошо, это... да. Потому что...
1: Нет, а если многоразово, якши, может, как раз
0: тогда,
1: иммунитет тогда. Так якши-то, когда иммунитет, когда много раз. Если, а если один раз долба... Ну, к примеру, вот, например, сейчас у вас ткнуть вас сейчас...
0: Сына же моего.
1: Нет, вот, ткнуть вас сейчас змеей один раз.
0: Не берет меня змея, не...
1: А, ну вот, а если, например, много раз тыкать, то уже организм...
0: У нас же у казахов. Нет, как? Вот что вы думаете, подождите, змея, дескать, подождите, для вас это да. А у нас как у казахов? Нам 18 лет отдало, мы идем, вот орал высох, мы сейчас своих детей, вот где высох орал, уходит он туда,
1: уходит,
0: 70
1: да,
0: километров, вот, от
1: нет,
0: береговой,
1: а я хочу
0: линии
1: сказать,
0: от карты.
1: Прививку это вам
0: и там
1: делали,
0: типа
1: вообще,
0: болото.
1: Прививку, это что?
0: Болото.
1: Что такое прививка?
0: Мы идем вот прививка, по этой, вот, да, идем, а там гадюки.
1: Микродозу
0: мы идем, наступаем
1: берут
0: на гадюку,
1: да,
0: она тебе кусает.
1: Еще
0: вот
1: молодые
0: гадюку
1: идут,
0: а тебе ничего.
1: Молодые, ничего.
0: Нет, потому что 18 лет исполняется.
1: А
0: у нас называется посвящение войн.
1: А представьте, если, например, вот сейчас вот вас взять, да, туда загрузить, ну, да, Батыр Джахаров правильно.
0: Да, вот, да, мы идем вот,
1: вот
0: туда,
1: а если,
0: да,
1: взять,
0: она кусает,
1: его,
0: не берет. А кого
1: она
0: берет,
1: тут родит,
0: не
1: в самолете,
0: да,
1: к примеру, родит, или у нас тут родит. Вот. Потом он вырастет до 18 и пустить его в Бахара. И что получится? Один укус, и все, и все.
0: Вот родит, не родит. У нас, у казахов, да? Казах,
1: родит, я знаю, родит.
0: У нас вот, что родит, что не родит. У нас женщина, если она не родит, это, извините, это все равно, что, я не знаю, телефон без розетки. Ну, это как-то вот, я не знаю, ну, вы так вот прям, ну,
1: не,
0: все сводите,
1: да,
0: всю программу свели к тому, что она не родит, рожает. Ну, пускай две ноги у нее, пускай одна нога, это не важно, главное, чтобы рожала. У нас вот, понимаете, когда был... Я почему правозащитник? КССР был у нас, да? Нам говорили, много рожают ваши
1: девушки. Да, я помню, семьи, ну, были там многочисленные очень.
0: Да и сейчас еще. У меня-то, извините, 8 детей.
1: Ну, они, вот из них четверо, ну, я знаю, вместе срослись вроде как в одного. Поэтому мы можем его считать
0: одним. А зачем
1: одним?
0: Вы об этом говорите?
1: Ну, просто вы же принесли фотографию вашей семьи.
0: Ну, принес я фотографию.
1: То есть сербская четвертня у вас
0: такая. О чем вам
1: да нет,
0: полтора часа?
1: Я понимаю, что вам, может быть, так неприятно это слышать, но посмотрите, какой
0: нет,
1: красивый.
0: Нет, я в Москву больше не поеду. Вы меня извините. Я больше в Москву я не поеду. Я у себя жил, вот писал вот книги. Вы видите вот это?
1: Вот
0: я
1: это.
0: Издавался.
1: Вот это не надо, уберите вот это.
0: Спасибо. Я издавался в периодической литературе.
1: Осторожней, прошу вас, ой, канат. Дело в том, что тут у нас-то не в помещении не принято. Это, ну вы, Андрей, тоже.
0: Не, ну я, конечно, я принес плов сюда, а вы сейчас начинаете казан вот принес там, развел в коридоре у вас. А вы сейчас начинаете, когда все съели, вы начинаете говорить, дескать, вот что ты сюда принес? Нет. Вот вы к нам в Алмату приедете.
1: Нет.
0: А чего?
1: А у вас есть там такси в Алмате?
0: Есть.
1: Есть такси.
0: У нас все есть.
1: А пиво разливное есть в Алмате?
0: Женосайский пивзавод у нас есть пиво, да.
1: Какой?
0: Женосайский.
1: Женосайский.
0: Алматы за один пивзавод.
1: А скажите, вот я сейчас видел, вы так чесали лопатку и с этой целью задрали вот халат и обнаружил у вас там татуировку. Что не могли бы вы сказать, что на ней изображено и вообще?
0: А изображено на ней дата 12 августа 1953 год. Это первый советский. Нет, вот это дайте мне. Не, ну дайте мне. Прошу прощения.
1: Будьте
0: здоровы. Изображено на ней дата первый советский термоядерный взрыв у нас.
1: То есть вот этот вот подземный как раз.
0: Не, а подземный термоядерный взрыв не взрывается.
1: А зачем вам это нарисовали?
0: Как зачем? Мне было 8 лет.
1: Угу.
0: 8 лет мне было, когда это случилось. Поэтому меня я и стал правозащитник.
1: Угу, понятно.
0: Понимаете, дело в том, что вот вам смешно. Вы в Москве
1: нет.
0: Здесь живете. Нет, я знаю, что вам смешно, и все здесь смеются. И главный ваш смеется надо мной. Я знаю, он здесь ходит. Нет, ну вообще у вас главный какой-то развязанный здесь. Я думал, у вас Москва, все солидно. А он там свою бороду распустил, ходит здесь. Очки на бекрень, сигарета в зубах у него. Да. Даром, что на свадьбу хотел. Дело-то все в том, что у нас, когда свадьба.
1: Да вот интересно было бы об обычаях, знаете, немножко.
0: Понимаете, я вам сейчас расскажу очень-очень такой интересный факет. Очень смешно было. Это, знаете, когда сейчас, дай бог память, перелистаю.
1: Ну, смешно было буквально час назад, когда вы вот казан разжигали, если вы об этом, то...
0: А, вы имеете в виду мою отлучку?
1: Да, да.
0: Ну кстати, сами понимаете,
1: а
0: здоровье-то проголодался. Нет. Одну минуту. 85-й год.
1: Да.
0: 30 июля. Аккурат, как у вас говорят на Рязанщине, 13 лет назад, да?
1: Нет.
0: Давайте более 30. Свежий факет приведем.
1: Да.
0: Нет, 13, бог с ним, 30-й. А сегодня какое, по-вашему, по-московскому?
1: Сегодня.
0: 1 август?
1: Да, где-то так.
0: Август, сейчас.
1: Будьте здоровы.
0: А, во, 2 август, 10 лет назад.
1: А вы говорили 13 вроде.
0: Неважно. 2 август, 88-й год. 0 часов 58 минут. 6 секунд. 70 миллисекунд.
1: Простите, это
0: у нас
1: рванула
0: бомба. Вот. Вблизи реки Шаган. Мощность составила у нас 20 килотонн.
1: Ну, это достаточно такая небольшая, вроде бы, да, считается?
0: Да, тогда у меня родилась Гюзаль.
1: Да, я видел ее. Забавный очень. Ребенок забавный.
0: Ну, что же тут забавного-то? Ну, кишка выведена через бедренную Ну, наружу вот так.
1: Ну вот я вижу, вот у вас так.
0: Я не знаю, как это пору. Как у меня так?
1: На что же упало?
0: Простите, я до этого родился. Я же папа ее.
1: А,
0: ну, вы меня путаете с тем вот, с моим Кадыром, сынком. Че?

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: В рамках Москвы действительно мы считаемся ансамблем немножко популярным. Это Горохов говорит.
2: Да, твой голос тоже весьма узнаваем. Что это за хор-то? Дело в том, что ты знаешь, Андрей, ты же тоже музыкой занимаешься достаточно давно, и, насколько я знаю, не только как бы вот уперто делаешь свои песни, но еще и активно интересуешься тем, что происходит в музыкальной жизни вокруг нас. И вот... Вот эта композиция, которую мы сейчас прослушали, несколько сродни вот последнему компакт-диску группы «Веселые картинки» вот с казацкими песнопениями. Но там-то настоящие казаки, насколько я знаю, пели. По крайней мере, один точно был настоящий.
1: У тебя такое этническое смешение произошло. Ты, видимо, когда слышишь хор, тебе кажется, что это обязательно казаки.
2: А нет, как же?
1: Это абхазская мелодия.
2: Абхазская?
1: Абхазская мелодия. Это честная цитата. Ну, можно, ты можешь говорить, что это грузинская мелодия, это будет понятнее тебе.
2: Нет, а по-моему, они все равно все в лампасах должны ходить и в папахах.
3: Ну, в общем, да.
2: То есть, какая разница погода? Какая разница, блю или пук?
3: Дело в том, что когда они пришли записывать эту мелодию, лампасов было выше крыши.
2: То есть, знаешь, как это на самом деле самые модные сейчас штаны с лампасами, это как все штаны из одного лампаса, и только зеленая полосочка штанов на внутренней стороне ляжки. Ну, ладно.
1: Ну, короче говоря, это интродукция, то есть вступление, для тебя специально перевожу, к новому альбому «Адон», который вот мы только-только начали писать. Он будет изобиловать различными фольклорными цитатами.
2: А много интродукции еще будет?
1: Интродукция будет
2: мне
1: только
2: очень понравилось.
1: Одна, да? Вот такая одна.
2: Недостаток.
1: Вот. Поэтому, на самом деле, это для нас сейчас более актуально, чем... то, о чем мы сегодня будем говорить, о нашем новом последнем компакт-диске.
4: Скорее первым.
2: Ну, имеется в виду, наверное, материал. Я парень догадливый, взрослый, и догадался, что речь идет о материале, изданном на цифровом носителе. И как у тебя убеждение есть такое, что живую музыку акустическую все-таки нельзя записывать на цифровую технику? Или...
1: Ну, это такие же буржуйско-пижонские приколы. И как бы нам, сидя в Москве, в общем-то, и тебе, и мне, я думаю, что не приходится выбирать. Если есть возможность издать на цифре, то надо это делать. Если есть возможность издать на аналоге, то тоже надо это делать. Если есть возможность издаваться, то таким людям, как Лаэртский, Адо, издаваться надо. Я так понимаю. А уж на чем это будет издано, дело десятое.
2: Да.
1: Не, ну а так, если, конечно, у нас будет с тобой по 30 компакт-дисков, по 5 квартир, то тогда, да, мы сможем с тобой сидеть в сауне и рассуждать. Пожалуй, новый альбом мы не будем делать на цифре, а выпустим-ка мы их на компакт-кассете. МК-60. Кстати, там наша музыка звучит лучше.
2: Или знаешь, вот этот новый формат мини-диски?
1: Какая гадость.
2: Маленькие, да, такие. Ужасные вещи. Я с тобой целиком согласен. Но в них что-то есть. Я бы даже сказал, что-то сексуально притягательное.
1: Круглое. Ну ладно, мы всех приглашаем на наш концерт 9 декабря в Московском театре «Кукол» на Бауманской. Там будет продаваться наш первый компакт-диск. К сожалению, с не очень актуальными записями. Это наш последний альбом «Осколки» этого года. Но, тем не менее...
2: А ты знаешь, чтобы сориентировать людей чисто по тому материалу, который на компакт-диске записан, вот выходила двойная пластинка, где склеены одна к другой-то были. Вот какие-то песни оттуда вошли на компакт или все целиком?
1: Нет, компакт, он в основном повторяет эту пластинку с некоторыми изменениями.
2: Изменениями в меньшую сторону или в большую?
1: Есть изменения, так сказать, в обе стороны. Есть песни на пластинке, которые на компакт не вошли, есть песни на компакте, которые не вошли в пластинку. Просто поскольку компакт, как мы сейчас выяснили, это совершенно новый качественный уровень носителя музыкальной информации, поэтому и отбор был, естественно, более строгий, чем на пластинку. Поэтому туда вошли песни, которые могли прозвучать на лазерном диске. Uh-huh. Вот некоторые я просто постеснялся из-за звука туда вставлять.
2: Правильно, публику надо жалеть и экономить.
1: Вот, на самом деле мы пришли с инструментами и хотели бы немножко поиграть со всеми.
2: А ты как-то будешь называть песни или прям подряд?
1: Но я
2: отлично. Но это песни все будут вот с последнего.
1: Нет, это песни будут совершенно разного периода, но в основном последних 6-7 месяцев.
2: Тут я, кстати, недавно прослушал кассету, причем я ее переписывал очень давно, с катушки тобой мне подаренной, с домашним ранним Адо, который вы вдвоем писали с дядькой Аникиным где-то в Коломне. И нашел там пару-тройку очень симпатичных композиций, которые почему-то потом я так толком нигде не слышал. Ну, какие-то они... Я вот, честно говоря, я сейчас, честно говоря, даже не помню вот их названий. Там столько всего. То есть этот альбом, если его можно назвать альбомом, как-то очень сложный. Такой целый коллаж получился. Там как-то получилось много информации разной. Но некоторые песни не переигрывались. Вот, может быть, ты что-то из тех песен вспомнишь или сейчас влом?
1: Не то, что влом. Мы просто как бы сейчас, вот, готовясь к концерту 9 числа, мы... Заодно подготовились к сегодняшнему эфиру и так взяли те песни, которые неплохо звучат вот в рамках трио сегодняшнего. У нас сегодня гитара и бас. И как бы выбор определяется не актуальностью материала, а возможностью его показать вот в таком составе. Вот, а начнем мы с такой разыгрывающейся вещи. Это...
2: Сейчас я только выключу мясорубку, а тут фарш крутится постоянно. Да, мы же на самоокупаемость.
1: Выключай, я расскажу. В 70-м году Пол Маккартни записал свой первый сольный, еще домашний альбом. Этот альбом был очень интересен тем, что там была фактически включена репетиционная запись его, какие-то обрывки, наброски будущих песен. Но, тем не менее, на этом альбоме вышло несколько конкретных песен, их там не больше 3-4, и одна нам очень-очень понравилась. Она, кстати, на этом альбоме существует в двух вариантах. В инструментальном и в вокально-инструментальном. Вот мы взяли ее по памяти, вспомнили и как-то для себя перелопатили на свой манер. Песня называется «Джанк». Раз, два...

Следующая вещь написана нами буквально последние несколько недель. Мы 9 числа ее покажем в полной аранжировке, а сейчас вот в такой исключительно акустической. Тема для Adobe абсолютно вечная.

0: А теперь выпуск новостей, насколько я понимаю.
1: Да, когда приходит этот человек, пугаться не надо, он очень...
2: Еще такой вот. Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Надо официально сделать заявление от лица программы Монморенси, что никто из, так сказать, членов нашей программы не причастен ни к потонувшему парому, ни к нападению на группу «Мост». Мы давно уже не занимаемся подобного рода вещами, мы занимаемся чисто радиовещанием и, соответственно, поскольку мы сидим на самоокупаемости, некоторым производством промышленных товаров, в частности, вот производством фарша. Сегодня мы накручиваем куриный фарш, обменом валюты в внизу у нас в момент, когда мы работаем открытым, целый ряд обменных пунктов. Вот. Ну и также валеночки для птиц пошиваем. Вот. Ну что же, продолжаем нашу встречу с группой АДО в прямом эфире концерт. Кстати, старая такая традиция, она мне что-то опять начинает нравиться. А я вот, прежде чем продолжим концерт, хотел задать Андрею Горохову вопрос чисто просветительского плана. Ты знаешь, я очень отстал в последнее время и в умственном развитии, и, собственно, от жизни, от всякой. Вот помнится... Группа АДО была зачинщиком, что ли, такого движения, вот акустического рока по Москве. Там постоянно устраивались какие-то концерты. Помнишь, там на форпосте, да?
3: Да, конечно.
1: А какова сейчас ситуация с акустическим роком? Ты в этом великий специалист, и, соответственно, значит, появились ли какие-то новые люди, с которыми тебе бы было, как это говорится, не... чуть было не сказал, не впадлу, с которыми ты бы хотел организовать подобные вот тем давним и неплохим, надо сказать, акциям, новые акции.
0: Ну, я бы хотел, во-первых, на новом качественном уровне, новом финансовом уровне, иначе как бы нет смысла за это браться, повторить некоторые концерты вот уже знакомого нам с тобой сочетания. Я имею в виду АДО, Лаэртский, Крематорий, Тамбурин, Выход, Дом художника. И как бы время от времени в свои концерты приглашаю каких-то людей, с которыми вот когда-то мы делали все эти вещи. А таких целенаправленных акций, конечно, нет.
1: Ну, уже вот такой атмосферы, как на спортивной, там было очень сложно ее вернуть, конечно.
0: Но сейчас на спортивной ты знаешь, что там же рынок.
1: Там беда.
0: Там все же не так, все плохо. Да. Мы только, кстати, были там и репетировали сегодня там. Поэтому там уже совершенно не то настроение, когда выходишь из метро «Спортивной», идешь к этому клубу. Все по-другому. Хотя клуб ремонтируется, и когда-то его хотят открыть. Вот. Что касается новых имен, последнее реальное открытие для меня – это Лёша Рыбин из Питера. Это бывший киношник, который с Соем вот организовал кино. Потом они, значит, не знаю, они вроде бы не ругались, но, короче говоря, разошлись. Цой пошел вверх, а Рыбин как-то...
1: Бог.
0: Нет, Рыбин занялся театром, совершенно другими вещами, начал писать книги. И вот 10 лет спустя я решил организовать группу. Сейчас это, в общем-то, дуэт. Они записали уже альбом, выпустили его, кстати, и на компакте, и на пластинке.
1: Что-то такое я слышал про мышку.
0: Нет.
1: Нет? Значит, не слышал.
0: Вот, это единственный человек, который как бы появился, но тоже его новым считать нельзя, который играет так полномерно акустику и, тем не менее, вот интересен.
1: Ну, а из молодежи, чисто вот молодежь такая, вот, знаешь, молодая поросль. Нет. Помнится, были какие-то, помнишь, группы, то ли Грим, то ли Грин.
0: Были. То есть, нет, они есть, все эти группы есть. Грим, просто так, да тот же Дом художник. Это масса группы, которые... Очень приятные ребята, ты же всех знаешь, в общем, или видел. Ну.
1: Кстати, недавно Павлов захаживал вот к нам сюда со своим альбомом вот этим последним. Скажу тебе, что очень неплохо даже записан.
0: На Павлове я еще скажу, потому что есть повод о нем сказать.
4: Что я о нем думаю?
0: Нет, просто есть повод сказать об этом человеке. А все эти группы, они очень хорошие, милые, но вот они достигли какого-то определенного уровня. И двинуться вверх дальше им очень трудно. Вот 24 декабря, например, очень хорошая группа.
1: Не, ну у них сейчас, кстати, очень серьезный подъем, насколько
0: может
1: я знаю.
0: Быть,
1: я,
0: может
1: то
0: быть.
1: Есть они сейчас очень лютые стали. Они,
0: но прям... я видел их последний концерт, вот мы играли вместе, по-моему, это было в августе, что ли. Мне понравилось, как они звучат на концерте. Вот именно концертный звук понравился. Но все равно это все, эти все группы существуют по 7, по 8 лет. У них нет ни одного профессионального.
1: Нет, Даньшев моложе гораздо, мне так кажется. Какой он, 7-8 лет? Ему, кстати, насчет Даньшева я очень себя неудобно чувствую. Это лидер группы 24 декабря. Обещал ему помочь записаться, но разбил синхронизатор, такое устройство. Промопол взял его, как... И все, и теперь не могу ничего делать. Он разлетелся, только винтики, так знаешь, как вот граната. Помнишь, там устают кидали, как граната в ларьке. Вот Андрюш, так по жизни.
0: Ну, короче говоря, вот отвечая на вопрос, Саш, все эти группы, они как бы на уровне своей домашней работы, они меня давно убедили. И больше они меня удивить не могут этим. Мне нужны от них профессиональные альбомы, компакты, пластинки нормальные, чтобы я сидел дома, слушал эту информацию как нужно. Понимаешь, как мы уже привыкли это делать. А слушать их кассеты, которые мне продолжают на концерты приносить, уже, конечно, неинтересно. Песен новых, в принципе, мало.
1: Ярких. Устаешь так, знаешь, даже вот да послушаешь парочку-тройку песен, потом уж так сидишь и уже как так думаешь, ну уже это самое.
0: Ну вот тот же Павлов, Дом художника. Вот человек вообще из Рязани, ему труднее ведь, чем многим московским группам, верно? А он приезжает, однако уже два профессиональных альбома записал.
1: Но с другой стороны, он их нигде не издал, и вряд ли, я не хочу, конечно, там сглазить, но мне кажется, и вряд ли когда-нибудь издаст. Чисто на каком-то носителе цифровом или еще.
0: Но они есть. Они есть, и их не стыдно показать там тому же вот Лаэрскому или Валерию Аникину, да? Их не стыдно эту кассету дать послушать кому-то.
1: Ну, кстати, вот Павлов сказал тогда, что, говорит, самое, ну, как и для любого человека, занимающегося музычкой, очень важно зафиксировать хотя бы какой-то этап. Вот ты что-то сделал, зафиксировать на там на альбом, сказать, что все, это мы записали, все классно, и отложить. То есть Павлов как бы вот этим доволен. А уж что касается коммерческого издания, имеется в виду там вот компакт-дисков, может быть, он решил остаться в андеграунде. Навсегда.
0: На Павлова вся публика московская, которая придет на ДОС, может посмотреть, потому что мы их пригласили в качестве гостей концерта.
1: Да, мы неспроста так говорим.
0: Неспроста, нет. А об Игорьке спроста нельзя говорить. В общем, он приедет и в своем боевом составе поиграет целое первое отделение перед нами. Ну ладно, мы сейчас коснемся 62-го года. Представь себе Миннесота. Молодой-молодой Боб Дилан записывает свою первую, ставшую знаменитой впоследствии, песню. А в 94-м году группа Адом решила ее... Нет, записывать мы ее не будем, ты не пугайся, но иногда поигрываем так в разных эфирах. Называется песня «Blown in the Wind». Это как бы визитная карточка Дилана, то, с чего он начался для всего мира. То есть это первая песня, по которой Дилана начали узнавать во всем мире, не только в Америке. Вот. Я не буду пересказывать ее содержание, я его не знаю. Я совершенно тупо выучил слова.
3: В офисе умерли.
0: Совершенно тупо. Мне главный звук слов, а не
1: содержание. Море то есть слова тут как инструмент.
0: Да, конечно. Слова всегда как инструмент.
4: Сам подумай, три куплета на иврите.
0: Да.
4: Выучить-то ладно, а вот разобрать.
0: И к Дилану мы сегодня еще вернемся. Мы сегодня ко всем еще вернемся. Так, мы сыграем в стиле кантри, пожалуй, да? Ну, давай, Джо.

0: Ты знаешь, мне вначале прям очень понравилось, тоже невзирая на текст, как очень у тебя удачно с голосом получилось. Вот самое начало прям очень, какая-то модуляция очень красивая
1: была. Я люблю под струёй душа изображать певца кантри. И вот теперь, видимо, я научился. Хотя Дилан не кантри, Дилан это рок.
2: Но это не важно.
0: О, как Валера сказал, как отрезал.
1: Гитарка немножко расстроилась, но это, так сказать, добавляет шарма в наше сегодняшнее такое домашнее.
2: Может, гитару подстроилась?
1: Нет.
0: Нет, по-моему, нормально строит. Ты знаешь, только единственное, Андрюш, сейчас я тебе вот немножко вот так вот сделаю, то ты очень голос близко к микрофону, а гитару не очень хорошо слышно. Вот так будет самое грамотное.
3: Не делай гороху вот так.
0: Почему? Он боится микрофона этого? Нет, он же не кивает головой, он не металлист, не выглядит глазом.
1: Песни с нашего нового компакт-диска.

0: Вот. Как там?
1: Регги такой.
0: Кирюш Ведунов, у тебя что был?
1: На дудке он играл.
0: Как там?
2: Смешные сапоги Тамары.
1: Там
2: топтали клюкву на болоте.

0: На идее, что-то я ее вообще не играл, а ведь она очень такая, до безобразия, простая, глупая, но очень заводная песня.
1: Хорошая песня, собственно, в этом ты как бы... И в этом есть твоя сущность, на мой взгляд. Все, что ты потом пытался закручивать, мне гораздо меньше нравилось. И гораздо менее живой был. А вот эта музыка от времен «Дети хоронят коня», эти песни простые, но со вкусом сделаны, они как бы вот для меня являются таким... таким настоящим Лаэртским.
0: Нет, а видишь, то есть на самом деле тебе наверняка знакомо это чувство, когда вот хочется сделать лучше, лучше, лучше, делаешь лучше, лучше, лучше, получается накрученнее и в результате теряется.
1: Я надеюсь, у тебя вот есть такой принцип. Сначала очень плохо и очень просто.

И пришло время объявить наших следующих гостей. Это московский брас-квинтет имени Тимофея Дакшицера. И я представляю музыкантов этого коллектива. Илья Ферапонтов, труба. Кирилл Якушев, этот же инструмент. Олег Никитин, валторн. Это, объясню, такая гнутая труба, собственно, свернутая в крендель, в такой, в канат. Валерий Турутин, тромбон. Это, по-моему, выдвижная такая штука. В общем-то, ну, вы видели наверняка ее. Ее выдвигают туда-сюда. И туба. На тубе играет Станислав Криворотенко. Туба — это здоровая такая вот штука, на которой удобно кататься со снежной горки, собственно говоря. Ну, также рядом стоит человек, которого представлять я не буду пока что, потому что до того момента, как он начнет что-то высвистывать в свою белого цвета палку, вот, пройдет достаточно много времени. И сегодня мы будем в прямом эфире слушать с вами прям-таки живой концерт вот этого московского брас-квинтета. И предлагаю начинать, да?

Я боюсь, что мы сможем с вами испортить вкус радиослушателей. Я не имею в виду музыку, а вот что меня вся бесило, опять же, такая по кухонному брехунцу в давние времена крутили произведение Иоганна Себастьяна Браха, его брата Федосея, младшенького, малоизвестного, впрочем, широкой публике, тем самым привили к людям, нашим соотечественникам, отвращение к классической музыке. Также и здесь. Вот, когда наушники снимаешь, что мне, собственно, сложно сделать, поскольку увидите эту изоленту, привязанную, в общем-то, они привязаны действительно к ушам. Дело в том, что после того случая моя голова непроизвольно сильно дергается, происходит соскок их постоянный. Вот пусть вас это не смущает. Вот, но я все-таки стянул, послушал, конечно, звук вживую гораздо интересен. Поэтому также прошу музыкантов не обращать внимания на ту толпу любителей живого звука, которая, невзирая на сильный мороз, в общем-то, собралась внизу здесь под нашими окнами. Даже часть из них заглядывает к нам в окно, соскальзывает, скребется своими замерзшими коготками. Вот, не берите себе это в голову. Музыка превыше всего. И продолжаем, да, слушать пьесы.

0: мощнейшая, не побоюсь этого слова, полифония, как раз то, чего мне не достает, по мнению музыкальных критиков, в моем композиторском искусстве. Вот исходя из выше прозвучавшей композиции, многие наши радиослушатели могут сделать такое предположение, что вот духовой брас-квинтет — это нечто среднее между маленькой губной гармошкой, на которой играли фашисты в окопах зимой 43-го года, вот, и органом, на котором играл Федосей Бах и брат его Иоанн. Вот, то есть, в принципе, вот такой вопрос у меня, ну, к любому из участников, в общем-то, вашего коллектива. Что появилось раньше, труба как духовой музыкальный инструмент или орган Федосея Баха?
1: Конечно же, появилась труба, потому что ее гораздо проще сделать. Это два раза загнул, вот труба и готова. А чтобы сделать орган, нужно очень много разных трубочек, толстых, тонких, спаять в один такой большой ящик, и тогда только получается орган. А вообще, если говорить откровенно, то первый получился тромбон, потому что на тромбоне только в двух местах он загнут. Это самый прямой инструмент, и эта штука, которая туда-сюда выдвигается, это вот проще этого ничего нет.
0: Ну, там еще огромное количество перемычек я наблюдаю сейчас, поперечных.
1: Да, поперечных перемычек тоже только две, чтобы он не развалился. Чтобы он не развалился. В руках вот две перемычки такие, и все. И вот, в общем, весь инструмент готов.
0: Я, кстати, тоже так думал, я догадывался, я даже скажу, я знал это. Ну что же, еще какую-то пьесу, затем нам придется ненадолго прерваться, поскольку опять позвонили снизу и придется пойти разгрузить. Разгрузим, вернемся и снова начнем, да?
1: Да, вот сейчас как раз тот момент, когда хочется очень соло сыграть для тромбона и медных духовых, и произведение, которое прозвучит, называется «Тромбон Аморалес», композитор Земп.
0: Хорошая у него фамилия.
1: Да.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. Имя этого замечательного, я имею в виду Тимофея и фамилия, наверняка многим из наших радиослушателей хорошо знакомы. Объяснять, что это за человек и кто он, я думаю, мы не будем. Мы будем слушать замечательную музыку в исполнении замечательного коллектива. Напоминаю, что все это происходит в прямом эфире, то есть тут реально находятся живые музыканты, которые реально вживую для вас играют. Вот те, кто в окошко к нам заглядывают и скользят тут постоянно, они это видят, но рассказать уже никому не смогут, поскольку этаж у нас все-таки 14-й, а вот сугробов не так много намело. Те, что намело, уже подмерзли, кстати, потому что сперва, значит, затеплело, и потом снова заморозки. Вот. Ну что же, следующее произведение, да?
1: Вольфганг Амадей Моцарт. Адажио.

0: В принципе, насколько я знаю, по историческим видеофильмам, которые в изобилии продаются на ларьках сейчас повсюду, вот, очень много из этих фильмов посвящены Моцарту. Он как раз не очень хорошо относился к духовым инструментам. Он больше любил, знаете ли, пиликать на балконе в белых панталонах на скрипочке. Вот. Как вы вообще считаете, вот ежели в то время эти произведения сыграть для него вот так, как они сейчас звучат, возмутился бы ли он, отодрал бы себе вот эту замечательную искусственную косичку? И как бы он себя повел? Вот вы не пытались проанализировать его действия?
1: Я думаю, что надо предоставить слово художественному руководителю Московского брас-квинтета Станиславу Криворотенко. Станислав, что вы можете сказать по этому вопросу?
2: Я думаю, что Моцарт был совершенно нормальный мужик. Он бы нас понял и даже что-нибудь написал бы такое хорошенькое, веселенькое и интересненькое.
0: А вот тут и как раз вопрос к Станиславу Криворотенко. Дело в том, что, прослушивая сейчас звучание вот замечательной тубы, я обратил внимание, что иногда вот подсаживают так на измену, то есть ощущение вот прям, ну, в контексте звучания вот ансамбля, что это играет как будто вот контрабас, иногда как будто виолончель. То есть, несмотря на свой объем, собственно, это и такой вид, ну, честно говоря, ведь принято над тубой издеваться во всех фильмах. Ее там одевают на головы там, и всячески там подкладывают всякие предметы несуразные, типа презервативов. И человек, когда играет, они надуваются и лопаются. В общем, вот на самом деле получается, что инструмент весьма универсальный. Ты эту фишку просчитал в детстве или как-то родители твои просчитали? Потому что мне, например, сложно как-то, ну, представить себе, что человек сам может так вот приколоться именно к тубе. Вот поприкололся человек по тубе, играет на тубе. Вот откуда у тебя это?
2: Ну, то, что родители этим занимались, это вряд ли. Сам, да, наверное, прикололся. Ну, как-то понимание постепенно росло, зрело, так сказать. Годы брали свое. Ну, так, немножко на мир смотрел другими глазами со временем, выезжая, так сказать, в разные заграничные государства. Там на этом инструменте тоже красиво очень играют. Ну и понимание пришло, что совершенно неплохой инструмент, просто относиться надо к нему по-доброму, и он к тебе отнесется так же нормально.
1: Слово берет директор музыкального коллектива «Московский брас-квинтет» Валерий Турутин. Для настоящего музыканта всегда нужен человек, который преподнесет его искусство, и я хотел бы про Станислава сказать несколько слов. Да, все знают, что туба — это аккомпанирующий инструмент, и что это всегда играет самые нижние регистры в оркестрах, ну, иногда в ансамблях, вот в таких, как у нас. Но Станислав — это единственный человек в своем роде, я бы даже сказал, единственный человек в нашей стране, который доказал, что туба — это сольный инструмент. И подтверждение тому — концерты, сыгранные с большим симфоническим оркестром по Англии. Станислав сыграл концерт Вогана Вильямса по заказу британских прокатных компаний. Песенку про пупсика была исполнена в помещении Венской оперы. Московский симфон...
3: Не смущайся.
1: Не, у меня попало в горло
0: что-то. Просто у нас тут ощупывают кур сейчас снизу, потому что на набив происходит подушек лету, и они летают перья повсюду. И набиваются в ноздри пучками. Потом стоит женщина, кстати, с пинцетом на выходе, всем гостям пинцетом их вынимает. Вы поэтому не смущайтесь. А.
1: Вот, Московский симфонический оркестр под руководством Константина Кремца. Ну и также этот факт был признан и в нашей стране. Сейчас пройдет, да, все нормально. Я уже пришел в себя. Значит, в нашей стране был сыгран концерт Аркадия Нестерова в концертном зале имени Петра Ильича.
3: Чайковского.
1: Имени Петра Ильича Чайковского, правильно. И оркестр Казанской филармонии, дирижер Фуат Мансуров. У меня все. А, нет, дальше мы же хотели продолжить. Сейчас мы сыграем произведение для тубы соло. Это будет оперный репертуар. Я, правда, не знаю, как мы его сейчас будем играть, потому что кур ощипали уже очень много. И вот эти вот перья, которые налетают по всей студии, они забивают не только нос, не только горло, что прокашляться нельзя, но даже в глаза попадают эти перья. Да. И нот абсолютно не видно, потому что мы же играем все по нотам, мы не смогли до сих пор все выучить наизусть.
0: А зато у нас вот 100% уже перевыполнение плана за эту ночь по курам. Главное, чтобы... Главное, чтобы они не накидали снова по ошибке кур в подушке, как это было неоднократно. И люди находили у себя тушки кур в подушках после этого. Это брак, мы считаем, в производстве. Много уволенных из-за этого. Они выйдут на демонстрацию скоро все.
1: Ну вот этим произведением, которое мы сейчас играем, мы еще раз подчеркнем, что наш коллектив, он очень универсальный. Мы можем играть не только джазовую музыку, мы можем играть не только классическую, но нашим квинтетом мы можем исполнять также и оперную музыку. И то, что сейчас прозвучит, это будет композитор Россини Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник». На тубе соло исполняет лауреат Всероссийского всесоюзного конкурса Станислав Криворотенко. Итак, Каватина Фигаро.

0: Я вижу, вас немножко удивила вот эта женщина, которая вошла сюда с гусиным пером за ухом. Дело в том, что вот вы прокричали «Фигаро», а как раз по совместительству я уже говорил, что тайком от руководства радиостанции я сдаю вот в ночь субботы на воскресенье все свободные помещения в аренду. Под пыточный, под разделочный, под репетиционный. И вот Изабелла Фигаро, это поэтесса, которая пишет под таким псевдонимом, я сдал, и она работает в соседней комнате. Ее муж просто водитель автобуса, бьет ее смертным боем, не побоюсь этого слова. Поэтому она работает тут в тишине, но мы ей уже сказали, выйди вон, и она пошла дальше писать свои, в общем-то, стихи. А вот какая мысль мне пришла в голову при прослушивании этой замечательной пьесы господина Россини. Не кажется ли вам, что он сидел на винте очень плотно?
1: Я думаю, что на этот вопрос должен ответить лидер нашего коллектива Илья Ферапотов.
2: На винте? Это что значит на винте?
0: Это особый вид наркотического вещества, да, от которого люди долго не спят, очень как-то бодро передвигаются, все суставы у них гнутся очень хорошо.
2: Я думаю, что да, что-то типа этого было все-таки. Винта.
0: Это нервное очень искусство вот у него было.
3: И потому, насколько завинчена, музыка.
2: Нет, понимаете, в этом произведении что? Понимаете, все после исполнения этого произведения хлопают Станислава Дмитриевича. Но, однако, как вы успели заметить...
3: Думаю, что он на винте сидит.
2: Да, на винте мы сидим с Кириллом. Да. Потому что у нас очень, очень подвижные пальцы вдруг после этого становятся. Вот, и мы чешем, как хотим.
3: Мы с мужем договорились, что когда хлопают, мы думаем, что это как будто бы нам хлопают, на самом деле.
2: А Станислав Дмитриевич клонится.
0: А вот...
3: Это у нас разделение.
2: Значит, на винте сидим.
0: Ну, нужно, видимо, еще сказать, что вот вы слышали звуки такие нелицеприятные. Это вовсе не желудки никакие, как вы, наверное, подумали. Ничего подобного. Это лампа отвалилась и упала, светильник.
1: А, да, это был найден резонанс этой комнаты, особенно на ноте си бемоль. Вот, именно вот одна лампа, которая именно вот здесь над тубой сверху находилась, она начинала резко заводиться и так жужжать.
2: Я пытался что-то делать.
1: Так что если во время эфира вы такой слышали небольшое такое, такое жужжание, то это вот как раз та лампа, она...
4: Которая на винте.
1: Да, которая тоже, наверное, уже теперь уже на винте она сидит. Очень плотно так. Вот она нам тоже подыгрывала, потому что все это заводилось и было так все вместе весело.
0: Ну, учитывая, кстати, то, что там обычно мы прячем отмытые от наркобизнеса доллары, тоже в аренду с утра приходит, в общем-то, человек, который курьер, забирает их, кладет туда товар. Ну, тоже надо же как-то крутиться, жить, то главное, вы иногда ее подпираете, чтобы не упало все. А то зачем нам с утра какие-то там люди, там они придут, скажут, типа, где баксы, скажут, что вы им отвечать?
1: Да.
0: Ну что же, дальше пьесы.
1: Да. Я думаю, настало время поиграть Джорджа Гершвина. Summer Time.
2: Джорджа.

0: Короткая какая пьеса, ну, завораживающе, сказали все, кто ее сейчас слышал наверняка. Может быть, сразу как-то мы не будем делать такие вот долгие перерывы, да, на разговоры, а сразу такой дадим несколько пьес нон-стопом, потому что хотелось бы еще каким-то образом потом поделить наушники и послушать, может быть, какие-то будут к вам вопросы в прямом эфире. То есть давайте, может быть, как-то парочку сразу пьес, а потом послушаем, о чем хотят спросить.
1: У нас очень парочка такая, готовая уже есть. Мы ее после фестиваля в Ливерпуле, посвященной рок-группе Beatles, в нашем репертуаре тоже появились произведения, переложенные на брас-квинтет, который исполняла эта легендарная группа. Первое произведение называется точно так же, как и та улочка, на которой стоял наш отельчик, в которой мы жили. Пенни Лейн. Итак, Джон Леннон, Пол Маккартни, Пенни Лейн. Пенни Лейн.

И вторая песня, которая пойдет тут же нон-стопом, это песня «Hey Jude», которую Джон Леннон посвятил своему сыну Джулиану. Итак, Джон Леннон, Пол Маккартни, «Hey Jude», Асола на Валторне, лауреат Всесоюзного конкурса еще тогда, когда был совок. Олег стал уже лауреатом конкурса. Итак, лауреат Всесоюзного конкурса Олег Никитин, Валторна.

0: Я предлагаю каким-то образом вот, да, с наушниками разобраться, чтобы вам было слышно. Сейчас мы попробуем послушать звонки, но я постараюсь как-то дублировать наших радиослушателей, в смысле переводить жестами, мимикой, соответственно, и всяческими записками. Здравствуйте, опять этот вот жуткий звон. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
1: Значит, к вашим уважаемым гостям есть такая маленькая просьба сыграть что-нибудь такое приятное, спокойное и усыпительное. Так, чтобы усыпить, вот смотрите, задача какая-то.
0: А нет, извините, жить, прежде чем, простите, алле, уважаемые, прежде алло. Чем задача, знаете, есть пословица, бабки в руки, будут звуки. Прежде чем ставить задачу, пришлите денег. Так что давайте вопрос, а потом задачу. Может быть, ваша заявка будет выполнена, а может быть, нет.
1: Вопросик, значит, будет такой, как они к творчеству Бетховена соприкасаются, смогли бы они апассионат сыграть?
0: Вот это хороший вопрос, и в ней же сразу звучит, видите, и просьба. Видите, можете же, понимаете, правильно сформулировать то, что вы хотите сказать. Спасибо. Кто будет отвечать насчет пансионата? Пансионат, да? Пансионат Бетховена, я так понял. Видимо, под Москвой где-то место встречи, как говорится, каких-нибудь людей и дележа денег, да?
2: Да, я думаю, что на вопрос про...
0: Не, ну есть же там кабак у Гашика, пансионат у Бетховена. Свинина по-моцартовски там, блюда.
2: Да. Про пансионат Бетховена отвечает коммерческий директор Московского брас-квинтета имени Тимофея Докшинцева Кирилл Якушев. Кирилл, давай, твое слово.
3: Добрый вечер. Ну, знаете, мы с удовольствием, на самом деле, отыграли бы в пансионате Бетховена. Не далее, как через пару недель Новый год. Вот. И, по-моему, совершенно случайно, как так получилось, что вот в Новый год как бы мы будем отдыхать. Как бы это не дело. Мы привыкли много очень работать.
2: В Барвихе отдыхать будем, там рядом с пансионатом Бетховена. В Барвихе находится там.
3: Поэтому, если будут предложения, как бы, то мы с удовольствием выступим.
2: Отличиться. Кстати, мы можем выступить не только в пансионате Бетховена, мы можем выступить в любом другом подмосковном пансионате. Вот, кстати, нас пригласили вот уже в пансионате. Отрадное, мы уже будем выступать, уже заявочка у нас лежит 25 декабря. Кто, кстати, хочет нас послушать, могут приехать прямо на концерт в этот пансионат. Все. Так же вот, мы договариваемся с пансионатом в Барвихе, но вот какие-то чисто технические сложности.
3: Там кто-то болеет у них сейчас.
2: Да, болеет человек.
3: Из обслуживающего персонала.
0: Что-то, да, там этот насморк у него. Но можно же... Можно же ведь, в принципе, как? Можно туда приехать, рядом разжечь костерок, шашлычка, и ночью, и хорошенько поиграть, и в свое удовольствие, на радость.
3: Ну, я, лунную, все, что
2: да, я, кстати, вспоминаю вот вопрос предыдущий. Просили что-нибудь спокойное сыграть. Я думаю, вот то, что мы только что сыграли, «Hey Jude», Джона Леннона, очень спокойная песня.
0: Спокойно,
2: я
0: да.
2: думаю, Джон Леннон ее потому своему сыну посвятил. Он наверняка под эту песню его укладывал спать, когда он был маленький, правильно? Вот. И в Ливерпуле они тогда жили.
3: Или в Барвихе.
2: Когда из Гамбурга вернулись после Америки, да, в Ливерпуле. Да, да, вот да, в да. этот момент он эту песню написал. Ну, когда же мы были на этом самом, когда жвачку жеваную Пол Маккартни подарили как сувенир на фестивале Битлз, да. И вот я думаю,
3: как
2: что
3: он
2: уже...
3: Как продать потом за...
2: Ага, да, долларов. За 1500 баксов, но мы так скинулись, и нам не хватило $1.5. Мы сейчас очень жалеем на это тело. Но суть не в этом. Суть в том, что если мы сейчас еще одну такую песню сыграем, то половина наших слушателей, уснёт, они уснут, да. А кто слушать будет? Тут наоборот надо сейчас что-нибудь бодрое такое, завораживающее и так далее. Кстати, вот коммерческий директор опять тянет руку, он проводит рекламную кампанию, я уже за него, уж так сказать, договорю. Наша рекламная кампания заключается, просто он гениально, просто все заключается. Самое главное, что компания дешевая настолько, что все, что это только люди должны, вот просто суть компании нашей заключается в том, что каждый человек, который сейчас нас слышит, вы должны рассказать трем своим друзьям, знакомым, подругам, коллегам и так далее.
3: Можно врагам.
2: Да, даже врагам можно это допускать. Даже можно сказать не в очень хорошем свете, потому что чем больше подковырки, тем это еще больше рекламный эффект приносит. Вот троим своим вот, людям, знакомым, коллегам, врагам и так далее, с условием, что те, каждый из них, в свою очередь, должен тоже рассказать троим.
0: Это называется пирамида.
2: Пирамида, да-да, и еще. Вот это вот. Вот в этом и заключается вся конгениальность. И через некоторое время просто будет весь мир охвачен уже, потому что уже из-за границы такие же штуки идут, все про нас рассказывают, только сейчас уже считается очень стильно говорить только чисто про московский брас-квинтет имени Тимофея Александровича Дакшифера. Кстати, я хочу всех радиослушателей поздравить у Тимофея Александровича Дакшифера. Если считать, что сегодня 14 число, то уже вчера. Вчера, в субботу, 13 декабря, Тимофея Александровича Дакшифера день рождения, и мы его поздравляем, да, с его 76-летием, и он, не 6-летием, а 76-летием, да, что вот он уже очень пожилой, но вот сегодня мы с ним созванились, он всем радиослушателям передает привет, он сам сейчас внимательно слушает, и я думаю, мы продолжим поиграть что-нибудь. Саш, как ты думаешь?
0: Ну, давайте еще один звоночек. У нас все делается попарно, в честь одного нашего больного друга. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Очень приятно услышать таких прекрасных профессионалов. Очень редко бывает такая музыка.
0: Вот поэтому... он не догадывается, что это я играю я один и говорю разными голосами.
4: И тем не менее... У вас, конечно, прекрасные шутки, но тем не менее, спасибо большое за такую музыку. Прям отдыхаю душой. А посему вопрос у меня банальный. Какие у вас творческие планы? И где вас можно услышать? И можно ли купить вашу музыку? Спасибо.
0: Спасибо.
2: Наши планы обширные, просто обширные. Кроме гастролей по Москве и по России, мы вот уже съездили в трехмесячный тур по Италии, и после этого были полгода в Японии, поэтому мы вот этот вот полугодовой пробел, который мы допустили, ну, по объективным причинам, потому что мы отсутствовали в стране, вот, народ начал очень интересоваться, где же московский брас-квинтет имени Тимофея Дакшифера, почему они нигде не играют, как же можно их послушать, все больше и больше, и вот этот вот звонок, это тому подтверждение, и вот сейчас мы наверстываем, у нас просто очень плотный график концертный, вот вчера мы 3 выступления отыграли, сегодня вот 2 концерта сыграны, вот этот вот ночной эфир, завтра нам играть, мы не знаем, как мы вот с утра успеем только отоспаться где-нибудь так до 7:30, и опять на репетицию, разминки, то есть тренинг такой.
0: Я знаю, что завтра вы играете вот на открытии торжественной комнаты матери и ребенка на Павелецком вокзале.
2: Да, там очень хорошая мама просто попросила открыть эту комнату, так что мы ее откроем.
0: Просто там долго было замазано эта комната всякими гадостями, забит замок, наконец да. Это произошло, да. Ну, знаете, сейчас одну секунду, я тут показываю телевидение, что им нужно перевернуть кассету. Сейчас перевернемся, тут кругом же камера слежения. Да. Музыку, да? Или еще как-то дополнительный какой-то ответ, там где можно купить...
2: Кассетки, насчет кассетки. Мы продаем наши кассетки эксклюзивно на наших концертах. Нигде в продаже, ни в каких там ларьках, ни в студиях, ничего нет. Поэтому человек, который интересуется творчеством нашего коллектива, он должен прийти на наше выступление, и мы там проводим викторинку. То есть, если он отгадает викторинку, то человек может эту кассету получить бесплатно. Мы на каждом концерте разыгрываем одну кассетку. Но кто не получит, там неправильно отгадает или не знает, или что, то он может запомнить то, что говорилось на этом концерте, и прийти на следующий концерт. И тогда он уже будет знать, потому что мы всегда разыгрываем одну и ту же песню, в чем вся заковырка, секрет. И некоторые люди, которые вот приходят из концерта в концерт, они уже собрали даже кассет коробками просто, они уже потом выходят на улицу, ну и пихают их по двойной цене, по тройной. То есть народ, кто не знает, что их можно у нас купить, они начинают так вот такой подпольный бизнес вести. Так что вы не покупайте, да, не покупайте у них кассетки, потому что это хотя кассеты и наши, и они записаны там на цифре, все.
0: Там некоторые, я знаю, допивают сами чего-то докладывают.
2: Поэтому может быть такое, что обертка наша, потому что они кассету вытаскивают оттуда, кладут себе в карман, а туда вставляют уже там
0: свою какую-то,
2: а продают как московский брас-квинтет. Вот. Вот Кирилл Якушев, коммерческий директор, просит слово. Давайте послушаем, что он хочет нам сказать.
3: Вообще, по поводу приобретения кассет московского брас-квинтета и Тимофея Александровича Дакшифера, а также его книги и нот, изданных под его руководством.
2: Книга «Трубач на коне» называется Тима Феликсовича Дагшицера. А все музыканты, которые нас слушают, и все, кто играют на трубах, на тромбонах, на валторнах и на тубах, вы можете взять... Что вы можете приобрести у нас?
3: Упражнения для занятий на трубе. Школа систематических упражнений для занятий на трубе.
2: Причем это может быть любая абсолютно труба. Даже если вы купите эти систематические занятия, вы можете просто взять простую железную трубу
3: и по этой системе научитесь играть.
2: Да, то есть у вас изумительно начнется получаться все. А если вы возьмете...
3: А если серьезно, загнете по поводу кассеты всех этих книг, то помимо того, что вы можете после концертов обратиться к нам, да, то вы также можете обратиться лично ко мне.
2: К коммерческому директору.
3: Да, если кто-то сейчас записывает телефон, если ручка у кого-то
2: Кирилл,
3: есть,
2: сейчас мы спросим, мы можем?
3: Очень медленно.
2: В живом эфире можем?
3: Телефон, очень медленно скажу циферки одна за другой. Цифры такие. 7-9-2-1-3-5-5. Или просто 792-13-55. Обратитесь лично ко мне, и мы изыщем какую-то возможность встретиться с вами.
5: Этого телефона.
3: Чтобы вы приобрели эти кассеты, школы, книги и так далее. Спасибо вам большое.
0: Ну что, пьеса?
2: Пьеса. Ирвин Розенталь. Маленький коричневый кувшин. Ну что такое в маленьком коричневом кувшине? Обычно какой-то напиток такой может находиться, который уже так полу это самое. И вот эта музыка, она такая в джазовом стиле написана, и ее нужно подразумевать, что ее играют пьяные нью-йорлянские музыканты. Ну и сейчас мы попробуем это изобразить. Там первый начнет там Стасик на тубе на своей опять, как всегда, ему все лавры, а мы потом будем думать, что хлопать будут нам. Стас, начинай!

0: Ну, я думаю, мы общались вроде бы сейчас уже с нашими уважаемыми, живущими в ночном городе. Может быть, опять дадим немножко слово музыке, чтобы не надоедать людям с вот нашими разговорами, поскольку голоса человеческие, они противны. Ну, вообще, сами хотя та же, значит, трахея, бронх, дальнейший мешок легочный, это своего рода тоже ведь труба, но звукоизвлечение вот у людей противное все-таки. Ну, такие животные. Это неправильный счет, да?
1: Нет, очень правильно, потому что сама суть извлечения звука музыкального, она, в принципе, в чем заключается? В том, что воздух идет через губы. Но через какие губы он идет, вот в этом вся суть и заключается. Потому что это, в принципе, самый простой звук, который только можно придумать. В природе своей это вот звучит без инструмента, вот так вот. Да, вот это вот, да. В принципе, вот и вся суть заключается.
0: Когда мы и, кстати, первооткрывателем этого звука был конь.
1: Да, кстати, вот Тони Буденова, Юрий, это хорошо вообще. Почему были оркестры в коннице Буденова? Это же все оттуда пошло. Римский Корсаков, опять же, еще даже Блажевич. Это действительно история наша, вот откуда все пришли. Кстати, вот такие жанры, как квинтеты, это вот чисто наше русское открытие. Это было еще в 18 веке. Да, крепостные крестьяне, там все это, военные оркестры. Ведь не каждому пригласить себе в усадьбу там помещик, какой-нибудь оркестр большой. Ну, конечно, тот помещик, который поглавнее был, тот, конечно, целую кавалерию загонял. А тот, который так послабее, там сбоку попроще, тот, в общем, думает, блин, надо же бабки экономить как-то. Надо на гулянку оставить. Так что вот думает, оркестр поменьше. Вроде бы то же самое, все, оркестр играет, а бабки уже сэкономлены, уже все в полном порядке, можно опять мешкуху закатывать. И в полном... Так, ну вот. Потом, в наши коммунистические времена, это все было очень, я считаю, что несправедливо забыто. Потому что считали, что бабки не надо экономить. И все начали играть только чисто в духовые оркестры. Сплошные оркестры, которые играли только марши Гимн Советского Союза. Кстати, я вот до сих пор наизусть помню. Но я не буду сейчас в живом эфире играть, потому что у нас уже как бы другой гимн России. Но неважно. Вот. А американцы, они все это подхватили очень живо, так, через артистический менеджмент, в общем, приподняли, и у них там все это дело процветает, а у нас как бы только вот наш коллектив, как брас направление, в принципе, это единственный коллектив в нашей стране, профессионально занимающийся вот этим делом, потому что вот действительно вот у нас... Мы только этим зарабатываем себе на жизнь, кстати, вот уже третью машину меняем, то есть хватает там на бензин, там, на покушать.
2: Если вот так, пара это, заказных убийств еще каждый месяц.
1: Да. Ну вот, теперь вторая задача, значит, задача про дачу, правильно, дачу надо до конца отстроить, потом можно уже с жильем улучшаться, то есть, ну так тоже потихонечку обороты набираются, в общем, ребят, живем, все, расцветаем, все. Тимофей Александрович опять согласился дать свое имя на наш коллектив, что тоже опять так повышает рейтинг, все сразу, ну, если Тимофей Александрович согласился дать имя, вот мы с ним действительно связались, и вот все, в общем, все так и было, и вот он пришлет сейчас письменное подтверждение. Совсем недавно все произошло, после того, как мы из Японии приехали, уже наш рейтинг уже настолько высокий стал, что... В общем, не знаем даже, что с ним теперь делать. Вот на радио уже прямо то туда приглашают, то сюда. Но мы только на эхо приходим, то работаем только на эхе. И вам рекомендуем эхо слушать. Это очень популярная радиостанция. Поэтому... А еще Саша Лаевский, это такой ведущий. Второго такого ведущего просто не бывает. Я смотрю, думаю, надо к нему в подмастерье пойти. Тоже хочется, надо так в эфир повисеть.
0: Намекает, да, на мои физические данные. На мои вот эти постоянные кивания головой, попадания на бок. Да, вот.
1: Так. Ну ладно, не будем загружать слушателей текстуры, да? Текстуры, что это самое? Чуть Рэй не так сказал, как тот парень в броневичке, да? А теперь дискотека. Итак, Генри Манчини, «Розовая пантера».

0: Вот такая пантера розовая прошлась из этого самого. Я думаю, нормально, да, что это прозвучало, ничего?
1: Да, кстати, аналогичный мультфильм, вот сейчас в немецком исполнении уже вышел, там вся эта музыка играется на губной гармошке. Вот. Хотя изначально это, конечно, было...
0: Губная гармошка.
1: Положи на место, положи на место, не трогай больше.
0: Это губы, воздух через губы, опять все это очень символично, опять звук образования и так далее. У меня какой, Саш, у меня к тебе предложение такое вот оригинальное... Стас говорит, что мы очень любим хэви-метал, тяжелый рок и вот эту вот всю вот эту вот, как эта музыка называется детским голосом?
1: Хард-рок, дэт-метал.
0: Да, не, дэт-метал, да, вот это вот, особенно вот это вот, которое, да, последнее. И мы бы хотели, в общем, так вот вместе помузицировать, знать, что ты поешь. Может быть, вот мы могли бы что-нибудь сыграть, а ты что-нибудь бы спел. Это как бы вот так вот объединение жанров бы получилось, и было бы очень здорово, прям. И просто великолепно. Вот Стасик, он играл с Московским симфоническим оркестром под управлением Константина Кремца в Венской опере «Пропустика» песню соло для тубы с оркестром. Я думаю, вот, вот если бы ты мог Пупсика спеть что-нибудь?
1: Прям будет с матерной руганью. С матерным текстом, это нормально.
0: Нормально, да?
1: Я думаю, да.
0: Ну, я думаю,
1: но это же классическая пьеса. То есть мы даем перевод. Ну, кое-кто из великих композиторов пописывал стихи.
0: Угу.
1: Еще мало кто об этом знает. Вот это, по-моему, что-то из Вагнера будет. Нет, он не знает. Ну, пап, объявляй.
0: Объявляю. Песня про пупсика.

Родился в нашем роддоме невъебенных размеров пупсик. И все нянечки и докторишки ходят ебал.

весь в зубах, в волосах и с хуем, с неопрятной татуировкой, срет, как лошадь, плюет со соски, медсестру пощипал.

Спит девчей-то костюм спортивный, и недавно его видали с толстой бабой у трех вокзалов.

0: А к нам, кстати, присоединился вот Антон Королёв на блестящей такой дудочке. Хорошая пьеса, хорошо исполнена.
1: Да, Саш, но мне становится ясно, почему обычно вот перед эфирами пишут фонограммы, готовятся, как тренируются, потому что невозможно просто вот так вот взять, так и сразу, просто ни с того ни с сего вдруг исполнить песню. Ее как бы надо...
2: С самим автором просто ответственность колоссальная, просто
1: да,
2: перехватывает.
1: Да,
0: плюс, учитывая то, что, плюс учитывая то, что текст тоже не был готов, а по ходу был написан.
1: То есть это же надо как бы отрепетировать, отрежиссировать, все это сделать нормально. Блин, опять у меня перо в горле застряло, начал картавить.
0: Ну что же, ненадолго прервемся. Я напоминаю, что у нас в гостях московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня в живом эфире московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. Еще раз напомню имена участников квинтета. Это Илья Ферапонтов, труба, Кирилл Якушев, труба, Олег Никитин, валторна, Валерий Турутин, тромбон и Станислав Криворотенко, туба. Мы продолжаем слушать концерт. Напоминаю, что все это действительно в прямом эфире. Вы свидетели «Мига». Ну, я не имею в виду, когда миг пикирует, а в смысле того, что мига, вот, на мгновение, проще объясню, да, вот. Продолжаем музыку, да, слушать?
1: Да, значит, сейчас перенесемся в Латинскую Америку, к берегам Рио-де-Жанейро, в общем, к мечте Остапа Бендера, и послушаем музыку композитора Веласкес «Бесама Мучио».

Вот такая вот замечательная песня. Но я хотел бы вернуться из зимы в лето, в август месяц, тогда, когда проходил 12-й международный московский кинофестиваль, участниками которого мы были, и, в общем, мы обслуживали культурную программу этого фестиваля. И мы сейчас хотим сыграть очень символичное произведение, которое написал композитор Нино Ротта. А это музыка к кинофильму Федерико Феллини «8,5». Итак, Нино Ротта «8,5».

0: Меня вот очень интересует судьба, вот ты говорил о Московском кинофестивале, и сразу же просят добавить в Сопоте.
1: Да, вот вчера между первым и третьим выступлением, второе выступление у нас было в киноконцертном зале «Пушкинский», это бывший который кинотеатр «Россия». И, значит, наш квинтет, несколько усиленный струнной группой и ритм-секцией, участвовал при оформлении, под управлением, кстати, кондуктора, опять-таки, Константина Кринца. Вот. Мы участвовали на презентации абсолютно нового мультфильма, который только что вышел, вот только вот вчера состоялся его первый показ, так что следите за рекламой, за кассетой, вы сможете этот мультфильм приобрести. А мультфильм этот называется «Незнайка на Луне». Ну, это в честь кинофестиваля, вот я так подвел от кино.
0: А, я понял.
1: Кстати, да, эту презентацию будут показывать по ОРТ, и вы можете посмотреть, как вот наш коллектив там будет, в общем...
2: РТР, по-моему.
1: По РТР, ОРТ, РТР, ну, в общем, по буквам
0: почти
1: одинаковые. Буквы почти одинаковые, так что вы там разберетесь, когда будет все это про, в общем, там, про мультик, про Незнайку. А я думаю, сейчас неплохо бы было сыграть Гершина, как вы считаете? Ребята, да? Гершин. А, Пупсик на Луне? Да? Нет, это не знаю, когда, кстати, там был Ролан Быков, Олег Табаков, Кристина Рогатина.
0: Достойные космонавты.
1: Да, не на Луне. Не, они были не на Луне. Они были. Да, они были на презентации, да.
0: Наверное, все напились. На презентации же делают, чтобы напиться. И поесть на халяву таких этих маленьких мясных шариков, натыканных на зубочистки, которые лежат на блюде.
1: Да-да. А вел всю эту презентацию вел уже довольно-таки так известный и заслуженный человек, который, да, ведет передачу «Поле чудес». Там,
0: Евгений Федорович Светлана.
1: Да, не.
3: Девичество.
0: И не угадал.
1: Забыл.
3: Леонид
1: Аркадьевич Якубович. Да, все, я... Итак, Джордж Гершвин, «It ain't necessarily so».

0: В основном старика Гершвина можно узнать по кодам его произведений. Вот его коды — это его лицо. Прямо как у Пикассо, его квадрат и девочка на шару. Ну, там у него девочка на шару.
1: Саша, я чуть не забыл, почему я говорил про мультик, про Незнайку, потому что вот здесь вот этот вот Гершвин, который мы сейчас играли, здесь как раз, когда мы его играем, я всегда вспоминаю диснеевские мультфильмы, и особенно про Том и Джерри, вот этот вот тромбоновый ход в каждой мультике есть, который вот он прозвучал. Сейчас еще раз попробую его напомнить. И там кот бежит за мышонком, вот я к этому хотел подвести, но не довелось перед произведением, значит, надо было добавить после.
0: А я вот всегда, когда слушаю произведение Гершвина, вспоминаю, как одна из популярных молодежных ведущих, которая сейчас занимается, насколько я понял, молодежной агрессивной музыкой, а еще тогда были вот эти по дважды два всякие новости, и когда Кейт Буш пела одно из произведений Гершвина, вот клип этот показывали, она сказала очень многозначительно, а на губной гармошке тут по исполнял сам старина Гершвин. Там какой-то старичок играл на губной гармошке. После этого она извинилась, сказала: ну что, конечно же, Гершвин давно умер. Доказав свое вообще уникальное знание во всех музыкальных дел. Но я предлагаю, может быть, послушать теперь телефонные звонки 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Московский брас-квинтет имени Тимофея Дакшицера. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте. Говорите.
2: Вот такая ситуация. Я как понимаю, коллективу нужна дикая популярность. Так, и существует, в общем-то, одно ДК такое, где ни за аренду ничего платить не надо, и крыша есть. Представляете себе?
1: Кого? Ну, я бы хочу сказать про крышу, значит. Это как вопрос был, да?
2: Нет, значит, это не как вопрос, это как предложение.
1: Предложение?
2: Явиться в это самое ДК, адрес такой: улица Шипиловская, дом 6, корпус 3, крыша. Вход через 2-4 подъезды. И крыша есть, и абсолютно бесплатные люди, в общем-то, которые входят, там, когда через решетку перебираются, там билетики продают.
1: Так, давай еще разочек. Шипиловский проезд.
2: Шипиловская улица, дом 6, корпус 3, крыша.
1: Крыша, понятно. Это значит, корпус это 3. Корпус 3. Это там, где на окнах решетки, что ли? Вот это самое.
2: Нет, корпус 1 на окнах решетки. Это муниципалитет Орехово-Борисово-Северное. Это чуть подальше туда.
1: Кого спросить там у вас на Шипиловской, да?
2: На Шипиловской спросить Михея.
1: Михея?
2: Да, ну там, по-моему, весь дом знает. У него такой гараж зеленый стоит. Там все время пытается его ракушку согнать куда-то в сторону.
0: А сказать от кого? От кого сказать?
1: От кого сказать, что пришли?
3: К Михею.
2: Да, там знают, кто к нему приходит, поэтому
1: А вы говорите, что на радости. Да, да. Не, ну я хочу все-таки про крышу сказать. Значит, мы сейчас работаем под крышей под Депутатской. Значит, есть такая организация, это на полном серьезе, это же без слухов. Организация называется Академия Возрождения Ренессанс, а президентом этой академии является Элла Александровна Памфилова и Московский брат-квинтет имени Тимофея Александровича Дакшицера является составной частью этой академии, на что у нас есть соответствующие документы, печати и подписи Эллы Александровны Памфиловой. Так что, если кому-то нужна крыша, то мы сами вам еще можем ее дать. И, кстати, 20 декабря будет проходить пресс-конференция на юго-западной метро. Там будет такое вот, в общем, заведение.
0: Там где шашлычная.
1: Напротив, там есть где? Напротив скважины, напротив ночного клуба скважины. Там будет, ну, туда не пропустят, потому что всем нужно специальное приглашение, так что...
0: Или приходить в маскарадных костюмах.
1: Я никого не приглашаю, потому что эта пресс-конференция будет закрыта, да. И вы можете это увидеть, будете потом по телевидению, опять-таки...
0: А также на диафильме, который будет выпущен. Давайте следующий звонок.
1: Да, звоночки давайте еще разочек.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, пришлось еще к вам позвонить.
0: Конечно.
4: Простите, Бога ради. Вы знаете, очень прекрасная игра. И, конечно, зашибательный пупсик. Но мне даже не то, что дело в ненормативной лексике, но мне нравится, как Саша поет, и приятная мелодия. Меня интересует мелодия, чтобы была... Интересно, она как раз у пупсика имеется. Вот, а особенно концовочка там, где он от трех вокзалов с какой-то женщиной. Это как-то так понятненько. Ну вот, но я не про это. Я хочу сказать про квинтет. Квинтет играет прекрасно. Ну вот, понимаете, мне, например, для меня, а даже у Моцарта, допустим, близко, и как-то очень бы хотелось что-нибудь такое услышать. А вы знаете, я хочу сказать, вот как раз все-таки специалисты такие люди, музыканты, вот как они понимают, например, Гершвина. Вы понимаете, мне, например, для меня, вот прекрасное исполнение, а что-то в мелодике Гершвина не наше. И понимаете, и оно, во-первых, постоянно как бы одинаковое. Оно вот, ну, как бы эта мелодика, она повторяется все равно из вещи, в общем, вещь. И даже вот когда исполняют Гершвина, то это трудно слушать. Даже вот лично мне вот в исполнении брас квинтета, несмотря на хорошее исполнение.
0: Понятно,
4: может,
0: вы знаете,
4: что-нибудь классическое исполнение. Вот Россини, может быть, есть у вас ноты и разученное что-то. Угу. Спасибо вообще за все, и за Пупсика, и за весь концерт. Все
0: спасибо. Спасибо. Спасибо. Вот насчет винтовика Россини.
1: Я думаю, что мы должны внести некоторые коррективы в то, что вы только что вы правильно прокритиковали Гершвина, что действительно это очень серьезный и тяжелый композитор, и когда его исполняешь, он начинает звучать как-то, в общем, не по-русски, и естественно, потому что композитор же американец, он, это чисто американская музыка, все. Но это как раз то, что нельзя исправить. Музыка американская никогда русской не станет. Но можно исправить другую вещь. Мы попробуем сейчас опять-таки сыграть Гершвина. Вот.
5: Я хотел бы дать совет, вот как слушать такую американскую музыку. Для нее важнее всего антураж. То есть вы должны представить виски, кусочек шоколадки, ботфорты, ковбоя, конька и ну что вам
0: в голову придет. Правильно, достаточно просто съездить в Макдональдс, купить жирные мерзкие пищи и жрать ее.
5: Но там всегда очередь, поэтому обременительно.
0: Там очередь в туалет. Это всегда стоишь в туалет. А нужно правее. К женщинам, которые кричат вот так, рукой машут. Привет, кричат.
5: А вот по поводу Пупсика, конечно, он вам приглянулся, потому что его мелодика основана как раз на нашем родном русском фольклоре.
1: Это, в общем, ничего, что мы смеемся, потому что у нас очень хорошее настроение, уже так полчетвертого времени, и вообще, я думаю, все в порядке. Итак, уже все приготовились, да? Уже мы еще послушаем звоночек или еще поиграем?
0: Не, ну, вроде обещали старика Гершвина.
1: Старика Гершвина обещали, значит, если обещали, надо сыграть. Итак, снова в эфире Джордж Гершвин. Музыка из кинофильма. Все, что сегодня, весь Гершвин, который звучал, это была музыка не из кинофильма на этот раз, а из оперы «Порги и Бес», а в данном случае прозвучит «I got plenty of nothing».

0: Ну, предлагаю послушать еще, наверное, телефонный звонок, потому что наша встреча приближается к концу, и нужно уже нашим радиослушателям дать побольше высказаться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы говорите только громче.
1: Да-да-да.
0: Да-да-да.
1: А у тебя, Саш, много племянников?
0: Вы знаете, вы имеете в виду племянников и девочек тоже, или только мальчиков? Тут важно.
1: Мне кажется, что я нашелся у тебя.
0: Нет. Не я. Это как в одном фильме. Да, как в одном фильме там в человека стреляли, он говорил, не я. А точнее, фильм «Бумбараш». Также я отвечаю всем племянникам, не я. И пячусь боком. Поэтому у меня такая странная походка, поскольку часто подходят люди с такими вот предложениями, вопросами. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый, здравствуйте.
2: Я в полном отпаде от вашей передачи, а вопрос у меня связан с другим. Куда вы дели Катю Половинкину?
0: Такой свежий вопрос. Спасибо. Действительно, почему-то с момента, как она исчезла из поля зрения вот наших уважаемых радиослушателей, никто такой вопрос не задавал. Вы первый, пожалуй. Я еще раз объясню. Дело в том, что она сейчас устроилась воспитательницей в экспериментальный детский сад номер 7, где учатся, в общем-то, пупсики, начиная от грудных и заканчивая 25-летними. Вот. Там все совмещены и классы совмещенные. Там, например, на один класс обязательно должен быть 25-летний пупсик и грудник. Вот. Ну, вот такие классы. И все. И там же животные тоже. Там они их кормят. В общем, у них там полный коммунизм и просто лафа такая полная. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем, уважаемые.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот и у меня вопрос к музыкантам.
0: Вот это
3: вы
0: правильно.
3: Знаете, например, что... Ну, то есть вопрос относительно того, каково истинное все-таки ваше мастерство музыкальное. Вот ведь известно, что, допустим, Ингви Мальмстен, ну, знаете, да?
4: Конечно.
3: Вот,
0: спортсмен,
3: да.
0: Великий.
3: Да. Техника... Я понимаю. Да. Его техника такова, что он играет со скоростью, значит, 18 нот в секунду. Вот. Стив Вай его переплевывает, у него там 24 или там 22, но это с учетом этой самой правой руки на грифе. Вот. А, значит, каковы ваши, так сказать, вот технические уровни? Не могли бы вот вы что-нибудь такое продемонстрировать?
0: Спасибо.
4: Эксперт по звуку хочет сказать Да, у нас есть специальный эксперт по звуку, который специальной машинкой выверяет, сколько нот в секунду извлекает наш коллектив.
0: Машинкой, поскольку он глух на оба уха с рождения.
5: Дело в том, что существует не только звуковой барьер, а также еще и слуховой, и в принципе он превышен каждым.
0: Понятно, все понятно, спасибо. Ну что же, продемонстрировать,
4: сколько извлекаем мы звук в секунду, или в чем суть вопроса-то?
0: Ну, видимо, скоростную игру какую-то, может быть, стоит изобразить. Может быть, каждому из вас что-то такое сольное, прям мощнейшее. Прям по очереди, да. Прям со страшной силой.
4: Ну,
0: прям.
4: Давай. Очень быстро, да.
0: Очень быстро.
4: Так, давай. Да.
0: Человек очередной рухнул.
4: За кошком, те, которые там карабкаются.
0: Там связками просто.
4: Я обвалил, да, весь, вот они налипли там. С третьего по восьмой этаж такие.
0: Суперамиды. А что касается тубы, как?
4: Да. Ну, у нас, кстати, очень подвинутая в техническом плане. И она может очень в несколько октав сыграть за секунду, а в октаве в одной 12 звуков.
0: Ты сейчас скажи, что она и танцует, сама ходит.
4: Значит, до, ре, ми, фа, соль, а, си. Это 7 звуков, и между ними еще бемоли и диезы 5. Итого 12 получается, правильно?
0: Или бемоли,
4: и 4 октавы. 4 на 12. Ой, это за 50 даже. Мы переплевываем те показатели, которые дядя тут это самое. Ну ладно, соловья басни не курят. Стасик, прыгнешь 4 октавы.

0: Это, кстати, я должен отметить, что это музыка Лаерского, а вариация все из той же песни про Пупсика, так что, которая вот должна была прозвучать, но так как не было срежиссировано и, в общем, и отрегулировано, а, в смысле, отрепетировано, вот поэтому... Да-да. Я думаю, что мы сейчас что-нибудь как бы... Что мы должны сказать сейчас? В прямой эфир, чтобы прямо получилось. Вот так вот, да?
1: Ну что, пьеса?
0: Пьеса, да. Пьеса. Значит, исполняем произведение, которым мы обычно заканчиваем наши концерты, которое называется по-английски... А, кстати, вот по поводу этой пьесы. На телевидении, на радио, везде звучат эти фонограммы. Приезжаем куда-то на гастроли, заходим в кафе выпить кофейку, по телевизору идет сам себе режиссер, звучит вот эта пьеса, которую мы сейчас исполним. Приходим куда-то, это самое, дома включаем магнитофон, эта пьеса звучит. И везде нужно... Уже получается такая ситуация, что приходишь домой, включаешь утюг, а там вот эта вот пьеса, да. А пьеса, да, а пьеса, значит, композитор Берлин, по-английски она называется «Take on putting on the Ritz», а по-русски очень просто. Надеваем фраки. Одеваем, да. И...

0: Ну, если мне не изменяет память, это была мелодия еще из фильма «Дежавю», да, по-моему? Вот там баба пела «Дежавю», ля-ля-ля. Вот, на этой замечательной ноте мы и попрощаемся с московским брас-квинтетом имени Тимофея Дакшицера. Соответственно, дальше должна следовать из моих уст длинная телега о всяких пожеланиях и благодарностях. Считайте, что она прозвучала. Вот. И также хочу поблагодарить наших замечательных радиослушателей, которые, в общем-то, постоянно нам звонили, поддерживали, наверняка слушали. Вашему квинтету удачи. Вот. И, собственно, пережить эту долгую зимнюю гадость, которая творится за окном. Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Всем спасибо. Приходите на наши концерты, слушайте нашу музыку, следите за рекламой, следите за эфиром. Я хочу персонально спасибо сказать Александру Лаи.
3: Дам тебе в ухо!
4: Уйди, опоссум, я в печали.

Нет, совершенно, совершенно не то. Штраус, давай это нормальный заход уже сделай там. Давай, давай. Ну, потому что музыкантов сейчас как собак тут повсюду ходит со своими шкрипками. Я тебя взял бабки, за что плачу? Чтобы ты играл нормально, а ты тут... Давай, пошел, давай.

0: И в этот дивный морозный вечер мы начинаем беседу с тремя представителями, скажем так, московской интеллигенции, московской пишущей братьи, сокращенно МПБ. Я представлю данных людей по именам, о себе они расскажут сами. Дело в том, что огромное количество некогда великих союзов распалось на такое же еще большее количество более мелких, скажем так, субстанций, унт и так далее. То есть дробление цельных единиц в наше время имеет тенденцию быть устойчивым. И напротив меня восседают Вадим Степанцов. Здравствуй, дорогой друг Вадим Степанцов.
1: Приветствую вас, Александр. Почему вы так нас зачморили? Какие же мы представители интеллигенции?
2: Да уж.
1: Мы интеллектуальная аристократия этой страны.
0: Прошу прощения. Итак, в гостях у нас представители
2: интеллектуальной
0: аристократии. Сокращенно ПАИ.
2: ИА.
0: Да. Соответственно, рядом восседает Виктор Пеленягры, правильно, я не ошибаюсь?
2: Да, почти, да. Почти правильно.
0: И, так сказать, исполнитель собственных произведений, оригинального и очень любимого мною жанра. Сегодня мы услышим эти пьесы, Константин Григорьев. Ну и, соответственно, дошли все-таки до меня какие-то слухи о некоторых, так сказать, ваших творческих разногласиях в плане маньеризма, унда, все такое прочее. Если, конечно, вам, так сказать, ну, не испытываете вы желания выносить ссор из избы, хотя я не считаю это ссором, это всего лишь творческий процесс, сокращенно ТП, то милости просим рассказать нашим радиослушателям, что, в общем-то, собственно, происходит. Да. И насколько это отразится на качестве, так сказать, гениальных произведений, которые, безусловно, работают на будущее поколение. Целые толпы, так сказать, наших далеких потомков будут жить с этим. Да.
1: Ну что ж.
0: Вадик, возьми только вот так микрофон. Вот, ну, чтоб, да, вот.
1: Почему расстояние не соблюдается?
0: А я сейчас тебе знаешь, что сделаю? Я тебе вот побольше дам низких в голос. Ну-ка скажи раз.
1: Раз, отлично. Два, три, четыре.
0: Я итак, смог.
1: Итак, дорогие друзья, как всем вам известно, 2008.
0: Извини.
1: Да, чему я смеюсь? Это же не смешно.
0: Совершенно.
1: Абсолютно не смешная шутка. Но как пробирает. Это я, дорогие радиослушатели, пытаюсь подмазаться к нашему уважаемому ведущему, которого, кстати, зовут Александр Лаерский, который в свое время был лидером группы «Волосатое стекло». Почему нет коллектива с таким названием теперь? Почему, спрашиваем мы, с ужасом,
0: вглядываясь
1: пожелтевшие страницы винилов и компакт-дисков.
0: Дело в том, что произошел в свое время, именно в 87-м году, мощнейший, один из мощнейших, так сказать, оттоков творческой интеллигенции. У нас-то там творческая была интеллигенция, так сказать, и лучших умов за границу. И, в частности, ряд отцов-основателей данного вот упомянутого того коллектива как раз уехала в Германию, где стала поднимать их компьютерную промышленность. То есть в результате чего я остался один, испытал дикое облегчение, и с тех пор меня поперло по-настоящему.
1: Правильно, правильно, да. Правильно. Материальный момент очень важен в делении каждого творческого союза. Естественно, мы завидуем тому урагану славы, который обрушился на Виктора Пеленягры как автора нетленных попсовых шедевров, как то «Дева, девочка моя» в далеком Бискайском заливе.
0: Вышла
1: на Пикадилли.
0: Вот вышла на Пикадилли.
1: Да.
0: Кстати, такой
2: как упоительно в России вечера.
0: Да. Виктор, сразу такая тема.
1: «Колечко ты мое кольцо».
2: Много всего.
0: Вот это же песня, да, вот тетка, которая ее поет, и я держу в руке пластинку.
2: Я просил бы Лайм Веклин называть теткой.
0: Тетка. Ну ладно, да, назову мужик.
2: Она юная девочка, что вы говорите?
0: Слушай, посмотри, Суна, видишь, посмотри. Это мужик?
2: Ну, а это вот...
0: Нет, ты скажи...
2: Да, бросьте меня
0: камень.
2: Но это тетка.
0: Тетка?
2: Да.
0: Вот эта тетка поет, например, твой текст. Вот я взошла на Пикадилли, значит...
2: Не взошла, а вышла.
0: Вышла, да. С таким тоном, как будто она только что вышла из самого дорогого ресторана. Или не
2: побоюсь.
0: Хотя Пикадилли — это улица, всем известно, где собираются шлюхи, собственно.
2: Нет. Ну, я был на Пикадилли.
0: Да, я был тоже.
2: Я тоже на Пикадилли. Ни одной шлюхи я не видел, кстати. Там бы...
0: Потому что они когда-то
1: потому что,
0: выходил...
1: Виктор, ты видишь мир другими глазами,
0: да.
1: Глазами поэта.
0: Да.
1: Для тебя каждая шлюха принцесса.
0: Да.
1: Даже негритянка
2: преклонная. Все шлюхи в Сохо, не надо. Я очень хорошо знаю Лондон. Все шлюхи в Сохо. Хотя я не считаю это оскорбительным для девушки, что она вышла именно на Пикадилли. Это дорогая улица, вы что,
1: когда вы были в Лондоне? Год назад, по-моему, да?
2: Нет, я был в марте этого года.
1: Ага, но вы достигли вершин лондонского дна?
2: Достиг, конечно, я ради этого поехал туда. А вы что, блин, смотреть музей изобразительных искусств поехал?
1: Всем известно, Виктор Пеленягра ненавидит искусство и природу. Вот. Но это было не главным,
2: всех ее проявлений.
1: Не главным разногласием, так сказать, не главным
0: Извините, я перебил
1: нашего,
0: как-то
1: да.
0: Вас.
2: Но это не мой же сольный вечер, давайте поговорим вообще.
0: Нет, все-таки, Вадим, продолжи перечисление произведений, да.
2: Моих?
1: Да.
0: Да.
2: А так мы их не перечислили всех, потому что,
1: да, потому что
2: даже я не могу перечислить.
1: Невозможно.
0: Нет, ну все-таки тетка.
2: Ну какая же тетка?
0: Тетка.
2: Да, прекрасная девушка.
0: Ну подожди, Вася.
1: Пеленягра, а может ты что-нибудь споешь?
2: Споешь что-нибудь? Спою, конечно, безусловно.
1: А то все поют какие-то.
0: А что, сейчас будет
2: песня?
1: А твоего волшебного голоса страна не знает. Вот появилась возможность.
2: Я начинаю свой так называемый сольный проект, так что в скором времени я понял, что уже достиг...
1: Как он называется?
2: Пеленягра компания.
1: Да. Ну, пой.
0: А вот такой вопрос, то есть, что действительно, как сказал Вадим Степанцов, или это он пошутил, прайс вы не поделили, я так понял. Прайс, корпоративный прайс был поделен не по-честному.
2: А что такое прайс?
0: Деньги.
2: Нет, там... Если
0: то есть, значит, только разногласия в качестве...
2: Нет, чисто идеологический...
1: Мы не поделили деньги, Александр, понимаете, мы не поделили деньги, которые Виктор получает от Белого Орла, от той же Лаймы Вайкули, от Сергея Крылова, поскольку орденские статуты предполагали равную дележку, так сказать. Вот касса есть, орден...
0: Общак.
1: Это такое, да.
0: Каждый несет.
1: Это духовно-рыцарское сообщество.
0: Да.
1: Каждый несет.
2: А вы много принесли от своей прекрасной деятельности с бахытым компотом? Я как-то не заметил, чтобы вы приносили.
1: Но в те времена, когда...
2: 10 лет вы
1: когда
2: бомбите.
1: Когда наши дружеские отношения, бахыт компот не приносил денег. Не приносил.
2: А не вы бомбите 10 лет уже, пытаетесь нарезать свой...
1: А этот толстый упырь, я имею в виду Сергея Крылова, нес вам в клюве доллары.
0: Я бы даже сказал, не в клюве, а в сомьих губах нес.
2: Кстати,
1: и где они? В то
2: кстати,
1: время,
2: Сергей
1: как
2: Крылов...
1: мы с Григорьевым подыхали от голода.
2: Кстати, Сергей Крылов,
1: в раскаленном чреве этого адища, этой столицы, этой страны, говорят демократы.
2: Я понимаю. Кстати, от Крылова я, по большому счету, таких больших денег вообще не имел.
1: Да, конечно.
2: Единственное, у меня крутилась в 92-м песня, это был лучший шлягер, если не ошибаюсь, «Дева-девочка». Лучший шлягер 92-го года. Я не получал даже на обед, потому что... Развалилась РАО, развалилась вся система под названием СССР, и все крутили мои песни, а денег никто не перечислял, потому что всем было не до этого. Были Беловежские соглашения, были странные попытки внести раздор в семью народов, некоторых господ. Вот, а до наших...
1: Вот такие
3: роялти.
1: Вот они, демократы от поэзии.
3: Да, а роялти не было.
1: А кто, как не вы, Виктор? Вы были одним из первых, кто ввел систему черного нала во взаимоотношения между поэтом и артистами.
0: Я вот извините, вот у меня тут сразу возникает такое.
3: Я даже не знаю этого слова черный нал, я первый раз слышу.
0: Ага, Прайс, он первый раз слышит. Черный нал, первый раз слышу.
1: Витым духом этот человек питается. Где деньги? Где деньги, товарищ архикардинал?
0: Вот такой вопрос встает у всех наших радиослушателей. Я имею в виду вопрос, да? Что это вообще за чертовщина? Что это вообще за понос такой получается, если человек... певец, да, певец.
3: Да.
0: Скажите, а кто вам пишет? Музыку мне пишет, например, там такой-то, там, скажем, Пидорковский, а текст мне пишет там Эльманковский, к примеру. А сам-то ты что делаешь? Весьма посредственно поешь. Ну, получается хорошо. А человек, который сам пишет музыку, сам пишет текст, сам это еще, понимаешь, записывает, он что, вообще Будда, что ли? Кто он тогда?
3: Я сейчас чувствую себя Буддой, потому что мне надоело, что некоторые композиторы, я не буду всех говорить, некоторые композиторы, конечно, ужасно интерпретировали мои стихи, поэтому я вынужден сейчас писать и сам музыку, чтобы хоть как-то донести свои могучие произведения до нашей всемогущей публики. Вот. Так что осталось только запеть, чтобы окончательно поставить точку на Олимпе нашего...
1: Олимпа.
3: Нашей эстрады. Как уже назвать это? Нашего шоу-бизнеса. Вот это я знаю слово.
0: Ну, давайте немножко перейдем тогда вот к теме прошедшего дня, к теме дня вчерашнего. Вчера, если вы помните, было 17-е, да? Это был день все-таки энергетика. День человека, который, в общем-то, стоит, повсюду.
3: За пультом.
0: Да, стоит, и мало кому приметен. Мы иногда видим в сводках, что, дескать, энергетик говорит там, что там то-то он то-то отопить не может, туда-то дровишки не подвезли. Но реально энергетическая система нашей страны в бедственном положении.
3: Не скажите, у нас прекрасная энергосистема.
0: Вот Маша спрашивает...
3: Слава Чубайсу!
0: Маша вот спрашивает с пейджера для всех, что лично вы, вот Виктор Пеленегро, сделали для отечественной энергетики. А также, конечно, вы, Вадим Степанцов.
3: А я работал целых два месяца. Я работал целых два месяца с этим...
1: Истопником в филармонии.
3: Нет, я был электриком. Или по-другому. Он был монтером Вани, но в духе парижан все присвоил звание электротехник Жан. Я был электротехником. На самом деле, целых два месяца. Это прекрасное было занятие в головопу. Ага. Я ввертывал лампочки и ввертывал их. И причем за это мне еще деньги платили. Всегда удивляло это мне. Потому что работали мы полчаса. Это был Советский Союз еще. Да. Так что я внес в главопу мощную струю лампочка в верчение.
1: Я хотел сказать о главном. Тут новоиспеченный демократ и либерал от поэзии Виктор Пеленегро пытается вам задуманить мозги, дорогие радиослушатели. Но суть-то, глубинная суть происходящего состоит в том, что все люди во всем мире, и в том числе и в нашей стране, они либо уже являются киборгами, то бишь кибернетическими организмами, либо ими становятся, то есть их превращают в киборгов путем различных ухищрений, манипуляций, с помощью того же шоу-бизнеса. Вот. Но все киборги, они получают свои виртуальные задания, установки жизненные от центрального компьютера. Вот, недавно мы с Константином Григорьевым, Андреем Добрыниным это осознали и поняли. Это осознание принесло нам несказанную радость. Вот. Виктор Пеленегро почему-то находится в таком дичайшем заблуждении, что он не имеет никакого отношения к центральному компьютеру.
0: А подожди. Владик, извини, пожалуйста.
3: Центральный компьютер?
0: Я прошу прощения, что перебиваю. Просто получается сейчас, например, если мы попросим Гришу тут принести мою старую старенькую Сайгу 20-го калибрика. И я, знаешь, выстрелю, вот, грубо говоря, тебе в пузико, то оттуда не кишки полезут, а, в общем-то, всякие чипы, унт-провода.
1: Да, или плазма.
0: Унт-плазма. Или ты имеешь в виду здесь, скажем так...
3: духовное строение своего организма.
0: Да, духовное строение и способность подчиняться вот каким-то, скажем так, внешним воздействиям. Ну, не обязательно энергетическим, а, скажем так, информационным.
1: То нет, есть, но энергия нам нужна. Куда же мы без энергии?
0: Да.
1: Мы подключаемся и, ну, по совести. Мы вот с Григорием воруем энергию по совести для жизни, жизнеобеспечения своих кибернетических организмов. А Пеленягра, он же ворюга. Он и в поэзии вор. Ворует строчки, где ни попадя.
0: А, например?
1: И он и энергию ворует. Он сколько у него энергии?
3: Из космоса?
1: Это энерджайзер какой-то. Энерджайзер. Его не заткнешь. Брон и Жириновский. Два главные вора.
0: А откуда? Откуда?
1: А почему?
0: Ну, скажи, откуда
1: почему
0: ворует?
1: Почему во Владивостоке нет электроэнергии? Пеленягра и Жириновский сосуд присосались к источникам.
0: А что, действительно приходилось заниматься плагиатом? Я просто...
3: Да, Виктор, я об этом написал большую статью под названием «Разбойники с большой дороги». И я с точностью, документальной точностью проследил всю историю поэзии, а также музыки, кинематографа. И я могу привести, вы хотели пример, я могу привести. Я не буду говорить о Гомере, который был целиком из центонов.
0: Но поскольку сразу тут надо сказать, что это было такое издательство, это был кооператив писательский Гомера.
3: Я не буду говорить о Шекспире, который...
0: Был то же самое, в принципе, только меньше.
3: Чуть меньше, ну как чуть меньше, они были равносильны, как бы, ну, по подаче материала.
0: Да.
3: Потому что
0: я имею в виду в количественном
3: вся зримая и незримая драматургия того времени Шекспиром блестяще использовалась. И это никто не отрицает. И поэтому он Шекспир. Я не буду говорить о, допустим, о смежных культурах, так называемых...
1: Мне кажется, что Виктор Пеленягра путает программу Монморанси с программой «Времечко». Мы не будем говорить сегодня об этом. Уже 10 минут вы говорите о том, о чем вы не будете говорить. Скажите, о чем вы хотите сказать.
3: Хорошо, я скажу. Так вот, о смежных искусствах. О смежных искусствах. Тарантино сказал: «Да, я краду у всех». И тот, кому это не нравится, а в данном случае не нравится это Вадиму Юрьевичу Степанцову, тот непроходимый тупиц. Это он говорил про людей, которым не нравится это. Но мне лично Тарантино нравится. Он ворует, и это блестяще, потому что он великий творец, который, взяв сцену из жалкого какого-нибудь гонковского фильма, делает ее так, что она становится настоящим шедевром, правильно?
0: То есть, по сути, в принципе, получается такая ситуация. Если какой-то человек, скажем так, сгенерировал идею, но не смог ее реализовать до совершенства, то ничего зазорного в том, чтобы взять эту идею и сделать из нее совершенный вид. Какой-то вариант нету.
3: Сенека-младший...
0: Либо она погибнет, либо она...
3: Конечно, Сенека-младший об этом очень хорошо сказал. Все написанное до меня мое. И он был прав.
0: Ну, кстати, я могу сказать здесь еще.
1: Сенека старший сказал: не твое, мальчик мой, а мое.
3: Ну,
1: нет, тут у меня Пеленягра что-то пытается впарить про Тарантино такое. Во-первых, не из этой оперы. Во-вторых, Тарантино с чего начинает свои фильмы? Два пальца в ноздрю, бритвой по горлу, кровища.
3: Ну, не надо. Тарантино великий режиссер.
1: Ладно, продолжай.
0: У него всегда начинается очень мирно и красиво. Почти как у нас.
1: Не начинает, продолжает. А Пеленягра что, какой пример подает Пеленягра молодой.
3: Да, пожалуйста.
1: Как упоительны в России вечера там.
3: Я считаю, что это великое произведение.
1: Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
3: Это что, хоть одна строчка сконтаминирована?
1: Нет, стоп. Мы
0: ну
1: о
0: а что, нет, а на самом деле...
1: А до Тарантино Маяковский...
0: Хруст сказал, французской сегодня... булки
1: да,
0: фраза.
1: Да, шел Барбос по переулку, в зубах держал большую булку.
3: Ну и что?
1: Сергей Михалков.
3: Ну и что?
1: А самая лучшая строчка с ворованного Сергея Михалкова.
3: Хруст французской булки...
1: Сергей Владимирович, извините. извините, мы не дадим Пеленягре написать гимн России. Не вышел он ни талантом, ни фамилией.
3: А видите, как он нервничает? Он нервничает, потому что все знают, что «Упоительные в России вечера» — это гимн России. Вот он нервничает.
1: Да, я наоборот, я радуюсь, Виктор, что хоть одна песня получилась.
3: Почему это одна песня? Это одна из песен, которые Виктор Пеленягра сделал ослепительно.
1: А вот это чушь. А вот это чушь. Ваша рука, ваша из Белварла. Боже, кто нам поможет? Ты же слышишь, Боже.
3: Нет, это не так.
1: Я тебя не потревожу.
3: Как пройти по жизни, Боже, по верхам скользя? Боже, ты же видишь, Боже. Дальше жить нельзя.
1: Спасибо. Где Тарантино? Где Тарантино? Я не вижу.
3: Хорошо, не Тарантино. Возьмем так называемые композиторов.
0: Да.
3: Говорят, сейчас начали обвинять Александрова, что он якобы стырил у малоизвестного немецкого Шумана какое-то три аккорда. Все три аккорда, мы знаем, три ноты, правильно?
0: Да.
3: Но как стырил? Да, правильно сделал, что стырил. Это на этом основа всего великого искусства. О чем сказал композитор к фильму «Титаника»? Что он сказал?
1: Что я могу вставить?
3: Он сказал блестящую мысль. Он говорит, все мелодии в этом фильме сворованы. Мне осталось их аранжировать. Так аранжируй в один. Никто тебе не дает всем карты в руки. Вот тебе якорь, вот тебе пионерский флаг. Нет, аранжируй.
0: А тут есть ведь один момент, то есть, скажем так, ну, я бы назвал это человечество.
1: Ты знаешь, вот если бы ты написал не «Хруст французской булки», а «Хруст французской С», второе, это самое, человек. Часть слова произносить не буду.
3: Ну, нет.
1: Ты был бы Тарантино. Ты был бы Тарантино. А так ты чму.
0: Слушай, это правда. Это ведь была победа над Наполеоном. Да ты крут.
1: Да, конечно.
0: Это было бы круто. Да. Слушай, то он приехал туда. Ссылки. Так и надо. С саблей приехал, понимаешь? И как дул.
3: Насчет булки.
0: Слушай, это круто.
3: Насчет булки. Что такое булка?
0: Что булка? А ты ведь смягчил.
3: Французы нам пекли, англичане нас обучали хорошим манерам, правильно? Немцы пытались нам изобразить что-то по химии.
1: Да. Так, мы весь брали. Мир учили писать стоя.
3: Правильно.
1: Ну и отразил бы это.
3: А я отразил
1: где?
3: Это.
1: Где?
3: Отразил. Любовь.
1: Где ужас? Где экзистенциальный ужас? Нет. И радость?
3: Любовь, шампанское, закаты, треуги, правильно? Правильно? Это нешанская радость жизни, между прочим. Ну и вот, на том я этом свете буду вспоминать ее, как «Упоительный в России вечера».
0: Вот возвращаясь к булке.
1: С булкой ты не прав. С булкой ты, брат, не прав.
3: Почему тут булка? Сколько булок было рассажено в русской поэзии, а я взял ее и овеществил. Потому что хруст французский.
1: Да у Михалкова ты стырил эту булку.
3: Да у него булка.
1: У Барбоса из басни Михалкова ты украл эту.
3: Может быть. Я считаю, что...
1: У автора гимна Советского Союза не стыдно тебе. Ну воруй ты. Ну воруй ты у Долматовского. Воруй ты, я не знаю, у Матусовского. Ну у Михалкова-то зачем?
3: Да потому что Михалков написал гимн Советского Союза. Я написал гимн России. Правильно? Имею право продолжить традицию великую от
1: Не должно быть в гимне России сочетание французская булка.
3: Почему не должно быть?
0: Ну, вообще здесь должно. Я приветствую, тоже Вадима поддерживаю. Потому что это... Ну, представь себе, представь себе, что французы будут там петь, да, там, и там это... И шелест российских панталон. Это абсурд. Ну, не то, что абсурд вообще самов... Лингвистически неверно.
3: Что, хруст французской булки или...
0: Французской, я имею в виду.
3: Два образования высших.
0: У меня три. Да я задом больше проездил, чем ты перед.
1: Вот Лаэртский.

0: конкретно конченых кредиторов.
1: Будьте снисходительны к запальчивости моего произношения. Так вот,
0: да.
1: Что такое Россия? Россия всегда была страной, которая выбирала лучшее от всех. И таким образом, что такое бульвар? Бульвар — это же как бы не русское слово, да? Если разобраться вот так, да? И булка как бы не русское слово. Это же булка, это типичная...
2: Григорий, дай коньячку.
1: Булка не русское. Не русское слово, это типичное слово из татарского диалекта. Так вот, это все было взято
2: и аккумулировано. Татарское слово.
1: Сундук татарский.
2: И колчан.
1: И бахчисарай.
2: И
1: ясак. Да, так что Россия, она все вбирала. Поэтому я аккумулировал эти прекрасные приобретения человечества. Потому что это все русский дух. Почитайте Пушкина. Но... Кто был самый русский поэт? Пушкин. А кто лучше всех знал французский язык? Пушкин.
0: Ну, я не знаю, с другой стороны, так как-то вот уже ассимилироваться вот с Францией мне бы не хотелось, потому что народ там все-таки, на мой взгляд, жаден, народ там неприветлив, и я не хотел бы, чтобы...
1: Да просто... причем тут французский народ, который мне от меня очень далеко, и я на него смотрю отстраненно, я говорю о французских булках, которые пек наш великий Елисей.
0: Я согласен, я согласен, но само слово «франц» в русском...
1: Гимне?
0: Да. Это но... как-то... Давайте это...
1: Например... Не надо быть таким поэтом.
0: Нет, это очень важно, потому что, например, неокрепший детский мозг, это мы с вами понимаем, что такое французская булка, съевший их очень много, собственно, да? А неокрепший детский мозг, он будет думать, что это булка, которая в качестве гуманитарной помощи прислана нам из Франции. Правда,
1: не,
0: Вадик?
1: Это либерал,
0: нет, Вадик, ты скажи. Скажи, Вадик, ты скажи.
1: Нет, это мысли либералов. Мы консерваторы.
2: Консерваторы? Да ты низкопоклонничаешь перед тем заморским, да.
1: Никогда в
2: жизни. Засунь свою булку себе, знаешь, куда? Вместе с Жечковым. Я не хочу больше слушать этого бреда про французскую булку. Не должно быть в русском гимне французской булки.
0: Хорошо. Меняй лучше на этот, как его?
1: Вся страна приняла французскую булку, а вы тут вот два...
2: Калач.
0: Да.
2: Русский калач. Русского калача.
0: И этот пирог такой с этой...
1: Богемский пирог.
0: Как он, с яблоками?
2: Шарлотка. Нет. Не надо.
0: А что думает действительно по поводу всего вышесказанного Константин?
1: Скажи, Константин. Этих.
3: Во-первых, я приветствую всех, кто сейчас меня слышит. Во-вторых, я поражен просто, сколько энергии до сих пор в этих немолодых уже людях.
0: Организмах.
3: Да, организмах.
2: Гиперорганизмах.
3: Это, видимо, какая-то была у них секретная подпитка. Вот. И я должен сказать, что с интересом слушаю этот спор, но они не дают мне вставить ни словечко.
1: Пожалуйста, да. Скажите.
3: Я хочу сказать, что надо, конечно, написать что-то вроде их хруст орловской булки.
0: Вот.
3: Ну, допустим.
0: Да.
3: Ну, не орловская.
1: Орловская, да. Но это некрасиво звучит.
2: Орловский рысак.
1: Орловский рысак, при чем тут?
3: Но, друзья мои, я просто хотел сказать не о том, что...
2: Московские калашные ряды.
1: Я мог стать тамбовской булки, да? Мог бы даже московской булки, но...
0: Нет, как же вот этот-то называется? Пирог с капустой. Ты вот вылетел из...
2: Да кулебяка.
0: О! И хруст тут, знаешь, кулебяки. Во!
3: И хруст...
1: Ребята!
0: И кулебяки похруст.
2: Нежные закоулки.
1: Друзья мои, как говорил один замечательный человек, я сделал гимн, сделайте другой. Сделайте другой, может, лучше получится.
3: Тут такая вещь. Мы очень зациклились, мне кажется, на булке на этой, да. Вот, несчастной.
1: Это не я.
3: А может быть, лучше чего-то уже попеть, почитать.
2: Да, кстати,
0: ну так вот тебе, гимна. Так сказать, и это самое флаг.
3: Можно начинать, да?
0: Сейчас я скажу Штраусом, чтоб...
1: Штраус, тише там.
3: Песня называется «Дон Дигидон».
2: Нет, подожди. Что? Разговор шел на возвышенных тонах о гимне, а ты «Дон Дигидон».
1: Да,
2: мы еще
1: надо.
2: Успеем,
0: ну,
2: об
0: так
2: этом.
0: Так что, пусть Штраусы играют? Вот,
2: значит, нет.
1: Это Штраус звучит?
2: Я хочу исполнить гимн. И гимн не просто гимн.
0: Штраус, тебе играйте.
2: Гимн страны, на которую я не посягну. Вот.
1: Почему еще? Уже? Потому да. что не хватает талантов.

0: Панта, что ли?
1: Не хватает, не хватает. Не хочется, не хочется самонадеянно пихать всем в рожу, так сказать, французскую булку. Людям, которые застыли.
2: Людям нельзя ничего пихнуть. Вот, в этом твоя большое
1: представляешь, в 6 утра я включаю, так сказать, стою под гимн. И что мне про французскую булку чушь несут? Не хочу я такого гимна. Вот, и прокляну я навеки того автора гимна, который про французскую булку мне в 6 часов
2: ой,
1: утра
2: поверил. Ой, Вадим Юрьевич.
1: Я помельче. Я в своих литературных сферах плаваю, вот с Константином Григорьевым. И мы,
2: да, андеграунд, если не ошибаюсь.
1: Константин, если подпоёт, это вы известный адепт андеграунда. Якшаетесь со всякими темными личностями.
2: Нет, почему же? У меня знает весь мир. Упоительно, Россия вчера знает весь мир. А вот вашу песню...
3: Да ладно, ну не хочу.
2: Весь мир. Я был везде.
3: Я был в Непале, не знают там эту.
2: В Непале русский посол рыдает над этой песней.
3: А нету сейчас там посла. Там есть, посланник, и то его есть, сняли. Нет.
2: Прекрасный человек, Анатолий Федорович, который мы пили. Прекрасный человек.
3: Он посланник.
2: Ну, посланник, какая разница?
3: Так не надо путать посланника с послом.
2: Для меня он посол.
1: Дорогие друзья, как известно, 2000 год для всего цивилизованного человечества ознаменовался как переход ордена, так сказать, состояния ордена куртуазных маньеристов в нечто другое, другое состояние, другое качество. Теперь, с 22 декабря 2000 года мы уже называемся Орден киберманьеристов.
2: А можно вот маньерист сейчас... не трогать? Говорите просто киборгов. Орден киборгов.
1: Мы тронем все, что захотим.
2: Захочем?
1: Дело вот в чем, Виктор. Да. Когда вы осознаете в том, что вы как человек уже исписались... Испоганили все, что можно своей французской булкой. Виктор, послушайте, я вас слушал тут на протяжении часа, вы меня послушали.
2: Я послушаю,
1: вы
2: слушаю.
1: Вот, когда вы осознаете, что вы не человеческий, к сожалению, организм, что вы зависите от центрального компьютера, вам станет жить легче и проще.
2: К вам.
1: И вы поймете, что мир киборгов не так страшен, как малюют его американские кинематографические мазилки. Вот послушайте, что мы с Григорьевым написали. И мы, кстати, обращаемся ко всем радиослушателям, ко всем людям доброй воли.
3: И к женщинам.
1: С просьбой написать музыку на этот гимн. Потому что музыка, к сожалению, еще не утверждена. Я пою этот гимн на мотив Марсельезы. Григорьев наколдовал. Дырил свой какой-то микс. Но я его сейчас пою так, как я это вижу. Припев, кстати, сочинили Джон Леннон и Пол Маккартни еще давно.
3: Матусовский, тише.
1: Да. Мир людей разложился от пьянства, от наркотиков и суеты. Мы зовем тебя в киберпространство, мы тебе там нарежем болты. Мы вживим тебе в голову чипы, напихаем процессоры в грудь. Вырвем гланды тебе и полипы, о болезнях навек позабудь. Припев. Киберманьерист, телом серебрист, веселый речист и душой ворсист. Киберманьерист, помыслами чист, с девками игрист, в обществе искрист. Стал ты киборгом, это не значит, что о радостях жизни забыл. Киборгессы вокруг тебя скачут и хотят, чтоб ты их завалил. Посмотри, как машинное масло из ее кибертайны течет. Чтобы бумбо твое не погасло, головой пососи коньячок. Киберманьерист, телом серебрист, веселый речист и душой ворсист. Киберманьерист, помыслами чист, с девками игрист, в обществе искрист. Па-па-па-па.
4: Птицы быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
3: И мы продолжаем нашу беседу с
0: Вадимом Степанцовым, Константином Григорьевым и Виктором Пеленягре. Извини, я...
2: Меня путают с Петраркой.
1: Он привык к травле.
0: Ну и, соответственно, вот очень многие наши тут и чужие тоже заходят с соседних предприятий. Да, просто еще и камнями кидаются. И все это лишь с одной целью. Хотят они услышать что-нибудь в исполнении Константина, в общем-то, Григорьева. Я помню этого тогда еще совсем молодого автора. Сколько это лет назад было, Вадик? Вот вспомни. Это давно.
1: 2 года назад.
0: Да,
2: сколько... Еще 2 года назад он был юным Энди Мионом.
0: И сейчас вижу перед собой, скажем так...
1: Заматерелого.
0: Самца.
1: Да.
0: И слово предоставляется, конечно же, Константину. Если тебе мешает наш Штраус, я могу попросить, чтобы он потише сделал.
2: А можно Шуберта поставить?
0: Слабать.
5: Да, можно сделать его потише, а я хотел несколько слов сказать.
3: Дунаевский, тихо.
5: Несколько слов сказать о прослушанной только что песне и так далее. Я, конечно же, младше всех здесь присутствующих, и, в общем-то, в мои года не должно сметь свое суждение иметь, и поэтому, ну, что говорить, эти люди уже состоялись в искусстве, и слушать их ссоры, в общем-то, да, это очень интересно, потому что, я думаю, со временем мне предстоит то же самое, ссориться со своими друганами, с которыми когда-то, в общем-то, немало пива выпито.
1: Ученичками литературными.
5: Да.
1: Знаю, ты пригреваешь кое-кого из эндемионов.
5: Ну да, а как же?
1: Без них-то.
5: И, в общем-то, я хочу сказать, что у меня все еще впереди. Вот, и
2: да.
5: И вот совсем недавно я вот начал осваивать всяческие компьютерные технологии и с большим удовольствием занимаюсь тем, что теперь сижу и дома ваяю на компьютере альбом за альбомом. Вот, очень рад этому, и, в общем-то, мои друзья тоже рады. Вот Витя сказал, что хорошо, Вадим сказал, что хорошо.
2: Я поддерживаю.
5: Вот, и я рад. Ну, вообще-то, я, конечно, люблю на вечерах петь без музыкального сопровождения, потому что, и, в общем-то, я смотрю, и публике это нравится, и Вадим сказал, что вообще это лучше, чем если я пою под музыку.
0: Безусловно, я тоже,
5: вот,
0: тоже так считаю, потому что в данном случае музыкальный ряд просто немножечко отвлекает от восприятия.
5: Да, конечно.
0: Плюс ты знаешь, вот чем, например, хорошо оперные певцы, певицы, тем, что сам звук их голоса является музыкальным инструментом, и то же самое происходит у тебя. То есть, например, у меня есть корешок, который на дудуке так дует, что ничего больше не надо. Вот то же самое и с голосом.
5: Правильно. И, в общем-то, я не могу сказать, что у меня есть какой-то особенный голос. Нет у меня особенного голоса.
1: У тебя
5: голоса.
1: Дудук. У тебя в
2: полном... У тебя абсолютный голос.
5: Но я хотел задать вопрос как бы всем нам. А можем ли мы представить себе 90-е годы и вот, собственно, 2000-й без характерного такого слегка хрипловатого, но по-своему задушевного голоса Григорьева? Уже
2: нельзя,
5: не можем.
2: Это все равно, что представить его без перестройки.
5: Да, а в общем-то мне нравится еще петь разными голосами. То есть я люблю попеть басом, я люблю попеть высоким голосом. Мне не хочется циклиться и все время петь одно и то же. В общем-то, в свое время Миша Барзыкин из группы «Телевизор» говорил мне: не надо петь одинаково, не надо строить музыкальную фразу одинаково, надо делать так, в общем-то, чтобы каждый раз все это было в новинку слушателю. Но, в общем-то, я здесь никого не удивлю, потому что здесь собрались профессионалы, хотя каждый из них скажет, что он не профессионал, а кто-нибудь другой. Вот, не знаю. Ну, в общем-то...
2: Кто скажет?
5: Может, не скажут. Вот. Но хватит болтать.
1: Да, открой свой волшебный дудук. Отверзни.
2: Станцуйте, Григорьев.
5: Только просьба, поскольку это без музыкального сопровождения, Вадим, тоже, где можешь, подпой, где можешь, давай подхлопаем, да? И будет веселее нам и зрителям. Песня называется «Дон Дигидон». Что можно?
2: «Дон Дигидон». Можно в качестве подтанцовки?
5: Ты можешь... делать, да, какие-то звуки тоже. тоже свои дудуки.
1: Не-не, майку снимать не надо, Виктор. Это ужасное зрелище. Не надо, не надо.
5: Дайте мне обнажиться.
0: Но самое главное, чтобы вот звуки сопровождения все-таки не забивали прекрасный голос Константина.
6: Да,
0: да.
6: Да,
0: итак, мы все внимание. Я, если позволишь, все-таки буду сидеть тихо, потому что я редко, к сожалению, могу себе позволить вот после того случая выходить в свет. И когда вижу, ну, вот перед собой живого артиста, для меня это...
2: Все равно, что увидеть...
1: Пародия на Константина. После этого любой артист... Давай, пой уже.
5: Песня называется «Дон Дигидон» и посвящается группе «Тичин».
0: Шведский ансамбль.
5: Голландский.
0: Была у них «Дон Дигидон».
5: Да, конечно.
0: Извини,
5: да.
0: Пожалуйста. Просто очень нервничаю.
5: Ей, да.
2: Вот
5: раз, два, три.
2: Вопрос о заимствии. Да. Правильно? Вот «Дигидон».
5: Да. «Дигидон».
2: Взял правильно.
1: Страна напряглась. Песен хочет.
5: Раз, два, песня три, полилась. Четыре. Эх! «Ты всех смелей, ты всех озорней. Ты всех прекрасней и всех нежней. И что с того, что ты младше меня? Ты вся дрожишь, ты вся из огня. Пою я, Дон Дигидон, Дигидон, чтоб заглушить твой чувственный стон. И стучатся соседи в стены со всех сторон. Я, наверное, очень громко пою, Дигидон. Промчится ночь, не сомкнем мы глаз. Я выполнять должен твой приказ. Приказ твой страстный еще. Всем дигидонам потерян счет. Пою я, Дон Дигидон, Дигидон, чтоб заглушить твой чувственный стон. И стучат соседи в стены со всех сторон. Я, наверное, очень громко пою, Дигидон. И стучат соседи в стены со всех сторон. Я, наверное, очень громко пою, Дигидон.
2: Блестяще.
0: Да, вряд ли кому-нибудь придет в голову сказать, что данное исполнение является даже вот там пародией или чем-то еще. Заметьте, уважаемые, что это новый стиль совершенно. То, что вот мы сейчас услышали в исполнении Константина Григорьева, это не пародия. Раз.
2: Не пародия.
0: Это вовсе не есть юродствование или какая-то панкуха, да. А это реальный стиль, который, ну, скажем так, цепляет. Я думаю, что вполне,
2: да,
0: можно
2: это
0: высидеть.
2: Не Мирамов, это, да, не Мирамов, это точно.
0: Да! Да, да, безусловно. Ну, если вы, соответственно, вот сейчас не будете против, я предлагаю обратиться к звонкам, телефонным звонкам наших радиослушателей.
1: Идем-с.
2: Неужели звонят?
0: Да бывает.
7: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Алло, говорите громче, пожалуйста.
8: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, уважаемые гости.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
8: Хотелось бы вас пожурить.
2: Правильно.
8: За то, что вы устроили в прямом эфире неприязнь.
2: Так. Что?
8: Вот я пришел, слышу неприязнь между двумя гостями. Очень неприятный осадок от беседы их.
2: Вот, видишь, Владимир, понятно, я тебе говорил.
0: Понятно, спасибо за звонок. Я просто, спасибо. Хотелось вот что сказать, что эфир программы «Монморанси», да, он как раз и задумывался, и все время делался именно так, чтобы в нем отражалась реальная жизнь. Да? Но в данном случае вот этот эфир, который вот мы сейчас слушаем, но я уж открою эту маленькую тайну.
2: Это гиперпространство.
0: Вы не против. Дело в том, что он расписан и подготовлен по ролям за неделю. Каждая реплика каждого участника эфира нами отрепетирована. Мне очень, кстати, радостно, что мы сделали это профессионально настолько, что позвонивший принял нашу игру вот за чистую монету. Это говорит о том, что мы ВТ, то есть великий театральный деятель.
1: Да, конечно. И потом...
2: Умри, понимаешь, Сара Бернар.
1: Потом наш сегодняшний диалог, он должен отражать великий тезис. Жизнь есть борьба. У верблюда два горба, потому что жизнь — борьба.
0: Да.
1: Понимаете?
0: Но есть одногорбые верблюды. Это либо уже очень сильные верблюды, либо те, которых
1: победили. Которые устали бороться с жизнью.
0: А ты знаешь, кстати, вот ты никогда не думал о том, что, например, отчаяние, да, безысходность, ну, то есть то, что у многих потом переходит во фрустрацию. Во фрустрацию переходит. Да, это и есть на самом деле тоже сила, что человек дико ослабленный и слабо реагирующий на внешние раздражения, на самом деле является значительно более сильным, нежели да, какой-нибудь мощный хоккеист, скажем.
2: Это даже не Шопенгауэр, это так круче.
0: Нет, ну есть йод в умрет, этом а? Ядро, есть в этом?
1: Нету.
0: Согласен. Правильно. Поднимаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло. Алло.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Предлагаю вот гимн новый.
2: Нет, это не надо. Это не надо.
1: Вас никто не спрашивает.
0: Надо, не надо, я выключил звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Не надо.
0: Алло. Алло, алло. Вы знаете, у вас плохо слышно. Но, может быть, какая-то поэтическая минутка все-таки хотелось бы сейчас. Если вы не против, там можно как-то по очереди.
1: Да, мы давайте сейчас...
0: Если музыка мешает,
1: небольшой,
0: вы...
1: Только... Да, мешает. Мешает.
2: Вить! Лучше... Вить! Да, музыка как-то...
1: Владимир Ильич.
2: Она сбивает нас. Причем выключите. Шума на ней не отвечает Шуберта.
0: Сделали.
1: Сравнительно. Мы сейчас проведем то, что у казахов... Кстати, Константин Григорьев происходит из Казахстана. Казахов называется айтыс, то есть состязание акынов. И, пожалуй, это состязание начнет самый старший из нас по возрасту. Человек, которому принадлежит самый термин куртуазный маньеризм, Виктор Пеленягра.
2: Ну, так как все тут поют, я тоже захотел спеть. Я же все поют.
9: Правильно? Конечно. Да.
2: Поэтому я спою песню, которую я тоже... Я, кстати, не акын. Но
1: я скажу стихами.
2: Но я скажу песней, да.
1: Давай, пой.
2: Песня называется «Легкое дыхание». Я любил девушку. Недавно я узнал, что она умерла. У нее были черные глаза. Черные, черные, как ночь, ресницы. Черные волосы. Но самое главное, у нее было легкое дыхание. И вот теперь, когда моей девочки нет, а легкое дыхание рассеялось в этом жестоком мире, я плачу и пою эту песню. Ты меня покидаешь навек, вот и ты обретаешь покой. И небритый чужой человек это тело сравняет с землей. В небесах ты растаешь, как дым, покидая пределы земли. И с дыханием легким твоим за три моря умчат журавли. Ничего не вернуть нам назад, и со мной только прошлого тень. Комья глины летят и летят, где давно облетела сирень. Ничего не вернуть нам назад, все на свете растает, как дым. Я забуду небесный твой взгляд вместе с легким дыханием твоим. Пусть на свежей могиле цветы, как последние ночи близки, пусть стирает забвение черты и слетают с небес лепестки. Пусть нельзя быть красивой такой, покидая пределы земли. Ты растаешь осенней порой журавлями в холодной дали. Ничего не вернуть нам назад.
10: Нет.
2: И со мной только прошлого тень. Комья глины летят и летят, где давно облетела сирень. Ничего не вернуть нам назад. Все на свете растает, как дым. Я забуду небесный твой взгляд вместе с легким дыханием твоим.
1: Браво!
2: Аплодисменты!
1: Браво!
0: И мы продолжаем беседу с Вадимом Степанцом, Константином Григорием и Виктором Пеленягра.
2: Правильно, смотри, наконец-то. И к концу передачи мы...
1: Да, собственно, это уже не беседа, а и ты, то бишь состязание акынов.
0: И мы продолжаем, видимо, так сказать, стихотворное действие. И, видимо, слово предоставляется Вадиму Степанцову.
1: Да, Виктор Пеленягра задал очень животрепещущую для нас с ним уже тему. Дело в том, что за половину жизни мы уже перешли. Еще не в сумрачном лесу, конечно, но уже грезятся какие-то такие нехорошие горизонты. Вот он какую-то девушку в своей песне сравнял с землей, втоптал, можно сказать, в грязь. Вот, песня прозвучала про кладбищенскую клубнику. Я прочту стихотворение про любовь со смертельным исходом. Называется оно «Змеиная ревность». «Ты это заслужила, тварь из леса!» Воскликнул я и разрядил ружье в питонюху по имени принцесса, в глаза и пасть разверстую ее. Холодное лоснящееся тело как бы застыло в воздухе на миг и на 15 метров отлетело, и уши мне пронзил нездешний крик. Вот так любовь кончается земная, кровавой слизью в зелени травы. Лежит моя подруга ледяная, с котлетой красной вместо головы. Неужто с этим задубелым шлангом совокуплялась человечья плоть? Меня с моим товарищем Вахтангом как допустил до этого Господь? Нас только двое в бурю уцелело, когда пошел ко дну наш теплоход. Вахтанга растопыренное тело я оживил дыханием рот в рот. С тех пор, едва оправившись от стресса, я на себе ловил Вахтанга взгляд. И лишь змея по имени принцесса спасла от лап товарища мой зад. На острове, где жили только крабы, да пара неуклюжих черепах, вдруг появилась женщина, хотя бы в змеиной шкуре, но красотка, ах! Мы женщину почуяли в ней сразу. Вахтанг мне крикнул: «Первый чур моя!» И дал ей под хвоста такого газу, что чуть не окочурилась змея. Я тоже ей вонзал под шкуру шило, но был я нежен, ласков и не груб. Она потом Вахтанга удушила, мы вместе ели волосатый труп. Вот так мы жили с ней да поживали. Она таскала рыбу мне из вод, а я, порой обтряхивая пальмы, делил с принцессой сочный дикий плод. Сплетаясь на песке в любовных ласках, я забывал и родину, и мать. Такое, думал я, бывает в сказках, такое лишь принцесса может дать. Однажды я смотрел на черепаху, и зашипела на меня змея, и чуть я не обделался со страху, принцессой был, чуть не задушен я. Когда же, о России вспоминая, я засмотрелся на косяк гусей, она хвостом мне шею обнимая, сдавила так, что вмиг я окосел. Уже она и к пальмам ревновала, к биноклю, к пузырьку из-под чернил, и рыбу мне лишь мелкую давала, чтоб я с рыбехой ей не изменил. И так меня принцесса запугала, что как мужик я быстренько угас, и лишь рука мне в сексе помогала, которой я курок нажал сейчас. Лежит моя принцесса, как обрубок, и я над ней с двустволкою стою. Нет больше этих глаз и этих губок. Жизнь хороша, когда убьешь змею.
2: страшно.
1: Как написал Виктор Пеленягра, страшно жить на этом свете под копытами коня. Это даже напечатано во всех его книжках. Я говорю, Виктор, а как так можно жить под копытами коня? Вот,
2: а вот
1: страшно.
2: Можно, вот знаешь, можно жить.
1: Покажите мне такого человека, который живет.
0: Вот, кстати, извините, тут на пейджер для всех приходит очень много сообщений.
2: Наконец-то.
1: У нас даже пейджер есть.
2: Наконец-то.
0: Потому что, во-первых, никакого отказа там, ну, вернее, действительно, то, что в новогоднюю ночь программа «Монморанси» будет вести другой совершенно человек. Это, так сказать, я попросил меня заменить, и вовсе не в знак протеста по поводу Гусяцкого и прочих. Также здесь вот такое сообщение. Молодые люди, есть такая пословица, что ты ржешь, как сивый мерин. Чему вы радуетесь, что за долги могут скоро разогнать? Пишет Мария Ивановна, город Москва.
2: А что за долги? Кого за долги разогнать?
0: Ну вот там же сейчас какие-то, я так понял, неприятности у холдинга определенного. Вот, меньше всего мы, творческие люди, думаем о том, кого разгонят. Разгонят нас, откроем свою радиостанцию. К тому же у нас она есть, называется РБЖ, радио беременных женщин, вещает на частоте средних волн. Я не буду говорить, чтобы не было рекламы.
2: Я считаю, что таланты всегда будут нужны.
0: Да. Да, да.
1: Безумно смешная шутка.
2: Да!
0: А я что-то не просек.
1: Нужны.
2: Несмотря на развалы холдинга.
0: Ну, может быть, снова-то предоставим слово Константину.
2: Пусть поет.
0: Как Константин?
5: Всегда, всегда за. Но меня почему-то не слышно.
0: Почему не слышно?
5: Раз, я себя не слышу.
0: Раз, так, два, сейчас. Так, раз. Вот, так вот,
2: а
0: хорошо?
2: Нет, уже стихи пошли. Константин.
5: Стихи? Стихи. Раз, зрение. Два. Сейчас я себя прекрасно слышу.
0: Ну, ты видишь, как я ловко
2: мы
0: делаю.
2: Мы спели
5: раз,
2: уже все.
5: Раз. Я хочу Хокку почитать. Они коротенькие. И
0: умные.
5: И умные, да.
2: Давай. А кому ты подражаешь, скажи?
5: Я подражаю великому Рубоко Шо.
2: В лице?
5: В лице
1: великого Басё.
2: В лице великого Виктора Пеленягры. Вот.
5: Пеленягры, который издал в свое время книгу «Мистификации. Эротический танк», разошедшуюся гигантским тиражом.
2: 300 тысяч. Последний тираж был большим.
1: Я слышал, что большинство этих хокку написал малоизвестный антиквар по фамилии Семашко. А вы просто украли.
2: Нет, это был издатель, которого я фамилию... Его фамилия, кстати, Барушка. Я его фамилию переделал в Рубоко Шо. Я говорю, хочешь, я из себя аршинник сделаю знаменитого японского поэта? Он говорит, хочу. Я сделал из Барушка, сделал Рубоко Шо.
1: Почему же твоя машина тогда сгорела?
2: Какая?
1: Ну как, а почему ты сейчас ездишь на Оке, а не на Ауди, как раньше?
2: А, потому что...
1: Да, потому что украл.
2: Украли?
1: Платить надо за воровство.
5: Раз, два. Меня точно слышно.
2: На Оке ездит моя кухарка. Я сейчас просто без машины, поэтому отобрал у нее.
0: А, кстати, хотел сказать, что тут, опять же, на пейджер приходит огромное количество сообщений.
2: А что-то интересное.
0: А ты знаешь, через одно. В одном ругают.
2: О, хорошо, наконец-то хоть кто-то скажет честно.
0: Ну вот, к примеру, вы смеетесь, изображая... веселье остроумие, а мне, зрителю, скучно, он тоскливо.
2: Правильно, правильно,
0: шуточки.
2: Правильно.
0: А с другой стороны, тут вот, например, Саша не страшно, а великолепные, шикарные стихи. Ну, то есть, кто... В общем, эмоции...
1: Короче, ругают Пеленягры, а хвалят нас с Григорьевым.
2: Ой, киборги вы мои.
1: Да, мы киборги и гордимся этим.
5: Ну, я прочитаю хокку, которые написаны довольно давно, вот, когда мы еще не стали киборгами, но тем не менее...
1: меньше вводных слов. Сейчас новости придут читать.
0: Да. Нет, это еще не скоро.
5: Но тем не менее, да, уже тогда, я думаю, тогда я уже определил свою четкую позицию, взгляд сверху на процесс и некоторая демонстрация внутреннего буддизма, разумеется.
2: Ловко он загадул, как будто что-то грамотно.
5: Слышишь, лягушка в воде лапками тихо гребет. Мы уже в вечности, брат. К роскоши быстро привыкнув, дня себе не представляю, я без двух мисочек риса. Секс — это только начало. Главное, чтобы девчонка просто тебя уважала. Женщину взяв под защиту, бей ты любого по роже, кто разговор с ней затеет. Женщина вам не игрушка, в ней разглядите партнера по освоению вселенной. Сплю я в ночном колпаке, чтобы родство ощутить с Фудзи, священной горой. Я пунктуален настолько, что, опоздав на работу, сам себе палец отрезал.
2: Сделал себе харакири, вариант есть.
5: Выпив кувшинчик саке, я облегчиться иду. Станет полней старый пруд. Солнце и мороз, чудесный день, друг прелестный, еще ты дремлешь, а я тут хокку пишу. Чтоб не забыть ничего, утром планирую день, словно полковник СС. В армии под Ленинградом был я рассыльным при штабе и отвечал за оркестр. Вольный размер в моих хокку, ибо ведь русская хокку в целом абсурдная штука. В Токио прибыв немедля, сразу я снялся в рекламе рисовой водки отличной. Так. Старче подходит к прилавку. Это надо пояснить. Я когда-то стоял за прилавком и продавал видеокассеты. И подходили самые разные
1: персонажи.
5: Порнографические с наценкой, да. Чтобы наварчик был, наварчик.
2: Прекрасная книжка выпущена по этому поводу. «Влюбленный лопатик».
5: Ну так послушайте. Тут 4 хоку, сочиненные за прилавком. Старче подходит к прилавку и вопрошает с надеждой: секса с пришельцами нету? Ну, в общем, я думаю, этого и хватит.
0: Ну, ладно.
1: Я могу поставить последний пуант в этом. Дело в том, что в отличие от Виктора и Константина, я в своей жизни написал всего одно хокку, и то недавно, и то по определенному случаю. Дело в том, что моя 4-месячная дочка, она что-то расплакалась, а мамашка куда-то отлучилась. Вот. А мамашка меня заставляет, ну, то есть жена моя, Наташка, заставляет стихи читать ребенку, чтобы он рос эстетически.
2: Кибергибернетический?
1: Короче, и... Она требовала, я понял, что она требует от меня хокку. Я быстро-быстро тут же в уме наваял, и теперь это уже классика, просит переписать. «Слышал ли ты, как пердит обезьяна в чаще бамбука у храма Исудзу, жопой касаясь воды?»
2: Вадик, ты такой интеллигентный, и дочь.
1: Нет, дочка прекратила плакать.
0: Я, кстати, хочу сказать, что вот в хокку чем сильно, что это как картина, как холст, исполненный маслом,
2: да,
0: руки,
2: да,
0: великого художника.
2: Да, да,
0: вот,
2: да.
0: В самих словосочетаниях, кстати, очень важно от того, как исполняется хокку. То есть и Константин прекрасно исполнил, но вот Вадим, несмотря на наличие некоторых, может быть, так не совсем...
2: Это танка.
0: Но согласись, что картинка очень четкая. В принципе, а помнишь японские вот эти грубые, как они... Angel...
2: Да, это безусловно.
0: Сразу чувствуется.
1: Анджи-сан.
2: Ребята, вы перешли сейчас монгольский диалект. Не надо.
0: Я имею в виду тембральность.
2: Да, тембральность.
0: Тембральность, понимаешь? Да.
5: А вот тогда напоследок с тембральностью я попробую.
0: Давай.
5: «Любят девчонки меня, нравится им ощущать толстый нефритовый ствол».
2: А, вот как.
0: Замечательное какое стихотворение. Ну, может быть, сейчас обратимся быстренько к телефонному звонку.
2: Да, пожалуйста.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Добрый вечер.
0: Это
10: Александр?
0: Безусловно.
10: Лаэрский?
0: Да.
10: Вот тут какие-то хокку,
0: да.
10: Да, японские крабы,
0: да.
10: Змеюки подколодные, принцесса лягушки.
1: Это коньячок кизлярский у нас,
10: да,
1: тут фильм.
10: А регги-то где?
0: Будет несколько позже. Спасибо за звонок. Сегодня в нашей программе, в музыкальном, так сказать, ее разделе будет звучать много очень хорошей музыки. Еще звонок или сразу пьесу? Как
1: звонок.
0: Звонок.
2: Звонок.
0: Гуд. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
11: Здорово, отцы.
0: Привет, матери.
11: это Вася Солнцевский звонит.
0: Да, здравствуй.
11: Здравствуйте. У меня вот вопрос ко всем, и к Александру в частности.
0: Да.
11: Где они будут встречать Новый год? Или же это будет где-то на Лубянке, прошу прощения, на Полянке, где они там традиционно встречают Новый год?
0: Кто?
1: У каждого у нас, как поется песня, у каждого из нас в новом году должна быть своя поляна.
0: Да. Ну, это, в принципе, Вася, спасибо за звонок. Это не имеет, на самом деле, никакого отношения к теме нашей беседы, потому что...
1: Дело в том, что куртуазные маньеристы, они свой Новый год встречают 22 декабря, и на протяжении последних лет он проходил и будет, я надеюсь, впредь проходить в Центральном доме художника. Вот так обычно это в 6-6.30 бывает. Так что приходите и отметьте наш киберманьеристический Новый год вместе с нами.
5: Нет ли больше звонков?
0: Я предлагаю сейчас все-таки послушать звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
12: Алло, доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
12: Это вас Миша Рыцарев запрашивает.
0: Отлично.
12: Да, я вот кое-что о гостях в вашей студии хотел спросить. Вот когда у вас будет такой певец одесских озорных песен, как Константин Беляев. Вот в Новосибирске его диски почему-то дефицитные очень. Всего один из эстрадом нашел. Сборник называется «Привет из застойных лет». Вот он довольно интересно пел в вашей студии. А в этот раз ваша программа, что-то она гораздо менее интересна, чем с его участием было.
0: Понятно, спасибо.
2: Не то слово. Да, уж
0: интересно. Да, слово Константину.
5: Я хотел сказать, что у Ордена куртуазных манеристов есть сайт в интернете, достаточно популярный. Заходит по 100 человек в день на этот сайт. Он отметил недавно 2-летие. И на нем много ссылок. На нем есть ссылки, в том числе и на страничку Константина Беляева. Совсем недавно появилась такая страничка. И вообще сайт обрастает гигантским количеством имен различных деятелей.
0: Баннеров.
5: Баннеров, безусловно. И всяческих КД.
0: Это что?
5: Культурных деятелей.
0: Понял.
1: Продиктуешь хоть сайт, чтобы люди своего кумира нашли там на нашем сайте?
5: Адрес очень простой. 3W
1: karabister.ru/orden. Очень просто. Все, как слышится, так и пишется.
0: Еще звоночек.
1: Давайте.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
13: Очень хорошая передача, я вам скажу, сегодня очень много мудрых мыслей.
0: Если только можно, говорите, пожалуйста, погромче, как-то не очень хорошо со связью, но ничего.
13: Я говорю, мне сегодня ваша передача очень нравится.
0: Хорошо.
13: Вот еще хотелось бы спросить у Вадима, у него какой-нибудь альбом выйдет в следующий, вот в ближайшее время?
1: Спасибо за вопрос.
13: Еще можно спросить?
1: Да.
0: Да.
13: Александр, вот у вас тоже будет выходить что-нибудь?
0: Будет.
1: И у меня будет.
13: Ждем. Спасибо. Угу.
1: Хочу ответить, что вот буквально на днях вышел альбом с моими стихами. Там 20 стихотворных треков и 2 бонус-трека, стихи, ставшие песнями. Альбом называется «Русский киберпарень». При нем буклет с самыми лучшими моими стихами, написанные за последние 12 лет. Я надеюсь, что эта серия «Орден киберманьериста» будет продолжаться. И там выйдут стихи и Константина Григорьева, и Андрея Добрынина, и Виктора Пеленягры, естественно. Если наш русский киберпарень, вот первая ласточка в этой серии, будет успешным. А я надеюсь, с вашей помощью.
2: Так оно обязательно и должен так быть успешным.
0: Сейчас я предлагаю прерваться на... Нет, на музыку.
1: А, да, хорошо.
2: Шаде?
0: Найн. И мы продолжаем нашу встречу с Вадимом Степанцовым, Константином Григорьевым и Виктором Пеленягры. Соответственно, мы тут немножечко посовещались, и наши гости решили все-таки удариться, скажем так, в поэзию. Чем больше сегодня прозвучит замечательных стихов, тем, видимо, будет приятнее и интереснее всем нам, вам тоже. И... Да, вот показывает Виктор на Константина. Если тебе мешает музыка, ты прям смело махай, маши и... Или пусть играют, ребят.
2: Он никогда под такую музыку не читал стихов.
5: Я стесняюсь.
0: Хорошо. Видите, хватит, тише.
5: Да. А, вот как раз о музыке я хотел прочитать стихотворение.
0: Вот это давай.
5: Пускай талант я, а не гений, свой дар лелею и храню. Из наивысших наслаждений стихи и музыку ценю. Стихи своим считаю делом и, между прочим, наркотой. Но музыка, возможно, в целом наркотик более крутой. Я, человек, уже создавший немало золотых хитов, в различных группах выступавший как автор музыки и слов, не зная ни единой ноты, 15 лет играю рок. И, слушая свои работы, порой испытываю шок. Какая роскошь! Да, я в шоке. Меня решительно пьянят мои вокальные заскоки и разноцветный звукоряд. Альбомов множество, я знаю, скопилось за 15 лет. Трясусь над ними, озирая цветные залежи кассет. Но мне не очень интересен путь в массы песенок моих. Хотя есть штучек 10 песен, известных более других. Еще я меломан, мне близко почти что все. Хард-рок, хардкор, джаз, авангард и панк, и диско, тяжмет, и регги, и фольклор. Как меломан с огромным стажем берусь на слух определить. Вот Фридман нарезает, скажем, а вот Стив Вай пошел пилить. Но лучшей музыкой на свете считаю женский сладкий стон. О, как влюблен я в звуки эти, как в эти звуки я влюблен. Когда скрипит, трясется койка, вдруг сладкий настает момент. Ах, женщина тогда какой-то неповторимый инструмент. Она воркует, стонет, плачет и громко мамочку зовет. Но это редкая удача, бывает все наоборот. Когда красивая пацанка лежит, не скажет даже «ой», как на допросе партизанка молчит геройски под тобой. За что мне нравятся хохлушки? За то, что крайне горячи. За то, что вцепятся в подушки и в голос голосят в ночи. Девчонки, вы парней услада. Как меломан, как музыкант. Я вам советую, не надо прятать свой талант. Вы не стесняйтесь, девчонки. Шепчите «ох», кричите «ах». Как инструмент изящно звонкий, послушный в опытных руках.
0: Ну, я думаю, что мы не будем, так сказать, комментировать что произведение.
2: Что ж мы критики?
0: Это раз, а два, я думаю, что мы можем тем самым сломать тот такой ровный слой побелки, возникшего в результате вот прослушивания данного произведения на головной, так сказать, коре наших слушателей.
2: Какой блестящий образ.
0: Ну, как образ. Я учил эту фразу 2 недели.
2: Да. Александр, ты бьешь нас на повал.
0: Чья очередь?
5: А, секунду. Что до критиков, то, в общем-то, есть у меня еще одно интересное хокко. Оно звучит так.
2: Критика я замочил.
5: Нет, оно звучит так. Оно звучит так. Вот оно, вот оно, вот оно нашел. Секунду, это не это специально все подготовлено. Вот это пауза. Это пауза. Вот оно. Все нашел. Палкою поворошил. Я муравейник лесной. Критик там дохлый лежал.
2: Да, мощно, мощно ты их привозил, этих вот белинских.
1: К сожалению, это племя вымерло. Повымерло, пообмельчало. Нет уже. Нет уже таких имен, достойных Белинского, да?
2: Да, так, нету. Где вы, Писаревы, отзовитесь?
1: Нету, так это. Одни остались киборги.
2: Вот, да. Ну, я прочитаю тебе.
1: Ну, давай.
2: Да. Сейчас, почему я прочитаю, потому
0: что... Музыкантов я попросил пока не играть.
2: Да, пусть не...
0: Пусть не терзают конский влас.
2: Да, музыку наши стихи. Просто на днях у меня вышла книжка в издательстве «Эксмо», называется она «Нескромные поцелуи».
1: В издательстве «Секс»?
2: «Эксмо». «Сексмо», можно сказать «Сексмо», да. «Нескромные поцелуи». И вот я прочитаю одно из стихотворений, которое вошло в это нетленное собрание. Называется «Ужин с Анлиси». И я тебя за собой поманил, а когда мы остались в гостиной, на холодный паркет повалил и услышал твой смех беспричинный, извиваясь, как будто змея, ты в персидскую шаль замоталась и отпрянула: я не твоя. И подумал я: экая жалость. Но в глазах прочитал я упрек, зазвенели браслеты и кольца, все одежды с тебя совлек. С неподвижным лицом комсомольца я задул на камине свечу, ты в комок ожидания сжалась и воскликнула: я не хочу. И подумал я: экая жалость. И достал я тяжелую плеть и вбивал я с улыбкой любезной: в эту ночь ты должна умереть. Так посмейся, мой ангел прелестный, ты ногой Соломеи сродни. Со слезами бросалась на стены и услышал: распни ж, распни эту плоть за былые измены. Я словами тебя распинал, даже слуги на крики сбежались. А когда я тебе все сказал, наши губы во тьме повстречались. Ты со мной устремилась в полет, высоко задирая колени. Так мы встретили поздний восход на греховной житейской арене. Так неслись мы на всех парусах, впируя эти изысканные позы и любуясь собой в зеркалах. Навевала ты сладкие грезы, был мне голос и нежен и глух. Я тебя не расслышал, и все же до свидания, любезный мой друг. Как угодно, простимся, о Боже, я тебя до ворот проводил. А когда ты со мной расставалась, все твердила: ведь ты не любил. И добавила: экая жалость. Спасибо.
0: А я вот подумал о том, что ведь нашу программу слушают люди самые разные. Кто-то вот едет в автомобиле, да?
2: Да.
0: Им это, в общем-то, действительно по кайфу. А кто-то, например, пишет холст. Ему тоже это нормально. Вот, а представьте себе, что сидит какой-то поэт, и на данный момент... Вот, ведь энергию... Ты прочитал стихотворение, энергия была, да? Он мог, не задумываясь над словами, скажем так, не акцентируя даже на акцентах, тем не менее уловить эту энергию, незаметно перенести ее на свой лист и тем самым сотворить, так сказать, НП, неосознанный плагиат.
2: Я очень бы хотел, чтобы мое воздействие на массы было глубинным и безошибочным.
0: Хорошо, хорошо. Тогда, видимо, слово Вадиму, да.
1: Ну, я вот думал, прочесть стихотворение или...
0: Или станцевать.
1: Да, или станцевать. Но станцы, к сожалению, никто не видит.
0: Ну, давай, если хочешь, можем принять телефонный звонок.
1: Давай. Нет, я, в общем, прежде чем принять телефонный звонок, вот что хотел донести до уже, я надеюсь, уже ошеломленных нашими тут разглагольствами и глупостями слушателей. Что орден куртуазных маньеристов сейчас, да, несомненно, самое известное литературное сообщество в России. Это я по бумажке читаю.
0: Да, да.
1: И нас, входящих в него поэтов, объединяет прежде всего пристальное внимание ко всем проявлениям любовного чувства в человеке.
2: Да, это главное.
1: Не потому, что мы отличаемся каким-то сверхъестественным любовным пылом. Нет.
2: Нет.
1: А потому, что именно в любви человек раскрывается наиболее глубоко и полное. Однако в последнее время персонажи описываемых нами любовных коллизий стали внушать нам серьезные подозрения. «Да человек ли это?» – бормотали мы, вглядываясь в очередного своего героя. Увы. В итоге тщательных исследований мы пришли к выводу, что большая часть наших современников являются вовсе не людьми, а способными к самонастройке и самовоспроизведению человекоподобными кибернетическими устройствами. Способность киборгов к мимикрии очень высока. И в повседневном общении отличить их от людей непросто. Тем более, что люди склонны перенимать ухватки, манеры и язык киборгов. Тем не менее, существуют фундаментальные признаки, позволяющие определить, человек перед вами или киборг. Во-первых, киборг, как ему и положено, в отличие от человека, программируется извне. К деятельности его побуждает исключительно внешние воздействия, как то чувственные соблазны внешнего мира, а также телевидение, газеты, реклама и наставление киборгов, преуспевших в жизни. В данном случае это Виктор Пеленягра, я, ну и отчасти Константин Григорьев.
2: Вряд ли это...
1: Вот, отсюда следует, что у киборга начисто отсутствует стремление к творческому преобразованию действительности. Почему это? Что-то я такой написал.
2: Да. Ну, я прочту. Ну, тогда вот, это манифест, если не ошибаюсь.
1: Нет, там я просто пять пунктов пропустил.
2: Правильно пропустил, правильно. Включите погромче музыку.
1: У киборга начисто отсутствует. Да что же такое мне? Толкаете.
2: Чувство меры. Чувство меры, Вадим, успокойтесь. Сейчас выключу это радио, все радио.
1: Если вы думаете своими чувственными прикосновениями ко мне доказать, что я не киборг, что вы не киборг, что между киборг. Мужчинами такого невозможно. Возможно.
2: Невозможно.
1: Есть киборги. Киборги, они называют специальным словом пи-модель. Пи-модель. Вот есть такие киборги.
2: А что это такое?
1: Ну, киборги, пидорги.
0: Даже я могу сказать еще один момент, что ведь существуют киборги не обязательно одушевленные. К примеру, как-то, в общем-то, вещи. Неодушевленный предмет тоже может быть, в общем-то, киборгом.
2: Да. Значит, а это, между прочим,
1: я что хочу сказать, товарищи, что важной задачей литературы становится изучение нравов киборгов, особенности их поведения, их взаимоотношений с людьми.
2: С другими киборгами.
1: И с людьми тоже.
2: Да, и с людьми, да.
1: Мы призваны к тому, чтобы примирить грядущую цивилизацию киборгов с цивилизацией людей.
2: Не призваны мы ни к чему. Мы призваны...
1: Да вы-то ни к чему давно
2: мы,
1: уже не
2: мы
1: призваны.
2: Мы не призваны для этого. Мы призваны для сладких, сладких молитв и не для битв.
1: И французских булок вы хотите сказать?
0: Хрустящих.
2: Хрустящих, да.
1: Ой, дорогие.
2: Мне нравится мять траву, целовать женщин и не бить зверё по голове.
1: А нам, киборгам, нравится попивать головой коньячок и скрипеть... в койках шарнирами вместе с прекрасными киборгессами.
2: Ну, знаешь, что с ними, с киборгессами этими делать?
1: Они очень тонкие,
2: это
1: изящные.
2: Резиновыми
1: в отличие пухами. От самок человека, расплывшихся, отвратных, противных.
2: Не надо, наши девочки.
1: Изможденных жизнью. Я не знаю,
0: кем, да, и плохой косметик.
1: Это киборгессы.
2: Я не знаю, с кем он спит, но я сплю с прекрасными девушками.
1: Да знаем мы ваших девушек. Им уже по 48.
0: Ну что, вот, замечательное стихотворение было то и прочтено. Я бы даже сказал, это новый такой жанр.
1: На самом деле...
2: Это стихотворение в прозе было.
1: Это послание едущего сейчас из Краснодара в поезде Андрея Добрынина, которому не нашлось билета в самолет, потому что он был зверски пьяный.
5: А мы же не рассказали, что мы только что с самолета.
1: Да.
2: Да.
0: Мы же мчались сюда. Сейчас в самолетах.
5: Мы же мчались сюда. Да, из города Краснодара, чтобы успеть.
1: А давайте-ка я все-таки стихи прочитаю.
2: Да,
1: проиллюстрирую я мою лекцию. Да.
0: Я сейчас тогда попрошу сделать Моцартов тише.
1: Да.
0: Штраус тише.
1: Да. Все. Моцарт, умолкните. Кукольные люди.
0: Нет, они хорошие музыканты. Почему? Я набираю только музыкантов экстра-класса.
2: И Вася Шуберт, и хруст французские булки, ты понимаешь?
1: Ну, и Вася Шуберт.
2: И Вася Шуберт.
1: Ну, остроумно. Так, стихотворение называется «Кукольные люди». Пусть мой рассказ для вас нелепым будет, пусть скептики смеются надо мной, но есть на свете кукольные люди, пришедшие из сказок в мир земной. Любой ребенок обожает кукол, девчонки любят их до зрелых лет. Я с Буратино милую застукал, когда зашел не кстати в туалет. И где был нос мерзавца Буратино, я вам, как джентльмен, просто не скажу. Но так меня прибила та картина, что я с тех пор на женщин не гляжу. Но кукольные люди не тряпицы, не просто целлулоиды куски. Они сумели здорово развиться, забыв о предках из простой доски. У них есть кровь и волосы и кожа, все как у нас, не отличить вблизи. Но есть одно различие, быть может, у кукол все делишки на мази. Что человек корячится, натужась, потом вскипит, да в рот оно вались. А кукла прет в людей, вселяя ужас, с одежды отряхая кровь и слизь. Любую трудность кукла перемелет, в любую щель пролезет, словно клоп. Где надо, человеку мягко стелет, где надо, заколачивает в гроб. С широкой деревянной улыбкой спешат по жизни куклы там и тут, буравят нужных баб дубовой пипкой, а если надо, дяденькам дадут. Но, выйдя в люди, проявляют норов, им денег мало, им давай любовь. Развинченная куколка Киркоров из нашей Аллы выпила всю кровь. А Пупс Борис, стяжав трибуна славу, шарнирами гремел десяток лет. Сам развалился, развалил державу, разбил всем яйца, кушает омлет. Куда ни глянешь, куклы, куклы, куклы, резина, биомасса, провода. В Госдуме друг на друга пялят буркалы, возводят замки, рушат города. Они нам постепенно заменяют мозги на йогурт, кровь на пепси-лайт. Людей

0: Я напоминаю номер, по которому вы можете позвонить и спросить у наших гостей о том, о сём там.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: О, голос.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
3: Это снова Вася Солнцевский. Я хотел бы поблагодарить ваших гостей за чудесный вечер. Это просто праздник души в наших повседневных буднях. Вот. И хотел задать вопрос. Вот... Не воруете ли вы случайно стихи? Вот есть такая тенденция у многих поэтов, они вообще-то воруют стихи.
4: Какие?
0: Ну, мы об этом говорили.
5: Мы Василий, об этом говорили. Василий, привет там нашим Солнцевым, которые воруют стихи.
0: Действительно, спасибо. Разговор был уже о плагиате достаточно
5: серьезный. Значит, я отвечу. Из куртуазных маньеристов воруют только пеленягры. Все остальные честные маньеристы стали киберманьеристами для того, чтобы от него отгородиться.
4: Да, чтобы не воровать. А вот сейчас Григорьев прочитал «Ворованный Дигидон».
5: Ну, да.
0: А так, может быть, сейчас все-таки снова перейдем к стихам. Может быть, снова послушаем Константина.
4: Так я спеть,
0: понял,
4: спеть
0: давай
4: могу.
0: Спеть еще лучше, спеть, да,
5: я
0: давай.
5: Спой, и я спою.
4: Да. Я спою. Че я?
6: Я спою песню. Можно, да, уже?
0: Безусловно.
6: Называется «Шалуня Шалула». Раз, два, три. Но у меня твердое убеждение, что меня нет в эфире. Или есть?
0: Есть. Раз, я тебя не обманул.
6: Раз. Почему-то я очень плохо себя слышу.
0: А вот сейчас как-то.
6: Ты не важно. Раз, два, три.
4: Главное, мы тебя слушаем.
6: Ага.
0: Да, то есть, да.
6: Ну, мне в самолете заложило уши.
0: Да я тебе могу сказать даже более того, что эфира никакого нет. Просто это моя квартира, где я играю в радио.
6: Ну, я уже ничему не удивляюсь после того, как наш друг Андрей Добрынин, который едет сейчас в поезде.
4: Да. Старый человек, трясясь, прокурит.
6: Ветеран поэзии, да. Он однажды читал «В пустоту». То есть он пришел и с серьезным видом давал интервью на радио. Это продолжалось 3 часа. Вот. После чего выяснилось, что забыли включить какую-то кнопку. И он вещал в пустоту. Так что это не редкость. Песня «Шалуня Шалула». Я прошу поддержать, Вадим. Вроде ты же знаешь, да, Слава?
5: Давай.
6: Раз, опять же, там будет музыка?
5: Раз, два, три. Да не резко, нежно.
6: Раз, два, три, четыре, пять. По стеклу струился дождь.
5: На-на-на-на-на.
6: Ты сама ко мне пришла.
5: На-на-на-на-на.
6: Отстегнула с платья брошь.
5: На-на-на-на-на.
6: Напевая шалула.
5: Па-па-ба-пам.
6: Я тебя поцеловал.
4: Слышишь, тебя.
6: И почувствовал ответ.
5: Твой ответ.
6: Ай, хоп! Лишь на утро я узнал, что тебе 15 лет.
5: Пам-парам-пам.
6: По струнам вдарил я, и стала ты моя. Ну что ж тут сделаешь? Эх, хорошо! Ты

0: Е-е-е-е-е. И... Не вини ты в этом дождь.
1: Ни за что никогда.
0: Что случилось при луне?
1: При этой луне.
0: Ведь обратно не вернешь.
1: Никогда.

0: ответ.
1: Твой ответ.
0: Я действительно не знал, что тебе 15 лет. По струнам вдарил я, и стала ты моя. Веселей, веселей.
1: Ну

0: Есть отвратительная черта. Когда вы выпьете, вы теряете чувство ритма. Не замечали?
1: Неправда. Неправда, оно врожденное.
0: Отсутствие этого чувства.
2: Ну что, может быть, телефонный звонок, опять же, если вы не будете против. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи, уважаемый.
2: Здравствуйте, уважаемый.
3: Господа, я как раз вот о стихах.
2: Да. Давай,
4: стихи ужасные.
3: Вадим, у меня к вам просьба. Угу. Когда-то давно я смотрел какую-то глупую телевизионную передачу.
0: Да, они все глупые.
3: Вот, да. И там вы прочли стих свой.
0: Ага.
3: Там были такие слова. И чуть елдой не отодвинул стол.
0: Ага.
3: Вот, да. Не могли бы вы его продублировать сейчас в прямом эфире?
0: Ну, главное, там было, конечно, не в елде.
3: В том-то и дело. Да, хотелось бы прослушать полностью.
0: Запоминается елда почему-то. Знаете, это Константин Григорьев написал такие стихи «Рецепт успеха». Я только частично прочту, потому что там матерного очень много.
2: Спасибо, да, за звонок, да.
0: Да, да, очень, да. Да. Значит, эпиграф как бы такой. Я раньше славил поцелуй и свет луны, и губ томления. Потом заметил, скажешь, можно сказать слово?
4: Буй.
0: Буй, да, да. Буй. И сразу в зале оживление. Вот. Так что почему-то запоминается вот именно это, а не главное.
2: А вот ты знаешь, стиха. Действительно, это вот очень интересная особенность вот, человеческой психики. Кстати, вот и основная цель современных всех поэтов, так сказать, или музыкантов, каким-то образом обезоружить вот данную лексику, поскольку на самом деле она не несет в себе вот той разрушающей силы для людей подготовленных. Вот. Если человек не подготовлен, то кто-то, кто владеет этой лексикой, совершенно не со зла, так сказать, может просто до смерти, что твой пеликант, риску убить вот это наивное существо. Поэтому мы, поэты, должны
0: совершенно
2: приучать
0: верно.
2: Людей. Да, да. Так же, как это делает Сорокин, Владимир Сорокин.
0: Да, потому что гораздо большей разрушительной силой насыщены такие слова, как, я не знаю, консенсус, там, например. Да,
2: да, например, четвертое сальдо, заседание.
0: Авизо, да.
2: Вот, то есть какие-то вещи, да. Или, например, консалтинг.
0: Во-во-во-во.
2: То есть то, что...
0: Маркетинг.
2: Да-да-да.
0: Дилер, киллер, фристайлер.
2: Кстати, очень хорошо, что вот так тут в данном месте и в данное время я нашел единомышленников, потому что люди, как правило, очень слабо реагируют на это. Ну что, следующий может... Да, конечно, конечно.
1: Упомянули Сорокина, да. Вот как раз в плане единомыслия. У нас нет единомыслия. Вот расходимся в оценках очень многих писателей, очень многих деятелей
4: культуры,
1: искусства и так далее. Потому что Вадим считает, что Сорокин — это полное говно.
0: Нет, не полное.
1: Обожаю Сорокина. Нет. Все, я купил двухтомник. Купил,
0: а знаешь,
1: сейчас еще роман «Пир».
2: Нет, ну здесь
1: я не знаю, почему мне нравится.
2: В данном случае
1: вот это
2: речь шла не о том, что там не о отношении, так скажем, вот,
0: персонально,
2: да, к Сорокину, да, и к его произведениям, а о действиях, которые оказывают его произведения, о том положительном действии, которое они оказывают, как ни крути.
1: Отрицательных людей.
2: Безусловно, да. То есть вот можно не любить там его, там, его прозу. Там, и, кстати, у него тоже замечательная поэзия, если вы заметили, то в некоторых, ну, так сказать...
1: Безусловно.
2: Да, то есть,
0: что да полное говно.
2: Ну, я тут тоже, наверное, не соглашусь, но на вкус он цвет...
4: А как вы разговариваете, товарищ?
0: Папа, с кем ты так долго разговариваешь?
2: Ну что, следующий звонок тогда.
0: Да.
2: Ну что, спасибо. Тут Вадик прислал мне прайс.
0: Я прислал прайс, да, там, с какими-то вещами. Дело в том, что мы не исполнили просьбу предыдущего звонившего.
2: Да, а что ты мне дал-то это?
0: Нет, я дал там посмотреть стихотворение, трек номер 20, «История с гимном». Вот.
2: Откуда же
0: я
2: его возьму тебе?
0: Я дал, раскрыл на той странице. Давай, звонок послушаем.
2: Я уже закрыл.
0: Ага.
2: Ну, погоди, а что ты мне дал-то его?
4: А что ты дал с этим?
0: А потому что там много лексики соответствующего содержания.
2: Слушай, извини, покажи потом. Еще. Я что-то... Нет, не то, что...
0: Да, звонок послушаем. Да.
2: А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам абсолютно беспредельно. Говорите,
5: здравствуйте.
2: Пожалуйста. Здравствуйте.
5: Порывы богатой души людям вещают уверенно. Мне же совсем до пизды. Завтра я еду в Сибирь. И в чужеродной земле вкалывать с утками буду я. А то, что пропели товарищи, мне не поможет никак. Так что не лучше ли, братья, прекратить болтать языком, а лучше по пунктам цемент развести, дабы поднять целину?
2: Спасибо.
6: Не спасибо, дорогой товарищ. Между прочим,
1: мы тоже мешали цемент.
6: Цемент он возит, Да пеленягра, каменщик четвертого разряда,
1: между прочим. Да, между прочим, а пятый разряд был только у одного человека. Это был у Злобина, героя соцтруда. А у меня был уже четвертый. В ваши годы я, между прочим, такую целину поднимал. В женском виде.
2: Но, в принципе, я что хочу сказать. Положительный фактор, а тут мы можем проследить, а это уже хорошо. Вот, да, вот.
1: Я заметил в этих стихах отчаяние и хотел бы посоветовать человеку. Я просил бы не называть эти стихи
6: стихами. Не кидаться вниз головой в чан с цементом. Да. Самое главное, устоять перед этим искушением.
1: Я просил эти стихи называть стихами.
2: Хорошее стихотворение.
6: Да, может, включим диск? Я уже что-то устал.
2: Диск, все, хорошо.
6: Давай.
2: На, держи эту самую, вот эту штуку. А как тебе, кстати, вот эта новая сайга наша станционная?
1: Хорошо, хорошо, мне очень нравится.
2: Попробовал по-другому сказать. Ну и, собственно, потихонечку подходит к концу наша встреча с Вадимом Степанцовым, Константином Григорием и Виктором Пленагро. Посему мы можем предложить вам еще пообщаться с нашими гостями по телефону. Номер вы знаете, я поднимаю дудку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Если можно, говорите, пожалуйста, громче.
7: Так.
2: Да, вот так вот хорошо, да.
7: Нормально?
2: Отлично, да.
7: Саш, значит, у меня как бы просьба к гостям, значит, первое. Вот я хотел бы узнать, вот в каком месте, где и у кого, значит, и каких авторов спрашивать альбомы стихов. Вот, это один момент. И второй момент, вот я звонил неделю назад, когда вот был, адвокат Сергей. Вот мне просто интересно, как гости относятся к легализации публичных домов. Вот, спасибо.
2: Понятно, спасибо.
1: Мечта наша давнишняя.
6: К сожалению, мы с Виктором Ивановичем Пеленягро, то есть мы, это я, Вадим Степанцов и Виктор Пеленягро, мы уже слишком стары для этого. А вот Константин Григорьев, который очень любит, чтобы ему покупали девочек на халяву, я думаю, обеими руками будет голосовать за открытие публичных домов.
2: Да. Я просто поясню, что в одной из прошлых бесед...
6: Мы поняли, надо пояснять, мы все поняли. А по поводу книг и дисков. Книгу Виктора Пеленягра «Нескромные поцелуи» я видал в книжном ларьке на Пражской.
1: Точно?
6: Между Марининой и Доценко где-то там его затесали.
1: Нет, почему?
6: Помолчи. А мой диск «Русский киберпарень»... Вот с моими стихами.
1: Савеловском рынке.
6: В ларьке на Савеловской, на проспекте Мира. Вообще во всех во многих магазинах студии «Союз» я видел.
1: А во всех магазинах книжных, я думаю, можно найти нас.
6: Да, мы там стоим, пирожками торгуем. Вот вообще, дорогие радиослушатели, надо как-то уже нам красиво прощаться, и чтобы...
2: Да еще рано пока, давай еще звонок сейчас послушаем.
6: Чтобы как можно... звонок послушаем. Я хочу уже преамбулу подвести к тому, что сейчас радиослушатели услышат.
2: То есть расскажи.
6: Радиослушатели, до сих пор мы прикидывались приличными людьми. Мы пытались как-то вот эту маску приличного человека создать в радиоэфире. Но, к сожалению, нам это уже надоело к настоящему моменту. И сейчас Константин Григорьев вам готовит сюрприз.
2: Да, тут надо сразу, опять же, сказать, это я от себя, если позволите, скажу. Дело в том, что наличие той или иной лексики в контексте искусства, да, оно не представляет, ну, для меня, по крайней мере, ничего страшного, и для тех, кто это слышит, опасности. Поэтому сейчас вы можете, вот, уважаемые радиослушатели, протестировать свой мозг на способность воспринимать информацию. То есть мы вот выше сказали, что и в стихотворении Вадима Степанцова звучало, что, услышав там какое-то определенное слово, массы ликуют. Это плохо, это плохое явление. Проверьте сейчас себя, протестируйте, сможете ли вы вот из, так сказать, наличия данных упомянутых слов вычленить как-то реальный смысл. Если да, то, в общем-то, у вас все в порядке. Если вот эти слова забьют восприятие, то есть серьезная опасность, и вам нужно срочно нести сюда к нам анализы, которые, как вы знаете, каждый понедельник в 8 утра бесплатно принимают. Ну что же, слово Константину.
1: Рецепт успеха. Эпиграф из книги Ярослава Гашека про бравого солдата Швейка. Люди, которых коробят от сильных выражений, просто трусы, пугающиеся настоящей жизни. И такие слабые люди наносят наибольший вред культуре и общественной морали. Я раньше не хотел вставлять в стихи, как человек не глупый, словечки типа «жопа», «блядь», «пизда» и «конская залупа». И написал я дохуя, но жажда побыстрее нажиться меня заставила, друзья, теперь со сцены материться. Забытый врожденный такт и чувство меры. Ну а хули? Писать я нынче должен так, чтоб люди в зале не уснули. Я раньше славил поцелуй и вздохи, и любви томление. Потом заметил, скажешь «хуй», и в зале сразу оживление. Глаза у девочек горят, ведь им понравиться несложно. Их восхищает грубый мат, в натуре ебануться можно. Им все проеблю подавай. Ну что ж, я сам ебака грозный. Ох, мата будет через край, пусть видят, я мужик серьезный. Я знаю, что раздастся смех, когда я матюгаться буду. И охуительный успех имею я теперь повсюду. Вот так! Откуда ни возьмись, ко мне вдруг слава подвалила. Ох, похуй нахуй заебись! Эх, блядь, ебическая сила!
2: Да, действительно, вот подобного рода работа, ну, здесь она высокохудожественная, но есть ведь огромное число поэтов, особенно молодых поэтов, которые, так сказать, своей основной целью и делают, вернее, так сказать, ставят ставку на конька, который весь исписан подобными словами.
6: Они выплескивают воду из купели вместе с младенцем.
2: Безусловно, безусловно.
4: Кстати, детей отведите от радио.
2: Да, ну вообще хотелось сказать, что если какие-то дети сейчас в 3 часа ночи находятся у радио, то это дико испорченные дети, на мой взгляд. Вот, ну что, следующий телефонный звонок примем, если вы не против. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Замечательные все гости, это Харин говорит.
2: Здравствуй, Харин.
8: Я дико рад вас слышать всех.
4: Сергей?
8: Что?
4: Сергей Харин?
8: Да.
2: Да не важно. Знаете, рассказывай, дорогой.
8: Да, я дорогой. Вот, во-первых, хочу Вадиму Юрьевичу, уважаемому, сказать. Вы не стесняйтесь, что вы эту историю с гимном-то боитесь рассказать? Это же замечательное совершенно стихотворение.
6: Вах! Как вы угадали, мы только что решили с Александром поставить этот трек с моего диска.
8: Это замечательно.
2: Он сегодня прозвучит.
6: Отлично.
8: Да. Кстати, вы знаете еще, я вот как-то переключал, значит, кнопки на вот этом вот приемнике и увидел, как Вадим Степанцов, замечательный совершенно человек, был в гостях у них, его какого-то, я не знаю, как это называется, вот, и что-то там тоже вот начал рассказывать какое-то стихотворение, и промелькнуло такое вот слово. слово какое-то тоже замечательное, особо такое. Вот. И этот вот второй, который напротив сидел, он что-то вдруг как-то весь так как-то испугался.
2: Даже. А вот, Харрис, а вот не можете ли вы вспомнить, о чем было стихотворение, смысл моего?
8: Вы знаете, стихотворение было вот сначала стихотворение, а потом Вадим Юрьевич сказал слово «пидор», к сожалению.
2: Нет, а вот вы опять же видите, да, вы сами запали только... Подождите секунду. Вы сами запали только на слово. Я-то спросил о том, о чем было стихотворение, смысл стихотворения.
8: Стихотворение было о киборгах, кстати.
2: А то вы сразу говорите о слове.
8: Да при чем здесь слово?
2: Я говорю, при чем здесь слово, а вы сразу о слове.
8: Да нет, я не о слове.
2: Да нет, не надо. Вы сразу о слове. Ну ладно, тем не менее, спасибо за звонок. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Говорите, пожалуйста. Алло. Вас очень плохо слышно, перезвоните. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
9: Алло, здравствуйте, вы ругаетесь, мам.
2: Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно. Ну, видимо, телефон сломался. Ну что, еще есть ли у кого какие-нибудь пожелания?
6: Нужно выполнить заявку многоуважаемого Харриса.
2: Без проблем.
10: История с гимном. Человек я, бля, хуёвый, Бога я не уважаю, сру на все авторитеты, пидорасов не люблю, на базаре пизжу чурок и евреев обижаю, и ебу бесплатно девок, хоть сперва им мзду сулю. Я хочу, чтобы Гусинский и дружок его Басаев в телевизоре ебаном на ток-шоу собрались, чтобы Купник и Киркоров и Кирилл, блядь, Немоляев станцевали перед ними и на них обосрались, чтобы Путин с Пугачевой тоже были в этом шоу, чтобы их толкнул друг к другу из говна внезапный дождь, чтоб потом пришли ребята, ебанашки Баркашова, привели с собой Кобзона и сказали: «Вот наш вождь!» А потом, блядь, мудрый Сталин, влитый в пурпурную тогу, пусть внесет свое рябое и усатое ебло, и в руке пусть вместо трубки держит он Шамиля ногу. «Вот тебе, орел чеченский, я нашел твое крыло!» И шеф-повар Макаревич, поваренок Шендерович, и крупье, блядь, Якубович, пусть напитков принесут, пусть жапелью на рояле гимн хуячит Ростропович. Славься, сука, бля, Россия! Гряньте, бляди, бля, салют! Вскочит Путин со скамейки, отпихнет, бля, Пугачеву, ебанет из глаз разрядом. Кто, бля, автор? Чьи слова? Михалкова? Преснякова? Шевчука? Гребенщикова? Нет, Вадима Степанцова, пронесется вдруг молва. Из строя, блядь, поэтов тушку вытолкнут скорее. Вот он наш Вадим Гондоныч, куртуазный маньерист. И обрадуется Путин, что не чурки и евреи написали гимн российский, а нормальный, бля, фашист. И начнут ебать в сухую сочинителей и бардов, Резника и Михалкова, Шевчука и Шахрина, и Земфиру с мумий-троллем, и Жичкова с Пеленягры, а особо тех уёбков, что писали для Нана. Что ж вы, суки, пидорасы, нерадивые козлины, не могли хуйню такую, гимн российский навалять? Пусть ебут вас все грузины, абазины и лезгины, а подонку Степанцову 100 рублей ебёна мать! И подскочит Березовский с акциями Логоваза, попытается Вадюхе вместо денег их впихнуть, но Вадюха олигарху наверняка вернет в еблище сразу. Врете, гнойные мутанты, нас теперь не обмануть.
11: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
6: Что ОО?
2: Что? Я считаю, что пришло время, так сказать, расставания. Спасибо большое за то, что вы нашли время посетить эту студию. Я считаю, что поэзия, так же, как, собственно, и воздушное пространство, не имеет границ. Любые попытки как-то сузить все это дело или прибрать к рукам, да, попросту говоря, преступление значительно больше, нежели самые радикальные способы расширения этого пространства для других людей. Круто, фразу я заготовил. 2 недели учил, понимаешь, да? Вот так-то. Ну и, соответственно, удачной вечеринки и до встречи в следующем эфире.
6: В следующем году. В общем, с Новым годом, дорогие друзья! Я надеюсь, что тех из вас, у кого присутствует чувство юмора, у кого больше, больше, чем две извилины в голове, мы порадовали своим присутствием в эфире у Александра Лаэрского. У кого извилин меньше, чем две, вот, и с чувством юмора полная засада, ну уж извините, ну вот такой сегодня день, не ваш сегодня день, ребята. До свидания!

0: И я рад представить сегодняшних гостей в нашей студии. Это Иван С. Живет и работает в Москве, закончил 10 классов и курсы, работает. А также член Союза литераторов России, переводчик, журналист Елена Воинова. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Вернее, доброй ночи.
0: И, соответственно, я уже предупредил наших дорогих москвичей. Помните ли вы эту песню «Дорогие мои москвичи»? Много версий было данной песни. Часть слов принадлежит, безусловно, мне. Но я, поскольку очень скромен, то об этом умалчиваю. Да? Так вот, наших дорогих моих москвичей я предупредил о том, что сегодня Иван С. будет читать некоторые свои литературные произведения в прямом эфире. Вот вы, Елена, являетесь все-таки членом Союза литераторов, журналистом, и, наверное, поймете боль мою сердечную, сокращенно БМС, касающуюся того, что такой вид искусства, высокого искусства, как радиоспектакль, радиопостановка, попросту говоря, практически исчезла, что твой уссурийский тигр из всех радиоисточников. Может быть, где-то что-то это есть в каком-то жалком виде, и я периодически пытаюсь и очень хочу этот жанр снова восстановить. Мне кажется, что чтение литературных произведений, отдельно взятых, это такая хорошая платформа и начало для того, чтобы затем делать глобальные вот такие постановки, буквально театральные, в эфире радиостанции. Что вы на это скажете?
1: Ну, я считаю, что это справедливо, потому что на сегодняшний момент у нас, как говорится, без спонсора далеко не уедешь.
0: Да.
1: Вот. А вот мы к вам пришли на студию, как говорится, без всяких спонсоров. Мы можем зачитать то, что перевели, там написали и так далее. И поэтому я считаю, что это самый прямой и, как бы сказать, непосредственный выход к нашим читателям, слушателям, зрителям и так далее. Поэтому я считаю, что вот радио – это великое искусство. И вообще самое доступное всем.
0: Безусловно, еще учитывая, так скажем, момент антивизуализации говорящего, выступающего по радио, поскольку пропадает вот этот, ну, некий нездоровый нарциссизм, свойственный особенно ведущим публицистических программ на телеканале НТВ, когда, в общем-то, над усами одеты мощные склянки, из-под которых бросается суровый взгляд. То есть практически происходит этакий, ну, собственно говоря, анонизм на самого себя, вместо того, чтобы реально подавать объективную информацию. Да? На радиостанциях, к сожалению, тоже сейчас такая тенденция появилась. Это в основном FM-овские радиостанции, где непонятно, откуда набирает руководство туда вот этих диджеев. Я знаю саратовскую школу диджеев, которую я имел честь закончить, а потом возглавлять уже прикрыли. Вот откуда берут вот все это, вот всю эту скотобазу, для меня полная загадка. Но, тем не менее, и в радиоволны начинает проникать вот этакое самолюбование. Ну, вы понимаете меня, да? Вы меня, конечно же, понимаете. Ну, соответственно, сразу же я попросил бы вас, Елена, немножко поподробнее рассказать о Иване С. Я знаю, что вы своего рода являетесь, ну, скажем так, опекуном, помощником, другом, советником.
1: Ну, с Иваном В. будем считать, я, как сказать, посчитать сейчас не могу, сколько знакомы, но достаточно давно, еще когда это был не совсем Иван С., а имел несколько другое имя и фамилию, не буду раскрывать до конца, на сегодняшний день мы его, как говорится, узнаем в новом качестве. Вот, Иван С. когда-то действительно работал в разных, будем считать,
2: областях
1: нашей действительности. Но на сегодняшний день начал вот активно писать, и я бы сказала, даже рисовать. Вот, что совсем удивительно стало. И как бы вот уже даже оценить это творчество достаточно трудно, поскольку оно стало достаточно многогранное. И как больше это называть, писателем или художником, в данный момент уже сложно сказать, поскольку вот недавно была выставка которая прошла в музее Каненкова, и там этот Иван С. уже был художником.
0: Ну, в принципе, ведь, скажем так, творческий выплеск, он может выражаться в разных формах. В лепке, вот, например, у меня. Кстати, вы знаете, вот есть же такое мнение у многих психологов, да, что такое явление, отрицательное явление, безусловно, как вандализм, это тоже проявление, как ни странно, творческого выплеска. То есть, когда люди разрушают созданное уже вот кем-то другим, да? Кстати, а что вот вы по этому поводу думаете?
1: Ну, мне трудно сказать. Вандализм, он присутствует вообще во всех людях, я считаю. Да, вот, да. Например, берешь стакан, падает из рук, и как бы нет стакана.
0: Да.
1: Или вот, например, на днях я включал газовую плиту и случайно одновременно включил духовку. И потом пошел такой взрыв волны, что, честно говоря, вы мне сказали, что еще чуть-чуть я бы вылетела вместе со своим, так сказать...
0: Евроокном, собственно.
1: Да, да. Вот. Поэтому вандализм, он как бы вот так вот постоянен. Вот. Некоторые просто его как бы в свободное от всех других... жизни время используют. А на самом деле мы все вандалы понемножку. Каждый день практически что-нибудь ломаем.
0: Нет, ну это же речь идет о осознанном, разрушающем, деструктивном действии, в принципе.
1: Ну да.
0: Вот вы-то в данном случае... Хотя стеклодув, вот, который, значит, выдувал данный стакан, конечно, бы схватился за сердце, потому что, как говорится, стакан, графин, это есть дети стеклодува, и когда их бьют, или, например, я вот тут недавно видел один другому по голове шлеп бутылкой полной шампанского, прям тут на Арбате. У меня аж сердце кровью облилось. Я думал, видел бы тот производитель этой бутылки, ну или так называемый бутылкин папа, что делают с его детем, да, или видел ли бы тот, кто вот производил это шампанское, как оно текло по голове вот этого Дауна. Голова деревянная, да. Ну вот... Я думаю, может быть, мы сейчас как раз, если вы, Иван, готовы, перейдем к чтению ваших произведений. Или если у вас есть что-то добавить, какую-то сделать, скажем так, подготовительную подушечку под мозжечок наших уважаемых москвичей, то вы можете это сделать, конечно.
2: Ну, окей. Подушечка, да, могла бы так примерно прозвучать с моей точки зрения. Она действительно уместна была бы, прежде чем начать чтение моих произведений. Я бы зачитала довольно забытый жанр на сегодняшний день. В виде эссе я написала некое такое вступление. Ту же самую подушечку, о которой вы говорили.
0: Да.
2: Итак, эссе небольшое. А я утверждаю, что все человечество делится на тайных эротоманов и скрытых порнолюбителей. И что каждому человеку в отдельности присущ здоровый эксгибиционизм. Ну что вы, право, батенька, а как же душа, интеллект, в конце концов, любовь к прекрасному, обижаете. И потом я сам, например, да я не отрицаю душу и интеллект, а тем более любовь к прекрасному. Таковы и приправы к жизни существуют, конечно, но страсть к эротике и порнографии у человека в крови. Это самая великая и неистребимая черта гомо-сапиенса. И пусть писатели пишут откровенные строки, а художники рисуют, к примеру, сексуальный акт, ну, с крокодилом. Фу, какая гадость, это, позвольте, провоцирует. Охо-хо, да ничего такого ваши писатели и художники спровоцировать не могут. Жизнь богаче воображения. Любые их творческие фантазии не единожды являлись в воображении и самым безобидным эротическом сне любому пуританину. Но мне так бросьте лукавить. И признайте, что листая газеты и журналы, прежде всего останавливаете взгляд на голых задах и, пардон, передах. Это для глаза хотите вы того или не хотите? Самое вожделенное пиршество. И чем больше на странице голых задов, тем предлагаемая печатная продукция милее. Мой совет издателям и редакторам. Бойтесь за каждый порно-сантиметр газетных площадей. Не прогадайте. Ну вы уж такое скажете. Существует масса интересных актуальных тем. Тогда ответьте. Если на одной и той же странице захватывающее политическое разоблачение граничит с голым задом соблазнительной красотки, снабженным заголовком типа «Любовь и Олег Гафрен», что вы в первую очередь прочтете? Молчите, то-то же.
0: Совершенно согласен со всем вышесказанным. Мало того, Елена, вот вы знаете, я существуют же у людей такие безликие, но тем не менее мудрые поговорки из серии «То, что естественно, то непотребно». Знаете, это совершенно полная глупость, но при этом увидев вот реально изображение голой тушки где-нибудь, как-то люди начинают стыдливо отворачиваться. И тут недавно мы, видимо, будем готовить, кстати, большую программу, и, вероятно, вот если вы не против, вот вы, Иванова, Елена, мы привлекли бы вас в большую программу, связанную с фетишизмом, поскольку фетиш как явление, все-таки, видимо, свойственно более человеку. У животных подобного проявления мы не встречали, по крайней мере, да? Вот. И при этом, когда люди говорят, что мы отличаемся от животных, я вам не какая-нибудь скотина, вот один у нас орал, мы его похищали с улицы за долги, он орет, я вам не какая-нибудь скотина, не пихайте меня в багажник. Кого-то скотину в багажнике перевозят. Я ему говорю, дружище, говорю, скотину перевозят в вагонах, например, или на мотоцикле, там, в коляске, вот как в кино в одном известном. То есть человек всегда стремится отличаться от животного, при этом берет от него положительные стороны. Скажем, орлиный глаз у меня, да, или у нее походка, как у кошки, да, вот. А с другой стороны, фетиш, то, что отличает человека от животных, является пороком. Вот когда у нас будет большая программа, посвященная этому, я предлагаю вам как-то тоже присоединиться, если вы не против, да?
1: С удовольствием.
0: Ну что, Иван, если вы готовы, то я могу попросить аккомпанирующий состав сменить музыку и перейти непосредственно к прослушиванию ваших произведений.
2: Окей, но сначала бы я хотела вам рассказать то, что сейчас, в общем, является актуальным для меня и мой проект, который сейчас я собираюсь, как говорят, раскручивать. Этот проект называется New Year. Я считаю, что проект называется New Age. Что это такое? New – это голый, обнаженный, от французского слова new. Age – возраст, век. А как переведете это? Голый век, обнаженный возраст? Пожалуй, и то, и другое. Я считаю, что мы находимся на пороге века формата new, когда можно будет, наконец, с помощью интернета и не только него сбросить с себя оковы условностей, наложенных цивилизацией, стать, наконец, самим собой, голым, непосредственным, открытым и искренним, каковыми были когда-то наши прародители в Эдемском саду. Итак, я приглашаю вперед в New Age, вперед и в миллениум. Вот на моем проекте, который я недавно представляла, акцию. Там, значит, у меня были такие пригласительные билеты, они же лотерейные, на которых была изображена одна моя часть моего тела на акварельной бумаге, в акварельном формате. И эти лотерейные, по этим лотерейным билетам присутствующие выигрывали разные такие прикольные штучки эротического содержания. А, конечно, все выиграть лотереи не могли получить подарки. И вот некоторые спрашивали, а как же мы остались без подарков? Кому не выпал ни платок, там ни какая-нибудь штучка, фентиклюшка?
0: Да, я их понимаю хорошо очень.
2: Да, а я им говорю, как же так? Я уже говорила, лотереи беспроигрышны. Ведь сам отпечаток моего тела акварельной краской на бумаге – это и есть произведение искусства. И они все угадали, что это за часть тела была отображена. Можете посмотреть. К сожалению, наверное, не видит это.
0: Нет, вы зритель. Можете также вот показать нашим, так сказать, законным друзьям в окно, которые наблюдают в большом количестве в бинокль за проходящим здесь.
2: Вот, я им показываю.
0: Ну, я вполне понимаю, да, эту часть. Я очень много в жизни видел данных вот, да, подобных предметов. И могу сказать, что всегда испытывал перед ними благородную дрожь, собственно, да.
2: У меня с собой не только рассказы, кстати, а еще другие произведения искусства. Вот я, например, работаю в формате эротического белья.
0: Вот это очень интересно.
2: Например, вот я купила недавно бюстгальтер и вам сюда его привезла.
0: Так,
2: видите,
0: так.
2: Я считаю, что вот так вот бюстгальтер в таком виде,
0: да,
2: вот он более сексуальный.
0: Я
2: сама это делаю.
0: Безусловно, да. И цвет его очень хорош.
2: В Global USA купила. Вот. Потом, значит, лосины, обычные лосины. Посмотрите, как их можно сделать. Значит, их можно обрезать полностью, целиком одевать, как чулки, все снизу срезать. А вот верхнюю часть я отрезала и сделала такие пикантные трусики
0: получились.
2: Трусики. Видите,
0: их
2: какие
0: тоже
2: пикантные?
0: Можно носить отдельно, кстати.
2: В каком секс-шопе можно это купить? Смотрите, одна нога получается полностью оголена, а другая с модной сейчас бахромой.
0: А при этом я вот как тоже великий специалист по, так сказать, одеванию, интраздеванию особей противоположного пола, могу сказать, что под них можно одевать примеру, это капроновые, хорошие, черные, дорогие колготки, к примеру, вот под данные трусики.
2: Yes, why not?
0: Да.
2: Так сексапильнее даже.
0: Да, да, да. И получается, что вот приобретается, то есть, к примеру, если вот есть колготки и лосины, то есть две вещи всего. А если вот то, что вот сделали вы, получается сразу три. Плюс можно делать комбинационные какие-то ведь решения. Например, лосины, вот эти вот обрезанные, например, немножко скатать и сделать на манер аэробики так ближе к щиколотке.
2: Да, я все время экспериментировала. Всю свою жизнь при встрече с мужчинами я экспериментировала с бельем.
0: Правильно, совершенно. Я, вы знаете, вот был у меня период, когда я...
2: Сама резала, кромсала.
0: С женщинами тоже экспериментировал, но, как правило, нательные рисунки, так называемая нательная живопись. То есть, к примеру, я же первый открыл вот трехмесячную татуировку, да, и встречаясь с какой-нибудь женщиной, которую мне надо было покорить, к примеру, ее, например, зовут Наташа, да, я во всю грудь там, в общем-то, рисовал с фотографией ее профиль и писал: «Я дико люблю тебя, Наташа». Естественно, у нее от этого дико пучило, потому что, ну, такое проявление любви, что человек сделал себе татуировку, она не могла мне уже отказать.
2: Ага, понятно. Молодец.
0: Извините, я болею. Да, ну что, так может быть, мы все-таки теперь перейдем к рассказам. Готовы
2: к рассказам?
0: Да.
2: Вот я не знаю, рассказы какого уровня вам причастны. Очень крутые или чисто литературу, такую более политкорректно.
0: Дело в том, что, Иван, у нас времени более чем достаточно, поэтому мы можем начать, скажем так, с чего-нибудь полегче. А постепенно для людей, которые вот будут присоединяться к нам уже, так сказать, в ночи, когда соответствующее создастся настроение, да, и уйдут вот эти жуткие вот телохранители ваши двое, вот, тогда мы уже можем приступить к прочтению, так скажем.
2: Окей.
0: По-моему, это разумное построение.
2: Очень разумно, очень.
0: Ну что,
2: для
0: тогда
2: разгона.
0: Включаем композицию, так сказать, фоновую, да?
2: Ага, и для разгона читаем очень легкий рассказ, юмористический. Я работаю в жанре эротики, в формате эротики, пишу для желтой прессы. Порнографии. Короче, эротика. Окей. Рассказ такой. Я металась по квартире, как загнанная лошадь, которая не хотела сдаваться киллеру. Ну ладно. Наизусть я набрала номер телефона фирмы, куда недавно устроился Вадим помощником управляющего. «Алло», — ответил голос секретарши. «Вадима Эдуардовича», — пропищала я в трубку. «Почему пропищала?» «Да потому что все сотрудники уже знали мое грудное контральто». К телефону Вадима не звали. «Представьтесь, пожалуйста. Это насчет совместного проекта с фирмой Mitsubishi», без запинки отчеканил я. «Минуточку. Алло». Вадим был на проводе. «Это я. Слушаю. Я тебе хотела сказать, дорогой мой, что? Что ты все время занят на работе и так далее, что ты все время мне врешь, что ты хочешь. Хочу знать», — я замялась, — «любишь ли ты меня?» На другом конце провода воцарилось молчание. Через мгновение до боли знакомый голос произнес: «Нет». Все. Лошадь, которая несколько минут назад металась из последних сил, воображая киллера безобидным стрелком из духовой винтовки, была сражена на повал. Я повесил трубку. Теперь уж точно мстить. Мстить беспощадно. Но как? И вдруг меня осенило. «Так, ты у меня получишь, дорогой, по полной программе. Я тебе устрою сражение под австралийцем». Я открыл органайзер, где значились все координаты Вадима. «Так, ты у меня получишь, гад. Ты просто еще не знаешь, с кем имеешь дело». Я набрала номер телефона аптеки, где работала жена Вадима, Люба. «Люба, имя-то какое мерзопакостное». «Простите, пожалуйста, Любовь Ивановну». «Слушаю», — отвечал вежливый женский голос. «Люба, это вы? А знаете, что ваш муж спит со мной систематически, понимаете, систематически», — выпалила я. «Очень рада за мужа», — спокойно ответили на другом конце провода, и в трубке раздались короткие садистские звонки. «Ах так, да? Ну, держитесь». Вскочив с дивана, я бросилась искать листок бумаги. Я имела привычку все сообщения на пейджер предварительно фиксировать на бумаге. «Ты у меня попляшешь, голубчик». Быстро-быстро я черкала фразу за фразой. «Готово». Набрала знакомый номер пейджера. «Алло, служба слушает». «Пожалуйста, для абонента 14876». «Слушаю». «Ну ты мудак», — начала я. «Стоп», — оборвали на другом конце провода. «Мат мы не принимаем». Я на секунду опешила. «Как так? Ищите замену. Мат не принимаем», — повторила трубка. «Но ведь это обиходная речь». «Мат не принимаем, у вас все». Нет-нет, что вы? Ладно, пишите. Ну ты жалкий урод. Оскорбления не принимаем, мягко отчеканила трубка. Как? А что же вы принимаете? Нормальную литературную речь, ищите замену. Ну хорошо, я сжала зубы. Тогда неудачник. Тоже оскорбление, ищите замену. Сморчок, оскорбление не отправлю. Тогда ничтожество. Тоже оскорбление. Голос на другом конце провода стал проявлять нетерпение. Ну хорошо, а человечишка? Это пойдет, человечишка. Так, дальше. Я тебя всегда презирала. Дальше. Твой микроскопический член? Оскорбление не принимаем. Какое же это оскорбление? Я и так уже заменила синонимом. Это контекстуальное оскорбление, хладнокровно, без всякой интонации, отвечали в трубке. Ищите эквивалент. Ну, тогда пенис. Тоже оскорбление, ищите эквивалент. Орган. Контекстуальное оскорбление не принимаем. Тогда отросток. Оскорбление. Тогда достоинство. Достоинство, повторила трубка. У вас все? Как все? Самое главное впереди. Твое микроскопическое достоинство не в состоянии удовлетворить даже кошелку. Так в периоды моих с Вадимом разборок называла я его жену Любу. Кошелку, дальше. Goodbye, darling. Я помедленно подыскиваю эквивалент. Тебе конец. Угрозы не принимаем. Уже с явным раздражением ответили в трубке. Не передаете, значит, да? Ах, какие вы благородные. Я со злобой пригвоздила трубку к рычагу. Надо же, какая оказывается политкорректная отечественная пейджинговая связь. А как же быть, если хочется кого-нибудь послать на... Пардон, куда подальше? Вот.

0: И мы продолжаем беседу с писателем Иваном С., который живет в Москве, закончил 10 классов, курсы, работает. И также членом Союза литераторов России, переводчиком, журналистом Еленой Войновой. И вот какую тему хотелось мне, дорогие гости, затронуть. Бытует мнение такое, ну, не секрет, да, мы все перемещаемся в метро, я особенно вечерами, поздними, когда уже начинается уборка, потому что, ну, мало ли, вдруг кто что забудет, там, портмоне, кошелек, вот, или там пьяницу где-нибудь оберешь по карманам, ну, то есть, чтобы как-то жить хорошо. И наблюдаем огромное количество просто-таки завалы литературы, вот, как раз эротического содержания. Причем имена некоторые, которые там даны, они являются оригинальными именами достаточно так известных западных авторов, да, вот, но переводчики, естественно, наши с вами соотечественники. И бытует мнение, что огромное количество подобной литературы, попросту говоря, пишется самими переводчиками, а затем ставится вот подпись какого-нибудь известного автора. Ну, все равно, что вот, например, там я напишу какой-то детективный рассказ, якобы это перевод вот Агаты Кристи, а на самом деле все содержание мое. Действительно ли так? Это вот скорее вот к вам, Елена, вопрос. Приходилось ли вам сталкиваться, или, может быть, у вас есть такие знакомые, которые занимаются такими вот вещами?
1: Ну, лично у меня таких конкретных знакомых нет, но то, что такое существует, меня, как говорится, мне об этом говорили, чему я очень удивляюсь. Я думаю, ну зачем же нам ставить иностранные имена, когда у нас еще сейчас настолько, так сказать, возрождается жанр детектива, и не лучше ли нам бы своими бы именами пользоваться? И тем более, что действительно наша литература, она как бы не намного хуже западной, а может быть и лучше.
0: Ну, в эротическом-то плане вот здесь как-то немножко сложно сказать, потому что все-таки, ну, сказать так, что культура эротической литературы у них выше, может быть, не совсем правильно, но опыт, скажем так, производства подобной литературы у них значительно все-таки больше. Согласны?
1: Ну, естественно, да. Конечно, они начали писать раньше. Да. Запретов у них таких не было, как у нас. Поэтому, конечно, многие, может быть, из лишней скромности как бы сразу не решались и ставить свои имена, и до сих пор. И сейчас многие берут псевдонимы. Но я бы не стала пользоваться иностранными фамилиями. Можно взять псевдоним и русский, что тоже, в общем, как говорится, можно, так сказать, заменить свою фамилию, не обязательно высвечивать свой параллельный, как говорится, текст, который ты чепаешь. Очень часто люди, которые пишут про эротическую литературу, на самом деле хорошие поэты, хорошие прозаики. Да, и да. Не всегда они находят возможность просто под своими именами печататься и серьезно говорить с читателями. И, к сожалению, многие выходят вот на такой путь общения, хотя бы как-то себя реализовывать. И знают, что эротические романы, их сейчас как-то легче напечатать. Я вот знаю такие случаи, что люди гораздо, очень, так сказать, с глубоким мышлением, просто вынуждены иногда уходить в легкие жанры лишь потому, что просто хотят иметь способность и возможность просто говорить с читателем.
0: А вот, так сказать, ваше мнение по поводу нашумевшего в свое время романа Эдуарда Лимонова, да, это «Я, Эдичка», является ли это все-таки, так сказать, первой ласточкой, или даже, я не побоюсь этого слова, таким мощным, взъерошенным, в общем-то, стрижом в советской литературе вот именно эротического плана? Или это географическое произведение? Как вы вот относитесь к этому?
1: Лично я точно так же отношусь и к Лимону. Я думаю, что он, наверное, в глубине-то души гораздо серьезнее, чем он себя, так сказать, выразил в этом романе. И, очевидно, ему тоже не удавалось печатать то, что он хотел. И, видимо, это был его путь тоже в литературу, хотя бы так себя оставить вообще. И поэтому, действительно, вот он остался как Эдичка, понимаете, да? А потом стал еще и политическим деятелем после такого романа. А если бы вот те, там, так сказать, произведения, которые он писал когда-то в молодости, нашли бы своего читателя, может быть, он бы даже и не стал бы автором эротического романа. Тут очень сложно.
2: Это классический роман... пример с Набокова.
0: Да, кстати, вот... Ну, я тут, да, конечно, Набоков, он еще более ранний стриж, но я имел в виду советское все-таки время, уже наше время, да, то есть как-то... Кстати, вот у Толстого очень много секс-сцен описано, просто надо уметь вчитываться, да, даже вот у Владимира Ильича Ленина в его мемуарах, я советую, кстати, нашим радиослушателям серьезно взять и перечитать все труды Ленина, и вы найдете там под текстом-то контексты, в которых попросту сквозит неприкрытая эротика, да, не говоря уже о его письмах, в общем-то, к своим многочисленным женщинам. А вот, Елена, я хотел бы попросить вас, если, конечно, вы готовы к этому, может быть, прочесть что-нибудь из ваших стихов или из того, что вам довелось перевести. Кстати, ведь перевод стихов именно... Это не то, что перевод прозы. Это, с одной стороны, проще, потому что как-то нашел рифму, не изменил смысл. Прозу-то сложнее. Например, как перевести на английский язык слово «торопыга»? Никак не переведешь, да. Вот, в стихах проще. Но, с другой стороны, поиск рифм — это великая ответственность. Если, например, поставить какой-нибудь интерфейс между вами и мозгом первоисточника, будет ли первоисточник, как вы считаете, доволен вот вашим переводом? Донесли ли вы до конца, так сказать, глубинный смысл его произведения?
1: Да, вы правы, вы правильно почувствовали. Когда переводишь, очень важно почувствовать, что хотел сказать автор. Вот на самом деле я, в общем-то, больше люблю ну, не эротическую поэзию, а юмористическую. А юмор, как говорится, он всегда предполагает, что ты должен сказать иноязычному читателю так, чтобы было смешно. Вот. А поскольку вот я имею дело с английским юмором, там вообще специфика такая доброго, хорошего юмора. И меня всегда очень радует вот... вообще английские поэты, которые умеют вообще как-то очень работать в этом жанре юмористической поэзии. Ну, скажем, мне довелось вот встречаться с английским поэтом Питером Мортимером, который сейчас, так сказать, живет еще в Англии, на севере, значит, в 5 часах езды от Лондона. И вот я как-то с ним работала, как переводчик, и вот он мне подарил тоненькую книжечку. Надо сказать, что я 5 стихотворений переводила, наверное, 5 месяцев, потому что невозможно было передать, ну, вот тот юмор, который он вообще хотел, так сказать, понять его, почувствовать его. Это очень сложно, на самом деле. Я даже сама была очень удивлена.
0: Да, вот. Я понимаю.
1: Ну, могу прочесть, если хотите.
0: То есть вот ваш, ваш перевод...
1: В моем переводе, да, я просто вот взяла его книжку, мне очень они понравились, его, так сказать, стишки, можно сказать, и я поработал как-то одно лето, ну, перевела несколько его стихотворений.
0: Хорошо, мы полны внимания, если вам не мешают наши музыканты...
1: Ну, ради бога, главное, чтобы они слушателям не мешали.
0: Да, хорошо.
1: Ну, скажем, такое стихотворение про кальмара.
0: Вот это интересно, это про город Кальмар французский?
1: Нет, это про того кальмара, про которого животное, мы видим в магазинах.
0: И едим, собственно.
1: И едим, да. Кальмар, бедняга, мается. Он ото всех скрывается. В песочек зарывается. Боится выйти в свет. Кальмар друзей стесняется и очень извиняется, что с самого рождения он до нога раздет. Ну, негде взять кальмару рубах крахмальных пару, и потому из дому кальмар поплыл к портному. А что потом случилось, кальмару не снилось. В то утро на рассвете рыбак расставил сети. Теперь кальмар не мается и больше не стесняется, как на парад одет. Лежит на блюде важен, петрушкой приукрашен и подан на обед.
0: Да, есть в этом что-то все-таки от господина Маршака. Хотя, вы знаете, ведь считается, видимо, так и исторически, да, сложилось, что Англия, поскольку это островное государство, маленькое весьма, является родиной самых великих и самых страшных половых извращений, как-то, в общем-то, педофилии и прочее. Естественно, когда живешь вот и с одного там... так сказать, с одной сопки своего острова видишь другую сопку, находящуюся прямо напротив, и знаешь, кто там живет, то вот эти беспорядочные половые связи и приводят к такому гипертрофированному чувству чести, как там джентльменство, котелки, вон, все такое прочее, да? Хотя, на самом деле, конечно, садомия полная. Отсюда и завоевание Америки грубейшее, сосланными из Англии преступниками. Но, с другой стороны, вот человек, который написал это, ведь тут же и политическая подоплека не присутствует, да, потому что вот, пожалуйста, так сказать, английский кальмар, в общем-то, вот, прикинулся, все приплыло, а в результате, попросту говоря, вот сейчас под седалищем у Соединенных Штатов та же самая Англия находится, как ни крути. То есть положение на мировом рынке резко поменялось. Сейчас я посмотрю. Да, если есть еще какое-нибудь стихотворение, было бы хорошо, потому что затем мы сделаем маленький тут перерыв, потому что мне деньги, кстати, принесли.
1: Ну, пожалуйста, могу даже прочитать про короля.
0: Вот про короля очень хотелось бы.
1: Король на свете жил да был. Он сроду шляпы не носил. Я шляпы, между прочим, и сам люблю не очень. Король, хочу вам сказать, пытался шляпку заказать. Он даже к шляпнику ходил, но шляпник в этот день кутил. Вздохнул тогда король. Ну что ж, в короне тоже я хорош.
0: Да. Да, я понимаю тоже, о чем это стихотворение. Пожалуйста, еще раз назовите, так сказать, автора оригинала.
1: Это современный английский поэт Питер Мортимер.
0: Да, ну вполне, кстати, я могу сказать и английский юмор, то есть вот это вечное желание лордов, так сказать, быть ближе к народу, и затем легкое наплевательское отношение, что, дескать, ну ничего, это из серии «Пусть едят пирожные», да, понятно. Ну, если вы не против, давайте буквально на секунду прервемся, я пойду возьму деньги, пересчитаю их, 100 точек тут со всех, в общем-то, мы собрали, сейчас... И мы продолжаем нашу беседу с Иваном С., автором эротических рассказов, которые сегодня еще прозвучат.
2: И романов.
0: И романов, безусловно, которые прозвучат сегодня в нашей программе. И также...

0: остаться на монтаже с ними.
1: Честно говоря, я тогда еще не работала в жанре эротики. Но я думаю, что каждые люди, пишущие, они всегда оставляли какие-то свои тексты эротического содержания. Мы знаем Жорж Сименон, Марлен Дитрих, которые после, только их, после их смерти завещание писали, что эти произведения могут быть преданы огласке. Или переписка Лили Брик, по-моему, с Маяковским. Лили Брик вообще наложила вето, по-моему, после, против ее желания была издана переписка ее с Маяковским. Вот. Так что во времена заворачивания колбасы, я думаю, все было. Вообще все было и все будет. У меня нет сомнений. Потому что эротика – это гигантский стимул, и он совершенно неотделим от человека. Потому-то мы все эротоманы и порнолюбители. Именно поэтому.
0: А вот что же заставляет людей скрывать, скажем, вот, ну, свои такие пристрастия вполне естественные? Вот, к примеру, я тут замечал, бывало, что днем придешь проверить, да, чем занимаются сотрудники у компьютеров. Ведь знаю, что лазит по порно-сайтам 3X. Знаю. Раз своей спиной широкой загородит, как будто бы, типа, и быстрее включает другую страницу, где автомобиль. Вот я, например, да, когда лазю по порно-сайтам, так я и не скрываю этого. Хоть кто из руководства зайдет, я, наоборот, покрупнее делаю, приглашаю, говорю, подойдите, посмотрите, какая, дескать, девка нарисована. То есть, почему, спросите вы, да, потому что это естественное поведение любого, да. Вот, а они что-то боятся. Откуда вот этот комплекс? То есть, они, может быть, извините, косекс занимаются еще и свет выключают такие люди.
1: Но дело в том, что это табу, накладываемое общество.
0: Да, да.
1: И поэтому они, наверное, стесняются. Но то, что стесняются многие, это мы все знаем. Но важно, что мы уже стоим на пороге того момента, когда никто уже ничего стесняться не будет. Вспомните наших див, кинодив и так далее, причем не самого юного возраста, которые позволяют себе обнажаться и на сцене, и в кино, и в полупорнографических журналах, и ничего не боятся. И это я считаю, что это естественно. Все табу эти будут впоследствии скрываться, сбрасываться все более и более.
0: Ну, а вот, может быть, опять же, как-то все-таки это надо было бы, ну, постепенно, что ли, делать, потому что, а ведь посмотрите, так называемое эротическое, причем иногда это с таким с дурным привкусом, это я говорю как профессионал, вот, волна нахлынула весьма резко, то есть появились всякие какие-то мелкие издания, мелкие журналы, где это, да что говорить, например, журналы знакомств, простите меня, где я там, типа, ищу там себе подругу, а то и еще хлеще друга там, да, и фотографирую его, понимаешь, в полный рост со всеми его причиндалами. Yes. Это уже перегиб. Естественно, что общество, когда ему дают такую мощную инъекцию эротики, естественно, сопротивляется. То есть иммунитет так и так срабатывает. Может быть, вот центру по управлению внедрения эротики в общественный разум стоит как-то это делать поаккуратней, поэстетичней, что ли, да? То есть, потому что, понимаешь, сейчас куда ни придешь, в пельменную тут недавно захожу, представляете, а там это самый стриптиз нон-стоп. Я пельмени ем, а она передо мной по шестуге лозит. Да.
1: Ну, разумеется, это, может быть, у нас в стране вообще в этом смысле какой-то и беспредел, как все русские. Если уже отвязывается, так по полной программе.
0: Ну, а вот, как вообще быть? Вот что бы вот вы предложили сейчас? Вот, например, вам бы сказали, вот, Иван, вам в руки, так сказать, все рычаги управления, скажем так, вот этим инъекционным прибором. Какие бы вы действия проводили? То есть я вот, например, про себя знаю, то есть, но я не буду говорить, потому что речь не обо мне. Да.
1: Да. Ну, да. Я бы какие действия проводила? Я бы просто чисто вот такого эротического, экстремального содержания, порнографического содержания публикации, литературу просто в специально отведенных местах, запрессованные в пластик, может быть. Главное, чтобы это не было доступно для детей, чтобы не детскую психику не извращало, не развращало, а не извращало.
0: А вот извините, здесь сразу же у многих наших

0: Уважаемых радиослушателей возникает вопрос, что может быть как раз такая изоляция вот от данной информации приводит к тому, что дети вот, ну, вот так вот иногда плохо себя ведут в сексуальном смысле. Ну, скажем, человек, который выдумал историю про аиста, есть самый главный преступник и вредитель. Когда дети верят, что его принес аист, я имею в виду, да, или там нашли на грядке с капустой вот этот идиотизм полный. И какой для ребенка затем шок настает, когда он узнает всю правду. Да, представляете? Ведь выдумал же какой-то идиот сказку про аист. Вот найти, мне кажется, надо этого идиота, он-то оторвать все, что торчит. Это же преступление, согласитесь, Иван, согласитесь.
1: Наверное, его найти будет трудно, но ведь какая-то сейчас эротического плана культура прививается детям с детства в рамках допустимых. Вот. Так что идет у нас какая-то ориентация уже детей. Я считаю, это правильно. Угу. Детям надо рассказывать. Я против этого не возражаю. Но такая откровенная порнография, делать, выносить это на обложки и позволять, чтобы это было доступно покупателю, значит, чтобы он читал это, и листали журналы дети, и газеты, я считаю, это неправильно. Вот.
0: Ну, в принципе, да, хотя сейчас огромное количество, согласитесь, вот интернет, и дети могут независимо там лазить и разглядывать тетенек.
1: А может заблокировать этот самый сайт, который...
0: А на что мы держим такой штат хакеров, как вы думаете, Иван? Вот скажите, вот зачем вот эти люди, которые сейчас во всех комнатах тут сидят ночью? Кстати, руководство об этом не знает. А на самом деле, реально, это мои люди. Они просто отсюда, с компьютеров, данной радиостанции, занимаются вскрытием всеразличных сайтов, откуда можно украсть огромное количество денег, поделить их между собой, купить дорогие автомобили и, так сказать, все такое прочее. Нет, мне кажется, что технические моменты здесь не проходят. Ну, давайте не будем об этом все-таки. Давайте, может быть, дадим возможность нашим уважаемым радиослушателям послушать. Или, если, кстати, хотите, можно сейчас принять телефонный звонок. Может быть, у кого-то появились какие-то идеи и соображения по поводу всего проблемы, которую мы подняли, да. Как вы считаете?
1: Я даже не знаю. Дело в том, что я принесла сюда по экстремальности литературу. И я, конечно, самое такое горячее оставила на потом, самое крутое, напоследок.
0: Ну, то есть вы предлагаете все-таки сейчас почитать что-то?
1: Я могу сейчас кусочек прочесть своего автобиографического романа, когда я собиралась выходить замуж за американца.
0: Да, я вас понимаю.
1: Из Голливуда. И вот как я приехала в Голливуд, и как представился передо мной Голливуд. Я с ним познакомилась здесь, в Москве, во время кинофестиваля. И составила себе... Он мне, значит, уговорил, что мы будем жить в Hollywood Hills. Это рядом, в двух шагах от Мадонны. И, в общем, всеми этим благами он меня соблазнил и говорил.
0: Тогда я сейчас попрошу других музыкантов заиграть. Так, ребят, тихо вы.
2: Да.
0: А вы давайте включайте в розетку. Поехали.
1: Вот, я могла бы кусочек из этого прочесть. Вот я хочу прочесть эпизод из моего пребывания там. Сколько же она проспала... Главная героиня имеется в виду. Часы показывали 7 вечера, а Джефф обещал вернуться с работы в 7:30, скорее одеться. Она посчитала необходимым надеть короткие джинсовые шорты и голубую маечку, так идущую к ее глазам. Завязав на голове хвост и наложив на лицо тонкий, едва заметный макияж, она взглянула в большое зеркало в спальне. На нее смотрело удивительно привлекательное создание, заметно посвежевшее и разрумянившееся за счет послеобеденного сна. Долго собой любоваться ей не пришлось. Вскоре послышался звук поворачиваемого в двери ключа, и через секунду на пороге стоит Джефф. «So pretty, ты хороша», — сказал Джефф. «О, твои наряды!» Он принялся распаковывать коробки, в которых были платья, джинсы, блузки, костюмы. Как ты решился без примерки купить это? Примерок в этой фирме не дают. Я просто дал твои размеры. Боюсь, правда, что тебе не подойдет. Меряй. Давай попозже, поешь. Нет, я на работе перекусил. Померяй, прошу. Под его пристальным взглядом Лена принялась разоблачаться и надевать на себя по очереди все присланные туалеты. Обидно. Все на удивление шло к ее росту, фигуре, лицу, но вместе с тем жало в груди. При этом в бедрах оказывалось велико как минимум на 2 размера. Что же делать, расстроилась Лена? Заказывать новые. Но они будут такие, так же не соответствовать. У меня, наверное, слишком большая грудь. У тебя великолепная грудь и бедра. Что надо? Это просто американские стандарты ни к чему, констатировал Джефф. Завтра пошлю новый заказ. Вот принесут журналы, выбирай. Но я не хочу сейчас. Не хочу сейчас. Завтра. Нет, сейчас, чтобы пришли скорее. Знаешь, завтра мы поедем подавать заявку на женитьбу. Ты не возражаешь? Нет. Окей, ты поспала, подготовилась к ночи? Поспала. А в каком смысле подготовилась? Подготовилась, чтобы заниматься любовью со мной? Наверное. Окей, я перекушу немного. Он включил телевизор, принес из кухни молоко и пачку витаминизированных кукурузных хлопьев. Вот мой ужин. Такой же, как завтрак. Скудноват. А это полезно, чтобы не поправиться, видишь? И он стал показывать ей цифры, процентное содержание белков, жиров, углеводов в продукте. Самое главное – здоровье. А здоровье – это пища. Поев молока с хлопьями, он улегся на диван и, вытянув ноги на спинке, стал переключать телеканалы, не задерживаясь ни на одном. Спустя минуту он спал, громко храпел, лежа на спине, широко раскрыв рот. Ведомая желанием узнать, от чего так способен храпеть человек, Леночка нагнулась и приблизила лицо к его рту. И вдруг, при особенно громком заглатывании воздуха, с последующим выбросом его в пространство, через Джеффа дернулась и выпала на подбородок. Боже! Пред очи ее предстала образина чудища с беззубым, дышащим смертью оскалом. О, ужас! Все внутри у Лены похолодело. В нескольких сантиметрах от нее находилось чудовище, каких не видывал свет, настоящий монстр, какими изобилует американская кинопродукция. О, ужас! Видимо, ощутив отсутствие важной составляющей внутреннего комфорта, Джефф проснулся и открыл глаза. Мгновенно поняв, в чем дело, он схватил челюсть, засунул ее обратно в рот и посмотрел на Лену, делая вид, что ничего не произошло. «Ну как ты? Пойдем спать?» «Пойдем», — безвольно сказала Лена, не видя для себя возможности избежать предстоящего контакта. «Только я очень устала». «Так это ничего, ты можешь спать, а я тебя буду...» Лена не дослушала. Она встала с кресла и, не говоря ни слова, направилась в спальню. Разделась, легла, укрывшись с головой. Прошло немало времени, прежде чем она услышала скрип осторожно открываемой двери. Она продолжала лежать, не шелохнувшись, как вдруг почувствовала шевеление под одеялом и ощутила прикосновение к своему телу чего-то незнакомого, холодного и неживого. «Что это?» — она подпрыгнула под одеялом. Рядом с ней, вытянувшись во всю длину вдоль кровати, лежал объект или субъект, во всяком случае персонаж, до оторопи похожий на небезызвестного покорителя пингвинов и иже с ними. Разве что без крыльев. Бэтмен. Не будь ли она особо реалистичной, а склонной к истерии и взбалмошности, она бы, наверное, сама наподобие человека летучей мыши рванулась на простор, презрев сопротивление стеклянного витража окон. Джефф с головы до ног, затянутый в резиновый водолазный костюм, лежал на кровати и умоляющим взглядом смотрел на Лену. «Что?» — еле выговорила Леночка. «Что это такое?» «Это костюм, водолазный костюм. Ничего особенного. Там на столе лежит кляп, маска и плетка. Похлещи меня». «Нет, я не могу». «Сможешь, это нетрудно. Только не очень сильно. А кляп вставь мне в рот. Да еще и наручники надень мне их. Но помни, как я скажу, так бить перестанешь». «Но с чего ты взял, что я на это способна? Я не могу». «Сможешь. Я-то ведь доставлял тебе удовольствие. И еще доставлю. Я знаю как. Я все для этого принес. Только прошу тебя, похлещи меня плеткой». Он очень просил. Просил сначала в тоне приказа, потом просьбы, а потом и мольбы. И Лена сжалилась. Она надела ему на запястье наручники, заперла их ключиком. «Ключик не потеряй», — следил за ее жестами Джефф. Затем она взяла в руки огромный черный кляп в виде мужского члена и засунула его товарищу в рот. Стянула на затылке ремешок. Готово. Теперь плетка. Лена взмахивала этим орудием средневековых пыток, как завзятый хлистальщик, если данная профессия действительно когда-либо существовала в природе. Джефф стонал то ли от удовольствия, то ли от боли. После пары особенно сильных ударов не на шутку разошедшийся партнерша тело его подпрыгнуло на кровати и стало конвульсивно вздрагивать. Он начал изо всей силы мотать головой. Скованные наручником руки были лишены способности жестикулировать. Лена оценила это как сигнал к прекращению атаки, но напоследок все же добавила еще парочку горячих клиенту пониже спины. Тот, очевидно, взвыл, но кляп не дал возможности страждущему глазу прорваться наружу. Она отбросила плетку в сторону. Только теперь она разглядела слезы на глазах у любителей острых сексуальных ощущений. Лена милостиво извлекла у него изо рта кляп. «Ух!» – вздохнул партнер. «А теперь наручники!» Леночка вставила ключик в запор, и стальные браслеты отщелкнулись. «Thank you, спасибо. Тебе понравилось?» «Да, очень. В следующий раз так же закуешь меня, но только на весь день. А сам будешь...» «А сама уедешь из дома, а ключик от наручников спрячешь в другой комнате, а есть мне оставишь в тарелке на полу», — говорил он, сбиваясь. «Расстегни молнию». Леночка потянула за тугой замок. Костюм мало-помалу освобождал стиснутое резиной тело. От жестких объятий ткани на теле проступила краснота. Джефф изловчился и скинул костюм на пол. При этом зад его обратился к Лениному лицу, и она увидела багрово-красные следы недавней экзекуции. «Вот это да!» «Неужели ему не больно?» «Не больно?» – спросила она. «В меру», – улыбнулся добровольный страстотерпец. «А теперь твоя очередь». «Нет», – Лена изо всех сил замотала головой. «Я не хочу». «Тогда я для тебя придумал другое. Ложись». Не подозревая ничего опасного, Лена вытянулась на кровати. Тем временем голый Джефф подошел к столу и взял металлическую палку с отверстиями по бокам и кожаными ремешками. «Раздвинь ноги», – Лена не шелохнулась. «Раздвинь, не бойся, будет приятно». «А пить не будешь?» «Нет, ну что ты? Ты же не хочешь. Все удовольствия по желанию». Лена слегка развела ноги. «Шире». Джефф взял ее ступни и каждую заключил в объятия металлических ремешков по краям палки. Ноги ее таким образом оказались жестко пристегнутыми к распорке. «Теперь руки». Лена позволила ему надеть на запястье наручники, пристегнуть их к набалдашникам изголовья кровати. На лицо ей он натянул непроницаемую резиновую маску, оставил открытыми лишь отверстия носа, а в рот вставил все тот же черный резиновый кляп. Таким образом, Лена оказалась в полной его власти. Из-за мысли он сделать с ней что-нибудь такое, никаких проблем не возникло бы. Приведя таким образом даму в боевую готовность, он наклонился и... Лена почувствовала ее язык в самом своем интимном месте. Вслед за тем она испытала такое острое наслаждение, которого до этого ей никогда в жизни ощущать не приходилось. «Знаешь, я за границей все время в секс-шопах ищу подходящие плетки, чтобы острее впивались. У меня их целая коллекция скопилась. Хочешь посмотреть?» «Потом», — откликнулась Лена, проваливаясь в сон. Ну вот такой отрывок.
0: Соответственно, только что мы прослушали один отрывок одного из эротических рассказов, написанных Иваном С. Вы, кстати, уважаемые, можете звонить нам по телефону, номер которого сейчас я вам напомню. Вот он.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И задавать нашим гостям... вопросы, которые вас интересуют. Может быть, мы сейчас сразу и пообщаемся, если вы не против. Иван, оденьте, пожалуйста, наушники, потому что сейчас с нами будут разговаривать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
3: Здравствуйте, Александр, это Павел вас беспокоит.
0: Здравствуйте, Павел, рассказывайте.
3: Вот ты меня просил позвонить и вопрос тебе задать, а я вот его забыл. Может, напомнишь мне?
0: Насчет это самое, насчет того, когда я появлюсь по телевизору и вообще везде, и в правительстве.
3: Не, ну по телевизору я тебя вот уже вижу сейчас.
0: Наблюдаю. Сейчас, да? Ну, слушай, я что-то сам забыл, о чем я...
3: По порно-каналу как раз вот.
0: Забыл сам, о чем тебя хотел попросить, спросить меня, да.
3: Ну ты еще помнишь, да.
0: Я помню. Спасибо, ладно.
3: А еще я сам хотел, знаешь, чтобы не стало, так же пейджера.
0: Пейджера сейчас я не продаю больше, спасибо. Следующий. Нет, я объясню, почему. Раньше, когда они были модные, мы, бывало, подойдем по черепу-то, бах, снял пейджер. А сейчас, то есть, когда пейджеров немерено, то риск не оправдывает средства. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, просто говорите, пожалуйста.
4: Вас приветствует Сергей.
0: Здравствуйте, Сергей.
4: Саша, у меня вопрос к Ивану С.
0: Да, Иван С. полон попросту говоря внимания.
4: Почему он или она пишет от имени женщины, а подписывается именем мужчины?
0: Интересный вопрос.
1: Но...
0: Спасибо, Сергей.
1: Потому что у меня рассказы и вообще мои тексты очень эротические. Я бы не хотела, чтобы мои знакомые идентифицировали меня, если я подпишусь своим собственным именем.
0: Понятно. Но, с другой стороны, может быть, это придало бы, так сказать, вот вам какую-то, ну, какую-то такую новую окраску в их глазах и не совсем отрицательного свойства. В конце концов, человек в жизни должен все испытать. То есть я, например, своим друзьям вот честно признаюсь, что выращиваю герань, шью плюшевые игрушки в подарок всем, кому не попадя. И они смотрят на меня новыми глазами. То есть до того я им казался жестоким, злобным парнишкой с окраины. Вот. А когда я им показал медвежонка Куалу, вышитого мною лично, маленького, небольшого, они сейчас смотрят на меня как на доброго паренька с окраины.
1: Но вышивать игрушки и мишек шить — это несколько другое, чем писать экстремальную эротику, на граничащую с порнографией.
0: А вот, кстати, Иван, может быть, прямо сейчас, как говорится, не откладывая далеко, мы и послушаем что-нибудь уже из такой именно жесткой эротики. Я, например, готов.
1: А вот я не готова. Я хочу жесткую эротику оставить на потом. А сейчас не эротика тоже, но касаемая непосредственно всех нас, потому что мы все россияне, а я хочу прочитать, значит, какие у России, у нашей матушки России есть эрогенные зоны.
0: Это будет рассказ или литературное произведение, или просто такой географический, так сказать, экскурс?
1: Географический экскурс.
0: То есть музыку мы не меняем, оставляем.
1: Обзор такой. Хорошо. Краткое руководство начинающему любовнику.
0: Отлично.
1: Россиянину.
0: Да.
1: Когда скажете, могу читать.
0: Уже сейчас можете.
1: Да?
0: Да.
1: Значит, ну, конечно, радиослушателям очень трудно представить мадам, которая в вольготной позе лежит тут нарисована на фоне карты России. Но, я думаю, наш россиянин постарается и представит эту даму, пышнотелую особу, на теле которой, значит, изображена карта России. И теперь, пожалуйста, эрогенные зоны России, краткое руководство начинающему любовнику. Итак, дорогой россиянин, перед тобой портрет незнакомки, однако при пытливом рассматривании ты без труда узнаешь крутобедры и пышногрудой красавицы, что раскинулась в томной позе нашу горячо и безответно любимую Россию. Кажется, она только и жаждет мужского внимания и ласк. А нет, России девушка с характером. Частенько она показывает себя холодной и высокомерной, и лишь при умелом подходе способна отвязываться по полной программе, читая Сада Маза, Гомо-группы и так далее. Главная уверенность, дорогой россиянин, терпение, а также хорошее знание ее наиболее чувствительных, то бишь эрогенных зон. Итак, следует иметь в виду, что с отечественными поклонниками она, как правило, динамистка, и чтобы проявила благосклонность, нужно вывернуться наизнанку, продемонстрировать недюжинную природную потенцию и опыт, подстать Казанове. Впрочем, гарантии райского наслаждения где-нибудь в районе Тюмени. Смотри карту, вы, наверное, знаете, где Тюмень находится, пока
0: да.
1: Представляете. Так вот, гарантии райского наслаждения в районе Тюмени все равно никаких. Да и на просторах Колымы и в диких степях Забайкалье, левая тазовая область и левая подмышечная впадина, это я вам подсказываю просто по карте, скорее всего, схватишь туберкулез или отморозишь яйца. А все из-за незнания, куда давить и на что нажимать. Иной неопытный господин возьмется вдруг усердствовать на правом бедре красотки, где у нее прыщичек малый, совсем пустяк, Нижний Новгород, в кавычках, этот вам...
0: Да.
1: А в ответ ему вместо сладострастных стонов да ахов исторгнет красавица аки из нарыва, чудищ зубастых, кровопивчиков лукавых, да прочую погонь мерзнопакостную. Считай, пропала. Не спит, конечно, но импотенция, а также инфляция с девальвацией на всю жизнь гарантированы. Откроем тайну. Есть у девушки на теле удивительная, прямо скажем, золотая куполообразная точка. Середина правого бедра, подсказываю, Москва. Дотронешься до нее, и будто слышишь в ушах звон колоколов. А перед глазами вся летопись времен, все речь интимных связей красотки предстает. А дальше-то что? Оргазмом при стимуляции этой точки опять не пахнет. Хотя, может, нужно знать, как и чем стимулировать. Питая явную слабость к брюнетам семитского типа, безусловное предпочтение Россия отдает иноземцам. Но не подумайте, что она какая-нибудь там валютная, стыдно сказать кто. Иностранцам она отдается за очень малые деньги, почти бесплатно, а позволяет им самый что ни на есть нетрадиционный секс. Оно и понятно, у тех современные технологии, знают где, как и сколько. Ну да, ласкать. Знатоки, короче, эрогенных зон и областей. Однако ты тоже не лыком шит, дорогой россиянин. Тебе в помощь карта эрогенных зон России, а также краткое руководство для начинающего любовника. За дело! При умелых надавливаниях, поглаживаниях, подлизываниях, пощипываниях, покусываниях, пощупываниях можно заловить такой кайф, самый, как сейчас говорят, экстремальный оргазм. Ну же, вперед, кто еще не пробовал? Разомлевшая от умелых прикосновений Россия позволит вытворять с собой такое... Ее ответом на ласки внизу живота и в области лона, смотри карту, это...
0: Да, вот интересно.
1: Да, на карте это область Тюмени, и внизу живота станут целые фонтаны драгоценной влаги, нефти.
0: А если... Да, да, извините, что я очень волнуюсь.
1: Да, а если правильно побередить левую точку под левой грудью... Побередить точку под левой грудью...
0: А что это?
1: Смотри карту, это Якутск.
0: Да.
1: То яркое ответное чувство, подобное иркутскому алмазу, тебе гарантировано. Кстати, я было взялась изобразить Россию в более фривольной, то бишь коленно-локтевой позе. Но природная стыдливость не позволила мне придать рисунок огласке. Но в самом деле, при таком раскладе интимные места красотки прямиком обращены к Парижу, Риму, Лондону, где джентльмены, как известно, большие спецы утонченного секса. Опять же, весьма чувствительные груди достаются лицам гималайской национальности, китайцам и монголам, в то время как сама девушка не сводит плотоядных глаз со штатовской Аляски. При этом она столь напряжена, что нить жемчуга в виде Курильских островов так и соскальзывает с ее шеи. В итоге поза-то сексуальная, а нам, россиянам, опять пшик. Вот.
0: Вообще я хотел сказать, что может быть, вы знаете, Иван, и, конечно, вот Елена, вот подумайте, да, реально, вот то, что вот сейчас вот было прочитано, это совершенно новый подход к географии. А ведь говорят, что там земля, там мама, типа, родная, да, но никто не относится к своей земле, к своей родине, как к любимой женщине, да, так, как к матери относится. Может быть, стоит поменять, скажем так, в массовом сознании вот этот образ на образ именно эротический. Если какой-нибудь финн будет представлять свою Финляндию как вот такую финскую красотку с чукчеобразными немножко глазами, там, с сисечками, со всеми этими пирогами, то он и не будет кидать, скажем так, бычок меж этих сисечек, да. Он будет ставить специальные фильтры в свой автомобиль, чтобы, так сказать, не загрязнять легкие этой самой финночки. То же самое и с Россией. Мне кажется, Иван, что то, что вот вы сейчас прочли, носит гораздо более глубинные смыслы, нежели вот даже вы сами придаете данной работе. К тому же, опять меня поразила ваша тактичность в том смысле, что как расположить, в общем-то, данную женщину. Вот, то есть то, что она лицом вожделенно смотрит туда. И вот выше мы, видите ли, обсуждали как раз некоторые дурные повадки англосаксов. Вы знаете, Это, по-моему, хорошее произведение. Как
1: жалко,
0: вы считаете?
1: Не видит.
5: Замечательное, это... на мой взгляд. Я вот вижу карту, она лежит передо мной, и я как бы представляю себе Россию им вот действительно в роли
1: жалко,
5: женщины. И я считаю, что вот Иванес создал потрясающий образ, действительно. И я бы вот жалею, что наши радиослушатели не могут увидеть эту красотку.
0: А вот покажите мне еще, пожалуйста.
5: Я вот, пожалуйста, вам ее показываю. Действительно. Пышногрудая женщина, полная сил, полная энергии.
0: А что
5: энергии.
0: Там на губах? Что за город на
5: вот
0: губах?
5: Вот это что же город действительно здесь находится? Какой примерно?
1: На губах? Ой, это крайний север. Что же здесь может находиться?
0: Ну, собственно, наверное, Норильск.
1: Видимо, да.
0: Собственно говоря, Норильск, как раз там Норильский никель.
1: Да. Топография не совсем соблюдена, она растянута немножко на компьютере.
5: Однако поза нашей страны чрезвычайно сексуальна.
0: Чрезвычайно
5: и теперь можно понять действительно, почему так много взоров обращены именно на нашу землю.
0: На Россию, да. Почему
5: может
0: ее постоянно пытаются
5: в этом смысле? Да, да. И
0: каждый то пощипать, то погладить.
5: Вот это действительно возникает такой вопрос, что-то хотят все время с нашей страной сделать.
0: А вот, Елена, у меня сейчас пришла мне в голову поразительная мысль. Если, например, мы территорию каждой страны, физическую территорию каждой страны, будем представлять как, в общем-то, такую, ну, женщину эротическую очень, да, то получится, что земной шар это, ну, вульгарно будет сказать, такая групповуха, да, но тем не менее, это такой живой организм, состоящий из энного количества живых женщин, да. Вот, может быть, Иван как-то в следующий раз попробует сделать как раз вот эротические зоны всего земного шара. Дело
1: куда
0: в том, что я уже, понимаете, Иван и Елена, не занимаюсь-то такими мелкими проблемами, как-то судьбой одной страны. Меня интересует проблема, в общем-то, всего мира, вон, земного шара в целом. И мне было бы интересно узнать, где, ну, например, самая эротическая точка у России, самая эротическая точка у Канады. Их, может быть, всего 10 на всем земном шаре. Мы обратим на них пристальное внимание, направим то контингент завоюем. А сейчас, извините, немножко мы вынуждены прерваться, а мне снова принесли денег.

0: И я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» Иван С. живет в Москве, закончил 10 классов и курсы, работает. А также член Союза литераторов России, переводчик, журналист Елена Воинова. И, соответственно, сегодня мы частично беседуем, частично слушаем отрывки из эротических рассказов и романов, написанных Иваном С. Ну, наверняка многие из вас, кроме, конечно, тех привилегированных, которые за крупный прайс, сокращенно КП, могут себе позволить на строительной люльке подняться к окну и наблюдать за нами вот здесь, прямо за окном, да, вот эти пятеро счастливчиков, несмотря на холод, вот ветер, болтаются. Остальные, конечно же, интересуются, как все-таки выглядит внешний Иван С. Я бы, конечно, сам с удовольствием произвел описание, но дело в том, что, как говорится, глаза у всех разные. И моя коррекция визуального образа Ивана может не совпасть с настоящим образом, да. Поэтому, Иван, я предлагаю вам, даже вот если хотите, вот у нас это зеркало, можете прям перед ним встать и попробовать, если у вас есть желание, описать свою внешность, тем самым удовлетворив любопытство, надеюсь, не праздное, многих наших уважаемых.
1: Да, конечно, просто необходимо, я считаю, потому что я внешность обладаю, конечно, незаурядной. Но самое главное, что я к сегодняшнему эфиру очень готовилась. С утра я проснулась и думаю, что же мне надеть? Я надела широкополую замшевую шляпу от Versace, причем из-под шляпы. У меня свисают косички.
0: Ну, я тут могу поправить. Это такие, ну, микродреды, так их назовем. Знаете, что такое дреды, да?
1: Наверняка знают. Вот.
0: Да.
1: Потом я думала, что бы мне одеть на себя, какую одежду.
0: А, кстати, шляпы. Этот вопрос, я извиняюсь, что перебиваю, многие женщины, просыпаясь, собираясь вообще просто на работу, каждое утро вынуждены себе задавать. Поскольку гардероб большинства россиянок, так скажем, весьма-весьма небогат, вот они дико мучаются. И в дальнейшем, может быть, вы, конечно, бы рассказали, как вот выйти из положения. Вот на примере, например, лосин разрезанных, да, то есть как из одной вещи сделать 5, к примеру. Извините, что вас перебил, да, продолжайте.
1: Нет, мне было приятно выслушать вашу позицию. Нет, у меня, в отличие от, может быть, с россиянок, многих, немногих, не знаю, у меня, наоборот, другая стоит задача. Как из того обилия, из этих набитых шкафов что-то мне одеть. И так хороша вещь. И другая, и третья. И все, конечно, от Gucci, Versace и так далее. Все от высоких фирм. Sonia Riquel. И так далее. Но я всегда предпочитаю одеваться сексуально, сексапильно. Женщина должна одеваться сексапильно.
0: То есть провоцировать своим внешним видом вот сильную часть населения на то, чтобы на нее напали ночью.
1: Да, ночью. Женщина, кстати, ночью тоже должна быть прекрасна. Вообще, знаете, я поделюсь с вами, истинная женщина – это какая женщина? Это которая ночь, то есть зимой, делает педикюр себе. Вот чем отличается истинная женщина от просто женщины? Что она зимой делает себе педикюр на ногтях. Вот это отличает истинную женщину.
0: Я, кстати, вот хочу тут внести некоторую, так сказать, пояснительную нотку в нашу беседу. Педикюр — это тот, который на пальцах ног.
1: Да.
0: Вот. Действительно так. То есть их не видно, но настоящая женщина, она делает его. Это я с вами целиком согласен.
1: Да.
0: Тут сложно не согласиться.
1: Разрешите мне дальше.
0: Да, извините, я просто иногда перебиваю, потому что не все же знают, что такое педикюр. Простите.
1: У меня есть такое боди. Я сейчас нахожусь в боди, очень обнаженном, с очень большим декольте боди, вот, который меня затягивает. На него я надела атласное это боди, я на него одела бабушке моей дореволюционную блузку, которую она шила на руках. Прозрачная такая блузка, она как горжеткой служит в данном случае. А поверх у меня, значит, жакет черный, тонкую белую полоску и мини-юбка. черные колготки и на высоком каблуке ботиночки такие.
0: Модные, да.
1: Да, вот. Макияж, можно сказать, по отсутствию макияжа. Просто почти что белым тоном, нулевым, лицо покрыто. И очень мало тени на глазах. Губы совершенно покрыты просто блеском для губ. Вот так вот я себя описываю. Красота, конечно, изумительная совершенно я красоты, поскольку я из старинного славянского рода, и я унаследовала от своих предков точёный славянский профиль, аристократические тонкие запястья и щиколотки, и неслышное дыхание, как еще
0: да.
1: Иван Бунин.
0: Извините.
1: Вы не слышите моего дыхания?
0: Безусловно. Я это даже я так подходил ближе и пытался как-то вот... Да, совершенно верно.
1: Услышать
0: дыхание. Кстати, громкое дыхание, шумное дыхание, признак, в общем-то, жлобства.
1: А вы знаете, что говорил по этому поводу Иван Бунин, наш любимый? Он говорил, женщина, которую я услышу дыхание, для меня она вообще не существует. Дыхание женщины вообще не должно слышно быть.
0: Абсолютно прав.
1: Если слышно женское дыхание, это не женщина была для Ивана Бунина.
0: Да.
1: Я с ним согласна, кстати. Я вот сплю, не слышно. Мое дыхание совершенно услышать невозможно. Вот. Ну, в минуты релаксации, конечно. А иногда мое дыхание тоже можно слышать. И при дыхании тоже.
0: Ну, это в нужные какие-то моменты.
1: В определенные моменты, да, безусловно, как вы сами догадываетесь.
0: Кстати, вот здесь очень важно, потому что многие юные леди, которые вот сейчас нас слушают, они будут стараться не дышать в любой ситуации. Делать этого не следует.
1: Нет, потому что вредно для здоровья.
0: Ну, во-первых. А во-вторых, бывает все-таки в жизни любой женщины ситуации, как, конечно, нужно шумно дышать, иначе будет тоже неправильная картинка.
1: Ну да,
0: сказал,
1: просто...
0: Да.
1: Партнер не поймет, кончится.
0: Да, типа вообще целиком согласен. И будет, кстати, чувствовать себя так, ну, немножко виноватым, неполноценным, а в дальнейшем попросту у вас ничего может не получиться.
1: Да, но некоторые женщины кричат, это тоже плохо.
0: Это тоже плохо. Кстати, на вопрос вот к одной из таких мы тут проверяли испытания. У нас вообще на радиостанции часто проводятся испытания, естественно, на добровольцах. И вот испытывали, одна кричит, причем совершенно истерически, мы спрашиваем, дескать, а вот там номер, ну, естественно, по номерам, эксперимент, все это анонимно, номер 14, а почему вот вы, так сказать, кричали так столь громко, что вам как-то, может быть, болезнь какая-то или особо обостренные какие-то там чувства? Нет, она говорит, я видела по видику, вот там все женщины американские, они вот так вот кричат. То есть, попросту говоря, у 14 номера оказался подражательный, так сказать, синдром развит. Это, конечно, очень плохо. Кричать не следует. В такие моменты не следует, сдерживать дыхание, но и не следует вести себя так, как вам кажется, нужно себя вести. А нужно вести себя естественным. А как, в каких моментах, я думаю, все понимают, конечно же, да?
1: Да.
0: Да.
1: Ну, что сказать? После описания моей внешности, я считаю, что мы плавно подошли, может быть, к прочтению следующего рассказа.
0: Хорошо, тогда я попрошу музыкантов зарядить свои пластинки. Друзья, потише. Это я классической группе, которая за окном. А электронные музыканты, пожалуйста, начинайте.
2: I think we ought to talk about those four fellas sitting over there at the bar.
1: Итак, параллельные миры. Лия Митрофановна слала девушкой добропорядочной, рассудительной и страсть, как обожающей всякие умные телепередачи и разговоры. Особенно о чем-то недоступном ее пониманию, то есть о высоком. В свои 40 с небольшим была она хоть и не красавица, но весьма хороша собой, с родинкой над верхней губой, с глазами, что те два голубых озерца в густом обрамлении черных шелковистых ресниц. Не в угоду легкомысленной моде укладывала она поверх округлого без единой морщиночки лба золотистую в два ряда косу, имела к тому же грудь, подобно двум скороспелым арбузам, которые с грузовика ранней весной впаривают гражданам темпераментные кавказцы. Если же говорить о причинах ее достоинств, прочих ее достоинствах, то следует особо отметить могучий круп, который один из ее кавалеров сравнил как-то с седалищем кавалерийской, пардон, кобылы. Сначала сравнение этой Лии Митрофановне не более понравилось. Кобыла — это она-то. такая интеллектуальная, взыскующая прекрасного леди. Но чуть позже, когда следующий кавалер в подпитии заявил, что может поставить на ее попу сзади кружку пива и, не дотрагиваясь руками, выпить до дна, вау! Тогда-то она призадумалась. Вроде бы выходила достоинством редким она обладала, вполне подходящим для книги рекордов Гиннесса. Посему очень скоро приплюсовала она эту особенность строения своего тела к основополагающим достоинствам наряду с горделивой осанкой, пухлыми губами и щелочкой между ног, которая являлась для всех ее кавалеров ужас как притягательной. Они и говорили ей об этом без стеснения, что, мол, есть у нее на теле этакий хуторок, посередь корот которого кроется уйма сколько оргазму и удовлетворения. Ну да хватит об этом, а то ненароком введем какую-нибудь деву с ясными очами в краску и помутнение рассудка. Всего, в том числе и эротики, должно быть в меру. Так о чем это я? Ах да, о параллельных мирах. Случилось однажды вот что. Познакомилась Лия Митрофановна среди друзей Лилек с необыкновенным человеком. Кажется, все 40 с небольшим шествовала она к этому знакомству, к этой важной в ее жизни встрече со второй своей единородной половинкой. И вот тебе на, свершилось. Причем вычислила она это сразу, с того момента, когда он заговорил о высоком. До этого мужики, что попадались на ее жизненном пути, толдычили о чем угодно. О ее бедрах, бюсте, о родинке на щеке, золотистой косе, опять же о хуторке между ног. Но только о невысоком. А тут, да и звали его как-то не по-привычному, Пафнутий. «Знаете, дорогуша», — изрек Пафнутий в первый же день знакомства, «хотел бы я обратить ваше внимание на распространенную нынче теорию больших чисел». Лия Митрофановна вздрогнула и вспомнила улей с пчелами и муравейники на лесной тропе. Все, что она знала, ведала о больших числах на практике. «И что же с этой теорией?» – поддержала Лилек интеллектуальный разговор. «А то, что теория больших чисел до сих пор не завершена!» «Да что вы!» – ужаснулась Лия Митрофановна. «Неужто не завершена? Это в наше-то время поголовного интернета, виртуальной, можно сказать, реальности и самого настоящего миллениума? Представьте! И я, можно сказать, единственный человек на планете, знаю, как, неужто как ее завершить? Вот именно!» Тут Лия Митрофановна настолько оторопела, что не нашла, что сказать, и почему-то вспомнила о своем хуторке, наверное, чтобы дать отдых и расслабление напрягшемуся уму. Да-да, покраснев и распаляясь все более и более, вводил ее в основы неведомых знаний кавалер. Ведь большие числа – это, можно сказать, основа всего. Основа, я бы сказала, мироздания. Да-да, поддержала собеседник Лия Митрофановна. Совершенно верно, вы говорите. Я сама уже что-то такое подозревала, когда на звезды ночью. Да что вы такое изволите говорить, перебил кавалер. Что вы знаете об этом? Вы вот, к примеру, Кастанеду изволили читать? Конечно, читала, соврала Лия. А коли читали, то скажите, что себе думаете о параллельных мирах. Загвоздочка вышла. Положа руку на грудь, точнее на сердце, Лия Митрофановна знала о параллельных мирах совсем даже немного, чтобы не сказать ничего. Нет, она, конечно, могла предположить, что коли есть параллели и меридианы, то поневоле вокруг них должны существовать свои параллельные и меридианные миры. Но, если честно, она об этом никогда не задумывалась. «Миры так раз так вашу маму», как сказал бы один из ее кавалеров, Лешка-аристократ. «Миры, понимаете ли, а не похмельная кружка пива на ее крупе, не титьки, что ровно арбузы посередь зимы, не даже пи, пардон, хуторок в степи, а миры». Да к тому же параллельные, у Лии Митрофанны сжалось сердце и захватило дух. «А коли читали вы, уважаемый Лия Митрофановна, Кастанеду», продолжал Пафнутий, «так должны знать, что в параллельные миры можно входить очень даже легко и безо всяких, доложу я вам, галлюциногенов». Вот как, даже без генов. Последнее заявление прямо-таки добило бедняжку Митрофанну. Так величал ее в минуты неземных восторгов любитель седалищно-пивных оргазмов Колька. Она остановилась, как вкопанная, и сосредоточенно посмотрела своими голубыми озерами кавалеру прямо в лицо. Тот сразу весь подобрался, закоченел, будто мысли самые что ни на есть невысокие пронеслись в его завершившем теории множеств мозгу. «Не хотите ли вы зайти в гости на чашечку кофе?» — вдруг без видимых на то оснований предложил он. А вдруг и правда в параллельные миры путь проложим? Наконец-то, соображала про себя Лилёк. Вот подружки-то позавидуют. Они же все жалуются, что мужики у них примитивные, что никакого оргазма они от них не имеют, что прелюдию никакую перед актом не хотят соблюдать, чтобы дать даме натурально кончить. А тут параллельные миры. Это же надо. Давайте, зайдемте. Потупив озера, согласилась на предложение Лилёк. «Я имени, точнее фамилии, его не знаю», — мелькнуло последним упреждающим сос в ее голове. «Но что значит фамилия рядом с возможностью посетить параллельные, в самом деле, параллельные миры? В самом деле, не в собес же собрались?» Пафнутий, как оказалось, жил в пятиэтажной хрущевке, куда они добирались на трех видах транспорта, не считая трамвая. Когда она увидела его захламленную, малогабаритную квартирку, то чуть было не развернулась уходить. И даже чуть было не сказала, отчего же это у вас, дорогой Пафнутий, так неуютно? Но ровно в хлеву. Да вовремя остановилась, сообразив, что для путешествий в иные, то бишь параллельные миры, значения такие мелочи не имеют. Однако что же это вдруг случилось с интеллектуальным, жаждущим мирового господства знаний Пафнутием? Его словно его подменили. Войдя в квартиру, он вдруг перешел с Лией Митрофанной на «ты». Предложил ей, о боже, быстренько раздеться и нырнуть под душ, пока он будет готовить кофе. А в душ-то зачем, мелькнула в голове у Лии настороженная мысль? «В миры надо путешествовать чистым», – дал ответ внутренний, очевидно, из параллельного же мира голос. Ванна оказалась под стать коридору и комнате. На полу громоздились газеты, сквозь которые угадывались немытые со времен оных полы. На огрызке пластмассового крючка висело серое, местами вытертое до ниток вафельное полотенце. Лия скорехонько скинула с себя платье, да забие, иначе говоря, трусы с лифчиком для тех, кто не посвящен, замкнула на крючок дверь и шагнула в ванну. Слава всем параллельным, перпендикулярным, виртуальным и прочим неведомым мирам. Ибо если б не они, Лия Митрофановна разбила бы аккурат по самое основание свою жаждущую познание голову, поскользнувшись обылистое все в ржавых ссадинах эмалированное дно. «Да что же это он так живет, даже ванну не вымоет?» Разозлилась была она, но тут же вспомнила о том, что ее ожидает, распрямилась и включила горячую воду. Обожгла краешки сосков и попу, опять же повернула кран с холодной водой и вздрогнула от ледяной струи до самого своего телесного основания, до самой, что ни на есть, сердцевины хуторка. Потом наклонилась, подняла с полу обмылок Сейфгарда и начала мыться. «Ты что, моешься, что ли, там?» – услышала голос Пафнутия за дверью. «Да, а что?» «Ну ты даешь! Мыться, что сюда пришла?» «Так ты же сам сказал, прими душ!» «Ну да, а что так долго-то?» «Да я только что Сейфгард отыскала среди газет». «Какой еще Сейфгард?» Судя по голосу, насторожился Пафнутий. «Как какой?» Продолжая намыливать между ног, озадачилась Лия. «Ну, тот, который все микробы убивает». «Микробы?» По голосу за дверью можно было угадать, что Пафнутий оторопел. «А у тебя что, микрофлора нечистая, что ли?» «Микрофлора?» Теперь уже очередь оторопеть настала Лии Митрофанны. Такое красивое слово «микрофлора» она слышала впервые. В запаренное пространство ванны лазерным блеском садануло послание из параллельных миров. «Нет, что ты, микрофлора у меня что надо. Просто отличная микрофлора. Все так говорят», — заверила она. «Ну-ну», — вяло отреагировал Пафнутий. «Тогда вылезай, кофе стынет». Влекомая космическими перспективами, Лия Митрофанна перестала изводить тощий обмылок, поскорее закончила орошение интимных мест, промокнула внезапно напрягшееся, будто пружинище перед стартом тело, вафельной ветошью и перекинула ногу через край корыта. Снова она упрятала арбузные груди в корсаж бюстгальтера, мощный торс, трусы стиля ламбада и все вместе в платье в горошек и, готовые к неведомым научным открытиям, вышла из ванны. Пафнутий сидел на кухне в чем мать родила. Перед ним стояла початая бутылка водки, два стакана и кружка с напитком коричневого цвета. Лия Митрофановна так и обомлела. Она совсем не ожидала подобной метаморфозы от апологета учения Кастанеды и завершителя теории больших чисел. «Что вы, Пафнутий, право!» Зарделись ее и без того напаренные в ванной щеки. «А чего ж так сразу? А чего тянуть дрезину-то?» Перешел на бульварную лексику апологет. «А сама о чё в одежке? Ну ты даешь!» Он смачно хохотнул. «Раздевайся, живо, ну!» «А как же параллельные миры? Без галлюциногенов?» «А, протянул Пафнутий. Ну это будет, я же обещал, заметано». Дальше все происходило в поистине космическом или, как сейчас говорят, виртуальном формате. Пафнутий сам поднял подол горошкового платья, потянул его на голову ничего не соображающего лелька, притормозил на арбузных персях, помог им выкатиться на белый свет, а потом также проворно расстегнув крючки на 5-го номера дезобелье, стал стягивать впившуюся в ягодицы ламбаду. Лия Митрофановна только успевала поворачиваться под шустрыми руками кавалера. Она поняла, что никакого путешествия в параллельные миры уже не будет, что привидевшаяся вторая половинка собирается сотворить с ней то же, что и все прочие, которые сравнивали ее с кобылицей и предлагали выполнить пивной рекорд за счет ее великолепного, круто изогнутого зада. И все же она ошибалась насчет параллельных миров. Попнуть ей, как там было его по батюшке, не забыл данное слово. Тут же в кухне он наклонил вперед обнаженное, рвущееся к знаниям тело дамы и задышал, заговорил ей в ухо предстартовую, сбившуюся речь. «Ух ты! Ну и задница у тебя, слышь! Ну прям для рекордов Гиннесса! Ну прям параллельно полу встала! Хоть кружку на нее с пивом ставь в натуре и пей не расплескавши!» «О!» – причитал он минутой позже. «А говоришь, параллельные миры! Вот они, миры! Параллельные! Параллельные! Пара! Кастанеда! Кастанеда!» – доносилась до уха Лилька откуда-то сверху. Она прислушалась к этому монотонному ритмичному звуку и, будучи сообразительной, тут же поняла, что это из параллельного мира в такт, с позволения сказать ракетоносителю, бился о бутылку, прислоненный к ней стакан, перпендикулярно полу.

0: И мы продолжаем беседу с Иваном С., автором эротических рассказов и романов, отрывки из которых мы сейчас с вами слушаем, и членом Союза литераторов России, переводчиком, журналистом Еленой Воиновой. Кстати, вопрос к вам, Елена. А вот не было ли у вас, поскольку вы, так скажем, подруги, долго и давно дружите, перевести произведение Ивана на английский язык и заработать деньги, продав, в общем-то, их какому-нибудь западному хорошему издательству. В принципе, мне кажется, эротические произведения из России, для них это нечто будет пока что новое, поскольку, к сожалению, до сих пор стараниями некоторых чертей, которые дарят на модные всякие праздники, типа MTV, там, да, той стороне меховые шапки с кокардами. То есть благодаря вот именно стараниям этих чертей Россия в глазах отсталого Запада предстает какие-то дауны с балалайками и с медведями, это так. И вдруг вот такие появляются эротические рассказы. Кстати, вот то, что мы только сейчас слушали, Иван, на мой взгляд, там есть такой определенный очень и национальные нотки. Вот в частности... Хотя и у Чарльза Буковски тоже описаны немытые ванны порой, но тем не менее здесь это как-то более образы такие яркие, да. Что вы скажете по этому поводу?
1: Ну, я с вами, в общем, согласна, что пора, конечно, нам завоевывать в обратном направлении иностранный рынок. И я думаю, что скоро, может быть, в Америке начнут все эротические романы подписывать русскими фамилиями. И в метро читать Иванов, Сергеев и еще кого-нибудь в таком же духе. Поскольку сейчас у нас большая, я считаю, порнопродукты отечественного производства. И я думаю, что переводчики западные вполне должны были бы уже обратить внимание на наш рынок.
0: И... Так нет, а при чем тут западный переводчик?
1: А насчет наших, так сказать, переводчиков, я бы сказала, что человек, окончивший ИНЯС или там, пускай, так сказать, любой факультет иностранных языков, тем не менее является носителем русского языка, и переводить на другой иностранный язык должен человек, как бы носителем языка, который, так сказать, является родной. Вот. Поэтому тут такие законы перевода. То есть с английского мы можем переводить, а вот на английский язык мы уже как бы не имеем права, потому что мы не сможем отразить в полном объеме. Хотелось бы, конечно, но, к сожалению...
0: Тут, кстати, вы соблюдаете, так скажем, настоящий такт, потому что какой-нибудь другой человек на вашем месте менее тактичный, он бы сказал, да что мне, я переведу, что мне-то, я переведу, и полез бы переводить. То есть вы подошли как профессионал, меня это действительно очень-очень радует. А вот такой вопрос к Ивану С., как к авторитету, безусловному авторитету в области...
2: Эротики и порнографии.
0: Да. Вот скажите, пожалуйста, вот многие, к примеру, наши радиослушатели, так сказать, признаются в том, что для них не являются сексуально привлекательными объектами люди другой, скажем, национальности, другой расы. Так, например, вот одна очень модная дива модельная, она вот мне спьяну жаловалась, что не может видеть, вот в, попросту говоря, мужчине с черным цветом кожи секс-партнера. Вот. Со своей стороны, например, мне очень сложно было бы взгромоздить свою тощую тушку на, скажем, женщину вот вьетнамского происхождения. Это не в обиду, но я не могу воспринимать их не просто как, к сожалению, да, как индивидуальность. То есть для меня это какая-то непонятная масса. Может быть, это неправильно. Скорее всего, неправильно. Вот как вы, Иван, считаете, это не есть ли секс-патология? Либо, наоборот, это вот такое отношение является, скажем так, разумным ограничителем каким-то вот этих связей? Что вы думаете? И у вас лично, как сказать, с этим дело обстоит? Хотелось бы знать.
2: Ну, мне кажется, что здесь все зависит от личных вкусов и пристрастий. Один любит сыр Рокфор,
0: да,
2: другой швейцарский сыр. Мне кажется, только с этим это связано. А вот внутренних каких-то противоречий в плане того, что национальная почва, на национальной почве?
0: Ну, это даже не то, что национальная. То есть, к примеру, ведь может быть человек русским, да, но у него черный цвет кожи. Да, тут имеется в виду...
2: Черный от того, что не мылся давно?
0: Нет, негр, да, попросту русский негр. Речь идет не о национальности, не о том, что там не воспринимается язык или культура, а внешность. Ну, к примеру, как не может, например, воробей заняться вот этим с синицей. Вот, хотя, в общем-то, относится к одному, скажем, ну, размеру, клюву у того есть. Понимаете, да, о чем?
2: Понятно.
0: У людей-то другое. Они же стремятся отличаться от животных, и у них успешно получается в большинстве.
2: Ну, тогда я вот вопрос, может быть, не очень, очень такой задам эпатажный, да. Эпатирующий. Да. А вот, например, вы могли бы сексом заняться с женщиной, которая, к несчастью, там дефекты какие-то телесные, ноги там нет, руки.
0: То есть это вы вот именно вас интересует мое как бы мнение, да?
2: Или... Ну, ваше или абстрактное?
0: Да, я, например, весьма вообще спокойно отношусь. Главное, чтобы она не была, вот опять же, вьетнамской национальности. Вот, и, кстати, тут еще хотел сказать, что в данном случае вот, вот этот какой-то дефект, он, наоборот, придает ей особую, так скажем, индивидуальность, уникальность.
2: Вот здесь я с вами согласна, абсолютно.
0: То есть, в этом нет ничего, на мой взгляд... Я бы лично смог, да.
2: Вот, то есть, а вот с, например, особая вот, пикантность.

0: Вот. И когда туда приезжаю, вот вижу их, и вот там и девки их, да. Ну вот не торкай это все, представляете?
1: Может быть, вы думаете, что они не очень чистые? Дезодоранты?
0: Нет, нет, так слишком много, и они все похожи. Вот в чем дело.
1: А, поэтому?
0: Да. Ну вот у нас есть 5 минут, давайте послушаем по этому поводу, может быть, звонок радиослушателя или ЦИ, если вы не против. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Алло.
2: Алло.
0: Да, вы только не волнуйтесь.
2: Здравствуйте,
0: да.
2: Это эхо Москвы?
0: Безусловно.
2: Ой, как я рад, что дозвонился на вашу передачу.
0: Да.
2: Прям слов нету. А, это Александр Лаевский, да?
0: Да.
2: О, как классно. Все хотел узнать у вас. А вам мальчики нравятся? А вы знаете, у мальчика вместо задницы выхлопная труба.
0: Понятно. Нет, на самом деле я, кстати, таким же образом могу совершенно вот, честно сказать, что брезглив. Брезгливс. Есть такой недостаток. Нет, совершенно меня вот мужчинки не прикалывают. И, честно говоря, я ну, не побоюсь обидеть даже. То есть сейчас их называют модным словом геи. Да пидоры они просто и все. То есть люди, которые не могут продолжать популяцию в большинстве своем. И самое противное, что это входит в моду. И совершенно молоденькие особи мужского пола, там, работающие официантами в так называемых, опять же, гей-клубах, это попросту пидор-клубы, уже конкретно испорчены. Как это может нравиться, ну, для меня, в общем-то, остается загадкой. Это даже хуже, чем зоофилия, простите меня, потому что зверюшки — это братья наши меньшие. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Да.
3: Хотел бы попросить вас, Александр, адрес радиостанции, чтобы можно было.
0: Сейчас я вам скажу адрес, секунду. Где он у меня тут? Записывайте.
1: Чтобы можно было приехать.
0: Записывайте. Да, ну спасибо за звонок. Вопросы
3: нет,
0: есть
3: нет,
0: у вас?
3: Нет, еще не все.
0: Да. Ну тогда давайте сперва адрес, чтобы мне потом не забыть. Нет, нет. Значит, 121-803. Это даст индекс. 121-803. Улица Новый Арбат. Дом 11. Радиостанция. Да забудьте, наверное.
3: Хочу вот это, Ванек, слушай.
0: Да.
3: Старайся вот с интонацией читать, а это заметно увеличит понимание.
0: Понятно.
3: Вообще, в данном случае я полностью согласен с тем фактом, который обсуждался позже в программах. Как то женщина-писатель, где это? О, спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Вот пожелание нашего радиослушателя
1: Попова.
0: Он попросил читать вас с большим выражением, поскольку теряется, так сказать, некоторая ну, смысловая, что ли, часть. Да? Но мы обязательно постараемся вот исправиться и после 3 часов ночи вы будете также слушать эротические рассказы, написанные Иваном С., им же прочитанные. Я думаю, что с интонацией все исправится. Сейчас мы успеем еще один звонок принять. Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Здравствуйте, рассказ.
4: Здравствуйте.
0: И вам также, да.
4: Александр, здравствуйте, Елена, здравствуйте, Иван. Это Карина беспокоит.
0: Да, приветствуем, Полина, да.
4: Очень приятно вас слушать, очень забавно. А вот я хотела спросить, Александр, можно у Ивана?
0: Безусловно.
4: Иван, скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос головным убором женских. Женским. Я так поняла, что вы дама. Скажите, пожалуйста, вот в какое время года ну, вам что-то импонирует? Ну, шляпки там всякие разные, фетровые, потом меховые и платочки. Сейчас вот очень модно, и дамы, и парни носят так платочки сзади.
0: Называется бандана.
4: А?
0: Бандана.
4: Да-да-да-да-да-да-да. Вот как вы вообще к этому всему относитесь? Ну, спасибо.
0: Спасибо.
1: Вот чисто конкретно к бандане на сегодняшний день я отношусь отрицательно, потому что то, что выходит на улицу, это уже не модно, с моей точки зрения. Меня так бабушка всегда учила с детства. Вот. А головным убором отношусь очень-очень положительно, и чем они экстремальнее, чем радикальнее, тем лучше. Но когда это выходит на улицу, это уже неинтересно и не модно.
0: Вань, а как к петушкам тоже положительно?
1: Петушки...
0: Ну, вот такая эти... шапочка, да. Петушок.
1: Why not? Это для фана, для стёба. Имеет право на существование.
0: А многие на серьёзке носят. У них усы, склянки, унт, петушок. И он едет за рулем автомобиля «Москвич-2141».

0: кстати, не с реновским двигателем.
1: Ну, если это ему в кайф, пусть ездит.
0: А если это мне не в кайф, могу я его застрелить?
1: По-моему, нет.
0: Нет, я тоже так думаю, нет. Ну, ладно, сейчас...
1: Категорически нет.
0: Ну, не то, что категорически, но нет.
1: Нет, категорически,
0: хорошо,
1: потому что это насилие.
0: Да. Почему? Насилие — это когда мучаешь, а когда стреляешь сразу и насмерть, это ликвидация. Ну ладно, сейчас прервемся ненадолго, а затем продолжим наше общение. Uh-huh.

0: А и для тех, кто только что настроился на нашу волну, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» Иван С., проживающий в Москве, закончил 10 классов и курсы, ныне работает, и также член Союза литераторов России, переводчик, журналист Елена Воинова. Мы слушаем эротические рассказы, отрывки из эротических романов, написанных Иваном С., периодически общаясь с вами по телефону. Номер я прям-таки сразу и напомню.
1: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: И сразу, чтобы не откладывать, как говорится, в долгий ящик, опять же, да, поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер.
0: И вам также.
2: Здравствуйте, Александр, Елена, Иван.
0: Да, здравствуйте.
2: Вас приветствует Виктория.
0: Здравствуйте, Вика.
2: Во-первых, Александру, у меня такой вопрос, чисто профессиональный. Музыка, которая сопровождает вот нашу, вашу беседу, ну и нашу, поскольку мы слушаем.
0: Да,
2: музыка классическая, каких авторов? Ну, как правило, одного, Вагнера это или еще
0: кто-то. Я понял, это мой любимый композитор, музыку которого я часто, кстати, тоже дирижирую с разными оркестрами. Густав Малер, который, к сожалению, в один...
2: Малер?
0: Да, да. Да, Густав Малер. А да. То, что вот звучит на фоне эротических рассказов, это хорошо, наверное, вам известная группа «Цирон», чью музыку использовали в своих, так сказать, кинофильмах эротического содержания многие авторы давние годы. Кстати, что касаемо музыки в исполнении Малера, то ее здесь в данном случае играют вживую мои друзья-музыканты, молодые и не очень изгнесинки.
2: Ну, совершенно гениально, потому что я сама закончила гнесинку, и я приветствую коллег, я приветствую всю вашу идею совершенно потрясающе подобрать музыку вот данной теме или вот каким-то бывшим темам, которые я слышала раньше.
0: Да, Малер, он неоднозначен, я тут с вами соглашусь и со всеми соглашусь, но тем не менее, то есть его нужно распробовать. Согласны со мной?
2: Да, конечно.
0: Да,
2: конечно.
0: Безусловно. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы к нашим сегодняшним посетителям?
2: Конечно, вопросы, и, к сожалению, не один вопрос.
0: Да. Увы, это не моя вина. Прошу прощения у Виктории. Да, ну, надеемся, что она еще дозвонится. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот у меня будет вопрос к Ивану С.
0: Да.
3: Скажите, пожалуйста, а вот вы что вот вдохновением для ваших вот романов эротических является? То есть это вы просто ваша фантазия какая-то, или это вам там, не знаю, в снах снится, или же это просто какие-то сплетни, вы из личного опыта собираете эту информацию там? Вот этих вот контактов сексуальных. Вот. Вот мне просто интересно, как создаются эти романы. И чего? Вот. И еще вопрос, значит, скажите, вот Иван С. случайно сегодня не в бусах?
0: Понятно, спасибо. Нет, буса у Ивана С. нет, но, в общем-то, цепь, голда, в общем-то, висит, кстати, размером, честно вам скажу, уважаемый позвонивший, поменьше моей трофейной цепи, которую я даже в случае, так сказать, зимы, когда скользит скат моего модного автомобиля, я ее могу одеть на колесо, в общем-то, въехать, снять и потом обмотать ей снова свой тощий кадычок. Ну вот что касается, да, вопроса. Вопрос о вдохновении, Иван, расскажите нам,
4: okay.
0: пожалуйста. Да.
4: Значит так, это вопрос интересный, спасибо за вопрос. Значит, я пишу эротические произведения свои только в момент сексуального возбуждения.
0: Вот это хорошо, потому что, извините, что я все время перебиваю, дурацкая привычка, потому что многие, они в момент сексуального возбуждения, как правило, пытаются напрыгнуть на рядом находящуюся тушку, как-то делается это весьма вульгарно, а то и с помощью угроз. Вы же вот переводите вот эту вот секс-энергию, да, в, так сказать, в литературу, всем бы так.
4: Yes, но почему я это делаю? Я это делаю, потому что рядом со мной никого не находится. А что же мне заняться рукоделием? Мне не хватает. С одной стороны, мне хочется заниматься рукоделием. Я беру, схватаюсь, и у меня пик возбуждения достигает высочайшего уровня. И тогда все само собой произвольно, самопроизвольно происходит весь этот процесс. Я испытываю пик наслаждения, оргастические такие всяческие ощущения. А что делать? Рядом со мной нет мужчины, я проживаю одна.
0: А вот, кстати, здесь опять же встает такой некий вопрос деликатности и тонкости, что ли, да? Ведь любой человек по своей сути глубоко одинок, да? Как ни крути. И особенно если он живет один, так сказать, нету рядом с ним никого, то насколько вообще это плохо, вот, рукоприкладство с вашей, например, точки зрения? Почему это считается каким-то, ну, чем-то неприличным?
4: Знаете, ну, в нашем современном мире, я не знаю, кто считает, что это что-то неприлично, когда это делают все абсолютно.
0: Вот я даже поспорить готов, что если мы сейчас резко выскочим туда, вот в аквариум, то все, кто вот тут присутствует, уже это делали. Безусловно, безусловно.
4: Я вам более того хочу сказать. Вот ту повесть, которую я готовлю наконец, отрывки буду читать, самая такая крутая. Так вот, издатель мне позвонил перед тем, как эта повесть была готовилась к публикации, и сказал: ты знаешь, я прочел эту повесть, а что-то телефон-то, говорит, на всю ночь отключил. Я говорю, я всегда отключаю, чтобы спать. Слушай, я говорю, 9 раз кончил, пока читал.
0: Вот как.
4: С чем он занимался, рукоприкладством или собственной фантазией его так довела до экстаза, я не знаю. Но это пора, в натуре, серьезно. 9 раз кончил, он мне говорит.
0: Мы обязательно.
4: Так что вот вас что еще ждет, дорогие господа радиослушатели.
0: Дождемся.
4: Готовьте руки.
0: Данной повести, безусловно. Ну а сейчас снова, пока есть время, я предлагаю быстренько обратиться к телефонным звонкам, если вы не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, откровенно говоря, беспредельно. Можете рассказывать. Алло.
5: Добрый вечер, Александр.
0: И вам, да.
5: Вы уж извините, я только что подключился к вам, к сожалению, хотя слушаю каждое воскресенье. Совершенно замечательные у вас всегда гости, и вы великолепны. Я, вы знаете, что хотел спросить? Насчет музыки тоже, потому что вот звонила дама, она спрашивала насчет Малера. А я включил радио в тот момент, когда была совершенно замечательная вот такая регги-композиция про джа. Я вот хотел узнать, а кто это играет?
0: Вы знаете, простите, прошу меня простить, опять же, да, но я бы не хотел называть имен исполнителей, поскольку это превратится в диджейство. Музыка у нас единственный фон, да, и главное, чтобы она нравилась. Ну, такое правило.
5: Вот, она прошу совершенно простить. Замечательная, она нравится. Да. Саша, вы знаете, ну, музыка-то бог с ней, хотя она замечательная, но я хотел спросить вас, а мы за легализацию ганжа-то будем с вами бороться или нет?
0: Вы знаете, бороться вообще за что бы то ни было, это базитизм. Вот. Я считаю,
5: это что...
0: Это базитизм, да.
5: А, базитизм. Есть,
0: да, я уверен, что это так или иначе произойдет, как, в общем-то, произошло как-то безболезненная легализация табакокурения. Да. Что, кстати, более вредно,
5: нежели... Да, конечно. Да. Именно об этом я вот
0: и хотел... Кстати, более вредно и более жлобски.
5: Жлобски, да. Это хамский кайф.
0: Хамский кайф. Да. Сокращенно...
5: Это один мой хиппи из Риги знакомый.
0: Да.
5: Портвейн – это хамский кайф.
0: Ну, вы знаете, тут я немножко не соглашусь, поскольку, например, Кагор тоже относится к портвейновым, немножечко все-таки напиткам, а дорогой, хороший Кагор очень не надо вставлять.
5: Ой, Саша, вы знаете, Кагор любит, чтобы его пили пополам с кипятком. Это
0: безусловно.
5: Я
0: да, конечно. Спасибо вам за звонок. Вот, кстати, как, например, тут многие интересуются, вот я тут сижу всю ночь, порой приходят очень очаровательные гости, вот, например, как сейчас, И как я выхожу из положения, сидя всю ночь напротив, скажем, симпатичной женщины. Именно для этого тут вот то, что вы сперва приняли за большую собаку лабрадора, на самом деле это Ленка сегодня. Ленка в прошлый раз Наташка была, добровольная помощница, которая мне помогает иногда, я думаю, не слишком заметно для вас. А следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Да, если можно, говорите погромче, вас не очень хорошо слышно.
6: Сейчас лучше слышно?
0: Да.
6: У меня вопрос к гости в студии, вот насчет ее анонистических этих самых пристрастий. Вот хотел спросить, пользуетесь ли вы предметами секс-шопа для этой цели, для того, что в религиозной терминологии еще именуется как самоосквернение, а в медицинской как самоудовлетворение. Вот еще такая проблема есть, что в новосибирских секс-шопах там ассортимент заметно хуже и заметно дрожь, вот когда в спиннинг-фото в каталоге сравнивал. А для мужчины гораздо лучше такая приспособа, типа насадок, там в кулак она помещается, а эффект намного лучше, чем без нее. Вот такая, например, есть. И потом у меня есть комментарий к вашим эротическим рассказам. Но они по содержанию по большей части гораздо хуже, чем программа про это на НТВ. Вот вы бы лучше Елену Ханга пригласили и тамошних гостей. Это намного лучше и интереснее.
0: Это вы ко мне уже обращаетесь, да?
6: Да.
0: А вы знаете, как вас зовут?
6: Напомню, Миша Рыцарев из Новосибирска.
0: Да, вот, Миша, тут такая ситуация, я могу сказать про вот это про существо, о котором вы сказали, не боясь его обидеть, могу сказать это и ей самой, да, нет хуже ведущей вообще, чем то, которое вы назвали. Я был однажды на съемках данной программы, хочу сказать, что людям в зале там раздают записки с вопросами, которые они должны вот спросить у гостей. Вот. И более базитического действия и мерзопакостного я не видел. Там нет ничего общего с эротикой, там есть просто тупая НТВ-шная конъюнктура. Вот. Спасибо, тем не менее, за звонок, Миша. Да, что касается секс-шопов, то я тут недавно захожу в один, который я же и содержу, и спрашиваю, ну, какие сейчас там поступают заказы, что, дескать, подвести, чем народ интересуется, новинки какие, да. А мне говорят, очень много заходило, спрашивали какого-нибудь фетишика по птицам. Я говорю, что значит, чучело им, что ли, нужно? Вот, говорит, они не объясняли просто по птицам. Ну, это так, отстраненное наблюдение. Иван, я предлагаю вам, в общем-то, заняться литературными чтениями, да. Как вы, не против?
4: Нет, я не против. И хочу вам предложить, то ли вам прочитать литературный отрывок из романа, который был, когда я была в Париже, Владимир Максимов еще тогда был жив, я ему отвезла этот роман, и он, я могу рецензию прочесть, выдержку из его рецензии на мой роман, которую он очень хвалил. Она буквально короткая. Сейчас прочту его, если вы не возражаете.
0: Ни в коем случае не возражаем.
4: Да. Он здесь пишет. Роман мой называется «Самое красивое». И вот я Владимиру Максимову дала читать. А известно, что Владимир Максимов какой ценитель. Он вообще все режет. И для него ничего не существует. И он без, невзирая на лица, как говорится, правду матку режет. Так вот, прочитая мой роман, он написал очень комплиментарную рецензию, и отрывок вот какой. «Признаться, я приступал к чтению романа Ивана С. «Самое красивое» с известным предубеждением. Ну, еще одно сочинение о московских проститутках. Еще одна история, если можно так выразиться, «Дольче Вита отечественных бабочек ночи», рассчитанная на обязательный шумный успех. Нечто вроде повторения убогонькой интердевочки. Но мой предварительный скептицизм улетучивался с каждой прочитанной страницей. Какая уж там к лешему Дольче Вита. Разумеется, книга состоялась. В этом для меня нет никакого сомнения. Книга о трагической судьбе еще одного маленького человека в нашем, увы, далеко-далеко не лучшем из миров. Владимир Максимов, Париж, 94-й год.
0: Замечательная, замечательная рецензия. Кстати, я...
4: Будем из нее, из этого романа отрывок.
0: Ну, я считаю, что раз уж вы, как бы, так сказать...
4: Или к самому крутому перейдем.
0: Нет, давайте все-таки вот, вот по этому рассказу, чтобы радиослушатели все поняли, о чем речь.
4: Ну, здесь...
0: Я прошу музыкантов.
4: Речь идет о судьбе одной семьи. И героиня, центральная героиня, это девушка, которая очень-очень красивая была. Природа ее наделила блестящей красотой. Но, как говорится, не родись красивая, а родись счастливая.
0: Да.
4: Вот. И на самом деле судьба уготовила ей совсем не радостную жизнь, а финал был еще более огорчительным. Но я прочту отрывок, не относящийся не к финалу, как бы клип такой. Просто клип, который дает представление о чем.
0: Так мне попросить музыкантов сменить музыку все-таки. Да? Хорошо, я тогда это сделаю.
4: Вот я не знаю даже, с какого места начать, честно. Может быть, еще пока музыка, я место буду искать или сейчас уже читать?
0: Читайте.
4: Да? Хорошо. Буду читать. Так, о время неслось. Ну, это один из этапов ее жизни.
0: Вы только не торопитесь, пожалуйста.
4: О время неслось. Немедля больше, боясь опоздать, она схватила из шкафа кофту и выскочила на улицу. Здесь, сжав одной рукой размашистые полы некрасивые вручную связанные хламиды, она другой свободной ручкой ловила затерявшиеся в поворотах, но неминуемо мчавшиеся ей навстречу такси. Мимо, мимо, мимо. И вот, наконец, тормозит, выруливает чуть ли не на тротуар упрямый, бесшабашно лихой лимитчик-парень. 8-го, 9-го, 10-го чувства московским таксистам не занимать. Оно это чувство почти всегда безошибочно дает им знать, когда в итоге намеченного маршрута их непременно ждет полновесный куш, отмеренный в твердых купюрах рублях. И этот остановился на бреющем лету ходу, уставился немигающим взором в сосредоточенное лицо Инны, как будто сама возможность оплаты была написана у нее на подбородке. Кстати, что это? Он смотрит не на подбородок, что удивительно необычного имеется у нее на этой части тела. Хотя, простите, простите, пределикатнейший взгляд немигающий объезженного мустанга снует чуть ниже, ну точно в среде обитания только что тщательно упрятанных ининых грудей. Простите. Точно глупышка в порыве естественного в данной связи желания как можно скорее отчалить от ненавистной, обозримой для всех соседей дома мостовой, ослабила по воде кофточки на время стерегущей сокровища груди. И вот она своим стопроцентно в пене нахрапом брызнула прямо в лицо не ожидавшему таких откровений таксисту. Выругался про себя он. Везет же другим. Наверняка ведь кому-то в койку спешит. Вот бы ее сейчас в охапку да куда-то в лесок подальше, а там можно было бы машину на все четыре дверцы расхлестать, кресло спустить и отдохнуть на природе от души. Ох, от души. А тут, обоюдно в секунду тут же, другая мысль в диалог под корковой вступила. В голове после похмелки чумной закочевряжилась. А чего в машине-то нафиг, когда можно на травке мягонькой куртку запросто расстелить, в природу, как лопатой железной в песок, всем телом впиться и буравить все самые потайные ходы человеческого плотского ликования. Вот ведь какой расчувствованный и конкретный оборот мысли нашего шофера приняли. И представьте себе, что все это за какие-то крохи секунды. Правда, говорят, не думая о секундах свысока. «Куда едем?» – бодро спросил он Инну, уже поспешно прятавшую всю себя в кофту. «Гостиница Советская», – выдохнула она, ныряя в заднюю дверцу такси. В машине она напустила на себя строгий задумчивый вид, прекрасно сознавая, что парня за рулем дурачить не надо. Тот профессионально сечет, что для чего и почем, отлично знает, что в конце поездки получит свой увесистый денежный прок. Однако парень по природе своей был значительно слаб к женскому полу и про себя часто размышлял, что в самом деле для жизни важнее хорошая бабуха, кровь с молоком, с которой так душевно можно расслабиться, отдохнуть, или выручка, что есть мочи до пота и до упора, так что глаза после всего этого на самую завлекающую тёлку не глядят, а только слепаются черти, так бы и спал без просыпа день и ночь. Парень этот женское расположение очень даже ценил и зачастую случалось второй сменой работы пренебрегал. А то жить-то когда? И позволял себе с той или иной покорительницей мужского чувства и энергии повстречаться, посидеть толком в квартире отсутствующего приятеля, выпить, закусить от души, ну и так далее. Вот и сейчас, мгновенно оценив беспроигрышное в конце поездки вознаграждение, он тут же стал думать о другом, точнее, точнее о другой. Ну, может, и не такой великолепной тёлке, как эта, но тоже вполне. И при фигуре и внешности, как говорится, совсем даже не капризная. Даже наоборот. Подъехали к Советской, этому монолиту тяжкой, неулыбчивой сталинской страды. Серые, запыленные кое-где стены могли внушить только опаску и неприязнь. И уж никак не подозревалось снующему, вечно спешащему с авоськой люду, что в глубине монолита, в ковровом и хрустальном великолепии коридоров и холлов кроются такие будоражащие душу и мозг альковые будуары, что поселяться здесь впору не отечественно, многострадальным потомкам рабочих и крестьян, а особым иной закваски, отошедшим от царских и прочих столь же чувствительных и благороднейших фамилий. Для кого товарищ Сталин воздвигал это громадье чертогов и хоромов? Как проникнуть в загадочные хитросплетения мудрствующей головы, постичь неясный дальний смысл его гигантомании? Ведь сам он, как известно, предпочитал по-домашнему обитать в пространствах замкнутых, малорослых, спать на кушетках и тюфяках простого, чуть ли не спартанского толка. Знал, наверное, просчитал в изощренном мозгу вождь Советов, когда устраивал структуру кубистского неолита на безответственных страдающих покровах Москвы, что шаткому, тихому люду в таких пространствах не обитать, что в пирамидах богов убогим смертам не наблюдаться. И многоярусные тугие архитектуры в итоге всего залягут нежилыми гробницами в угоду и славу единому и единственному фараону. Иночка вспорхнула бабочкой, вылетела из тормознувших у массивных ступеней машины. Стас Михайлович около гостиницы не было. И стучки, зацепившиеся краем за козырек, брызнули было первые капли дождя. «Черт, не взяла зонт», — подумала Инна, — «что же делать?» Но делать ничего не пришлось. «Вы, Инна», — услышала она, кажется, тысячу, миллион раз слышанный голос с акцентом. «Я друг Стас Михайловича. Меня зовут Надарья». «Очень приятно», — ответила Инночка. И подумала, наверное, он. Был он по-своему, точнее, по-грузински импозантен, да еще с налетом этакой государственности на выбритом, чуть припухшем лице. В сентябрь катилось лето. Так, перефразируя слова поэта, можно было бы определить возраст этого человека. Не резвился уже в его внимательных, подернутых склеротической паутинкой глазах удачливый, на все охочий и гораздо чертенок. Испепелилось когда-то несомненное великолепие его очей под сталью и амбразурой лихих и соднящих лет пятилеток. Утих и съежился когда-то слишком даже готовый на всяческие человеческие и сверхчеловеческие усилия дух. Был он повергнут на лопатки уже давно, случайно ли, а может, в собственную охотку, поддавшись уговорам и сладкоцветным речам соратников, коллег и друзей, он принужден был коротать ныне свои дни в кожаных креслах и президиумах, амфитеатрах Советской, ее величества партийной действительности. Пиджак у него был по моде, велюровый, а на бархатистом лацкане, как всевидящее кровавое око, выводила себя эмблема всяческих человеческих достоинств, значок депутата Верховного Совета СССР. «Ого!» – подумала Миночка. «Такой у меня впервые!» Подумала и хохотнула, припомнив одну сочинскую хохму. Но я пропускаю здесь. «Стас Михайлович уже у нас. Все ждут вас», – говорил Надарья, ведя Инну под руку к могучему на 15 человеческих тел лифту. «Ба! А вот и она!» Стас Михайлович поднялся навстречу вошедшей паре. «Надар, надеюсь, ты сразу узнал нашу красавицу?» И снова усаживаясь поплотнее в кресло, он медленно и нудно завел свою привычную, излюбленную бодягу. Его маслянистые, утопающие в щечках глазки заскользили по Инночке, оценивая ее убранство, тело, косметику. «Хороша, правда, ребятки?» Ребятки, их было еще двое, кроме Надари, были согласны с ним на все 100. «Говорил вам, что красавица будет девочка. Ты чего кофту-то закуталась? Сними». «Да нет, мне не жарко», — Инна напряглась, внимая похотливым интонациям старика. «Сейчас, наверное, начнет еще что-нибудь выкладывать». «Ну что, так и будешь сидеть, как икона? Совсем, что ли, с ума сошла?» — гнусавил свою Стас Михайлович. «Ну, как хочешь». «Я в ванну пойду», — сказала Инна, и, краснея неведомо от чего, во всем, казалось бы, противоречии данной ситуации, себе в ней быстро направилась в ванну. Огромная ванна, как блаженный рай, вожделенный покой и уют, приняла ее в свои, с позволения сказать, хоромы. Сказать так вполне позволительно, ибо в данной гостинице все ее помещения были скроены на широкую ногу и предназначены были существовать вполне на долгие века. И здесь, с бьющимся сердцем, отчаянно заглушая непрошенный и оголтелый румянец щек, она принялась прилаживать то так, то эдак озорную влекущий мужчин в ворот на груди. О, счастье! Ее чрезмерно проказливый туалет хранил в подсобке, извиняюсь, с обратной тыльной стороны, подшивку, широкий кант от ворот, который при случае, подразумевающем более чопорную и обязывающую к серьезным вещам обстановку, мог обращаться во вполне пристойную кромку-кокетку, в результате чего декольте смотрелось вроде бы как уже и не декольте, а скромный, чуть ли не девчоночий вырез. Забавно, но проведенные в ванной манипуляции с платьем вовсе не достигли желаемой цели, и вот парадокс. В результате всего фигуры и естество нашей героини приобрели еще большую пикантность и обольстительность. Но увидеть и оценить это она не могла. В самом деле, ведь не могла же она взглянуть на себя цепким, всепроникающим взглядом самца-мужчины. Уладив таким образом означенные ей самой для себя условности, она покинула ванну и вступила в комнату. Она успела еще ухватить колотившуюся в мозгу мысль «На даре, только на даре, иначе пошли все к черту». И еще, чего это старик бормочет, напоказ выставляет, сам говорил про одного, а их здесь трое. Когда Инна вошла в покинутую 2 минуты назад комнату, все было как прежде, и все же обстановка, дух, настроение обитателей поменялось. Стас Михайлович, присмиревший, чуть не со скорбной маской на лице, поднялся ей навстречу. От его прежней игривости и богомерзкой паршивости в оборокотах и ухватках ничего не осталось. Вслед за ним предупредительно и архилюбезно кинулся к Инне на даре. «Садитесь, пожалуйста», — он пододвинул ей кресло. «А может, за стол? Как вам будет угодно», — говорил он с едва улавливаемым акцентом. Инна села за стол, за привычный, уже давно переставший быть для нее желанным и сногсшибательным грузинский щедрый стол. Вазы, вазончики, блюда, множество тарелок и тарелочек, стройные редуты бутылок с эстетными наклейками и наклеечками. Стук в дверь. Кто там пожаловал? А, эта горничная официантка ввезла в 2-этажный столик в распахнутый ей навстречу номер. А там еще тарелки, еще изобилие реального и привидевшегося. Ого, ха-ха-ха, Стас Михайлович кряхтел и сладострастно потерял ладони, воистину, буквально, кажется, физически наслаждаясь представившимся его взору изобилию. Казалось, сейчас он кинется к столику этажерки и начнет винюхивать, шевелить ноздрями, вытягивать ротик гуску над тонюсенькими листочками семги, сладчайших паштетов и прочих чревоугодных чудес. «Ставьте, ставьте, милая!» Вскоре подъехали девчонки. Лесная нимфа и фея ночи. Так представил их Стас Михайлович. Та, что фея, оказалась чернявенькой, вовсе ничем не примечательной девицей. Короткие ноги, слишком тяжелый низкий зад. Однако наблюдалась одна деталь ее фигуры, которая требует более подробного описания, которая, очевидно, явилась причиной внимательного к ней отношения Стаса Михайловича. Деталь – это грудь приглашенной. «Простите, прям хоть оду вправо писать про обильную крутую плоть, облаченную в шелк, ситец, штапельный корсаж. Возможно, кто-то, бравый мастак, уже сломал немало перьев, стремясь возвысить, описать, живо преподнести эту сакральную, вечную, непостижимую аббревиатуру женского тела. Почему аббревиатуру? Да потому что несет в себе сия материальная структура и первый побудительный сигнал для бьющего копытом самца и первый жизнеполагающий сосуд, из которого делает первый свой глоток младенец, и потому что вряд ли была бы фигура женщины столь заманчивой и прекрасной, достойной кисти художника и вдохновений прочих творцов литературы и искусства без этой основополагающей части плоти. Античность, древность, средние века, совсем недавние прошлые и сиюминутные жизни не прекращали и не останавливаются слагать поэмы и рифмованные куплеты, станции и мадригалы в ее многожды поруганную и многожды воскрешенную честь. Как не безумные, не экстатически жертвенно глаза кающейся Магдалины, упрямо рвущиеся в прореху одеяния грудь, претит возможности поверить во глубину и истинность покаяния великой грешницы. Вот она встанет и пойдет, и все минуты, когда губы ее, еще трепетные и упрямо, будут повторять и множить покаянные слова молитвы, грудь под суровой колкой тканью простого одеяния будет вздрагивать и тяжело перекатываться в унисон быстрым шагам, и тысячи мгновенно возжелавших побегут помчаться, поплетутся, превозмогая боль и усталость, поползут, чтобы еще раз, в 10-й раз, в 1001-й раз совершить с обладательницей этого живого чуда плоти божественный акт, именуемый сегодня десятками неблагозвучий. Плачь, Магдалина, ибо обречена ты, благодаря своей упитанной груди, на вечное грехопадение и вечное покаяние. Ну и достаточно.
1: На волнах радиостанции Монморанси. Монморанси. Монмаранси. На волнах радиостанции Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.

0: Ну и поскольку время-то у нас еще, конечно, есть, но оно движется и все такое, что большая розовая неторопливая река, я предлагаю вам, уважаемые, звонить по номеру, который сейчас прозвучит, и задавать ваши вопросы сегодняшним посетителям нашей программы.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Александр.
0: Говорите, пожалуйста, погромче, что-то...
2: Здравствуйте, Александр.
0: Вот, да, отлично
2: слышно. Здравствуйте, гости, уважаемые дамы. У меня коротенький вопросик.
0: Говорите.
2: К Ивану. Скажите, пожалуйста, вот у вас такой голос приятный, эротичный. А близость Александра Лаэртского оказывает на вас возбуждающие действия?
0: А вот, извините, можно я сразу хочу вопрос вам ответный? Если
2: пожалуйста.
0: Вы... Сколько лет вы слушаете программу?
2: С 95-го года.
0: И вот вы до сих пор не знаете, что на самом деле я и гости сидим совершенно в разных помещениях.
2: Первый раз слышу.
0: Вот, совершенно разных. Мало того, я хочу сказать, что передо мной, то есть микрофон, да, который защищен оргстеклом, в котором прорезаны дырочки. Для того, то есть каждый из сотрудников в целях, так сказать, нераспространения инфекции, болезней, приносит свою ватку и спирт, и перед эфиром протирает это оргстекло. А гости сидят, конечно, мы их вот друг друга видим, но за огромным бронированным стеклом. Не я с ними, ни они со мной ничего не смогут. Потому что после того случая, как я попытался прямо здесь пристрелить одного музыканта, играющего брит-поп на русском языке,
2: Группа...
0: Не будем называть название всяких поганцев.
2: Хорошо,
0: да. Не так? Знаю, какая, не слышал. Да, вот с тех пор было установлено бронестекло, что вот в том обменном пункте, которым вы владеете. Да.
2: Вопрос?
0: У меня к вам нет вопросов.
2: Нет вопросов.
0: А, у вас вопрос? Ну, задавайте вопрос.
2: Я задал.
0: А, хорошо,
2: вот,
0: спасибо.
2: Скажем так, ваш голос оказывает на Ивана возбуждающие действия.
0: Спасибо, спасибо за вопрос.
3: Возбуждающие? Наверное, бы оказывал. Мне кажется, у него есть интонации такие сексуальные, сексапильные в голосе. Если бы мы оказались с ним в другом интерьере, или там в джакузи, я думаю, что вполне оказало бы. Тем более он человек, судя по его высказываниям, очень сексуальный.
0: А учитывая то, что в джакузи я помещаюсь вообще один, и пришлось бы уже, так бы сказать, второму человеку садиться непосредственно на меня, вот, то сами понимаете, что это вообще бы расползло. Ну, видите, какой крупный мужчина, да.
3: Да, но джакузи разные тоже бывают.
0: Да? Я думал, что джакузи — это вот единственный, типа, как памятник Петру Первому.
3: А, нет, в отеле Sheraton Four Seasons там
0: джакузи. А я думал, что это, типа, прям, типа, как раньше Макдональдс в Москве.
3: Там как минимум троих есть.
0: Вы меня прям немножко разочаровали этим. Ну, ничего, ладно, справлюсь как-нибудь я. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельнейшее. Алло. Алло, алло. Вас плохо слышно, извините, перезвоните. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, говорите... Да, очень плохо что-то у вас слышно.
4: Еще раз беспокоит вас Виктория.
0: Да, вот, прошу прощения, там что-то у нас помехи были. Говорите, Виктория, да.
4: Я, к сожалению, не задала вопросы основные Ивану, Иванесу.
0: Возмещайте. Что?
4: Судя по всему, это потрясающая, натуральная, экстремальная женщина. Вот, я хотела бы задать вопросы. Во-первых, была информация, что вы рисуете.
0: Да.
4: Где можно посмотреть и вообще встать в очередь за этими эротическими картинами? Вот, и судя по...
0: То есть вы хотите, Виктория, извините, что я перебиваю, вы хотели бы их купить, просто я могу выступить в роли агента, наварить себе немножко прайса.
4: Очень хорошо. Хотя бы так. Пожалуйста, ну вот как-то за что-то надо зацепиться. Я думаю, не только мне.
0: Да.
3: Можно отвечать?
0: Конечно,
3: да. Виктория, дорогая, мне очень приятно слышать от вас это, тем более у вас такой очаровательный голос юный. Вы, наверное, совсем юная девушка. Но это не потому, что я с какими-то лесбийскими наклонностями. У меня они отсутствуют, я вам это докажу.
4: По этому поводу у меня тоже будет вопрос.
3: Так вот, значит, Виктория, конечно, свои картины, кстати, они почему-то тоже оказались на лесбийские темы, вот непонятно почему. Я могу вам представить, у меня выставки бывают в галереях, и недавно была, и во многих галереях, и за рубежом, и в Москве. Так что у меня есть каталог, я вам могу представить его.
4: Конкретно, адрес в интернете, адрес телефон какой-нибудь.
0: Но телефоны мы не можем давать, да, в прямом эфире, это запрещено, да. Я запретил с недавних пор.
3: Адрес там, в интернете.
0: Адрес в интернете,
3: реально. Имейл, дать свой имейл?
0: Давайте, имейл.
3: Вы хотите, чтобы я дала вам свой имейл?
4: Конечно, почему нет?
0: А там
3: ну тогда раскроется, что тогда раскроется, у меня имейл раскрывает мое имя, настоящее, фамилию.
0: Вы знаете, Виктория, давайте договоримся так. Если будет какая-то информация о выставке вот Ивана, кстати, in Moscow, то, соответственно, мы об этом сообщим, хорошо?
4: Отлично. Но у меня
0: Отлично.
4: Еще два вопроса.
0: Да, пожалуйста.
4: Значит, как вы как, лично, как женщина, я не знаю, ну, конечно, женщина.
3: Я женщина.
4: К лесбиянству. Во-первых. Во-вторых, гомосексуализму.
3: К чему, к чему?
4: И...
3: гомосексуализму?
4: Да, да.
3: Ага,
4: да.
3: Так.
4: В-третьих, эксгибиционизму.
3: А, к эксгибиционизму, да.
0: Вот я к женскому нормально отношусь. Это, извините, не меня спрашивают.
4: Ну, правда, интересно, потому что, поскольку здесь были вопросы, откуда вы черпаете это все. Ну, в общем, как-то вот можете... Угу. А раскройтесь, я думаю,
3: всем
4: будет интересно.
3: Я попробую. Ответить.
0: Это все вопросы, Виктория, да?
4: В общем, да.
0: Спасибо.
3: Я попробую. Первый вопрос, как к лесбиянству отношусь? Наверное, я отношусь для кого-то. Для кого-то это кайф, для кого-то это хорошо и нормально, удобно. Я положительно, у меня никаких нет претензий, никаких, ничего отрицательного нету. К этому. Гомосексуализму, да, и потом это красиво, когда женщина с женщиной.
0: Да!
3: Извините. Это красиво.
0: Прошу простить меня.
3: Я даже, честно говоря, наблюдала многократно это. Но я не... Кайф, чисто сексуальный кайф я не ловила. Наверное, это мужчина только ловит от этого кайф. Но чисто вот эстетически это приятно смотреть, видеть как женские тела и так далее. Гомосексуализму как отношусь? Мужчина с мужчиной, значит. Вот я думаю все время. Пока еще отношения не выработалось. Потому что я знаю таких высоких персон, которые... Это было не то, что не чуждо. Но мы все знаем этих великих людей. Поэтому ну, с чисто эстетической точки зрения мне это не очень понятно, когда я начинаю думать об этом конкретно. А отношения нормально. Почему? Пусть живут люди как хотят, так пусть и живут.
0: А вот насчет эксгибиционизма.
3: А насчет эксгибиционизма. Эксгибиционизма, да.
0: Да.
3: Ой, и до недавних пор я такая была эксгибиционистка. Просто полный предел. Но, вы знаете, время накладывает свои ограничения. Сейчас я уже нахожусь не в столь юном возрасте, когда бы я могла позволить себе экстремально обнаженные наряды на публике. Поэтому я занимаюсь эксгибиционизмом, но с близкими очень людьми мужского пола. А на публике я не решаюсь обнажиться в силу вот временных таких возрастных моментов.
0: Ну, кстати, здесь тоже, я думаю, что...
3: И то я сейчас обнажилась наполовину.
0: Да, да, безусловно. Безусловно, это так. Следующий звонок, да? Сразу такой у нас экспресс. Да. Экспресс-звонки. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло. Да-да-да.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Короче, Мороз, хотел вам сказать, Александр, что
0: да.
5: Ваша писательница, там, вот это вот... Это лесбиянка, она как бы мало интересна. Намного интереснее был предыдущий гость Кирилл Ганин. И вот его подруга, которая тоже что-то читала, очень такое интригующее. Вот,
0: Понятно, понятно. Но здесь я могу сказать следующее, что все-таки Кирилл Ганин, он скорее театральный деятель. И, видимо, вам, вот я обращаюсь к позвонившему, гораздо ближе, конечно, театральные канделябры, занавесы, все вот это. То есть визуальное восприятие действий. А я просто хочу еще раз напомнить, что Иван С., в общем-то, прежде всего автор тех произведений, которые он читает. По большому счету, у нас на радиостанции существует два профессиональных чтеца, одна чтица, но я как бы все-таки сторонник позволять самому автору это. А еще хочу сказать, что читать вообще в прямом эфире литературное произведение — это действительно сложно. Вот поэтому в данном случае уже постарайтесь все-таки уловить, так скажем, смысл. Вот. Но вот одно из произведений мне очень понравилось, как Иван нам продекламировал, вот, прям в полный рост. Вот. А так вообще на вкус цвет товарища, конечно, нет. И людей неинтересных не бывает, уважаемый. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно к вам, собственно говоря.
6: Алло, здравствуйте.
0: И вам аналогично.
6: Вы знаете, у меня несколько вопросов, как бы, даже не вопросов, а своих рецензий на тему прочитанной.
0: Давайте.
6: Вот
0: вы не против, Иван? Вы
6: слышите? Одно есть такое, ну, свое восприятие того, что прочитали. Мне кажется, это не очень литература, не очень художественно. Потому что я очень много читал авторов женщин. И меня поразили буквально несколько авторов. Именно за нашу художественность, да, вот за нашу именно реальную жизнь вот этих авторов. А то, что сейчас прочитано было, меня, честно говоря, не затронуло совсем даже. Не то, что не люблю эротическую литературу, не то, что я не люблю именно нашу художественную поэзию вот нашего времени, да?
0: Да.
6: Извините, что я очень много раз повторяю слово «наше», но меня это действительно трогает. Это слово как-то, я живу именно в нашем времени.
0: Понятно, понятно.
6: И так или иначе, да. Меня просто вот Иван... Кто? Он
0: Иван? С.
6: Да, Иван С. Он меня не очень-то затронул.
0: То есть не торкнуло вас, назовем.
6: Ой, абсолютно нет. Вы знаете, и даже, наверное, я сказал бы больше, меня это отвратило.
0: Понятно. Ну что,
6: вот объективно. И еще да. Некоторый вопрос, вот один вопрос у меня возник по да. поводу того, что является ли это какими-то переживаниями внутренними, действительно, как они выплескиваются, неужели нельзя вот как-то это, конечно, очень художественные какие-то эпитеты, там слова, да, неужели нельзя более просто это все сделать?
0: Ну, вы знаете, если более просто это кстати, все сделать, это получится... Я извиняюсь, я понимаю, это получится как это немецкое порно, к примеру. Вот, чем, вот у них очень просто. Там я вот видел, там человек так шлепал женщину позаду, что я аж... Да, это было.
6: Вы...
0: А, например, взять...
6: Извините, пожалуйста, да. что вас перебью. Я да. совсем не имел это в виду.
0: Не, ну что значит
6: я
0: попроще?
6: Виду...
0: Что значит попроще?
6: Я
0: вот
6: имел...
0: разве можно
6: Нет,
0: в литературе,
6: я имел в виду...
0: да?
6: Да. Вот эти вот громоздкие какие-то эпитеты. Художественность можно изобразить, ну и ну просто как-то вот, ну тот же Набоков, господи, ну...
0: Понятно. Ну давайте сейчас послушаем, что на это скажет сам Иван нам. Спасибо. Вы будете как-то комментировать, Дан?
3: Да, я комментирую по поводу Набокова. Хочу сказать, дело в том, что трудно, во-первых, судить. Человек претендует на литературную какую-то оценку моих произведений. Но это изначально, по-моему, не входило в формат давать литературу. У нас не литературный вечер, не литературное чтение. Формат у нас, меня я была приглашена как эротический автор. Выбирала специально эротические куски. Это то, что касается сути. То, что касается внешнего оформления, то есть литературы, стилистики, прозы. Один пишет так, другой пишет эдак. Набоков — блистательный стилист, Но ничуть не хуже его гениальный косноязычник Платонов, понимаете? И то, что я пишу с метафорами, значит, мне так пишется. И никто не... Это пишу я так, и я имею право на это писать. И не надо мне подсказывать, как нужно писать.
7: Да, вот это самое
3: главное. И приводить
7: главное...
3: пример, да, и да. приводить пример, кстати сказать, Набокова. Потому что Набоков при всей... при всем своем изяществе стиля и стерильности стиля и совершенстве стиля, тем не менее, меня лично Набоков не трогает. Не будем поэтому спорить о вкусах, кто кого трогает. А вот меня трогает Платонов, меня трогает Бабель, к примеру. Ну, я не буду остальных перечислять. У нас сегодня не литературоведческие, так сказать, собрания.
7: Да.
3: Вот. Кому что нравится. Я так пишу, это мой стиль, мой язык. Кстати, язык такой, который был отобран для перевода, я этого не знала, в разных странах мира мои переведены сочинения. Но, наверное, специалисты-эксперты, которые давали переводчику эти вещи, они, наверное, предварительно посовещались, и, как там обычно делается в издательствах, выставляют оценки, и после этого только издатель берет на себя смелость вкладывать деньги в публикацию тех или иных произведений, понимаете? Так что они были одобрены.
7: Я предлагаю сейчас буквально пару минут дать слово нашим музыкантам, пусть они поиграют, потому что мы сейчас тут должны будем выйти, поделить деньги. Вот. А затем мы продолжим общение, безусловно, и с вами, уважаемые звонящие, и с вами, уважаемые гости. Да. Ну и незаметно, потихонечку заканчивается наша встреча с писателем Иваном С. и с членом Союза литераторов России, журналистом Еленой Воиновой. Однако, прежде чем мы расстанемся, мы еще хотели бы успеть предоставить вам такую возможность послушать один отрывок из одного из рассказов Ивана С. И, соответственно, может быть, даже мы еще успеем пообщаться с вами по телефону. Ну и, соответственно, вы готовы, Иван, к прочтению рассказов? Тогда сейчас вот эти люди непонятные отсмеются. Выгнать я их не могу, это спонсоры. Сейчас, где-то со своей Сьюзи. Сейчас, извините. Вот это другое дело. Давай, делай так. Да. Нормально? Да. Да, не шутя.
3: Да. Ну так вот, этот рассказ, я немножко вкратце опишу, что здесь в начале идет. Значит, это женщина зрелого возраста встречается с уродом. То есть урод он и, как говорится, умственно отсталый, плюс к тому у нее нарушение опорно-двигательного аппарата. Вот. И она, значит, встречается. Ей захотелось секса с ней, этой женщиной. Такого экстремального секса. Показалось, а что? Возможно, она что-нибудь почувствует, чего еще раньше не чувствовала. И вот я сейчас читаю отрывок, как она приехала к нему, пересекала множество районов с одного края Москвы на другое. Вот. И застала его смотрящим телевизор. «Тропиканка» шла в это время по телевидению. Сериал. И никак не может она отвлечь его внимание на себя. Она уж и так сядет, и так ляжет, и ногу и так эдак поднимет, и расстегнет пуговку одну, другую. Ну, он тропиканка, конечно, для него выше, оказывается. Он никак не может глаз от телевизора оторвать. Так. И все же она еще раз попыталась проверить Ванину реакцию, сев перед ним в совсем уж откровенной позе, согнув одну ногу в колени и поставив ее на сиденье стула, а другую при этом широко отставив в бок. Халат на ее талии абсолютно разверзся, открыв аккурат пред Ваниным ликом все женские первопрелести и соблазны. Увесистые, сливоподобные плоды, как сказал бы поэт, оттягивали ветки и брызгали через край. Чернеющие завитки чудо слегка приоткрыт, чернеющие завитками чудо слегка приоткрывало розовую засасывающую плоть. И тут Ваня сдался. Катерина Ивановна увидела, что он отвлекся от телеэкрана и начал пристально вглядываться Катерине Ивановне между ног, в то самое место, которое во все времена и для каждого мужчины было причиной экзальтации и грехопадений. Похоже, то место, что приоткрылось его взору в обрамлении белокожих ягодиц, наконец одержало верх в схватке со знойной, любвеобильной тропиканкой. «Ну, наконец-то», — подумала Катерина Ивановна, и сладкое томление разлилось по ее ногам. «А может, тебе еще массажик сделать?» Ваня в нерешительности воззрился на неприкрытые женские чудеса. Стоя над кроватью, где распласталась Катюсик, он пожирал глазами бесстыдное голое тело. «Хорошо, сделай», — согласилась Катерина Ивановна и слабо пошевельнулась, отчего мягкие члены ее, то бишь грудь и живот, пришли в волнообразное соблазнительное движение. Ваня присел на край у Катюсиковых ног. Теперь она видела и наслаждалась тем, как он внимательно изучает устройство ее ворсистого бугорка. Благо, что тот вполне раздвоился, давая разглядеть его обширный маслянистый удел. Ваня сидел как раз напротив этого сокровенного, воистину тропического бутона. Взгляд его скользил, не отрываясь вдоль голого тела, от крупных, дернутых легкой морщинкой сосков к уже известному вскрытому надвое косогору. «Помассируй мне ноги, Вань!» прервала минуты молчания Катюсик. «Давай!» И Ваня принялся работать вверх-вниз живой правой рукой, за всей силой имитируя деятельность заправского массажиста. «Хорошо, как хорошо!» Млея подбадривала Катюсик. «Ты ногу выпрями!» просил Ваня, пытаясь самостоятельно распрямить в колени ее лениво отброшенную конечность. Катюсик поддалась и распрямила ногу. Она втянула живот и изогнулась в торсе, отчего пухлый бугорок еще бесстыднее высвободился наружу, расположившись натуральным лесистым холмом поверх белесой и плоской долины живота. Щель сузилась, соединив мохнатые шторки, но в данном случае этого уже было неважно. Ваня и так уже довольно видел, а что не видел, то уже не сомневался, что в скором времени разглядит. Он продолжал возить руками вверх-вниз, случайно то ли нет, касаясь ворсистой части межбедерия. Стыдливость и определенный испуг не позволяли ему самостоятельно, без спросу, положить руку на такой влекущий, таящий множество загадочных чудес плод. Он не спускал с него глаз, но и не знал, как к нему подступиться». К тому же груди также тянули к себе его взгляд, подрагивая и шевелясь согласно энергичным массирующим движениям. «А живот тебе помассировать?» – осмелился предложить он. «Да», – еле отвечала Катюсик, выныривая из объявшей ее нирваны. И тут же цепкая жилистая рука мужчины-идиота перескочила на просторный податливый живот. Тут он елозил недолго, все время продолжая осматривать достоинства Катюсикова тела. Теперь он не спускал глаз ни в меру крупных заостренных сосков. «А, тебе, может быть, груди помассировать?» – не выдержал он. «Да», – односложно ворканула Катюсик. И Ванина рука в мгновение ока переместилась вверх, точь-в-точь на правую слегка расплывшуюся молочность. Он и не ожидал, что к этой части тела его допустят так скоро. «Катюсик», – неуверенно начал он, – «тебе, может, и детское место помассировать?» «Да, помассируй», – отвечала Катюсик бесцветным голосом, будучи охваченной истомой и плотоядным аппетитом. «Почему детское место?» – мысленно озадачилась она. О, как же быстро его вертлявая конечность покрыла волосистый предел ее живота, ну прямо в доли секунд. Сноровистая твердая ладонь упорно грубо принялась выворачивать промежность, соскальзывая, точнее, внедряясь в ее влажную, пропитанную липким соком гладь. «Вот, вот», – приговаривал Ваня, тогда как крепкое ребро ладони в буквальном смысле измочаливало нежнейшие покровительства.

Тонкости были умощены прозрачным слоем елея, секретной жидкости, которую выбрасывает женская плоть в предчувствии сладчайших в мире утех. В секунду Ваня проник в утробу, в самую глубь зияющего плотоядного чрева и начал в нем шевелить своим корявым указательным пальцем, через минуту еще одним, а потом и третьим. Он щупал скользкое глубокое устье так и сяк, из стороны в сторону, вверх-вниз. Потом движения его вдруг прекратились, и Катерина ощутила, что назойливые юркие пальцы усиленно щиплют маточный шейный бугорок. «Это что, Катюсик, еще одна губка?» – задал вопрос несведущий кавалер. «Да», – выдохнула Катюсик, сердясь, что отвлекает ее от погружения в столь долгожданный предсудорожный экстаз. «А трогать можно ее?» – снова спросил мужчина. «Трогай», – ответила Катюсик. Ваня терзал податливый и мягкий хоботок ее любвеобильной мышцы, а Катерина тем временем изнемогала в истоме. Изнемогала судорожно, молчаливо, пытаясь укротить толчки и спазмы, боясь явить при дочери ничего не понимающего уродца, вызванную его манипуляциями страсть. «Вот так хорошо, вот так», — повторял тем временем Ваня, не сознавая, что происходит с лежащим перед ним телом, однако верно улавливая пальцем вдруг ставшим тугую и сочную плоть. Ох, Катерина с трудом сдержала, исторгнутый всем организмом ее, узнавшим пик высочайшего наслаждения, вздох. Сейчас же палец, орудовавший в теле ее, угомонился, но прочь, однако, не ушел, а продолжал покоиться в уже уставшем зеве, как инородный, уже не нужный никому предмет. «Ну, хватит, Вань!» Она бесцеремонно поворотом бедра освободила свой утомленный, требующий отдыха и покоя сосуд от фаланг уродца. «Я все, Катюсик, отдохни!» Пошел на поводу ее желания Ваня, при этом изучая внимательно свой, извлеченный из прекрасных чресел, указательный перст. Катюсик распластал и белые ноги свои, как пришлось, нисколько уже не вспоминая о реакции и мыслях сидящего напротив получеловека. Спустя минуты две она перевалилась всем телом влево и, опершись на локоть, сумела высвободить из-под полы тяжелую хламиду халат. Она завернулась в полы ее, словно в мягкое одеяло, и с радостью предалась чувству опустошенности и покоя. А Ваня времени тем поднялся с ложа, окинул беспокойным оком сокрытое под хламидой тело и часто густо заквалял в коридор. Катюсик слышала, как он прошелся в туалет, остался там, справляя, по всей видимости, нужду, и вскоре, высвободив из бачка ядреную, словно залп, сливную струю, прихлопнул дверь и вышел на кухню. Шут с ним, едва-едва отреагировала Катюсик. «Мне бы поспать». Однако надо было знать коварную искусительницу. На всякие телесные и сладостные дела досужую плутовку Катюсика. Недолгое время пришлось ей спать, почивать на неродной, неласковой лежбине. Уже минуты через три она вдруг принялась ворочаться и вздыхать, а на четвертую окликнула Ивана. «Что, Катюсик?» Тот сию секунду оказался в дверном проеме. «А ты мне сделаешь еще массаж, Вань?» Там либо потянулась под хламидой Катюсик и сонно приоткрыла глаз. И каково же было удивление, а потом и досада ее, когда увидела она в проеме двери ей-ей не даже получеловека, а человекоподобное существо, стоящее в одних семейных трусах в розовую полоску и грязно-белой растянутой майке. «Ваня, зачем ты разделся?» – спросила она холодно и строго. «А мне так удобнее без брюк, а то мне жарко массаж тебе делать. Я потому и разделся», – невинно улыбаясь, объяснил кретин. «Ну ладно», – смилостивилась Катюсик и снова томно потянувшись, так что колено ее выпростовывалось поверх халата, закрыла глаза. «Катюсик, может, теперь тебя стоя помассировать?» Видно было, что он мудрствовал. «Как бы еще разок добиться Катюсикова тела?» «Мне что, встать?» – дело настыдливо, – вопросила Катюсик. «Встань!» – упорствовал Ваня. «Давай-ка я тебе помогу!» И он в блаженстве протянул Катерине Ивановне костистую длань. «Да не надо, Вань, я сама», – отвергла помощь Катюсик. И она медленно начала вставать с постели, являя Ваниному острому взгляду все прелести свои в различных интересных позах. «Раздвинь колени», – услыхала она сугубо четкий голос Ивана. Он был, очевидно, вошел во вкус массажного мастерства и мнил, наверное, в своем неизощренном мозгу себя уже заправским, знающим толк в деле массажистом. «Стой прямо, не наклоняйся», – прокомандовал он, и чудилось, что всякие фривольные игрушки уже не интересовали его и не как специалиста.
А если и последуют они со стороны готовящейся к процедурам дамы, то непременно пресекутся Ваниным деловым задором. Катюсик с удовольствием последовал приказу, а Ваня сел напротив на диван и тут же дал другую команду. «Расширь теперь детское место». Со всей очевидностью выходило к Катюсикому удовольствию и блаженству, что самая большая тяга у Ивана как

0: раз к ее любимому, мохнатенькому существу. Он не спускал с оного глаз, казалось, жаждал залезть в него всем своим алчущим организмом. «Вань!» – не желая того, растягивала слова Катюсь, стараясь укротить поступающее брожение тела Катюсик. «Вань, ты сначала грудью помассируй!» «Я знаю, я и так буду», – поддакнул Ваня. «Сначала плечи, как и водится, а потом грудь». И он с запалом энергии стал натирать ее предплечье и шею, ладони, руки, изображая трудолюбие, пыл, а также полное знание своего дела. Однако тер он конечности ее недолго. Он очень скоро переключился на места более притягательные, как для него, так и для принимающей процедуру дамы. Катюсик выгнула спину, подав назад свой плотный зад, стараясь в то же время поддержать слегка отвисшие груди в упругом, выдающемся вперед положении. Однако поза эта не воздавала былой стати ее сливообразным куполам, когда-то предмету искренних восторгов юнцов и седовласых мужей. Но все же мочки сосов с розово-бежевыми кругами упрямо выставились вперед, бесстыдно требуя мужского пыла. Смотреть на них, однако, Ваня долго не стал. Он уже вдосталь все это видел. Что из того, что явились они другими, сменив положение лежа на положение стоя? Для его глаз подобное телесное, хотя и более волнующее преображение, не приносило в себе чего-либо сугубо занимательного. Он, тем не менее, теребил большим и средним пальцем торчащие черенки. Через минуты, обхватив ладонями всю выпуклую плоть, работал умиротворенно, деловито, всем видом выражая трудолюбие и азарт. «Расширь пупок», — вдруг сказал он, точнее приказал. Ведь он являлся командиром в данной процедуре. Катюсик с удовольствием, хотя не зная зачем, последовала приказу и попыталась развести уютный холм вокруг своего затонувшего еще в пору ону якоря пупка. Тотчас же Ваня проник в отверстие пальцем и стал выделывать вращательное движение, предполагая, очевидно, этим полезнейший ритуал. Катюсик, подчиняясь его движениям, его прекраснодушным и наивным приказам, ловила в этом особый вкус еще неведомой отрады, и луна ее, откликаясь на соблазн, уже пускала в нежную ложбинку, пахнущую морем и моллюсками сок. «Все, теперь расширь детское место», — снова скомандовал Иван и сел на корточки на пол, будто устав от своей излишне тяжелой работы. Горячий Ванин энтузиазм, и в этом невозможно было усомниться, всецело рвался снова к заветной тайной стезе, ради которой, как явственно ощущала Катюсик, он и затеял весь этот немудреный массажный спектакль. «Расширь детское место», — через минуту снова прокомандовал он, и снова Катерина Ивановна с охотой подчинилась. Она даже согнула ноги в коленях, дабы с ней представить на Ване насмотр все перешейки, канальцы и выпуклости, будто живущие отдельно от него мясистого, томящегося в предвкушении сладости чрева. Тогда-то и вонзился в следующую секунду Ваня на всю, как говорится, катушку своим крючкообразным пальцем. Катюсик слабо постановала, но не сдавалась. Она не позволяла себе расслабиться до пресловутого, известного всем дамам момента, до того пика судорога, который унесет все члены ее в водоворот забвения, в больную, неподвластную укороту дрожь, в насильно сдерживаемый горячий шквал. Сочилась, схватывала палец безумца, затягивала его, словно пружинами внутрь, вся мышечная ткань ее подвижного устья, засасывала, чавкая, в болотистую топь. Поскольку пальчики Катюсика все продолжали оттягивать по сторонам набухшие багрянцем, покрытые взмокшей шерсткой дольки, Ваня имел в достатке времени поразмышлять несмелым своим умом о сложной конституции интимных прелестей дамы и дам вообще, и в связи с этим непременно озадачиться вполне естественным вопросом, на который он до сих пор свои почти 4 десятка лет так и не ведал ответа. «Скажи, Катюсик, а когда дети родятся, не знаешь, отсюда они появляются? Где мой палец сейчас?» «Я не знаю», — ответила Катюсик, ловя двойное удовольствие от того, что ее так пристально изучают, и что, не ведая того, дотрагиваются до ее самого интимного места, до твердого, белеющего в глубине зубочка, бесстыдно высунувшегося из стенет окружной кожи. Зубок этот, хранимый ранее обильной толщей кожаных покровов, повернутый почти в незримость лепестками поменьше, теми, что прячутся внутри и поддаются наверх, гонимые лишь вожделением и страстью, остался недоступен Ваниному интересу из-за природной малости своих размеров. И пусть, подумала Катюсик, так мне еще и стомнее вкушать его несведущих прикосновений. И она их вкушала, выгнувшись в талии, поводя ягодицами из одной стороны в другую, давая щупальцу кретина исследовать всю совокупность тайного женского строя. От всех от этих представлений Ваня имел достаточно удовольствия. Однако исковерканная болезнью натура приноровила его к другим, еще неведомым Катюсикам усладам, которые он вознамерился в сию минуту осуществить. «А теперь повернись спиной», — – лихо скомандовал он. Катюсик с явным удовольствием, медлительно-лениво обратила к нынешнему своему властелину спину, отяжелевший под властью времени зад. «Делай, дурачок, что хочешь», – означала податливая поза ее и замедленность движений. «А теперь расширь попу», – дал приказ урод. Катюсик подчинилась, немного недоумевая, зачем это? Но все равно, ловя мгновенную сласть от еще нового и наверняка притягательного распутства. Тем временем Ваня, без лишних слов и каких бы то ни было объяснений, как что-то само собой разумеющее, стал прытко вводить все тот же указательный палец в подвластное распоряжение его устья. То устье было плотно стянуто мышцами и неохотно пускало палец в свою глубину. Понятливой и умной Екатерине Ивановне пришлось даже побольше оттянуть половинки ягодиц и наклонить легонько талию вперед, чтобы дать пронырливому персту поболее внедриться в сочный, блаженством отозвавшийся на предпринятую атаку механизм. Блаженство Екатерины Ивановны было столь велико, что она не сдерживалась и в слабости дала затрепетать ногам, заходить ходуном коленям, а крови, хлынувшей сквозь весь организм, направится единым током в зардевшемуся, вздыбленному, рвущемуся через край хоботку пружинки зубчику, о коем выше шла речь, которой в женщине еще с нездешних, незапамятных времен определен загадкой, эквивалентом страсти, особой сущностью ее непознанной природы. Подобно схваткам роженицы, идущим на спад, дрожания всех членов Катерины Ивановны становились все реже, реже и вскоре стихли совсем, поддав изведавшей блаженство самки, упрямство, стойкость и желание еще продлить, разнообразить такой разнузданный, непривычный для нее акт. Она замедленно из неги небытия вновь возвращалась в реальность, вернулась, наконец, совсем и приоткрыла глаза. Уродец все еще стоял над ней и явно не предполагал, что делать. Похоже, он впервые столкнулся с эдаким неверным и непонятным ему женским бытием. Ну и достаточно.
1: Ну вот, отрывком из произведения, которое вы только что слышали, мы на сегодня литературное чтение заканчиваем. Но мне хотелось бы спросить у Елены Воиновой. Напоминаю, Елена Воинова также тут у нас в студии присутствует, член Союза литераторов России, переводчик, журналист. Елена, вот... Давайте представим, что вы не знакомы с Иваном и слышите все эти произведения или читаете их. Да, вот вы как журналист, значит, вы можете одинаково воспринимать информацию с листа и, как говорится, из воздуха, да, впервые. Вот чтобы в этом случае, какую бы короткую такую рецензию вы могли бы дать на все услышанное? Потому что звонивший радиослушатель, он дал, так сказать, негативную оценку литературному произведению. А вы вот так?
2: Ну, я честно могу сказать, что я действительно многое слушаю здесь впервые. Так что для меня это как бы действительно первое прочтение некоторых вещей. Я абсолютно независимый слушатель. И все мои друзья даже знают, что я никогда не в угоду своим друзьям ничего такого не говорю. Вот. Поэтому в данном случае я и так это и воспринимаю. И мне кажется, что вот то, что мне нравится, в общем, у Ивана С., это то, что он не просто голо описывает какие-то эротические сцены, а это не чистая такая порнография бессюжетная, а что в основе каждого ее произведения лежит какой-то сюжет, и, как правило, этот сюжет, мне даже кажется, важнее, чем даже то, что там говорится о порнографии. Потому что это вот мне как раз и нравится в рассказах Ивана С., потому что там присутствует какое-то отношение между людьми, не просто чистая, так сказать, физиология, а именно отношение данных людей к данному сексу, к данному происхождению их, так сказать, на фоне, вот, может быть, действительно сексуальных взаимоотношений, но как бы отношение к жизни при этом. Отношение, так сказать, секс – это же тоже жизнь, это часть жизни. И в сексе-то мы, в общем-то, встречаемся не просто с сексом, а с человеком. И то, что мы человек, и какой человек. Вот мы как бы обычно говорим секс, секс, секс, секс. И думаем, что секс это как бы отдельно, человек отдельно. И что у кого-то хороший секс, а у кого-то плохой секс. Я всегда категорически вот удивляюсь этим заявлением-то, потому что секс-то он вообще у всех хороший, как говорится. Или, может быть, у всех плохой. Но ведь не потому он хороший, не потому он плохой, что он как бы секс. А потому что ты с данным-то человеком, у тебя он как бы и хороший-то, потому что человек тебе нравится. А вот с другим человеком он тебя там, так сказать, плохой, потому что тебе в данном случае человек не нравится. И вот как бы это все соединить, вот, и вот я считаю, что Светлана, она как бы показывает через секс, что вот если человек-то собственно соответствует со своим внутренним миром, со своим интеллектом, то как бы и секс-то он становится как бы и воспринимается по-человечески. А если ты, так сказать, имеешь секс с человеком, который тебе в данном случае вообще-то неприятен, то как бы ты уже каждое взаимодействие в сексе тоже воспринимаешь как бы... Тебе кажется, что это секс плохой, а ведь это человек такой.
1: Просто, да. Но с другой стороны, вот давайте посмотрим, например, на примере вот последнего зачитанного отрывка, да, когда вот эта женщина, занимавшаяся с таким странным сексом, вот с этим вот, попросту говоря, уродом, она, во-первых, отдает должное, что он урод иногда, даже в моменты, так сказать, высших благостных ощущений своей тушки, своего телесного болвана, она не забывает называть его там про себя, естественно, кретином или еще какими-то такими вещами. То есть, что доказывает, может быть, с одной стороны, что вот эта женщина, которая с ним занималась сексом, ну, ей не важен, скажем так, кто ей помогает в этом, человек или предмет, или ее собственное воображение. То есть тут как раз нету вот этих личностных человеческих отношений, о которых вы говорили. То есть тот же самый вот этот вот урод, он значительно более... Ну, хотя они, в общем-то, на равных, потому что... То есть он тоже в силу своего, так сказать, такого странного мира восприятия, то есть тут ему что женщину рассматривать, что, скажем, бегемотик или курицу. То есть у них получился, согласитесь, не дурной секс, но, так сказать, человеческого контакта лично я там не разглядел вот, абсолютно.
2: Ну нет, ну конечно, конечно, все в жизни бывает, и бывает совершенно неожиданно, что вроде бы ты и человека не знал, а секс хороший. Это тоже бывает.
1: А да. Это чаще всего.
2: Да, да, да.
1: Чаще,
2: наверное,
1: всего такое так бывает.
0: Человек там вообще, с моей точки зрения, отсутствует. В чем здесь смысл квинтэссенции? В том, что это такой экстремальный, нетрадиционный секс. Ей под кайфом, ей дает кайфу то, что он урод, и что он неадекватный человек с патологией. Это ей дает больше кайфа для секса. Это чистый секс. Какие тут могут быть человеческие отношения? Они полностью здесь отсутствуют, они не нужны и лишние здесь.
1: Нет, ну просто это я к чему сказал, что нет, вот Елена как раз, да, она...
0: Я к тому, что Лена сказала. Я
1: оппонирую ей. Я тоже как раз...
0: А не вам. Никаких человеческих... Вообще, я считаю, что секс сам по себе, настоящий секс, я на своем опыте личном могу сказать, что он очень хороший, экстремальный. Получается, когда вообще о человеческих отношениях. Может быть, самый экстремальный, самый кайф получается, когда... Вообще-то лучше мне вообще не говори ничего хорошего, не про любовь тем более. Не надо мне этого.
1: Особенно нельзя говорить женщинам, просто совет, о, май дарлинг. Это дико обламывает.
0: Да, у меня совсем с тобой другие отношения. По другому поводу мы встретились. Причем тут любовь и как я выгляжу.
1: Но, с другой стороны, вы знаете, сейчас вот огромное...
0: Мы занимаемся сексом.
1: Огромное количество появляется, скажем так, особей мужского пола, которые, если раньше вот они там сидят, выпили, то есть все, там поехали или там позвонили, да, к ним приехали, как говорится, и вот как раз они занимаются вот именно чистым сексом, без разговора, иногда постреливают, так сказать, над головами своих партнерш с автомата с глушителем, чтобы как-то придать вот экзотике, окраску, колорит, согласитесь, весьма интересно, но сейчас тенденция следующая, что, кстати, вот спрос на женщин, которые занимаются данной профессией, он падает. Практически в России сейчас уровень проститутки должен быть поднят до уровня гейши. То есть с ней можно выйти и в свет. То есть это практически женщина, которая может разыграть для клиента и там маму, и ребенка, и приласкать, и все такое. И все большее количество мужчин появляется, которым нужна именно вот не просто, так сказать, телесный болван,
0: конечно,
1: понимаете? Вот Да, ну давайте послушаем, если вы не против, на эту тему мнение утренних наших москвичей.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Доброе утро, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло, алло. Вас очень плохо слышно, если сможете, перезвоните. Доброе утро, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло. Тоже как-то ничего практически не слышно. Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Доброе утро.
1: И вам она
4: будет. Ванюшу.
1: Поцеловать? Ну, попробуйте, так сказать, да.
0: Но только не в губы. Но только не в губы. Губы — это не гигиенично.
1: Да. Хороший поцелуй. Спасибо, спасибо. Ну вот, знаешь, произвело впечатление.
0: Вы что, кайф заловили? Поздравляю.
1: Я уже вывел звонок этот. Доброе утро. Вы в прямом эфире говорите. Здравствуйте.
5: Это Николай.
1: Здравствуйте, Николай.
5: А я что хотел спросить. Вот вы пригласили массу оркестров в эту ночь.
1: Да, да. Ну, не то, что... То есть, извините, что я вас перебиваю, чтобы было понятно. То есть оркестр, небольшой совершенно оркестр, исполняющий классическую музыку, в частности, вот произведение Густава Малера, симфония номер 6, по моей просьбе, и двух диджеев, собственно. Девку и парня.
5: Я просто думал, как они поместились там. Это же живая музыка.
1: Оркестр, была. Да. Оркестр расположен в коридоре, если вы знаете устройство станции, двери открыты настежь. А диджеи, они стоят рядом, им много места не надо. К тому же диджейка, она иногда, как насколько вы поняли, лазит под столом, дабы как-то мне...
5: Да?
1: Да.
5: И вопрос еще.
1: Конечно.
5: Вот, иногда читаешь какие-то инструкции, ну, по поводу того, как приборы вот устроены всякие разные.
1: Да-да-да, я понимаю.
5: И ни хрена в этом не понимаешь, потому что технари писали.
1: Угу.
5: Вот к Ивану такой вопрос. Может быть, поработать вот с этими всякими предприятиями?
1: То есть вы имеете в виду инструкции к секс-прибамбасу?
5: Нет, нет, нет, нет, нет, ни в коем разе там.
1: А, вообще, да?
5: Вообще, вот какие-то приборы, никаким образом.
1: Ну, то есть, так сказать, сделать приборы ближе к людям.
5: Во-во, получается очень здорово, Иван.
1: Я вас понял. Спасибо
5: вот,
1: за идею.
5: Какое мнение у...
1: Спасибо за идею.
0: Спасибо.
1: Есть ли у вас, Иван, Елена, какое-нибудь мнение насчет очеловечивания, в общем-то, приборов? Я, например, вообще за. Я считаю, что абсолютно правы те владельцы автомобилей, которые дают им имена, вот, то есть как бы относятся к ним как к членам своей семьи. Вот. Ну и там бывают перегибы. Я как-то в одном из эфиров рассказывал, что, наверное, был заловлен человек, который, в общем-то, вел активную половую жизнь со своей... автомобилем маркой «Нива», зачем и был пойман в гараже. То есть вот настолько зашли эти отношения. Нигде не нужно перегибов.
0: Александр,
1: да,
0: а мне, тем не менее, понравился вопрос этот и предложение. Дело в том, что я этим занималась, воспитывая своего ребенка. Я действительно все человечила, все превращала в игру и оживляла.
1: Это гуманно, гуманно, конечно.
0: Да,
1: и... А вы знаете, кстати, вот я хочу сказать, что... С какой целью был придуман Тагомучи, такая игрушка, помните? Именно с целью, то есть это же не живое существо, но любовь к нему практически как к живому у детей, оболваненных вот сумасшедших совершенно, да? Цель следующая, что, например, если нужно брать заложника, то в заложники берут не живого человека, жизнь которого, так сказать, ничем не оценима, а берут Тагомучи. Вот, и требуют за него такой же выкуп, там, как за живого человека. Переживания, скажем так, вы поняли, по полной программе, но, там, скажем, в случае даже экстренного захвата, когда бойцы СОБРа врываются, освобождают данный Тагомучи, если он там гибнет, его топчут, они могут принести ребенку там, или в семью точно такое же, сказав, что вот мы его спасли. То есть в данном случае, так скажем... оживление неодушевленных предметов несет в себе несомненную пользу. Есть у вас еще что добавить по вышесказанному мной? Может быть, Елена что-то хочет нам сообщить?
0: Очень милый был звонок, и человек очень милый, симпатичный. Жалко, что мы не познакомились вовремя.
1: Да, да, немножко он запоздал. Ну, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло. Вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте. Алло. Алло, алло. Не могли бы вы говорить немножечко погромче? Вас крайне плохо слышно. Алло. Нет. Хоть человек и кричит, но его не слышно. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло.
6: Алло.
1: Да-да-да, говорите. Александр. Да, вот сейчас получше стало.
6: Вот,
1: да.
6: Хорошо, я попал.
1: Отлично.
6: Вот, во-первых, очень прекрасно, ну, девушка, я не знаю, как женщину назвать, я не знаю ее возраста.
1: Ну, это будет в секрете у нас. За отдельный прайс я вам расскажу потом.
6: Александр, во-первых, большую тебе благодарность. То, что вы есть там, это, этим занимаетесь, ребят. Это очень классно. Я вот сейчас приехал, такой класс вообще.
1: Это наша работа. Это наша работа. Нас даже не надо за это благодарить, понимаете? Как не надо благодарить пожарника за то, что он дом затушил. Как не надо благодарить человека, который, в общем-то, акушер и принял роды ребенка. Это работа.
6: Все ясно.
1: Да.
6: А вот, я с большим удовольствием слушаю вас, ребят. Очень прекрасно. Ну, с другой стороны... Хотел бы сказать вообще очень много. Меня зовут Алексей. Я, в принципе, слушаю вас постоянно. А вот, ну, на протяжении, может, там, 2-3 месяцев. Вот постоянно прихожу, постоянно вот так. А я ночной такой житель.
1: Понятно. Есть ли у вас, Алексей, какой-нибудь, может быть, вопрос к нашим гостям сегодняшним? Да, вопрос, пожелание.
0: Любой вопрос отвечаем.
6: А вопрос... дело в том, что... нет, вопроса не будет. Дело в том, что...
0: уже не будет.
6: Вот так же выходили постоянно, каждое воскресенье, да?
1: Понятно, понятно. Все, что в наших
0: силах... У меня вопрос.
1: Да, пожалуйста, пожалуйста.
0: Вы кайф получили?
6: Огромный.
0: Кайф словили? Словили кайф?
6: Ну, в принципе, конечно, схватил и кайф, и все. Я послушал то, что вы передали. Вот, ну, я с 3 часов, ребят, до 2 часов у меня там свой вопрос есть. Вот. А в 3 часа я пришел и услышал вот то, что вы передавали. Вот. Кстати, вот эта девушка или женщина, я не знаю... Ну, она очень прекрасная.
1: Понятно, спасибо.
0: Главное,
1: спасибо.
0: Не только внутреннее, но и внешнее.
1: Да, это я могу подтвердить. Следующий телефонный звонок. У нас еще есть немножечко времени, мы успеем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло. Там вас, извините, очень плохо слышно. Не могли бы вы говорить погромче? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Очень хотелось бы вас поблагодарить за интересную программу.
1: Да забудьте.
7: Ну, все же.
1: Да.
7: Как известно, вы когда-то обращались к данной теме эротики в своем творчестве, в музыкальном, так сказать.
1: Да.
7: Вот. Не хотели бы вы попробовать себя на поприще таком издательском, скажем?
1: На издательском попроще, естественно, я буду себя пробовать, поскольку денег у меня, сами знаете, куры не клюют, у меня бы чего издать. Вот. Но насчет, так сказать, литературной деятельности я не возьмусь, поскольку это очень серьезное дело. Я просто уверен, да, это мое мнение, что создание полноценного литературного произведения, я имею в виду в жанре прозы, значительно сложнее, нежели, скажем, стихотворение написать или даже музыку, поскольку тот внутренний ритм, который необходим для вот именно прозы, создать его умеют очень немногие. Вот я, например, не умею и браться даже не буду. потому что дико осрамлюсь. Вы понимаете, да?
7: Исчерпывающе, конечно. Да. А еще хотелось бы огромное спасибо сказать за композицию Васи Шумова, кажется, там было.
1: Да, было сегодня много пьес. Спасибо вам. Спасибо вам.
7: Спасибо.
1: Доброй ночи. Ну что же, дорогие гости, мое такое мнение, если вы со мной согласитесь, что вот на данном замечательном, в общем-то, звонке мы с вами, наверное, и распрощаемся. Я благодарю вас, Иван, за то, что вы нашли все силы, не побоюсь этого слова, мужество, вот прийти и, так сказать, собственноручно зачитать нам ваше же произведение. Спасибо вам, Елена, что вы, так сказать, своими, пусть немногочисленными, но тем не менее прекрасными комментариями ориентировали наших радиослушателей в пространстве, то есть служили эдаким компасом, это тоже очень ценно. Вот. Спасибо, конечно, нашим музыкантам, диджею и диджейке также, в общем-то, большое спасибо. И до следующей встречи.
0: А можно дать все-таки имейл? Вдруг мне кто-то захочет
1: конечно,
0: что-то?
1: Конечно.
0: Я все-таки надумала
1: дать имейл. Я давно говорил, что надо дать имейл.
0: Значит, Сиванов
1: так.
0: @hotmail.com.
1: Еще можете раз сказать, ничего страшного. Так. Только поразборчивее, да.
0: Так, Сиванов. S.
1: Да, вот.
0: I.
1: Да.
0: V.
1: Так.
0: A.
1: Угу.
0: N.
1: Угу.
0: O. 2F на конце.
1: Угу.
0: Эд, собака.
1: Да, собака.
0: Да. Hotmail. Hotmail.
1: Да.
0: Ком.
1: Так что пишите. Пишите Ивану С на e-mail. Ну и, соответственно, я тут расшаркиваюсь. До свидания.

0: на волнах радиостанции Ива Самаха. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Ива Самаха. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали. Выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох. Вдох и закрутились. Выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох. Закручиваемся больше, выдох. Вдох и закрутились, выдох. Выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
2: И самое время, как учили меня в школе диджеев, представить наших гостей. Это квартет, который носит название «Франц квартет». И следующий, кстати, их тут пятеро теперь. У меня со зрением все нормально. Я говорю это с полной этой ответственностью. Да, Марина Гурджи играет на скрипке. Почему-то тут наклейка у нее на скрипке один. А Наталья Косарева играет тоже на скрипке. Да. Геннадий Вал вот с альтом. Это скрипка такая побольше. И самая максимальная скрипка у Максима Белицкого. Также будет задувать уже небезызвестный вам Антон Королев серебряную свистульку, именуемую продольная флейта. Также он же будет и вести рассказы о композиторах. Ну, поскольку я после того случая ничего не помню и не знаю вообще. Вот. И о произведениях, которые великие писали, собственно говоря. И, в общем-то, давай, родной.
3: Добрый вечер. Вот сейчас мы вам сыграем. Но то, что будем играть мы вначале, я не буду играть. Будет играть руководитель коллектива, он же и скажет. Вот Геннадий Вал, человек с очень странной фамилией, но обаятельный на вид. В общем, ты объявляй произведение и время не тяни, потому что...
4: Я просто хочу сказать, что мы квартет больших и малых скрипок. Вот. Мы сыграем скерца Чайковского.
5: Три-четыре.
6: Нет, не надо.

Следующее произведение, которое выше означенные музыканты предлагают вниманию слушателей, написано для не совсем обычного квартетного состава. Дело в том, что вместо одной из скрипок, в общем-то, имеется в виду первая скрипка, то есть вместо первой скрипки вводится духовой инструмент под названием флейта. И прозвучит финал ре-мажорного квартета «Россини». В общем-то, это довольно-таки эксклюзивное будет исполнение. Не знаю, насколько удачно, но эксклюзив тут серьезный. То есть в России она еще, насколько я знаю, сценически не исполнялась. Вот. И в эфире, ну, звучит уже не впервые, но тоже как бы первая десятка еще не преодолена. Итак, финал ре-мажорного квартета «Россини».

0: Грустный был этот человек Россини. Как бы вот с этой ту-ту-ту-ту прорывался оптимизм такой. Но все равно последние ноты ты задавил. Ну да ладно. Меньше слов, больше музыки. Но я имею в виду, задавил его оптимизм. Да ладно, не думай об этом. Давай следующую пьесу объявляй.
1: А следующую пьесу объявит тот представитель этого коллектива, потому что я совершенно не знаком с их репертуаром. Они что-то понанесли, вот сейчас будут играть. Геннадий, объявите, пожалуйста, следующий номер.
2: А мы сейчас отходим от предыдущего номера. Мы волнуемся все-таки. А следующий номер — это «Романс Грига».
3: Из струнного квартета, опус 27.

0: конкретными.
1: Мы хотим достичь такого совершенства восточного. Играть не только руками, но и ногами.
2: Ага. Головой, в первую.
1: И вот я не знаю, хватит ли жизни.
0: Иногда
1: все-таки
0: головой тоже.
1: Да, голова, конечно, должна...
0: Надо немножко так работать.
1: Быть всегда включена в процесс исполнительства.
2: Представьте себе, сколько сочинено репертуара мирового, шедевров. Просто это такое неописуемое количество. И мы будем всю жизнь, наверное, играть что-то новое, новое, новое. Это безумно интересно.
3: Ничего интереснее сочинять. Ну, это так, что-то я не обращаю внимания. Ну что, какую-нибудь пьесу?
4: Вот пьеса будет звучать. Саш, дело в том, что сегодняшний квартет начался как квартет, разросся до квинтета, но он разрастется и до секстета. Инструментально-камерно-вокального. То есть вот мы тебе принесли, так сказать, вот нотки, возьми, пожалуйста.
3: Угу.
4: Слова тебе знакомы, но, в общем, я думаю, они тоже. Вот сейчас пока мы настроимся тут быстренько. Сам объявишь произведение?
3: Тут что-то по-латински, я не понимаю. Латинский. Да.
4: Ну, я думаю, не стоит тогда объявлять. Это будет этакая радиоугадайка. Вот. Так что следующее произведение звучит как бы в дар всем, которые слушают и вот, что-либо понимают вообще в этом.
3: Ну, как ты сказал-то?
4: Да, пожалуйста, друзья, начнем. Готовы? Вот. Ты ноты взял? Может быть, подстроимся еще разок, чтобы прозвучало.
0: Давай.
2: Построились.

китайские, про тундру родную, проблекшую. А сейчас на подводной лодке

прежде достанет анашку из флотских штанов охуительных, пыхнет и глядит в перископы на жизнь обитателей моря, а затем собираются вместе краснофлотцы подводные храбрые.

0: они подпевают задумчиво.
1: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».
2: И вот на этом аккорде, который прозвучал только что, мы и заканчиваем нашу встречу с Франц-квартетом. Но как бы я вижу, что вам нравится музыка теперь вот такого рода, не только то, что мы заводили вчера вам. Вот. И думаю, что в дальнейшем мы будем как-то поддерживать отношения, и, в общем-то, такого рода концерты будут тут проходить постоянно. Вот. Я желаю удачи музыкантам. Ну, как обычно, дальше идет такая длиннющая телега вот из всяких там, то есть, которые все и так всем понятно. Еще хочу напомнить, что состав вашего коллектива для благодарных слушателей: Марина Гурджия, скрипка, Наталья Косарева, тоже скрипка, Геннадий Вал, альт, Максим Белицкий, виолончель, и вот этого человека вы все знаете уже, это Антон Королёв. Да, вот еще объявление, да.
3: А мы сейчас воспользуемся эфиром в рекламных целях и анонсируем наш концерт, который состоит...
1: Из дневников опоссума.
4: Этот кобель Монмаранси — большая

0: Эхо Москвы.
1: И 22 минуты в нашем дивном городе. Я с радостью представляю вам сегодняшнего гостя нашей программы. Это писатель Эдуард Лимонов. А также рядом с ним по правую руку восседает Лилия Вьюгина, которой мы обязаны приходом в нашу студию этого замечательного человека. И, конечно же, Юрий Трофимов, уже вам, в общем-то, не безызвестный, которого вы очень любите. Вот, и даже некоторые поклонницы уже подстерегают его по утрам возле выхода нашей радиостанции. Я рад приветствовать вас всех здесь. Вы очень хорошо все смотрите.
2: А девушку писатели забыли? Вот Лиза, девушка сидит рядом.
1: А девушка, да, тоже пишет?
2: Ну, какая разница?
1: Ну что же, я так слышал, что вы что-то говорили о ботинках. Дело в том, что вот скажите, Эдуард, как вы вообще считаете, вот как писатель, вот слово «ботинок», оно же вот некрасивое. Ну вот, вот давайте вдумаемся. Вот
2: сапог, если... сапог намного лучше, конечно.
3: Или башмак.
1: Мне кажется, что сапог, оно более такой все-таки ремесленнического какого-то плана. А вот ботинок, вот если взять, знаете, ботинок, ботвинник, не хочу обидеть его. Но тем не менее, вот произнести слово «ботинок» 100 раз, и вот сразу можно понять абсурдность этого слова. Вам никогда не приходило в голову проверять слова на абсурдность путем длительного такого долговременного произношения одного и того же слова?
2: Я настаиваю все-таки на сапоге. Вот наша страна достигла самых высот могущества при Сталине. Что он носил? В ботинке, что ли? Сапоги.
4: А вот он носил сапожки.
3: А вот на вас, казаки, сапоги с золотыми шпорами, почему вы пришли в таком виде на эфир?
2: Какие казаки? Ничего подобного.
3: У вас казаки ничего подобного. Вы зря стесняетесь перед слушателями.
2: Это туфельки с двумя пряжками. Никакие не казаки. Ничего подобного.
1: А, кстати, это вот неверно. По воспоминаниям одного из шоферов Сталина, вот он в машине всегда ездил, опустив даже вот ноги в тазик с водой, снимал эти сапоги. То есть смысл в том, что как бы по словам очевидцев, вот сапоги — это скорее был такой антураж, это такая близость. Ну вот как Ленин иногда. Ленин же, он вообще любил переезжать из больших помещений в более мелкие. И так оказался один раз вообще в клозете. Буквально у него кабинет оказался в клозете.
2: Вот, нет, ну это бред в отношении товарища Сталина. Как можно передвигаться в тазик, с тазиком? Куда? Представляете, на какой скорости несли все эти зилы? И...
1: Эдуард, он же был старенький,
2: да,
1: уже человек.
2: Символ нашей страны — это сапоги. Вот сейчас опять выдвигается лебедь, кстати, это вот сапог, типичный вообще. Иосиф Виссарионович хотя бы был сапог такой, все-таки такой зловещий, нормальный, там нас любили, уважали, обожали, там трубка, отец народов, великолепный такой выходил, все молчали, Рузвельт затыкался, там кто еще там сидел.
1: Не, а может быть, Рузвельт просто боялся вот как-то горных людей. Он же все-таки, насколько я знаю, был несколько такой человек ближе к цивилизации. Уже тогда там была жвачка, у них джаз-бенды. И вдруг такой человек с гор спустился с трубкой в кирзачах, и Рузвельт не от того затыкался, что боялся, а типа опасался, как, например, в присутствии, может быть, вот если вот мы с вами ехали в лифте, и вдруг неожиданно войдет большая собака. А вот мы же все тоже притихнем. Только самый смелый из нас бы сказал: «Ой, ты песик», и стал бы он, например, гладить или как-то фамильярничать. Может быть, такие чувства Рузвельт испытывал?
2: Нет. Просто был загадочный 1,64 м, Сталин был, 1,64 м. Плюс в сапогах, наверное, без каблуков, как я полагаю. И, серьезно говоря, очень, очень такой серьезный мужчина. И все, нас боялись тогда. Сейчас нас никто не боится, мы носим свои ботинки какие-то. Ну,
3: кстати,
2: туфель,
3: говоря,
2: туфельки,
3: когда там Сталина хоронили, оказалось, что у него лишь одна пара изношенных туфель, и в гроб пришлось класть именно в них и закрывать ноги. Ваша информация ошибочна. Он ходил отнюдь не в сапогах.
1: Не, ну, во-первых, еще тут давайте я как великий специалист.
2: Он сидел, вернее, я просто вот знаю свидетельства очевидцев. Его нашли на этой самой знаменитой даче, ближней даче, и он лежал в изношенном солдатском белье на продавленном диване, что делает ему честь. Так цезари умирали красиво, императоры умирали. Это, по-моему, один, кто там, Александр... Николай I умер также на железной солдатской койке. То есть шутки в сторону, но тип знал, я имею в виду Сталин, он знал подсознательно, как умереть. Вот умереть надо так, и великолепно. Цезари, смерть Цезаря.
1: А насчет
2: на
1: роста,
2: продавленном
1: вот,
2: диване.
1: Насчет роста, Юр, я еще хочу сказать тоже такую вещь. Вот, когда вы сейчас входили, вы видели, внизу вот у нас новый диагностический центр открылся при программе Монмаранси. Там и давление измеряют, и ультразвуки делают. Ну, чего угодно, даже аппендицит могут вырезать. И там у нас рост сейчас измеряется без учета пяточных мозолей, поскольку это искусственный нарост. Собственно, это тоже, можно, конечно, смеяться над этим, но если человек очень много ходит, по идее, то вот эта мозоль, нарастая, увеличивает его рост. Поэтому это берется у нас как бы вот, как это называется, припуск такой. Ну, скажите, вот вы сейчас сказали, что нас перестали бояться. Такая фраза у вас проскочила. А мне кажется, что ситуация коренным образом меняется. Вот не так давно мне довелось побывать, вся та же история, в стране Египет. Вот. Так я вам скажу, что там вообще при виде ну, наших соотечественников вот, смуглые лица арабских граждан конкретно бледнели. Они прям очень как-то себя чувствовали неуютно и очень с почтением они относились. То есть, если они, например, к итальянцам, так типа макароны их звали, вот, то конкретно русских они немножко боялись. Вот вам не кажется, что если раньше вот именно Сталин, так сказать, утверждал такой, ну, миф о могуществе России, то сейчас вот некоторые персонажи, знаете, с этим, с гимнастом на крестах, там, болты, все дела.
2: Ну,
1: вот,
2: то есть наши бандиты.
1: Да, да, такое.
2: Не, ну, я приветствую победу наших бандитов, и вообще всецело за то, чтобы нация свои любыми путями там я выдвигала и демонстрировала свою мощь и показывала. И у наших бандитов и лица энергичнее, чем у нормальных обывателей, это ясно. Это лучшая игра. Граждане, сомнений нет. Но раньше нас как бы боялись глобально и не на уровне там Филаха несчастного, там, что у него отымут там что-то, а боялись, что там отымут там континент, там отберут что-то еще куда более крупное. Я за крупные дела. Каждый мечтает сделать крупное дело. Вот я считаю, что Россия раньше делала крупные дела. Вот в контексте любой передачи, вот даже нашей сегодняшней ночной, я так представляю, что нас слушают, наверное, половина чайников, там, недосыпающих людей каких-то, или, я не знаю, хороших людей, которым некуда деваться, да. Сидят дома там, куда деваться, некуда.
1: Нет, ну как, нас вот слушают очень-очень...
2: Так вот, даже в контексте вот этого всего, вот все-таки Сталин предпочтительный. Один, который шороху навел на всю планету и держал всех в неусыпном страхе. И в Кремле светилось окошко там до 3 утра.
1: Ну, а
2: скажите, за это, что чем больше людей нервничает, тем лучше нам.
1: Скажите, вот вам как бы довелось долгое время жить вне пределов могучей и великой все-таки.
2: Довелось.
1: Вот, и, собственно, как мне кажется, одним из основных, одной, вернее, из основных причин, может быть, того, что называют в средствах массовой информации вот, развалом России, является активная интервенция всяческих буржуйских штучек. Всякие, начиная от памперсов вот этих реклам, то есть реклама серьезно повлияла, кончая, может быть, куриными окорочками. Вот благодаря нашей программе в большей степени все-таки куриные окорочка каким-то образом поприжали. Вот. Но скажите, почему?
2: Я вот это не знаю, почему вдруг?
3: Ну, у нас был цикл передач, вскрывающий происхождение куриных окорочков. Да, серьезный, на научной базе. И мы открыли глаза обществу потребителей, гражданам нашим. Вы знали, потом был скандал, отказ от... На правительственном уровне ездила делегация.
1: Ну, кстати, сейчас опять некоторые пираты, я вижу, валяются какие-то синие огузки. Но мы с этим...
3: Лоббирование очень сильно оказалось в нашей стране.
1: Ну, я все-таки продолжу свой вопрос. То есть, скажите...
3: А памперсы, дело в том, что остались, понимаете? Вот с окорочками мы, в общем-то, сладили хоть как-то.
1: Не, но памперсы остались, я объясню почему. Потому что известно, что лучший памперс — это подорожник. Но вот выращивать подорожники, эти плантации, ни одна мать не согласится нигде. Она лучше лучок посадит, картошку на приусадебном участке. Поэтому дешевле пошел, купил паклю буржуйскую, заткнул там все дыры, и нормально. Так я вот о чем хочу спросить. Наверняка вам, я вот помню, вот в книге это я людоедичка, да, там, по-моему, описывал что-то связанное с курями, такое вот именно с пищей. Почему вот у них вот это дело, оно как-то не может поколебать их буржуйский устой, а у нас вот это внедрение резко лишило все население своего лица?
3: Там же культа гамбургера нету, явно.
2: Дошло, наконец до меня дошло, все ясно.
1: Да, я после того случая очень путанно выражаюсь.
2: Да, я вот тоже сижу и думаю. Нет, ну, нам бы нужны свои окорочка, зачем нам чужие, американские какие-то. Нам нужно свое. Ни один идиот нигде, ни в Японии, не станет покупать чужое, если есть свое. Или там станет покупать только как сноб, как я не знаю, там в исключительном случае. У нас же, вы знаете, сколько лет уже это все продолжается, постоянно такое вот, как это называется, идолопоклонство. Это нормально, там продукты люкса, там что-то это, духи какие-то, это нормально купить иностранное. Но вот мы тут переходим на серьезные ноты. Мы выступали, вот Национал-большевистская партия выступала с 93-го года за запрет ввоза иностранных товаров, за то, чтобы это бойкотировать. Теперь, слава богу, это все наконец дошло до всех слоев общества. Начинают это все понимать, отказываться, но тем не менее у нас повсюду там турецкие рабочие, окорочка из Соединенных Штатов.
1: Простите, я позволю тут немножко не согласиться насчет рабочих. По-моему, при привлечении, так сказать, в своей промышленности дешевой, может быть, рабочей силы, это признак, так сказать, экономической твердости страны.
2: Да ничего подобного.
3: В Германии просто турки работают.
2: Нет, это признак дебильный. У нас мы не Германия, и у нас нет таких капиталов. У нас как раз противоположный феномен. У нас кто-то кладет большое количество денег в карман за то, чтобы приехали эти турецкие рабочие. Кто-то, какой-то чиновник, в каком-то министерстве. И то же самое, я не знаю, там покупают немецкие вагоны для железной дороги. Вдруг Министерство путей сообщения заказывает немецкие вагоны, хотя есть там вагоны, Тверской завод вагоностроительный. Нет, у нас идет неконтролируемое вот это вот бордель такой.
1: Скажите,
2: покупают где хотят, невзирая на национальные интересы.
3: Но беда-то в том, что наши курицы умерли своей смертью, поэтому их покупать никто особенно и не хочет.
2: Нет, мы должны покупать все наше, даже насильно. В 60-е годы в Америке был лозунг «Покупайте только американские продукты». И у них не было ни кризиса, ничего.
3: Но как бы Кадиллак 60-го года, он не хуже, чем Кадиллак
2: 90-го. Это не важно. Надо запретить гражданам это делать, потому что иначе сознательно они не могут себя вести. Это нигде. Ни в Америке, ни в Австралии никто себя не ведет сознательно. Поэтому какие-то есть законы. Нельзя или импортировать не надо, или запретить просто совершенно нормальным образом. Есть запрет. Нельзя покупать иностранные.
3: Но если носить очки в российской оправе, что станет тут с лицом? Вот,
2: просто... Да ничего страшного. Они дешевле. Там венгерские оправы.
3: У них огромные ямы на носу остаются.
4: Венгерские все равно не
2: российские. Так от всех остается. Это не доказательство, например.
1: Нет, простите.
2: От окорочков они говорят, там в темноте даже светится.
1: Конечно. Мало того, они воняют черт знает чем при жарке.
2: Они говорят радиоактивные. Вот тут я сообщу самое интересное слушателям «Эхо Москвы», что на самом деле, действительно, вот говорят, что если их поместить в пакет кости так и в темноте так оставить где-то в пластиковый пакет вечером, вот посмотрите, возьмите остатки. Ну,
1: фосфор выделяется.
2: Остатки фосфор, да, это радиоактивно.
3: А их рыбами кормят просто, они же рыбы воняют.
2: Ну, какую-то гадость во всяком
1: случае. Простите, я хочу-то вот такой задать вопрос. У меня...
2: Так что не жри, извините, не жрите эту гадость вообще.
1: Да, я, кстати, целиком...
2: Только в крайнем случае.
1: Я вот о чем хотел сказать. Я в свое время совершенно был повернут, как и все люди более-менее причастные к музыке, на музыкальной технике. И я помню, как-то в голос у меня прям вот на шее надулись канаты, бельма выпучились, я прям чуть ли не на балконе орал, да сколько ж можно терпеть это говно. Вот почему выпускают такое количество всяких сонат, электроник, сраных, всяких каких-то маяков, тратят столько железа.
2: Бесцветные, безвкусные.
1: Да, вместо того, чтобы лучше это сырье отдавать буржуям, которые бы делали нам вот хорошие магнитофоны. А вот если как бы верить вашим словам, это не имеет смысла делать, потому что нужно как бы пользоваться отечественной в данном случае продукцией. Но я считаю, что очень большое количество вот сейчас всяких там, ну, даже можно называть имена, там, это пожалуйста, Вики Цыганова, Маша Распутина, все вот эти гримлины, они появляются именно из-за того, что в их детстве у них не было хороших магнитофонов. Они начинали воспитываться либо на кухонных брехунцах, по которым им заводили классическую музыку, либо на электронике, на которой звучала Абба ансамбль. А что такое стереосистема, никто из них и не знал.
2: Я понял это как бы вопрос, но ответ на него может быть только один. Это и что мы предпочитаем? Или мы предпочитаем там хорошее звучание, там, или, скажем, коньяк там Мартель или какой-то, который мы покупаем, и который все равно подделывают там у нас все это есть. Или же мы предпочитаем зависимость, в конце концов, которая через десятки лет или там, я не знаю, через 10 лет сознается всеми.
3: Но почему?
2: Мы зависимое государство. Уже даже в области вот этой легкой промышленности совершенно. У нас поставляют, у нас выделяют Москве, например, в долларах, вы знаете это все, и это не секрет ни для кого, цифры приводятся, на закупку продовольствия. И закупку продовольствия из-за границы, в большей части. Ну, куда это годится? Мы что, великая держава, или мы просто какая-то паскудная, мелкая такая вот государственное образование?
1: Нет, ну, в принципе, вот здесь как бы тоже трудно с вами, видимо, не согласиться, но, однако, скажем, если взять чисто технику музыкальную, Япония завалила весь мир, и вряд ли там как бы даже где-то в Германии будет котироваться какая-то германская техника, да? Вот скажите, если бы, например, вам бы довелось заняться вот распределением вот импорта сюда, в страну, вот чтобы, как бы вы разделили это? То есть, ну, например, что вот вы можете из отечественных товаров назвать, что действительно является реально хорошим, и за что не стыдно? Вот просто не стыдно, что не стыдно одеть или не стыдно скушать. Я вот из того, что не стыдно скушать, могу назвать бабаевский шоколад. Да, он котируется. Древесина, да? Вот. Ну, скажем, мы можем осилить какой-то там компьютерный, исключительно мозги, не экономическую базу, а интеллектуальную, да, поставлять дерево и делать шоколад. Но все остальное это, откуда мы возьмем хороший автомобиль? Вот как бы вы, вот Эдуард Лимонов, вы из этой ситуации бы вышли? Что бы вы начали делать?
2: Вот Петр Первый вышел из этой ситуации, он заставил делать так, как делали на Западе. Побеждать армии, не было флота, не было. Делали ботики там поначалу. Не импортировали же, не везли. В крайнем случае взяли, закупили эту рабсилу там, завербовали сюда иностранцев, которые работали на благо России. Все,
1: а турки же
2: сделали.
1: У нас же сейчас есть, они же
2: турки,
1: работают.
2: Да, турки же что нам приносят? Ни хрена, наши рабочие то же самое могут. Камень на камень класть. Что это? Вы знаете, сколько нам обошлись эти все турки? И восстановление там Белого дома, и даже Госдуму турки делали. Их возили, они жили в гостиницах Украины и России. Вы знаете, как это так. Их возили на автобусах каждый день к месту работы. В 6 часов утра можно было наблюдать на Манежной площади выход шумный турок, и никого не было вообще. Я возвращался с каких-то электричек, я помню, и одни турки на площади.
1: А может быть, это специально, чтобы они не успели взять? Наши бы взять успели.
2: Город.
4: Они в 6 часов приступали к работе и трезвые.
1: Да. А наши это уже бы
2: да, ну, не нужно, не утрируйте. Можно
3: турки
2: было...
3: за 2 недели вычистили весь Белый дом и сделали опять товарный вид.
2: Нет, турок преимущество, когда они вычищали Белый дом, что они держат эти самые язык за зубами и никому ничего не сказали. Сколько там они трупов нашли, сколько они чего нашли, и все было тихо и шито-крыто.
1: Ну, так, может быть, это заботится о, так сказать, о мозгах населения, чтобы не травмировать лишний раз.
2: Не надо о наших мозгах заботиться, мы сами как-нибудь с населением позаботимся и решим, что мы взрослые, что нам нужно, что не нужно. А то будут о наших мозгах забыть.
3: Но если взрослого продержать в темном чулане 3 месяца, то у него как бы крыша на месте не останется. Средства массовой...
2: Извините, я за то, чтобы действительно контролировать разумно разумными людьми контролировать деятельность государства. И деятельность государства, вот и его эта самая сила, и кулак его и заключается в том, чтобы, несмотря на то, что граждане хотят лакать там мартель, надо пить русскую водку, потому что иначе мы угробим все там. Несмотря на то, что граждане хотят покупать картошку из Франции, надо покупать свою картошку, иначе у нас ничего не останется, понимаете? Несмотря на то, что граждане хотят делать 4 миллиона абортов в год, надо запретить им делать 4 миллиона абортов в год, иначе у нас не останется население, понимаете? Граждане распущенные, сволочи, гады, падлы, извините. Их надо просто носом каждый раз бить. И когда они говорят, что население России там вымирает, и в этом виноваты жиды, масоны и иностранцы, на самом деле вы сами виноваты, идиоты. Зачем же вы выжигаете, там сидит баба одной бабе и рассказывает о том, как у меня там 28 абортов, там, а у меня 32, говорит другая.
1: А потом начинают обсуждать Эммануэлу серию
2: какую-нибудь. А потом виноваты эти самые сионские мудрецы и кто там еще что.
4: Эдуард, извините, а как вот вы говорите запретить, а не делать, значит, больше 4 миллионов абортов в год, да? Это значит, это вот согласно... кто успел до 4 миллионов, это уже еще извините, можно, да? Нет. А кто вот 4 миллиона первый, уже нельзя.
2: Нет, тут не в этом дело. Это сведения Каирской вот этой конференции по демографии последней, которая проходила, что в России делается ежегодно 4 миллиона абортов. И когда нам наши вот там православные патриоты скорбя там крестясь сообщают, что вот это иностранцы виноваты, там иностранная культура, там Запад, который хочет русский народ прежде всего должен дисциплинироваться сам и осознать всю серьезность проблемы. Действительно, население уменьшается катастрофически.
3: Ну, посмотрите, сколько детей по улицам уже ходит бесхозных, а куда они все денутся?
2: Это все дети в основном приезжих, там, казахов, каких-то бог знает кого. Я тут, меня уже все равно по 74-й статье собираются судить, так что мне терять нечего. Я хочу сказать, что это бесхозные дети из СНГ в основном.
1: Скажите, Эдуард, вот мы тут при нашей программе Монморанси, ну, как бы все же на самоокупаемость, мы в том числе. Вот у нас возникла такая идея. Ну, вот все мы знаем, что сейчас очень модно создавать в Совке, в бывшем, там какой-то гайд-парк, да, там, типа такой микро, чтобы там
2: отечественный... Бицепский парк, например, да,
1: чтобы детишки ходили там, знали. Вот мы хотим создать где-нибудь в какой-нибудь такой тихой и хорошей мажорной стране, может быть, в Дании, в какой-нибудь парк Горького. В микромодели, значит, там будут продаваться пережаренные шашлыки, даже будут гопники бить друг другу морды. Ну, и не друг друга, а всем желающим. То есть сделать такую микромодель настоящего парка Горького. Будут ходить, значит, дебильные металлисты, молодые, дебильные металлисты, молодые в дермантиновых таких куртках. В таких странах самодельных, вот из гвоздей сделанных браслетах, и на плохих магнитофонах слушать AC/DC, например, да? Вот, действительно, милиционеры будут стать именно русские, которые будут происходить тщательный отбор здесь, это же командировка служебная. Вот, причем вход туда будет только за рубли. Это, во-первых, еще и способ, так сказать, как бы поднять наш рубль. Вот скажите, как вы считаете, сможет ли наша программа по бабкам чисто подняться на этом мероприятии? Пойдут ли тамошние люди вот на такой для них экзотический отдых?
2: Ну, пойдут, я думаю.
1: Мороженое надо, будет советское.
2: Надо только добавить это самую ментовку там поставить такую с этими самыми, куда бросают, там нормально там посидишь, там двое суток.
1: Да, только все
2: одновременно будет небольшой дубликат такого, как он, колымского лагеря, где бизнесмены за большие деньги будут оттягиваться, там им там баланда, там, давай. Да. Это, кстати, не моя выдумка, я тут не хочу на себя это брать. Это существовало. Впервые это в Англии в 80-м году сделали копию нацистского концентрационного лагеря, и, значит, вот первый сезон там как бы отдыхало, первый там на уикенд, там было 44 человека, и интересен социальный состав этого всего. Это было сделано по типу там Треблинки или что-то, там рвы, там колючая проволока, все такое, рацион.
4: Ежедневно. А может, это был способ похудеть?
2: Я даже помню, нет, я помню, значит, имя этого очень предприимчивого молодого человека, который открыл такой, Боб Акерман открыл этот лагерь.
1: Хорошая
2: он
1: фамилия.
2: Там, да, он там стоял с девушкой, с такой рыжей, я помню, на фотографии, по-моему, в Herald Tribune, в такой эсэсовской шинели, там такая шмара рядом с ним. И кто же были вот эти вот люди, которые туда на уикенд приезжали? Причем это серьезно, нет, ну, там никаких смешков, там тебя загоняют, там ты жрешь баланду. Значит, практически 80% бизнесмены. Вот у нас кто впереди. Они и наркоту больше всех потребляют. Они впереди планеты всей, так сказать.
1: Хотя форма на Западе у нас.
2: Вот. И вот если мы такое сделаем вот о том, о чем вы говорите, это может превратиться в очень доходное предприятие. То есть там небольшой такой маленький ГУЛАГ.
1: Да, да, совершенно. Да, да. Причем действительно все должно быть по-настоящему.
2: Конечно.
1: А он, например, ему там гопники по морде дали, он приходит к врачу, а врач уже датый. И такой там вместо там спирта, чтобы промыть ноздри, там какой-нибудь йод прям раз.
3: И ну, по 206 его на 3 года раз.
1: То есть все, все должно быть по-настоящему.
2: Эдуард, а то вдруг попадет серьезнее на хорошего человека и влюбится. Да, навеки и уйдет.
1: Вполне, ведь бывают и хорошие
2: уйдет,
1: люди.
2: И уйдет в снега в эти нашу за 60-ю параллель далеко.
3: Вот скажите, что более остро воспринимается? Пройти в белых итальянских сапогах по окраине Нью-Йорка, как описано вами в водичке, по-моему?
2: Да.
3: Или пройти здесь просто в любых сапогах по Бирюлёву часа в 3 утра? Как вообще это?
2: А я думаю...
3: Я могу подвезти сейчас Бирюлёву, у меня Бирюлёв. Машина еще теплая.
1: Погулять там?
3: Да, потом вернемся.
2: Да нормально, я ходил-то везде, так что ты...
3: И что вот?
2: Я не знаю насчет Бирюлёва, у меня с Бирюлёвым опыта нет. Но Нью-Йорк тоже не слабо. Очень, так сказать.
1: То надо. Есть могут порепить.
2: Я думаю, Бирюлёв еще не доехал даже до Нью-Йорка, честно говоря.
1: А скажите, вот как бы насколько это прогрессирует, я имею в виду вот такая дебильная уличная агрессия. Вот там, не здесь, а там. Вот, ну, скажем, в 80-м году, и вот сейчас, если попасть на одно и то же место в одно и то же время, больше шансов получить по репе, когда, в 80-м или сейчас?
2: Я не знаю, есть статистика, вот, например, где-то, я последний раз был в Штатах в 90-м году, вот статистика была, у них 1387 убийств, таких умышленных, в год было, и это пятое место. По штатам в Нью-Йорке.
3: После Подольска.
2: За 90-й год. У нас, по-моему, до сих пор еще меньше, на самом деле. Хотя у нас там...
3: У нас скрытая статистика, об этом же много говорили, что у нас не попадают очень многие случаи в сводки.
2: Ну, честно говоря, то есть вот такая вот уличная преступность, ну что, она, по-моему, еще где-то или почти достигла, или еще не достигла.
3: Нет, вот именно гопники. Я не организованные банды, а просто случай, что какой-то псих подойдет к тебе и скажет
2: вообще. Не, ну там то же самое. Организованная преступность вообще касается только... Она беспокоит людей богатых, она беспокоит бизнесменов, она беспокоит какие-то там сферы в бизнесе, там кто-то задержится. Вообще организованная преступность, это меньше всего на самом деле волнует граждан. Когда говорят, что мы там разрушим, мы сделаем то-то, приходит генерал, говорит, мы разрушим организованную преступность. Обывателю надо вообще положить. Ему главное добраться до своей двери сухим, теплым и нормальным, и вот что его заботит. А то, что там стреляют каждый день генеральных директоров, ему должно быть положить. И мне тоже, честно говоря, я абсолютно не жалею ни генеральных директоров, я знаю, ты думаешь, что кто, они там разберутся сами. Организованная преступность как раз это последнее дело. Надо в основном просто грести, чтобы обывателю было хорошо, если кто-то хочет добиться на этом деле и, так сказать, искоренить преступность, он должен, прежде всего, обывателю.
3: То есть, если на каждом перекрестке поставить солдата с хорошим автоматом?
2: Нет, это не поможет. Надо возродить институт участковых или то есть, или внедрить институт шерифства. Когда блок, то же самое было в Германии, тут греха таить нечего, и это эффективно. После 1933 года был надзирающий над блоком, и он знал все, что там происходит. То, что там появление любых людей, сразу же чужих, немедленно сигнализируется. Таким образом можно контролировать всю страну.
3: Это то, что мы в Рэмбо видели, да, вот начало? Вот, то есть он
2: ну, в Рэмбо мы видели, да. Но на самом деле вот это институт такого околоточного надзирателя, это институт участкового, и это шериф.
3: И вы за вот это?
2: Я за, абсолютно. Если угождать обывателю, то да.
3: Но это же тот же самый структурированный человек, который в убийстве часового. Как это, как у вас назван? Человека санаторий, да?
2: Дисциплинарный санаторий, книга называется, да.
1: Вы знаете, я предлагаю отвлечься на музыку. Просто параллельно тут происходит съемка на фотоаппарат. У него пленка кончается. Он руками отбивки машет флажками. Мы сейчас прервемся на музыку. А после музыки, и, может быть, даже после новостей, продолжим наш разговор. Напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов. И напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов. И сразу такой вопрос. Вот как-то мы начали говорить в прошлую получасовку о там каких-то неприятных уличных инцидентах, обо всей этой байде. А вот я как-то поймал себя на мысли, что, будучи, находясь не у нас в стране, этого почему-то опасаешься меньше. Видимо, потому что как-то, ну, не верится, что на тебя, вот на такого русского парня, вот особенно каковым являюсь я, таким пухленьким, милым старовичком, наедет какая-то там забугорная нечисть. Что, я только скажу им, я русский. Вообще, как, даже не то, что я им скажу, это опрос не может быть. Это люди какого-то параллельного мира. Вот в связи с этим у меня такой вопрос, может быть, несколько странным он покажется. Как вы считаете, вот как в глазах друг друга выглядят, например, разные породы птиц? Ну, например, птица-тукан и птица-голубь. Вот являются ли они в понятии и в понимании друг друга существами, так сказать, стоящими на одной ступеньке? Могут ли как-то общаться? Или это совершенно как-то инопланетные создания?
2: Ну, очень может быть, что тукан вроде коршуна, который жрет голубей, там вот вроде этих мелких пород, там ястребов, коршунов. Я не очень так разбираюсь в биологии, но, по-моему, у него огромный клюв этого тукана, да?
1: Это дятлообразная птица.
2: Ну да, но очень может быть, что он и жрет голубей. Это как рыба, знаете, щука лопает всех остальных. То есть тут не исключена возможность, что именно так относится тукан к голубям, как к жратве теплой.
1: Ну, а вот вы себя ловили на такой мысли, вот будучи, опять же, находясь там, что как бы вот вокруг вас параллельный какой-то мир, что вот эти люди, они как бы, ну, не то, что мыслят как-то по-другому, а вообще они с точки зрения вашей не мыслят, и вы с точки зрения их тоже никак не мыслите. То есть просто вот какая-то совсем другая, даже не цивилизация, а вообще непостижимое уму друг друга такое странное соприкосновение.
2: Не, никогда такого в голову не приходило. Все, это просто та же особь человеческого рода и подчиняющаяся немножко, чуть-чуть немножко другим общественным, социальным законам, а природа у людей везде одна и та же, это ясно. Все боятся, есть страх, есть там голод, есть любовь, есть там нормальные все там 3-4 категории вот таких вот таких основных инстинктов. И все. А что в иностранце удивительного? Ни хрена. Только он говорит на... И если знать языки, вот я, например, с Божьей помощью 2 выучил, и понимаю, насколько банальны они все. Вот там идешь, сядешь рядом с туристами и слышишь, что они говорят. Ага, вот там нет автобуса, а сейчас придет, да. А вообще это там, ну, такая, на самом деле, чепуха примитивнейшая. То же самое и даже и с большими людьми, там, бизнеса, где они все такие же, как мы, или чуть-чуть такие же, или не совсем. Это одно и то же. Даже скучно, на самом деле, потому что ни австралийцы ничего от нас не отличают. Теперь уже и негры ничего от нас, кроме вот этого его шкуры такой, не отличают, к сожалению. Раньше хоть были негры такие какие-то живописные, там ходили в каких-то соломенных юбках, жрали там людей. А теперь все одинаковые. Куда ни приедешь, в Амстердам приезжаешь, тот же вокзал, бордель, те же вывески этих самых фирм там, и в Москву приезжаешь, то же самое, очень скучно. Вот Дэвид Боуи, о котором мы, кстати, вот сейчас в перерыве тут говорили о концерте Дэвида Боуи, как он может людей поднять и прочее. Он ведь ездил, например, в Восточную Германию оттянуться, жил в Берлине, в Западном, и ездил на метро в Восточный Берлин, один из первых, еще в 1977 году, и ловил кайф. потому что он человек такой продвинутый, он понимает, что это такое. То есть он ездил и говорил, вот великолепно, туда едешь, как в 50 там какой-то год. Там до сих пор такие фройлен в накрахмаленных передничках.
1: Изобрел себе так машину времени.
2: Да, и вот вопрос, кому мешала эта восточная Германия? Зачем они, это я уже от себя говорю, разрушили? Потом вот у таких, у самых продвинутых рок-звезд время от времени бывают такие озарения. Вот Нина Хаген тоже говорила, она говорит, зачем трогали восточную Германию? Надо было оставить ее заповедником. Пусть бы все люди ушли там на Запад, а тут бы была бы вот такой заповедник. 50-е годы. 50-е годы было очень здорово и мило.
1: А вы были на концерте Боуи, да?
2: Я вот не был, но вот мы сейчас разговаривали. И
1: просто я туда интересно...
2: Пусть кто был, тот и расскажет. Вот, расскажите.
1: Я просто туда очень интересно пролез, меня никак не хотели пускать. Дело в том, что именно меня почему-то очень не любят организаторы крупных концертов, и отовсюду выводят за ухо, иногда за губу.
2: Как это за ухо?
1: Ну, прям за ухо берут и выводят. Вот, а здесь как-то я все-таки договорился, упросил, и даже сослужил пользу Дэвиду Боуи. Вот все, кто был на концерте, наверняка видели, там висел такой человек запеленутый, вот это. Вот это был я, исполнял эту роль. Вот я висел над сценой, исполняя роль декорации. Так слушал весь концерт, меня там здорово просквозило, но это было единственное условие.
2: Это правда?
1: Такая совершенная правда. Вот,
2: а
1: вот...
2: Я, не, ну меня, конечно, можно так, это, поймать, я там не был, но с другой стороны, как висел.
1: Вот, провисел, видно было хорошо и слышно зато. Вот. Юра, ты, по-моему, что-то...
2: Вот Юра был, Юра был.
3: Я хотел сказать, что там из-под одной фигуры капало к концу концерта. И был Александр как раз.
1: Нет, а я висел наверху. Вот капало это из-под нашей девушки Прохор, которая вот она прогуливается по коридору. Вы встретите, Эдуард, не пугайтесь ее. Это наша телефонистка, девушка Прохор. Она очень мирная. Вот я вижу, Лиза уже с ней столкнулась. И как-то... Лиза, что она пыталась за губу вас схватить? Она просто видит, что со мной обычно делают. И всегда пытается людей так же. Вот я всегда... Ее нужно просто шлепнуть по руке и сказать «Уйди». И она сразу тихо по руке дать ей и сказать «Уйди».
2: Это, я так понимаю, привидение было, нет?
3: По поводу Боуи как раз вот хотелось бы...
4: Я ошиблась немножко.
1: А, это как раз, значит, и есть рука. То есть, знаешь, видите, вы как... Да.
3: Вот по поводу Боуи и западной культуры меня всегда преследует какая-то загадка такая. То есть Боуи 49 лет, для меня 49-летний мужчина, это что-то сидящее во дворе, хлопающее домино, портвейн, то есть нормальный такой отец семейства, за двойку по уху, вот. А Боуи — это живчик, очень активный, человек, который знает, что делает, человек, двигающий, в общем, поп-музыку вперед. Ну, это подросток по яркости восприятия жизни и очень активный мужчина, и творческий, и в 93-м году он женился на топ-модели. То есть, с одной стороны, всегда считалось, что именно в наших андеграундных таких подвальных условиях и рождается настоящее искусство. А с другой стороны, глядя на вот таких персонажей, как Боуи, смотря такие фильмы, как «Форрест Гамп», понимаешь, что там вот эта самая живость. И я уже просто не знаю, то ли в андеграунде надо искать какие-то искорки, то ли сын хозяина клуба Дэвид Боуи, которому вышибли глаз в том же клубе, который всегда женат на красивых женщинах, строит из себя гомосексуалиста. То есть, ну, изгой как бы для нашей культуры.
1: Что ты имеешь в виду Боуи?
3: Да, вот то есть где та самая живость и где та самая, в общем, передний край, на ваш взгляд?
2: Это кого, меня что ли спрашивают?
3: Да, конечно.
2: Ну, я, что я могу сказать, я как бы в том же самом положении, там, даже старше Дэвида Боуи, потом я тут ничего, у меня нет на это объяснений. Ну, он что, Мик Джаггер тоже, ему уже вообще, по-моему, 50 с лишним, да, 50?
1: Да, такое.
2: Он 42-го, по-моему, да, значит, где-то 54.
3: Нет, я не про то, то есть где вот как бы глубина сознания, глубина культуры, то ли в нашем андеграунде, откуда мы все вышли.
2: Ну, там нельзя назвать прямо Дэвида Боуи корифеем культуры. Он, конечно, не Моцарт и не кто-то.
3: Даже и не Сальери.
2: Да, и это все-таки массовая культура. И до сих пор это существует, различие там между массовой культурой и культурой как бы чуть выше, там, серьезной, какой угодно. Ну, конечно, здорово, вот такой мальчик, из, как он говорит, из Брайтона. Он, правда, врет очень много. Вы знаете, например, он не в Брайтоне жил. Он был из более такой буржуазной семьи и жил где-то там два квартала от Брайтона. Но сейчас он говорит, а я там в Брайтоне родился, я там... Потому что это здорово, пролетарская такая, как бы... давно стало модным пролетарским таким быть. А вот у нас, например, у нас отсталось. Вот Шемякин утверждает, что он из каких-то там князей черкесских, черкасских. Это у нас до сих пор такая старая, затхлая, вонючая такая дворянская традиция. Там надо быть Михалковым или каким-то... А вот у них более продвинутая, но все равно ложь и провокация.
1: Простите, а я вот замечал несколько другое, что меня всегда удивляло. Вот и Юрий мне не даст соврать, как эксперт по андеграунду. Вот, например, стоит, например, какому-то представителю так называемого... Я вообще андеграунд ненавижу, честно говоря, потому что это жопа полная. Вот из нее надо вылезать.
2: Это
1: серьезно.
2: Правильно, да, я тоже согласен.
1: Вот есть индепендент, да? То есть, может быть, искусство независимое. Андеграунд — это то, что, как правило, никому не надо. Вот давай как-то назовем то, что никому не надо, явлением искусства на букву А, и будем там этим гордиться. Вот. Ну и даже в индепенденте это есть. Когда кто-то, например, покупает себе там хорошую гитару, да, или, не дай бог, автомобиль, то как бы вот коллеги по искусству начинают, типа, первая фраза, ты что там зажрался, хрюкают, мажорил. Вот смысл в том, что как-то, мне кажется, тут вы не правы, сказав, что здесь как-то людей, наоборот, тянет вот каким-то мажорным делам, наоборот, здесь до сих пор очень стыдно быть богатым. Я объясняю это тем...
2: Ну, не, я не соглашусь с этим. Нет. Напротив, масса людей именно и гордится. Все бывшие советские люди заражены абсолютным таким снобизмом. Они в первую очередь приезжают, там, вот я когда жил еще в Париже, они жили здесь, то все приезжают, там, говорили, что, твоя квартира там? Я говорю, да, а что такая маленькая? Я говорю, ну, как, в центре, там, на крыше, там, вообще, традиция, там, мансарда. Я говорю, а что, другой нет, да? А то ты разводился, может, жене оставил? Я говорю, да нет. То есть ценится вот то, что как бы есть стандарт, там, квартира, там, дача. Ну, нет дачи, нет квартиры. Но человек, может быть, действительно очень известен, но нет этого. Или там принципиально не хочет, или как угодно, там, через голову, предпочитает жить там в лифте, там, ну, как в конце концов, черт возьми, почему это? Ну, все равно такая обывательский стандарт есть у всех, и здесь тоже. Почему? Вот Барри Алибасов там, я пришел к нему домой, значит, первый раз там, и мне сделали вид, что его там, его нет там, секретарша или кто-то встретил. Нет, он вышел там куда-то на 5 минут. Давайте я вам пока квартиру покажу. О. Там показывают, вот тут вот ванна, тут полы, тут такое. Я все посмотрел, потом говорит, ну вот и Барри бы тут он вошел, так сказать. Ну что, посмотрел я квартиру? Ну, ты понимаешь, для меня квартиры, ну, господи, я их видел миллионы. Я работал там у мультимиллионера слугой, да, там, хаускипером, мажордомом, там, в доме, в котором 14 спален одних было только. Видел этих богатых людей, извините, столько, и в разных видах. И что такое? В Америке только 500 тысяч миллионеров, да? Ну и чего? И все можно какие угодно ванны сделать, или какой угодно паркет.
1: Я в данном случае согласен.
3: Любая наша домохозяйка скажет, если ты такой умный, почему же ты такой бедный? И любому человеку, у которого нет 14 спален.
2: Да-да.
3: Поэтому здесь это очень серьезно все.
1: Нет, я согласен с вами насчет того, что как бы определенный слой людей, который и ставил своей целью как бы добиться изначально там норковой шапки, да, и там автомобиля «Волги». Для этого там становились директорами заводов. Ведь сейчас есть распоряжение.
2: Нет, советский, да? Человек, вот извини, я перебью, просто не могу слушать. Потому что я вижу, это изначально, это кто угодно, это там моя мама, кто угодно. Они все дикие обыватели были и остались. Обыватель, он прежде всего, конечно, в советском понятии, что такое богатство? Это квартира, в первую очередь. Единственное, что советский человек имел, это квартира там, или комната, там что-то. Все, и как это обставлено. А вот я, проживший вот столько везде и слепившийся эстетику из других вещей, я, наоборот, всегда гордился, там, покидая квартиры, бросая все, книги там бросая, уезжая там с двумя чемоданами, я себе, всегда себе говорил, там, через много стран и 3 континента, что вот эта доблесть, бросил и пошел там. Вот, на самом деле ничего не надо иметь. Надо иметь славу так, что тебе всегда бы открыли, каждый алкаш тебе на улице нальет, И каждая девка тебе даст. Вот в буквальном смысле слова. Вот это надо, вот Лиза меня там это дала мне под ребра. Но тем не менее, вот на мой взгляд, идеал такой. Вот вышел ты в мир голый, и идешь по нему, и все знают, кто ты такой, или тебе в морду дадут, или наоборот там приветят.
1: Есть такая теория, действительно, что вот какая-то зацепка за какое-то конкретное гнездо, она убивает, дает только плеш конкретно.
2: Абсолютно. Надо выбрасывать вещи, освобождаться от них. И у меня ничего не осталось. Вот я когда-то уезжал из России, ничего, ни колечка, ни одной фотографии, ни хрена от того, что у меня было.
1: Это, по-моему, очень хорошо Рэй Брэдбери вот, в «Вино из одуванчиков» у него есть рассказ. Там вот под это так, очень такая детская теория подгоняется для детишек, но очень, на самом деле, умный. Я помню, когда прочитал, был очень удивлен насчет вот, скопления разного хлама как раз. А под хламом там, видимо, что-то другое у него подразумевалось. Более обширное. Вот Лили что-то тут хочет...
4: Да, я хочу вклиниться, спросить. Причем сразу два вопроса тогда задам. А то уж как-то совсем не вклинится. Значит, вот по поводу вашего отношения к вещам мы сейчас услышали. А у вас есть какой-нибудь лозунг по жизни? Вот, например, какая-нибудь такая выжимка, такая вот коротенькая, такое резюме. Вот, например, я люблю такую фразу повторять, что лучше сделать и пожалеть, что сделал, чем не сделать и пожалеть, что не сделал. Вот это первое. А второе, как вы думаете, почему раньше как-то о вас говорили об общественной вашей жизни, а сейчас больше говорят о личной? Как так получилось?
2: Ну, на второй вопрос трудно, наверное. Не, я думаю, не трудно ответить. Это как бы общественная жизнь вроде табу, там вроде фашист, кто там еще, я не знаю, кто я для публики. А о личной жизни говорить можно. А личность все-таки интересует всех. Поэтому вот почти безопасно говорить о личной жизни. Там одна жена, там вторая, там кто-то что-то еще. А об одежде. Вот меня недавно, по-моему, Стас, кажется, журнал просил. Вот напишите, давайте нам об одежде наговорите. Там. А политику нет. Ну, политику, вот об одежде годится. Там.
4: Ну, может быть, просто потому, что политика надоела всем.
2: Да не, это неправда. Почему политика надоела всем? Политика великолепное искусство, как балет такое комплексное, интересное. Нет. А вот кредо, как вы говорите, у меня нет. На самом деле, никогда не задумывался. Теперь, наверное, надо придумать, создать как бы. Ну, да, вот типа «Живи у подножия вулкана», вот я почти уже высказал. Я считаю, что не надо скоплять, конечно, материальные ценности. Меня в детстве всегда удручало вот это вот. Спать надо было в 9 часов, и потом вот среди всех этих шкафов, там пахнущие нафталином какие-то вещи, надо было ходить бесконечно. Я думал, неужели я так всю жизнь и проживу? Там один и тот же пейзаж из окна. И потом это отвращение осталось. Я не могу... Так вот, я думаю, Россию сгубила дача. Что еще? Дача. Вот,
1: и участок.
2: Дача,
1: участок,
2: да, участок.
3: А все. Вот жить с одной женщиной, это тоже один и тот же пейзаж из окна. Вот это. Женщина, это та же вещь, к которой нельзя привыкать. Или все-таки это какая-то другая категория?
2: А вот вопрос на засыпку, буквально такой, на вшивость, наверное, получается. Ну, я никогда не собирался, я всегда влюблялся так очень круто в женщин, да, и пытался честно прожить всю жизнь, умереть в один день, но не получалось.
3: А процесс расставания с женщиной – это потеря или это просто там ступенька на другой какой-то уровень там?
2: Ну, то если ее ценишь, то это потеря, конечно. Это большая, да, большая потеря, безусловно. И потом это как бы крушение там, философских каких-то основ там, мира, там что-то еще. Это точно. Даже тогда, когда по моей инициативе это происходило, все равно, в общем, такая, во-первых, предмет для размышления. Как смерть в миниатюре, на самом деле. Потому что, вы понимаете, вы живете с человеком, это ваша... Это как бы ваша пещера, там одна и та же охота, одни и те же инстинкты, одни и те же враги, и вдруг вот все меняется, и надо по-другому. То, да, менять врагов, менять друзей, менять все. Это смерть, да, такая.
1: Ну, как с другой стороны, змея, она меняет часто шкурку свою. Может быть, как бы смерть это не сильно сказано, потому что если уж меняешь, то, значит, к этому готов.
3: А с другой стороны. Образ мужчины-завоевателя, мужчина...
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой- я не культивировал. Вот я тут сразу могу. Образ мой, может быть, и такой, но я так поднимаю руки вверх и прошу внимания, что я не, никогда не культивировал. Если прочесть внимательно мои книги, то у него там у моих героев постоянно неудачи, там какие-то, там, какой-то вон в Эдичке там встал, не встал, там все эти проблемы, как у всех. Вовсе нет, вовсе нет. Просто я, другое дело, я как человек, там, я не знаю, завоеватель или нет, кто знает, это не мне судить, наверное. Я не от Аркушинашвили, который...
1: Скажите, вот насчет все-таки литературы я немножко хочу вернуться. В свое время как бы все такие литературные устои, они были разбиты просто вот этим романом «Эдичка». Ну, практически это так, вот весь, так сказать, общебазитический литературный уклад это разорвало. Вот. И как бы, как мне показалось, затем в эту, так сказать, вот этот разрыв, который образовался, полезло огромное количество уже различных писателей, которые, ну, не то, что они там под Лимонова работали, а как бы вот пытались как бы элементарно, может быть, эпатировать публику. У вас этого не было, по идее, в этом романе. Это действительно была бомба. Вот. Но сейчас, как мне кажется, появляются, опять же, очень такие небезынтересные люди новые, которые, в свою очередь, разрывают еще одну бомбу. Вот как вы относитесь в данном случае к Владимиру Сорокину?
2: Ну, Сорокин — это не совсем то, что я. Это скорее вот... Вы говорили об этом андеграунде. Вот он как раз скорее такой нарочито и специально такой авангардист. И мне это было неинтересно. Вот я тут начинал как авангардист в поэзии, потом дорос до определенного там уровня и подумал, что это я могу потом до скончания жизни своей крутиться в этих московских кругах, писать все те же какие-то вот такие концептуальные, пышно говоря, или там постмодернистские, или как их ни назови, там и вещи, и чего, и что дальше. Это было страшно скучно и неинтересно. Я не захотел вот со своей стороны быть Владимиром Сорокиным, а Владимир Сорокин, наверное, хочет быть Владимиром Сорокиным, потому что желает, потому что определенную какую-то нишу там ему, вот он вылез в это и сидит там тихо. Я думаю, это же очень скучно. Все-таки авангардизм — это как, знаете, вот быть специалистом по лепке там рельефа на балконе, да? А здание все ты построить не можешь. Вот хочется все-таки построить все здание, как бы. А рельеф, ну хорошо, там пусть он будет чуть хуже, чем у Владимира Сорокина, там, но зато все здание будет завал, там, как сталинские эти на Смоленской площади, там стоит и стоит, и издалека видать, и здорово, и красиво. То есть вот я рассуждал почти так же сознательно, когда я вот ушел в... стал писать прозу и романы, почти так же я и думал. Я, правда, не ориентировался на Сорокина, но на других авторов.
1: Скажите, вот такой вопрос немножечко общий и, в общем-то, вообще, может быть, из другой области. Существует масса способов объединить людей, объединить базетически. Ну, там, как пример, там можно устроить распродажу колбасных изделий, все базетки там в бегудях с мушками на губе, ринуться прям покупать с тележками. Вот. Можно сделать нападение на какой-нибудь идиотский Белый дом, никому, по-моему, нормальным людям, просто нахрен не нужный. Опять же, все побегут, одни, значит, базетовые побегут такие с выпученными бельмами и с надутыми веревками на шее защищать, другие нападать. Ну, масса, да, там, выставку какую-то сделать. То есть тоже люди пойдут. А вот есть ли, на ваш взгляд, какое-то средство людей, наоборот, разобщить? Потому что я вот считаю, что разобщение – это единственное благо, единственный выход из каких-то дебильных катаклизмов, как-то политических, так и экономических. Если каждый будет не стремиться к объединению, а заниматься исключительно своим делом, которое ему нравится. Вот меня удивили во время всех этих пучей и всего этого скотобазы, все это меня удивили и порадовали водители автобусов, которые ездили по Отрадному, по своим маршрутам. Это были самые уважаемые люди. Они не бежали защищать, но делали свое дело люди. Вот, вот какой-то рецепт. Как разобщить людей?
2: Не, ну тут я нахожусь как раз вот на стороне всех этих базедовых, как вы говорите, которые бежали к Белому дому. Я туда прибежал как раз в ночь до 20... Когда был декрет Ельцина, 1400 объявлен, 22-го, по-моему, да? Ну вот этой ночью уже сразу, в 9 часов. В 8 часов он был объявлен, в 9...

0: Не, Рудсковым, я всегда считал, что он серый человек, и писал об этом и до этого. Есть статьи, опубликованные до 93-го года. И Верховный Совет я не любил. И выступал в свое время на первом съезде ФНС в октябре 92-го года против сотрудничества с Верховным Советом. Но я пошел туда, потому что надо было выбирать.
1: Кому?
0: Где...
1: Кому?
0: Это не так важно.
1: И зачем? Вот зачем?
0: Нет, потому что быть над схваткой очень легко. Быть вот таким вот с чисто умытым...
1: А почему над схваткой? Вне схватки?
0: Вне схватки ты быть над схваткой. С чисто умытыми когтями и потом там сидеть и... Нет, важнее было быть в грязи. Даже, я думаю, на другой стороне было быть благороднее как бы. Надо участвовать. Вот я так считаю.
1: Простите, вот такой вопрос. Вот вы как писатель, да?
0: Даже
1: вот,
0: в кровище, во всем в этом, в гадости. Это наша эпоха, это наш мир. И я считаю, что нам не простят, если мы не будем участвовать.
1: Огромное количество писателей советской эпохи писали про колоски, там, про вымя коровья. И вот эти книжки, они как бы должны были объединять людей на труд. И понятное дело, что никто особо не трудился. Вы, вот опять же, в вашем романе «Яичко», там главный герой чешет яйца прямо вот на мостовой, ему все равно, что о нем думают. Он целиком индивидуально, он чешет яйца, а кругом ходят люди. Это замечательная акция, да?
0: Трактовка несколько вольная, но так...
1: Ну, тем не менее, вот...
0: Согласимся.
1: Вот человек, который читает вашу книгу, как мне кажется, в нем как раз и должно воспитываться вот это чувство индивидуальности.
2: Он как раз не пойдет к Белому дому в 8 утра.
0: Пойдет.
1: Нет, я не пошел. Может быть, кстати, эта книга повлияла.
2: Вот мы, воспитанные на вашей книге, да, не пошли.
1: Я в это время, например, записывал композицию. Записывал композицию.
0: Я чего-то не успел.
1: Нет.
0: Не успел вживить и промыть мозги.
1: Просто как бы вы не согласны с тем, что если каждый... Вот в чем стабильность? Почему, например, в таких странах, как, я не знаю, там какая-нибудь Швеция, да, весьма-весьма мало каких-то вот таких раскладов. Там люди работают, там пусть там они, да, немножко...
0: А зачем
1: там...
0: нам стабильность? Вот меня удивляет. Вы вот как бы... Нет. Такой программы, вы говорите о стабильности. Что вы будете со стабильностью?
1: Нет, я говорю не о том. Я говорю о буйстве идиотов, которые выражаются в массовых явлениях.
0: Это неправда. Это неправда. Даже заблуждение. Обсуждения толпы, они интересны. Ну потому не...
2: В Африку ездить и смотреть, как интересно
0: вот
2: заблуждение толпы.
0: Буйство идиотов, когда безопасно можно пойти и проголосовать за одного или за другого. И тот, и другой кандидат абсолютно серые, неинтересные, это одинаковые, из одного подъезда люди. Действительно, из одного подъезда на это... Александра Невского, ну, дом номер один, и Зюганов, и Ельцин. Вот это и есть буйство идиотов, когда безопасно можно. А вот когда вы идете и свою шкуру подставляете вот в этом самом разгроме, вот это вовсе не буйство идиотов. Там было немало невинных, сумасшедших людей, но было и масса, например, масса молодежи абсолютно неполитической, которая доставляла удовольствие там поджигать эти бутылки, бросать, падать под пулями, которые прикрывались алюминиевыми щитами, идиоты. Это весь наш народ в этом, во всей его красе, невинности, сумасшествии и великолепном открылся.
1: А вам не кажется, что вот как раз цель именно писателя, цель музыканта, цель художника как бы воспитывать в людях, так сказать... полное отвращение к подобного рода безумным действиям.
0: Почему художник должен быть примирителем? Не вовсе
1: нет,
0: неверно.
1: Не обязательно
0: он может быть возбудителем беспорядков, беспокойства.
2: Быть... А вы у себя в квартире хотели бы вы жить в коммуналке, например, с психом, который хватает сковородку и каждый вечер за вами бегает? То, что о чем вы говорите, это интересная экскурсия в какой-то катаклизм. Потом вы вернулись в свою квартиру и начинаете это описывать. Если это будет ваш сосед, например, постоянный...
0: Это в данном случае не годится вот это вот сравнение, поскольку...
2: Нет, ну как, мы живем в стране в какой-то, достаточно тесной, да, для всех нас.
0: Нет.
2: Если здесь будут интересные катаклизмы, то жизни здесь просто как бы и не останется.
0: Я с вами совершенно не согласен, нельзя применять вот такие вот там сосед там по квартире.
2: Ну как,
0: там,
2: вот Москва, это наш город,
0: нет,
2: да?
0: Нет, ну речь
2: конечно,
0: идет
2: для всего,
0: речь идет о социальных, о каких-то взрывах, об определенной позиции, там, за, против, там, сосед тут никакого отношения не имеет, ну и что сосед, и что
1: соседу надо тоже
0: дать по голове.
1: Спрошу по-другому, вот шлепнули бы Эдуарда Лимонова около Белого дома, ситуация бы не изменилась, может быть, вы еще напишете хорошую книгу. Какое право вы имеете?

0: Право, вот какое право вы имеете, собственно, выходить туда, вот куда-то лезть? Я
1: имею такое же право, как господин Пушкин там на Черную речку поехал и положил на всех. Мнение его не интересовало. Теперь говорят, о, может быть, он написал. А скорее всего, ничего бы не написал. И слава богу, что перестал писать, а иначе бы написал всякую чепуху, как Евтушенко. Ну, давайте... Был бы автором 37 поэтических книг, а так оказался автором сегодня там...
0: Послушаем композицию одного очень почтенного человека, Челентано, который записал...
1: Адриано!
0: Записал альбом «Чумовой». Кстати, у него вышел новый, еще один альбом в 96-м году. Но мы слушаем альбом, который записан в 1994-м.
1: А почему же мы такие обделены судьбой?
0: А потому что я не хочу давать людям то, что слушаю сам. Я жаден.

0: Напоминаю вам, что в гостях в нашей программе писатель Эдуард Лимонов. И вот речь у нас шла, так сказать, в момент звучания мелодии о том, что есть на самом деле история. Вот я как бы утверждал, что история — это вот альбом Челентано, да? Это как бы может быть картина какого-то великого художника. Это может быть вот произведение самого Эдуарда, которая называется «Это я, Эдичка». Вот. Но ни в коем случае не какое-то кровавое месиво демонов, сошедших с ума от плохой экологии и вышедших нападать и защищать, выпущив Бельма. И также я выразил свое мнение, сказав, что как бы человек, который способен командовать полками, не должен идти в разведку. Но это я так красиво витиевато выразился, что вот шлепнули бы Эдуарда Лимонова там, и не написал бы он следующей хорошей книги. Но он со мной ни в коей мере не согласился. И я вот как бы предлагаю вам высказать теперь вашу точку зрения.
1: Да, ну, проще говоря, мы ругались тут, перерывались, кричали там.
0: Мебель перевернули.
1: Не, ну, моя основная вот позиция такова, что надо быть там, где люди, и в один прекрасный день забыть свой индивидуализм и все на свете, и быть на той, я подчеркиваю, на той или на другой стороне, но участвовать в этом кровавом месиве, в этом прекрасном и яростном мире, там, перефразируя Платоном или кого угодно. То есть вот мне не стыдно перед читателями, я не знаю, перед историей, мне не стыдно. Я был в Белом доме, я был там у Останкина, лежал под теми же пулями и видел вот то, что видели миллионы обывателей по телевизору, как этот грузовик разгоняется там, и как потом стреляют из гранатомета, и потом шквал огня нам по головам. Я это на себе испытал, я знаю, отползал я оттуда, все это. Я это пережил, и надо было пережить. И мне теперь можно, так сказать, спокойной совестью сказать, что я участвовал в этой трагедии, трагической истории моей страны. И мне противно, когда какой-нибудь Ростропович появляется там в последний момент у Берлинской стены, которую только что разрушили, и играет на своей виолончели. Там этот могильщик, некрофил такой. Понимаете?
0: Скажите,
1: или Солженицын приезжает, стерва, извините, через много времени после всего этого, не участвуя ни в чем здесь, и потом начинает людей учить. Я теперь вот могу преспокойно учить, потому что при всех событиях, которые здесь происходили, я был здесь всегда. Никто не может сказать обратно.
0: Солженицын, он же мудрый старец.
2: Он Сим Симыч Карнавалов.
0: Да. А вы знаете, вот как вы относитесь к таким вещам, которые реально имели место, вот со мной, опять же, да? Вот, скажем, один человек, вроде очень умный, мне звонит, говорит, пойдем там к Белому дому, там наших полно уже защищать. Я говорю, наших, там, говорю, нет, забудь это слово. Второй звонит, говорит, там был огромный праздник, там, типа, я свою фирму назову КРС, типа, вот, под цвет, дескать, российского флага. Сейчас ему, конечно, стыдно за это очень, вот. Но из всего этого я понял, что людям для праздника нужна беда. Нужно, чтобы кого-то из их близких переехало танком, убило. Как ни странно, вот тогда у них будет истинно праздничное настроение, что вот это как бы на уровне, может быть, психотропного серьезного оружия. Вот их объединило горе, которое через 5 минут стало великой радостью. И вот все-таки, как бы, если смотреть на это сейчас со стороны, родина-то в опасности не была ни одного момента. То есть это все равно, что, например, сейчас все население дружно выйдет по большой нужде на улицу. И обвинить людей, которые к этому не присоединятся, в том, что они не присоединились, будет очень глупо, на мой взгляд.
1: Ну, а я думаю, что в такие дни просто любой художник, там, человек, я не знаю, там, артист, как говорят на Западе, да, он должен забыть свое «я» к такой-то матери и просто банально и просто присоединиться к поножовщине. Ну, а и если это куда, извините, это куда благороднее, чем сидеть и изображать из себя вот обывателя там, или честно исповедовать вот эти вот обывательские цели. По-моему, куда благороднее. Это нормальный, нет, единственный выход.
0: А если это не изображается, если реально просто, ну не то, что не хочется, а просто реально противно, даже не страшно, а просто противно. Вот можете себе так представить? Вот это не есть какая-то позиция, что вот все вышли, а я вот такой крутой не выйду. Просто противно до омерзения смотреть на эти пляски.
1: Я тут, я же не доктор, я не могу вам ничего сказать, что с вами, что с вами не то. Это ей-богу, это, ну как можно? Вот такое происходит, и вы сидите дома, да?
0: А что происходит?
3: Вот смотрите, вот вы стоите как на улице, да, ждете автобуса, чего угодно, кого-то, и вдруг три гопника начинают четвертого лупить, подбегают еще пять и начинают этих четверых товарить. Это как? Вот настоящий мужчина, человек с активной жизненной позицией, художник с большой буквы, он должен разбежаться и кому-нибудь тоже пнуть тут же, потому что происходит же что-то, люди вдруг выясняют отношения, себя проявляют. Или...
1: Ну, это обывательская позиция, вот нормальная, никуда не лезть, там закрыть окна и двери.
3: Почему закрыто?
1: Ну, я сколько вот... себя помню, я жил, это был 82-й год в Париже, и у нас, я жил в квартале, где было террористическое покушение буквально в 50 метрах. И было слышно, я сразу услышал стрельбу, я только пришел домой, окна были открыты, лето, август, значит, на знаменитый ресторан «Гольденберг». Это довольно известное покушение. И я выскочил сразу туда. Я не знаю, люди закрыли окна, а я выскочил и побежал. Еще таких было, как я, ну, человек 10 первых. Мы первыми прибежали туда. И я не знаю, почему. Опасность для жизни, конечно, все. Но одновременно желание участвовать, быть, смотреть, видеть, реагировать. Это не... Тут никакие аналогии там, с гопниками никуда не годятся.
3: То есть участвовать в катаклизмах.
1: В катаклизмах, правильно. А как можно не участвовать? Ну как?
2: Нет, вы знаете, я думаю, что это совершенно не зависит от активной или пассивной жизненной позиции, или там обыватель ты, или еще кто-то. Это просто зависит от характера, потому что есть сангвиники, есть флегматики. Например, сангвиник побежит тут же лаяться с кем-то, да, вот, или участвовать. Вот, а флегматик сидит себе спокойно, вот и все. То есть
1: вот
2: это не разные...
1: Ваш адрес, выдвинуто обвинение в флегматизме.
0: Нет, ну а вот не было ли у вас как бы опасения такого все-таки, что... То есть я так понял еще одно, что как наблюдение за всем этим и непосредственное, может быть, участие вполне возможно стимулирует вас серьезно к написанию каких-то новых там произведений, да?
1: Да не, ничего я после «Белого дома» не написал.
0: Но тем не менее, все-таки это откладывается у вас где-то глубоко, может быть, в мозгу, и рано или поздно это внесет свою коррекцию. А уверены ли вы, что это будет полезная коррекция? Ну, что
1: абсолютно,
0: она вообще вам
1: абсолютно
0: нужна?
1: Уверен, абсолютно уверен. Не я первый, не я последний. И Джордж Оруэлл ездил на испанскую войну. В Англии не было войны, он поехал в Испанию. Все участвовали. Данунцо участвовал в войне, Маринетти, ну, наш Константин Леонтьев, Лев Толстой, в конце концов, кто угодно. Пушкин ездил и рвался вовсю на все войны, и казалось бы, что ему и чего. Понимаете, я думаю, все-таки художник обязан быть в этой... Я повторяю, в этой крови, грязи мира, и не должен особенно раздумывать, какую ему принять позицию. А главное быть там, видеть это все, участвовать со всеми, разделять опасность на равных. Это благородно.
3: Ну,
1: отсидеться дома неблагородно.
3: Айвазовский, кстати, писал все свои морские пейзажи великолепно в темной комнате с занавешенными окнами, и от этого они не менее живы и великолепны. А почему художник должен искать именно грязь, именно конфликт, именно ужас?
1: Ну, Айвазовский дохлый такой, это только российский художник, который никому не известен. Поляк, наверное, какой-то, или кто там...
3: То есть надо обязательно найти Мочилова, вот бросить все, то есть и там искать правду жизни. Из всех проявлений сегодняшней жизни надо найти там, где кровь, где грязь, и уж по уши в нее.
1: Ну, если хотите, пусть будет так вот резко и круто, да, так
0: уж. Подождите, я все-таки зайду немножко с другой стороны. Вот все мы помним времена, ну, по крайней мере, молодежь, может, уже не помнит, там, груднички, которым лет по 15, хотя, может быть, тоже еще помнят что-то по рассказам, по крайней мере. Но мы-то все здесь присутствующие помним это. Когда вот в магазинах, в обычных, в совковых, да...
1: Колбасы не было, честно.
0: Нет, она была в том-то и дело, но ее заворачивали каждому в отдельную бумажку. Вот вы приходите...
1: Что но экологически было верно, потому что сегодняшние пластиковые пакеты портят. Да.
0: А вот сегодня, сегодня вы приходите в супермаркет, это похоже на... Там все красиво, я не спорю. И сложно сказать, что лучше там старая упаковка или там вот новая. Да. Просто речь о том, что вот современные магазины обслуживания похожи на какую-то такую конвейер для питания стада. Вот все упаковано, все обезличено. Это те же самые куклы Барби, те же самые окорочка. Вот вы говорите, быть с массами в момент, когда масса буйствует. Вот у меня такое ощущение, что как бы несколько у вас противоречия.
1: Никакого.
0: Ну как?
1: Абсолютно. Ну вот когда массы становятся неинтересными и пожирают свои окорочка и стоят в конвейере, тут вот дело человека просто покинуть их, плюнуть на них, наоборот,
0: так ведь
1: ходить,
0: вот это...
1: пинать их с задницей.
0: Вот
1: говорить,
0: этот бунт, вот этот бунт, это же...
1: на бунт.
0: Вот этот бунт и вот этот путь, это же есть пожирание окорочков.
3: Но вдруг этот бунт кого-то близкому вам и унесет.
1: Смурное, извините, это смурное такое вот занятие, там вялое и никуда не ориентированное. А вот бунт хорошо, бунт вообще прекрасен сам по себе. Он сдвигает с места там миры, там, я не знаю, заставляет общество вздрагивать.
0: А скажите, вот как вы считаете, вот возрастная категория людей, так сказать, способных активно участвовать в каких-то таких вот катаклизмах, какова? Ну, там понятно, что вот груднички там 15-20-летние, вот, которые бутылки кидают, им все равно, да, куда их кидать в большинстве случаев, да? Старички тоже не пойдут. Вот,
1: так пойдут, старички. Вот как раз молодежь и старики. Люди среднего возраста ни к черту не годятся абсолютно. Они такие у нас абсолютно неподъемные. Вот из опыта всех демонстраций и любых, что демократических, что патриотических, можно сказать, что у нас самые мобилизованные кадры в России – это или молодежь, или же пожилые люди.
0: А это ведь одно и то же получается.
1: Значит, одно и то же. Ну и прекрасно. Значит, этих людей жизнь колышет или бьет сильнее, чем других. И в любом случае, вот констатирую факт, что это вот революционные в известном смысле.
0: А как вы относитесь к такому мнению? Вот немножко такой базитической темы выборов я коснусь, да? Вот я считаю, что, например, людям, которым за 60 лет уже, нужно выдать колбасы по водке и признать недееспособными на выборах.
1: Тут я с вами согласен, и даже национал-большевистская партия выдвигала такое предложение, чтобы сместить, потом Жириновский нас украл чуть-чуть его и, перефразировав, сдал то же самое. Мы сказали, что надо с 14 там до 60 действительно признать возраст, вот этот ценз установить, избирательный ценз, с 14 до 60. Потому что люди сейчас взрослеют быстрее, и одновременно нельзя позволять, это не направлено против старых людей, а это направлено просто, так сказать, это обеспечивает то, что за будущее не будут голосовать люди, обращенные в прошлое. Вот и все.
0: Но здесь тогда опять же получается только, что вы не думаете, что я вас ловлю как-то на словах?
1: А ловите, я готов.
0: Вы сказали, что вот участие как раз вот в бунте, вот в каких-то бунтах вот этих пожилых людей говорит о том, что это наиболее активная часть населения.
1: Правильно, это ничего не, одно другому не противоречит.
0: Так нельзя же тогда как бы присоединяться
1: нет,
0: к ним.
1: Нет, ну тогда пойдем дальше и еще сказать, а еще лучше, еще один шаг вперед, это вообще выборов отменить любые. Да,
0: так, конечно, потому тогда что, надо было не бухать выборы, водку с Клинтоном, большинство... а назначить президентское правление побольше, чтобы они физически вымерли.
1: Дело в том, что большинство вообще ничего не решает. Никогда. Это вот, естественно. От большинства ничего не зависит.
3: Еще Морис Дрюон сказал.
1: Если, что, да, если большинство вмешивается в дела, то результаты чудовищные повсюду. Совершенно верно. Меньшинство, на самом деле, решает все. Меньшинство всегда двигало историю, и часто даже отдельные личности. А большинство, ну что, как выборы там слепых, там, да, слепым доверить выборы королевы красоты. Что они знают, что они понимают?
3: На ощупь очень даже можно.
0: По температуре тушки. Но я предлагаю отвлечься на музыку. И напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов, композиция.

0: Эдуард, когда играл за рок-н-ролл, вы заметно ожили и даже начали притопывать ногой. Насколько это совместимо с русофобскими такими вот настроениями, теориями, с отрицанием сникерсов?
1: А почему русофобскими? Нет, вы оговорились. То есть,
0: Я извиняюсь.
1: Ну как, нормально, что я все-таки так свою вторую юность или какую-то там третью по счету пережил в Нью-Йорке. Это был 75-й год, и как раз зарождалось панк-движение в Америке, и в Англии, и одновременно в Соединенных Штатах. И у меня вот денег не было, я ходил туда на Бликер-стрит и на пересечении с Бауэри. Там была такая черная дыра, CBGB называлась. Я просто вот слушал первые нью-йоркские панк-группы. Блонди, кто там был, Патти Смит, этот Ричард Хелл тогда был очень такой самый хит такой нью-йоркский. И Plastmatics, и вообще все, так сказать, была какая-то целая культура такая, субконтркультура определенная. Видео первые такие панк появились, выходил панк-магазин знаменитый. И я потом со многими поддерживал довольно близкие отношения, так, в общем, даже с Рамонс, вот с этой известной группой, у меня был приятель там оттуда. То есть многих очень неплохо так знал.
0: Ну а как же, переведя население с хот-догов на микояновские сосиски, нужно запретить слушать враждебный танец рок-н-ролл?
1: А почему? Нет, рок, он не без знака минуса или плюса, и он принадлежит всем на самом деле. Вот если обратиться даже к войнам, там, в той же Сербии, в Приднестровье, там, едешь, шофер военный...
0: Так опять это все не Россия.
1: Врубает, неважно, на какой стороне, вот врубает, я был на стороне Приднестровья, он тебе вставил кассету и пошел. И это Клэш, это Томми Ган, там, та-та-та, в 10-й такой совершенно переработки. И с другой стороны, люди слушают то же самое, там какие-нибудь хорваты против сербов воюющие. Да? Рок не имеет знака. Это
0: я
1: глупо,
0: тогда
1: там,
0: ничего не могу понять. Вот смотрите, против... ведь Кадиллак, он тоже не имеет знака. Вы, хотя вы сказали в начале передачи, что всех надо обязательно ездить на «Жигулях». Вот «Жигули» надо раз в месяц обязательно чинить. Это я говорю как владелец.
1: Свою индустрию так надо поддерживать.
0: Хорошо.
1: Американцы
0: что касается культуры?
1: Японцы делают то же самое. Так, но так. Есть вещи, мы же не говорим о том, что надо запретить там читать книги западных там авторов или что-то. Пусть, ради бога, мы переводим.
0: То есть вы хотите сказать, что быт, он намного более... вреден, чем
1: современность не принадлежит никому. Рок – это часть современности. Современность не принадлежит ни демократам, ни коммунистам, ни Западу, ни Востоку. Она – завоевание всех. Современность – это все там. Вертолеты, самолеты.
0: Компьютер – это тоже завоевание
1: компьютеры,
0: всех, правильно?
1: Это и наше
0: если
1: завоевание.
0: То вы ничего не сделали.
1: Нет, Россия вложила во все это дофига силы, умения там, во все. Вертолеты, в Сикорского, который от нас вышел, там, я не знаю, там, в космос, куда угодно, в том числе и в компьютеры, и даже в самые новейшие, там, это, как она называется, виртуальную действительность, она, то, реальность действительно.
0: Виртуальная реальность тоже, на наших компьютерах невоспроизводима.
1: Это разрабатывалось на наших, кстати, технологии разрабатывалось, я об этом слышал от людей из нашего военно-промышленного комплекса в 91-м году, о том, что это у нас это существует, они были на подходе. То есть я хочу сказать, что современность никому не принадлежит, и современная музыка – это часть, это глобальное как бы наше, все наше.
2: То есть музыка – это гражданство.
1: И Дэвид Боуи наш, и кто угодно.
0: Я думаю, он бы не обрадовался.
1: Как это не обрадовался? Я думаю, что ничего подобного. У нас очень много...
0: Вы сами себе противоречите.
1: Ничего, никакого противоречия нет.
0: Бой ксерокс, я вот просто недавно видел, там каждый пасек сделан в своей стране.
1: Не, я себе не противоречу.
0: Зачем запрещать тогда?
1: Мое отношение к России, как у Петра Первого, железное. Вот он поехал в Голландию, взял самые новые технологии, да, по тому времени. Построил свои корабли, вооружил свою армию, всех одел там как надо, все. Дисциплину ввел этих стрельцов, прежних казаков. Дал им по мордам, там, кому головы отрубил, кому что, и сделал современную армию, победил шведов и вот пригласил их за стол.
0: Но пока своего современного нет, зачем заставлять пользоваться своим.
1: Вот надо взять все оттуда и сделать Россию абсолютно независимой, современной, великолепной страной, и чтобы все к нам, пусть идут кто угодно, пусть оставляют свою прибыль
2: так,
1: здесь.
2: Вмешаюсь немножко в ваш разговор. Мне кажется, вы, вот оно, что касается рок-музыки, ну, одновременно оба и правы, и неправы. Вот действительно, музыка — это, видимо, единственное, что по-настоящему людей разных там вероисповеданий тем не менее сближает. Вот. Но, с другой стороны, вот, согласитесь, парадокс, да? То есть, например, никогда не сядут рядом, как говорится, человек, который любит хорошую рок-музыку, даже вот тоже Sex Pistols, да, предположим, и поклонник группы «Нана». То есть, своего или рода Beatles. Все-таки... Да, или «Битлз» тот же. Понимаете, смысл в том, что как бы музыка, которую человек любит, так или иначе определяет какой-то его внутренний мир. Естественно, внутренний мир поклонника «Нана» или там прочего такой какой-то непонятной скотобазы, он существенно отличается.
1: Кич. «Нана» — это кич.
2: Да,
1: это...
2: но у него огромное такой... количество поклонников, на самом деле, как ни странно. Вот даже была, знаете, такая теория у одного моего знакомого, который сказал, что нужно устроить концерт группы «Нана» в Горбушке, а вечером, когда вот все будут возвращаться, расстрелять их с крупнокалиберных пулеметов, такая чистка общества. Ну, он, конечно, он перегнул немножко, но согласитесь, в этом что-то, может быть, есть.
1: Ну, я не думаю. Я не поклонник группы «Нана».
0: Сколько классных девчонок полегло бы, это просто сердце разрывает.
2: Юра, а в старости они станут знатными базетками.
1: Не, ну тут я не буду это доходить до той степени такой, что буду влезать между группой «Нана» там и всеми остальными. Я просто... Мне вот действительно ближе всего были ранние Sex Pistols, ранние Clash, там это все. Мне лично по темпераменту...
0: Нина Хаген, наверное, да?
1: Нина Хаген, да-да-да. По темпераменту, вот по каким-то... И Дэвид Боуи до того, как он стал там вот таким манерным и прочее-прочее. Но это вопрос в другом, в темпераменте, там, в отношении.
2: А вот ваш темперамент, он у вас достаточно высок все-таки. Вот не было ли, так сказать, вам немножко душно только вот в этой литературной нише, так ее назовем? Может быть, кстати, поэтому, что вам она стала мала, вас вот так и тянет на какие-то такие развлечения, типа защищать или нападать на Белый дом. Вот. Не пытались ли вы как-то реализовывать себя, ну, например, в музыке? Ведь взять... гитару, научиться играть, написать какую-то песню. Представьте себе, да, вот Эдуард Лимонов выпустил компакт-диск. Мне кажется, его очень хорошо бы купили. Тут вопрос за материалом уже. А вы, как человек весьма умный, образованный, я думаю, не стали бы там делать что-то на
3: Может, нанять кого-нибудь?
1: Нет, так как я умный человек, то я как бы воздержусь от этого слишком радикального опыта для меня. Я думаю, что я родился в другое время и пришел в себя тоже в другое время, и были определенные тогда моды, и лучшие силы все-таки шли в литературу, там, в стихи куда-то. Если бы я родился лет на 20 позже, я, безусловно, пошел бы, наверное, в масс-культуру, и именно, наверное, вот туда бы, в рок-н-ролл, скорее всего, я так полагаю. Но сейчас, я думаю, это глупо будет выглядеть, что же, зачем такие радикальные опыты.
0: А в каком возрасте вы почувствовали себя вот сложившись личностью взрослым?
1: Ну, я уже отсчитываю свой литературный такой стаж с 21 года. Я уже точно знал, что я буду этим только заниматься. И начинал... Вот, то есть писать я начал еще раньше намного, но это не так важно. Важно, что я знал свое признание уже в призвании в 21 год. Что, в общем, достаточно быстро, и я не тратил время, получается. Быстро осознал, что я буду делать.
3: Эдуард, а вы считались таким крупным московским модником? И я помню ваше описание ботинок на платформе. Опять вот от чего начали, к тому и пришли. Вот. И белые и розовые костюмы, которые вы тоже описывали, там с гипюрными какими-то рукавчиками, которые вылезали из-под пиджаков. Вот как у вас сейчас отношения с модой? Вы вообще считаете, что одежда человека характеризует? И вот иногда, кстати, бывают такие странные вещи. Вот человек вроде интеллигентный и интересный, а одет просто как чучело. И непонятно, вот почему он так себе
2: позволяет... А почему ты на меня смотришь?
3: Нет, ну просто я тебе в глазки просто посмотрел, встретились мы взглядом.
1: Не, насчет этих розовых пиджаков и там розовых рубашек, это уже Нью-Йорк был. А живя в Москве, я жил достаточно скромно и был очень...
3: Ну, вы сами себе штанишки
1: очень
3: шили.
1: Бедным молодым человеком, да. И, ну, брюки я начал шить просто потому, что как бы это была возможность заработать на этом деньги. Никогда какого-то призвания у меня особенного не было. Каким-то супер Славой Зайцевым я не был и не стал, и не хотел. Я там шил свои какое-то количество брюк, которое мне хватало на пропитание. Ну, шил неплохо, нормально какое-то время. Потому что это позволяло не ходить ежедневно на службу там, и как бы иметь свой бизнес, получалось, по тем временам. А, ну, потом я вот, когда женился на Щаповой, то она меня заставляла там какие-то там одевать там туфли на платформе.
3: Я так понимаю, что это вы?
1: Ей высылали там, я из любви к своей вот этой женщине, я терпел эту моду там какое-то время, но потом, когда мы с ней расстались в Нью-Йорке, я радостно скинул все это и оделся в то, что мне нравилось.
3: А вот как насчет того, что одежда красит человека там или не красит? И вы считаете, что одежда для человека это какая-то принадлежность какой-то определенной тусовки, например?
1: Нормально.
3: Что она выражает?
1: Да, пока человек не нашел своего четкого определения, то в основном вот, большинство населения все равно, конечно, надо одеть какую-нибудь тишотку тут, да, там, или нет, или долой, там, или, там, я знаю, я не танцую, там, или я убью.
0: Нужно настолько идти навстречу женщине, что даже вот ходить в чем она.
3: А как же?
1: Ну, может, не надо было идти, вот теперь же никто не знает, но потом... Ну как, хочешь же женщину, вот и подпускаешься на различные ухищрения. То кулаком, то там одеваешь, чего хотят.
3: Эдуард, а можно интимный по-разному вопрос задать? Какой ваш самый любимый наркотик?
1: Наркотик? Героин. Тут я вас... Не, ну на самом деле это просто... Вот то, что наших детей учат, то их отучают неправильно. Им говорят, это плохо, там, и там, это ты, там, это... На самом деле самое страшное, что это хорошо, и в этом
3: и это
1: ужасно.
3: Самое страшное. Ой,
1: это самое конечно. Страшное. Но, конечно, человек превращается рано или поздно, в общем, в овощ такой. Великолепного в этом ничего нет. Овощ такая, растешь себе, слезы текут, умиление, там все прекрасно, там дождичек на тебя льется сверху. Вот я бы воспитывал такое антинаркотическое, это самое вот именно этим, таким испугом, что ты превращаешься рано или поздно в овощ.
3: Но вы же сами сказали сейчас ощущение овощи, что дождичек идет. Так наоборот, классно. Это полное счастье до конца жизни.
1: Классно.
3: Ну, пока вернее, ну да, до конца.
1: Классно, но и мы же не можем обществу вот предлагать эти такие вот развлечения. То есть нас обвинят там в пропаганде наркотиков.
0: Только избранно.
1: А мы говорим, вот сейчас 2:30 ночи, мы говорим, что я вот, меня спрашивают, какой наркотик любимый. Я говорю, да, героин, вот. И если тяжело там ширяться противно, кровь там...
3: А можно, вот я как раз хотела сказать, можно, из-за легкости употребления,
1: да,
3: или из-за кайфа?
1: Можно там нюхать там и так далее. Но вообще это, конечно, превращает человека в овощи рано или поздно.
2: Ну что же, давайте послушаем композицию одного героя.
3: Овощи.
2: Ну, наверное. Я, честно говоря, не знаю, кто это.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов и, собственно, Юрий и Лилия. Ну, а также Лиза, спутница Эдуарда, тоже писательница, тоже, так сказать, иногда что-то она пописывает. Ну, как и все мы иногда тоже вот бывало, что нет-нет, да что-нибудь такое напишешь. Скажите, пожалуйста, Эдуард, ваше отношение, так сказать, к микроживотным. Сразу поясню, что я имею в виду.
2: Блохи, комары там.
0: Нет, я имею в виду другую, так сказать, живность. Это собачки, баллонки, это какие-то карликовые кошечки. Нет, то есть все то, что никаких, не существует, нет, в природе, но то все то, что, как мне кажется, люди заводят для того, чтобы, так сказать, опекать. А опекать значит и насиловать. Ну, не в половом смысле, а в смысле бытовом. То есть ведь опека, она под собой подразумевает и какой-то элемент насилия. Силе. Вот там чепчики связать этому бедному животному, курточку.
3: Накормить насильно.
0: Накормить насильно. Вот как вы считаете, откуда это в людях берется? Вместо того, чтобы как бы завести красивое животное, или уже вообще ничего не заводить? Вот заводят какую-то...
3: А красивое, извини, Саш, красивое это что?
0: Жену.
2: Да. Ну вот, да, есть лошади карликовые, вы видели, да?
0: Да?
2: Такие совсем миниатюрные, там где-то полметра там на метр.
0: С мелкого дога.
2: Потом такие, есть, да, потом есть из таких экзотических животных, есть собака-кошки. Никогда не видели?
0: Нет.
2: Отвратительное зрелище такое, без, действительно, с большими ушами. Абсолютно точно, да, лысые.
0: Это собака-кошка?
2: С безумными совершенно глазами, как у приемника. Помните, были эти старые приемники такие?
3: Ламповые.
2: Да, зеленый такой глаз, который расширяется.
0: В зависимости от звука, да.
2: Абсолютно. Вот такие вот. Я видел двух экземпляров вот такого животного, жуткого совершенно. Какая-то у него кожа морщинистая такая, бесшерстная.
3: Это называются кошки с Киева. А глаза у них, да? Знаете, почему такие? Потому что они грустные, они понимают, что они не такие, как
2: это
3: все.
2: Это собака-кошки, абсолютно. Это скрещенное, да. Одно с другим. Ну, мое отношение, ну, что я могу сказать, издеваться-то, так можно и карликов, людей там выводить, там, 20 сантиметров.
0: Держать.
2: Такой маленький, да, сунул в пакете. И пошел.
0: А ведь вот для собачек левреток, знаете, таких, да, в принципе, достаточно древняя собака, левретка.
2: Да.
0: Вот, а для них специально, вот представьте себе, выводили при дворах карликовых зайцев, чтобы не подавлять вот в них охотничий инстинкт. То есть серьезно, это совершенно четко я говорю, вот они охотились за зайцами. И те, и другие были, конечно, ну, как, знаете, как игра в солдатики. Вот люди играют в солдатики, да, то же самое, но только это двигается.
2: Ну, это похоже на наших избирателей. Сейчас их вывели. Это абсолютно точно. Вывели, натаскали там на Зюганова, на это. Вот это сообщение по радио, которое было предварительно о том, что работники, там, сотрудники коммерческих охранники структур будут кого-то за КПРФ там мочить, это просто, извините, описаться, отлить, хочется побежать. Я не очень прям поклонник Зюганова, он меня несколько раз кинул лично, я там выступал против него, но это бред сивой кобылы. И то, что сейчас происходит повсюду за 3 дня до выборов, просто позор, позорище. Надо бы потише как-то там, я не знаю. КПРФ свои есть достоинства, недостатки, но избиратель у нас вот такой карликовый заяц, выведенный как раз специально для левреток, да, чтобы бегали.
0: А скажите, вот...
2: А лебедь какой ужасный. А, кстати, о животных. Ну что, ну куда такое вывели такого генералищу, какого-то позорища?
0: А как вы считаете?
2: В других странах лидеры как лидеры. А у нас тут наследник престола, бэйби такой, маленький ребеночек, лебедь такой. В мундире, да, угрожающий голос, все время угрожающие вещи, говорит, злобные совершенно такие.
0: А как вы считаете, насколько...
2: Знаете,
0: вот
2: он
0: его образ
2: говорит,
0: жизни?
2: Если нужно подсушить сапоги, он говорит, то ты же не спрашиваешь у сапожника, какие у него там убеждения. Это говорит...
3: А он уже невнятно или говорит, кстати, да. У него такая болезнь невнятности.
2: Каждый человек рождается, чтобы жить. Он говорит, лет до 70. Мерно.
0: Правда?
2: Абсолютно, это цитаты такие из его Ну как так можно? Люди, вы что, слепые идиоты? Кто 15% голосовавшие за такого человека? Вы что?
0: Кстати, вы знаете, насколько...
2: Это вот самая наша большая проблема будет завтра, вот после выборов.
0: Это, видимо, можно объяснить это все-таки экологией, я считаю, плохой. Вот то, что люди как-то неадекватно себя ведут. Ну а как иначе? Все вроде взрослые, да? Вот, просто у кого-то иммунитет лучше, он лучше сохранился, и как бы, если проголосовал, то за относительно нормального персонажа.
2: Я предпочитаю Коржакова. Я вообще считаю, что Коржакова зря убрали. Он был тихий, нормальный дядька. Всем давал жить. И это самое... Борис Николаевич, если вы сегодня не спите и слушаете, то, пожалуйста, верните нам Коржакова. Серьезно, абсолютно. Зачем? Коржаков был, он уважал что-то, он что-то знал. Лебедь ничто не уважает, никого не уважает, говорит глупости. Посадил нас в лужу перед мировым сообществом, вот недавно, например.
0: Ты, конечно, должен боятся мормоны, его.
2: Мормоны там, мразь там, Аум Сенрикё там и мормоны. Сегодня в Лионе сам Билл Клинтон вступился за мормонов. Потому что большая часть населения Америки – это мормоны. А Лебедь он не знал. Этого там в Суворовском училище, где он был, не учили там, что мормоны – это хорошо. И куда мы дальше будем ехать с Лебедем?
3: Мы
2: я
3: полетим.
2: Вообще не понимаю. Куда?
3: Это,
2: по-моему, вот тут совершенно я патриот, националист и таким умру. Но с другой стороны, по-моему, скоро нам всем придется объединиться, дабы вот Лебедь не пройдет там с криками.
0: Подождите, Эдуард, вы же сказали в самом начале нашего эфира, вот возвращаясь к самому началу, что вот сапоги, вот, дескать, Сталин, вот, пожалуйста, вот, может быть, как бы тоже такой товарищ, как вот в программе «Кукла», там, типа, упал, в смысле, отжался, или там, да, тяжело плавать.
2: Василий Ильич был, извините, он там, я не знаю, позвонил там Борису Пастернаку, там, ходил на дни Турбины их, представляете? Не так просто, что называется. Задумывался над судьбой там того-то и того-то, рукописи правил временами, надстроил над Министерством иностранных дел эту башенку, которую постоянно там убирали. Архитекторы убрали и забыли построить. Он опять пририсовал, принесли. Говорят, вот, построили. Он взял, пририсовал. У него, так сказать, чувство, я серьезно говорю.
3: Не, но дело в том, что после того, как он, извините, ходил на Дни Турбиных, кого-нибудь из актеров там, Помреже, например, для того же Булгакова ударчики хватали. Ну, после того, как...
2: Я предпочитаю, пусть бы Борис Николаевич не на выборы там где-то общался с людьми, а хотя бы интересовался, что там происходит. А тут дают, как при Брежневе, каким-то придуркам абсолютно. Сейчас недавно раздали премии. Кому дали премии? Я никогда об этих писателях не слышал. Никогда не знаю, что это за композиторы. Кому-то там дают государственные премии.
0: А скажите, вот такой интересный...
2: Пусть будет у нас диктатор, но образованный.
0: Интересный вопрос. Вопрос интересный. Насчет вот премии, насчет вот взаимоотношений в писательской среде. То есть как-то вот в последнее время в нашей программе гости все больше люди известны, и относящиеся непосредственно к определенной, так сказать, творческой категории. Вот там писатель, художник, да, там, или там, скажем, какой-то известный журналист или врач. И я заметил удивительную закономерность, что, наверное, вот в творческой прослойке населения, пожалуй, кроме только музыкантов, все остальные относятся друг к другу крайне плохо. Что ученые, что вот вы, писатели, что художники. Вот мы, например, музыканты, друг другу помогаем.
2: Кто сказал, что я писатель? Я был писатель, больше нет.
0: Но все равно, даже когда были писателем, вы как-то поддерживали искренние дружеские отношения с кем-то еще?
2: Поддерживал.
0: Ну и как, на чем это основывалось?
2: Ну, там, я не знаю, с Сашей Соколовым поддерживал отношения хорошие. Ну, на личной дружбе, на такой там. Он там подымал штангу.
0: О!
2: А я тоже там что-то, так сказать, очень любил тоже штангу поднять, если есть.
0: А вот скажите, как вам такая идея? Я как бы вообще люблю экспериментировать и с музыкой. То есть музыканты уже эту фишку давно сделали. То есть когда, например, в студию приходит сперва один музыкант, записывает партию своего инструмента, потом приходит совершенно другой музыкант из другого коллектива, записывает партию другого. Так коллективный возрастает точно. Каждый привносит свою туда энергию. А вот если сделать так же вот, сказать, в области литературы, например, один писатель пишет одну главу, другой другую, третий третий.
3: Уже
0: потом
3: пробовали
0: по кругам.
3: Письмо же, помнишь?
0: Да писатели, письмо это же не
3: печки,
0: то.
3: Это почитали он печки.
2: Ильф Петров. А писателей нет. Какие писатели сейчас вообще?
0: А вот вы, кстати, интересный вопрос. Кого бы вы назвали вот сейчас из современных ныне живущих? Или вот вы сами, какую сейчас вы книжку читаете?
2: Какую я читаю?
0: Да.
2: А я вот перечитываю «Степпенвулф» Германа Гессе. Это «Степной волк», эта книга.
0: Да.
2: Чё?
0: Ничего нового нету.
2: Да, ничего нового, но мне просто это успокаивает. У меня те же самые проблемы иногда.
4: А Чехов вам нравится? Это интересно. Многие для
2: успокаивания. Я ненавижу Чехова. Ой, как у меня просто отвращение.
3: А Петрушевскую?
2: Отвращение. Ну уж тем более.
4: Перескочили.
2: Петрушевская, она все о каких-то лысых мутантах там
3: пишет. Нет, у нее есть дикие животные.
2: На меня депрессия нападает. Я не люблю это ерничество, там, пародию, гротеск ненавижу. Я люблю нормальные, там, живые книги, там, Джек Лондон.
0: Скажите,
4: Достоевский как-то интересно.
2: Тоже пародия и гротеск. Сплошной.
0: Ваше отношение, я просто сегодня так перед тем, как поехать на радиостанцию, пощелкал диапроектором, ну, это телевизор, я так называю. Вот. И обнаружил, значит, по одной программе какие-то базетки пляшут, по другой какой-то дебил выступает, по третьей какие-то португальцы дебил, там да. решают свои проблемы, да, а по четвертой идет фильм «Семь дней с русской красавицей». Сразу вызвал блевотное ощущение, такое десятиричное, даже не вторичное Чарли Чаплинство, идиотское совершенно, которое шумное, какие-то натянутые веселье.
2: А это чей фильм?
0: Совковый фильм с участием Маски Шоу, как ни странно. Вот ваше мнение о современном совковом кинематографе, оно же, он же как делится, вот там типа вертушки, да, там это афганская вот эта часть, базитическое, а потом вот это перестроечный дебильный фильм.
3: А еще есть кино не для всех.
0: Ну да, это отдельная часть. Вот, ну вот как вы, вот, если ориентируетесь в этой области, ваше отношение ко всем этим вот направлениям?
2: Не, ну я, у меня вкусы старомодные, мне там нравится, я не знаю, там Александр Невский, там броненосец Потемкин и все такое. Броненосец Потемкин великолепный фильм. Где...
3: А тогда Эдуард.
2: Фильм, нравившийся там Гиммлеру, Гитлеру, там, кому, Герингу, там, кому еще. Всем нравится. Я советские фильмы не очень прямо любил. Вот поздние эти 80-х годов, там 70-х, дерьмо полное. А сейчас вообще нечего смотреть. Для меня вот фильмы это что? Это там «Ночной портье», «Последнее танго в Париже», это «100 дней Содома» или «Сало». Вот это вот фильмы. Живые и единственные. А все остальное это такая более или менее... Мне даже Тарковский никогда не нравился.
0: А как вы относитесь вот в этом контексте к гринвейвским всем делам?
2: Ну, такие забавно. Там смерть в этом самом, в английском, там, Death in English Garden. Но это так смотрится забавно, красиво, иллюстрация. Один фильм посмотришь, второй уже как нарочит. Это барокко такое, разнузданное.
0: Как картина.
4: А «Калигула» да. вам нравится?
2: «Калигула», да.
0: Мне как, вот «Баба» его нравилась.
2: Ну, это немного топорно. Актер великолепный, конечно. Отличный. Ну, и фильм, в общем-то, можно было бы сделать круче. А то получилось такое софт-порно такое.
3: Не то, не сё.
2: Идея сама по себе великолепная. Там это жестокость власти и жестокость. Там, и, можно такой же фильм снять о Чингисхане. Вот наши режиссеры были бы умные, сейчас бы сняли какой-нибудь чудовищный.
3: О Чингисхане два фильма такой. Снималось, денег не хватило. Снимали, да.
2: Ну, вот.
0: Казахи?
3: Казахи снимали, ну, да.
2: Казахи, наверное, что-нибудь такое священное.
0: Продымили, наверное.
2: Да. А вот хорошо было бы снять такой более или менее... нового реализма в стиле жестоком таком.
0: А скажите, пожалуйста, вот какими качествами и какими, скажем, финансовыми возможностями и какими, так сказать, вообще физическими, может быть, качествами должен, на ваш взгляд, обладать человек, который пришел к вам и сказал: «Эдуард, я буду снимать вот фильм по Эдичке». Вот что вообще для этого нужно? По-моему, хороший кино.
2: Я бы сказал, нефиг, не надо ничего снимать, потому что это нанесет ущерб моей политической карьере. Я бы сразу сказал, нифига, права не получишь, фильма не будет.
3: Такая... А почему политическая корейская книга?
2: Не, ну потому что там же история, там как бы там есть несколько гомосексуальных сцен, там начнется сразу по всем экранам мира пройдет.
0: Да, на горбушке сейчас полно кассет со всем этим.
2: Не, ну это другое дело совсем, да. А мне это совершенно ни к чему. Я и так пострадал невинно.
0: То есть вы как бы вы хотите сказать другими словами, что вы...
4: на пороге отречения от своей книги.
0: Да,
2: я не отречение от своей книги, а просто говорю, что она мне принесла вред, как политику достаточно.
4: А без нее бы не было звезды, может быть, такой величины Эдуарда Лимона.
2: Может быть, и это тоже верно.
4: Она же привлекла к вам. Это невозможно отрицать.
2: Это тоже верно. Все верно. Но, тем не менее, вот сейчас она стала как бы грузом таким определенным. Я бы с удовольствием ее запретил бы.
3: Эдуард, а вот возвращаясь к разговору, вот была очень хорошая передача «Абзац», где сначала Сукачев представлял свой... То есть сначала вы представляли свой любимый фильм, это как раз «Ночной портье», а потом Сукачев свой любимый. Это был фильм «Летят журавли». И, в принципе, вот так вот при сопоставлении душевности такой, я всегда смотрю «Летят журавли» и плачу. Вот действительно, раз 50 смотрела, все время плачу. Вот, так это все душевно. И если все-таки вот вам сказали на выбор, вот выберите все-таки, что вам больше нравится, «Ночной портье» или «Летят журавли», вы что выбрали?
2: Не, ну на «Ночной портье» без проблем даже думать не надо. Тут не в том дело, что я там меньше русский, чем Сукачев, или меньше русский, чем «Летят журавли», просто разные. Разные, наверное, эти два фильма принадлежат к разным ментальностям и к разным, наверное, даже к совершенно разному чувствованию там мира и все такое. Но я считаю, что вот мое чувствование как-то оно современнее, оно более сегодняшнего дня такого. А «Летят журавли» — это как-то наши папы, мамы там. Отлично тоже, хорошо, такая великолепная сентиментальность, продолжение там Тургенева, Аси, чего угодно, всех великолепных романов. Я это тоже чувствую часто, но вот другое во мне сильнее. Я написал тоже, вот, но я не написал там не «Летят журавли», но у меня есть книга, там у нас была «Великая эпоха», там есть великолепные такие же нормальные, нежные, там, русские какие-то чувства к земле, к народу, ко всему другому. Но одновременно и вот мне близко и другое. И другое мне ближе.
0: Скажите, вот в последнее время уж лично я, если это кому-то, конечно, интересно, здесь присутствующих.
2: Ну, конечно, нам абсолютно интересно.
0: Испытываю дикую скуку при просмотре практически любых видеофильмов. Вот ощущение такое, что видео конкретно ворует биологическое время. Вот ставишь эту кассету, и прям вот ну не вмоготу тошно, вот прям... Какой бы он ни был интересный. Вот как у вас с этим обстоят дела?
2: Практически то же самое. Вот я вообще... Ну, скажем, о кассетах это хотя бы можно вырубить так. Но ящик вообще невозможно смотреть. Все время... Это, наверное, болезнь времени. Мы все переключаем каналы, пытаясь понять что-то, уловить существенное и вытащить оттуда.
0: А там... даже называется как-то болезнь. Так вот Синецкий мне рассказывал. Да. Как-то есть болезнь, вот это серьезная психическая болезнь.
2: Запинг, это по-английски, по-моему, запинг называется.
0: Вот да, что-то вот такое.
2: Заперы такие вот.
4: Да-да. Почему вы теперь политик? То есть вы считаете, как писатель, что вы все сказали, что хотели, что вас не услышали, или что смысла нет говорить, или та энергия, то внимание, которое получает писатель, недостаточно для вас? Вот почему вдруг очень яркий, хороший писатель Лимонов умер, и появился политик Лимонов, которого мы просто пока не можем оценивать, потому что это процесс происходящий?
2: Ну, потому что мне так захотелось. Такая у меня...
4: А вы сейчас сказали, например, что писателя вообще Лимонова больше нету?
2: Ну, я...
4: Вот сказали сейчас...
2: Я начну сразу по порядку, так, сначала, да? Я никогда не любил это звание, там, писатель. Я, наверное, мог бы сделаться кем угодно, там, в другое время, там, комиссаром, там, еще кем-то, там. Но не было возможности. Вот в России конца 60-х, начала 70-х можно было стать только там поэтом и последовательно там писателем и так далее. Но писатель у нас как бы здесь в СССР, помните, это было что-то такое, это как бы служащий там государство. Я всегда отрицал этого с самого начала, чем горжусь, печататься не стремился. И у меня были другие цели, это, как сказать, скорее, прежде всего, самовыражение там каких-то своих собственных движений души, там, эмоции, все через это, через искусство. Но вообще я считаю, что это профессия старенькая такая, дохленькая, неинтересная и абсолютно не в ранг со временем идущая. Я всегда старался перескочить за эти рамки писателя. И рад, наконец, оказался вот и счастлив, когда мне удалось выпрыгнуть из этого. И думаю, что я занимался этим... Ну, это уж люди считают, что я там что-то сделал, написал и достиг, но самого меня это никогда не удовлетворяло. Я доволен, что сейчас политика – это как бы нерв мира, здесь сосредоточено все, и политика – это как такое комплексное искусство, я его рассматриваю. Это не политика, это не Государственная Дума. Например, радикальная политика – это великолепная такая романтическая сага, там героизм, что угодно.
4: Ну, среди писателей вы были явно ярчайший, да, писатель современной русской прозы.
2: Я скромно так заканчиваюсь. А
4: политиков вы только что сами пародировали, то есть вы получаетесь совершенно в другой как бы среде.
2: Ну, я молоденький еще политик, ребенок такой.
0: А, кстати, вот здесь такое немножко противоречие. Например, для писателя, если писатель как-то биологически уже в возрасте, он, наоборот, как-то у людей все-таки вызывает доверие. Типа, вот там парень, дескать, много прожил, много повидал. А в политике, наоборот, возраст играет против, так сказать, индивидуума.
2: Да нет правил, на самом деле. Все правила надо, так сказать, топором и молотком разбивать вдребезги. Можешь доказать все, что угодно.
0: А какие вот у вас шансы, как у политика? Вот как вы сами их оцениваете?
2: Ну, я думаю, что шансов много. Просто у нас сейчас еще нет политики, у нас есть тусовка вот этих вот номенклатуры бывшей партийной, а появится действительно политика, думаю, неизбежно, потому что иначе стране будет просто капут, если не сказать более круто. Просто невозможно бесконечно этих вынимать откуда-то из шкафа там Зюгановых, там Лебедей, какие-то. Ну что это личные, индивидуальные какие-то там, я не знаю, люди, которые ничто не могут сделать. Политика – это совсем другое. Это борьба идеологий, идей. Я думаю, мое время нормально и спокойно приближается. Я привык к тому, что меня вначале везде не хотят. Там надо какое-то количество лет, чтобы пробить эту стену. Потом захотят.
0: Ну что же, после небольшой паузы мы продолжим общение с Эдуардом Лимоновым. А я предлагаю вам, так сказать, начать формулировать ваши мысли, ваши вопросы к нашему гостю. Звоните по телефону 203-19-22 и, так сказать, полный вперед спрашивайте. Я думаю, что Эдуард вам ответит. Ну а сейчас перерывчик.

0: Я напоминаю, телефон нашей студии 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы Эдуарду Лимону, который сегодня гость нашей программы. И я, так сказать, позволю себе поднять первую телефонную трубочку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Саша, Лиля, Юра и, естественно, Эдуард и девочка, которая что-то там пишет. Вот, Эдуард, я хотел бы вам задать такой вопрос. Ну вот, если представить такую, ну, достаточно бредово, что в данной политической ситуации вы, допустим, 3 числа, то есть не Ельцин с Зюгановым, а вы, именно вы, приходите к власти. Как бы вы вели свою политику в отношении Чечни? То есть меня интересует, вы бы силовым путем расправились с ними или все-таки постарались бы как-нибудь договориться?
0: Спасибо.
2: Да, вот вопрос интересный. В 4:00 ночи такой самый серьезный и респектабельный. Ну, все вот грозятся. И Явлинский говорит тоже, я там с Ельцином

0: Была эта партия знаменитая кавказских братьев, известная, куда под началом, кстати, Чечни должны были войти там и Грузия, и кто угодно. И немцы поощряли этот проект в свое время. То есть будет все это сделано. Надо, безусловно, победить в войне в Чечне в начале, потом отдать все это Заку Давгаеву, и пусть они там сами решают дальше свои проблемы. Но прежде всего ничего другого не остается, как победить в войне. А для этого не надо мешать армии воевать, не надо ее постоянно останавливать, не надо подставлять наших солдат. И это непростая задача. Тут нельзя просто вот так вот, типа того же Явлинского, вот, знаете, прекратим войну в Чечне. Да как, мать-перемать, извини, Гриша. Подвинься. Как ты ее прекратишь? Так, надо победить вначале. И давно бы могли это все сделать, если бы множество раз с весны 95-го года не останавливали бы армию.
1: Скажите, вот мне сейчас такая мысль пришла в голову, на мой взгляд, может быть, далекая от этой темы, но как-то напрямую связана. Я вот сейчас почему-то подумал о том, что миру, и в том числе бывшему СНГ и бывшему СССР, неизвестно о существовании ни одной чеченской рок-группы. Вот обратите внимание, да, я, может быть, как-то это ошеломляет, но тем не менее, мне кажется, что как бы культурная жизнь определенного общества, она, в том числе, это и рок-музыка, сильно влияет на настроение этого общества. Вот заметьте, например, в Азербайджане было весьма мало рок-музыкантов, просто я это знаю, потому что вот у меня музыкант как раз из Баку играет на гитаре, он мне все подробно рассказал. То есть процент рок-музыкантов там на все население был гораздо меньше, чем в Москве. Вот как вы считаете, действительно ли благополучие вот этих регионов может определяться наличием там какой-то рок-н-ролльной жизни?
0: Честно говоря, я поставлен в тупик. Я не вот представляю. Тоже. То есть, я, например, не знаю, были ли рок-группы в Приднестровье там, или...
1: По-моему, вот тоже
0: Сербии,
1: не было.
0: Вот в Сербии я знаю, что были, да, есть и будут. Но вот я думаю, тут никакой, на самом деле, зависимости нет, скорее всего. Вряд ли какая-либо.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. 203-19-22 и ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Спасибо вам за вашу программу и за гостя. У меня к Эдуарду такой вопрос. Хочу напомнить, что в начале 95-го года должен был состояться концерт группы Joy Division в клубе BB King. Там была какая-то праздничная вечеринка ваших ребят, и вы там присутствовали, и с вашего одобрения и согласия были избиты эти ребята, африканцы и не африканцы. И вот в связи с этим вопросом, с этим делом, у меня к вам вопрос. Знали ли вы действительно лично Линтона Квази Джонсон и в каких вы с ним отношениях?
1: Спасибо. Линтон Квази Джонсон, ну, такой регги-дяденька.
0: Да, я знаю, я познакомился с ним действительно в 80-м году осенью на такой этой самой тусовке, которая называлась Poetry Olympics в Вестминстерском аббатстве. Она происходила, там выступали поэты, приглашенные там изо всех стран мира, и, значит, мы ходили по этим плитам над прахом якобы известных английских поэтов, в том числе и Шекспир там под ногами был, конечно, он захоронен не там, и так далее. И Линдон Квази Джонсон читал такие милые стишки, там «England is a bitch», то с таким припевом, прихлопом, «England is a bitch», что значит «Англия сука», что, в общем, конечно, несколько со стороны этого великолепного во всех отношениях молодого человека как бы странно было, вот если бы он в России бы тоже такие стишки прочитал, как-то было бы не по себе. Но что касается вот упомянутого этого вечера с битьем там Joy Division, битье действительно состоялось, но били третьи лица, скорее, а вовсе не там мои ребята. На самом деле кто-то пригласил на... Это был вечер экстремистского как бы искусства, и явно Joy Division там были ни к чему, То есть на какой-нибудь регай-фестивале это было бы нормально. Я увидел это все уже, когда все это состоялось. То есть я

0: Ни в коем случае, если бы я дал в морду, я бы сказал, или мне дали бы, я тоже сказал бы. Тут речь не об этом. Мы сидели, кстати, был паук из коррозии металла, там еще было куча людей, масса свидетелей, и мы сидели на первом этаже, пили, вдруг прибежали и сказали, вы знаете, там драка, значит, и прочее, прочее. И вся эта история закончилась прибытием ОМОНа, там, вооруженными такими людьми, автоматами, да, мне пришлось все это останавливать в качестве довода. Я вывел вот командира ОМОНа на сцену и сказал, вот видите, это довод, надо прекратить все это. И тогда... После этого меня в каких-то там рок-журналах обвиняли, там, в расизме или в чем угодно. Я считаю, что просто есть места, где какие-то люди определенные... Я, например, не пойду на митинг там демократов, где есть там Валерия Новодворская и кто-то еще, и мне там нечего делать. И что Joy Division пришли на такую тусовку, где были там скины, все такие нормальные, серьезные противоположного лагеря люди. Какого хрена идти туда?
1: Дело, видимо, объясняется это тем, что, по идее, вот регги-музыка там.
0: Регги, вообще, африканские ритмы нам осточертели. Мы повсюду, по-моему, в Европе все время это тупорыло, это бесконечно, это музыка, и зачем же? Зачем?
1: Нет, я просто хотел о другом сказать, не о музыке самой.
0: Рейв осточертел всем уже лет 15, он над миром крутится. Я первый раз попал на рейв в 1982 году в Нью-Йорке, меня пригласил мой издатель. И в этом огромном таком ангаре, там на берегу Хадсон, были всякие люди, там кто во фраках, там какие черные в трусах там крутились, такая. Это все хорошо, но все-таки должны быть какие-то разграничения.
1: Просто я хотел сказать, что растафари, на самом деле, тамошние, они, в общем-то, весьма немиролюбивые, на самом деле, люди. Относятся тоже, как ни странно, к экстремистам достаточно часто. То есть в их песенках не так много любви и добра, как вот принято считать. Может быть, поэтому Joy Division как-то вот решил в данном случае уподобиться вот своим истокам. Что, Юрий, скажешь?
2: Я подумал, сколько можно говорить про всякие...
1: Роки,
2: экстремизм. Вот интересно просто, как мужчина, может быть, как общественный деятель, как вы считаете, идеальное устройство семейной жизни? Это мормонская семья, это гарем, это моногамный брак. Вот в идеале, если бы, например, социальные институты не давлели над человеком, и там какое-то мнение родителей, соседей по лестничной клетке, то как для человеческой особи оптимальное сожительство с противоположным полом? В каком качестве, в каком количестве?
0: Ну, я думаю, тут даже для одного человека трудно установить какие-то рамки определенные. Может, в какой-то части жизни надо жить с одной женщиной, а в какой-то части, может быть, если сразу и так, в полигамическом общежитии. Я, честно говоря, тут не советчик. Я тут ничего не могу сказать. Я свою личную жизнь не считаю особенно удачной, хотя многим это кажется очень красиво и интересно. Но тут я думаю, что наша мораль бабушек, дедушек и родителей, в общем, в известном смысле права там. Я за такую женщину, которая там... Муж попал в тюрягу, вот, она там взяла вертолет, пролетела над тюрягой. Это была настоящая история была во Франции. Парня взяли налетчика. Его девушка выучилась водить вертолет, значит, и потом однажды взяла его опять в один из... Она много раз его брала в рент, да, и потом она, значит, пролетела над тюрьмой и устроила ему побег, и он свалил. Свалил прекрасно. Через где-то год их или полтора поймали при ограблении банка, но ей дали очень мало, потому что это как-то совсем уж на всю страну прогремело. Такая
1: героический
0: великолепная история. Вот это женщина. Вот с такой женщиной.
2: Вы принесли через жизнь идеалистическое такое вот.
0: Я считаю, что да. Вот я считаю, что тут важно и как бы это друг там, я не знаю, самоотверженный там человек такой. То есть у меня до сих пор осталось это я. романтическое отношение.
1: А скажите, вот у вас ни разу вас не прибивало так, ну, в смысле прибивало, измены такой не было в отношении между людьми, особенно в отношениях между вами и женщиной? Вот затмение, знаете, ведь, в принципе, женщина — это вообще, по идее, ну, как бы не человек. Мужчина, с точки зрения ее, тоже не человек, потому что там совершенно другое устройство, это совершенно другое, по-моему, даже количество там генов и хромосом. Вообще все другое.
0: Ну, думали, что так и есть. Ну,
1: да, так вот, например, что вдруг она вас просто элементарно покусает. Это живое существо, которое подвержено всем там, экологическим проблемам. Да чему угодно. Съест несвежую пищу и вцепится зубами, например. Потому что это вот другое существо. Ну, как вот собака или хищная птица. Ну, неожиданность,
0: это, точно, я вот этого всегда и жду.
1: То есть тоже прибивает.
2: Ну, вот жутко они посуду бить, когда начинают. Тут уже появляется ужас, что сейчас совершится что-то типа укуса или...
1: Или раздира там.
2: Как только чашка в стенку полетела, я считаю, это вот не, уже абсолютно...
0: Ну, это еще так, легкая форма там посуду бить.
1: Ну что же, перейдем опять к звонкам наших геройских орлов. 203-19-22 номер телефона, по которому вы можете позвонить и задать ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Доброй ночи, уважаемые гости. Доброй ночи, уважаемый Эдуард.
1: Говорите только погромче, спасибо. Уважаемый. Да.
3: У меня вопрос к Эдуарду. Эдуард, вот понимаете, все-таки обращаясь к прежнему вопросу, вот так, скажем, национальных меньшинств. Вот сербы, это такие же наши братья православные, как и мы с вами, правильно?
0: Правильно, совершенно.
3: И все-таки царь Николай II, невинно убиенный коммунистами, все-таки за них заступался. Ну, а все-таки стоит ли нам сейчас, нашему президенту нынешнему, заступаться за наших братьев-сербов? Вот такой вопрос у меня к вам. И почему, опять-таки, наш нынешний президент не вступается за наших братьев-сербов?
0: Понятно, я сам вот и думаю, чего же мне... Более того, вот сейчас это Гаагская, вся эта сволота такая, вот я даже
3: вот
0: не...
3: очень правильно.
0: Я не побоюсь, да, не побоюсь назвать их так, потому что и ООН превратилась в орудие такого организованного бандитизма такого, и особенно вот это вот и по каким-то правилам якобы международному трибуналу придают героев национально-освободительных войн. Вот того же сейчас Радована Караджича и того же Ратка Младича. Я вот обоих знаю лично и безо всякой предвзятости. Не то, что я там на их стороне. Там я... Война была гражданская, кровавая, там война между... Какая угодно, межэтническая, что угодно. И много было допущено там было и крови, и резни. Но Радован Караджич чистый человек, абсолютный. Абсолютно. Вот любой другой просто сын своего народа делал бы то же самое, может быть, менее эффективно. И предавать его сегодня суду и требовать от того, чтобы его народ от него отказался, это просто подлейшее из подлых деяний вот таких вот. Но это новые элементы международной политики, которые, конечно, чудовищные проявления. Вот так же, как война против Ирака, 27 государств. Ну, до этого он в свое время выступала в Корее, тоже обрушившись всей своей массой на Северную Корею. Там неважно, кто прав, кто виноват, но когда несколько миллионов жителей погибло, и Южной, и Северной Кореи вслед за этой войной, то все это чудовищно. Я считаю, что эти все вещи очень неприятные проявления вот последние годы.
1: Спасибо вам за звонок. Скажите, пожалуйста, Эдуард, вот у нас в гостях в нашей программе неоднократно был такой человек, как первый в мире грузинский космонавт Туичи Мамукевич Пёр, который...
0: Это утка, я думаю, сразу.
1: Он реально существующий человек, но он утверждает вполне обоснованно, и как бы не только он, а сейчас чаще в средствах массовой информации появляется такая информация, что полеты в космос — это чистая фикция, что это способ отнять бабки у налогоплательщиков. Ну вот сами подумайте, как может человек летать в космос. То есть Туичи Мамукевич один раз слетал. Что для этого нужно было? Его побрили совершенно налысо, посадили в предмет, в котором нет совершенно никаких приборов. Вот. И у него было практически три шланга. Один для приема пищи и два для отвода, соответственно, жидких фекальных масс и твердых фекальных масс. Все. Вот, то есть все вот эти вот огромные космические корабли, все эти люди плавающие, да, это все снимается в огромных, там у нас на Мосфильме, у них там вот в резиденции этой организации НАСА. Вот не могли бы вы как-то высказать свое мнение на тему космоса?
0: На тему. Ну, есть, существует из той же области, существует теория, что американцы якобы никогда не были на Луне.
1: И там, да, да, да,
0: конечно. Там демонстрируются фотографии, где там что-то, один из космонавтов там отбрасывает тень, а все остальные там что-то вот. Я не помню, в чем там все это именно дело, но кто-то там не отбрасывает того, чего надо, да?
1: Да, да, да.
0: И отсюда, значит, что вроде они не были. Я думаю, что американцы вполне могут такую гадость устроить, а с грузинами дело обстоит почти точно так же, наверное. Но почему? Вот надо было послать Шеварнадзе туда. Он столько наделал.
2: На Луну или куда?
0: Он загубил мир в Анголе в свое время. Там он вообще сделал все, что можно, чтобы Россия распалась вместе с его подельником господином Горбачевым. Вот в космос надо отправлять именно таких. Вот, например, Михаила Сергеевича, там, Эдуарда Амвросича.
1: Ну, у всех туда, у них туда, есть туда. Школьные друзья, вот туда. Как Туичи Мамукевич.
0: Будут там вертеться бесконечно и до потери сознания.
2: Правда, вот, туда, кстати, туда их. По поводу Америки. Вот я от Александра слышал, и у меня была мысль в детстве, что Америки на самом деле нету. Что, в общем-то, это какие-то зловредные... Да, да, совершенно да. Честно,
0: ну,
2: я ходил...
0: Я был, я там 6 лет оттянул, вот, и поэтому я вам говорю, что есть Америка.
1: Так, может быть, вас чем-то там укололи и пустили в декорацию. Может, тут у нас за дверью сейчас Америку состряпать. Вы знаете программу «Дорожный патруль»?
0: Верьте мне все. Смотрите на меня и верьте мне.
1: Эдуард, вы знаете такую программу «Дорожный патруль»? Вот по ТВ-6 она...
0: Да, я смотрю с удовольствием.
1: Так вот, ее же всю снимают. У нас тут в коридоре они арендуют. Вот вы вошли там, перешагивали через актеров забытых. Это же все, вот все эти там трупы, это все актеры, часть из них вот сотрудники нашей радиостанции, автомобили, все тут, снимается
0: тут
1: здесь.
0: Тут как раз под ногами какой-то, я думаю, что это ноги, обо что, сейчас, секунду.
2: Ногам тепло, Прохор, ногам тепло.
1: Это Прохор, да, это Прохор, подожди, Прохор, да? Она иногда греет ноги гостей, обвивает их своей тушкой, то есть вы, главное, ее не шевелите, а то покусать
0: я
1: может.
0: Мирный,
1: ну что же, следующий, наверное, телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот накануне подсчетов голосов, это 17 июня, на «Эхо Москвы» очень был прямо буквально американский шабаш. Так вот, я задала одному американцу вопрос. Я сказала ему, не кажется ли вам, если бы вы меньше сюда шастали, то мы, может быть, даже бы и за коммунистов не голосовали, потому что вы настолько надоели. Так мне американец ответил... Я считаю, что нас слишком мало в Москве шастает для того, чтобы воспрепятствовать Зюганову прийти к власти. Вот я хочу в связи с этим задать вопрос. Как вы относитесь к тому, что Россия буквально американизируется?
1: Спасибо, спасибо. Это, кстати, к вопросу о сникерсах, куриных окорочках, кукла Барби и Бон Джови ансамбль.
0: Не, ну, конечно, к чертовой матери, зачем нам здесь американцы? У нас, то есть посольство, ну и хватит. А у нас тут масса, наверное, каких-то бизнесменов, о которых в самой Америке никто не слышал. Они, конечно, здесь делают деньги. У меня, например, был в Париже в свое время знакомый американец, такой наркоман, алкаш. Это не из анекдота, это правда совершеннейшая. И вот он, я помню, когда началась перестройка, вдруг он куда-то пропал. Я говорю, где же там такой-то и такой-то, не станем называть фамилию. Оказывается, он уже в Питере, и там вот острова какие-то, на которых помещались военные казармы и прочее, они решили превратить в казино, там купили что-то. В общем, кто летит сюда? Летят самые низкопробные, на самом деле, бизнесмены, самые или какие-то фиктивные компании. И это чудовищно, потому что денег здесь никто не оставляет. Вот все эти знаменитые инвестиции, о которых так долго говорится.
1: Так сейчас опять же говорят, что они будут.
0: Вот. Если бы это действительно были бы честные инвестиции, то есть они приносят деньги, помогают нам поднять что-то там.
2: Ну а Хаммер сколько сделал, вспомните.
0: А вот. Хаммер, да, вот именно подсказывают, вывез куда больше. Но, по сути говоря, я, например, не против вливания денег там чего-то, но чтобы за это, чтобы это было на прибыльных для нас условиях. А зачем нам люди, которые нас грабят под теми или иными поводами, покупают наши там заводы, какие-то супертехнологии наши за копейки. У нас, на самом деле, может быть, не так много, кроме сырья, там, что можно украсть, но технологии у нас есть до сих пор в великолепном военно-промышленном комплексе. И их отдают и продают. Вот на основе всяких таких вот якобы договоров о сотрудничестве в космосе и тому подобное. Вот сотрудничество это и уводит у нас то, что диких денег стоит. Мы просто олухи, мы ведем себя так. И поэтому что тут жаловаться, если это на падаль слетается вот куча этой саранчи. Мое бы было бы немедленное вот первое действие, если бы вдруг мне дали бы заниматься хотя бы там этой сферой. Я немедленно бы перепроверил всех иностранцев, чем они тут занимаются, и кто они, что они. И наверняка из них я не хочу там на честных людей там набрасывать, но я думаю, что 80% жуликов, потому что сейчас просто климат такой великолепный для жуликов, иностранцев.
1: А скажите, вот не нужно ли начать, так сказать, немножко с другого? Я вот опять же обратил внимание, что по диапроектору очень часто, уже даже чаще, чем это можно терпеть, мелькают какие-то совершенно неприятные виды люди, американские, загорелые, которые то втюхивают какой-то там American Star, какой-то тренажер за $500, то какую-то сраную, простите за выражение, терку. И это все идет с таким, вот, ну, то есть как клизма какая-то, от нее никуда не деться. Вот.
5: А ты забыл еще проповедников, извини.
1: Это отдельная история,
5: так
1: кстати.
5: Так они толкают, между прочим, свою идеологию как терки, то же самое.
0: По проповедникам, за это. По проповедникам это за... лебедь специалист, он у нас там сразу всех.
1: Так нет, может быть, имеет смысл просто запретить, как бы давать эфирное время под рекламу вот конкретно таких совершенно...
0: Вот вы, я понимаю, что все-таки вы как-то немножко с иронией относитесь, вот, например, к деятельности там, моей политической там, или партии подобного рода. Но вот мы предлагали это в 93-м году. Мы выпустили листовку тогда еще. Там, бойкотируйте иностранные товары, запретите рекламу на телевидении иностранных товаров. Сегодня об этом начинают все больше и больше говорить уже такие как бы политики якобы с большой буквы. На самом деле это никакие не политики с большой буквы, это люди, которые, до которых доходит слишком поздно. Если бы слушали вот то, что вовремя, сейчас бы у нас состояние экономики было бы куда лучше. Действительно, надо запретить рекламу иностранных товаров и хотя бы запретить рекламу. Если нельзя запретить деятельность там, компании в ущерб нашему производству, то запретить рекламу. Никто этого до сих пор не сделал. Посмотрите на телевидение. У кого деньги
1: это
0: есть?
1: Практически удар деньги, тоже эстетический.
0: Деньги
1: какой-то.
0: Есть у иностранцев. Практически очень редко вы увидите по ящику рекламу российских продуктов.
1: И то, если это реклама вот какого-то мясокомбината, я помню, такое страшное вымя, простите, залезает в холодильник. Это я так, чисто свои эмоции сказал. С такой харей, что я это есть не смогу. А ты, Юрий?
2: Не, ну дело в том, что вот...
0: А я вот сразу могу сказать, что покупайте изделия там Бусиновского мясокомбината, отличные изделия.
2: Концептуализм.
1: Денег даже не хватает им, чтобы заснять в рекламном ролике нормальную девку-то. Вот в чем беда.
2: Это просто, это скорее всего, какая-нибудь жена директора этого комбината.
0: 15% Москвы, по-моему, снабжают, так что слава тебе, Господи.
2: Нет, ну вы понимаете, что нельзя же быть концептуалистом в таком вопросе, потому что вот те же памперсы намного приятнее использовать, чем стирать пеленки. Я стирал пеленки, знаю, что это такое. Если можно оттуда взять что-то хорошее, нельзя же оголтело запрещать все. Сникерс хуже шоколада Аленка.
0: Речь не идет о том, что запрещать все, но на определенные меры на какое-то время протекционизма надо ввести. Нельзя запрещать вещи, которые, например, у нас скажем, жизненно важные для, для наших, там, для существования страны, скажем так. Их вообще, их надо импортировать, безусловно. И даже платить за это деньги, там, валюту, все.
1: А вот American Star надо вообще...
0: Но когда Министерство путей сообщения покупает там вагоны в Германии, несмотря на то, что наши вагоны у нас есть, может быть, они чуть-чуть хуже. Но вот тут вот это практически преступление, потому что такие вещи, пусть они будут чуть-чуть хуже, мы обязаны покупать наши. И это огромные заказы.
1: А это знаете, как делается? Деньги. Просто к нему приходит дяденька, говорит, на тебе двухкассетник, видеодвойку и ключи от Мерседеса. Да нет, купи
0: там,
1: вагон.
0: Там не отделаешься, там куда большие деньги идут. Потому что там речь шла об увольнении многих тысяч рабочих. Там приехали, в конце концов, заткнули глотку на Тверской вагоностроительный завод, заткнули и дали рабочим даже не поленились дать в марках, выплатили, заткнули всех на время.
1: Ну что же, сделаем небольшую музыкальную паузу, после этого продолжим общение. Номер телефона в нашей студии 203-19-22. Звоните и задавайте ваши вопросы Эдуарду Лимону. Композиция.

0: И в гостях у нас Эдуард Лимонов. Чуть было не сказал писатель, но, так сказать, как вы сами сказали, что уже вы и не писатель, я так... это...
1: Осёкся.
0: Да, я немножко осёкся.
2: Правильно.
0: И звоните 203-19-22 ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Всей компании. Это Ирина.
0: Здравствуйте, Ирина.
3: Хотелось бы, конечно, обратиться к Эдичке.
2: Эдуард Вениаминович.
3: И выразить... Хочу надеяться, что ваш пассаж по поводу собственной книги был все-таки кокетством, потому что мало есть на свете книг, которые становятся потрясением для читателя. И нет, не потому что там напечатаны непечатные слова, как раз наоборот. И я воспринимаю вас именно как автора этой вещи, и на ее фоне могу простить любое политическое трюкачество и все эти игры, ради бога. А хотелось спросить вот о чем. Мы с вами, по-моему, земляки. Как давно вы были на вашей родине?
2: А то есть, что считать родиной? Я, например, родился я в городе Дзержинске,
3: Горьковской
2: области.
3: Именно это я и имею
2: да?
3: в виду.
2: Да. Ну, я был проездом буквально. Я вот, меня оттуда увезли, по-моему, в возрасте 6 месяцев. А где-то я ездил в Вятку, по-моему, году в 95-м. И вот по дороге вышел на станции, вот и все пребывание. Там у меня дело в том, что там ни родственников, ничего не осталось, уж родители сразу уехали. Так что вот, говорят студенты там местного университета, вот говорят, наш город молодой, это правда, он ведь после, где-то, по-моему, в 44-м году только, раньше это была деревня, и вот у нас, говорит, никаких знаменитостей нет, вот разве что Лимонов родился, говорят, в университете, с удивлением. Вот, может быть, в следующий раз, если будут выборы, я поеду и постараюсь представлять, если в этом Дзержинском округе выставиться. Может быть, земляки проголосуют, вы думаете?
3: Ну, вы так вообще преемником должны были. Там же Леонид Ильич Брежнев.
2: А там Брежнев родился?
3: Да.
2: Нет,
3: я
2: вы
3: не
2: путаете.
3: Знаю, где он родился, но он действовал он там очень усиленно.
2: Да,
3: он
2: удействовал?
3: Начинал, да.
2: Ну вот, Леонид Ильич был в молодости красивый.
4: Город Лимонск.
2: Я тоже ничего.
3: Вы внутри красивые, это важнее.
2: Ну и внешне тоже ничего.
3: И внешне,
2: я так считаю. Спасибо за доброе слово. Даже я все время ожидаю каких-нибудь от людей, так сказать...
3: Нет, есть еще люди на свете, которые воспринимают правильно ваши вещи.
2: Спасибо, я постараюсь быть достойным.
3: Умение так вывернуться наизнанку, такая щемящая искренность, и умение так любить... А это ханжество в людях, в которых понапихано бог знает чего еще похуже. Но если он это скроет и думает, что он прям такой хороший, это просто противно. Так что крепитесь. И не увлекайтесь этими политическими штучками.
2: Нет, штучки важны.
3: Политика много, она
2: штучки важны. Ну, кем бы я был, если бы я сидел бы? Надо ударить по памятнику самому себе молотком отбойным.
0: Спасибо вам, Ирина, спасибо. Вот такие славные радиослушательницы звонят нам в такое позднее время.
2: Вот я хочу просто добавить, что если бы, например, Есенин видел свой собственный памятник, который ему сделали, он бы, наверное, пришел ночью и просто разбил бы его ломом.
0: Вы имеете в Рязани, да?
2: Нет, здесь вот даже на Тверском.
0: А в Рязани тоже смешно, он так держит руку, ему все время топор ставит.
2: Не нужно это никому.
5: А Высоцкому какой памятник у матьки? Это ужас вообще, кошмар.
2: И Жукову бедняги сделали эту кобылу, этот патриот наш, как его, Клыков, то есть я его знаю хорошо, Клыков, ну зачем ты это сделал, вопрос. Был маршал у народа, а теперь вот поставили там у стены, приземлили, кобыла хвост поднимает. Ни к чему это.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здрасте. Меня вот Саш.
0: А?
6: Я вот понять не могу, вы уже сидите с этим мудозвоном, извините меня.
2: Эй, потише.
6: А ничего, он употребляет ненормативную лексику.
2: А как вам 4 часа утра матом?
6: Вот, и вы сидите с ним с половины первой, я не понимаю, мне, во-первых, жалко девушку Прохора. Очень жалко. Почему он должен лежать?
2: Да вы сколько приняли там тоже мне?
6: Да ничего.
2: Чистая, святая там.
0: Нет, понимаете, я объясню.
2: Сколько на грудь приняли? 800?
6: Саш, Саш.
0: Да-да-да.
6: Я очень люблю вас. Знаете, я слушаю...
1: А меня вот не любят. Сашу любят.
6: Я-то
1: вообще...
0: Алло.
6: Да, про тебя даже говорить просил.
1: А, конечно, что обо мне говорили.
6: Я очень люблю.
1: А вот Саши не будет. Вот все, выключим тебя. Не будет Саши, не
0: боится. Да-да-да, алло.
1: Саша был и нет, вышел Саша, ушел, гулять пошел.
0: Сейчас пусть девушка все-таки скажет. Да, да.
1: А если она будет опять ругаться?
0: Не будет, вы, пожалуйста, не ругайтесь.
6: Нет, я больше ругаться
0: не
6: могу. Вот, во-первых, мне жалко Прохорова. Что с ним?
0: Прохор на то она и Прохор. Она же все делает добровольно.
6: А, добровольно, да?
0: Исключительно. Ну как, а как вы могли?
6: Может, она тогда расскажет, во что обут и одет товарищ. Товарищ Савенко.
0: Вы знаете,
6: он, наверное, с фабрики большевичка одевается. А, кстати, его кости не светится. Он там в Америке, наверное, много курил, как рачку
1: пожрал. Внимательно прослушай. Я знал, что семя упадет в хорошо удобренную почву. Завтра вся Москва будет говорить о том, что Костик Карачков и покупательная способность сразу же упадет. И будут меньше покупать.
0: А в принципе, мне кажется, вот вообще вас часто должны как бы немножко укорять за то, что вот вы были там, а вернулись сюда как бы вот в самый разгар, когда образовался некий такой и политический...
1: А они были здесь, и что же они тут делали, вот эти, которые были здесь? Что, полбанку раздавливали или что? На кухне сидели языки это самое? Что они тут делали? Вот укоряют, вот интересно, и что?
0: А как вы думаете, вот у меня такая мысль мелькнула, вот звонила перед вот этой радиослушательницей, звонила Ирина, вот могла бы Ирина подружиться вот с этой радиослушательницей, там, ну, вместе ходить в кино, быть просто хорошими подругами?
1: А я не считаю, что это же вот та, которая матом ругалась, что она прям уж такая хорошая женщина, нормальная. Она просто вот, как это называется, она же знать меня не знает, читает, наверное, «Московский комсомолец», там написано «черт знает что», или смотрит по радио, там показывают, вернее, не по радио, по ящику, извините, по радио все хорошо.
0: По проектору.
1: Показывают по ящику, там тут Лимонов сказал, что я сам себя не узнаю, когда я это вижу.
0: То есть все-таки серьезная коррекция.
1: Ну, абсолютный вносит. Бред на самом деле. Вот мы сейчас хотя бы там сидим, разговорная такая, как это, вербальная передача, да?
0: Но понимаете, я что хочу сказать, что, как мне показалось, если вот у Ирины была такая прям искренняя любовь, действительно, это чувствовалось по голосу, то вот у второй радиослушательницы, не побоюсь, может, этого слова, ненависть. Была... Да, вот как бы способность вызывать и те, и другие чувства, она, в общем-то, не может так или иначе быть у человека посредственного. Поэтому я думаю, что оба этих звонка, они должны быть для вас весьма все-таки лестными.
1: Лучше бы деньгами.
0: Деньги — это вещь хорошая. Ну что, следующий, наверное, телефонный звоночек. Рискнем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Уже новый день начался. У меня такой вопрос к Эдуарду. Скажите, пожалуйста, если придет Ельцин, так сказать, к своей победе, какой прогноз его, так сказать, политики?
1: Спать уйдет. Уйдет в лёжку месяцев на 6, по меньшей мере. Лебедь будет везде шустрить, там бегать. Потом лебедя надоест, всем уберут. Лебедя Ельцин уберет, скажет, хватит, побегал тут, это покричал. Патриотов согнал, или куда там кого. И уберут, конечно, тоже и лебедя. А скучно будет.
4: Хорошо,
1: и так
4: что
1: и будем
4: будет с Россией за 4 года?
1: А вы знаете, вот на эти процессы, тут мы уже серьезно, я так... собравшись, хочу вам сказать, что на эти процессы не в силах повлиять, я думаю, ни Ельцин, ни Зюганов, если бы он пришел к власти. России нужна на самом деле смена класса правящего целиком. А пока вот вся эта одна и та же, собственно говоря, один и тот же общак бывший.
0: А простите, я вот хочу так...
1: КПСС общак такой. Вот пока они на сцене, на политической, толку никакого не будет. Они просто не способны. Даже если бы могли бы и хотели. У них нет энергии, у них нет знаний необходимых для того, чтобы управлять сегодня страной. Это люди прошлого. Что Ельцин, что Зюганов, что Лебедь. Лебедь вообще какой-то из Салтыкова-Щедрина персонаж. Половина Ламброза, половина Салтыков-Щедрина. Хочется спросить, просить наших граждан. Вы чего, совсем ополоумели, люди? Что, не нашлось более человека, более нормального, а?
4: Ну, люди ополоумели, может быть, не по той причине.
0: От экологии.
1: Не, ну, тут уж никакого извинения, вы извините. Явно человек оппортунист, никаких убеждений, ничего. Пришел, то поорал. У него, знаете, как у фотомодели. Вот все его преимущества – это такой вид красивый и такой голос, так, и вид, и все, и больше ничего. А все остальное можно вложить. Завтра сколько вложит в него кто-то еще, там, в копилку.
0: Но, так, знаете, и должны же над его имиджем работать.
4: Извините меня, пожалуйста. Но пожалуйста. У меня больше, так сказать, идет разговор о Ельцине, нежели о Лебеде.
1: А как же, вот зачем же Ельцин Лебедя? Зачем же? Это что, Лебедь, его наследник, принц Лебедь, какой-то, нет, маленький мальчик так на ручках покачали, и, пожалуйста, маленький лебедь.
4: То Лебедем есть, мне все понятно.
1: Ну, так Ельцин, не, вот, мне, для меня, например, большая загадка, кроме какой-то выгоды для второго тура выборов, я вижу только сплошной конфуз и скандал с появлением Лебедя. Везде, всем это не нравится. К чего ради вдруг?
4: Да. Да.
1: Вот.
4: Ну, ваш прогноз его политики.
1: Ельцина? Да. Выгонит Лебедя, наконец, выгонит. И, видите, даже уважаемого Коржакова выгнали, Барсукова выгнали, Ерина выгнали. Скольких выгнали? Всех выгнали.
0: Даже дяденьку Грачева.
1: И Лебедя, да.
0: Попросили
1: и Грачева, да, и Грачева.
0: Вывели за губу.
1: И всех, кто служил верой и правдой. У нас же самодержавие. У нас царь чего хочет, завтра будет коммунистом. Я думаю, что Ельцину надо взять партбилет, вы знаете, чтобы победить Зюганова, Ельцину надо взять партбилет. И завтра наши все проголосуют. Он сказал, я положил его, я его взял сегодня.
0: Ведь ходят слухи, что, кстати, этот партбилет, позволение сказать, так с тех пор никто и не трогал, он так там и лежит.
1: Ну, так это тогда еще проще. Взял там ручку в ящик письменного стола, вынул и пошел. Я ничему не удивлюсь. У нас настолько беспринципно это все. Вот тут уж я серьезен. И настолько все оппортунистично, что не удивлюсь. Я завтра 2 июля объявит. Ельцин решил взять партбилет обратно.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста, я думаю, своими сатирическими этими заметками я помог.
0: Следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло.
0: Да-да-да.
7: Добрый вечер всем, Александр.
0: Здравствуйте. Говорите только погромче, вас плохо слышно. Да-да-да, да, вот так вот.
7: Ага.
0: Да.
7: Эдуард Вениаминович.
1: Да-да.
7: И это звонит вот Земляникин некто из Мытищ. Музыкант и так далее. Я о чем речь-то вести хотел. В середине 80-х по русской службе BBC крутили вашу вещь «Подросток Савенко». Вот. Читал Александр Арбат. Вот. И хочу сказать, что за это все спасибо вам.
1: Ага.
7: Вот. Потому что она какая-то, в общем-то, ну, не знаю, несколько за шиворот вытаскивала потихонечку вместе вот с этим Эдди Бэйби. Вот, и помогла как-то вот так вот жить и выжить, и остаться кем-то. Хотя там вот конец не очень, конечно, веселый.
0: Алло, вы знаете, у вас крайне плохо слышно.
1: Не, ну мы нормально услышали. Я просто хочу сказать, что эта книга в свое время имела успех. Вот меня все время чуть ли не называли там автором там, одной книги, какая-то, такие вещи высказывались. Но, например, на Западе вот эта книга «Подросток Савенко» была более популярна и чем Эдичка, и, в общем, вызвала массу рецензий и прочее. То есть это действительно такая необычная картина такой нормальной, жестокой и одновременно нормальной рабочей жизни там на окраине большого города Харькова в данном случае. И это было впервые. Ну, вот свежая книга получилась, слава тебе Господу.
7: За это спасибо вам, и почаще бы вам литературы бы
1: Вот, все мне советуют, а я упрямо лезу не туда.
0: Спасибо вам за звонок, господин Замельникин. А у меня встречный такой вопрос. Вот, судя по всему, как бы в этой книге, к сожалению, я не читал ее. Я честно скажу сразу, что я как бы смог только прочитать вот «Это я, Эдичка», в силу того, что просто... Ну, может быть, не встречалось мне где-то на прилавках, как другие книги. Вот. Но, тем не менее, я понял, что там что-то речь идет о каких-то городских окраинах. Вот, соответственно, у любой городской окраины существует своя культура. То есть у наших городских окраин это, как мне кажется... Ну, может быть, Шуфутинский,
5: Нана,
0: да. Вот. А там, в Нью-Йорке, мне кажется, это рэп. Как вот вы относитесь к рэп-музыке со всей ее одновременно чуждой европейцу такой ритмикой и напористостью, с другой стороны, совершенно дикой и очень искренней такой энергией. Там же есть такие монстры, там ICT, потом вот этот Lil Cool G, такой дяденька.
1: Ну, это, прежде всего, раздражает, конечно, такая... Это все лживо. Это, знаете, как там миллиардер Боб Марли в свое время, это относится к другой музыке, естественно, к регге, но миллиардер Боб Марли распевал там «Revolution, Revolution». Вообще-то это такая на сцене. И рейв тоже такой протест городской молодежи, там черной, лишенной там жизни. Прекрасно, на самом деле, делаются на этом большие деньги. Во всяком случае, первые, кто пришел в рейв, они сделали много денег. И это раздражает страшно. Костюмированные такие зловещего вида. Черные там танцуют, делают всякие бедрами движения. А мы там крутые, зеленые, какие угодно. Это дико раздражает. И вообще то, что рейвом этим кормят. И я вот прошел как бы... Я его захватил в 82-м рождении его в Нью-Йорке. Да? Я уже жил в Париже, но потом туда ездил. Потом я видел, как он пришел во Францию. Да? Позднее намного. И теперь я живу в России, и опять я вижу этот рейв, который с таким запозданием там, через 14 лет пришел сюда. И здесь тоже какие-то есть... подламывающиеся под это все какие-то группы, люди вокруг этого. Довольно глуповато это выглядит.
0: Но, с другой стороны, на самом деле, по-моему, это очень удачный способ донести какую-то...
1: Ну, это скороговорка надоедает. Да. Вот этот речитатив достаточно однообразный. Это даже, в общем, не движение такое в музыке, а какая-то уже эксплуатация определенной ритмики даже. Это монотонно. А вот о содержании я уже сказал, я считаю, что это такая, подламываются такие уже немножко ожиревшие черные, подламываются под больших бунтарей.
0: Ну, они за золото любят очень, у них там
1: ну,
0: такие...
1: Ну, они всех, всегда правда, цирк, правда. У черных всегда цирк, там много ярких этих фиговин на них. Я вот достаточно хорошо знаю, потому что я жил с черными в одном отеле, 8 месяцев я прожил, я был там единственный белый. Я так жизнь,
0: это было, наверное, ужасно.
1: Изучил. Не, это интересно было. Никто там не ложился спать раньше там 8 утра. Там все такое. Была жизнь на всю катушку. Ну, интересно. Это было 77-й год.
0: Ну что ж, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
8: Доброй ночи.
0: Говорите только громче. Алло.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
8: Хорошо меня?
0: Да.
8: Вот я хочу спросить Эдуарда Вениаминовича, правильно называю?
0: Да,
1: правильно.
8: Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, я пришел с работы, вас услышал, мне вот интересно узнать, как совмещаются такие вот понятия, скажем, прописка, закон о частной собственности, закон в частности на землю и демократия, то есть это право человека жить в стране, передвигаться, работать, получать зарплату, ну и все льготы, там, учеба и так далее, получить пенсию, получить, значит, бесплатную, так скажем, или государственную там, помощь медицинскую и так далее. Вот как эти понятия совместимы? Ведь прописка это же ведь не только, скажем, права, но ведь это же, скажем, власть на землю. Вот как можно развивать частный сектор, говорить о демократии, говорить о хозрасчетных каких-то там или рыночных отношениях, когда везде вот эта прописка просто давит. Куда ни приедешь, везде налоги, везде тебе заставляют доказывать, что ты русский или не русский. Вот как вы сможете объяснить вот эту ситуацию?
0: Спасибо.
1: Ну, мне так, у меня у самого даже прописки нет, так что я как бы в этом смысле...
2: такой вот бомж, живущий без... У Есенина, по-моему, только единственное было, у кого вот такая же история, когда у него была какая-то временная однажды в Москве прописка. У меня тоже вот перед, так сказать, тем, как я выбыл на Запад, то у меня была временная прописка. Я был прописан у тогдашней жены, у ее мамы в квартире. Когда я вернулся, то мне уже нечего было здесь, естественно, возвращать, когда мне вернули гражданство. И мои родители оказались в Харькове, то есть в другом государстве. Короче, у меня нет прописки. Так вот я и живу без.
0: Вроде что-то говорили, что скоро отменят.
2: Я вас понимаю. Может... Не, она отменена как таковая. Можно судиться, если и даже можно судиться, сказать, в случае регистрации. И, конечно, можно выиграть и такие случаи. То есть сплошь и рядом выигрывают. Потому что на самом деле она как бы отменена, действительно. Но де-факто она существует фактически повсюду. В больших городах и вообще практически на всей территории России. Это объясняет теперь другими причинами, но это есть. Ну, какая тут демократия? Ну, демократии, вы знаете, нет и в странах демократии, вот грубо говоря. Там тоже единственное, что если у тебя есть гражданство, то ты живешь, но как-то фиксироваться тоже надо. Ты должен пойти в полицию, там тебя поставят, так сказать, печать, если у тебя есть договор там, на квартиру или что-то. В общем, по сравнению с XIX веком, когда, кажется, даже паспортов еще не очень-то было, то человечество деградировало. Оно от демократии на самом деле отказалось и продолжает неуклонно отказываться ежедневно, повсюду. На Западе еще больше, чем здесь, кстати.
0: Это такая болезнь бухгалтерии.
2: Шаги
0: немножко
2: сделаны. Не, ну это не только поэтому. Потом, вот, скажем, ужесточился. Каждый раз по разным причинам. Там вот после 60-х годов, когда была волна терроризма, особенно арабского, там сразу ужесточили там, все эти правила въезда в разные страны. Ну, причины не важны. Важно, чтобы все идет во всем мире к ужесточению всех этих режимов, переездов границ. И мы тут не исключение, Россия. А что касается частной собственности, ну, вы знаете, у нас пока такая карикатура на... Прежний режим был куда упорядоченнее. Вот даже если поговорить с судьями, то они говорят, да, вот сейчас больше самостоятельности, но тогда, во всяком случае, было больше порядка, все знали, как судить, там, что делать, и правосудие, на самом деле, торжествовало больше, чем сейчас. Сейчас деградация демократии, вот если говорить честно о демократии, то с ней все хуже и хуже.
0: Я предлагаю принять последний, видимо, на сегодня телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
9: Еще раз доброй ночи, Саша, доброй ночи, уважаемый Эдик. Ну, я вам звоню сегодня во второй раз.
2: Эдик, это мило.
9: Да. У меня вопрос к Саше. Сашенька, скажите, пожалуйста, когда намечается ваша ближайшая акция?
0: Спасибо за вопрос.
9: Как не бей копытом.
0: Спасибо за вопрос.
9: Хотелось бы сводить туда свою любимую племянницу.
0: Понял, спасибо за вопрос, но я на него отвечу вам несколько позже. Вот, увы, у нас подошло время новостей. Я даже как и не знаю. Видимо, наверное, мы уже попрощаемся.
10: Последнее слово, может быть, наш
2: гость. Да, вот... Последнее слово, это подсудимому дают. Меня еще только собирается вот судить это, и поэтому еще не объявили, что уголовное дело открыто, но вот скоро откроет прокуратура московская по поводу статей. Помните, у меня была эта история с судебной палатой, меня по доносу некоего Симончука, по-моему, такого из Союза журналистов, против меня возбудило дело по статье за там антихорватские, античеченские статьи и прочее. Так что вот сейчас якобы решили возбудить уголовное дело. Так что подождем. Последнее слово подсудимого будет.
0: Ну, тогда, может быть, стоит сказать какую-то фразу, в которой вы хотели бы донести до, так сказать, нашего населения какую-то, ну, может быть, мысль, вот, которая жжет вам сейчас изнутри черепную коробку. Это же бывает так.
2: Да, население, уважайте разум.
1: населению. Прислушивайтесь, умный ли человек. Бойтесь большого кулака, бойтесь этих фигур. Вон выбрали Ельцина за большую фигуру, как машинистка из этого самого, из Нижнего Новгорода писала. Почему? Потому что он статный, там рядом с Бушем он там стоит, хорошо смотрится. Получили Буша по рогам, вот сидите 4 или сколько там лет. Вот, и сейчас лебедя выберете, и потом буду из грязи, из этой, мы вас будем вытаскивать, опять говорить вам. Поэтому думайте много раз. Умный человек нужен. Не Зюганов, не там никакой. Это самый умный, умный. Правда, выбора нет на самом деле. Вот, 3 июля. Бог вам судья и Бог вам помощь.
0: Спасибо Эдуарду Лимонову за то, что он нашел время и посетил нашу программу. Спасибо также Лиле Вьюгиной за то, что как бы она и привела сюда Эдуарда. И спасибо Юрию за участие в сегодняшней программе. Спасибо Лизе, молодой писательнице. Творческих ей успехов. И спасибо всем, кто нас слушал. До следующих встреч. До свидания.
11: Гобелино. Каждую ночь с субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монмаранси».
0: Здравствуйте, геройский. Сегодня стукнул такие кол с четверкой нам мощно вот со всех сторон. Это означает на мудром языке, что сегодня 14 февраля, значит, февраля, год 3-9, и впереди тоже, значит, единичка. Живем мы с вами в основном, конечно, в России. Но, тем не менее, на адрес нашей программы приходят даже письма из Клайпеды. Я так думаю, что это все-таки благодаря, наверное, демоническому интернету. Кстати, теперь мы с вами сможем как-то связываться не только посредством от пейджера 913-29-29 для Монмаранси, абонент это такой, ну и также с помощью с интернета этого самого, адрес www лаэртский на конце буквы y.com. Правда, пока я туда целиком, так скажем, глубоко не залазил еще в силу ряда причин, как-то вывоз и постоянная побелка помещений, но это грядет. Также я получил письмо от господина Птицына и кучу подарков. Спасибо вам большое за это. Сегодня в свете последних событий, а именно борьбе, ну, такой видимой борьбе, в общем-то, с фашизмом в лице географического такого значка, вернее, геометрического, именуемого свастикой, у нас будет гость, который нам все расскажет вообще, что есть на самом деле и кто прав. Это Антон Платов, автор книги по рунической магии. Я думаю, это будет весьма интересно. Сейчас мы начнем наш разговор о знаках, о геометрии и т.д. и т.п. Ну что же, вот сейчас начну пока что зачитывать ваши сообщения. Саша, пригласи на свой эфир истеричную кошелку с MTV. Будет круто, пишет штурмовик. Ты понимаешь, дело в том, что истеричек много и в магазинах, и повсюду, и то, что некоторые из них пробиваются на наше телевидение, благодаря, безусловно, ну, может быть, родителям. Вообще, у меня такое ощущение, что это все тусовка из одного института, который находится в районе метро Юго-Западное. Вот как-то очень они все похожи. В общем, не хочу я. Неинтересно мне это делать. Не знаю, почему далее? Вот тоже такое предложение от Хэнка. Саша, почему бы тебе в твоем эфире не сделать обзор клубной жизни? Договориться с клубами, естественно, не на безвозмездной основе, но это само собой. Тем более, что ты знаешь директоров многих клубов. Дорогой Хэнк, в принципе, может быть, как идея-то это хорошо, но поскольку программа «Монмаранси» существует уже около 6 лет, у нас где-то первые 3 года ее существования была такая рубрика, называлась она «Клубни», но, естественно, потом Базедовы все это содрали, ну, имеется в виду вплоть до названия. Я помню где-то по таким
12: официальным средством массовой информации проскакивало вот это слово «клубни» в дальнейшем. Вот. Но дело в том, что сейчас-то клубная жизнь, она сама по себе демоническая. То есть не будем же мы там рассказывать, что в каком-то модном клубе там сделки выступают или там мумий-сруль какой-то. То есть это никому сейчас не интересно. Если какие-то действительно происходят интересные события, то есть выступления истинных художников, то мы об этом стараемся как-то упоминать в меру нашей возможности и информированности, потому что дело в том, что информация уже никому не нужна, никакая, на мой взгляд. Далее Сэм интересуется, как я и мой компьютер, а может быть не мой, а вот наш тут общий, у нас один на всех на радио, каждый имеет право его забирать себе на одни сутки в месяц и пользоваться дома, решаем проблемы 2000 года. Я пока об этом, например, не думал, потому что я стараюсь как-то убрать всяческие временные параметры из данного устройства, для чего был специально разработан китайскими специалистами, в общем-то, определенные версии Windows безвременные для именно меня, так что пока ее нет смысла ставить, он настанет 2000 год, мы, естественно, что-нибудь продумаем. Вот Сергей прислал два взаимоисключающих друг друга сообщения. Первое. Вам, конечно, неплохо бы узнать, что я слушаю вашу программу только из-за тех речей, которые вы произносите в перерывах между музыкальными композициями. Когда же эти композиции следуют, я выключаю приемник. Это приятно, Сергей, очень. Ну вот и следующее сообщение. После того, как я услышал о том, что вы жалуете двух персонажей с MTV, мое отношение к вам поменялось, так как я думал, что ваш моральный и умственный уровень несколько выше. Сергей, я этих двух персонажей обозвал истеричными кошелками совершенно сознательно. Если вы внимательно посмотрите, как они ведут свои программы, вы поймете, что как-то судить даже о суслике, к примеру, о моральном облике суслика нельзя, если он отвернется от этих двух вы понимаете, да? Вот. Так что я считаю, что тут я совершенно прав. Если вам нравятся две истерички, грустно мне это. Видимо, скоро у вас, тогда вы подсядете на просмотр вот этой рулетки «Колеса чудес» с Ермолот. И вот начнете слушать «Мумий-сруля». Приходит на пейджер 913-29-29 для абонента Маморанси. Ваши тут всяческие письмена. Вот Сергей пишет, что он, оказывается, имел в виду Бивиса и Батхита. Дорогой Сергей, как я могу жаловать Бивиса и Батхита или не жаловать, там, любить их или нет? Если вы имеете в виду их как живых людей, как персонажей, да, безусловно, они уникальны. То есть по строению своего мозга, по девственно чистому сознанию. Вот. Что касается воплощение такого беспредела в искусстве, вот это мне нравится. Я считаю, что второго такого сериала в мире нет и не будет. Мне очень жалко, что вы не способны, скажем так, подойти к данному явлению с другой стороны. А вообще было бы неплохо вам это попробовать. Я уверен, что вы бы открыли для себя кое-что новое, и вам было бы полегче, скажем так, по жизни. Далее. Как я отношусь к сериалу «Секретные материалы» и давно ли я знаю группу «Анаис»? Спрашивает

поездку. И, как видите, это было не зря, то есть человек воспрял. Плюс, это же грандиозная, на самом деле, тусовка. Я не хочу обидеть там иорданский народ, что послужил, конечно, трагедия. Но, тем не менее, эта трагедия случилась поводом для мощной политической тусовки. То есть люди обменялись телефонами, координатами, подарками, сделали памятные татуировки. То есть общение, прежде всего общение. Общение спасает людей от финансовых кризисов и прочих кризисов, да. Далее. Вот все знают, что вы авторитетный человек в области искусства, безусловно. Да, как я отношусь к группе «Сплюнь» с песней про «Орбит». Ну что, мне эта группа не вызывает у меня отвращения, скажу прямо. Другое дело, что опасение следующее, что слишком много молодежных коллективов используют образ некой юной ПТУшницы. В общем-то, кстати, ПТУшницы в наше время, как ни странно, наиболее платежная часть населения. Я не имею в виду, что они могут заплатить там пятерочку гривна или еще что-то. Но они, в общем-то, смело тратят деньги на польскую косметику, на поддельные китайские колготки, и также ходят с удовольствием на концерты вот таких групп. Билеты, куда стоят, кстати, не очень дорого, там же продается пиво «Балтика», как правило. О, мне принесли в подарок пейджер, спасибо. Да нет, у меня есть же. У меня есть, а что? Нет, спасибо, спасибо. Я вот просто дело в том, что мне постоянно каждый эфир дарят по пейджеру, я потом стою их продаю на Казанском вокзале. Это коллеги это знают, и все равно меня, так сказать, подбадривают. Но это всегда приятно. Да, так вот, вот эта спекуляция на теме таких грудничков неприкаянных, которые жрут всякие колеса, там, потребляют какой-то дерьмовый, знаешь, дерьмово сваренный винт, потом вываливаются в голым видом на лестничную клетку и пугают пуделей зажиточных сограждан, она, честно говоря, конечно, достала. На мой взгляд, это уже, ну, немножечко китч такой. Хотя я могу ошибаться. Саша, 8 февраля группе «Транквилизатор» исполнилось 2 года, пишет Риутвис. Дорогой Риутвис, когда исполнится 20, ты мне сообщи. 2 года для группы — это ничего. То есть считай, что вы еще и не родились. Бонни Нем будет сегодня звучать. В гостях я уже сказал, кто у нас будет. Далее. Может ли катастрофическое облысение нижней части тушки быть следствием вот сидения за компьютером? Но я уж тут своими словами говорю, потому что очень много сообщений приходит. Или сейчас я все-таки... Ну, в общем, знаете, не может. Дело в том, что нижняя часть тушки находится значительно ниже, нежели экран монитора. По крайней мере, вот у меня это так происходит. С другой стороны, если вы такой маленький, что вот излучение целиком на вас лепит от макушки до пяток, тогда, конечно, но вам-то нужно, я бы так посоветую, что, в общем-то, смотреть на отраженный сигнал монитора, то есть поставить зеркало, сесть перед ним, так, чтобы на вас не попадало все это дело прямо, и вы опять заволоситесь, что твоя рожь. Спрашивают меня, не служил ли я как-нибудь в танковых войсках. Вы знаете, 2 недели мне довелось. Дело в том, что поступил приказ укоротить в одной. Ну, это я же давал подписку о неразглашении и так далее. В общем-то, нужно было укоротить подсобными средствами дуло, такую металлическую палку, для тех, кто не понимает, которая торчит из башни танка. И нас, вот ударную бригаду слесарей, тогда я работал в трамвайном депо, в третьем, послали на отпил. Вот 2 недели мы производили отпил этот. И, вы знаете, кстати, нам подарили вот в подарок, как на память, вот то, что мы отпилили. У меня до сих пор 12 отпилов дома стоят, и я показываю их с гордостью. Мало того, когда парад какой-то или там демонстрация за защиту там или за нападение на какое-нибудь белое здание, я одеваю все эти обрубы на свой китель и с гордостью тоже иду на демонстрацию, гремя и громыхая регалиями. Вот так. Александр, кстати, вот композиция звучит с пластинки, которую мне подарили. Это ансамбль «Антракс» называется. Вот некоторые люди как делают, просто приносят мне еду, подарки, ботинки, в общем-то, носки зимние, теплые, спицы, дабы я вязал тут свободное время. Спасибо, спасибо вам. Вот мы слушаем песенку «Антракса». Сейчас снова тут буду зачитывать ваши

сообщениям. Правда, их очень, опять же, много приходит. Почему в твоей передаче постоянно вклинится какой-то мальчикообразный голос, несущий... сейчас, извините, просто постоянно пиарится. В общем, речь идет о выпусках новостей. Дело в том, что, безусловно, мы, являясь организацией гуманитарной прежде всего, то есть, как и любая радиостанция, должны освещать жизнь тех людей, которые, как нам кажется, должны существовать безбедно. К ним относятся и политики в основном. Вы же понимаете, что они ничего не решают реально, но положено в каждой стране иметь политиков. Иначе как-то, если все будут заниматься делом, то, ну, будет это некрасиво выглядеть в глазах остального мира, где, как правило, 20% населения тунеядцы, то есть такие в галстуках, с портфелями, сидящие в думах и прочих всех этих делах в правительстве. Поэтому и мы каким-то образом создаем им определенный имидж, понимаете? Фисюков интересуется. Сегодня, говорит, у вас хорошее настроение. С чем это связано? Действительно, никаких видимых факторов нет, потому что погода жуткая. И, в общем-то, ну, я, как сказал, подарки греют мою тушку. Я же очень алчный человек, очень жадный. Сам я никому ничего никогда не дарю, дарить не буду. Дорогие, давайте договоримся, что заявочки ваши я не выполняю. Звоните на базедовую радиостанцию. Я не буду отрывать задницу, бежать искать группу ДК, хотя я очень люблю, или веселые картинки, и все остальное. Потому что это выше моего, да, выше моих физических сил. Только что исполнял свое произведение группа по... Вот, как я сказал, «Антракс». Слушайте внимательно. Вот интересное сообщение от некоего Андерсона. Как, Александр, вы относитесь к группе «Аэрошмидт»? Ну, это, понятно, ошибка операторов, но смешно. И далее. Александр, кто вы, дорогой Андерсон? Зовите меня просто «Масса». Вот. К группе «Аэрошмидт» я, ну, скажем так, отношусь не с очень большим почтением, потому что как-то... клонированный весьма неудачно Мик Джаггер, меня не радует. Анне Герасимовой, да привет, я передаю, жалко мне, что ли. О истории создания сборника песни «Партийца» рассказывать крайне долго, к тому же я не музыкальный журналист, мне это не интересно, мне важен продукт. Далее, как я уже сказал, гость у нас Антон Платов, автор книги о рунической магии, и мы будем с ним вести беседы. Ну и не только о рунах, я думаю. Вот. И о предметах прочих. Мы тут тоже кое-что рисуем, постоянно пишем и так далее. «Волшебный лес» Павла Молчанова, безусловно, прозвучит, но дело в том, что я оставляю эту пластинку на какое-то трудное время, которое, несомненно, наступит рано или поздно. Тимур Мамедов интересуется. Я, говорит, что-то не понял. Программу «Основу» закрыли. Насколько я знаю, Тимур, там периодически сдвигается эта сетка. То есть, если показывают какой-то дебильный фильм, то их, ну, переносят на следующий раз. Хотя ничего не могу сказать, не уверен. Двухтомника полного собрания сочинений Владимира Сорокина у меня, к величайшему сожалению, нет. Но, тем не менее, я благодарен вам за информацию. Как говорится, будем искать. Потому что, на мой взгляд, это очень серьезный дяденька, который одарен, скажем так, и одарен серьезно. Так, дальше. Психотерапевт Черепахин. Олег, безусловно, у нас появится рано или поздно в программе. Просто сейчас он приболел гриппом. В клубе YouTube вот просят объявить 25 февраля. В четверг выступит психорокабильная группа Ментрейтерс. Илья просил передать. Илья, я не слышал эту группу, верю тебе на слово. Далее. Вот такое сообщение от человека, который ранее был финансистом, а сейчас его одолевают, в общем-то, базедовые. И дословно сейчас я постараюсь найти, как он тут передал. Очень действительно мне нужно было взять второе устройство, этот пейджер, чтобы как-то в четыре руки. Дело в том, что вы знаете, у меня четыре руки, я очень ловко и ногами могу тут так. Нет, ну не найду. В общем, одолевают нашего бывшего финансиста, там, Базедова и прочее, и он просит поставить что-нибудь противовесом. С радостью это делаю. Кстати, вот с этого же сборника песни «Партийца» пьеса.

Александр, меня не удовлетворяют записи аудиокассет, выпущенные на зоне. Существуют ли цифровые аналоги? Я с трудом понимаю, о чем вы спрашиваете, честно скажу. Но думаю, что то, о чем вы спрашиваете, вряд ли существует, конечно, что-то на цифровых носителях, поскольку в связи со всеми, со всем известными событиями финансовыми сейчас нет смысла выпускать компакты никакого. Я, к сожалению, также не знаю, что за концерт «15 лет как один день». Прошу меня простить, я совершенно не образованный в этом смысле человек и не тусующийся. Далее вот вопрос. Где можно приобрести мой портрет или на худой конец статуэтку, так как изображение в паспорте и в носках не очень устраивает Лену? Лен, дело в том, что сейчас мы планируем наладить большой выпуск наклеек автомобильных с моим лицом, но сразу могу сказать, что она будет выполнена тоже шутливо, знаете, шутливая подделка. То есть лицо мое будет как бы расплющено, а стекло, вот, облобовое и тушка, она будет тоже маленькая, вся в крови. То есть как будто бы я вот летел на крыльях, а вы меня, собственно, сбили. Я распластался по лобовому стеклу, так что там будут идти трещины. Пока что вот изображения мои на этом ограничиваются. Но я думаю, вас это повеселит. Далее я... Руслан вот интересуется, видел ли я Александра Эвскляра в ОСП-студии. И сейчас, прошу прощения, тут прям очень много вопросов. Я так по частям буду, да. И не собираюсь ли я пригласить в передачу Шуру Каретного? Руслан пишет. Руслан, честно говоря, я не в курсе, кто такой Шура Каретный, а телевизор я не смотрю. К тому же, когда я вижу какое-то подобие КВН, мне... Сами понимаете, рвотные рефлексы начинаются. Все наше новое русское кино испорчено КВНом. Все наши практически рок-коллективы испорчены КВНом. И, в общем-то, это преступление против России. Само понятие КВН. Я не курю, сразу хочу сказать, и вам не советую, потому что вы тем самым даете кому-то зарабатывать, а нужно зарабатывать самому. Да. Птицу покрупнее просит пригласить в нашу программу политика, поп-звезду или чиновника-бюрократа. Вальковский интересуется. Ну, кто вам сказал, господин Вальковский, что это птица покрупнее? На мой взгляд, это люди, как я уже сказал, которые являются марионетками. Они ничего не стоят, сами по себе ни на что не влияют. Так же, как и их жизни. Если они прекратятся, не дай бог, конечно, резко, то через 5 лет о них никто не вспомнит. Тем более о современных политиках, бюрократах и звездах. Гон заинтересуется, уважаю ли я канал Муз-ТВ, его ведущих. Но вообще, насколько я знаю, сейчас осталось 3 всего. Знаешь, вот этот вот, где истерички, потом вот этот по 6-й кнопке, которая вся была, там такой паренек бритый ведет. И вот то, о чем говорите вы. Честно говоря, с трудом это все различаю, потому что везде это одинаково молодежно. Конечно, MTV выделяется в положительную сторону именно благодаря уникальным персонажам, то есть о которых вы знаете, Бивиса и Батхита исключительно. Так, вот длинная телега, сейчас я позволю себе зачесть. Дорожайший Саша, почему наши отечественные музыканты, выступавшие раньше в стиле «андеграунд», и достаточно уважаемые в 70-х годах, пьют шампанское со всякими тварями на телевизионных каналах. Куда ни переключи. А ведь могли бы сниматься в наших отечественных сериалах. Михаил из теплого сцена. Михаил, во-первых, знаешь, выступавший раньше в стиле андеграунд. То есть андеграунд это было вынужденное явление. Это же, значит, официально непризнанный, значит, никому не нужный, назовем так. Если люди выбрались из этого образа жизни, это хорошо, на самом деле. А музыка не имеет ничего общего с андеграундом, такое дебильное понятие. Мы в глубоком андеграунде. Это просто потому, что вы засранцы, и вы никому на широкой публике не нужны, я вот так считаю. Есть понятие independent, то есть независимость. Вот, а андеграунд — это все дерьмо, которое придумали люди бесталанные и, скажем так, неумные. Саша, тусовался с тобой на пушке и на плешке. Почему ты побрился и слушаешь солнечную музыку, а не хард-рок? Пишет Батхедов Ботсон. Ну, на пушке я тусовался 2 раза после того, как я удачно взял 2 барсетки. Я перестал там тусоваться. А побрился именно потому, чтобы дальше тусоваться на плешке. Потому что если у меня длинные будут волосы, как раньше коса, ну, вы помните, у меня коса до попы с бантом, то есть за что хватать. Можно схватить, раскрутить и выкинуть. Это опасно.
опасно для здоровья. Так что советую вам тоже постричься. К тому же снег-то падает на плеж, тает и идет пар. И меня видно издалека. То есть идет такой человек, и над головой у него столб пара. Все, естественно, шарахаются.

8-913-29-29, абонент Монморанси. Также 203-19-22, прямой эфирный телефон. Сегодня мы будем тоже, я думаю, по нему общаться. Адрес в интернете www.laertsky.com. Так, дальше читаем объявление. Саша, я ворую куртки в школьных раздевалках. У меня их накопилось слишком много. Куда их можно сбыть? В принципе, можно сшить из них туристическую палатку, потому что мы так и делали. Палатку продать гораздо проще и выгоднее, нежели торговать вот, ну, так скажем, в розницу этими куртками, потому что большинство из них потрепанные, за исключением детей богатых родителей. Далее. Когда у меня появится негритянский диджей Zoom в гостях, интересуется батька Махно. Это не негритянский диджей, это наш с вами соотечественник. Появится он обязательно, по крайней мере, нужно просто немножко подождать. Оказывается, 15 лет как один день посвящен 15-летию творчества группы «Алиса», пишет Руслан. Хороший ансамбль, очень мне нравится. И, в общем-то, ну и другое дело, что я так вот, мне уж тут тоже сказали, что это будет где-то, видимо, в Олимпийском. То есть помещение большое, там могут затоптать, побить, еще что-нибудь может случиться. Я предпочитаю помещение, где собирается не больше 4 человек. Причем желательно, чтобы 2 из них были девки. Далее мы игнорируем, вот Игорь Волков все пишет со своими ульями на антресолях. Игорь, проснись, дорогой, мы эту тему обсудили уже передачи 4 назад, еще до Нового года. Телевизор стал часто показывать группу пляшущих женщин. Хотел бы спросить у вас, как у известного продавца живого товара, является ли это репетицией будущих... Извините, тут опять все перебивается. Репетицией ей будущих заремов где-нибудь в Ираке, интересуется Татьяна Буланова. Я просто не знаю, что такое зарема, но это уже не репетиция, это уже вот оно и есть, уважаемая Таня. Далее. Вот Харрис прислал интересное сообщение. Александр, вы постоянно ссылаетесь на свою тупость. Прослушав сегодняшние песни и ваш идиотский треп, я понял, что так оно и есть. Спасибо, Харрис, зато я, если, например, роняю там, или сжираю варенье, или выпиваю чужое пиво, я говорю, что это сделал я, в отличие от тебя, а ты все время говоришь, что это сделал Сережа, и показываешь вот пальцем на ближайший лес почему-то, за что получаешь пинки. Я, по крайней мере, честный человек. Да. Далее. Как можно попасть на нашу программу? Пишет Андрей. В другой момент я бы сказал, что нужно прислать мощные там свои все данные, измерить себя, все диаметры и прочее, и помыть автомобиль, на который я ткну пальцем. Вот. Но Андрей зашел с другого конца. Он предлагает помочь мне в финансовом бюджете. Давайте договоримся так. Вот сразу после помощи, которая должна выражаться в круглой такой сумме, мы обсудим вот ваше предложение. Можете появиться тут, посидеть молча. Заодно помыть машину, кстати. Олег с Таганки интересуется. Недавно, говорит, видел БГ на МТВ. Как я к этому отношусь? Олег, это его работа, во-первых. Во-вторых, такие люди, как Гребенщиков, вот за свои прошлые заслуги в данный период могут сделать вообще что угодно. То есть могут у Кремля даже показать задницу голую. Ладно, до новостей у нас буквально 3 минуты, песня, а затем мы начнем разговор с гостями.

Буквально через несколько секунд мы начнем беседу с нашим гостем. Вы можете присылать для него ваши вопросы на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. И несколько позже мы будем с вами общаться в прямом эфире на 203-19-22.

0: И под эти блаженные звуки, которые издает смуглый парень на палке, на которой натянуты струны, сам он одет в белый балдахин, и называется вся эта конструкция «Шадид Парвез». К нам его привезли из индийского посольства специально для того, чтобы он озвучил нашу беседу с нашим сегодняшним гостем. А я представляю Антона Валерьевича Платова. Антон Валерьевич Платов – автор книги по рунической магии. Здравствуйте, Антон Валерьевич, я рад приветствовать вас. Вас не смущает наш гость индусский?
1: Да нет, конечно.
0: Вот эти благовония, они создадут нам тоже определенные...
1: Напротив, очень приятно.
0: Да, я хотел вас попросить, прежде чем мы начнем углубляться в тему, дать такую краткую справку нашим радиослушателям о таком вообще явлении, как руны. То есть что это, чтобы люди имели представление о теме нашего разговора. К тому же мы с вами выбрали весьма удачный момент для обсуждения данной темы в свете последних событий на почве гонялого за ведьмами.
1: Да. Вот вы знаете, Саша, такой любопытный момент. Мне довольно часто задают этот вопрос, вот так вот вкратце, очень кратенько определить, что же такое руны. И вот, наверное, надо было уже давным-давно выработать какой-то такой вот стандартный, краткий, формальный ответ, но как-то все вот то ли руки не доходят, то ли тема такая слишком большая и сложная, как-то все не получается так вот коротко и ясно это сформулировать. Но я попробую с тем, чтобы потом, по мере того, как будет идти наша беседа, мы, возможно, затронем какие-то разные области и поподробнее все обсудим. Но если очень коротко, то, скажем так, руны – это древний северный священный алфавит, в котором каждый из знаков имеет определенное магическое значение, определенную собственную магию. Ну и, скажем так, условно для ознакомления, возраст этого алфавита около 2000 лет. Примерно 2000 лет назад он появился на севере Европы, в Скандинавии. И вот на протяжении этих 2000 лет у него была довольно богатая и бурная история. Местами похожая на детектив, местами на волшебную сказку. Ну вот если очень коротко, то, наверное, можно так сформулировать.
0: Понятно. И сейчас, я думаю, мы начнем подкрадываться.
1: Окей.
0: Да. Вот вы сказали, что 2000 лет назад был создан этот алфавит, опять же, в Скандинавии. Это немножко странно, потому что у нас в России как-то, ну, принято считать скандинавов такими людьми. Ну, понимаете, есть даже такое понятие «скандинавский рок-н-ролл». То есть он очень техничный, но одновременно совершенно без души исполняется. Как на ваш взгляд, вы же наверняка еще имеете и образование историка, как могло получиться так, что вот там у них, у этих белобрысых людей, вдруг зародилось нечто, на что в дальнейшем вот опираемся мы в каких-то своих магических изысках?
1: Ну, во-первых, я ничего не имею против того, что они белобрысы, и даже немножко напротив.
0: Я тоже, да.
1: Вот, это во-первых. А во-вторых, зародилось-то это не там, зародилось это гораздо раньше и в других местах. Ну, не будем вдаваться, наверное, в такие глубокие исторические подробности. Но, тем не менее, я не думаю, что здесь есть какое-то противоречие вот такого вот сурового, скажем так, образа и немножко суховатого образа скандинавского человека и того, что именно там появились руны. Это во-первых. А во-вторых, дело в том, что ну вот я говорил, что здесь сложно как-то так вот сразу за один раз дать четкое определение. Дело в том, что это просто наиболее известный, скажем так, взгляд на руны, то, что это скандинавские знаки магические. На самом деле рунами пользовались не только скандинавы, но и континентальные германцы, и в том числе и славяне. Это отдельная любопытная тема, мы можем немножко подробнее на ней остановиться. Вот. Так что, собственно, это явление такое общего европейского масштаба. Так что вряд ли здесь есть какие-то такие сложности со скандинавским характером.
0: Тогда еще вот меня тревожит вообще ситуация вокруг вот всех этих предметов, имеющих под собой некую такую ну, магическую, назовем это так, энергетику, да, загадочность определенную. Mm-hmm. Вот если вы заметили, считается тем магичней и загадочней, чем древней. То есть вот 2000 лет этим рунам, говорят люди, неспроста, значит, mm-hmm. действительно там мудрость веков mm-hmm. и так далее. А вот как вы считаете, в наше время наши современники создают что-то такое, что через 2000 лет будет, ну, хотя бы достигнет уровня вот нашего понимания вот этих древних рун? Или все-таки настолько вот иммунная система человека изменилась, мутировала, что наши современники уже не в силах ничего сами создать, а в силах только как-то анализировать и, там, и пользовать то, что сделали их далекие предки?
1: Ну, через 2000 лет и посмотрим. Но это так шутка. А на самом деле вы хорошо поставили вопрос. Дело в том, что, ну, во-первых, сразу нужно сказать, что руны и руническая магия как такова, это только один такой маленький, пусть важный, но тем не менее только один из аспектов такого большого глобального явления, которое мы называем сакральной традицией или магической традицией Европы. И вот если говорить о традиции в целом, то нужно сказать, что большинство людей, которые работают сейчас в этой области, исследователей, авторов, дело в том, что здесь принят такой, скажем так, постулат. Именно постулат, поскольку он непроверяем, наверное, недоказуем, но используется всеми. Постулат о том, что действительно некогда был, скажем так, было такое время, когда знаний было больше, они были доступнее, а потом понемножечку все это угасало. И вот именно с этим связано, наверное, наше такое стандартное мнение о том, что вот чем древнее, тем магичнее и волшебнее.
0: В принципе, все вот, ну, подобные знаки, я так буду называть их mm-hmm. немножко, чтобы было mm-hmm. понятнее, вот именно знаки, да, они являются, ну, определенной геометрической фигурой. То есть начертание их человеческой рукой, видимо, вот и превозносит в них какую-то энергию. С другой стороны, я, например, заметил, что я вот когда там, ну, у меня там какие-то аномальные состояния тушки или там, ну, что греха таить, бадун какой-то, да, или там, ну, просто mm-hmm. неуютно, я рисую определенный знак в задумчивости на бумажке, я не буду говорить, какой он, и чувствую какое-то странное успокоение. Во-первых, этот знак достаточно, как ни странно, сложен для вырисовывание, то есть он uh-huh. отбирает вот какую-то энергию. С другой стороны, отбивает, я так понял, энергию дурную, да? Вот, можем ли мы в связи с этим считать основными соперниками вот этих скандинавских рун все-таки глубоко уважаемых японцев, которые, ну, известно же, что их вот самураи, они там должны и пляски плясать уметь, и яйца uh-huh. варить вкрутую uh-huh. так, чтобы те не треснули, вот, и писать вот свои иероглифы. Это же у них целое искусство, там сидит спокойный, даже есть у нас в Белоруссии такая поговорка, спокойный, что японец, да, вот он сидит и рисует. Uh-huh. Насколько, на ваш взгляд, вот, ну, противодействие, вероятно, между скандинавскими рунами и, вот если все-таки мы называем иероглифы тоже рунами, ну, угу. как-то условно, да, угу. между восточными вот этими делами. Ну, это же действительно так, они же несут, в принципе, разную энергетику.
1: Разную.
0: Да, вот как простому парню вот из рабочей семьи разобраться, чему отдать предпочтение, в принципе?
1: Интересный вопрос. С одной стороны, я должен здесь ответить и да, и нет. Потому что, с одной стороны, да, конечно, это разные вещи. И, ну, если пользоваться такими терминами, да, северные руны и восточные иероглифы несут разную энергетику. Хотя термин такой — энергетика. Ну, ладно.
0: Ну, да, он скользкий, мне тоже не нравится, но просто не придумали вот другого как-то.
1: Окей, ну, пусть будет энергетика, не суть важно. И, с одной стороны, да, это разная энергетика, и здесь много разных вещей, в том числе и геополитические вещи, и геомагические, скажем так, и другие. С одной стороны. С другой стороны, и то, и другое, это у восточной и у северной традиции есть много общего. Прежде всего то, что и то, и другое — это традиция. Традиция, которая уходит глубоко-глубоко, далеко-далеко, вглубь времен. Вот это вот их роднит. А что касается, как простому советскому парню выбрать, что же, чем же ему заниматься? Ну, я думаю, что если у него есть потребность заниматься, такая настоящая глубокая потребность, то у него нет вопроса о том, чем заниматься. Потому что если потребность есть, то она всегда на что-нибудь направлена. Это во-первых. А во-вторых, ну, здесь, конечно, есть момент, скажем так, того, что роднее. Потому что я, например, японцем себя никогда не ощущал. Я ничего не имею против японцев. Но, тем не менее, я европеец, и мне европейская традиция, естественно, ближе. Например. Хотя, возможно, и другие точки зрения, конечно.
0: Понятно, я совершенно согласен с вами. Ну, это я просто спросил, потому что они же существуют реально, ну, мне конечно. Было интересно.
1: Кстати, здесь можно добавить. Вот вы хорошо упомянули самурайскую традицию. Вернее, самурайскую культуру, наверное, или культурную традицию. Дело в том, что у нас-то в Европе и на северо-западе Европы, я понимаю, под северо-западом вот всю совокупность народов, которые мы сейчас называем нордическими, это, я только прошу не путать, с мгновениями весны, там был такой момент характера нордический и так далее. Вот. Под нордическими народами мы сейчас понимаем скандинавов, собственно, германцев в целом, славян, балтов и кельтов. Вот если говорить о нордических народах, то у них ведь давно-давно, ну, собственно, даже не так уж и давно, 1500-2000 лет назад была своя культурная традиция, которую мы сейчас, к сожалению, почти не помним. Она была очень мощная и очень интересная, и ничуть не менее сложная, чем восточная традиция. Та же культура, скажем так, использования рун, она в чем-то она была похожа на культуру восточной каллиграфии, скажем так. И вот вы называли несколько искусств, их на самом деле, конечно, гораздо больше, которые обязательны для самурая. Нечто похожее было и у нас на северо-западе. Так что здесь сравнение, оно здесь хорошо идет.
0: А вот вам не приходила в голову такая мысль, что, ну, 2000 лет назад, я думаю, в Японии, уже существовала тоже культура самурайства, так я сказал, сокращенно КС мы это называем, да. Вот, 2000 лет назад не было никаких средств передвижения, то есть люди не могли там как-то преодолеть 200 километров без каких-то сложностей. Но вот в разных уголках Земли появилось стремление населения этих уголков к вот созданию, ну, своих рун. То есть на подсознательном уровне. Почему это произошло? Как это могло быть? Кто это принес? То есть, может быть, действительно тут не обошлось там без него, скажем, или вот без них. Они же постоянно везде мелькают. То есть, либо он там постоянно светом дарит, либо они на наскальной живописи. Потому что, ну, не может сразу одна такая идея прийти просто разным народам. А это же одновременно, я уверен, где-то было. Как, откуда?
1: Да, ну, здесь, во-первых, нужно учитывать, что и то, и другое, это, наверное, явление такого характера общечеловеческого. Здесь, если мы в эту сторону двинемся, то мы пойдем к психологии бессознательного и так далее, и так далее. Вот в такие области. Это может отсюда вылезать, например. Вот. И, в общем, мне кажется, что здесь нет ничего странного в том, что традиции, в том числе сакральные традиции, культурные традиции разных народов, они похожи не какими-то деталями, а похожи вот своей такой внутренней сутью, внутренним настроем, если так можно сказать. Мне кажется, это довольно естественно.
0: В нашем современном мире, опять же, такие у меня резкие перепрыжки происходят. У нас была такая девочка в школе Перепрыжкина. Оксана ее звали, Перепрыжкина. Ну, я не буду о ней рассказывать. Она ходила на руках очень ловко. Почему-то ее этому никто не учил. На самом деле она была очень тучная. В то время уже она, это был третий класс, она уже весила, по-моему, около 60 килограмм для девочки. Это и при этом ходила на руках ловко. Да. И поэтому звали все Перепрыжки. Настоящая фамилия ее была Лидия, как ни странно. Оксана Лидия. Ну, неважно, речь не о ней. В современном нашем мире появляется огромное количество знаков, которые... Ну, вызванные появления, их связано прежде всего с процессом технотизации общества, то есть введением компьютеров, введением интернета, введением автомобилей. Ну, к примеру, ведь еще лет, может быть, там 150 назад никто не знал, что такой знак кирпич, или там поворот налево запрещен и так далее. Или вот знак доллара знали. Кстати, вот сейчас уже отгадали, что я рисую знак доллара. Действительно, я очень алчный, он меня успокаивает. Можем ли мы считать эти знаки современными рунами? Но ведь они оказывают воздействие на человека, запечатлевают в его память, как вот с внешним миром, тот же кирпич, а ребенок видит его. Я вот в свое время выходил с предложением в Госдуму, писал во всякие правительства и министерства, что детей нужно приучать к восприятию, извиняюсь, дорожных знаков постепенно. Ну, представьте себе, маленький ребенок, да? Как он воспринимает эту здоровую тарелку там, с кирпичом или со стоп. То есть для него это практически с него размер. Поэтому мы предлагали детям начинать показывать маленькие эти значки. Как он там подрастает до 10 лет, диаметр значка увеличивается. 20 лет уже такой нормальный значок. И обязать этим заниматься всех сотрудников районной госавтоинспекции, чтобы ребенка это не травмировало. Также вот эти значки доллар, собак, вот знак пресловутый, который в сети постоянно ходят. Несут ли они какую-то вот такую же нагрузку и такой же смысл? Ну, понятно, что не такой же, но какой-то смысл, близкий к смыслу рун.
1: Ну, во-первых, возвращаясь к началу вашего долгого, длинного вопроса.
0: Да, извиняюсь, я увлекающийся.
1: Да нет, ну что вы. Вот, возвращаясь к началу, давайте все-таки будем немножко корректнее в названиях и не будем называть эти знаки рунами. Потому что руна — это все-таки совершенно конкретная вещь. То, что было, оно уже было, и, так сказать, не стоит тем же именем называть что-то совсем другое. Это во-первых. А, так сказать, переходя теперь к сути вопроса, да, конечно. Любой графический знак, любой символ, он несет определенное воздействие, ну, хотя бы на уровне того же бессознательного, да и на других уровнях тоже. Конечно, конечно, каждый знак, он в чем-то как-то что-то делает, как-то меняет, воздействует и на психологическом уровне, и, возможно, и на каких-то других тоже. Так что, в общем...
0: Мы немножечко забыли еще один континент, это Африку, где было развито очень мощное идолопоклонничество. Вот. Но, тем не менее, рисовать им особо нечем было, ну, кроме боевых узоров каких-то, и то они позже появились, а до того они вот вылепляли из глины, из дерева всяческие статуэтки, которые являлись культовыми там при различных обрядах, там за эту статуэтку там могли убить вообще легко. Можем ли мы считать вот эти статуэтки идолов тоже, ну, скажем, не то что ровесниками, но тоже рунами, ну, попросту говоря, вот это же не является таким изображением вот, графическим, да, но тем не менее это можно взять. То есть может ли руна быть объемной, то есть предметом, понимаете меня, да?
1: Сразу несколько вопросов опять.
0: Да,
1: ну я... Во-первых, может ли руна быть объемной? Ну, в общем, да.
0: А пример, вот если вот какие-то сразу было бы неплохо.
1: Пример? Да. Собственно, здесь можно сказать не о том, что руна может быть объемной, но, скажем так, те же принципы магические, например, принципы, которые воплощаются в какой-то руне, в каком-то руническом знаке, они же могут находиться и в каких-то объемных предметах, не в рисунках, и, соответственно, как-то вот работать немножко похоже. Так, например, есть в разных рунических системах, почти во всех, есть руны, отражающие образ мирового древа. Это такой центральный символ индоевропейской мифологии, вообще любой мифологии. Если мы возьмем обычное дерево, которое растет в лесу, оно тоже будет как бы вот в определенном смысле символом этой руны. Это то, что касается, вот может ли руна быть объемной. А то, что касается, можно ли считать рунами или вообще знаками идолов, ну, я что-то сомневаюсь. Я думаю, что идолы это все-таки относится скорее к изображениям, ну, пусть условным, неких богов или божеств. Вот, наверное, и так.
0: Известно, что все приходящее к нам из древности, в общем-то, имеет весьма откорректированный, измененный вид. Это касается и всем известной книги древней, книги мудрости, которую огромное количество критиков и писателей, скажем так, редактировало под свою эпоху, под свое время, под свое окружение. То есть попросту делали так, как было выгодно в данный момент им. Насколько вообще вот я могу быть уверенным, я, который совершенно не искушен в данном вопросе, что вот эти руны являются действительно теми рунами, которые были в Скандинавии 2000 лет назад, и что их, например, ну, какой-нибудь эстонский Каланакиёл, скажем, не переделал под свой вкус. И что вот мы сейчас имеем дело с мощно отредактированными временем, до того уже несколько раз редактированными какими-то знаками.
1: А мы, когда говорим о древности, и тем более о таких сложных вещах, как древняя магия или сакральные традиции, мы всегда имеем дело с отредактированными какими-то вещами. То есть в чистом виде никогда ничего не доходит. Другое то, что мы можем пытаться как-то вот из того, что имеем, вычленить что-то такое вот внутреннее, настоящее. То, что действительно было, и то, что действительно работает, то, что является вот настоящей магией, скажем так. Вот, это в целом. Ну, а в частностях, если немножко о частностях говорить, ну, у нас сейчас очень много, ну, или, по крайней мере, относительно много памятников рунического искусства, рунической магии. Это и археологические находки, и всевозможные древние изделия с руническими надписями, с руническими заклинаниями и так далее. И древние камни, и так далее, и так далее.
0: Ну, я боюсь показаться как чересчур недоверчивым. Видите, бытует такое мнение, вернее, бытовало сейчас-то уже как-то, что в России вот эта же демоническая система интернет, она не является, в общем-то, мировой, а это является, ну, то есть, попросту, люди думают, что
1: местной
0: выходит.
1: Задумкой.
0: Да, безусловно, как контролируемая целиком. Ну, и вообще, даже у нас был человек такой, я, ну, даже не буду его называть, у него фамилия Шнурков была, сейчас он, к сожалению, спился целиком, он был уверен, что не существует Америки, ничего, что все это, что показывают по телевидению, это все смоделировано спецслужбами, что существует только Россия. Когда ему говорили, дескать, слушай, Шнурков, ну ты это, пойми, вот я там летал, да, ему говорили, а ты вот в момент полета, ты знал, куда тебя везут? Может быть, тебя сажают в специально смоделированный аэродром, ты ходишь по улицам, скажем так, города, который реально построен для тебя, и вот населен агентами КГБ, которые именуют себя американцами.
1: Да, просто, был такой рассказ фантастический, если я не ошибаюсь.
0: Я, на эту тему не читал, но у нас был такой человек реально. Может быть, эти вот все предметы тоже они понакидали все-таки, чтобы как-то вот нас заморочить. И, ну, как может... Это же, в принципе, магия, настоящая магия. Я не имею в виду жутких базеток, которые по этому в пробке качеству там сидят адские тетки. Вот. А именно настоящая магия. Это же мощное оружие. То есть это все равно, что вот вы сейчас говорите, мы там находим камни с рунами и так далее. То же самое, что я сейчас найду автомат Калашникова. Ну, в принципе... Ну, близко к этому.
1: Есть что-то вообще, да.
0: Что же они, дураки, так это все раскидывать? Это должно было храниться у каких-то мощных жрецов. Ведь, по идее, что такое магия во все времена, это, опять же, я не говорю о том, что сейчас творится у нас, дебильный, базитический, граничащий с китчем оккультизм, попросту с двумя буквами «О» в начале и с уменьшенной «К». Вот, ну, реально, это магия, это была... такая, скажем, мощная сила, способная, во-первых, удержать народ в повиновении. И так она не принадлежала этому народу. Это было весьма элитарным занятием, как мне кажется. Что же они так вот, ну, сплоховали-то, что повсюду раскидали следы своего былого могущества?
1: Хорошие вопросы. Правда, так много сразу, что я боюсь, что я уже начинаю забывать какие вопросы, которые были сначала. Но, тем не менее, ну, во-первых, я думаю, что они не так уж много и проскидали, потому что я хотя и говорю, что мы имеем много памятников, но ведь далеко не все они, скажем так, напрямую связаны с магией. Они могут быть связаны с рунами, еще с какими-то такого рода вещами. Но я думаю, что мы очень многого не имеем из того, что было. И это естественно. Вот поэтому мы и говорим, что мы сейчас только пытаемся приблизиться к реставрации, к реконструкции каких-то отдельных моментов магической сакральной традиции. Именно так.
0: Любая реставрация — это, в общем-то, процесс творческий. Ну, согласитесь, что, да, скажем, меня приглашали реставрировать пару церквушек, конечно, я отказался, потому что, ну, как отказался, я предложил свой проект реконструкции. Это ввело людей в шок. Ну, понятно, отстал и с трудом понимают мои новые авангардные идеи. Но, тем не менее, взяли там каких-то художников, которые отреставрировали. То есть, в любом случае, человек, который занимается реставрацией от чего бы то ни было, он является, ну, третьей рукой автора реального данного произведения, то есть наследником даже, попросту говоря, его, да, насколько мы, простые россияне, можем быть уверены, что вот эти реставраторы — это люди с чистой совестью, что они, восстановив это все, как-то усовершенствовав, вполне возможно, не применят это против нас, там, не сделают нас самым патентами, или там, не сделают нам четвертую ключицу и так далее. Вот,
1: О каких именно реставраторах идет речь?
0: О реставраторах...
1: Вот обо мне, например, да?
0: Да, вполне возможно. Опа, и даже так. Да, вероятно.
1: Да, никакой уверенности о том, что вот я здесь сижу, а совесть у меня чистая. Да, никакой уверенности ни у кого, кроме меня, в этом быть не может.
0: А зачем вы этим занимаетесь? Это неспроста. Я могу... То есть как-то вот люди идут работать в ГАИ. Зачем? Вы думаете, что они хотят, чтобы на улицах был порядок, да? Или люди идут работать в ОМОН. Mm-hmm. Зачем?
1: Вы хотите, мы знаем, чего они хотят.
0: Да, безусловно. То же самое и здесь. Меня терзают смутные сомнения, дорогой Антон Валерьевич.
1: Ну что ж сделать? Я боюсь, что я не смогу их так просто взять и развеять.
0: То есть мы будем принимать на веру.
1: Ну, вероятно, да. И вот мне хочется все-таки вернуться вот к этому замечательному примеру. Это на самом деле такая тема интересная и важная. Вот насчет замкнутой системы, в которой ни Америки, ни Африки не существует, а существует вот такая вот фикция, созданная там какими-то спецслужбами. Вот. Дело в том, что вот такая вот любопытная замкнутая система, она, в принципе, наверное, действительно может существовать. Но самое интересное в том, что касается магии и магической традиции, именно традиционной магии, а не вот того оккультизма, который мы сейчас имеем в широком распространении, дело в том, что магия — это не замкнутая система. То есть как бы что бы в ней ни делалось, в ней всегда есть возможность непосредственно проверить, насколько та или иная, ну, пусть будет реконструкция, скажем так, связана с реальной ситуацией, с реальной жизнью. Вот такая возможность есть, но как-то вот говорить о ней подробнее сложно.
0: А вот, Антон Валерьевич, а верите ли вы в демонизм? Ну, в демонизм я не имею в виду в демонов, да? А вот у меня вот знакомый был, который, знаешь, в него вселились демоны эти самые. Вот он мне позвонил ночью и сказал, говорит: Саня, я демон. Я говорю: ну, ты успокойся, да, это завтра, дескать, мы поговорим на эту тему. В общем, завтра он звонит и говорит: ты знаешь, я демон. Ну, то есть не прошло, у него, говорит, что случилось? Он говорит: вот, а у него кошка там была. Он говорит: я, говорит, кошке пожелал мысленно. Я говорю: да надоело то, чтобы ты, типа, сдох. Ну, бывает. Ну, знаете,
1: пришел демон и вселился.
0: Да, и кошка буквально через 2 часа выпрыгнула вот в окно небоскреба. Он живет тут в одной из высоток с концами. Вот. Также он замечал все способности следующие. То есть, например, когда он едет на служебном автомобиле куда-то, кто-то его подрезает, он типа: да чтоб ты сломался. И буквально вот через там 200 метров видит этого в дереве. Он очень пугается этих своих возможностей, хотя он совершенно не знаком вот с магии рун, в общем-то, насколько поможет или помешает ему информация, которую, вот, например, вы можете ему дать, касающуюся...
1: Ну, это смотря, чего он будет с этой информацией делать.
0: Ну, он, в принципе, она ему нужна, или он сам по себе неосознанно уже руна, попросту говоря, некая?
1: Да нет, он, конечно, не руна, он все-таки, наверное, человек.
0: Вот. Но могут ли его немощная ручонка с золотым перстнем, скажем, начертать неосознанно какой-то знак, которого не было вообще до него нигде в мире, и который будет нести в себе мощную магическую силу, сокращенную ММС?
1: Ну, для того, чтобы использовать эту самую сокращенную ММС, совершенно не обязательно чего-то рисовать в воздухе, вообще говоря. Поскольку, ну, как я уже говорил, руны — это, собственно, только такой один отдельный маленький, скажем так, аспект из-за всей магической традиции.
0: Ну, все-таки я к людям хочу, uh-huh, которые, uh-huh, которые первые изобразили данные руны. То есть я сильно сомневаюсь в том, что это все не было как-то просчитано. То есть, ну вот подумайте сами. То есть, по идее, наверняка в этих людей, чья ручонка начертала, значит, это, что-то вселилось. Потому что, ну, к примеру, я могу нарисовать очень дико красивый какой-то геометрический знак, рассчитать его, сделать так, чтобы при взгляде на него казалось, что он там летит на тебя, или там улетает вправо-влево, неважно. Это все можно сделать. Там существуют компьютерные технологии. Но это не несет под собой вот той магической мощи, могучей силы ММС, который несут вот эти вот, казалось, примитивные знаки. Вот я о чем хочу сказать. Либо это все-таки какое-то надувательство, либо люди сидели вот бесноватые, что-то черкали, и потом это что-то, когда на это что-то смотрели другие, их тоже пучило. Вот.
1: Хорошая терминология.
0: А вы знаете, сейчас буквально две минутки, сейчас мы послушаем музыку, просто у меня сигнализация. Я закончил мыть автомобиль, я уже снова здесь. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Антон Валерьевич Пулатов, автор книги по рунической магии. Мы прервались, вот меня обуяло желание жутко пойти поработать тряпкой там и помыть. В общем-то, я это исполнил. А мы остановились на том, насколько неосознанно создавались вот эти самые знаки, либо это было рассчитано, скажем так, геометрически выверено, что твой Пифагор.
1: Да и так, и иначе, наверное. По-всякому.

0: супруга обладала разумом трехлетнего грудника.
1: Ну почему?
0: Ну, практически. Ну, имеется в виду в познаниях вот этих форм. Ну, это же как нужно поставить руку. Вот, ну, давайте попробуем вот нарисовать круг на бумажке. Маленький можно. И то, если его увеличить, вы увидите, что это эллипс или что-то. Ну, такое совершенно несуразное. А там же круг был прям геометрический. Вот прям... Прям красивый круг был, понимаете?
1: Ну и что?
0: Это расчет очень мощный.
1: Ну, быть может, быть может.
0: А из этих людей кто-то был очень умен. Так, ладненько, сейчас обратимся. Дебильное слово «ладненько», но меня обязали его говорить в среднем раз в час, поэтому прошу меня простить.
1: Да ничего.
0: Обратимся вот к письмам, которые к нам приходят, мне их приносят. Вот такая телега пришла. Я знаю, почему наши автомобили никогда не станут конкурентоспособными. Скажем, знак ВАЗа или ГАЗа сложно сравнить с такими руническими символами, как Toyota или Mercedes. Впрочем, я могу ошибаться. Очень мне понравилось это вот эта вот мысль-то, а?
1: Да, вот. Мысль-то, конечно, хорошая. Ну, да, конечно. На самом деле, то, что касается эмблематики мощных фирм, да, там есть специальные люди, которые занимаются вот подобными исследованиями. Но надо отметить, что у нас, особенно в последнее время, в больших мощных организациях тоже есть такие специалисты, которые занимаются подобными. Проводят, скажем так, такого рода экспертизы.
0: А вот скажите, у меня в свое время была такая, ну, даже не то, что идея, она уже даже начала осуществляться, если бы не вот этот обвал финансовой системы, я бы, конечно, добился своего. Это была идея приватизировать символику с изображением всех птиц. Вот знаете, что очень много их используют, там и ряд банков и так далее. Вот вообще такой символ, как птица, причем именно символ ее изображения, сильно опримитивизированное, вот заметьте. Оно ведь, на мой взгляд, несет под собой очень мощную какую-то такую нагрузку и смысл. Взять, например, вот имперских орлов наших, они же достаточно... Ну, орлы такую позу не принимают, ее принимают пеликаны, согласитесь. Поза нелепая, вот это крыльевые расперды и так далее. Фашистский орел тоже такой весьма, как существо, весьма нелеп. Вот выпустят такого на улицу, его же братва заколотят, другие орлы вмиг, да? Но, тем не менее, там чувствуется какая-то мощь. Вот если вы обладаете информацией о создании вот этих символов, и как-то, если вы можете вот проанализировать их, я был бы вам очень признателен.
1: Ну, я могу сразу сказать, что если вам, Александр, удастся приватизировать эти символы, то вы станете очень большим человеком.
0: Да,
1: совсем большим человеком. Вот, потому что это действительно, ну, в общем, можно сказать, что это один из древнейших символов такого рода. Вот этот вот имперский орел, и более того, это абсолютно магический символ. Ой, относится он, конечно, скажем так, этот символ принадлежит нашей северной нордической традиции. Использовался он очень многими народами. Как мы можем видеть, как правило, он был символом именно имперским и в античные времена, и в России, и в Германии, и так далее, и так далее. Да, это хороший, мощный символ, магический символ. Вот что еще вы хотите услышать о нем?
0: Ну вот почему именно все-таки они выбрали пернатую с клювом, и, скажем, не свинку, там, не собаку. Ну, у чехов там этот лев, да, стоит на знамени вроде как-то. Ну и страна все очень хорошая, хорошее пиво, ну, такие пряничные домики, по идее, да. Пшеченька, разбутенька, бланга. Они всегда говорят, когда я туда приезжаю, подходит, рапортует он мне, ну, самолета с трапом, все такое, да. Вот. Почему? Вот почему на Руси был вот этот вот орел, а не исконно русское животное, например, кошка, которая около каждой печурки грелась?
1: Хорошее исконное русское животное, кошка. Ну ладно.
0: Нет, вы имеете в виду египетских, я русскую кошку, РК, имею в виду не ЕК, а РК.
1: Ага.
0: Вот этих. Ну вот этих.
1: Понятно, понятно.
0: Да, да, эти.
1: Ну ладненько.
0: Ну ладно, пусть будет конь. Ну, почему не конь? Ну, кто у нас исконно русское животное?
1: Конь, кстати, тоже магический символ.
0: Безусловно. Но почему его не использовали? И почему орел в такой вот расперды? Почему вот он в позе несвойственной для него? Ну, кто это придумал? Где этот человек? Ну, он же оказывает воздействие, реально оказывает.
1: Конечно.
0: Да.

0: это никто не придумал, это просто кто-то где-то увидел, почувствовал и нарисовал. И дальше это стали использовать.
1: А почему?
0: А уж где увидел, я, так сказать, не буду вдаваться в подробности.
1: Но вы знаете это, да?
0: Где именно они его увидели?
1: Да. Ну, почему? Это интересно.
0: Это интересно, но это очень сложно и долго.
1: Ну, а нормально. Это история, она нам нужна.
0: Да нет, это не совсем история. Это, скажем так, скорее практика.
1: Тем более.
0: А практику о ней сложно рассказывать. Ее проще делать, практиковать. На то она и практика.
1: Хорошо, тогда вот такой вопрос. Если бы вам, например, сейчас поручили, сказали бы, вот там, Антон Валерьевич, мы вас вызываем на заседание, вы, в общем-то, являетесь самым нашим главным человеком, который...
0: Прошу прощения, перебью на заседание чего?
1: ООН, например. Ага. Да, или жилкомитета.
0: Понятно.
1: Да.
0: Вот. Ну, пусть будет жилкомитет.
1: Да, и они бы сказали вам, Антон Валерьевич, мы поручаем вам разработать символику нашего глобуса в целом. То есть не какой-то определенной страны, а вот...
0: Угу. Это должен быть большой жилкомитет.
1: Да.
0: Такой фундаментальный.
1: Все 5 человек там будут присутствовать.
0: Ага.
1: Окей. 5 главных масонов. Вот на какой бы образ вы обратили на ваше внимание? Какой символ, на ваш взгляд, свойственен современному нашему глобусу-то?
0: А это провокационный вопрос.
1: Безусловно.
0: Потому что у нас на глобусе сейчас так много всякого разного, что какой-то один символ, наверное, сложно.
1: Нет, придумать. Сложно. Но
0: вот есть, например, американская культура, если, конечно, данное слово можно прилагать к Америке. Вот есть русская культура. Есть еще что-то. И все это совсем разное. И более того, это разные традиции, разные, скажем так, методы видения мира или мира восприятия, мира ощущения. Это будут разные символы. Одного символа для Земли сложно придумать.
1: Понятно. Да, далее. Вот обратимся... Ой, тут столько всяких нет, я думаю, что не будем обращаться. Ну, просто очень много всего. Ну, вот насчет орла, тут Лаврентий выдал сентенцию следующую. Говорит, Саша, это не расперды, это летящий орел, вид снизу.
0: Угу. Но он как-то не совсем снизу. Он так...
1: По-моему, тоже. Угу. Далее. Как вы считаете, это такой модный вопрос от молодежи.
0: Угу.
1: Известно, что сейчас молодежь, я не беру, не имею в виду тех, которые там бухают по подъездам и ходят на концерты Маруси Апиндой там, и Маруси Черниковой, а таких более прогрессивных молодых людей, они занимаются новым для меня видом искусства, который называется граффити.
0: Угу.
1: Да, вот на ваш взгляд, насколько вот этот вид искусства связан с тем, чем занимаетесь вы непосредственно? Является продолжением...
0: А это смотря кто и смотря чего рисует. Можно же по-разному рисовать. И разные вещи. Почему бы и нет? В том числе, может быть, и связан.
1: А вы не балуетесь сами?
0: Да нет, как-то... Хотя, да, бывает иногда. Не часто, но бывает.
1: Вы считаете, что лучше, когда стена, скажем, просто белая, или когда на ней что-то изображено? Если изображено, то что? Опять же, хорошо. Вот если
0: что-нибудь такое красивое.
1: Если бы вам поручили все белые стены в Москве разработать какие-то знаки и символы, которые должны были бы служить успокоительным средством для граждан. Вот что бы это был за знак в Москве?
0: Лучше не надо, а то у меня сейчас начнут пробуждаться какие-нибудь такие великомасштабные планы и разработки, как бы все это так взять и нарисовать.
1: Ну, почему? Это же хорошо, мечтать нам не вредно. Конечно, нам никто не даст рисовать, это безусловно, но тем не менее, все-таки.
0: Если я начну мечтать, я боюсь, что я углублюсь в себя. Вот, и это может нехорошо закончиться.
1: Денис тут волнуется, на тему того, не рано ли, говорит он, вообще людям знать об этом, ведь благость в молчании, цитирует Денис Святого Петра.
0: Святого Петра? Насколько я помню, ты сказал, нордический бог Один.
1: Да?
0: Благо в молчании. Да, есть такая штука. Вот, ну... А что, собственно, знать?
1: Ну,
0: я
1: тоже,
0: по-моему, еще ничего такого и не рассказал.
1: Я процитировал просто Дениса. Ладно, далее. Значит, тут Леонид загружает нас базедовыми посланиями. Леонид, спать лечь вам нужно, видимо, уже. Существует ли универсальный алгоритм рациональной расшифровки графических символов? И есть ли какая-либо взаимосвязь между рунами и алфавитами, в частности, с кириллицей? Валентин тут заходил, вот спрашивал.
0: Так, во-первых, насчет алгоритмов. Однозначных и работающих всегда и везде алгоритмов нет. Но некоторые наработки в этом плане есть. И в России, и за кордоном. Это по первой части вопроса. А по второй части вопроса, есть ли связь между рунами и другими алфавитами? Да, конечно, связь есть, потому что все они восходят к одному прото, как бы так скажем, алфавиту, которому... Условно так можно поделить, наверное, 1400 лет. В том числе туда же восходит и греческий алфавит, из которого частично создавалась кириллица. Вот. Но, кроме того, у кириллического алфавита есть и другие более прямые связи с руническими алфавитами, с рунами. В общем, связи есть, конечно.
1: А как вы считаете, будет ли, вернее, настанет такой день, когда... Ну, вот сейчас же ввели этот евро, да, валюту. Вот аналогичная ситуация в языке, то есть в алфавите. Будет или нет? Была, кстати, помните, попытка была какой-то ввести там...
0: Была.
1: Спиральда или там...
0: Эсперанто, да, было такое дело.
1: Эсперанто тоже, да.
0: Я надеюсь, что этого не произойдет.
1: А почему? Почему? То есть вы за разъединение, то есть вы не хотите, чтобы люди объединились? Ко мне вот, например,
0: почему? Пускай люди объединяются. Но было бы очень жалко потерять вот все то разнообразие, которое мы сейчас имеем. Более того, мы и так его уже в значительной степени потеряли.
1: То есть вы имеете в виду, что вот то, что происходит сейчас, слияние наций такое, какие-то общие культурные ценности, как-то род стертые там и так далее, да?
0: Но... Нет, я ничего не имею против общих культурных ценностей, но мне все-таки хотелось бы, чтобы французы говорили по-французски, мы по-русски, англичане по-английски и так далее.
1: Вот сразу, исходя из этого, следующая такая тема. Это тема разукраски собственной тушки татуировками. Насколько? Ну, понятно, что большинство все-таки делает там ради понта, там, неосознанно каких-то там драконов, то есть что-то, что им подскажут в татуировочном салоне. Вот, но тем не менее, как вы считаете, вообще вот разукраска скафандра имеет ли смысл? И если имеет, то ну, в каких масштабах? То есть что нужно на своем скафандре нарисовать такое вечное, чтобы это вот именно сочеталось не как картинка, а сочеталось с нравом, с характером, помогало там, например, загорелся дом или автомобиль, посмотрел на свою плечу и выпрыгнул из него. Сухой и невредимый.
0: Из плеча?
1: Да.
0: Или из автомобиля?
1: Да.
0: Ну, вообще нужно сказать, что сама по себе традиция разукрашивать собственный скафандр, как вы выражаетесь, она, в общем, довольно давняя, ей тоже несколько тысяч лет, в том числе была и традиция нанесения на тело рунических знаков. Вот. Так что все это, в общем, достаточно традиционно. Хотя, конечно, тут есть определенные опасности. Если вы там, скажем так, приобрели себе в каком-нибудь эзотерическом магазинчике какой-нибудь амулетик, такой не очень хороший, то вы его потом можете выбросить и забыть, если он вам не понравился. А вот если вы себе на плечу нанесли что-нибудь такое не очень хорошее, то потом выбрасывать будет тяжело. Так что тут надо бы, конечно, так поосторожнее.
1: А у вас-то есть что-нибудь на плечу или
0: нет?
1: То есть все-таки вы, значит, не сторонник, да, вот разукраски?
0: Ну, по крайней мере, пока да. Вот что ж будет в будущем.
1: Ну, слушай, что обращайтесь, у нас тут делают.
0: Спасибо, непременно.
1: Как можно с точки зрения рунологии вот так вот охарактеризовать символ бюрократии, галочку, и распальцовку, ну, вот это вот... Лев Глебов интересуется. Хороший, кстати, вопрос. Галочка, это же мощная штука. Я ставлю галочку.
0: А? Галочка, да. Галочка, галочка.
1: Круто.
0: Чего-нибудь да значит наверняка.
1: А что?
0: Что именно? Ну, во-первых, можно обратить внимание на то, что она клювиком вниз рисуется.
1: Да. А у карточные это... игроки, они рисуют клювиком вверх и говорят, у меня на тебя зуб.
0: Вот. А клювик вниз – это всегда что-то такое к земле, к смерти, к сдержанности, к скованности. Вот куда-то вот в эту степь.
1: А еще ведь крестик надо ставить на против фамилии. То есть так, там крестиком пометил, значит, этот сдал деньги там вот так вот. Или там наоборот, этот не сдал, значит, им отдельно заняться. Вот,
0: Ну, крестики, да. Ну, вообще по любому поводу крестики рисуем. Даже когда в крестики нолики играем.
1: Да, кстати, нолики. Также ведь бывает, что, например, идет список, да, вещей, которые нужно купить. Там автомобиль, там дачу в Испании. Там, значит, уклониться от налогов, избавиться от того-то, того-то. И по мере выполнения этих пунктов эти циферки обводишь в кружок. Не галочку, да, кстати, а третий метод метки, кстати. Вот он как
0: А если как-то понемножку все это выполняется, то можно сначала поставить плюсик, потом, когда все уже совсем исполнилось, уже, так сказать, ввести в кружочек. В общем, да.
1: Тут потом подчеркнуть эту фразу можно.
0: Да, а потом все это можно зачеркнуть и закрасить напрочь, чтобы уже совсем видно не было.
1: Как будто все, как да, из сердца дало из
0: здесь,
1: памяти
0: здесь,
1: вон,
0: здесь
1: да.
0: Можно развести целую магию, наверное.
1: Ну, а в принципе,
0: я, правда, не пробовал.
1: Ну, а в принципе-то эти знаки, они же вот несут под свою нагрузку. Вот галочку вы хорошо характеризовали, действительно. Мрачная конструкция, а кружочек вот.
0: А кружочек? Кружочек — это что-то такое...
1: В данном контексте, я имею в виду. Вот, в контексте,
0: да. Ну, кстати, кружочек-то сюда как раз хорошо вписывается, потому что кружочек, он по природе своей символ, скажем так, чего-то такого завершенного, целостного, законченного. Так что, если вы кружочком обводите номерочек дела, который вы действительно закончили, завершили, то это как бы вполне логично.
1: То есть галочка неопределенность, кружочек — это как бы завершение. Ну, в принципе, так оно где-то и есть. А в квадратик никто не ставит.
0: Это квадратик, наверное, рисовать тяжелее. Надо уголочки прорисовывать.
1: Но, видимо, квадратик в данном случае является, наоборот, еще более крутым знаком, нежели галочка, в плане того, что вот это дело не только, скажем так, не завершено, а наоборот, только начинается и может обрасти новыми какими-то томами. Потому что если в задумчивости рука пишущего рисует квадратик, это значит, у него дикие проблемы. Ну, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно.
0: Да сложный, наверное, вопрос. Хотя что-то такое... Ой, нет, сложно. Насчет того, что рисует рука человека в задумчивости, тут же, собственно, существует целый раздел такой прикладной психологии, связанный вот с анализом таких фигурок всяких, которые рисует человек, вот, например, разговаривая или о чем-то думая. Вот. Но я боюсь, что это не совсем ко мне.
1: Понятно. У меня, кстати, родилась идея такая. Вот все вот уважаемые наши, у кого присутствует дома вот это демоническое устройство, называемое интернет, да, давайте сделаем такой эксперимент. Я даже готов предоставить для этого вот странички своего дебильного сайта. Давайте вы присылаете вот все то, что именно неосознанно нарисовала ваша рука в разное время. Наверняка у вас лежит огромное количество деловых каких-то бумажек, там вы говорите по телефону, а рука выводит. Мы там сделаем разделчик такой и будем туда публиковать эти дела. Там, значит, страничка называется www.laertsky.com. А вот адрес я не помню, вы там его найдете. Присылайте. Мне кажется, это будет весьма интересно потом посмотреть на, скажем так, неосознанные рисунки. Давайте вот так приколимся.
0: Да, может, наверное, получится такая любопытная коллекция.
1: Мне кажется, тоже хорошая идея. Ладно, сейчас мы... Нет, неправильно сказал. Ладненько, да. А сейчас мы ненадолго прервемся, затем продолжим наш разговор.
2: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: А 913-29-29, абонент Монморанс. Это номер нашего пейджера. После музычки мы продолжим.

0: Я напоминаю для тех, кто только что пришел, погуляв с животным домашним, как-то с собакой или с подружкой, что в студии «Эхо Москвы» сегодня Антон Валерьевич Пулатов, автор книги по рунической магии. Вы слушаете программу «Монморанси». И сейчас мы обратимся к вашим посланиям. Тут их очень много. Вот, во-первых, например, такое послание. Андрей просит для Снежаны песню некой Аллегры Кенекиской «Не буди меня». Дорогой Андрей, ты не туда позвонил, тут сейчас программа «Монморанси». Вот, ты уж прости, но мы, Саша, сочувствуем людям, у которых аллергии и все такое, но мы не будем выполнять твою просьбу. Прости, это противоречит этике нашей программы. Мы ставим в эфир только музыку. Исключительно. Да, ну вот теперь по теме нашей беседы. Лиза тут очень интересуется. Кстати, очень много вопросов приходит касательно букв. Являются ли буквы тоже рунами? Ну, вы как-то это уже упоминали. Но тем не менее, что значит перевернутая буква А или перечеркнутая галочкой? Ну вот, да.
1: Хороший вопрос, правда.
0: Хороший.
1: Не очень понятно, к чему он задан. Вероятно, вот девушка, которая его задала, имеет некое отношение к такому, скажем так, математическому или естественно-научному образованию. Вот, не знаю, может быть, она где-то учится. Дело в том, что это известный знак в математике, который означает «любой» или «любое». Вот перевернутая буква «А» или перечеркнутая галочка. Вот. К рунам он прямого отношения не имеет, но, в принципе, то, что касается букв вообще, в целом, ну вот мы уже упоминали, можно еще рассказать. Дело в том, что большинство европейских алфавитов, и латинский, и кириллица, и греческий алфавит, и в том числе рунический алфавит, все они восходят к одним корням. Это алфавит этрусков, и если смотреть еще глубже, туда вдали стоит, то это, видимо, пелазгийские алфавиты. Вот. Поэтому, конечно, у рун и у многих европейских букв есть и общие начертания, и просто одинаковые знаки. Вот. Если же переходить ближе к кириллице, то да, в кириллическом алфавите есть буквы, которые, ну, скажем так, не напрямую повторяют руны, но родственны им и тоже имеют, скажем так, определенный магический характер.
0: Это вот случайное это то, совпадение букв. Или все-таки...
1: Я не думаю, что вот в психологии иногда говорят, что оговорок не бывает. Вот в магии, наверное, можно сказать, что случайных совпадений не бывает.
0: Не, ну алфавит-то вот кто-то все-таки упорядочил. Дай-ка, думает, я рунку сопру. Я же не знаю, думает он, как мне ну,
1: тот или иной знак определить. Кириллицы, в том числе да. Было и так. Не только вот, так, но и так тоже было.
0: Вот я вот
1: вероятно.
0: К этому. Так, далее. Нет, не так, я по-другому говорил, как я говорил.
1: Ладненько.
0: Ладненько, да. Ладненько, да. Вот от Левушки фамилия такая у него интересная пришло письмо. Во всех туалетах стихи на стенах. Как увязать эту страсть с поэзией? Ну, в принципе, вообще это как относится к области граффити, опять же.
1: Ну да, но там, правда, как правило, стихи довольно однообразного содержания на стенах. Вот. Ну, я думаю, мы не будем их воспроизводить.
0: Но это не является, видимо, прообразом вот наскальной живописи.
1: Потому что да, наскальная живопись... дело в том, что наскальная живопись, она все-таки, вот на мой личный взгляд, и, насколько я знаю, довольно многие специалисты по древним искусствам, изобразительным искусствам, они мое мнение разделяют, ну, или, может быть, я их мнение разделяю, не знаю, как тут правильно. На мой взгляд, наскальная живопись, именно древняя наскальная живопись, она зачастую гораздо выразительнее, чем многие из стилей современного изобразительного искусства, современной живописи. Когда-то давно-давно, когда я вот впервые прочувствовал этот момент, меня поразило, как можно буквально несколькими штрихами изобразить, например, буйвола так, чтобы передать и всю его пластику, и динамику его движения. И, ну, в общем, это очень красиво и очень здорово. Вот. А вот то, что касается к современным надписям, они, к сожалению, зачастую не отличаются высокой художественностью.
0: Ну вот я тут целиком с вами согласен. Кстати, то, что вы сказали, вот изображение буйвола, как раз мне кажется, что это не рука художника с точки зрения вот современного понимания этого слова делала, а именно это было как раз вот это самое неосознанное движение. А сейчас художник, это же типа я поэт, я художник. Вот он сидит и занимается, попросту говоря, анонизмом. В результате и получаем мы таких монстров в большинстве своем, особенно в современном изобразительном искусстве. Плюс играет огромную ведь отрицательную роль, на мой взгляд, информация, которая просто прет со всех сторон, что твой танк, и уберечься от нее нельзя. Это умные люди каким-то образом ее контролируют, фильтруют, берут оттуда что-то необходимое, хотя в принципе, опять же, на мой взгляд, я могу ошибаться, но тем не менее нет никакой сейчас информации ценной нигде и ни в чем. То есть любая информация наносит только вред. Вот мы и пришли к тому, что все, что делалось неосознанно, как говорится, вот окснились люди попросту, по-нехорошему окснились. Вот эти наскальные рисунки уже не повторятся. А видим мы, попросту говоря, врожденческие какие-то
1: штришки. Что-то теряем, конечно.
0: Безусловно.
1: Конечно. Так, между прочим, так вот я перебью. Вот так вот смех смехом, а на самом деле мы касаемся таких серьезных вопросов.
0: Безусловно. У нас очень серьезная, серьезная программа. И, да, так, вот тут много-много приходит. Существовал ли рунический алфавит у древних народов Северного Кавказа? Интересуется Валентин.
1: О, какой вопрос.
0: Серьезно.
1: Во-первых, как я уже говорил, вот когда мы говорим о рунах, мы, как правило, подразумеваем сугубо вот скандинавские земли, скандинавские народы. Между тем, это явление такого общеевропейского масштаба, и в том числе есть... Ну, я не буду сыпать историческими терминами, но есть некоторые свидетельства о том, что письменность подобная рунической, это не, собственно, руна в прямом смысле, но письменность подобная рунической была и вот где-то в околокавказских землях. Так что, в общем, здесь надо ответить «да».
0: Понятно. Так, снова дальше зачитываем. Вот тоже интересный, на самом деле, от Александра пришел вопрос. Почему хиппи взяли себе знак «гусиная лапка»? Ведь это очень сильный рунический знак. Я вообще об этом не в курсе. Я
1: да, это так.
0: Стараюсь не, как я уже сказал, оберегать себя от любой информации. Вот. Ну вот, вы, я, видимо...
1: Да, это рунический знак. Это как уж оно так оказалось, не знаю. Но это любопытно, потому что, да, вот этот знак, который был назван гусиной лапкой, да, это одна из северных рун. Это в большинстве случаев она трактуется как руна смерти и руна недеяния. Каким образом она оказалась в символике хиппи, сложно судить, но в чем-то она подходит.
0: Бытовало мнение, извиняюсь, что так опять же вклинил. Я сегодня растерянный просто, у меня увяла вся герань дома, я развожу герань неожиданно, да, понимаете, я очень расстроен. Да, но тем не менее, вот бытует мнение, что ваша культура хиппи, если так можно называть, в принципе, она...
1: Ну, субкультурой можно.
0: Да, ну... Да, субкультура, она была целиком спланирована и сделана ЦРУ, Центральным разведывательным управлением, с целью выделения, скажем так, ну, как знаете, гусей или кур красят краской хозяйки, чтобы видеть, что это ее. Вот с целью выявления, скажем так, потенциально... ну, не опасных, а, скажем так, безразличных к построению светлого американского завтра молодых людей. Вот...
1: Ну, я в ЦРУ не работал, поэтому точно сказать не могу, но, насколько я знаю, подобные проекты, может быть, не в таком масштабе, но подобные проекты проводятся, конечно, спецслужбами разных стран.
0: Может быть, и гусиная лапка оттуда. Вполне возможно.
1: Кто же знает.
0: Далее, вот тут спрашивают, это касаемо того, что имеет ли смысл присылать на email на мой пьесу в формате MP3. Можно, конечно, присылайте. Тоже мы сделаем такую и как бы аудио-гостевую. Все материалы интересны. Так. Далее. Сейчас я тут просто много всего очень было. Можно ли из физико-математических наук дисциплинарно сделать художественную прозу? Вот очень интересная тема. Дело в том, что я в свое время преподавал математику в средней школе. Вот, и подошел к этому художественно. То есть я понял, что детям это неинтересно. Они сидят и вообще ничего не соображают. Ну, тупые дети вообще. Ну, я, в общем-то, решил как донести до них все эти, значит, свои там эти, как там, интегралы и корни в поэтической форме. Мало того, я одевался в маскарадные костюмы, то в яйцо оденусь, то в ель. Прихожу и целыми поэмами, в общем, вот рассказывал. Ну, то есть, законы математики, меня выгнала директриса оттуда, что она зря сделала. Но, тем не менее, ведь литература — это мощнейший крейсер, на котором мы можем подвести ящики науки в мозг любого грудничины.
1: Да, ну директриса, конечно, напрасно.
0: Да полная выгнала, дура, да, дура она просто.
1: Она, наверное, просто Фрейда начиталась и потом посмотрела на ваши маскарадные костюмы, там, ель, яйцо. Вот, и, наверное, что-нибудь не то подумала.
0: Может быть. Хотя я без всякой задней мысли.
1: Ну, да. Ну, Фрейд, он написал, что как бы оно уже все там в подсознании, вот, вылезает все нечаянно. Вот, ну ладно, это мы отвлеклись. Что касается насчет того, можно ли, исходя из физико-математических наук, сделать как-то там, что там было, алгоритм получения художественной прозы,
0: да, да.
1: Нельзя.
0: Мне тоже так все-таки кажется. Это вот даже доказывает моя, вот, мой личный грустный опыт такой, о котором я рассказал. Ну что, сейчас я вот хочу затронуть тему достаточно серьезно. Сейчас я быстренько тут посмотрю бумаги свои. Так, более... Угу. А, нет, ладно, вот еще интересное послание, отнюдь не глупое, от Василия Кустова. Оно пришло. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о карело-финских рунопевцах и их музыкальном сопровождении.
1: Ох, это как интересно.
0: Интересно.
1: Здесь надо сказать, что... Оно, конечно, не случайное совпадение. Мы уже говорили, что в магии случайности не бывает. Вот. Но, тем не менее, считается, что это довольно случайное совпадение. То, что вот карело-финские песни, эпические песни, называются так же, как и скандинавские магические символы. И другое зовется руна, но, тем не менее, в Скандинавии это знак, а в Финляндии и в Карелии это песня, скажем так, или песнь, точнее говоря. Вот. Что касается их музыкального сопровождения, честно говоря, я думаю, что это было довольно разнообразным. Наверняка были какие-то струнные, какие именно, не знаю. Те, собственно, карело-финны, которые жили поближе к Новгороду, наверняка в древности пользовались и какими-то инструментами типа гуслей. А вот те, что посевернее, что-то там, наверное, было такое свое собственное, но вот тут я уже затрудняюсь конкретнее сказать.
0: Ну, скорее всего, на что-то такое дребезжащего плана, вибрационно дребезжащего.
1: Ну, тоже может быть.
0: Угу. Это как там, ладненько, да.
1: Хотя сложно дребезжать, зажимая вот эту самую пластинку в зубах, одновременно петь.
0: Ну, они,
1: ну,
0: там,
1: наверное,
0: мочат,
1: если приспособиться, могут...
0: ну. Ну что же, и вот еще одна тема, которую нам с вами придется, Антон Валерьевич, затронуть, хотим мы этого или не хотим. Это тема, которая сейчас будоражит мозги наших сограждан, тема борьбы с фашизмом, но она приняла, вы знаете, странные формы. Она приняла формы борьбы, опять же, с геометрией, которая реально уходит в глубину веков. То есть вместо того, чтобы бороться с реальными источниками зла, то есть с тем же самым фашизмом в лице, скажем, таких программ, как-то там телевизионных «Все сама», «Рулет с чудесами», там «Мужиковый клуб» или такими культурными в кавычках явлениями, как «Агата Дрисни», «Мумия с руль» и же с ними, то есть которые реально разрушают все светлое. Да, ну еще там целый ряд вот это «Маруся Чернякова», Легрина, ну, вся вот эта байда. То есть люди, естественно, понимая, что с этого имеются бабки определенные, начинают бороться с символикой. Вот на ваш взгляд, как человека вплотную занимающегося знаками, символами, к чему это может привести? Целесообразна ли такая борьба? И если можно, немножечко реальной истории создания такого знака, как свастика.
1: Да. такой красивый, сложный вопрос, большой. Вот. Ну, во-первых, да, это действительно, конечно, это очень древний символ. Это один из древнейших известных нам магических символов. Самые древние археологические находки с ним датируются, точно не скажу, но это больше 10 тысяч лет, значительно больше. В последние времена, ну, последними и поздними временами мы сейчас часто называем времена вот, первого тысячелетия до Рождества Христова, вот, или следующие сразу за ними. Вот в эти последние времена свастика входила, причислялась на севере к рунам, но к неалфавитным рунам. То есть это был магический символ, который входил в руническую систему, использовался в руническом искусстве, но как знак письменности не использовался. В целом, нужно сказать, что свастика символ, распространенный, ну, практически у всех индоевропейских народов, в том числе и у германцев, и у славян, и у балтов, и у кельтов, и у многих других народов. Ну, практически, наверное, в Европе, в индоевропейской, по крайней мере, Европе нет таких народов, которые бы в древности не использовали свастику. Символ, на самом деле, очень светлый, он связан с огнем, вот, в магическом отношении. Само его название, оно восходит к той же древней основе, что и русское слово «свет». Свет, святой и так далее. Вот. Ну, вся вот эта вот такая нехорошая немножко суета вокруг свастики, она, конечно, связана с Третьим Рейхом, с использованием этого символа. В принципе, это известно, что Третий Рейх вообще во многом создавался на таких сакральных или псевдосакральных принципах. Вот. И борьба со свастикой, в основном, конечно, это было уже в России, в Советской России, в СССР. Борьба со свастикой, да, она принимала порой такие солидные масштабы, вплоть до вырезания свастики из археологических находок, которые шли в публикацию, то есть просто там закрашивалось на иллюстрациях в археологических журналах и так далее, и так далее. То есть тут был такой неприятный момент. Вот. Потом как-то после, скажем так, победы демократии вроде бы как-то это все прошло, стало немножко свободнее. Вот. Ну, что будет дальше, не возьмусь предсказывать.
2: То есть мы видим налицо такой факт, что, опять же, неумная политика, попросту говоря, уничтожает историю. Ну, это можно так назвать. То есть и другая крайность. Если я сейчас возьму на металлический шест, насажу куклу Барби или там, ну да, пусть будет кукла Барби, и вот махая этим шестом, сожгу в крематорию пару миллионов человек, то Барби тоже запретят, получается. Если я вот один дебил...
1: Вполне вероятно.
2: Ну, это, на ваш взгляд, это правильно все-таки? Или это такие ассоциации несколько нездоровые, они как-то могут привести...
1: Да, ассоциации не то чтобы нездоровые. Ассоциации, как бы, наверное, и естественные, но...
2: Ну, естественные, но, опять же, как вот, вот вы, как такой историк даже, сейчас вполне правильно обрисовали ситуацию с этим знаком. То, что один человек каким-то образом его так дискредитировал мощно, и другие, скажем так, люди, которые, ну, не совсем, что ли, искушенные в этих вопросах, пользуют его не по назначению. Это же не говорит о том, что, ребята, давайте прекратим. А если мне, например, спокойно, если этот знак нарисован на моей машине, я, например, не националист, не фашист, то, что принято сейчас называть, правда, по этим словам, фашист, да? Вот, ну, скажем, у меня такой знак, вот он оберег мой, да? Я уверен, что если он будет нарисован на дверце моего автомобиля, то я не попаду в аварию. Это же мое личное дело. У меня свой личный взгляд, предположим, на какой-то знак. Давайте тогда запретим звезду. Давайте запретим военным отдавать под козырек. Если они запрещают сейчас знак, которым вот эти приветствовали, орали там демоны Хайль Гитлер, да, так давайте все памятники Ленину уберем, он тоже всегда держит эту руку и так далее. Что за безумие это? Почему люди не видят корня? Почему они не видят, откуда идет настоящий фашизм? Что он идет из глубины культуры? Реально говоря, от псевдокультуры.
1: Да. То, что касается такого отношения к свастике, ну, у нас в стране как-то довольно часто мы бросаемся в крайности. во всех отношениях, в том числе и в этом, наверное. А так-то, в принципе, есть такая древнеримская формула. Они, римляне, вообще были молодцы в отношении придумывания различных формул, в том числе и правовых формул, и культурных формул. Вот у них была такая формула «злоупотребление не отменяет употребление», которая в данном контексте должна, конечно, быть, наверное, нами принята к сведению, но...
2: В принципе, я думаю, что мы можем назвать эти действия с какими-то популистскими, есть такое слово.
1: Угу.
2: То есть, эти действия не могут принести реальной победы над тем злом, в общем-то, который реально существует, против которого должны быть направлены какие-то действия. То есть,
1: ну,
2: люди,
1: разумеется,
2: борются не с тем. Просто,
1: конечно,
2: по-другому это слабоумие, на мой взгляд. Если вы не против, я предлагаю вам, Антон Валерьевич, заняться прослушиванием телефонных звонков и узнать, что хотят спросить наши глубоко уважаемые. Телефон студии 203-19-22. Вы можете звонить, задавать ваши вопросы Антону Валерьевичу Платову. Да, так, сейчас. Угу. Ну вот, сперва еще одну телегу. Возможно, общество бессознательно пытается оградить себя от массового использования мощных символов, не вынося далеко их из внутреннего круга. Ведь никогда массовое использование не приводило к положительным результатам. Атлантида утонула, третий рейх закончил плохо. Правильно пишет
1: наш... Да, мысль-то, в общем, совершенно трезвая. Другое дело, что свастика сама по себе... Да, это, конечно, очень мощный символ, но я не думаю, что ее использование широкое может повести к каким-то отрицательным последствиям. В данном конкретном случае я не имею в виду все символы, я говорю конкретно о свастике.
2: И пока вот мы еще говорим о символике, какие-то слухи такие, знаете ли, гуляют вокруг звездочки нашей краснозвездной, дебильной, uh-huh, октябрятской. Вот, uh-huh, что вы можете об этом знаке сказать? Говорят, что он как-то связан с этим парнем. Таким
1: нехорошим?
2: Да. Ну, для сравнения.
1: Сам этот самый нехороший парень, на самом деле, он появился ведь относительно поздно. Он появился вместе с появлением христианства и, собственно, является
2: Бабой-Ягой.
1: В чем-то такой. Его порождением, как бы, так сказать, образом, отрицательным образом, созданным для определенных целей, скажем так.
2: Кощей бессмертный, светлые сказки.
1: Ну, может быть,
2: это
1: так.
2: Я Хокку сочинил.
1: Вот. А сами символы, магические символы, они ведь гораздо древнее. И... Ну, здесь в отчасти может быть аналогичная ситуация, как и со свастикой. Может быть, не совсем так. Вот. Ну, в общем, примерно так.
2: И еще сейчас последний. Просто я совершенно забыл, но очень-очень-очень хорошая была телега. Сейчас я найду ее. Угу. Прошу прощения, тут время, конечно. Так, сейчас. Так. Вот, что обозначает значок на канале ТВ-центр? Мне кажется, что экран телевизора изнутри поцеловала какая-то пьяная бабища. Все время, кажется, пишет наш постоянный радиослушатель Татьяна Буланова.
1: Ну, я, к сожалению, не очень помню, какой там значок.
2: Я тоже, но я верю. Я верю от ассоциации человека.
1: Ну...
2: Просто, а ведь можно изобрести, я к тому это веду, можно изобрести какой-то значок, который, если будет маячить постоянно перед очами, в общем-то, грудников, то они могут озвереть, растоптать, порвать, побежать куда-то. То есть начнется массовое безумие. То есть вот на это тоже нужно обращать внимание. На некрасивые предметы в магазинах, как-то Барби, фашистская целиком кукла, уничтожающая все светлое, доброе в ребенке, как-то плачущие всякие куклы с дебильными пластинками, да, и прочее, вся эта панихида. Ладно, сейчас... Нет, неправильно сказал. Ладненько, да. Сейчас начнем от слух телефонных звонков 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание к вам без... Вы как-то волнуетесь, по-моему, уважаемый.
3: Да нет.
2: Нет, по-моему, волнуетесь.
3: Да нет, это у меня голос такой специфический.
2: А, понятно, тогда голос.
3: Антон Валерьевич, будьте любезны, скажите, во-первых, имело ли какой-нибудь мистический смысл изъятие из гражданской азбуки большевиками ряда символов, ну там ять, ижица,
1: да,
3: и так
1: имело.
3: Далее? И вот почему, например, буква «и» латинская сохранилась в белорусском языке, а та, которая вот как русская, как латинская «у» ушла, а в русском, наоборот, вот это как латинская «у», как буква «и» считается. Это первый вопрос. И второй вопрос следующий. Церковно-славянская буква «Я», вот этот символ магический, что-нибудь с собой несет, то есть это куполочек, внутри него галочка.
2: Ну, да. Спасибо. До свидания.
1: Ну, на первый вопрос, имело ли мистический смысл изъятие из азбуки аэда символов? Да, имело. Это сложный вопрос. Мне не хочется особенно много о нем говорить, но даже в самом простом, при самом простом взгляде, упрощение без необходимости алфавита – это, ну, как бы, скажем так, маленькая-маленькая диверсия против национальной культуры, условно говоря. Вот. Это то, что касается первого вопроса. То, что касается, почему в разных алфавитах сохранились разные буквы, разные варианты букв, ну, здесь... Да, мы, конечно, уже говорили, что случайностей не бывает. Но вот здесь-то как раз, мне кажется, в определенном смысле можно говорить о случайности или, по крайней мере, о некоторой доле случайности. Вот это то, что касается этих вопросов. И насчет церковно-славянской «Я», да, это хороший знак. Это очень старый знак. Он встречается в некоторых отдельных рунических системах. И вполне может быть, я не могу этого точно утверждать, но вполне может быть, что он принадлежит к тем символам, которые когда-то были задействованы при создании кириллической азбуки, или точнее кириллических азбук, был заимствован из вот каких-то вот рунических систем. Может быть, не напрямую, но здесь может быть связь, скажем так. Хотя конкретнее говорить сложно.
2: Понятно. Антон Валерьевич, все-таки мы не будем забывать про то, что нам сюда приносят, пишут всячески. Вот интересный вопрос от Андрея Николаевича. Что означает... Сейчас прошу прощения. А что означает значок земли израильской? Ну, понятно, о каком значке идет речь.
1: Ну, что он означает? Прежде всего, это государство символика Израиля. По крайней мере, на данный момент.
2: Я, вот, кстати, как-то тоже думал, что...
1: Вот
2: так.
1: Это он означает. Вот. Кроме того... Да, это тоже один из очень древних символов. Магических символов, несомненно. Что он означает? Это очень сложный вопрос. Здесь есть очень много разных трактовок. В целом, можно сказать, что... Любопытная штука. Дело в том, что у нас на севере тоже есть знак, состоящий из двух треугольников. Поскольку вот эта вот гексаграмма, она как бы в большинстве случаев трактуется как два треугольника, совмещенные, наложенные друг на друга, вот с разворотом на 60 градусов. Вот. У нас на севере тоже есть символ, состоящий из двух или из трех треугольников, но соединенных другим образом. Они соединены так, что они переплетаются друг с другом и образуют совсем другую фигуру. Но это сложно на словах говорить. Этот символ называется валькнут или узел павших, иногда еще он называется. Вот. Почему вот у нас здесь вот эти треугольники соединились таким образом, а там у них на юге другим? Ну, это сложный вопрос. С чем он конкретно связан? Ну, с какими-то особенностями мышления, быть может. С какими-то вещами бессознательными.
2: Вероятно, и с климатом тоже. Это очень...
1: Ну...
2: Так. Далее. Ой, сколько тут много всего. Вот такой вопрос. Он, конечно, несколько странен, но тем не менее, с нашей с вами точки зрения, Владимир Ильич на комсомольском значке агрессивный или жизнеутверждающий? Я просто не помню, к сожалению, если вы как-то...
1: Да, вы знаете, я как-то вот тоже не помню. Я помню Владимира Ильича на октябрятском значке.
2: Я тоже помню.
1: Там он был такой кудрявенький.
2: Да, демонический. Вообще никакой не агрессивный.
1: А вот на комсомольском как-то не помню.
2: Не помню. Ну ладно, вот такой вопрос. Вопрос к Антону Валерьевичу. Антон Валерьевич, в какую сторону должны быть загнуты ну, вот эти вот...
1: да, у свастики.
2: Да.
1: Понятно.
2: Потому что, то есть, вот даже тут не так, так, в какую сторону должны быть повернуты концы, я прям цитирую, настоящего фашистского креста. Спрашиваю потому, что многие на этом спекулируют и делают неплохие деньги. Кстати, совершенно правильно. Кто не попадя пользуется этим знаком, вот мы и лишаемся...
1: Дело в том, что... это такой вопрос тоже из разряда стандартных. Дело в том, что в самой традиции, в магической традиции, если брать действительно древние магические рисунки, то там мы встречаем свастику обоих типов, то есть развернутую в обе стороны. То, что касается Третьего Рейха, дело в том, что там все было гораздо хитрее, чем мы привыкли считать. Там также использовались обе свастики в разных организациях Рейха немножко по-разному. Вот, то есть здесь, ну, то, что касается просто настоящей фашистской свастики, это надо посмотреть хронику и увидеть, в какую сторону они там завернуты.
2: Черно-белую, да.
1: Вот. Ну, вот в целом так.
2: Ну, понятно. У меня тоже будет интересный потом вопрос. Просто давайте сейчас буквально на секунду прервемся.
1: Конечно.
2: Мне нужно там в коридоре подместить. И продолжаем беседу с Антоном Валерьевичем Платовым, автором книги по рунической магии. Так, о, такие тут вопросы очень...

0: заваливают. Ой, ой, так, ладно, сейчас сперва вот этот тогда тут только что пришел. Хороший вопрос к гостю. Не занимались ли вы расшифровкой крипского диска? Модно сейчас говорить диска, который, несомненно, написан руническим письмом. Как вы относитесь к существующим вариантам перевода, а также к теории, что это древнейший русский алфавит? Профессор, между прочим, спрашивает.
1: Замечательно. Имеется в виду, вероятно, фестский диск, ну, насколько я могу предполагать по этому сообщению. Вот. Он написан, очевидно, не руническим письмом, по многим причинам. Во-первых, потому что он написан слоговым письмом, а руническое письмо алфавитное. Во-вторых, потому что... Если тот, кто писал, видел фестский диск и видел руны, то он, наверное, знает, что там общего мало. Вот. Как я отношусь к существующим дешифровкам? Я к ним никак не отношусь. Вот в учебниках по лингвистике есть такой замечательный пример. Штук 5 переводов фестского диска на надписи на фестском диске на современные языки. Там что-то я видел на болгарский, на современный русский, на китайский еще какой-то. Вот. То есть его можно, поскольку длина надписи очень короткая, его можно перевести на любой язык, будь то древний или современный. Поэтому, в общем, я отношусь, скажем так, критически к существующим переводам.
0: Ну, естественно, потому что даже говорят, что они и сами переводят то, чего не существует, чтобы заработать. Думают, да, я изобрету какой-нибудь там это самое и переведу, напишет от себя. Ну, как с детективными романами.
1: Кстати, бывает.
0: Безусловно. Это мошенничество высшей воды. Но, с другой стороны, это хорошо. Я уважаю людей, которые угоняют 600-е Мерседес, а тех, которые грабят Жигуля, бедные, это, конечно, дебилы, слабоумные. И их нужно ловить, на мой взгляд, и посылать на пересадку органов. То есть вот не в тюрьму сажать, а просто что-то вырезать. Ну, то есть за вандализм там, понимаете, да? Там за сломал дверь в подъезде грудничина, ловится, вырезается почка и пересаживается нуждающимся. Я думаю, будет хороший порядок. Вот вопрос такой к вам. Антон Валерьевич, как вы относитесь к христианской церкви после того, что она сделала с культурами древними и самобытными, уничтожив большинство первоисточников или жутко исказив их? Именно к церкви, как к организации, а не как к христианско-философской системе, интересуется господин Еремин.
1: К христианской церкви, как к организации, я не отношусь. Скажем так. Вот, никак не отношусь.
0: В общем-то, любая организация, она подразумевает под собой, ну, почему люди идут в организацию, потому что с точки зрения индивидуальной они убоги и чувствуют себя в стадии как-то увереннее, это плохо.
1: Ну,
0: то же самое, что демонстрация. Чем-то отличается массовая демонстрация от любой другой организации. Если, конечно, организация создана для того, чтобы заработать денег, как, например, многочисленные мои благотворительные фонды, это понятно. А когда под этим что-то другое? Да, ну, а насчет тут философской системы? Какие-то есть у вас?
1: Насчет философской системы? Это из разряда тех вопросов, знаете, вот как любимый вопрос Карлсона. Ты перестал пить коньяк по утрам? И так не ответишь, и эдак не ответишь. Вот. Ну, в общем, я спокойно отношусь к христианству как к философской системе. Вот. Хотя она во многом противоречит традиционной философской системе, традиционной магической системе. В чем-то есть и совпадения, хотя их меньше. Вот, ну вот, но в целом, если говорить о моем личном отношении, то оно, в общем, довольно спокойное.
0: Да, я как-то тоже в последнее время с приходом такого возраста как-то зрелость очень терпим стал ко всему. Я замечаю это. Вот Лена тут заходила, интересовалась. Скажите, пожалуйста, говорит, означает ли что-то такой знак, как муха на пальце? Александр считает, что это что-то веселое, оптимистическое. Ну, это я поясню просто. У вашего покорного слуги есть пластинка, называется «Повод для оптимизма», где на пальце сидит муха. Вот. И Лена придирается к художественному оформлению данной пластинки. И я поясню, дело в том, Лена, что эту пластинку, то есть обложку для пластинки делал базитолог наш. И он не слышал даже материала, когда делал вот художественное оформление, но я был дико удивлен, когда, то есть он как-то это прочувствовал, видимо, там начинается пластинка с цитаты из книги одного писателя, где телега такая, что мухи усаживались на мне так плотно, что не оставалось свободного места, ну и дальше там идет, то есть каким-то образом человек... проинтуичил этот момент, и я решил оставить этот вариант обложки только поэтому. Я думаю, я исчерпывающе ответил. И снова к телефонным звонкам, да, Антон?
1: Хорошо.
0: Валерий Ильич, ладненько. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Вы нервничаете, видимо. Вы собираетесь с духом, и прямо как только я вывожу, начинаете говорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Доброй ночи. Антону Валерьевичу будут два вопроса.
0: Давайте.
2: Вот сегодня о Третьем Рейхе много говорилось.
0: Не очень много. То есть...
2: Ну, я имею в виду просто о символах. Uh-huh. Мне как раз хотелось бы по поводу символа эсэсовских дивизий, сдвоенной молнии, имеет она какое-то отношение к руническим? И второй вопрос немножко по поводу Гурджиева, чтобы рассказали. Достаточно такой странный человек, знакомец Сталина. В то же время, насколько он приложил к этой магической символике свою руку в Третьем Рейхе.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Хорошо. По поводу первого вопроса. Ну, во-первых, сдвоенная молния, как вы ее назвали, да, это рунический символ. Это сдвоенная руна победы. Она, правда, была не символом дивизии СС. Каждая дивизия СС имела собственную руну отдельную в качестве символа. А сдвоенная руна победы была символом СС в целом. СС как магического ордена, как он, собственно, и создавался. Да, в целом, конечно, то, что касается СС, это, ну, как я уже сказал, это целиком магическая организация, которая, конечно, создавалось очень продуманно с этой точки зрения. Ну вот можно повести такой факт, например.

0: просто воздержаться от ответа.
1: А вот личность такого персонажа, как Адольф Гитлер, с точки зрения вот магии, он все-таки был жертвой? Или...
0: Чьей?
1: А вот, вот их. Вот, у меня почему-то все-таки такое ощущение, что вот его как-то мощно заколбасили. Ну, как-то вот тут он как губка был какой-то. Вот он...
0: Ну, в целом это довольно известный факт, что в те времена, когда НЗП приходило к власти, там было несколько кандидатов на роль такого, скажем так, вот, вождя, лидера, который должен был возглавить все это дело и вести, ну, так сказать, народ к победе. То, что этим вождем оказался Адольф Гитлер, да, могло бы быть иначе, скажем так. То есть, конечно, он играл большую роль во всей этой истории, но не первую, вероятно. То есть были люди, которые решали больше, чем он, конечно.
1: Известно ли вам что-нибудь вот о судьбе, скажем так, вот этих магических изысков, ведь они как-то, видимо, собирались где-то, которые проводились вот эсэсовцами. Видимо, есть какие-то труды, есть какие-то, может быть, материалы, где они сейчас находятся, в чьих руках, куда, в общем-то, делись те, кто участвовал, если у них последователи.
0: Материалы, к слову, некоторая их часть находится в Москве.
1: Да, да, безусловно.
0: Ну, ни одного.
1: Я сразу говорю, что я ни при чем.
0: Да. Ну, дело в том, что это огромный архив, который был частично вывезен после победы над Германией. Имеется в виду архив ННРБ. Это мощная система институтов в составе СС. В целом было более 50 институтов и филиалов, расположенных в очень разных местах и разрабатывавших целый спектр проблем, связанных с сакральной традицией, с магической традицией, с культурой архаической, арийской культурой вообще, вплоть до, ну, вот я могу ради интереса назвать одну из тем, по которым велись работы. Это, например, влияние готических башенок на, сейчас помню, как формулируется, на магическую обстановку в средневековых соборах. Вот до таких вещей и даже еще более подробно исследования.
1: Кстати, вещь-то очень серьезная. Вот вы так сказали, до таких вещей это мелочь, но это действительно так. Это
0: конечно.
1: Же глазами человек же облизывает предмет реально, если говорить, чувствует вкус их. То есть, ну, молодцы, они были-то, ребята, не глупые. Но я тогда вот одного не могу понять. Тут, кстати, вот вопросик такой тоже, на мой взгляд, интересный, да? А я его еще и продолжу. Объясните, да, пожалуйста, как умудрились тибетские монахи допустить к себе эсэсовскую экспедицию, либо их приход в Тибет является мифом. Это Анисин спрашивает, а я хочу спросить такую вещь, как же они, вот, обладая такими мощными познаниями, все-таки получили по репе-то? И, то есть, получается, что наши дяденьки из-под Смоленска, которые, как говорится, ни ухом, ни рылом в магии, им по барабану это все было, попросту вот их со всеми им познаниями отлупили и...
0: Угу. Так, давайте по очереди.
1: Ну,
0: значит,
1: да,
0: во-первых, насчет...
1: Значит, те перехитрили хит тибетцев. Я почему связь говорю в эсэсовцы.
0: Мы оказались самыми хитрыми.
1: И вообще, да, то есть получается...
0: То, что мы самые хитрые, это и так известно. Вот, жизнь такая. Вот. А то, что касается экспедиции в Тибет, нет, это не миф. Экспедиции действительно были. Они были не собственно эсэсовскими. Это были экспедиции, вот, организованные этой системой институтов, ННРБ. Ну, хотя, учитывая их принадлежность к СС, можно, конечно, наверное, сказать, что это были эсэсовские экспедиции. Вот. Но вот то, что касается, как их допустили тибетские монахи и куда они их допустили, я просто информации не имею о том, до какой, так скажем, степени сакральности были эти экспедиции допущены в Тибете. Этого я просто не знаю. И не думаю, что здесь кто-то из ныне живущих может что-то, кроме, может быть, самих тибетцев, поведать. Вот. Так, это по первому вопросу. А что у нас там было дальше? А, как же мы всех опитали?
1: Да.
0: Ну, во-первых, по разработке вот всей этой сакральной магической концепции Третьего Рейха были допущены ряд довольно серьезных ошибок.

0: мне сложно судить, насколько это было случайно или насколько это было преднамеренно. По крайней мере, известно, что многие разработки, ранние разработки, в том числе разработки на Аненербе, они не были воплощены в жизнь и, более того, использовались как бы немножко наоборот. Вот. Во-первых, это может быть связано с этим. Вот. Ну, а во-вторых, ну, я уже сказал, да, мы хитрее всех. Всех обхитрим в конечном итоге.
1: Все-таки Германия, да, она, конечно, после войны разделилась, это все знают, но тем не менее известно о некой какой-то супер организованности и суперпрофессионализме бывшей немецкой разведки, ГДРовской штази.
0: Угу.
1: Как вы считаете, обладали ли люди, которые в ней работали, какими-то данными познаниями? Может, они по наследствам достались все-таки в то время, ну, я так думаю, очень много бывших эсэсовцев или их племешей, там, зятьков, работали именно в этом направлении, на штази.
0: Я не могу точно сказать, что это было так. Ну и однозначно как-то этого отрицать, пожалуй, тоже не возьмусь. Но точно ответить не могу.
1: Так, огромное количество, опять же, приходит тут всяческих телег. Сейчас я их начну зачитывать потихонечку. Не кажется ли вам, что гуру есть своя жизнь, рождение, расцвет и смерть? Прежние руны умерли, а сейчас действуют другие знаки, сходные, но не аналогичные. Волнуется Надежда.
0: Ну,
1: я даже вопроса не понял, честно
0: скажу. Это опять из той же оперы «Перестала ли ты пить коньяк по утрам?»
1: Да.
0: И так не получится ответить и по-другому тоже, потому что в чем-то, если я правильно понял Надежду, в чем-то она права. Да, конечно, вот мы здесь живем, мир, он тоже живой, мы меняемся, он меняется, все на месте не стоит. В том числе меняется и сама магия, наверное, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки руны, рунические символы – это такая штука довольно фундаментальная. Мы-то меняемся, а они-то как были, вот если подходить к этому вопросу традиционно, с точки зрения самой традиционной магии, руны, они как были до того, как появились люди, так и вот нас, наверное, уже не будет, а они все еще будут. Сами по себе, как принципы, как определенные, ну, скажем так, космические законы.
1: Да. Григорий тут также заходил, волновался на тему следующую. Где, говорит, можно найти толкование рун Футарка? Я не знаю,
0: что это. В моей книжке, например.
1: Ага. А как книжка-то полностью называется?
0: Книжка так называется «Руническая магия».
1: Ага. Ну, а то есть каким-то образом, как она распространяется?
0: Распространяется она сейчас довольно широко. Сейчас на данный момент сразу несколько издательств прикладывают свои руки к распространению книжки, в том числе не совсем прямым образом. Тут вот недавно был довольно большой контрафактный тираж, пиратский, то бишь. Так что в Москве сейчас книжка есть.
1: Понятно, понятно. В настоящее время существует множество магических школ и салунов. Какие из них, ну, я салуны так сказал, потому что модно уговорить, да, какие из них, на ваш взгляд, продолжают магические разработки Аненербе? Белани тут вот очень волнуется на эту тему.
0: Какой интересный вопрос.
1: Очень.
0: Я думаю, что как бы это так сказать? Я думаю, что если бы... Да, вот вам такой вопрос, что даже вот так сразу и не сформулируешь. Но, в общем, я не думаю, что та или иная магическая группа, которой, в распоряжении которой находились бы, условно так скажем, материалы Аненербе, стала бы открывать магические салуны или школы, по крайней мере, открытые. Так что я не думаю, что из существующих, ну, в Москве, по крайней мере, всяких такого рода заведений есть какой-либо, который продолжает, так скажем, традиции Аненербе.
1: И вот Галина Сергеевна с Андреем тут заходили за ручку, значит, держались, спрашивают, используются ли руны в символике масонских лож?
0: Тоже хороший вопрос.
1: Да.
0: Скажем так, местами. Хотя, в принципе, это традиции противоположные.
1: А вот на долларе, вот у меня вот очень много таких бумажек. Вот там пирамидка с глазом, это что?
0: Да, это оттуда. Из противоположной традиции.
1: То есть он всегда на меня смотрит.
0: Да.
1: Это неприятно.
0: Когда есть чего.
1: Сейчас мы прервемся буквально на минуточку, а затем продолжим.
0: Хорошо.
2: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

8-913-29-29. Это номер телефона. Вы можете туда позвонить и оставить ваше сообщение, вопрос для абонента Монморанси.

0: Антон Валерьевич, с чем связан, на ваш взгляд, крушение руны советского знака качества?
1: Ну, во-первых, это не руна. Начнем с этого. С чем связано?
0: Ну, знак-то такой все-таки был, ну, влиял немножко на то.
1: Наверное. Вот. А крушение связано, я думаю, что крушение связано с такими сугубо экономическими вещами.
0: Далее. Ефим тут заходил. Скажите, пожалуйста, книга Лазарева «Диагностика кармы» — это все-таки магия или политика? Я-то книжки не читаю. Вот, ну и вы,
1: политика,
0: наверное, в курсе.
1: Политика. А при чем здесь политика? Ну, нет, вы знаете, я воздержусь от комментариев по отношению к коллегам по Перу, скажем так.
0: Это правильно. Я тоже стараюсь коллег не затрагивать, потому что еще можно и по рейф получить потом какую-нибудь вечеринку. Правильно. Правильная политика. Вениамин Акинов тут интересуется. Говорит, можете ли вы прямо в прямом эфире определить рунический цвет меня, то есть Александр, меня, вот я.
1: Рунический цвет?
0: Да. Ну, я вот...
1: Ну, если мне кто-нибудь объяснит, что это такое, то попытаюсь.
0: Ну, в принципе, я во всем белом сегодня. То есть, да.
1: Ну, пускай будет белый в таком случае.
0: Ну, Виктор Сергеевич заходил. Вот что он. Хотя вот Геннадий тут говорит, дам расшифровку, говорит, звезды Давида, оставил свой телефон. Мы объявим его, ваш телефон, позже, в эфире прямо, и все желающие смогут позвонить Геннадию, и он будет расшифровывать круглые сутки звезду Давида. Так, а Антон Валерьевич, используются ли в рунической магии, кроме символических изображений, звуковые, вокальные звуки, знаки, символы? Виктор Сергеевич спрашивал. Ну, мы, кстати, затрагивали уже эту тему.
1: Ну, в общем, используется, конечно. Я, как я уже говорил, собственно, вот сама по себе руническая магия в узком смысле это только один из аспектов или разделов сакральной магической традиции в целом. А в ней есть все. И звуки, и музыкальные вещи, и заклинательные вещи, и какие-то аспекты, связанные с танцами, и с движениями. Ну, в общем, это большая тема. И, конечно, там есть все.
0: Артем интересовался, как вы относитесь к творчеству Георгия Климова. Не знаю, вот у нас есть Саня Климов, поет под гитару периодически.
1: Я, к сожалению, не знаю, кто такой Георгий Климов.
0: Тоже не в курсе. Ну и тогда и ладно. Телефон прямого эфира 203-19-22. Ваши вопросы Антону Платову, автору книги по рунической магии. Но прежде я вот о чем хотел спросить. Вы наверняка знаете, как историк такие... древние обряды, которые тоже были при советской власти, попросту такую вырублены, скажем так, из жизни населения. Это топтание борщевых тряпок, потом прорубница, известный обряд, когда девок запихивали в проруби головой и набивали рыбой через все, что торчит. Это было весело, все резвились, перекидывание выпечкой, раками. Ну, самое главное, это, конечно, топтание борщевых тряпок. Вот, на ваш взгляд, существует ли реальная возможность возродить добрые русские старинные обряды? Или все-таки это уже такая история забытая, и мы можем читать только в мемуарах каких-то вот...
1: Существует.
0: Спасибо. Телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Спасибо вам за интересную такую передачу.
0: Да забудьте.
2: Мы вот недавно к вам подключены, я из Волгограда сам. Мы с декабря вот «Эхо Москвы» слушаем. Очень интересная передача у вас, спасибо.
0: Но мы же профессионалы.
2: Да, я, в общем-то, это очень хорошо вижу.
0: Спасибо.
2: Вот я все время, помню, смотрел передачи такие, помните, интересные были. «Сегодня в мире», потом «Клубкино», «Путешествие». Вот ваша передача даже еще интереснее.
0: Потом еще была передача «Музыкальный киоск».
2: Ну, «Музыкальный киоск» — это, конечно, немножко конъюнктурная передача, а вот «Сегодня в мире» — это было очень интересно.
0: А еще была хорошая «Служу Советскому Союзу» про воинов.
2: Для этого я староват немного. Так вот, я хотел уважаемому гостю вопрос задать.
0: Да,
2: значит, вскоре намечается, значит, в связи с заменой документации различного типа, в частности, как вы знаете, с 2000 годом связано вписывание компьютерных баз данных, ну и так далее. Так вот, в этой же традиции имеет место мнение о том, что трудовые книжки следует отменить, а вместо них ввести так называемые свидетельства о карме, в которой было бы написано, кем человек был в той или иной прошлой жизни.
3: Хорошая мысль.
0: Да.
2: И использовать уже их при приеме на работу. Вот как вам кажется, вот как специалисту по магии, будет ли такой подход экономически более оправдан все-таки, чем трудовая книжка? Потому как, допустим, если человек приходит на работу, а у него написано, что в прошлой жизни он был там мошенником, к примеру, то его в банк уже, допустим, брать не будут. А он, может быть, в этой жизни-то хороший на самом деле. Вот как вам кажется?
0: Понятен вопрос. Спасибо. Спасибо.
1: Вы знаете, я думаю, что если меня лично возьмут самым главным раздавателем этих самых карточек с кармой, то я думаю, что это будет просто замечательно. Я всем раздам так, как нужно.
0: А я вот предлагаю начать с простого. Потому что, скажем, вычислять там прошлые жизни людей, это, во-первых, процесс дорогостоящий. К примеру, я беру не меньше $100 за то, чтобы рассказать, кто человек был в прошлой жизни. Причем по заказу. Хочет там деревом быть, я ему расскажу, что он дерево был. Да что хочет, то я расскажу за $100. Вот. А я предлагаю вот как. То есть для начала, чтобы как-то людей... Ну, ведь чтобы человек реально знал о том, кем он был в прошлой жизни, вот должны быть очень прочные привязки к той самой прошлой жизни. Как эти привязки обеспечить? Вот у нас в трудовых книжках, вопрос о них тоже стоял, пишут как, например, там слесарь второго разряда, да, или там электромонтер. Ну, а я предлагаю в трудовые книжки вписывать не профессию, а название средства производства. То есть, ну, к примеру, не водитель там такой-то категории, а, например, грузовик, там, ЗИЛ, или там токарный станок с нарезкой, ну, с какой-нибудь, да? И чтобы человек, если среди ночи толкнули и спросили, ты кто? Он должен ответить, я токарный станок с нарезкой, или там, я ЗИЛ, там, или там, я Кульман, ну, к примеру. В таком случае эти ассоциации, они со временем будут очень прочными, и когда человек вот, произойдет реинкарнация, то эти связи, они будут, соответственно, с ним, на мой взгляд.
1: Да, любопытно, любопытно.
0: Я старался. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Вы, видимо, волнуетесь. Очень волнуетесь. Здравствуйте. Второй раз он звонит, волнуется. Здравствуйте.
4: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: Доброй ночи. Во-первых, что ели сегодня?
0: А, вот это хороший вопрос. Я просто поясню, Антон Валерьевич. Дело в том, что вьетнамцы у нас во Вьетнаме же принято не спрашивать не как ваше здоровье, а что ел. Действительно, это так. Я сегодня алчно пожирал китайскую лапшу.
4: Очень рад.
0: А вы?
4: Вот, извините, у меня произошла мощная закупорка тушки, и я уже, наверное, неделю ничего не могу есть.
0: Ага. Главное, смотрите, чтобы пауки там не завелись.
4: Да это не заведутся, я на полном самообеспечении. Я как-то поел в том году очень мощного гуська, и он меня вращается так вот в тушке, и очень клево.
0: Это хорошо.
4: И у меня вот вопрос к гостю. Угу. Можно?
1: Конечно.
4: Антон Валерьевич, вот нынешние груднички, так называемые скинхеды, вот знаете, в бомберах там все дела, там лапку там задирают-то. Они, один из знаков у них, вот этой, нательный, такой кельтский крестик, как они его называют. Это кружочек с крестиком, да?
1: Да, да.
4: А вроде как в фашистских фильмах я никогда не видел вот такого значка на всяких там эсэсовских формах там.
0: Угу, понятно.
4: Откуда они его взяли?
1: Спасибо. А это действительно тоже очень древний знак, тоже магический знак. Я затруднюсь сказать, сколько ему тысячелетий, но много. Вот. В Третьем Рейхе действительно он не использовался как государственная символика, как в том числе политическая символика. Но откуда они конкретно его взяли, я сказать затрудняюсь. Но знак этот действительно древний и действительно магический.
0: Ну, видимо, это связано скорее даже не с расизмом, который свойственно приписывать данным людям, а с изначальной историей вообще вот скинхедства в мире. То есть это все было скорее не национальным таким явлением. Я имею в виду, преследовали не борьбу с какими-то людьми других национальностей, а борьбу с людьми, которые не подходили им по социальным, прежде всего, причинам, как-то богатые, жирные, белобрысые люди, с бледными, как блины, лицами, у которых родители покупали им кадиллаки, хотя те были полными посредственностями. Ну, это я так что-то брежу, вы извините. Так, вот, кстати, пишут хорошее сообщение, очень как раз по теме. Угу. Александр, что за тупые идеи лезут из вашей прокуренной головы? Оставьте, пожалуйста, эти тупые идеи, идите спать, и оставьте своего гостя одного в студии, поскольку он гораздо умнее вас. Я пошел.
1: Спасибо.
0: Для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю, что вы слушаете программу «Монморайс», радиостанция «Эхо Москвы». В гостях у нас автор книги по рунической магии Антон Валерьевич Платов. Мы периодически общаемся с вами посредством телефона 203-19-22. Ну и также к нам тут подходят, спрашивают, задают вопросы, на которые мы стараемся отвечать. Наиболее максимально. Это я так почему длинно говорю и нудно, потому что мне нужно добраться до Кипа, до нужной. Ну, в общем, неважно. Да. Вопрос к гостю. Как он думает, если бы сейчас жил Дарвин, то что бы он сказал о теории магии? Интересуется Беня. Я тут могу сказать, что Сергей Дарвин, он вообще-то был, ну, скажем так, конченным в психическом смысле. Его болтало очень адски последние 2 года. То есть от, ну, даже с точки зрения религии, от мусульманства, христианства, он туда-сюда летал, то он, значит, колдовал на снегу. Причем, как он, когда ему говорили, ты не сможешь растопить эту глыбу льда, он ее дышал и ел, и сосал до тех пор, пока она не таяла. Вот. И неудивительно, что вот эта трагическая болезнь прервала его жизнь. В принципе, никому, конечно, не хочется, чтобы Сергей снова ожил. Но, тем не менее, я думаю, что мы послушаем мнение Антона Валерьевича на эту тему.
1: Да.
0: Ну, вы тоже вспомнили его причуды, я вижу.
1: Да, конечно, конечно. Да. Но я думаю, что это очень сильно зависело бы от того, какую из теорий магии автор вопроса имеет в виду. Вот. Ну и кроме того, для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, нужно, чтобы сначала кто-нибудь у Сергея Дарвина об этом спросил.
0: А вот от него же не осталось практически ничего, потому что, ну, что его мозг, он настолько опережал его руку, что он в буквальном смысле строчил свои философские мысли. Это просто такие линии, ну что нота твоего шнитки. То есть вот какие-то просто линии, и мы пытались расшифровать, ничего не поняли. Поэтому все это ушло, как говорится, в никуда. Ладненько, да. Значит, далее. Вот, хорошее сообщение было такое. Александр, усомниться в твоем недюжном интеллекте, сокращенно НИ, может только потомственный алкоголик. С уважением, Левушка. Да, я с этим полностью согласен. Ну вот, интересный вопрос от господина Раева пришел. У меня дети часто спрашивают, что такое фашизм. Мне очень стыдно, но я не знаю его точного определения. Сейчас под этим подразумевают все, что угодно. Не могли бы вы дать точное определение понятия фашизм? Ну, в чем-то он прав, господин Раев, это же действительно так.
1: В чем-то да. Ну, во-первых, можно поступить очень просто. Можно подойти к книжной полке и взять там энциклопедию или энциклопедические слова и посмотреть. А если дома нет, то сходить в библиотеку. Вот, это вкратце. А если немного более расширено, то, вообще говоря, в самом изначальном значении этого слова фашизм – это... Скажем так, это даже не столько, быть может, политический такой вот, как бы это так назвать, вот такой вот, сколько, быть может, социальный и в чем-то даже культурный. Ведь само название фашизм происходит от латинского слова со значением «быть в связке». И само по себе понятие фашизма, оно подразумевает, прежде всего, движение куда-то вперед, работу всем вместе, так сказать. То есть это в определенной степени это, быть может, то, чего, например, нам не хватает сейчас в России. Я имею в виду не фашизм вот в тех многочисленных значениях слова, в котором это слово сейчас употребляется, а именно вот такое вот движение всем вместе, работа в связке.
0: То есть попросту даже движение само по себе.
1: В том числе, да. Вот. Конечно, потом уже появились фашизмы всевозможные, разнообразные, немецкие, итальянские и так далее, потом появились еще и неофашизмы, тоже многочисленные и тоже разнообразные. Вот. И сейчас, конечно, значение слова «фашизм», ну, если очень нужно знать конкретное значение, то проще обратиться к энциклопедии и что-нибудь там вычитать. А в целом, конечно, термин сейчас очень расплывчат, и более или менее серьезные люди по возможности стараются его не употреблять, прежде всего потому, что каждый, кто будет слушать или читать, он поймет что-то свое и, может быть, совсем не то, что автор или говорящий имел в виду.
0: Мне недавно кто-то сказал такую фразу, приехав с ремонта Эйфелевой башни, что во Франции есть пословица, что-то типа того, что если ты не был коммунистом, ты не был молодым. Значит, вот такой радикализм, свойственный молодежи, он как нельзя более сочетается именно с фашизмом. Поэтому вполне возможно, что вот эти слова «фашизм» и «молодость» в какой-то степени есть синонимы даже, вероятно.
1: Ну,
0: но это я как-то так что-то выдал опять, да. Далее, очень много тут приходит всяческих. Больная Лиля слушает нас, кстати, с большим интересом. А мы бы на вас с большим интересом взглянули бы, кстати. Так. Сейчас. Вот такой странный вопрос, ну, интересный. На мой взгляд, скажите, пожалуйста, является ли попытками изображения рунических символов некоторые из используемых в человеческом общении жестов, как-то кручение пальцем у виска, пощелкивание по горлу, дескать, давай выпьем, либо известная пальцевая комбинация, выражающая отказ. Андрей Кобыла тут интересуется.
1: Вот конкретно то, что было названо, кручение пальцем у виска, щелкание по горлу и так далее, нет. Скорее всего, эти символы не являются, скажем так, восходящими к рунам или хронической традиции. Но если говорить вообще о жестах, в целом, о жестикуляции, о мимике даже в чем-то, то да, здесь очень много магических вещей, вернее, не магических вещей, а того, что осталось от древней магической традиции. Причем это верно в обе стороны, и в смысле известных существующих жестов, и в смысле, наоборот, запрета на некоторые жесты. То есть то, и другое связано с некоторыми архаическими магическими представлениями.
0: Ну, а вот скажите, пожалуйста, Антон Валерьевич, вот те нелепые позы, которые принимают некоторые певцы, певицы на эстраде, ну, ведь очевидно, что им кто-то сказал неумный или враг, что это красиво, что они смотрятся так очень как-то геройски, либо эти жесты как-то сексуальны. Ну, очевидно нормальным людям, что это не так, что это уродство, или попросту говоря, фрикс такой мощнейший. Вот. Но, тем не менее, вот являются ли эти позы искаженным чего-то такого реально стоящего, или это просто изобретение шоу-бизнеса? Ну, ведь жрецы же, они тоже выходили там не пьяной походкой к своей пастве. Естественно, должен был быть какой-то пафос. Вот он там, например, выходит, тоже там ящер, он же... Правда, другое дело, что там отсутствие вкуса на лицо, но, тем не менее, тоже пафос какой-то присутствует.
1: Да. В большинстве случаев, конечно, я не думаю, что тут что-то такое вот сакрально-магическое есть. Но, скажем так, местами. Местами что-то есть.
0: А вам не предлагали выступать вот в качестве консультанта по движениям, например, какие-нибудь демоны поющие? Ну, дескать, чувствуют, что уже все, у них же поза одинаковая. Вот у меня, например, такое четкое ощущение, что вот эти мужские всякие квартеты, вот эти типа отбитые мошонки, и же с ними, вот, которые занимаются акробатическими движениями на сцене, что всеми ими руководит или советует кто-то один. Что, дескать, мальчики, давайте так вот красивее двигайтесь, чтобы попы больше были. И вот это должно покорить публику. Все, чувствуется одна рука, вот эта акробатика.
1: Это была не моя рука.
0: Да, ну и хорошо. Меня это очень утешило. Да. Так, галстук на скафандрах многих телевизионных грудничков находится на боку. Какой в этом магический смысл?
1: Наверное, очень большой, но мне неизвестный.
0: Угу. А, далее, сейчас я уж все вот эти зачту, тут что к нам. Означает ли понятие индоевропейский народ то, что ныне сейчас, извиняюсь, опять тут очень много, прям меня засыпают этими всеми делами, бумажками, то, что ныне живущие жители Европы являются генетическими потомками индийцев или наоборот, Валентин интересуется.
1: Нет, конечно, не является. Это параллельные ветви, которые развивались от одного корня. Одна ветвь ушла в Индию, другая осталась в Европе, скажем так, упрощенно. Но ни те, ни другие потомками друг друга не являются. Они являются потомками общих предков.
0: Угу.
1: Так же, как два брата не являются потомками друг друга, но являются сыновьями одного отца.
0: Это как-то очень сложно для моего понимания. Я с трудом до сих пор понимаю, что такое тесть. Вот спроси меня, тесть там, а я вот в этих... Очень туго. Да, но это мои личные качества. И мой мозг занят постоянно решением других проблем. А сейчас мы будем слушать телефонные звонки, если вы не против. 203-19-22. Ваши вопросы Антону Валерьевичу Платову. Еще такой вопрос, связанный с компьютеризацией. Все-таки. Вот, скажем, Windows 98.
1: Угу.
0: Обладает, ну, очень таким мощным оформлением, красивые такие иконки, все вот это, да, определенные зрительные образы создаются, которые проникают через сетчатку в мозги, то есть, и, соответственно, ассоциируются с достаточно трудным, с трудной работой, потому что сидеть за компьютером, работать это трудно, напряженно, тем не менее, это очень увлекательно, и очень большие, действительно, у этого возможности. А можем ли мы вот на данном этапе как-то расценивать эти иконки как зарождающееся новое поколение рун? Потому что они проникают, они людям и снятся.
1: Рун? Нет. Как мы уже говорили, рун — это совершенно конкретная вещь, и называть ею что-то другое не стоит. Вот. Это то, что касается, можем ли мы их называть рунами.
0: А вот возьмут люди да назовут.
1: Нет.
0: На это же есть филологи. Филологи, они же люди наглые. Они взяли, отменили, например, если вы помните, еще на моей памяти это было, то ли запятые, то ли вот точки в конце строки, это как печатались поэтические всякие дела. То есть для, скажем так, официальной печати были отменены определенные орфографические правила. Поэтому ничего не стоит просто галимо прийти к кому-то и сказать, все, это теперь руны, и с ним не поспоришь.
1: Ну да, действительно, иконками же уже назвали.
0: Безусловно, да. Да, то есть, это всего лишь слово, да, всего лишь слово. Но
1: в таком значении на здоровье.
0: Нет, а я имею в виду воздействие. То есть если не замыкаться на определении просто. Потому что руна, это, ну да, это определение, это метка. Вот так называется это явление. Ну, давайте назовем его там, вот эти иконки, там, не рунами, а там, ну, тапочками. Пусть они будут тапочки. Uh-huh. А я имею в виду воздействие.
1: И в чем вопрос? Есть ли воздействие?
0: Да.
1: Есть.
0: Правильно. Я знал, я ждал этого. О, какие тут вопросы кровожадные приходят. В общем, про снятие скальпов. Вы знаете, дело в том, что мы не специалисты. И хотя, конечно, и носим часто парики, но это вовсе не связано с хирургической операцией по снятию. Чего бы то ни было. Вот Лаврентий заходил. Интересную тему понял. Является ли личная подпись человека магическим знаком?
1: Смотри, какая подпись. Ну, смотри, какого человека.
0: Вот смотрите, Антон Валерьевич. Я тут недавно обратил внимание на персональную подпись Бориса Николаевича Ельцина.
1: Ну и как?
0: И также недавно обратил внимание на подпись Рустама Каримовича Гмыри. Некого человека, который долгое время работает бухгалтером на одной из бензоколонок. Совершенно две разные вещи, хочу вам сказать. То есть подпись Бориса Николаевича — это такая разухабистая бодяга, которая идет слева, вправо, немножечко вверх. Ну, то есть, по крайней мере, письмо, которое мне пришло, оно именно такой подписью подписано. А вот у этого, да, у него такая, ну, закорючка, то есть как будто вот
1: маленькая-маленькая.
0: Ну, не то, что она даже маленькая. Она просто не является искусством. Вот бывает подпись человека прям искусство, да? прям мощный. Причем по подписи ведь можно говорить о том, насколько человек влиятельный, то есть насколько он... Бывало, что подходишь, например, кому-нибудь автограф взять, говоришь, дайте автограф, он, естественно, гордится, раз, а ты видишь, он же старается расписаться как можно больше все-таки, почтенно, то есть, да, а ты видишь, что этот знак, он как будто увеличен с помощью линзы, а реально-то он будет смотреться, как будет маленький, не качественный. А бывает, что человек так просто в задумчивости сидит, расписывается, ручку пробует. Маленькие такие, что-то нашкарябает, а видно величие в этом, а? Вопрос-то
1: да,
0: интересный.
1: Глубокомысленное наблюдение.
0: Ну, я же потомственный интеллектуал, что вы. Но я вижу, вы как-то не хотите это обсуждать, да, эту тему?
1: Так это уже куда-то в сторону графологии.
0: Да, но это уже близко. Почему? Почему близко?
1: Ну, быть может.
0: Ну, как так же, как гербовые печати. То есть подпись, современная подпись человека под каким-либо документом, это мы можем расценивать как аналог герба и печати. Я почему так долго говорю о воздействии вот, подписи через часть мозга, выступающую на периферию?
1: Да. Глубоко.
0: Это Чехов. Антон Павлович. Ладно, телефонные звонки тогда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Александр.
0: Доброй ночи.
3: Антон.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы извините, я ваше отчество забыл.
0: Да, да ничего страшного.
3: Вот, Валерий, отвечу, да. Пожалуйста. Вас беспокоит Димон из Марина. Такой вопрос. Вот знаете, вот знак любви, вот сейчас тебя рисуют в виде сердца, проткнутая стрелой. Так вот, у меня вопрос, а почему проткнутая? Это что, плохо, что любить?
0: Спасибо.
3: Понимаете, а больно же
0: все-таки. Спасибо.
1: Вы рисуют.
0: Меня тоже, кстати, это интересовало. Я вот думал, спасибо, вопрос интересный. Да,
1: да, ну это... Это самая стрела происходит от такого летающего мальчика с крылышками по имени Амур, который стреляет стрелами и, соответственно...
0: Шрека есть такая, почему же?
1: Ну, река тоже есть, но это все-таки от мальчика с крылышками.
0: Ага.
1: Вот, и каждое попадание его на стрелы в сердце вызывает такое чувство, которое мы называем любовь. Вот оттуда и такой символ.
0: Ну, там еще кровь каплет мощно.
1: Ну, это уже дополнение, я думаю, на местной почве.
0: Какая-то мощная пришла сейчас. Вот последний, сейчас я зачту, если позволите. Лев Гумилев в своих лекциях о теории пассионарности утверждал, что жильцами изначально были люди, сохранившиеся дольше, чем у других, каннибалическим атавизмом, которые, однако, стыдились этого, в результате чего и были придуманы обряды жертвоприношения, результаты которых он и потом тайно и поедали. Не Мерин. Ну, это сентенция, я думаю, мы оставим ее. Просто пусть люди знают, что это так, и вот что это истина. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Вы, видимо, волнуетесь, до свидания, перезвоните еще раз. Соберитесь с мыслью. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
0: Да.
5: А, вот, значит, вот на эмблеме пива Балтика есть такой значок, вот, как вот волны. Вот, скажите, вот, это вот что вот, это на что вот намекают, вот, и
0: понятно.
5: Вот что вот это значит?
1: Я думаю, что намекают они на волны Балтики.
0: Я тоже
1: так думаю. С которой они находятся.
0: Дабы передать, в общем-то, вот климат Петербурга, который, да, кстати, впервые я так экскурс-исторически попробовал вот пиво именно в Петербурге, оно мне жутко не понравилось.
1: Аналогично.
0: Просто как-то, ну, а сейчас, на мой взгляд, вообще пить его очень сложно, от него пучит, и вообще меня дико огорчает, что из продажи, вообще, я думаю, что мало кто из любителей пива это заметил, потому что все они фальшивые любители пива, а есть только один настоящий, это я. Пропало семидневное пиво, то есть то, которое портилось через 7 дней. И вот то самое Жигулевское, стесненной пробочкой, без всяких этикеток, это было все-таки самое лучшее пиво. Все остальное, вот это пастеризованные конструкции, навевают на меня грусть, честно скажу. Вы, кстати, как относитесь к пиву, Антон Валерьевич?
1: К хорошему хорошо.
0: А хорошее в вашем понимании это какое?
1: Вас конкретные сорта интересуют?
0: Да.
1: Знаете, люблю темные сорта. Например, стаут. Двойной стаут люблю. Портер люблю.
0: Это же тяжело.
1: Зато приятно.
0: А это же самая пресловутая девятка. Балтичка.
1: Ну, это, знаете, это очень под настроение. Как бы такой напиток. не для повседневного употребления.
0: Ну, в принципе, это вот считается, что, ну, как, опять же, конечно, у кого как считается, но тем не менее, что нормальное пиво, оно не должно быть крепче 4.
1: Ну, это, кстати, неправда, потому что крепость пива зависит от... это такой вопрос о древних и старинных напитках, в том числе ритуальных напитках. Я им как-то немножко занимался. Дело в том, что пиво и напитки вот этого ряда, пивные напитки, медовые напитки, они, их крепость, она зависит от того, какой сорт дрожжей используется. Когда используются стандартные пивные дрожжи, да, тогда крепость этих напитков, и пива, и медов, она не превышает 4 или чуть больше процентов. Но существуют другие сорта дрожжей, в том числе, например, винные дрожжи, которые позволяют получать крепость до 9-10%, и даже особые сорта дрожжей, которые позволяют доводить крепость этих напитков вплоть до 25-26%, по-моему, максимум.
0: Так это можно просто взять из пипетки, капнуть в стакан водки, пива.
1: Это уже ёршик будет, а не пиво.
0: Ну, все-таки я считаю, что настоящее пиво это и есть вот то пиво, которое сделано на основе классических пивных дрожжей.
1: Ну,
0: а все остальное это как-то все-таки мутация. Ну, на мой взгляд. Вот сообщение пришло, значит, такое. А мы, медики, знак сердца, проткнутые стрелой, рисуем в медицинских книжках пациентов, умерших от инфаркта. Подпись Александр Лаерский. Да. Ну, медикам виднее, собственно, им, да. Телефонный звонок будем слушать. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам. Вы знаете, соберитесь с мыслью и перезвоните. Вас не слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Замечательно. Дозвонился.
0: Отлично. Вам повезло.
6: Пару минут назад вы попытались объяснить, что такое фашизм.
0: Сейчас...
6: Поменьше сделаю радио. Но если вы не можете объяснить, что такое фашизм, начали с Германии, потом пошли с Италии. Ведь фашизм
1: ну,
6: это,
1: начали
6: в принципе,
1: с Германии, не с Италии.
6: Весьма нейтральное слово.
1: Ну, я, по-моему, об этом и говорил.
6: Нет, не так.
0: Вы... Попробуйте дать вашу трактовку этого явления.
6: Фашизм – это просто объединение, которое сначала пошло в Италии, а не в Германии, как вы говорили.
1: Да я вообще начал с латинского слова, если вы вспомните, и, соответственно, с античности.
0: Я подтверждаю. Я хотя слабо чего понимаю вообще во всем, но я вот, память у меня хорошая. Антон Валерьевич практически говорил, что это дословно, если так говорить, все это движение. А географических он вообще не касался никаких.
6: А нет, он сначала назвал Германию, а потом Италию. Я специально записал себе. Так уж если приглашаете кого-то, чтобы кто-то объяснял, так давайте нормальное объяснение.
0: То есть вы предлагаете, чтобы я в студии остался, а Антон Валерьевич как бы ушел?
6: Ну, я не знаю, кто Антон Валерьевич или кто. Я просто случайно так включил эхо и слушаю.
0: Понятно. Спасибо. Мы учтем ваше мнение. Ну, спасибо.
6: Возникновение этого слова совершенно нейтральное. Другое дело, что, начиная с Муссолини, пошло уже совершенно по-другому.
0: А вообще многие...
6: Пошло политическое, да, объединение.
0: А извините, а как вас зовут?
6: Александр Иванович.
0: Александр Иванович, вы, я вижу, тоже специалист. Вот,
6: да,
0: вот,
6: я специально вот после этого взял все словари, энциклопедию, словарь иностранных слов, хоть я это и знал, но прежде чем звонить, еще раз посмотрел. Поэтому воспитывать вот я свою дочку 10-летнюю, невзирая на то, что мне 61 год, я ее пытаюсь воспитывать в таком духе.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, Александр Иванович, вот вы наверняка знакомы с трудами такой философини югославской Кирилки Заруба. Она утверждает, по крайней мере, в своих трудах многочисленных, что, по идее, первым фашистом был герой, книжный герой Заратустра. Вот придерживаетесь ли вы ее мнения?
6: Нет.
0: Вот я тоже, я поэтому нет. считаю, да.
4: Нет.
0: Спасибо, спасибо. Вот я вижу истинного профессионала, потому что китч, который творит зарубку на своих страницах, безусловно, нельзя назвать ни историческими изысканиями, ни какими. Спасибо, спасибо, Александр Иванович. Ну, а все-таки, Антон Валерьевич, конечно, вы, наверное, оговорились, хотя я не помню, чтобы вообще речь шла об Италии у нас. Ну, что мы...
1: Нет, почему мы упоминали Италию?
0: Упоминали, видите, у меня память плохая, так-то я вообще очень образованный и умный, да. Сейчас сюда, так, вот. Тут некто Харрис бизитирует на тему вот какую. Уважаемый Антон Валерьевич, почему символом России является медведь? Я как-то не в курсе.
1: Есть такой момент.
0: Есть? Круто.
1: Есть такой момент. Это связано... Это связано с тем, что медведь — это одно из воплощений древнего славянского бога Велеса, который почитался верховным богом на Северной Руси, на Северо-Западной Руси. И поэтому медведь действительно долгое время был, как бы, вот скажем так, не совсем формальным, может быть, но тем не менее символом всей северной части Руси.
0: Тогда у Америки должен быть символ Руси — это енот.
1: У Америки должен быть символ Руси?
0: Ой, ну, символ... символом Америки, в смысле, должен быть енот.
1: Да, это который?
0: Ну, енот. Ну, енот, живой же зверек, енот.
1: Да, ну,
0: или белка.
1: Может быть.
0: Белка, кстати, тоже хороший символ. Вонючие они, кстати, животные, белки. Ладно, сейчас не о животных. Так, что тут вот... Вот интересное сообщение. Нет у нас дома не только энциклопедии, но даже самой тоненькой книжульки, журнальчика или газеты. Мой папа вообще не читает. Десятилетняя дочь только что позвонившего. Я просто передаю то, что нам приносят. Следующий ну, телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
7: Это Александр.
0: Здравствуйте.
7: Меня интересует такой вопрос. Буква М напоминает одну из рун.
1: Так точно.
7: Как-то она влияет на судьбу нашего города?
1: Вы имеете в виду Москву? Да?
0: Понятно, спасибо.
1: Хороший вопрос.
0: Хороший. И является ли, кстати, еще и дополнение, простите, потому что я чувствовал, что Александр хотел еще его задать, но я как-то выключил. Он хотел узнать, является ли руной олимпийская символика.
1: Ну, я лучше сначала на второй отвечу. Нет, олимпийская символика руной не является. Вот. А возвращаясь к первому вопросу, сложно здесь говорить. Дело в том, что, ну, во-первых, какое-то определенное влияние, наверное, есть. Это во-первых. Во-вторых, если уж мы хотим разобрать, скажем так, какое-то имя или название, учитывая особенности, вот, собственно, рунической традиции, то мы должны это имя записать самими рунами, а не кириллическими буквами. И если мы это проделаем, в том числе с названием Москвы, то мы получим первую руну другую, не руну Эвос, которая похожа на кириллическую букву М. Вот. Но что-то здесь, какие-то аспекты влияния, возможно, и есть.
0: А вот, вы знаете, тут я недавно ездил строить в Египте, в общем-то, ряд гостиниц, и там, ну, это, понятно, попсовое занятие, они делают такие на серебряных пластиночках, переводят ваше имя на определенную какую-то там свою транскрипцию, там знаки, которые, то есть каждая буква вашего имени, она как бы преобразована в знак, который, в общем-то, несет за собой определенные там ваши качества и способен как-то рассказать вам о вас более подробно, нежели вы себя знаете. Вот с вашей точки зрения, что это такое за явление в жизни египтян? Туристы очень на это западают. Вот эту...
1: Ну, естественно. Mm. Ну, что за явление? Ну, вот такое вот явление. Туристический бизнес называется.
0: Нет, ну это, кстати, да. Как-то я сразу не догадался. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Уронил трубку. Так волновался, что уронил. Упала трубка из руки ослабшей. рука бойца звонить устала. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
8: Здравствуйте, доброй ночи, Александр, и доброй ночи, Антон Валерьевич.
1: Доброй ночи.
8: Здравствуйте. Вот, у меня к вам два вопроса. Вот первый вопрос. Сейчас существует такая версия, но, в принципе, это правдоподобно или нет? Вот я хочу вас спросить, ваше мнение по этому поводу. Еще до полета в космос люди видели, так сказать, рисовали на скалах вот это вот все. Вот, то есть и скафандры, и космические корабли. Вот, что это такое, как вы считаете? Вот, и второй вопрос. Мне вот не очень понятно, когда дети учатся в школе, вот, особенно в первый, второй класс, учительница ставит отметки, то есть 5, 4, 3, 2, 1 и т.д. и т.п. Как вы считаете, не влияет ли вот оценка ученику в плане магии, что вот учительница ставит тройку, вот, и дальше идут тройки. Просто таких очень много ситуаций. Вот как вы считаете, учительница не влияет ли своим вот магическим действием оценки его дальнейшее, как говорится, обучение и профессиональную подготовку? Вот,
0: спасибо. Понятен вопрос. Тут даже еще можно его продлить. Дело в том, что пытались как-то, чтобы соблюсти этику определенную, заменить вот этот там троечник, там, да, там, или три, на уд. Тоже мерзкое слово «уд». То есть, действительно, тройка – это самая неприятная оценка. Я когда выставлял ее своим ученикам, я всегда извинялся. Я говорил: «Извини, Гога, тебе три». Вот так. «Уд», говорю тебе. Mm-hmm. Да.
1: Mm-hmm. Так, ну, что касается первого вопроса насчет скафандров на скалах, так вот говоря, вообще, наверное, при должном желании и должной подготовке можно увидеть что угодно, где угодно. Вот. И вообще это относится скорее к области уфологии, а не к области рунической магии. Вот. Но если интересует мое, собственно, к этому отношение, то я к этому отношусь спокойно и, ну, и, собственно, никак не отношусь, поскольку этой темой я не занимался. Вот. А что...
0: Сейчас. Давайте немножко.
1: А что касается оценок, да, конечно, оценки влияют на дальнейшее... на дальнейшее профобразование ученика и на его дальнейшую жизнь. Обязательно влияют. Ученик, у которого в аттестате одни тройки, ему будет сложно поступать в институт. Вот, я не знаю, насколько это магическое влияние, но...
0: Безусловно. Безусловно, магическое. Сейчас ненадолго прервемся. Мне там нужно раковину почистить сейчас.
1: Конечно.

я напоминаю вам, что вы сможете с нами также связываться еженедельно, круглосуточно, посредством пейджера 913-29-29, абонент Монморанси.

0: продолжаем нашу беседу с Антоном Валерьевичем Платовым, который является автором книги по рунической магии. Напоминаю вам телефон студии 203-19-22. Ну, вот пока мы тут выходили отведать, в общем-то, помыть все. Большое количество приходило писем от вас. Вот самое интересное от Льва Глебова. Сейчас посмотрел руны, говорит он, и обнаружил, что у современных эстрадных исполнителей популярна поза, сильно напоминающая руну Манмас. Прокомментируйте, пожалуйста. Валерий Антонович, вам слово.
1: Да. Как-то мне, прямо скажем, так не очень легко себе представить, как же это современные эстрадные исполнители принимают позу этой руны. Как-то это должно быть такое очень непростое гимнастическое упражнение, вероятно. Вот. Но в любом случае, я думаю, что вот в данном случае как раз мы имеем дело с тем исключением, когда мы сталкиваемся со случайным совпадением. Я полагаю, что это так.
0: Но мне все-таки вот кажется, что тут, может быть, действительно стоит рассматривать-то не как вот геометрически, что он так изогнулся, а вот это ножное расперды мужественное, которое свойственно многим. Ну, то есть вот роботообразные движения, то есть перемещение на прямых ногах по сцене. То есть если вот взять вот этот ромбик как тушку, как будто, а вот эти палочки две как ноги, вот они же где-то так и ходят.
1: Ну, быть может, да.
0: То есть, вот в данном случае неспроста, видимо. То есть тут, если взять не ассоциации с геометрией данной руны, а с тем, что она вообще обозначает. Может быть, вы ее расшифруете, нам станет что-то понятно по хотя бы образе мышления персонажей, которые вот подражают.
1: Да нет, я все-таки не думаю. Сама по себе это руна движения, изменений, прогресса и так далее,
0: ага,
1: и так далее.
0: Вот откуда дует ветер, вот где собака зарыта, вот где гвоздь программы, вот как рыба об лёд баха молчит. То есть все-таки, значит, каким-то образом они тоже связаны с этим. Это же серьезная политика, то есть стать звездой. Вот это, то есть мало быть просто ящером.
1: Кто знает.
0: Нужно быть еще вертким ящером.
1: Кто ее знает.
0: Ну, просто это...
1: Может
0: Ладно
1: быть.
0: Бы, если бы она означала эту руну, скажем, тупость, деградацию и алкоголизм. А она ведь... А есть ли руны, которые обозначают тупняк полный? Ну, имеется в виду, это дебилизм, депрогресс и так далее.
1: Депрогресс есть такие руны. Есть руны, означающие застой, и вот связанные с этим вещи.
0: Застой — это все-таки такое стабильное, как бы, то есть это не отсутствие развития, а именно вот развитие в другую сторону, то есть...
1: Ох, непростой вопрос. Дело в том, что есть разные традиции в рунической магии, во-первых. Во-вторых, есть разные поименения. Руны могут применяться и для гадания, и для активной магии. Вот если говорить о гадании, например, то... Когда совершается какой-то расклад рунический, то в большинстве случаев обращается внимание, например, на то, как лежит руна, в прямом положении или в перевернутом. И, соответственно, та же самая руна прогресса, если она будет в перевернутом положении, будет означать этот самый дегресс или регресс.
0: А какие-то, вот, скажем, там вправо-влево, это тоже влияние есть, если она будет повернута?
1: Ну, есть, конечно, но это уже такие частности, здесь можно очень много вспоминать конкретики.
0: А в принципе, любой человек может вот так взять, да, разложить эти руны, или все-таки тут...
1: Да нет, разложить, конечно, может любой.
0: Ну, важна трактовка, как вот в астрономии, там, в смысле в астрологии,
1: числе,
0: да, то есть нужно...
1: В том числе.
0: Существуют ведь сейчас вот астрологические компьютерные программы, где каждый может себе там все это сделать, плюс ему все это разложат очень мощно, что и кнопку нажал, получил.
1: Ну, есть, да, но в астрологии все-таки это... Такое искусство, скажем, в котором очень много от науки, я имею в виду не доказательность, а образ действий, скажем так. То есть астрология в каком-то смысле вещь такая точная, которая допускает формализацию. А то, что касается рун, это все-таки в большей степени искусство. То есть здесь очень многое зависит от интуиции, от таких вот вещей. Поэтому здесь... Хотя мне известны компьютерные программы гадания с помощью рун. Есть такие вещи.
0: Далее вот такое сообщение, не касающееся нашего разговора, но тем не менее Дрону тут прислал письмо. Саня, пригласи на программу этих двух уродов, которые озвучивают Бивиса и Батхеда. Насколько мне известно, дорогой дрон, их озвучивает, по крайней мере, вот в «Рашке» один человек. Вот. Насколько удачно он это делает, я не знаю, не мне судить. Хочу сказать, что то, что идет по MTV, конечно же, озвучено хуже, нежели одноименный полноэкранный вот фильм, полнометражный, прошу прощения, который называется «Бивис и Батхиту делают Америку». Там, конечно, переводчик ну, на порядок выше и профессиональный. И совсем уже полные, я не побоюсь этого слова, ублюдки озвучивают одноименную компьютерную игру. Хотя там написано, что озвучено профессиональными переводчиками. Как только у людей вообще рука поднялась написать про себя, что это профессионально уже. Ну, кошмар, конечно, полный. Телефонный звонок, да, 203-19-22. Ваши вопросы Антону Валерьевичу Платову. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый вечер, уважаемый.
0: Здравствуйте,
3: добрый вечер.
2: Вот известный японский ученый на Клайоке объяснял еще, что знак это не только вот что-то, а знак это еще и проявление вот человеческой физиологии, ну, например, вот распальцовку. Вот чем вы можете объяснить вот распальцовку, вот как знак? Вот характерно вот этот жест, который вот растопыр между мизинцем и указательным пальцем, между ними вот какие-то вот зажимы существуют. Вот чем это можно объяснить при вот общении вот некоторых людей вот с золотыми цепями? Вот?
0: Ну, понятно, вопрос понятен. То есть по-другому он еще этот знак вроде называется «Казя-базя».
2: Да,
0: да, понятно. Спасибо. Угу. Спасибо. Я думаю, что Антон Валерьевич сейчас ответит.
1: Он очень... Обязательно. О. Обязательно. Дело в том, что сложно судить в отношении вот каких-то такого рода конкретных вещей, но в целом в магии, в магической традиции, в европейской в свое время была определенная система, скажем так, магически содержательных жестов, складываемых из пальцев рук. Такая вещь была действительно. Кое-что от нее сохранилось. Вполне может быть, хотя, повторюсь, говорить об этом точно сложно, вполне может быть, что вот данный жест, сложенный из двух пальцев, мизинца и указательного, он тоже имеет определенное значение. Вот если подходить к этому, и, быть может, даже он тоже восходит к каким-то более древним вариантам. Вот если подходить к этому с точки зрения, так скажем, общих особенностей вот этого отдела традиций, связанного с жестами на пальцах рук, то, ну, наверное, можно предполагать, что это что-то такое достаточно агрессивное. Что именно говорить сложно, но приблизительно так.
0: Да, агрессивно. Агрессивно, я согласен. К тому же аккурат под, ну, да, под глаза. Да, я тут помирал просто. Вот известный кукольник японский Кита Якасара взял на себя такое, может быть, смелое утверждение, что он есть, дескать, живая руна, потому что те образы, которые вот он воплощает в своих куклах, в своих постановках якосарских, они, дескать, несут в себе вот истинную магию. Вот, то есть, как вы считаете, ну, такой феномен, как вот...
1: Пусть несут.
0: Пусть, да, то есть пусть, конечно, он все якосарит. Якосарь, а какие-то якосарь. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Вы, видимо,
4: добрый день,
0: Александр. Здравствуйте. А вы как-то так вот волнуетесь, мне кажется, нет?
4: Да нисколько.
0: Понятно. Мы вас слушаем.
4: Я вчера что дозвонился.
0: Да, я тоже, безусловно, рад.
4: Вы, кстати, помните нашу последнюю экспедицию в Египет?
0: Да, конечно, конечно.
4: Там у нас встретилась довольно-таки интересная руна. Кстати, тоже, как ни странно, распальцовка.
0: Угу. Это было. Она была еще насажена на палку.
4: Да. Вот да. Именно на ней.
0: Ну, вы знаете, да, я...
4: Так как она относится где-то к 14 веку, как вы думаете, чем у вас больше-то объяснить, что так рано это все началось?
0: Понятно, спасибо.
1: Вы знаете, вы, когда состоится следующая экспедиция в Египет, вы попробуйте ее с этой палки снять. Вот. Я думаю, что может произойти магическое озарение, в результате которого вам все станет известно.
0: Ну, вы знаете, мне, конечно, очень стыдно признаться, Антон Валерьевич, но мы эту палку скрутили в обруч и вывезли, потому что...
1: Ну тогда попробуйте снять... Подождите, руну-то вы там оставили? Или вы ее вместе с палкой вывезли?
0: Руну мы потеряли.
1: А, понятно. Ну и как оно?
0: Срам,
1: по ощущениям,
0: срам,
1: я имею
0: срам,
1: в виду.
0: Конечно. Ну, что поделать.
1: Ну, да, ну...
0: Ну, просто очень тяжелая была экспедиция. Ну, палку привезли.
1: Ну, что же делать? Бывает, конечно. Ну, тоже дело.
0: А скажите, вот как вы относитесь к тому, чтобы наладить промышленный выпуск рун для продажи? Ну, вот... чтобы люди могли их носить, использовать как-то в попсовых целях.
1: А чего тут налаживать? Все уже давно налажено.
0: Уже, черт, меня опередили.
1: Все листей продается.
0: Меня опередили. Ладно, слушаем дальше телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте. Вы
3: здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Доброй ночи. Это Михей Зеленоградский вновь беспокоит. Хотелось бы про куриную лапку рассказать, вот про тот символ.
0: Про гусиную, там, а гусей.
3: Это, в общем-то, гусиная лапка, там, куриная, как ни называйте, это каббалистический.
0: Нет, простите, простите. Вы как-то вот с точки зрения меня, орнитолога, несколько кощунствуете. Значит, давайте сразу скажем так, что гусиная лапка и куриная отличаются так же, как ваша рука от вашей же ноги.
3: Поскольку... Извиняюсь, ну так
0: там,
3: скажем,
0: там ваша перепонка.
3: Вот...
0: Нет, ну там перепонка у них есть. Они же плавают, и типа вот это...
3: Да-да-да, хиповский символ я имею в виду.
0: Да, вот, да.
3: Так вот, это обозначает не что иное, как демона по кабале под названием Астарт. Это такая дамочка с хвостами змеи вместо ног.
0: А это... Ну, а
3: да, это первое.
0: Да.
3: И вопросик вот такой, следующий. Во-первых, чем оправдано в магической точке зрения расположение букв алфавита, вот, например, в русском А, Б, В, Г, Д, вот их место имеет какое-то значение?
0: Вот, кстати, меня тоже вопрос
3: и
0: интересует.
3: И второй вопросик заключается в следующем. Согласны ли вы с мнением Александра Дельча Дудина, то, что свастика является таким стереофоническим символом и необходимо как правая, так и левая свастика? И, в общем-то, для каких операций магических используется эта самая свастика? Ну и достаточно часто известный нам символ, там, звезда, треугольник, звезда Давида и так далее. В каких магических операциях этот символ используется?
0: Понятно, спасибо. Спасибо. Действительно, Александр Дугин, будучи здесь, вот, говорил, выдвинул такую мысль, что только парное изображение свастики несет в себе вот настоящую магическую удаль, мощь и силу. Я с ним согласился, потому что один этот знак, он все-таки... Ну, конечно, они пытались каким-то образом сделать его более мобильным за счет вот этой вот такой округлости определенной и, ну, универсальности. Но, с другой стороны, если они две рядышком стоят, то совсем другое впечатление. Вот дабл-свастика — это уже отдельная... отдельный знак, нежели просто свастика. Ну, это я так что-то опять не в том смысле.
1: Ну, ладненько.
0: Ладненько,
1: что-то
0: да.
1: Я заразился. Ну, так вот, возвращаясь к вашим вопросам. Ну, во-первых, первый вопрос. Имеет ли определенный смысл порядок букв в кириллическом алфавите? Да, имеет. Переходя к следующим вопросам. То, что касается свастик, Дугин прав, конечно, в том, что здесь нет такого, как бы так скажем, нет такого момента, который часто звучит в популярных изданиях, в популярных сообщениях о том, что вот одна свастика хорошая, другая плохая. Она не хорошая и плохая. Они отличаются, но, тем не менее, обе они присущи сакральной традиции, европейской, индоевропейской в целом. Ну, а уж использование их зависит от, я имею в виду использование той или другой, или обоих вместе, зависит, вероятно, от конкретной ситуации, конкретных целей. Вот, где применяется свастика? Ну, это очень широкий круг, скажем так, магических проблем. Это от магии плодородия до таких более высоких слоев магии. Это и магия огня, и магия света, и многое-многое другое. Вот. Ну и то, что вы потом дополнили насчет магического применения треугольников, квадратов, звезды Давида и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что мы не будем сейчас подробно останавливаться на каждом из этих символов. Это было бы немножко, наверное, скучновато.
0: Ну, я не согласился бы с вами, но поскольку вы гость, значит, вы хозяин, сделаем, как хотите вы. Вот интересное сообщение такое к нам тут прислали. В традиционной педагогической науке, говорит, имелось предубеждение, что у каждого ребенка следует развивать способность к тому, что вызывает у него живой интерес. Вроде бы логично. Да? Однако, идущий в ногу передовыми путями научного развития педагогический коллектив нашей школы применяет новую альтернативную педагогическую методику, в соответствии с которой каждому ребенку нельзя разрешать как раз то, что ему наиболее интересно. Эта методика основана на новейших исследованиях виднейшего современного биоэнерготерапевта С.Н. Лазарева. Угу. Есть в этом какой-то смысл. Есть же такое стихотворение, такой сладок запретный плод.
1: Ну, да.
0: Тургенев. Вот еще вопрос интересный. Вы игнорируете мнение пожилых людей. Значит, у меня артрит 4-й группы. Какой знак надо мной? Спрашивает нас радиослушательница.
1: Ну, это все зависит от того, где вы, наверное, живете. Вот, мало ли, что там у вас на крыше вашего дома находится.
0: Ну, вообще, да, есть, что там у соседей тоже происходит.
1: Да, раньше вот было слава КПСС, теперь вот, ну, у кого
0: что. Гастроном, может, супермаркет, может быть, что угодно.
1: Так что...
0: Вот какая тема меня сейчас немножечко взволновала. Психологическое воздействие на жильцов квартиры, узорчик, изображенный на обоях. Кто разрабатывает обои, и в том случае, если... Ну, то ведь бывает такое, что когда внимательно, особенно в больничке, когда лежишь там, вот присмотришься, когда к обоям, да, то там видишь то, что скрыто вот от поверхностного взгляда, то есть какие-то и символы, и значки там, и люди даже, бывают, ходят, города строят.
1: Вот. Ну, в общем, это видимо, вопрос, зависит, да, от того, по какому поводу вы лежите в больничке.
0: Вот так и так. Вот обои, да, вот они имеют какой-то рисунок.
1: Угу.
0: Любой рисунок имеет определенную силу.
1: Ну, вот, это да. Можно даже расширить, это можно говорить не только об обоях, но, например, о каких-то элементах отделки квартир, о том, как выглядит мебель, как она украшена и так далее, и так далее.
0: Ну,
1: это, это такая большая-большая тема, которая занимается прикладной аспект, как бы это так назвать. Короче говоря, эта наука, которая занимается этими вещами, называется видеоэкология. Она сейчас активно разрабатывается в России, на Западе она уже давно разрабатывается. Вот существуют исследования, в том числе, насколько я в курсе, на данный момент вышли даже некие санитарные нормы и правила по этому поводу, по-моему. Или рекомендации к санитарным нормам и правилам.
0: Но, тем не менее, это все понятно. Рекомендации, их пишут какие-то люди, все это ясно. Но я вот хочу сказать, что вот все-таки если на обоих остановиться, да, это же делают люди, которые занимаются дизайном. Ну, так, дизайнеры, да? Вот на ваш взгляд, должны ли дизайнеры уподобиться эсэсовцам в плане получения на профессиональном уровне информации о рунах? Потому что если, скажем, дизайнер каким-то образом увидел значок ему понравившийся и, не зная его смысла, вставил его на обои, в общем-то, он подвергает жильца, который эти обои наклеит, серьезному риску.
1: Там, ну, он может эту руну... Да, собственно... Вот эта вот наука, видеоэкология, она как раз затрагивает эти вопросы, в том числе эти самые санитарные нормы и правила пишут, в общем, не глупые люди, которые многое понимают. И такие вещи, да, конечно, такие вещи должны учитываться дизайнерами по обоям, вот, равно как и другим людям, работающими с подобными вещами, конечно.
0: Вот Михаил Б. интересуется, какие значки лучше всего выколоть на ягодицах. Я думаю, Михаил, вот любые, кроме лопаты, с углем кали смело. Лучше накали Микки Мауса. Я думаю, это будет резвить всех, кто увидит твои ягодицы. А 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Вы, видимо, волнуетесь. Перезвоните, пожалуйста. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Здравствуйте.
5: У меня такой вопрос. Значит, руническая магия — это прежде всего магия. Ну, и конечно, не является ли с точки зрения, значит, этой магии, публичное разглагольствование о ней или популяризация, ну, в какой-то степени криминальной. Вот то, чем мы сейчас занимаемся.
1: Ну, вы, наверное, могли...
0: Это камень в ваш огород, я хочу сказать, Антон Валерьевич.
1: Да, пожалуйста, пожалуйста. Вы, наверное, могли обратить внимание, что я сегодня не раскрыл никаких тайных истин.
0: Да, вы целиком что... соблюли профессиональную этику.
1: Я не думаю, что я совершаю преступление против, как вы выразились, профессиональной этики.
0: Да, да. Я в случае чего, я прям индульгенцию. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание и так далее, говорите.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
6: Ой, я лучше, наверное, по пейджеру.
0: Давайте, да. Давайте. А лучше лично приходите и еды принесите. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Добрый ночи.
7: Вопрос Антон Валерьевич.
0: Задавайте.
7: Вопрос такой. Я не сначала вас слушаю. Может быть, вы уже отвечали на них, я просто не знаю. Как вы считаете, правомочно ли существование руны Блюма? Как вы относитесь к...
1: Вы имеете в виду пустую руну?
7: Что?
1: Вы имеете в виду пустую руну?
7: Да, верно.
1: Угу. Круто так.
7: Вот, как вы относитесь к Кеннету Медузу, и что вы думаете по поводу того, что хотя волк очень распространенное животное в скандинавских сказаниях, в общем, сага, и даже, насколько помнится, Один там ходил с волком, вороны на его плече имеют имена, а волк, в общем-то, никак не отражен.
1: Волки хотя... тоже имеют имена.
7: А?
1: Волки тоже имеют имена.
7: Да?
1: Жадный и хитрый, если не ошибаюсь. Вот, это то, что касается волков. И у вас есть какие-то вопросы? Или вы уже все спросили?
7: Да я уже, в общем, все спросил.
0: Спасибо, сейчас Антон Валерьевич ответит.
1: То есть, то, что касается волков, волки, так же, как и вороны, для тех, кто не в курсе, я поясню. Речь идет о северном боге Одине, верховном боге у скандинавов. Вот по северным преданиям его сопровождают два ворона и два волка. Волки, то, так же, как и вороны, имеют имена. Это ко второму вопросу. К первому вопросу, то, что касается пустой руны, но опять-таки поясню для тех, кто, может быть, не в курсе. Дело в том, что около, где-то около 82-го года вышло, в Америке вышло, очень популярная ныне книжка, написанная Ральфом Блюмом, которая представляет собой, ну, скажем так, до определенной степени реконструкцию рунического оракула, то есть системы рунических гаданий. И Блюм ввел пустую руну, на которой ничего не нарисовано, скажем так, которую он рассматривает как руну непознаваемого, руну трансцендентного и так далее, и так далее. Вот. Ну, отвечая на ваш вопрос, в принципе, имею ли я что-нибудь против существования этой руны? Да нет, конечно. Все зависит от того, как вам удобнее пользоваться рунами. Если это удобно для вас, то это неплохо. Если нет, то не нужно. Но в целом, конечно, вот введение еще одной дополнительной руны, это нарушает вот исходную систему футарка. Поэтому, ну, на мой взгляд, это не очень хорошо. Но, повторюсь, если вам так больше нравится, то это нормально.
0: Я, конечно, с трудом понял все, о чем вы сейчас рассказали, о чем спросил вас наш радиослушатель, но у меня как-то почему-то тогда антипатия к Блюму, потому что это то, что я больше всего не люблю, вот самодеятельность. То есть я тоже сейчас возьму, изобрету там полную руну какую-то, и все, и что, и все должны ее учитывать, что ли, получается?
1: Ну, если после этого ваша книжка разойдется тиражом, превышающим 1 000 000 экземпляров...
0: Да, что же, я могу напечатать и раздарить ее всем, хоть 2 миллиона.
1: Ну...
0: То есть, нет, это неправильный немножко подход. Я все-таки считаю, что ситуация достаточно серьезная с рунами. И вот так что-то изобретать, будь ты хоть трижды Блюм.
1: Ну, я повторюсь, что мне тоже это не очень нравится. Да. Хотя, ну, конечно, это дело вкуса.
0: Дело вкуса Блюмья. Блюмий вкус. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом...
8: Добрый ночи.
0: А вы же уже вроде как звонили, отмечались уже.
8: Да, вот будьте любезны, скажите, во-первых, древняя еврейская письменность, как известно, не имела гласных звуков. Каким образом вот сейчас знают, как читать, например, имя Бога. Почему и Иегова там, а не Иудюва или еще как-нибудь? Это первый вопрос. И второй вопрос вот у древних, ну, в смысле у наших дореволюционных родовитых семей имелись свои родовые дербы и девизы. Они играли роль только чисто вот обозначение, то, что это эта семья, или они какую-то магическую, обережную функцию играли?
1: Спасибо. Ну, по первому вопросу, это немножко не к нам, это другая традиция. Мы относим себя к северной традиции, а это южная. Вот. По второму вопросу, гербы, ну, поздние гербы, поздние российские гербы, конечно, это уже геральдика в чистом виде, геральдика уже без исходной своей сакральной нагрузки. Хотя изначально, конечно, геральдика происходит именно из сакральной традиции. Вот. Но те гербы, которые были вот уже буквально, как вы сказали, ближе к эволюции, конечно, это уже в основном была символика чисто, скажем так, социальная.
0: Это печально. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Вы очень, видимо, волнуетесь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Да что неприятный голос? О, здравствуйте, говорите.
9: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Вот есть такой замечательный коллектив немецкий, Einsturzen Donau Bauten. У них очень здоровский значок они избрали для своего творчества. Не могли бы вы объяснить смысл?
1: К сожалению, я значка этого не видел. Если вы мне его опишете, то могу попробовать.
9: Ну, это что-то такое, типа человечка с висящими руками и ногами, и с большой головой, и еще с таким кружочком внутри головы.
1: С кружочком внутри головы.
0: Это что-то опасно. Спасибо.
1: Угу. Вы знаете, нет, боюсь, я не возьмусь комментировать сей символ. И боюсь, что это вряд ли относится к области рунической магии.
0: Скорее всего, они тут имеют в виду, поскольку... Что такое Einsturzen Donau Bauten? Вроде переводится, как я слышал от умных людей, что это саморазрушающиеся новостройки или что-то типа того. Видимо, эти два кружочка вот и говорят о постоянном противодействии внутри данного.
1: Возможно, возможно.
0: Скорее всего, так. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
10: Я по поводу Чукши. Вот о Чукши. Какое правописание? Может быть, иероглифы, какие-нибудь руны или...
1: У Чукчи?
0: Понятно. Да, кстати, действительно, это занятный вопрос.
1: Хороший вопрос. Нет, у Чукчи нет, к сожалению, иероглифов. Чукчи пользуются кириллическим алфавитом на данный момент.
0: А исторически они что?
1: А исторически, я боюсь, что они ничем не пользовались, к сожалению. Ну, по крайней мере, насколько нам это известно.
0: О, интересное сообщение. Я вас слушал, и мне тоже захотелось подтрыпздеть. Вопрос такой для специалиста. Прям так написано по магии. Как магия объясняет совпадение двух импичментов и даже один и тот же день окончательного заключения?
1: Да никак, собственно, не объясняет.
0: Просто совпадение. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
11: А у меня вопрос опять же к гостю. Вот как он может объяснить, что администрация президента, как правило, ездит на Мерседесах, а все думцы на Ауди? И вот такое построение значков автомобилей. Влияет ли они как-то на их сознание, скажем так?
1: Интересная какая у вас статистика.
0: Спасибо, спасибо.
1: Да.
0: Ну, в принципе, мерседесский значок, он более как-то агрессивный. Вот этот прицел.
1: Да, естественно.
0: Даже я помню, у меня когда-то купили первый автомобиль, у меня родители мерседес. Как сейчас помню, я по глупости, по своей... Я юн был тогда, я ездил и держал вот разделительную полосу посредине прицела. Я думал, он для этого установлен.
1: Ну да. Ну, в общем, не знаю, откуда происходит такая статистика, и не знаю, насколько она, скажем так, связана с магией.
0: Ну, здесь я думаю, что это, скорее всего, связано со социальным статусом. То есть считается... У нас, например, в Америке как считают, что вот на BMW и на Мерседесах ездят нехорошие люди, то есть адвокаты и наркоторговцы. Вот, ну, действительно, это что-то имеет под собой какую-то основу. Скажем, также никогда там музыкант, скажем, какой-то очень важный, не сядет на Мерседес, а он там, если бы едет на официальную какую-то встречу, это будет кандидат Кадиллак или какой-нибудь Ягуар, к примеру. Вот. И здесь, видимо, такая же ситуация. Как помнится, у нас в Казани в свое время только определенные люди имели право ездить на девятках. Все остальные там на копейках, ну, максимум четверка. Вот иерархия своего рода, это вполне понятно. Ну и что же? Видимо, наша встреча подходит к концу. Последний вопрос. Александр, международная организация World Sound, вы знаете такую?
1: Да как-то вот не доводилось.
0: Существует свой знак W, а в ней буква C. Значок похож на знак доллара. Объясните это явление, просит Егор.
1: Ну, насколько WC может быть похоже на знак доллара, не знаю.
0: Я с трудом тоже представляю.
1: Вот. Но вообще символ-то такой довольно распространенный. WC, по-моему, он как-то и объяснение не требует.
0: А я не знаю.
1: Да как-то это, по-моему, все время производилось от немецкого ватерклозет.
0: То есть где писают попросту.
1: Ну, в общем, да.
0: Что же, я так понял, что Егор таким образом дал нам понять, что все устали, ну, в хорошем смысле, и всем пора расслабиться, пойти изготовить, как мы это тут все называем на радиостанции, компот для мух. Антон Валерьевич, большое вам спасибо за то, что
1: вам
0: вы нашли время
1: за приглашение.
0: Программу. Я надеюсь, кстати, что это не последняя наша встреча.
1: Быть может.
0: И предлагаю вам тоже сходить проведать наше все. Я вам покажу, я там отстроил кое-что. Удачи.
1: Ну что ж, посмотрим. Всего доброго.
12: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем. Вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается, и оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.

0: Я представляю наших сегодняшних гостей в студии. Это эксперт-кинолог, председатель клуба «Псовая охота» Птягин Александр Борисович. Здравствуйте, Александр Борисович.
1: Добрый вечер.
0: Это также психолог Вадим Михайлович Книга. Здравствуйте, Вадим Михайлович.
2: Вечер добрый.
0: И председатель независимой экологической комиссии при Институте аграрно-экономической политики Российской Федерации Денис Феоктистович Белуха. Добрый вечер, Денис Феоктистович.
3: Добрый вечер, Александр.
0: И наверняка многие наши радиослушатели задумываются, почему столь, в общем-то, люди странные и разные собрались сегодня все здесь, в одном месте, в этой студии, и какие вопросы они будут решать. А вот попробуйте себе, уважаемые, проанализировать. Да? У нас сегодня в гостях кинолог, психолог и председатель экологической комиссии. По-моему, эти три направления жизни и науки человеческого существа, в общем-то, и являются теми тремя составными, из которых варится любая каша, как-то, значит, крупа, водица, да, сальца. Ну, я имею в виду сальца, соль. И поэтому, кстати, сразу говорю, посредством пейджера вы можете нашим гостям задавать вопросы. И, может быть, даже в прямом эфире мы с вами пообщаемся, если получится. Ну и, соответственно, первый вопрос я бы хотел адресовать к вам, Александр Борисович. Являясь председателем клуба «Псовая охота», собственно говоря, вы поддерживаете ли те традиции, которыми бредили герои фильма популярной комедии «Охота по-русски» или «Русская охота», что-то в таком духе. Насколько вообще атрибутика для вас важна? Поскольку я наблюдаю на вас вот это вот время уже теплое, на вас вот это соболиные замечательные шубы, вот этот, правда, искусственный, но сокол. Я не понимаю, почему сокол на руке, когда, в общем-то, псовая охота. И вообще как-то вот вы выглядите действительно как прям витязь сошедший буквально. Вот объясните, насколько все-таки для охоты, пусть не только псовой, а вообще любой, вот, важна атрибутика, антураж.
1: Ну вот вы знаете, на эфир я приехал практически вечерней лошадью с охоты, поэтому я не успел приодеться в свой костюм праздничный. Вот. А вот эта соболиная шуба, она поймана буквально вчера, она еще бегала моей собакой. И вот я решил, значит, таким образом доказать, что охота, она как бы вот приносит свои плоды, весьма ощутимые. А по поводу антуража, вот данный фильм, он снят просто, я бы так сказал, практически с натуры. Потому что каждая охота, она проходит, ну, если не так, как в этом фильме, то я бы даже сказал, еще похуже. Вот. Поэтому я думаю, что здесь данный сюжет, он немножко сглажен в некоторых местах. Но, в общем-то, является просто практически, как бы это так сказать,
0: прототипом реальной, вот, да, реальной, да, ситуации. Да. Вы знаете, я вот наблюдал в момент вашего монолога за глазами председателя независимой экологической комиссии при ИАПРФ Денисом Феоктистовичем Белухой. Uh-huh. Вот. И видел, что вначале в его глазах была такая, ну, как какая-то доля, может быть, неприязни, поскольку вроде охота и экология — это вещи, ну, несопоставимые в какой-то степени. А вот в момент, когда зашел разговор о прототипе вот данных героев и реальной ситуации, глаза нашей Белухи, они как-то прям подобрели, и, видимо, я просто по себе знаю, что меня приглашали неоднократно на охоту, я вообще не убиваю животных из принципа, никаких червяков, всех перешагиваю, поэтому в тот момент, когда вот они вылезают из нор, из асфальтных, в момент наводнений, моя походка становится странной, люди издалека не понимают, почему я делаю такие странные шаги туда-сюда, а я просто перешагиваю червяков, всем советую это делать. Вот. Но меня успокоили. Я говорю, я на охоту не поеду. Что вы, стрелять не буду? Мне говорят, до охоты дело не дойдет. Может быть, так по банке один раз пальнем, да разъедемся, да убийство животных дело не дойдет. Но все-таки с другой стороны, существует масса ведь доказательств. Вот телевизионные кадры. Мы видим, например, охоту на нерп. Там, да? Вот. Также, например, наблюдаем охоту за зайцем. регулярно. По-моему, это один и тот же. Вот он уже ловит, да, и так далее. Все-таки.
1: Да, у нас есть такие. Они живут в одном и том же месте. Периодически ловятся.
0: Ну, а вот скажите, вы считаете, что все-таки традиции вот охотничьи, они целиком рухнули? Или...
1: Ну, я бы так не стал заявлять, что они рухнули целиком. Все-таки какие-то отголоски до нас еще дошли, мы стараемся их сохранить.
0: Ну, например, вот это очень интересно нашим радиослушателям будет знать, потому что ведь вы поймите правильно, например, если уроженец, скажем, Киева, да, сядет в купе с уроженцем Минска, да, то они по-разному порежут шматок сала. И в зависимости от того, как грамотно будет порезан этот шматок сала, они, в общем-то, зависят их миролюбие в дальнейшем. Вот эта длительная поездка, скажем, в Якутию, да, вот. Поэтому и здесь ведь какие-то явно традиционные моменты интересуют. Может быть, моменты, связанные с какими-то, ну, суевериями.
1: Ну, да, да. Вот по поводу сала я хочу сказать, что я думаю, что в принципе это, наверное, все равно, как оно порезано. Главное — количество нарезанного. Вот. А по поводу суеверий, да, у нас есть разные суеверия. Выходя, например, утром в поле с собакой, например, лучше собаку покормить. Особенно вот если это такая вот совсем породистая борзая, потому что если вдруг ее не покормишь и станет заяц, она может его поймать и съесть. Тогда как бы нечем будет вечером, значит, ужинать. Вот. Тем более, если этот заяц еще один-единственный, который там живет, наш, то совсем трудно получается. Вот. А по поводу остальных суеверий, ну, что я могу сказать? Ну, Денис Феоктистович, я могу, например, предложить просто съездить с нами на охоту. Может быть... Его это заинтересует.
3: Вы знаете, Александр Борисович, при всем уважении к вам, Александр, кстати, заметил.
1: Борисович.
3: Александр, Саша,
0: это, в смысле. Да. Можно просто Александр, Саша, потом запутаемся.
3: Да. Заметил действительно некоторую неприязнь в моих глазах. Вы, пожалуйста, все-таки снимите вашу шубку, потому что, ну, сами понимаете, здесь в студии... сидеть и наблюдать. И при всем уважении к вам.
0: Да. Много ворса будет. Вот. Я хотел вот какой затронуть все-таки момент. Скажите, вот теперь уже это я обращаюсь, видимо, к психологу, к нашему, к Вадиму Михайловичу Книга. Вы не случайный гость сегодня нашего эфира. Я знаю, что в одном из московских издательств в целях рекламы, это моя новая формулировка, лень говорить в целях отсутствия рекламы. Я всегда говорю в целях рекламы. Я не называю, естественно, издательство. Ваша книга называется «Обряды и обычаи различных видов охот». И в частности, вот у вас там в «Псовой охоте», именно в разделе «Псовая охота», написано, что нужно каким-то образом отпедикюрить или отманикюрить вот коготки гончих вот собак. Я, может быть, делаю какую-то ошибку, Александр Борисович, меня поправляйте, потому что гончие, борзые для меня одно и то же. Я очень туго, они несколько плосковаты. Одни, ну, а другие толстоваты.
1: Ну, смотря что, как бы считать плосковатым и толстоватым, я думаю, что они все плосковаты.
0: Ну, в общем, да, я просто боялся, как-то хотел сыграть демократического.
2: Ну, вот, ну если, в общем, да, абсолютно. Речь вещи. Зашла о моей книге, да. Вот, в которой действительно есть такая глава, посвященная именно культуре и исторической подоплеке того, как происходила охота и психологический аспект этого явления, как бы. Для российского человека охота, особенно для российского мужчины, да и как бы и женщины тоже, это была необходимая часть разгрузиться, отойти от своих проблем, подумать о том, как прокормить свою семью, это что касается бедной части того населения, а что касается богатой части, то есть о дворянах и прочих. Это был своеобразный обряд, вот, который снимал многие психологические проблемы, хотя, в принципе, в то время их было как бы меньше, чем в наше время. Поэтому в данный момент охота как бы должна стать неотъемлемой частью, да и сейчас как бы вот появляются новые русские, те самые люди, которые потихонечку приобщаются к этому делу. Вот, допустим, наш Святослав Федоров, знаменитый глазник, офтальмолог, имеющий шикарную клинику в Москве.
0: И мощное ружье у него хорошее,
2: да, в инкрустации. Человек, который буквально не может жить без этого занятия, как его жена. Вот мы помним с вами, на Новый год была как раз... все как бы Новый год люди отмечают в кругу своей семьи, а этот человек не может Новый год отмечать в своей семье. Он поехал вместе с женой, они очень торопились, именно на охоту. То есть в 12 часов ночи, когда бьют куранты, Станислав Федоров поехал на охоту. Вот я понимаю, это настоящий русский мужчина, мужик. И таким надо, конечно... Вот, вот психология русского человека.
0: Вот, кстати, уже приходит сообщение на наш пейджер. Причем сообщение достаточно злободневное. Вот следующее. Для вашей передачи, то есть, ну, имеется в виду для нас, я нашел собаку породы колли. Как говорят знатоки, ему 3 года. Понимает почти вся команда. Но держать его не имею возможности. Откликается на кличку Джой. А что мне с ним делать? И дальше дан телефон. Я думаю, не будет ущербным телефон назвать. 471-73-25. Подпись Михаил. Вот, Александр Борисович, вы все-таки не специалист по собакам колли. Вообще колли, насколько я знаю, это искусственно выведенная порода. И вот знатоки, действительно, кинологи выступают против них. Я даже знаю, что и вы в свое время по молодости участвовали в акции «Убей свою колли». Вот, ну, потом, я знаю, вы раскаивались все-таки, то есть, вот. Но тем не менее, все-таки животное, как говорится, создал, значит, ответственность надо нести, поскольку создал человек, там пипетка, пробирка, туда-сюда, то вот чего делать со зверьком, чего делать и как вообще быть?
1: Ну, в общем, Михаилу я, наверное, могу посоветовать обратиться в Московский городской клуб служебного собаководства, я думаю, что ему так помогут. Я думаю, что узнать телефон, к сожалению, не взял с собой сейчас вот на эфир. Телефон по 09 несложно, ему подскажут и помогут. Я думаю, он сможет пристроить эту собаку. А по поводу того, что я к ним плохо относился, ну, был у меня такой период 60 лет назад, когда я был еще только начинающий, так сказать, кинолог. Сейчас я уже достаточно...
2: зрелый.
1: Ну, я бы даже сказал, такой опытный. Вот, и известный в определенных узких кругах. А тогда, да, было такое время, когда мы выступали против этой породы, поскольку порода искусственно выведена, я бы даже сказал, просто случайно получившаяся от незапланированного, так сказать, соития борзой и овчарки, причем неизвестно было, была ли эта овчарка с родословной.
0: То есть вы имеете в виду вот самый первый, скажем
1: самый
0: так...
1: Самый первый колли, который появился.
0: Да, простят меня люди верующие, дескать, вот, по линии генетической колли, это ихний Адам и Ева, вот непонятно с Адамом.
1: Абсолютно, причем там и с Евой, в общем-то, не особо хорошо, ну, что же теперь делать?
0: Ведь
1: ну,
0: модная была собака, вот вспомните.
1: За столько лет, да, вот Лесси, в общем-то, я думаю, что этот фильм сделал ей большую рекламу в свое время. Ну, за столько лет, я думаю, что эта порода настолько себя изжила, как бы, ну, есть, конечно, некоторые, я бы сказал, раритеты, которые до сих пор держат эту собаку. Ну, что же делать? Не будем им мешать. Может быть... Что-нибудь они докажут. Но я считаю, что порода достаточно бесполезная.
0: А вот я хотел обратиться к Денису Феоктистовичу Белуха, председателю независимой экологической комиссии. Я знаю, что вы, как эколог, очень рьяно выступали вообще против всех вот искусственных производных природы. Ну, к примеру, против искусственных освежителей воздуха в соответствующих комнатах, да, туалетных. То есть вы вообще ярый противник всего искусственного. Вот. Но однако... все проводимые вами акции вот на Тверской, я помню, по-моему, 6 лет назад вы ее перекрывали тоже как раз против тех же самых собак колли, они ни к чему не привели. Ваше мнение, почему это? А затем мы обратимся к нашему психоэксперту Вадиму Михайловичу Книга, чтобы он попробовал проанализировать эту ситуацию о тяге людей к искусственному.
3: Знаете, видимо, вот эта вот проплаченная реклама, будем говорить прямо, ничего не скрывая, я имею в виду фильм «Лесси».
1: Вот это ужасный фильм, этой, просто отвратительный.
3: Да, вот этой породе, искусственно выведенной, она оказалась более действенной, нежели наши энтузиастские потуги вот выходить на улицы, собирать, организовывать здравомыслящих людей. они, к сожалению, вот так вот позабыты. Но это вовсе не значит, что мы не останавливаемся. Почему мы против всего искусственного выведенного? Потому что это нарушает естественный баланс в природе. Каждый зоологический вид, который придумала сама природа, скажем так, он зачем-то природе нужен. Он зачем-то нужен человеку. То есть человек, который имеет боржую, да, в своем доме,
1: обычно не одну даже.
3: Да, чаще всего это пара борзых.
0: А то и свора целая. Вот.
1: Да, обычно даже.
3: Он понимает, в чем красота этой собаки, в чем ее прелесть. Те, кто является хозяевами таких собак, как Колли, они придумывают всю ее прелесть сами.
0: То есть, вот то, что мы... Извините, что я вас перебиваю, Денис Феоктистович, но тут все-таки, вот смотрите, человек, он же тоже производная природа.
3: Да.
0: И, может быть, его создание своего рода, ну, он посредник между природой и вот этими искусственными созданиями. Или это уже вот посредничество считается таким оргстеклом мощным между естеством и вот натужной пышностью бантов?
3: Ну, сам человек — это, понятное дело, естественное создание природы. То есть человек существует как в четырех основных расах, правильно? Вот все скрещивания между особями человеческого пола и получение таких гибридов, как метисы, мулаты или кто еще, все они носят исключительно эстетический характер, то есть приятно на этих людей смотреть. Никакой расы они, естественно, не являются, так же, как колли, так же, как левретки, и все подобное придуманное, так сказать, собачковедами, вот, не знаю, что как назвать, каким словом. Александр Борисович,
1: по поводу левреток я бы с вами поспорил, потому что порода достаточно интересная.
0: Она интересная.
1: Выведена для определенных целей и достаточно древняя.
0: Скажите, пожалуйста.
2: Ну вот как бы пришло время вмешаться психологу.
0: Да, это Вадим Михайлович книгу «Психолог» хочет дать пояснение.
2: Да, ну как бы гибридизация, она шла не только в области собак, так сказать. Это есть такая есть такое направление, как селекционерство, когда происходит селекция цветов. То есть человек как бы изначально всегда хотел, как бы хотел приблизить природу к своим потребностям. То есть к своему вкусу приспособить. Это очень важно. И тем не менее, я вот эти нападки совершенно не понимаю по поводу четырех рас. Потому что как бы...
3: Это не нападки, простите, Вадим Михайлович, это объективная реальность, в общем-то, я говорю, это факты.
1: Я бы даже сказал, да, документально подтвержденные.
2: Но,
0: в общем-то, я тоже согласен.
3: В Москве в полной мере представлены, кстати, вы можете их наблюдать.
2: О чем вы говорите? Смешение рас – это как бы новые крови, смешение новых генов. То есть это дает как бы... То есть, в принципе,
0: обновление,
2: это политический вопрос.
3: Это
2: да.
3: Та же левретка, получается.
2: Что левретка?
1: Да я бы сказал, даже хуже, чем левретка. Левретка, в общем, это благородная собака.
3: Да.
1: А вот смешение рас неизвестно.
2: Нет, но левретка, как бы, насколько мне известно, хоть я не кинолог. То есть эта порода как бы возникла сама по себе. Кто ее выводил?
1: Нет, вряд ли. Я думаю, что вряд ли она... Да, это плод, так сказать... долгих экспериментов.
0: Поисков селекционеров.
2: В чем, собственно, заключается деятельность вашего клуба? Хотел бы я узнать.
0: Нет, простите, Вадим Михайлович, я просто прежде хотел немножко затронуть вот два вопроса, которые меня взволновали. Первый вопрос, это вот все-таки о папе и маме, ну, возьмем Колли, да? То есть вы, Александр Борисович, хотите сказать, что их человек заставил насильно скреститься? То есть они не воспринимали друг друга как партнеров?
1: Я это не просто могу сказать, я могу это авторитетно просто заявить.
0: А так бы вот в дикой природе, как себя воспринимают в дикой природе разные породы животных под названием собак? Вот, скажем, овчарка и вот тот второй, который Ева.
1: Ну, в общем, они неплохо себя воспринимают в дикой природе, но я думаю, что вряд ли в дикой природе возникло бы такое, сказать, смешение абсолютно просто неподходящих друг для друга партнеров. Поэтому на это мог только, так сказать, додуматься до этого мог только человек с его извращенными
2: Можно как бы я вмешаюсь, как бы природа, конечно, она сама поставила ограничение. То есть мы знаем, что кошка не может смешаться с собакой.
1: Я думаю, что при большом желании может быть.
0: Извините, что я перебиваю вас, но я совершенно честно могу вам сказать, что я однажды подъехал к дому, при этом был свидетель, мой товарищ, мы сидели в автомобиле, и я уж собирался выходить, и мы наблюдали реально, что, в общем-то, собачка вот с кошкой прямо под скамейкой. Я это видел собственными глазами.
1: В принципе, это достаточно распространенное явление в последнее время. Особенно сейчас пошло, я бы сказал, такое полное развращение, деградация.
2: Ну, как бы уже известно, что
1: не только у кошек и собак, к сожалению,
2: все наши домашние животные, видимо, глядя на своих хозяев, имитируют, как бы.
1: Конечно.
2: Они в полной мере стали повторять какие-то совершенно неестественные, извращенные повадки людей.
1: Я бы сказал, воплощать тайные мечты своих хозяев.

0: безобразие клонирования, например.
1: Простите, Вадим Михайлович, я вас перебью. Если бы вы знали о реальных последствиях, скажем, Чернобыльской катастрофы или деятельности космодрома Байконур, о реальных цифрах, о всех, так сказать, химических новых соединениях, которые появляются в природе в результате деятельности этих заведений, вы бы поверили и не в такое, смею заявить. Мне очень забавно слушать все, о чем вы здесь говорите, но наша экологическая комиссия, которая занимается совершенно серьезными вопросами, и мы оперируем, мы и с МЧС сотрудничаем, и с Министерством вооруженных сил.
2: Кстати, даже вот с обществом по охране памятников, я знаю, подписан контракт.
1: Да. Ну, это у нас под отдел занимался, я...
2: Кстати, вот я извиняюсь, сразу два сообщения пришло к нам на пейджер. Первое, это меня поправили. Пешеходные птицы — это все-таки пингвины. Спасибо, до свидания. Согласен, но это пока. Все-таки я считаю, что в ближайшее будущее...
0: С нашим развитием генной инженерии, конечно. Ну, все будут птицы пешеходные.
2: Да, не исключено, что, в общем-то... И далее вот к Вадиму Михайловичу такой. Я, Вадим Михайлович, я понимаю ваше обсуждение насчет породы собак, но Колли — это нянька. И что бы они ни говорили, это самое добродушное животное, с уважением, Яковлев. В принципе, вот я по себе могу судить. Будучи, скажем так, весьма человеком опасливым, то есть я, например, когда иду гулять, я одеваю хоккейные щитки ниже пояса, чтобы собаки всякие, одеваю ракушку, ну, в смысле, не автомобильную,
0: это, кстати, очень важно, да. Ракушка, это просто в последнее время.
2: Вот. И, собственно, передвигаюсь только в таком виде. И действительно, я пугаю всех собак, кроме, скажем, Колли, и почему-то такс. Вот, не знаю.
0: Ну, такс зря, их не пугайтесь, на самом деле, это ужасно страшная собака.
2: То есть, может, все-таки вцепиться.
0: Прыгучая, да, потом она, так сказать, сразу кусает, не предупреждая, поэтому достаточно опасная такая собака. Угу. Немцы же вывели, как бы.
2: Вот и сразу еще хотелось вопрос ближе к левреткам. Правда ли, что для левреток была выращена специальная порода микрозайцев, за которыми те должны были охотиться, чтобы как-то поддерживать свою спортивную форму и резвить своих хозяев? Или это все-таки легенда?
0: Ну, на самом деле, я думаю, тут вопрос поставлен неправильно, потому что в определенные периоды эволюции существовали разные, как бы, подвиды зайцев, и в данный момент, в тот момент, когда была выведена левретка, в основном, как бы, преимущественно бегали микрозайцы. Поэтому большие борзые были, как бы, не нужны, поскольку они все-таки очень емкие, и их тяжело транспортировать. А левретку с ней проще, значит, ее в рюкзак засунул и вперед.
2: А она может также быть, вот, имеется в виду, с точки зрения охоты, достаточно, в общем-то, эффективная.
0: Смотря, если, так сказать, микрозайцы, микролисы, микроволки, то, конечно.
2: Так нет, я вот сегодня только мы рассуждали о том, что ведь выведены уже микрокони совершенно лысые. Кстати, вот вы, как кинолог, вы все-таки связаны с животными в какой-то степени, не могли бы вы пояснить? Мы так и не пришли к консенсусу с предыдущим собеседником, который был до вас у нас в гостях. Почему все-таки все мелкие животные мусорят, я имею в виду, вот, отходами своей пищевой деятельности, гораздо чаще и больше? Я поясню. Мы сюда, в коридор, запустили 18 лысых микроконей. Вот, держали их сутки, а затем запустили одного большого с Нового Арбата на прокат и держали его тоже сутки. Так вот, за 18 мелкими пришлось убирать гораздо больше. Хотя по объему, потом мы сверяли по весу, они составляли 1/10 часть крупного.
0: В общем-то, если 18 мелких вместе собрать, они, так сказать, не равнялись.
2: 1/10 часть, представляете?
0: Ну, я думаю, что проблема мелких животных, у них, так сказать, я думаю, что есть комплекс определенный по тому поводу, что они мелкие. Им это доставляет определенные проблемы, им все время обидно, что вот, как бы, они мелкие, их никто не замечает, проходят, ногами шпыняют. Поэтому они такие злобные, от этого характер у них с возрастом портится.
3: Ну, а с психологической точки зрения, в принципе, самозащита, естественно.
0: Да, да, поэтому
3: чем
0: я думаю, что...
3: Чем меньше животные, тем надо больше, как бы, вот, моська и слон.
0: Чем меньше на них обращают внимание, тем больше они сами на себя обращают внимание всеми подручными средствами.
2: Так, а вроде бы им невыгодно в целях маскировки все-таки животные.
0: Ну, может быть, им хотелось, чтобы на них все-таки обратили внимание с точки зрения, чтобы пообщаться.
1: Оценили их беззащитность, наверное.
0: Ну, я думаю, что...
3: Насколько я понимаю, лаял для того, чтобы слон, как бы, на нее не наступил случайно. Чтобы
0: я думаю, вряд ли из-за этого. Я думаю, здесь какой-то есть другой повод, все-таки более серьезный. Ну, я думаю, чтобы слон обратил на нее внимание.
2: Вот следующее сообщение пришло на наш пейджер. Какого цвета должен быть костюм для дрессировки собак на злобу, спрашивает Матвей. Вот само

0: Вопрос, мне кажется, заложена некая агрессия. Я опять вижу недобрый блеск в глазах Дениса Феоктистовича Белухи, потому что... Да, извините, что я перебил.
1: Я думаю, что цвет как бы здесь не играет роли. Это, опять же, тут выходят наружу те скрытые, я бы сказал, комплексы у людей. Когда они начинают натаскивать собак на то, чтобы собаки кусались, бросались, дрались, рвались и, так сказать, и так далее. Некоторые, между прочим, зарабатывают неплохие деньги этим. Поэтому я думаю, что, в принципе, сам костюм, он как бы не нужен. Если собака нормальная, если она хорошо относится к своему хозяину, я думаю, что в критической ситуации, в критические моменты, она защитит своего хозяина. А в другие моменты, когда это все делается просто вот ради потехи, ну, в общем, я могу так сказать, что, в общем, все равно какого цвета костюм. Главное, что там под костюмом, как бы, и что хочет человек. Потолще это обязательно, потому что зубы, так сказать, они все-таки имеют.
0: У мелких животных мелкие желудочки, поэтому желудочки не выдерживают. Вот такое сообщение. И вопрос...
1: Ну, тут я могу посоветовать поменьше кормить мелких животных, чтобы их желудочки выдерживали.
0: Вопрос господину Белухе. Господин Белуха, как вы смотрите на то, что в рекламных роликах безобразно используют животных? Спрашивает вас господин
1: Красков.
0: А вот прежде чем вы ответите, Денис Феоктистович, вот вопрос к Птягину Александру Борисовичу. Mm-hmm. Александр Борисович, вот да, вы председатель клуба «Псовая охота». Да? В клубе наверняка у вас огромное количество злобных псовых собак, что специально вы, обученных. Нет, ну это я процитировал из фильма «Голос». Голый пистолет, по-моему, да, или из какого-то... Да, неважно.
1: Ну да, конечно, я помню.
0: Так вот, неужели к вам никогда не обращались люди, скажем, из российского Голливуда с просьбой арендовать каких-то ваших собак?
1: Нет, ну естественно. В этом плане у нас все обстоит нормально. Это, так сказать, клуб, он как бы должен нести некоторые финансовые расходы, но для того, чтобы их нести, должны быть приходы. Вот приходы, они как бы за счет этого и осуществляются. Например, наши собаки, они очень известные собаки. Они снимались во многих фильмах. В том числе вот в том самом фильме, риторическом, как бы вот я бы сказал даже так, «Особенность национальной охоты», снимались лично мои собаки. Вот. В клипах разных советских звезд. И, в общем... Вполне они, так сказать, на презентациях.
0: Нет, ну, в принципе, если это художественно сделано грамотно, то это почтенно и для собаки. Ведь есть же такое, скажем, понятие, да, собака-артист, их же специально дрессируют вроде бы.
1: Я считаю, что как бы просто вот сама, так сказать, борзая, сам вот подход к этой породе, он вот даже присутствие борзой в определенных, так сказать, промежутках фильма или клипа, или передачи, оно облагораживает данную передачу, поскольку это, так сказать, символ первозданной красоты. И, ну, в общем, я думаю, что, как бы, даже, вот, можно сказать, гимн, как бы, России, вот это вот все, что есть у нас, потому что на данный момент это является до сих пор единственной породой, признанной во всем мире, которая была выведена в России.
0: Угу. То есть раньше были, как... я знаю, кони, вот имеется в виду коневодство очень. Ага. В советские времена реально свиноводство было самое мощное.
1: Свиноводство интересно.
0: Вот. А сейчас все-таки вот как национальная гордость, это вот собаководство, да. Оно действительно реально существует, да?
1: Ну, оно существует, да. И я думаю, что главным, так сказать, основоположником советского собаководства является борзоводство. Полная неотъемлемая часть данного мероприятия. И просто, ты сказал, просто вот лучшие представители советского собаководства — это борзые.
0: Ну, а все-таки вот что думает Белуха насчет...
1: Да, вот Денис Феоктистович, интересно.
2: Да вот, собственно, Александр Борисович, вы и, собственно говоря, вы и сказали, что планировалось. Я лишь добавлю, что во всех рекламных роликах, на мой взгляд, вот, и я думаю, что я понимаю проблему правильно, все животные используются ровно в такой же степени и с таким же предназначением, как, скажем, используются вот подростки при рекламе, скажем, жевательной резинки, да, там несколько молодых
1: вы
2: людей,
1: знаете,
2: появляется, или кто-то, они там прыгают, вот еще что-то, или вот девушки вот свои гигиенические средства. Абсолютно той же цели. Собачьему миру тоже нужны свои звезды.
1: Абсолютно верно.
2: Да. В принципе, самим им это, конечно, не нужно. Все началось еще вот с первых космонавтов, если вы помните. Ой, как Иван да Мария, по-моему, звали, да, их посылали, конечно, в космос.
1: Это ужасная история.
0: Простите, первый космонавт, я позволю себе поспорить, был эстонский правозащитник Генрих Лайк, который полетел под псевдонимом Лайка туда. Угу. Ему сказали, либо мы тебя кончим, сейчас прям тут на месте гнида, либо, говорит, полетишь исследовать космос. Нет, ну, буквально это запротоколировано.
1: Ну, я представляю, да. В допросной книге. Что, в общем, это лучше, я, наверное, я его помню, кончили, да, сразу.
2: О чем вы говорите? Я имею в виду первых именно животных, которых посылали. То есть все это делалось вот именно с целью, чтобы животные тоже стали чувствовать себя звездами, чтобы их хозяева получали гонорары, чтобы делались какие-то имена. Вот. И просто люди зарабатывали на этом. Вот вы же сейчас сидите, Александр Борисович, да?
1: Сижу.
2: Я не пойму, Александр, такая реакция. Я имею в виду, ну, находится.
1: Ну, я
2: здесь, да,
1: присел просто здесь, хорошо, да, так, ну, будем говорить.
2: Не надо, пожалуйста, к словам, ну, конечно. Конечно. Я имею в виду, вот вы сейчас...
1: Не надо таких слов, просто не будет тогда ничего.
2: Ну, Александр Иванович, не будем, конечно, спорить.
0: Не
2: будем.
0: Вы
2: козыряете тем, что ваши собаки снимались в таком-то фильме.
1: Ну, я не козыряю еще пока.
2: Ну, это козырь. Я это козырь. Просто, это что перебили, означает? Конечно. Что означает, Александр Иванович, что они стоят дороже? Я, например, знаю, что известный артист Александр Панкратов Черный. Простите, да. Купил красный у вас собаку.
1: Да,
2: купил у вас собаку, и наверняка, Александр Борисович, вы ему рассказали, что данная собака, или мама его, то есть, или папа, что еще солиднее, снимался в таком-то фильме.
1: Ну,
2: и,
1: к сожалению,
2: наверняка
1: мама...
2: вы ему рассказали, Александр Борисович, что эту собаку приезжал смотреть, скажем, принц Уэльский. Ну, посмотрел, ну не купил.
1: Нет,
2: но ведь она стоит от этого дороже.
1: К сожалению, эту собаку принц Уэльский не смотрел. Но есть, в общем, фотография отца этой собаки просто на фоне Бирмингемского дворца в парке у фонтана, так сказать, там такой остров прикольный.
2: Вот видите, опять
1: идет. А по поводу Панкратова Черного, я бы сказал, мне очень хорошо, мне повезло с ним, потому что я сумел ему так дорого впарить эту собаку, что просто здорово. Вот. И оставшиеся собаки на эти деньги очень долго жили и прекрасно питались. Поэтому я считаю, что Панкратов Черный, он внес неоценимый вклад в развитие советского борзоводства, купив у меня лично щенка.
2: Ну и скажите, мы прекрасно знаем, куда все средства, которые, скажем, поступают на наш счет, на
1: откуда
2: что они
1: идут. Откуда у вас такие сведения?
2: Вот скажите, вот вы говорите, внес вклад. А на что пошли эти деньги? Наверняка вы купили себе машину, Форд.
1: Очередную, восьмую, конечно. У меня сейчас 7, вот просто. А было до этого. Нет, Форд я себе не купил. На эти деньги, к сожалению, нельзя было купить Форд. Это было всего 12 тысяч долларов, а тот Форд, который я хочу, он стоит дороже. А вот, на эти деньги пошли на закупку кормов, домиков и постройство, так сказать, приусадебного участка для моих собачек. Вот, оплату личного парикмахера, шофера, визажиста, стилиста, хендлера и на заграничные, так сказать, поездки моих собак. Потому что, знаете, в последнее время они так начали ездить активно, что мне не хватает средств оплатить все их поездки.
2: Я, кстати, вот могу вас понять, если вы действительно делаете такие хорошие условия, когда приезжают иностранные граждане, то есть вы показываете достойные условия проживания собак.
1: Ну, естественно, это я понимаю, койка, туалет,
2: гордость за российское собаководство, что они приезжают, они смотрят ваш домик, и они понимают, да, действительно, в России собаководство.
1: Нет, вот, к сожалению, в свой домик я, так сказать, я бы не против, но собаки не разрешают туда гостей водить, это их лично.
0: Простите, пожалуйста, Александр Борисович, да, а вот вы говорите, что вот Дэвид Копперфильд вот купил вроде у вас как собаку сейчас, и вот он же увез ее туда.
1: Было немножко не так, у меня собаку купила Алла Пугачева, это она ее подарила Дэвиду Копперфильду.
0: А вот он ее увез туда, к примеру, потом приедет, скажем, Джо Кокер или Стинг, да, тоже купит, но самочку.
1: Ну, у Стинга уже есть две моих собаки.
0: А так получается несколько нарушено правила конъюнктуры, в том смысле, что там получится Стинг, там с Копперфильдом могут как-то состыковаться и этих щенков продавать и селекционировать, в общем-то, из ваших зерен свое плево.
1: Я думаю, что у Стинга и с Копперфильдом у них, так сказать, несколько другой...
0: Ну, я как пример, я имею в виду, это может быть любые люди. То есть, какова вообще вероятность, насколько велика вероятность воровства или плагиата куда-то вот выведение.
1: Плагиат, вероятность очень велика. Но это очень быстро проверяется, потому что те люди, которые хотят за счет чужого хорошего, значит, выехать сами, как бы на одном месте, сами знаете, они очень долго на нем не проедут, потому что все очень быстро. В первый же буквально, так сказать, помет, как это у нас называется, или щенение, все выясняется, потому что для того, чтобы получить таких щенков, которые покупают вот, Панкратов Черный и остальные известные Копперсел. Товарищи. Ну да, Копперсел, да. Ему подарок был, кстати. Не от меня, конечно. Мне за них заплатили. И для того, чтобы получить таких собак, нужно иметь мозги, чтобы их вывести. Нужно просчитать, нужно посмотреть родословную, нужно знать, что у тебя будет в 8, 15 и 20 колене, и что на что у тебя наложится и где перекрестится. А я думаю, что вот конкретно Копперфильду, ну, ему как бы некогда этим заниматься, и это не его профиль.
0: То есть все-таки у него не будет временного ведения?
1: Ну, я думаю, что если, конечно, он мне звонил тут недавно, сказал, что если он захочет, я, конечно, ему помогу, подберу пару. Ну, я так решил, что мы с ним поговорили, говорю, тебе, наверное, не надо этого делать сейчас.
0: Скажите, напряженный график гастролей. Александр Борисович, меня терзают смутные сомнения, вот борзые, они же, скажем, ведь я уверен, тоже в дикой природе-то не существовали. То есть, мне кажется, что все-таки это тоже выведенная порода. Подождите, давайте так. Собака – это животное стадное или индивидуальное? Вот, например, по утверждению Вадима Михайловича Книга, это смотря как. Смотря какая собака.
1: Я очень уважаю, да, труды Вадима Михайловича Книги. Я их читал неоднократно. И еще на заре, так сказать, своей кинологической деятельности я опирался на эти труды. Вот, спасибо вам большое, что вы делаете такую работу.
3: Я очень большое спасибо.
1: Да, потому что это только, я считаю, для узких специалистов. Вряд ли кто-нибудь может прочитать и оценить это по достоинству. Потому что здесь
0: поэтому малые тиражи, усилия, поэтому
1: да. Исходя из тиражи просто да, ужасно малые. Я понимаю, конечно, да, но вот мне лично достался 8-й ксерокс, где было тяжело даже некоторые слова прочитать пришлось.
3: Я очень польщен, что такая личность, как вы, потому что я вас тоже очень наслышан в «Бороздящем мире», потому что я тоже хочу признаться радиослушателям, что я очень люблю борзых. Это действительно превосходная, красивая порода, наша русская. Вот, и насколько вот, если вы помните, если вы читали мои книги, то помните, что я рассказывал, что произошли-то они.
1: Это в какой? Это в ранних или.
3: Да я все время об этом пишу. Что произошли они книги. От степных ранние волков.
1: Книги. Я думаю, это что это в ранних не прочитанных как раз.
0: От волков все-таки, от степных.
1: Ну, на самом деле, Вадим волков. Михайлович, я думаю, что вот, вы не помните, что вы написали в ранних книгах, потому что там было написано наоборот. Что первозданно-то как бы была борзая, а дальше уже от этого произошло вот как раз от совокупления с
3: нет,
1: разными...
3: Нет, просто был как бы такой очень... Нет, как бы родоначальник всего этого рода, это был брянский волк.
1: Нет, родоначальник брянского волка была фараонова собака из Египта. Причем самое интересное, что недавно я, пребывая в Египте, попросил показать мне фараоновых собак, и мне их показали, но каменных почему-то. Я говорю, а когда вот можно увидеть живых, и где бы тут их посмотреть? Мне сказали, вы знаете, они у нас вымерли. Я говорю, приезжайте к нам в Москву, у нас они есть.
3: Нет, на самом деле, как бы, было все совсем не так. Было две линии борзых. Одна шла в Южной Африке, на самом деле.
1: Ну да, это всякие тазы, тайганы, миски, плошки и так далее.
3: И афганские борзы, да. Да. То, как вот они из Африки попали в страны. Вот. И наши русские, ну, то есть я как бы уже сказал, что брянский волк был бы как бы родоначальником.
1: Вот, вы знаете, еще была, я бы сказал, третья порода такая собака, как сказать, называемая сейчас бакхмаль, правильно назвать макхмаль.
0: Да, вот бакхмаль я знаю.
1: Очень известная порода, она, правда, вымершая. Дело в том, что это истинно афганская борзая. К сожалению, в Афганистане стандарта на нее не существует, но у нас в Москве он существует.
0: А вот извините, вот вы говорите, вот действительно интересный момент. Афганская борзая. Зачем им в Афганистане-то на овец охотятся? Ну, там же камни.
1: Я
0: у
1: боюсь,
0: них копыта должны быть.
1: Сейчас объясню. Я боюсь обидеть всех владельцев макхмалей и бакхмалей. Тазов и тайганов и всех остальных мисок и плошек. Я думаю, что вымерли фараоновы собаки, причем в Египте. У нас-то они еще живут. Очень неплохо. Вот.
3: Это надо отдать должное все-таки.
1: Это надо отдать должное мне. Собственно говоря, конечно, потому что.
3: А я думаю, что надо было отдать должное всем нашим любителям собак. Все-таки наши любители собак самые лучшие любители собак.
1: Вы хотите сказать самые любители, да, из любителей, так я правильно понимаю?
0: А так вот все-таки скажите, а и что же вот в Афганистане.
1: А, в Афганистане, да, очень интересно получилось с этими собаками. Я, опять же, повторяю, что я боюсь обидеть всех владельцев данной породы, вот этих вот тазов. А, я, мое личное мнение, что как бы собака абсолютно неблагородная, простите уж, дорогие, выведена для того, что там, как известно, живут большими семьями, я бы даже сказал, аулами живут целыми все, причем.
0: В Египте тоже, кстати.
1: Ну вот да, поэтому у них вымерли фараоновы собаки. Они живут просто целыми аулами, и кушать хочется всегда, работать не хочется никогда. Поэтому данные тазы были выведены для того, чтобы ходить, простите, где-то и собирать что-то, чтобы покушать всем остальным.
3: Нет, ну я думаю, если
1: она
3: мы
1: чисто,
3: с вами...
1: добычица, я бы сказал, была такая собака. В общем, надо отдать ей должное. Она покормила определенное... выкормила, я бы даже сказал...
0: поколение.
1: Своим трудом поколение афганцев.
3: Я вот думаю,
1: да,
3: чтобы...
1: новых.
3: Как бы нам перевести с вами в русло того... Поговорить о людях и о том, как содержат собак.
0: Вот это очень важно.
1: Это,
0: вот.
1: Да, это просто интересное очень. Кстати,
3: потому знаете, что лично я вот пришел сегодня с целью того, чтобы поговорить о поведении людей, потому что нарастает гражданская война, собственно.
1: Вы знаете,
3: они даже... хотят иметь собак. Да,
0: да, вот, Вадим Михайлович, вот к вам как раз вопрос... поэтому на эту тему и вопрос. На пейджер, да. Вопрос к Вадиму Книге. Расскажите, пожалуйста, о выделке шапок и ковров, а также о средстве для борьбы с молью на собак. Как в весь секторов.
3: Думаю, что за более
1: подробно... А там подробно... телефона нету?
0: Нет, к сожалению.
3: За более подробно...
1: Можно попросить просто человека, чтобы он прислал телефон, мы ему расскажем потом после эфира.
0: А то это длинный рассказ.
3: Нет,
0: очень
3: я отвечу длинный. Как бы в двух словах, что за подробным объяснением следовало бы все-таки обратиться к российским ветеринарам. Есть еще такая профессия. Я очень сожалею, что не был приглашен...
1: Ветеринаром?
3: Ним, да, ветеринар, чтобы ответить на возникшие вопросы. Вот он как раз занимается тем, чтобы... как бы помочь бороться людям, следить за шкуркой и за шкурами своих животных. А тем более моль сейчас это как бы, она, понимаете, адаптировалась.
1: То есть, кстати, большая проблема шкурок.
3: Да. Проблема действительно такая вот нарастающая на сегодня момент, такая буйная проблема, надо сказать. Особенно с молью.
0: А ведь моль-то...
1: Это ужасное,
0: же,
1: кстати, животное
0: же,
1: просто.
0: Ведь собачья кошмар, моль, да. Она, я знаю, получила распространение вот последние 2,5 года.
3: Да, безусловно, это опять
1: это
3: мутация.
1: Это вот нам завезли, нет, я бы сказал,
3: нет,
1: что нам завезли.
3: Нет, это мутация,
1: Это происки империализма.
3: Это вот как раз вопрос.
1: Они хотят погубить руководство.
0: Денис Феоктистович, как председатель независимой экологической комиссии, должен...
1: Хотел бы услышать его мнение по этому поводу.
0: Как вы считаете, вот собачья моль, это все-таки результат того, что настал дефицит на натуральных продуктов ее питания, обычной моли, в результате она мутировала, как говорит Вадим Михайлович Книга. Или все-таки это действительно завозная какая-то инфекция, как утверждает Александр Борисович Птягин.
1: Здесь существует еще третья версия, как бы, что это на фоне Чернобыля, на самом деле наша, да, родная, вполне, которая у нас родилась и теперь мутировала не только...
2: Это как бы нет, Александр Борисович, Чернобыль тут совершенно не при чем.
1: Да,
2: моль — это
1: Чернобыля,
2: такая субстанция, говорили, которая, если в последнее время придумано людьми очень много средств борьбы с ней, она моль просто не умирает. Такая субстанция, она просто переквалифицируется.
1: Просто, да.
2: Поскольку сейчас стали популярными очень синтетические изделия, вот. Моль это не прикалывает, та, которая жила раньше у нас в кафе. Она просто переквалифицировалась
1: изделия.
2: На натуральные продукты, то есть вот собачки, кошечки, даже отмечено, кстати, вот зоологами, что крысы начали страдать.
1: А вот хомячки еще, они... знаете, такие ангорские, лохматые.
2: Хомячки, да, вообще, конечно,
1: они ужасно страдают,
2: смешно,
1: мне так жалко, бедно.
2: Что я так много смеюсь здесь в студии, но Александр, действительно очень хорошо, что мы затронули все эти вопросы в эфире. Ну, конечно,
1: да,
2: ранний Вадим Михайлович Книга мне нравится больше, кстати.
1: Больше,
2: чем,
1: я бы сказал,
2: так же,
1: да.
2: Как и ранний Пинк Флойд.
1: Он был свежее немножко.
2: Мне нравится
1: ранний.
2: Вот больше, так же, как и ранний Вадим Михайлович. Заметьте, вот, Саша, я к вам обращаюсь, что вот как подытожить это все? Лучшие женщины и лучшие борзые. Все за границу. Это же все за границу.
1: Да что же вы, зачем?
3: Вы как-то
1: лучших борзых за границу не отдаем.
3: Вопросом. Видимо,
1: нет.
3: Вы больше...
1: Нет, я просто... борзую Панкратова Черного. Здесь у нас.
2: Ну, посмотрите, там и принц, и Дэвид, они же все...
1: Но никто же не говорил, что
2: у них...
1: Я сейчас боюсь открыть секрет, на самом деле никто не говорил, что у них лучшие собаки.
0: А вот, простите, вот пришло сообщение.
1: Просто международный скандал,
0: сообщение пришло на
1: пейджер.
0: Александр, не знаю, какой, видимо, к вам, Александр Борисович.
1: Может быть, да, конечно, я просил бы по имени отчеству.
0: Кстати, невнимательный радиослушатель, спрашивает, потому что...
1: Уважать мой опыт.
0: Мы там совсем о другом, а он о другом спрашивает. Но я зачитаю, потому что раз о другом, он все-таки имеет право. справа к нам уже.
1: Все-таки да, он нас слушает, значит, уже приятно.
0: Да, уже важно. И дальше Александр. Попрошу сказать, Александр Борисович. Я, кстати, напоминаю, что у нас сегодня Борисович, эксперт-кинолог, конечно, председатель клуба «Псовая охота» Птягин Александр Борисович тут находится. Александр Борисович, я с вами согласен. Собаки совсем не благородные. Но они преданы, поверьте мне. Я с этим уже сталкивался. Этому есть доказательства. Да? Моей овчарке 3 года. Она нашлась год назад, и она вам докажет это. Я ставлю на телефон тоже Александра.
1: А телефон оставлен, да?
0: Телефон. Ну, просто
1: интересно,
0: совершенно...
1: мы созвонимся после эфира.
0: Просто совершенно непонятно, то есть речь шла, я так понял, об афганских каких-то породах.
1: Ну да, я об афганских тоже. Я думаю, что это, так сказать, начальная наша тема по поводу колли и овчарок затронута, когда при выведении колли были точно использованы борзые, в том числе, между прочим, как самая древнейшая порода. Что же, я могу просто пожелать ему счастья с этой собакой, долгих лет с ней и полного взаимопонимания, потому что, в принципе, самые классные это собаки на самом деле, это те, которые вообще найдены на улице.
0: Ну что же, и я предлагаю ненадолго отвлечься. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня эксперт-кинолог, председатель клуба «Псовая охота» Птягин Александр Борисович, психолог Вадим Михайлович Книга и председатель независимой экологической комиссии при Институте аграрно-экономической политики Российской Федерации Денис Феоктистович Белуха. И огромное количество приходит сообщений на пейджер от собаководов, от ребят из 5-го автобусного парка, вот, которые просят передать песню в исполнении Челентана. Ну и от многих-многих других обязательно в следующей нашей программе прозвучит песня в исполнении Челентана. Сегодня, как я говорил, вряд ли. Присылайте ваши заявки в течение недели. Мы будем стараться их выполнять. А вот наиболее интересный вопрос пришел от инженера Вадима Матвеевича Гмыри. Причем ведь однофамилец искусствоведа известного. Но тем не менее, в моей работе, пишет нам на пейджер Гмыри, постоянно было гораздо больше помех, нежели помощников. Мне кажется, что со всеми начинаниями ситуация должна быть аналогична. Какова ситуация с помощниками и с помехами в клубе «Псовая охота» у Александра Борисовича Птягина, спрашивает Гмыри. Ну, естественно, Александр Борисович отвечает Гмыри.
1: Ну, конечно, да, я отвечу на этот вопрос. Очень интересная тема затронута была. В данный момент у нас ситуация с этим изменилась кардинально. У нас помех нету никаких. А на стадии начинания и, так сказать, развития у нас были некоторые, я бы так сказал, дельцы от собаководства и просто больные люди, которые... ярые противники были данного начинания, в частности, клуба «Псовая охота», разведение борзых и вообще просто были противники лично меня. Ну вот за нашу долгую жизнь клуба мы как бы со многими противниками пообщались, нашли что-то общее и решили, что, в общем, и я, и они тоже любят собак, и мы не будем друг другу мешать. Но некоторые экспонаты, они до сих пор попадаются. Я считаю, что это просто хронические, как бы, пациенты психических или неврологических клиник. Ну, что делать? Такова специфика породы. Почему-то к этой породе тянет все время каких, как бы это помягче так сказать, не совсем здоровых людей, к сожалению. Ну, не совсем отбросы, но, в общем, есть такой определенный контингент.
2: Насчитанный отбросы.
1: Контингент, который, в общем...
0: Давайте вот все-таки дадим слово в этом случае Вадиму Михайловичу Книгу, поскольку он как психолог, может быть...
1: Я думаю, что он имеет
0: немножко, да, немножко непонятно контингент, то есть вы имеете в виду людей, которые как-то противостоят этим клубам, может быть, просто они за то, чтобы, например, собаки ходили в намордниках все, или чтобы хозяин собаки нес полную ответственность за действия собаки. Вот давайте представим себе ситуацию, извините, что я немножко так про свой монолог продлеваю, но тем не менее, вот представьте себе, что, например, я иду по улицу, да, идет там, скажем, идете кто-нибудь, ну, кто-нибудь из вас со своей там супругой, да, вдруг я типа с каким-то бешеным воем подбегаю, начинаю обнюхивать вашу супругу и вас. Вы, естественно, мне за это сразу присылаете в торец. Собственно, а собака может себе это позволить, поскольку она животное, ей списывается. В данном случае получается производное следующее. Если так действует собака, то я могу подойти к владельцу и дать ему в торец. Логично?
3: Да,
0: но это, конечно... это не мое мнение, я просто высказываю мнение. Да.
3: Я постараюсь просто... Я понял ваш вопрос, в принципе, да. Все очень прекрасно. Все дело в том, что собаки, как вы понимаете, тоже бывают достаточно агрессивные. Вот, и порой слушают своих хозяев, неспроста они ходят на различные дрессировочные площадки. Поэтому я бы старался в торец как бы первым не давать, а ретировать как бы такую ситуацию. Но, конечно, здесь раз как бы собака является... в наше время средством оружия в какой-то степени. То есть, ну, сами понимаете, сейчас очень любят заводить служебные породы, породы, которые как бы охраняют своего владельца, своего хозяина. Вот. Ну и ситуация следующая. Все должны по отношению друг к другу соблюдать определенные правила поведения. Хозяева обязаны просто. Я обращаюсь к нашим радиослушателям, которым завтра предстоит встать рано утречком, пройти своей собачкой по нужной ей нужде. Необходимой нужде. Но давайте договоримся так, что каждый соблюдает свои необходимые правила. То есть мы обязаны, собачники, мы всегда обязаны собаку держать на поводке. Если собака очень агрессивна, не будем демонстрировать всем людям о том, что вот какие мы крутые, какая у нас крутая собака, как она на всех накидывается. Нет, давайте все-таки вдумаемся в то, что нас действительно люди боятся. Есть люди с совершенно нормальными мыслями, но побаиваются. Мало ли, были случаи в жизни, там были покусы, были какие-то критические ситуации, связанные с собаками. Давайте будем вежливо по отношению друг к другу соблюдать права каждого. То есть мы как бы обязаны в данном случае держать собаку на поводке, даже если она не агрессивна. Я с этим постоянно сталкиваюсь.
2: Ну, Вадим Михайлович, вы знаете, хоть памперсы для собак или вот эти мешочки, которые подвязываются к ним, придуманы не у нас, в отличие вот от этой оперы, которую Саша завел.
0: Там, это, кстати, не извиняюсь, уважаемый Денис Феоктистович, это не памперс, по-моему, а
2: ну, как штанцы. Они
0: штанцы для утепления, в общем-то, яичников.
2: Ага. Ну, это я понимаю, функция такая есть. Дело в том, что если бы они еще... Я-то, как эколог, в принципе, не против, чтобы собачки, так сказать, выделяли какие-то экскременты именно на улице, а не в жилище человека, где это для них, так сказать, наиболее естественно. Они же ведь в некоторой степени озлоблены на людей, что их гонят, как последних, я не знаю кого, на улицу. Они
0: собачки, в смысле?
2: Да. Они бы с удовольствием это сделали дома.
0: Нет. Я думаю, что Александр Борисович к моему нет тоже присоединится. Нет. Как же, собачки, они... Понимаете, я просто извиняюсь, что так вклинился, но очень нервные перегрузки в последнее время, весна и бугрится все. Но дело в том, что у моего знакомого дога, собака, дог, черная такая, мастиф называется, она, в общем, это, когда рвется на улицу, вот он ее привязывает, пока одевается, поводком к двери, вот не входной, а из коридора, она рвется к входной, она у него когтями весь паркет царапала и до бетона, и там прям вот такие, то есть ей воздух нужен. Дело в том, что даже люди иногда ложатся под щель и нюхают часами воздух, который идет из-под щели, мы же знаем, что да, сверху воздуха мало, кошкам почему так это хорошо? Потому они и стремятся вверх, вскочить на шкаф там или на шкаф.
2: Ну, так вот и посмотрите, Саша, бывает же ситуация, она вышла, воздухом подышала, а вернулась, покакала дома. Это что означает? Что на улицу они идут, в первую очередь.
0: Идут с собаками?
2: Да, да, да. Не для того, чтобы произвести какие-то физиологические действия. Для того, чтобы побегать. Это, естественно, для животного, я соглашусь. Но вы посмотрите, сколько навоза на наш кусок. Вот выходишь из подъезда, такое ощущение, как будто они до травы не доносят.
0: Да, да, да, да, да, да. Особенно вот сейчас.
3: Это понятно.
0: Снег, запах идет вот от школьного двора.
2: Это нарушение экологического баланса.
4: Денис Феоктистович в том, что этот навоз от собак.
0: Безусловно.
3: Денис Феоктистович, а то сейчас забуду, как вас зовут, на самом деле. Столько раз мне пришлось обращаться к вам. Значит, дело все в том, что
4: мы писали бы на бумажке уже давно.
3: Фекалии представителей такого вида, как собачий вид, да, они имеют такую особенность, как бы, химическую. Они очень быстро разлагаются под воздействием солнышка. Ну, понюхали, да, ну что же. Мы не такое, нам приходится в наших подъездах, как бы, нюхать, да?
2: Так вот это все.
3: Вот. Но в отличие от тех же презервативов, которые мои собачки постоянно как бы в своих зубках носят постоянно, или там разбитых бутылок.
2: Я понимаю.
3: Да, мне приходится постоянно своими руками залезать туда и вытаскивать это все,
2: да,
3: все вот эти...
2: Помощник Глеб, он тем же самым занимается, у меня вот помощник.
3: На улице, Глеб? Да? Вы знаете, но мне лично
0: а
3: это не...
0: я почему-то удивился, смотрю, да. Человек прям, как это, патронтаж весь зубочист. А что, действительно ведь это ведь и лебеди тоже глотают, я знаю, вот птицы.
3: Презервативы.
0: Все подряд, просто
2: они... Гориллы, кстати.
0: Да вообще, и птицы снег зимой клюют, кстати. Почему они сейчас такие, у них же шеи все жирные, не от того, что они сами толстые и пухлые, а у них у всех ангина просто... мощная.
3: Да, ну может быть какое-то проявление, да, от вируса иммунодефицита, который содержит.
0: Да, выход-то какой из создавшейся ситуации?
2: Вот на Западе,
3: да
2: кстати,
3: нет,
2: уже
3: какой
2: нашли
3: выход, послушайте. Как бы...
2: С совочком ходят люди.
3: Ну как в лесах ходят волки, лисы, там зайцы бегают, они тоже, наверное,
1: да, они, кстати,
3: не святые, да?
1: Да, ходят.
2: Лес,
1: они
2: как бы не святые. Лес Владимир Михайлович, и лес и организация городской жизни, это совершенно разные вещи.
3: Так вот, я хочу заметить, что как экологу я вам хочу сделать большой прокол.
2: Экологическая ситуация
3: как
2: в городе...
3: Экологу, я хочу вам сделать большой
1: прокол. Просто ее нет вообще никакой.
3: Вы не понимаете следующие вещи. Все дело в том, что благодаря этому навозу, как вы изволили прежде сказать, растут наши деревца, зелененькая травка и прочее.
2: А может быть, птичьего хватит?
0: Нет, кстати, вот ваши деревца растут благодаря студенчеству, которое их высаживает за пределы кольцевой дороги периодически.
3: Ну это и, вот, и слава этому студенчеству.
2: У нас, да, передовые отряды есть.
0: Подождите,
2: я
0: давайте...
2: Я не исключаю возможности, на которую указывает Вадим Михайлович.
0: Я тут целиком не согласен ни с кем, потому что, нет, ну как, с кое с кем согласен, а ну так, какое с кем нет. Вот собаки, наоборот, всем известно, почему во всяких вот жутких империалистических кинофильмах говорят «ты собачья», там следует слово, да? Поскольку химанализ, взятый в нашей лаборатории, вот, то есть каждый принес, как говорится, по горстке, все сложили, взяли срез, смешали, в смысле, взяли срез, проанализировали и увидели, что там такое вообще количество едких веществ, вот и фосфаты, и гидрофосфаты, и сульфаты тоже наличествуют, что...
1: Гидросульфаты, кстати,
0: да,
1: тоже.
0: Что практически на том месте, куда мы потом это положили, уже вообще ничего не растет, остается желтое выжженное пятно. В отличие, скажем, от Кошкиного, значит, соответственно, конь тоже, вот он в этом смысле полезен весьма, и свинка. Да.
2: Так вот, с точки зрения Вадима Михайловича хотелось бы пояснить, он, в принципе, просто психолог, а ведь физиологические процессы, то есть в чем заключается? Вот это самое собачье, то, что вы сказали, дальше слово следует. В таком количестве, да, экскременты, что, соответственно, деревце, оно же тоже хочет жить. Почему они так усиленно растут? Вам кажется, что оно на этом месте выросло? На самом деле им остается столько мало места, что и у них остается столько жизненной энергии, вот у елочек, да?
1: У елочек очень много,
2: в городской,
1: кстати,
2: черте,
1: да.
2: Что они прямо прорываются в свободном месте, вот где
0: сквозь
2: бы...
0: Сквозь щели.
2: Да, сквозь щели. А вам кажется, между что это на том же месте?
1: Местами,
2: и вы,
1: да,
2: наводите нас на то, что это именно экскременты собачьи стали причиной активного роста.
1: Нет, ну
2: я вам как эколог,
3: я как
2: скажу,
3: бы,
2: Вадим
3: я
2: Михайлович,
3: как бы проконсультируюсь по этому вопросу еще.
2: Конечно,
3: в других
2: конечно.
3: Инстанциях, конечно, по своим знакомым поговорю. Но я не согласен. Я думаю, что...
2: Вам
3: вот эти...
2: помощник мой Глеб все скажет. Правда?
0: Нет, ну а подождите. А вот скажите, пожалуйста, вот вы затронули тему сейчас и деревьев, да? Вот опадание, значит, постосеннее опадание листвы. Вот по мнению многих, для деревьев это, в общем, тот же процесс дефекации. Раз. Либо, если там на листве, наряду с листвой присутствуют, скажем, какие-то семена, то это, в общем-то, оплодотворение. То есть, ну, попросту говоря, как бы дерево, собственно, испытывает оргазм по осени. Вот. И, ну, вот эту часть, если мы отставим, а оставим только часть с листвой, с дефекацией. То есть, получается, что, значит, по осени, значит, они все там, извиняюсь, ходят. То есть, лиса, значит, медведь, зайцы, там, кони, деревья, все-все-все.
1: Деревья оргазмируют, да.
0: Да. А кто же тогда все это убирает? Получается, мама природа, а и куда? Вот я вижу, Вадим Михайлович, что вот вы знаете ответ на этот вопрос. Вот.
3: Ну, безусловно, я думаю, что мы все в школе учились, как получили среднее образование.
2: Да, вот это, да.
3: Вот, да, и знаем, просто как бы по природоведению, по-моему, еще проходили. Вот я помню в своей...
1: У вас только среднее, да, образование?
3: Ну, нет, ну если я, извините меня, имею профессорскую степень, как вы думаете, со средним образованием?
1: Ну, извините, пожалуйста.
3: Вот, и тем более, читая мои книги, я думаю, вы могли бы о всех моих титулах узнать из начального листа. Я никогда не упускаю такую возможность рассказать о том,
1: сколько... О себе, конечно,
3: да, тоже
1: упускать такую возможность.
3: Не меньше, чем вы, кстати.
1: Ну, нет, в общем,
3: нет. И книжки надо почаще читать, да.
0: Да, друзья. Вы же ученые. Почему же вы, ученые, так друг друга не любите?
3: Нет, это наша, так сказать, основная функция. Спорить, потому что спорить познается истинно, как известно.
1: Рождается, я бы сказал.
3: Да, и рождается, и познается. Сначала познается, потом рождается.
1: Сначала рождается, потом
3: познается. Да, вы правы. С вами я, коллега,
2: согласен. Сначала познается, потом рождается.
0: Ну, в принципе, вот ответ достаточно исчерпывающий. А вот вопрос к Александру Борисовичу. Александр... тут сразу ко всем. Александр Вадим Михайлович. Ну, в общем, непонятно, к кому. В общем, могу с вами поспорить насчет породы собак. У меня их 3. Вот, совершенно непонятно. Ну, 3 мы
1: очень
0: не спорим.
1: Очень разносторонние товарищи.
3: 3 породы, а собак-то сколько?
0: Вот, видимо, тоже 3.
1: Видимо, каждой породы по 3.
0: По экземпляру, да. Александр, а как же поедание собаками своих же собственных экскрементов?
1: А вот, я не встречал такого, вот, кстати.
3: А я встречал. Тоже,
0: я не встречал.
2: Нет, за гориллами такой же. Я, простите.
1: Ну, гориллы, да, но
2: собаки. Я продолжу тему, которую начал Александр. То есть есть конкретный пример. Гориллы, да? Вот, я, кстати, даже по телевизору иногда вот наглядный пример, но я-то знаю.
1: Прям показывают такие вещи.
2: Да, гориллы прям берут свои собственные зеленые экскременты и поедают их. Я видел недавно это в телепередаче. С деревьями это то же самое. То есть у него же свое, как бы. Свое упало.
3: Богу,
2: и свое идет на пользу. Всего говорят,
1: да,
2: что листва одобряет почву.
3: То есть дерево,
2: произошел, свое, оно идет на пользу. На так пользу, же, как понятно. У человека свое, для кожи, вот говорят, женщин там полезно.
0: Да, безусловно. А вот
1: продукт оргазма.
0: Вопрос сразу ко всем вам, уважаемые наши 5 гостей, расскажите, пожалуйста, об использовании собак в Якутии, а также хоть немного о кошках. Вяземский нас спрашивает. Вообще, действительно, вот давайте все-таки начнем с эксперта-кинолога Александра Борисовича Птягина. Александр Борисович, все-таки это же тоже служебное собаководство. Павильон, я помню, такой был на ВДНХ, там рядом газировка.
1: Сейчас, да, до сих пор
0: а в нем сейчас продают мебель, кстати.
1: На рядом газировку, кстати.
0: Продают? Ну,
1: да, до сих пор.
0: Надо же, никак не знаю. Так вот, там же вот тоже служебная собака, которая возит вот этих вот якутов на охоту, на нарпу. Они, знаешь, подъезжают, даже бывает с помощью собак, используют не только как тяговую силу, да, но и как варежки. В лютые морозы одевая их, в общем-то, через естественное отверстие собачьего организма на свои голые руки, чтобы спастись таким образом от обморожения. И вообще всячески, даже в голодную пору они их едят, но об этом у нас отдельный разговор.
1: Да, в общем говоря, даже ничего такого.
0: Да, ну, а вот что все-таки касается об использовании их в Якутии, как вы считаете, нужна ли эта специальная выучка? Можно ли сделать на этом бизнес?
1: Для Якутии?
0: Ну, почему? Выучка. Можно и тут. И выручка-то?
1: Выручка.
0: А, да. Ну, да, да.
1: Ну,
0: нет, вы не хотите, можете не отвечать.
1: Нет, конечно, почему же я отвечу? Очень животрепещущий вопрос. Он задел меня за живое практически. Последний раз я в Якутии, к сожалению, был очень давно.
2: До сих пор колышется ваша
1: жизнь. Ну, что же делать? Так вот, по поводу Якутии. Давно я там был последний раз. Когда я последний раз там был, там все обстояло несколько проще, чем сейчас.
0: Да, это тенденция.
1: И с выучкой, и с выручкой, кстати, тоже. Но с выручкой там лучше обстояло, чем сейчас, а с выучкой хуже. Ну, так вот.
0: Нет, а с выучкой как? Я помню, бывало, что вот он садится, вроде едет к нарпе. Уже прорубь прорублен, а они, в общем, непроизвольно куда-то сворачивают и уходят попросту.
1: Собаки.
0: Увозят, бывало, завозят куда-то там. А
1: ну, я
0: вот
1: думаю,
0: они...
1: что они знают этот путь, куда они увозят. Либо это к местному магазину, либо это, наверное, в какой-то большой туши мяса.
0: Либо колени.
1: Будет гораздо интереснее,
0: так чем как же там
1: рыба.
0: Кормят-то вяленым? Вяленым, а вяленый...
1: Я бы сказал,
0: же...
1: не вяленым, а мороженым, наверное.
0: Вяленым мороженым. А как вы считаете, вяленое мороженое, он же в себе не содержит витаминов?
1: Ну почему же, если это очень быстро заморожено, при 50 градусах, когда это достается из проруби, я думаю, что никакие витамины не теряются, пока это успевает заморозиться.
0: Ага. А скажите, а вот то
1: с вяленым хуже, конечно, чем с мороженым.
0: С вяленым хуже. А вяленые они вроде сами вяленые едят.
1: Ну, но... сами, да. Так, поэтому зубы там попадают.
0: Момент интересен, скажем, этого попадания, скажем, например, в прорубь упряжки. Вот они же настолько мощны сами по себе, что выгребают попросту. Бывает даже, что вместе с этим, с наседником, они в один, значит, прорубь происходит, у них провал, заныр так называемый, а потом, значит, подлёдный какой-то какой-то судорожный прорыв где-то, что будет выбиться, значит, они видят, вылетают из другого, ну, это вот реальные вещи.
1: Это как раз тренировка, да.
0: Это тренировка или это инстинкт, конечно, все-таки?
1: Нет,
0: инстинкт
1: вряд ли природный. Это инстинкт, я думаю, что это какие-то зачатки инстинкта, развитые определенной тренировкой.
3: Вы как к северным народам странно относитесь, ведь у них тоже...
1: Мы хорошо к ним относимся, мы, в принципе, к ним не относимся.
3: Нет, я не говорю, что плохо, я сказал, что странно.
2: Мне кажется, что просто в данном вопросе радиослушатель надеялся, мы, мол, тут подсмеемся над якутами, какие-то анекдоты, вот эти
1: пошлые. Да, на самом деле якуты
2: культурная нация, и, во-первых, у них хороший баланс.
0: Скульптуры очень хорошие, и баллады хорошие.
3: Из-за льда. Очень хорошие отношения к
1: экскрементам. Из-за льда это уже другое.
3: Очень хорошее отношение к экскрементам.
2: Это вы не без иронии, конечно.
3: Нет, это без иронии.
0: Только, ну, а как же быть-то? Вообще к любому выделению энергии это должно быть.
2: Хорошие отношения с природой. И вот именно вот,
0: кстати, сравнимые только что вот с жителями жарких стран. Вот что да. Там, что там.
2: Два полюса.
0: В принципе, холод и жара — это одно и то же, если так разобраться. Что минус 30, условия, что плюс 30, конечно, да, вот это, в принципе. Но только умножить на 2. Нет,
1: да.
0: Нет, давайте так, значит, вот минус 60, да,
1: минус 60,
0: и умножить на 2.
1: Ну, 55, когда я последний раз был, там было все время.
0: Да, и плюс 100, то есть, в принципе, тепло, вот это тепло, надо умножать на 2, чтобы сравнить. То есть, получается, знаешь, при минус 60, там у них, значит, плюс 120. Вот получается, и тут ожог термо, и тут термоожог.
1: Ну, поэтому, кстати, при минус 60 они на улицу даже, в общем, местное население.
2: На психику влияет практически
1: очень редко. Только собак выпускают.
0: А и практически поэтому отношение вот ко всем, то есть, у них одинаковое. То есть, мы, например, сравнивали, что за некоторые повадки засылали жителей, значит, южных каких-то очень таких, где вот там жарко, туда, а этих туда. И смотрели, как они будут, в общем-то, себя вести, и вот в самые естественные моменты как-то поедание пищи, процесс обратный и процесс размножения. Практически все повадки были очень-очень вот схожие.
1: Идентичные.
0: Да, ну, за исключением некоторых мелочей, касающихся, в общем, физиологических особенностей данного индивидуума.
1: То есть физиологические особенности индивидуумов различались, да?
0: Безусловно, нельзя подобрать. То есть мы смотрим по росту, там, по ширине там, плечевых суставов, по количеству коленных суставов. Вы же знаете, что цепляющий сустав, в общем-то, он свойственен некоторым...
1: Только определенным племенам, да, я слышал.
3: И по количеству выделительных тоже, как бы...
0: Выделительных масс.
1: Однозначно, правда.
3: Различия.
2: Вот мне кажется, Вадим Михайлович обязательно должен продолжить эту тему о взаимоотношениях, о том, как мы должны брать пример с этих народов. Потому что нас, экологов, наиболее, конечно, привлекает вот эта вот северная ситуация.
0: Утилизация, вы имеете в виду?
2: Да. То есть с экологической.
1: Вы считаете, что мы должны все-таки, да, с ними брать?
2: Мы должны брать с них пример и учиться у них взаимоотношениям с природой. Правильно? Как люди взаимоотношения?
1: Я могу вам несколько рецептов дать даже.
0: Вот если мы посмотрим, скажем, на жизнь обитателей метеостанций, можем ли мы, вот, скажем, на их обиходе как-то сравнить? По идее, это такое микро-внедрение живой жизни практически в девственную природу, в морозную. Вот они там живут, то есть это как бы новое Вселенная. Мы, например, смотрели из космоса там, и там вместе бывших стоянок метеостанций, да, такое темное пятно, как бы прогалина, которое не заживает. То есть на теле девственно чистой Антарктиды, с позволения сказать, появляется этакий как бы гнойничок. То есть она же не принимает, она говорит им кыш, она говорит им доколь. А они вот все это. А поэтому мы сейчас контракт с ними разрываем, поскольку снег. Мы вроде как на тепло, а тут снег. Он говорит, я с вами, говорит, контракт разрываю, они все следят, гнилички растут.
3: Александр, вот знаете, вот сейчас были как бы две немножко разные темы.
0: Конечно.
3: С одной стороны, мы говорили о коренном населении какой-то территории, да, то есть там о различных ненцах, там, якутах и прочих, жителях север, да?
0: Нет, об австралийских говорили народах.
3: И аборигенах, понятно. Вот о малых народах, так сказать, которые... Не будем углубляться в тему, но вопрос был очень интересно задан с двух сторон сразу. Значит,
0: коньячок, вы имеете в виду вот этот?
3: Да.
0: Плохой коньяк.
2: Вам налить еще?
3: Нет, спасибо.
2: Достаточно, вы просили.
3: Значит, что касается
0: темы... Я-то не могу себе, я за рулем.
3: Да, ну, конечно, мы все у руля. Дениса Феоктистовича...
1: У одного плеча.
3: Да, он как бы задал тему о том, что как нам учиться у северных народов, да? То есть северные народы, они как бы... Изначально были рождены на этой земле, изначально получили там свои традиции, как себя вести, то есть в данных климатических условиях, правильно же?
1: Климатические условия влияют, да, я думаю,
3: безусловно,
1: на поведение народа.
3: Да. То есть есть такие разговоры о том, что люди как бы пошли по неправильному пути. Вот этот процесс цивилизации, как бы разрушающий нашу экологию, изначально был неправильным, потому что не имеет права никакой человек разрушать экологию. Но мы как бы уже не можем от этого отойти. Создан телевизор, создана лампа, создано то, все, пятое, десятое. Поэтому мы сейчас от вопроса собак как бы плавно переходим в очень гремучие темы. И поднимать ее я бы не стал, потому что это правильно, да? А вот что мне понравилось в наших обсуждениях, то, что мы коснулись психологии. Я как психолог, мне, конечно, дорога эта тема.
5: Взаимоотношения человека. Взаимоотношения
3: человека,
0: городских условий. С женщиной, с другими людьми.
3: Нет,
0: с животными.
3: Зачем? Мы здесь другими собрались. Нет, здесь мы собрались как бы обсудить собак. Давайте
0: не
3: будем.
0: Нет, не только собак. Почему мы
3: взаимоотношения людей собачников с людьми антисобачников.
0: А вот давайте вот новое изобретение антисобачников активно рекламируем. Это вот это какая-то штука, издающая ультразвуковую, в общем-то, сигнал, отпугивающий бедных четвероногих. Вот вы, Александр Борисович, дайте оценку этому. Реально, я же знаю, вы проводили тесты, там, и часть борзых, она, в общем-то, после этого неадекватно себя месяц вела. То есть, там,
4: не
0: это...
4: только месяц.
0: Где же видно, что по борзой хвост был трубой? И даже ближе вот к спине задран. Это же черти что. То есть гуманность вообще всех этих средств. Еще я знаю такую милую особенность борзых, что они не терпят намордников. Как говорит им намордник,
4: абсолютно.
0: Они сразу прямо и... Прям дохнут, мрут как мухи.
4: Да, от намордников это просто проблема здесь большая.
5: Здесь же как жуки, да, английский ансамбль-то начал, это, помните, там писали еще в газетах.
4: Я помню,
5: да,
4: конечно.
5: Записали они там на какой-то пластинке там, или пауки, я не помню, как ансамбль, какую-то такую штучку на пластинке записали, которая на собак плохо влияла, и они все прям выть начинали, да, туда-сюда. Mm-hmm. Вот начало, кстати, этому было положено. И собак очень много, на самом деле, развелось. Это хорошее начинание, кстати, я его поддерживаю с точки зрения...
4: Я бы сказал, конечно, не развелось, а развели.
5: Развели, да. Развели, а зачем, конечно, так много развели?
4: Но это уже вопрос другой.
5: Чтобы такие вот, как Вадим Михайлович, простите, при всем уважении, писали книги, обсуждали, получали за деньги.
4: Ну, правильно? Вадим Михайлович тоже.
5: А мы потом расхлебываем. Он вот говорит, значит, это Вадим цивилизация, цивилизация.
4: Вадим... Ну, вы знаете, Денис Феоктистович, я все-таки с вами не соглашусь по поводу Вадима Михайловича.
5: Сейчас, секундочку, я докончу. Конечно, по поводу. Я очень уважаю, пожалуйста, раннего Вадима Михайловича, так же, как и ранний Пинк
4: Флойд. Раннего Вадима Михайловича,
5: да. Значит, смотрите. Он говорит, значит, цивилизация. Да сейчас проще простого выйти там против цивилизации там и так далее. Не нравится тебе? Езжай в лес, живи. Так мы-то чем занимаемся? Мы пытаемся уже в современных условиях, так сказать, в условиях развития цивилизации найти какие-то компромиссы, как приспособить человека, как приспособить цивилизацию друг к другу, понимаете? То есть от цивилизации уже никуда не деться, к сожалению. Ну, что поделать?
4: К большому.
3: Ну, в общем, как бы...
5: Гринпис это все это...
3: Это понятно.
4: Да, почти.
3: Как вы к своим коллегам?
5: Это
3: пощадно.
5: Нет, вы знаете, они
0: друг друга не любят.
5: Они, конечно, наши коллеги, да, они помощники, но сам принцип организации работы у нас совершенно другой государственный подход, вы поймите.
3: Я, конечно, не буду углубляться, Глеб, да, и не буду отвечать на ваше оскорбление.
5: Ну, Вадим Михайлович, ну,
3: перестань. И отвечать вам на то, за что я получаю деньги.
5: Пожалуйста, вы, Вадим Михайлович, не воспринимайте.
3: Деньги я получаю за следующие вещи.
4: За книги, да, вы пишете. Ну, кстати, хотелось бы узнать, вот, кстати, зрители, слушатели обычно спрашивают, сколько денег вы получаете.
3: Ну, как вы знаете, умные люди...
4: Я знаю, что вопрос не обсуждаем.
3: В любой стране мира, ну, а тем более в нашей развивающейся, поднимающейся так к уровню цивилизованных стран нашей родине...
5: Вы считаете, наша страна не цивилизованная?
3: Нет, я считаю, очень цивилизованная. Просто вот эти экономические условия немножко пошатнули. Вот в последние десятилетия,
5: да,
3: как бы это устойчивость.
5: Есть в этой области,
3: вот,
5: да.
3: И поэтому в нашей стране, в отличие от других более устойчивых стран... Uh-huh. Вот, такие люди, как я, обычно либо ничего не получают, живя на энтузиазме,
4: ну,
3: либо подрабатывают на рынках, а за свои книги получают такие смешные гонорары.
4: А смешные-то
3: но,
4: сколько?
3: Ну, какая вам разница, собственно? Нет, сколько я получаю? Ну, нисколько, я живу на энтузиазме.
0: Борисович, ну, давайте,
3: я 12 тысяч за щенка не получил.
5: Давайте, спросите у моего Глеба,
0: давайте,
5: сколько он получил.
0: Давайте, меньше, давайте меньше. Не будем спорить, уважаемые ученые. Да, давайте денег, давайте обратимся к нашему пейджеру. Вот вопрос действительно злободневный. Mm-hmm. Моя собака, пес Фил, громко пускает газы. Насколько это типично для собак? Объясните. Подпись Терентий. Ну, судя по всему, к вам, Александр Борисович, как эксперт-кинолог.
4: Я бы сказал, что это просто даже
1: очень типический случай. Вот. Ну что же теперь делать?
0: Нет, ну в смысле, то есть вы хотите сказать, что с ними это бывает прямо на каждом шагу?
1: Ну не на каждом, но через шаг бывает, конечно. Обычно после еды это даже на каждом иногда бывает.
3: Как вы беспощадны к своим питомцам?
1: Ну я не к своим, я вообще в принципе.
0: А скажите, от возраста там вот животного?
1: Зависит однозначно. От породы, от возраста. В общем-то и у людей, я думаю, что пожилые люди, они...
0: Скажите, а как же мы...
3: Нет, так устроен просто... органы пищеварения, безусловно, это бывает. Так у меня тоже такие проблемы. В свое время врачи объяснили. Специалисты
1: проходили. С собаками, да, у вас бывают такие проблемы? У меня вот не бывает.
3: Я вопрос обсуждаю с вами.
0: А почему же вот такое редко с кошками бывает? Ну, относительно. Это действительно тоже факт. Мы наблюдали.
2: У них отрыжки, кстати, часто бывают.
0: Ну, все логично.
1: Да, кошки, они более, кстати.
0: По моим наблюдениям, последние месяцы каждая вторая домашняя собака одета в комбинезон. Что это? Тенденция новой собачьей моды или элементарно практичность хозяев? Комбинезон-то легче постирать, чем искупать собаку. Но ведь животные потеют, а это очень вредно.
1: А последние спрашивает сколько нас месяцев?
0: Гражданка Ванякина. Вот нет, действительно такая
1: фамилия. А последние сколько месяцев?
0: Последние два месяца.
1: Ну, я думаю, что это вопрос серьезный на самом деле. Как бы,
0: нет,
1: более...
0: последние месяцы.
1: Месяц, более серьезный.
3: Я думаю, тенденция, я скажу.
1: Важно. Спасибо вам большое,
0: Вадим наблюдал.
1: Я думаю, что на самом деле это все происходит от того, что улицы нашего города посыпаются разными химикалиями, от которых страдают собаки. Страдает их шерсть, страдают их лапы, страдают всякие остальные нежные кожные покровы, которые доступны к попаданию данной соли.
0: Простите, Александр Борисович, а ноги-то надо ботиночки одевать?
1: Конечно, сейчас существует очень много моделей, тапочек, да, вот даже рекламы висят сейчас по городу.
0: То есть, в принципе, это не термо какая-то защита, как я думал.
1: Нет, конечно, это вот от химикалий, от соли.
3: Действительно существует такая проблема, вот моль, о которой мы говорили в начале передачи, да?
1: Да,
3: существует еще, помимо моли, очень много паразитов, гельминтов, различных инфекционных заболеваний.
0: Подобойные вот паразитам. Да, сейчас по весне.
3: Да. Но еще, естественно, влияние Запада, как бы, идет такая тенденция модной одежды.
0: Культурологическая агрессия, собственно, мощная.
3: Безусловно.
0: Да. Ну, я вот хотел все-таки спросить сейчас у Дениса Феоктистовича Белухи. Денис Феоктистович, вот что касается вообще экологических проблем, да, и вот хотелось вернуться немножечко назад. Был вопрос, касающийся использования животных в рекламе. Лесси мы связали с появлением породы колли и модой на них, да. Сейчас вот по телевидению недавно прошел фильм о рыбе, значит, называемый дельфин.
3: Млекопитающим.
0: Да.
3: Млекопитающим, а не рыбе.
0: Да, млекопитающей рыбе, дельфин. Вот.
2: Рыба, в сущности, Вадим
0: Михайлович. А сейчас проходит фильм про какого-то, в общем-то, морского котика. То есть, к чему это может привести? То есть, либо, значит, создатели этих фильмов несколько поумнели и решили все-таки каким-то образом популяризировать естественные животные виды, вот. Либо, может быть, вообще как-то они бездумно к этому подошли, приведет к тому, что люди будут стремиться дома завести морского котика или млекопитающую рыбу-дельфина в ванной.
2: Это все стремление, западные же все фильмы, да?
0: Конечно, западные. Причем очень старые, обратите внимание, очень старые.
2: Издревле.
0: И ковар там
2: подняли. Я видел и свежие, кстати. Вот про морского котика есть сериал, есть еще недавно был фильм.
3: Нет, послушайте, извините.
2: Такой односерийный про морского котика. Это значит стремление к чему? То есть у них там существуют корпорации, целые огромные концерны, которые делают деньги на, так сказать, использование каких-то частей этих животных.
0: В зверьках, собственно.
2: Да, на зверьках делают деньги.
3: Речь идет о браконьерстве в этих странах.
2: Нет, не об этом, об этом. С браконьерством борются. Правительство борется. Дело не в этом. Дело в том, что существуют корпорации, связанные с правительством. Правительство за счет них кормится и так далее.
0: Вы хотите сказать, правительство наше?
2: Нет. Вот там, на Западе.
3: А наши другим кормятся.
2: А наши, почему? Они, собственно, эти фильмы покупают, чтобы пытаться как бы вот это вот у нас внести тоже. Они делают деньги на каких-то частях животных. И все эти котики, вот эти рыбы, как вы сказали, Лесси там, или я не знаю, кто еще, они истребляются в неимоверных количествах там. А чтобы как бы люди этого не замечали, им показывают такие добренькие картинки,
5: в которых все хорошо, бегают детишки за этими котиками, гладят их.
0: Загорелые такие.
5: Да-да-да-да-да-да. И у людей возникает совершенно другая система восприятия их как зоологических. Да, они уже не в курсе, что там происходит что-то страшное. Они думают, что вот везде так, в любой город, Владимир Михайлович, куда они...
3: Вы человек очень жесткий. Надо признаться, вы забываете роль ребенка и формирование его влияния нашей культуры на ребенка. Итак, фильмы перестали сниматься. Раньше были фильмы Ролана Быкова, многих талантливых режиссеров. Чем вам не нравятся фильмы, которые в ребенке такие хорошие, позитивные чувства вызывают? Любовь к чему-то живому.
5: Они хорошие. Вы же эколог. Правильно. Так если не будет этих фильмов, то ребенок будет интересоваться сам жизнью этих зверьков. И что он узнает? Нет, пойдя учиться, читая умные взрослые
3: вырастет
5: газеты.
3: Вырастет мальчик или девочка взрослая и не поедет убивать котиков на Северный полюс.
0: Нет, понимаете? простите. Вообще вот странные складываются ситуации, хочу вам заметить. Вот люди все, они как бы склонны, да, к тому, чтобы как бы животному давать какое-то одушевление к тому, что вот оно все понимает. Ведь вот вам, например, Александр Борисович, я знаю известную эту фразу, она все понимает, только сказать не может наверняка.
4: Да, моя фраза, в общем-то.
0: Да, вот ведь реально, если так посмотреть на вещи, то ни черта животные вот не понимают, они не способны оценить практически то, что там происходит. У них совершенно своя... Да даже не то, что система ценностей, а у них полная...

0: тем самым теряют. Надо всегда помнить, что любое животное, даже хомячок, это прежде всего дикий зверь, который может вцепиться в палец и так далее. У меня одна знакомая была попросту загрызана, заметьте, загрызана, а не затоптана конем. Конь загрыз живого.
1: Ну, я как-то в свое время был в детстве загрызан хомячком.
0: Белух.
1: Почти что.
0: Белух, ты понимаешь? Конь загрыз. Правильно. Я не могу вообще без
2: страха. Ну, просто слов даже нет.
3: Саша, не успокойся. Так вот, Вадим Михайлович мне напомнил, что дети. В том-то и дело, что дети, вырастая, они не знают, что вот эти зверьки, они такие опасные.
1: Узнают.
3: И производители этих фильмов, они заинтересованы в том, чтобы они не знали. И думали, что со зверьками все хорошо, они такие же умные, как люди, они выживут сами. Они же истребляются в огромных количествах, они не могут себя защитить. Они не могут за себя постоять. И люди, вырастая, думают, ну, как они там
1: Денис, как
3: они там
1: вы
3: разберутся.
1: Работали в детских садах логопедом? Никогда не работали? А я работал. И знаю, что это такое. Вот я долго на эту тему как бы размышлял, думал и понял, что как это мы иногда, взрослые люди, неправильно преподносим ребенку информацию. То есть как бы это все закладывается в детстве, там, до 5 лет, как Толстой Лев Николаевич говорил, да? А, вот, а потом долго думал и размышляя на эту тему, я пришел к такому вот интересному заключению. А ведь действительно, вот нам в детстве тоже какой-то маразм рассказывали. Там про Ленина, про Бога. И вот мы не могли как бы в нашем маленьком сознании объединить эти два понятия. Вот. А потом как бы выросли и ничего, живем, да? Хорошенькие все.
3: Надо нормально. Просто в конце этих всех фильмов, знаете ли, про котиков, в конце каждой серии там писать, скажем, вот в прошлом месяце поголовье снизилось настолько-то. Дети потом вырастают, идут со знаменами, так сказать, бороться за наше дело уже.
0: Я хочу напомнить номер пейджера нашей программы, который к вашим услугам постоянно круглосуточно еженедельно. 913-29-29 абонент Монморанси. И я позволю все-таки зачитать некоторые сообщение для вас, вот, всех, значит, в армии резко урезан паёк для собак, сейчас кормим репой, чем еще посоветуете, капитан Пистонов спрашивает. Я думаю, что вот Птягин Александр Борисович ответит на этот вопрос.
2: Ну, в общем-то, репа не так плохо, на самом деле.
0: Кстати, очень почему-то у меня, извините, что я перебил вас вот с вопросом о испускании газов, как-то ассоциируется.
2: Ну, сейчас, да, мы обсудим этот вопрос. Я думаю, что с репой не так плохо. Я предлагаю ему перейти дальше на оставшиеся подножные корма. И, в общем-то, я думаю, что если он не затруднит себя походом в ближайшую столовую, он найдет чем покормить собак.
0: Угу. Хороший ответ. Уважаемый Вадим Михайлович, на какой адрес высылать рисунки и фотографии для вашей книги? Не молчите, ответьте, пожалуйста, Дятлов. Если позволите, я назову адрес своей программы, потому что все равно
1: вам... Ну почему? Могут многие отправлять мне, значит, на мой имейл-адрес через интернет. Это очень просто. Угу. Капитан, знаете, там галочка такая, Москва-портал.ру. Все ваши пожелания, все ваши... Я очень тронут, конечно. Если вы читали мои книги, дай вам Бог. Как называется, понять их, о чем я написал. А что касается, значит, дальнейшей части нашей программы, то есть мы здесь как бы посвящались и решили посвятить ее полностью обсуждению вопросов людей. То есть мы как бы эту тему уже затрагивали. Ну так она не получила продолжения, но мы ее продолжим.
0: Хорошо. Вопросы людей. Вот сразу же приходит на наш пейджер вопрос так скажем, одичалых собаках, которые, в общем-то, изначально, будучи привязаны к человеку, затем каким-то образом они лишаются хозяев. Сперва они ведут какой-то такой индивидуальный образ жизни, затем забиваются в стаи, вот, и уже становятся таким коллективом. Ну, банда. Попросту банда. Одно слово банда. С позволения сказать, это 5-й вопрос от пенсионерки Прорухи. Тамара Георгиевна Проруха нам пишет. Так вот, что касается человека, вот, как вам кажется, если всех индивидуалов, например, ну, взять индивидуалиста, там, Гитлера, и же с ним, да, там, Фрейда Зигмунда вместе с его братом Михаилом, да, и объединить их в стаю. Это будет более злобная стая, нежели те, кто трутся на, в общем-то, демонстрациях протеста или за.
1: Я думаю, что более злобная первая будет. Почему? Потому что это люди, которые получили в своей жизни что-то, и, то есть, читая Сартар, там другие, как называется-то, известные... биографические вещи о Гитлере или... Это люди, обладающие определенным Типа мышление, это шизофреники. Понимаете, если мы распустим шизофреник, что лучше, стадо дебилов или стадо шизофреников?

0: Как вы считаете?
1: Дебилов.
0: Опаснее?
1: Нет, лучше. Лучше, вы спросили, конечно, что лучше.
0: Конечно, лучше.
1: Конечно, лучше.
2: Он ими можно управлять как-то, да?
0: Они управляемы. Они внушаемы, пускай плохо, но они выполняют.
2: А у вас имеете такой опыт, да?
0: Ну, конечно, я же психолог.
2: А мне кажется, вот Саша вот сказал вот это вот, скажем так, варианта с толпой, беснующейся на улице, проводящей демонстрации, это более опасный вариант. Что вторые вот эти все, да, которых вы перечислили, там, Миша, они же опираются на первых, они без первых ничто. У них весь талант заключается в том, что они агитируют эту толпу и идут, и пользуются ей, вот как бы одни управляют другими.
0: Вы как бы опасных шизофреников немножко умаляете, понимаете?
2: Нет. Нет, не оборот, их
0: вызвали. Они такие же, как называется, как и дебилы, только еще покруче. Вот дебилы, что такое дебильность, понимаете? Это органическое нарушение головного мозга вследствие, то есть экологическая картина, то есть плохо усваивается какая-то информация на протяжении жизни.
2: Экология плохая, да.
0: На протяжении информации.
1: Она все-таки усваивается, в отличие, например, от идиотизма. Там,
0: старый, старый дебил – это очень... Это обыватель обыкновенный, нормальный, в концу жизни.
1: Мозг, у которого немножко высыхает.
2: Да как все, мы здесь
1: собрались. Или человек, злоупотребляющий какими-то средствами.
2: Я бы общался, кстати.
1: Тоже. Да. А скажите, пожалуйста, вот что касается вот идиотии среди вот ваших подопечных, это вопрос коллективного Александру Борисовичу Хтягину. Как происходит селекционирование вот щенков? Какое-то тестирование или что? Это, например, известно, что почему такой мощный был Спартак и его банда. Потому что женщины, например, сажали грудничка в каску Спартака. Если грудничок туда помещался, то этот грудничок считался забракованным. И женщины его метали грудничка с высокого обрыва, со скалы. Да, это известный факт. То есть меркой служила каска вот этого самого. Кстати, оттуда произошел такой вид спорта, как-то метание, в общем-то, камней и дисков. Вот бабы метают, мечут диски мощные, да. Вот. Что касается вот в собаководстве, как производите вы отсев и куда вы деваете брак?
3: Это, кстати, очень интересный вопрос, я бы даже сказал такой. Несколько, как бы это так сказать, вы застали просто меня врасплох даже. Ну что же, я попробую ответить на этот вопрос. Значит, совсем полный брак мы как бы пытаемся уничтожать. У нас существуют определенные инструкторы, которые занимаются этим делом.
1: Если не секрет, вот. Сразу способы, потому что многие наши
3: радиослушатели... А в различном возрасте различные способы бывают. Я не буду сейчас это говорить по радио, чтобы...
0: Кинетическое слушание.
3: Чтобы зрители вдруг наши не воспользовались случайно этим способом. Вдруг они не того, так сказать, уничтожат, кого надо. Поэтому остальных собак, которые более-менее похожи,
0: чтобы
3: как бы
0: не принимали
3: на собак,
0: эту передачу как
3: как пособие просто по уничтожению,
0: к действию,
3: да,
0: к действию,
3: конечно,
0: да,
3: я не буду,
0: понятно.
3: А то Гринпис меня просто уже внизу тогда будет ждать.
1: Понятно.
3: Угу. Вот. А по поводу остальных собак, которые уже более во взрослом состоянии воспринимаются такими, какие они есть. Ну что же, мы пристраиваем их очень разным людям, которых они просто живут, доживают свою жизнь, прекрасно себя чувствуют, но не участвуют в разведении данной популяции или данного вида. И, так сказать, просто спокойно живут.
2: Ну вот женщины стоят в переходах с табличками и с щенками на руках. Вот, вы, наверное, они с ними...
3: Да, ну, я не уверен, как бы, что это они. Там вполне они может быть и нормально. Да. Нет, там они не доживают. Там они начинают только вот около табличек.
0: Не покупайте таких собак?
2: Не надо.
3: Нет, абсолютно. Я считаю, что если вы хотите купить
2: настоящую
3: собаку...
2: У меня сын говорит,
3: шел
2: мимо женщина, так, говорит, бежала за мной, купите. Ну что же он
1: убежал? Я видел эту сцену, кстати, я же вас и спас. То есть, ну, извините, что так не скромно, даже за ногу эта собака вывалилась с подмышки, она ее уже за ногу волочила.
3: Бедная собака.
1: Ну, кстати, вот пришел еще вопрос на пейджер, я отвечу, если вы позволите сам на него. А что делать тому, кто не хочет писать, спрашивает нас Карабульбиков. Ну, я, в принципе, советую отвар из укропа. Нет, я думаю, сам Карабульбиков не хочет. Ну что же, а мы ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу встречу с замечательными учеными.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня эксперт-кинолог, председатель клуба «Псовая охота» Александр Борисович Птягин, психолог Вадим Михайлович Книга и председатель независимой экологической комиссии при ИАП РФ Денис Феоктистович Белуха. И я напоминаю еще раз вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. А сейчас мы посовещались и решили все-таки пообщаться с вами впрямую, так сказать, посредством нашего эфирного телефона 203-19-22. Вы сами понимаете, что люди сегодня в студии собрались весьма разносторонние, поэтому, может быть, вам показалось что-то неясным в наших вот рассуждениях, поэтому вы можете смело задавать ваши вопросы и просить каких-то пояснений от наших гостей. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
1: Вот, во-первых, я хотел бы вас поправить. Вот вы в прошлом часе говорили, кажется, что собаки поедают свои экскременты. Хочу вас поправить, что они поедают не свои экскременты, а человеческие.
0: Вот. Извините, я тоже сразу хочу вас поправить. Это пришло сообщение на пейджер, и мы его просто зачитывали.
1: Хорошо. Вот, и у меня назрело два вопроса. Я хотел бы, значит, затронуть тему об обильно рекламируемой собачьей еде. Что можете сказать об этом, и стоит ли вообще кормить собаку этим товаром? Вот, и второй вопрос такой. Какие действия должен предпринять человек, если его покусала собака? Спасибо.
0: Угу, спасибо. Ну как, кто будет говорить?
2: Ну, в принципе, хотя я и психолог, но я отвечу на этот вопрос, потому что, в принципе, нормально был задан, и я понял мысль основную. Значит, дело все в том, что почему они поедают. И причем, знаете, это происходит все время весной, потому что у собак не хватает каких-то питательных веществ, безусловно. Те, которые в кормах, найти в данный момент невозможно. Потому что собака в живой природе, вообще, я извиняюсь, не собака, а там волк, теса, ну, представители собачьего, так сказать, вида, отряда собачьих. Они живут в природе, они знают, что им скушать инстинктивно. Они пошли, там съели там такой листочек, съели там такой камушек, там еще что-то такое. Они получили то количество, органических веществ им необходимы, то есть те же самые витамины, минеральные соли, которые им необходимы. Мы подобрать собачники в условиях нашей жизни сейчас ничего не можем. Потому что, а корма, что вот касается кормов, значит, как бы были такие обсуждения, уже давно стоят. Самые лучшие корма – это Science Diet, Yams, это Юканоба, вот эти корма, и Royal Canin's. Остальные корма я не буду рекламировать, потому что не могу ничего о них толком сказать. В принципе, они считаются очень неплохими, но я вот не делаю им никакой рекламы, просто зная такой вот рейтинг среди покупателей. Им нравятся эти корма, они как бы полностью соответствуют рациону собаки.
0: То есть вы, как вот психолог, занимались сбором какой-то статистики?
2: Да, безусловно.
0: Понятно. И я думаю, вот на вопрос, касающийся первых действий после покуса собаки. Я думаю, тут не только после покуса собаки, а вообще покуса любого или поклева, там, поскольку сейчас, в общем-то, в гнездевании происходит вылоп яйцевой, то близится и поклева также, и, в общем-то, обильное нанесение царапин другими представителями, в общем-то, животного мира. На этот вопрос ответит наш эксперт-кинолог Птягин Александр Борисович. Пожалуйста, Александр Борисович.
3: Ну, вопрос на самом деле серьезный, затронута такая тема обширная. По поводу покусов и поклевов и остальных пощипов я могу сказать, что первые действия должны быть такие. Человек должен пойти в травмпункт. Правда, перед этим, конечно, нужно выяснить личность владельца, хозяина или того, у кого живет, с кем живет эта собака, птица или остальные там, значит, животные, которые, да, но они, может быть, не четвероногие, там какие-нибудь другие. Должен взять бывает. У него, да, бывают даже одноногие иногда. Должен взять у него адрес и пойти в травмпункт, заявить об этом, получить справку о нанесенных телесных повреждениях. А дальше, я думаю, что если владелец данного животного откажется оплатить моральную, так сказать, компенсацию, все это решается посредством суда.
0: Понятно. А так вот, типа там, какие-то действия, скажем, по самолечению экстренному, как-то залезать рану или вот поклеванное место самому, или попросить кого-то из прохожих, потому что поклев обычно в голову происходит, туда языковая лопасть не дотягивается у нормального человека. То есть, потому что ведь до травмпункта можно и не добраться при сильном покусе. К тому же я знаю, что определенные породы собак, например, дог породы мастиф, он напрыгивает и просто передними лапами ломает человеку плечи. Вот он не кусает даже. У него такой есть прием, как у этого Джеки Чана.
3: Ну, бывает, да.
0: Как же он дойдет это, в таком состоянии?
3: Ну, я думаю, что перед тем, как довериться человеку, который будет зализывать ваши раны, нужно, наверное, спросить у него определенные справки о наличии у него определенных инфекционных и заразных и передаваемых и непередаваемых заболеваний, которые могут потом в итоге в процессе зализывания передаться вам. А в общем-то, это достаточно приемлемый способ. Я знаю, некоторые этим пользуются успешно. Uh-huh. И говорят, даже помогает лучше, чем всякие медикаментозные методы.
2: Особенно, когда вас кусает змея. Высасывать надо все эти дела. Но это как бы к нам не относится. Но вот животные тоже.
3: Ну, я думаю, что змеи редко за голову, наверное.
0: Спасибо, спасибо вам, Александр Борисович. Сейчас следующий вопрос. Вот я не знаю, кто из вас ответит. Он пришел на пейджер. Неоднократно наблюдала поедание людьми собачьего корма. Не вредно ли это, Зоя? Вы знаете, Зоя, я тоже наблюдал. Особенно это, в общем-то, производят такие люди вот около пивных. Почему-то с пивом они действительно реально это употребляют. Ну, кто из вас...
3: Ну, я думаю, что я, наверное, отвечу на этот вопрос.
0: Как кинолог, конечно.
3: Да, в общем-то, у меня есть опыт определенный. Ну, да, что же делать, бывает иногда такое.
0: Приходилось дегустировать.
3: То есть был у нас случай такой, да, когда мы были на охоте, достаточно далеко от местного райцентра, где был сельмак, где можно было купить еду. Вот, и в данную деревню приезжала автолавка, к сожалению, только раз в неделю, но вот однажды на неделю не приехала. Кушать хочется, что же. Я могу сказать, что чаппи достаточно приемлемый корм, если его правильно подогреть и посолить вполне. Консервы, я имею в виду, сухие корма, ну, по поводу сухих кормов как-то.
0: Я просто могу...
2: Я думаю, что я ответил на этот вопрос, в принципе... Человек вправе покупать то, что ему позволяет средства, потому что какие-то корма дешевле, какие-то дороже. Поэтому это их личное право.
0: Просто ситуация следующая. На гастролях одного известного симфонического оркестра вот по Франции случайно там были куплены красивые консервы одним из артистов и съедены. Потом оказалось, что это, в общем-то, консервы для кошек. Ничего страшного с ним не случилось. Хотя, конечно, в привычку лучше это не вводить, я полагаю. Да, то есть,
3: ну, достаточно дорогая привычка, да, наверное, будет.
2: Потому что я не знаю, как, в принципе, во всем мире, но все-таки отношение к человеческой пище все-таки было все время достаточно серьезным. И,
0: безусловно.
2: Я думаю, что надо есть те продукты, которые как бы...
0: предназначены для данной точки.
2: Для данного человека.
0: Кстати, как ваши гости относятся к проведению собачьих боев, спрашивает нас господин Пушков. Ну, я вот могу про себя, вот так я вижу в растерянности, все в глазах господина Белухи, я опять, в общем-то, вижу недобрую искорку. Тут вопрос понятен. С точки зрения холодного психолога Вадима Михайловича, это, видимо, является растормаживающим психомоторику, в общем-то, зрелище. С точки зрения Александра Борисовича Птягина, как, в общем-то, профессионала, может быть, это физкультура, но за вас я так расписываю, мы, например, устраиваем воробьиные бои. Вот здесь у себя реально. Вот. Причем предварительно на клювы им надеваем, ну и на мордочки тоже, пробки от шампанского. Вот, потом снимаем, они этими пробками так долбятся забавно. Потом выпускаем, и, в общем-то, животному вреда нет, и нам вроде как весело. Все радиостанции забавляемся.
3: А, кстати, у вас как-нибудь приглашают? Повреждений нету.
0: Практически нет.
4: А собаками делают то же самое, кстати, в наше время. Используют различные технические приспособления, вплоть до, если порода очень сильная, мощная, вплоть до, вот эти старые локомотивы же остались в депо. Ну, то есть они с ними забавляются. Вот самки тоже, ящики тоже. Вот то, что у вас пробки, как бы, ящики, тары для фруктов.
0: Или одеваются
4: деревянные,
0: там,
4: да. То есть, во-первых, ну, много вони, конечно.
0: Не, ну, а в целом-то отношения все-таки?
4: В целом негативные.
0: Вот правильно ли я так смело позволил трактовать ваши отношения, Вадим Михайлович? Может быть, как-то я...
2: Я затрудняюсь, потому что человек я очень продвинутый, на самом деле. самом деле в этих вопросах. И, честно говоря, мне нравятся собачьи бои, потому что я отношусь как, ну, к любым нормальным единоборствам очень хорошо. Ну, вот люди морды друг друга бьют там на бой. Мы же не воспринимаем это как какой-то вандализм, правильно? Все это нормально, по-моему, это официальный вид спорта, этим занимаются. Ну, вот, с собаками, в принципе, когда существуют нормальные правила, то есть, потому что бывает как бы официально и неофициально, сколько мне известно, да? Официально, когда какие-то правила соблюдаются, еще что-то, для собаки тоже необходимо, если это бойцовая порода, то, понимаете, как и борзой, необходимо бегать за зайцами. Ну, что здесь мы можем
3: позволить себе заметить, что, кстати, бои собак у нас в России запрещены, и не только у нас.
2: Нет, я говорю вообще как бы о мировой практике, не о нашей стране в данном случае.
3: Ну и о мировой практике тоже. Они везде существуют на полулегальном или нелегальном.
2: А, ну, тогда я, может быть, заблуждаюсь. Но мне, в принципе, я видел некоторые кассеты с этими вещами.
3: Ну, это естественно, они проводятся, несмотря на то, что они запрещены, но дело в том, что в принципе каждый бой заканчивается одинаково. Заканчивается смертью какого-либо животного, одного из двух, трех или сколько их там участвует в бою.
2: А обычно я видел, что не заканчивается это ничем. Обычно кто-то победитель, тот, кто на лопатки другого положил.
0: Просто вырезают концовку, вот, чтобы щадить, потому что распространение продукции в последнее время, где реально засняты вот такие моменты, так скажем, они запрещены. Ну, я, в общем-то, я в среднем, ну, как и наш радиослушатель, составил все ваше представление об этом явлении.
4: Пошла еще мода брать пример с людей и выпускать только самок. То есть сук, да, двух сук, они, значит, там, ну, как бы используют все. То есть пытаются укусить друг друга за вот вымя, да? Вот, да. То есть как-то используют вот это все.
0: То есть какие-то свои, да, приемы, да?
4: Да, люди, вот ужасно, что как бы один биологический вид забавляется, просто глядя на другой.
0: Вот это неприятно.
4: Неприятно.
0: Вот на пейджер пришло сообщение, правда ли, что в широкорекламируемые корма добавляют животные экскременты? Бобик нас спрашивает. Нет, собака, конечно, какая умная, ты подумай. Абсолютно. Я думаю, что это как бы вы, Александр Борисович. Как-то.
3: Нет, абсолютно неправильно.
0: А может быть, для запаха еще что-то, ведь они...
3: Нет, я даже вот просто ничего другого ответить не могу.
4: Вопрос, а мне кажется, вы знаете, Саша...
0: А вот, то, что вам кажется, неважно, поскольку специалист ответил, вы уж
4: нет,
0: не обижаетесь.
4: Нет, вот о том, о чем говорил Вадим Михайлович, да, он говорил, что некоторые хорошие, что вроде как собаки, они, значит, почему они это, он говорил, едят-то все, потому не хватает вот этих питательных, да, так вот в эти хорошие, значит, их туда и добавляют, а те, которые он рекламировать не стал, плохие, то просто не добавляют, поскольку это, ну, производится в таких странах, где, видимо, мало.
2: А я понимаю, почему вы как бы защищали шизофреников. Ну ладно.
0: Ну давайте послушаем телефонные звонки 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, мы готовы вас выслушать. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи главному бузитологу Александру Лаевскому, а также его коллегам, научным сотрудникам. Вот, поздравляю вас прежде всего с праздником вступившим. Вот. И, несомненно, ваша передача очень ценна и в познавательном плане, а также она даже несет, я бы сказал, богатый потенциал, так сказать, для бодрствования. То есть захочешь спать, но спать не будешь. Вот даже мой вот Бобик ходит тут, понимаешь, интересуется, что я тут делаю, понимаешь, трубку облизываю. Так что такие дела. Удачи вам.
0: Спасибо. Ну, пожелания тоже, но все-таки хотелось бы, чтобы как-то вопросы тоже приходили. Те, кто не могут дозвониться в прямой эфир, еще раз напоминаю, круглосуточно, еженедельно, ежедневно к вашим услугам пейджер. Нужно набрать телефон 913-29-29 и послать сообщение для абонента Монморанси. Все сообщения приходят и обязательно прочитываются, обрабатываются. Наиболее интересные из них, ну, не то, что наиболее, а практически все, кроме самых, извиняюсь, неинтересных, мы обязательно в эфире обсуждаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
6: У меня вопрос к экологу.
0: То есть к Денису Феоктистовичу.
6: Да, к Денису Феоктистовичу. Да. Вы знаете, вот грядет весна, она очень сильно дает о себе знать, тает снега. И вот как противопехотные мины лежит везде собачий кал. Как влияет это на экологию? Не страшно ли это для людей? И как с этим бороться?
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Я просто немножечко хотел все-таки пояснить, в чем ситуация. Реально, это же вот не слова. То есть в местах массового выгула собак, а это, как правило, к сожалению, детские площадки и так далее, в момент таяния снегов реально стоит духан мощнейший, что, проходя, приходится ноздрю зажимать. А вы видите, у меня единственная ноздря, да? Это вторая зашита. Видите, зашита.
3: Ну, тут дело удобно, кстати.
0: Удобно, экономит, да. Но все-таки вот, Денис Феоктистович, как вообще экологическая ваша комиссия, какие меры? Может быть, вы организуете, например, субботник с участием всех владельцев собак, а также их производителей и председателей клубов по уборке, к примеру?
4: Вы знаете, да, апрель месяц, раньше всегда, каждый апрель мы проводили такие субботники, я, как сейчас у меня перед глазами, вот все прошлые годы, когда действительно выходили люди, и не только собаководы, и домохозяйки, и пионеры, вот, и все выходили с граблями, то есть с метлами, все это делали. Сейчас как-то пришло это все в запустение, поэтому вот ближайшее через воскресенье, это какое будет число? 26 апреля будет субботник, все московские, поэтому мы, так сказать, усилены.
0: Поэты, вы сказали? Поэты, все московские поэты, вы сказали сейчас?
4: Нет, вам послышалось. Поэтому мы именно 26-го просим...
0: Простите.
4: Ну, вы, кстати,
0: прибыль
4: тоже,
0: я буду,
4: естественно,
0: буду
4: все поэты, вы как...
0: Да, обязательно,
4: я естественно, все... скидки не будет уборку. Никому.
0: Понятно.
4: Председатели клубов, психологи, то есть все
0: женщины
4: они,
0: тоже.
4: Женщины, слова. Естественно,
2: и
4: до 26-го числа.
2: И пожелаем сознательности остальным, так сказать, слоям населения тоже принять в этом участие, потому что...
4: А потом вот позвонила девушка, сама же наверняка не пойдет, вот мне так кажется.
0: Почему? Если мне все кажется, выйдут, пойдет.
4: Ну, все возмущаются, а никто не идет. Я, например, пойду 26-го числа.
0: Вы знаете, пришло еще сообщение на пейджер, где можно купить работы или книги Карно. Книги и работы. Работа имеется в виду художественные. Вениамина Герасимовича Карно можно вообще купить в любых салонах художественных, поскольку, попросту говоря, сейчас все это активно тиражируется. И неудивительно, что, так сказать, человек с такой фамилии, физика, и сам тоже, будучи известным физиком, занялся художественной деятельностью. Вы, кстати, не видели его работы? Это же чума полная. Это, например, лепнина, да, которая, в общем-то, в форме закона Ньютона. Или там первый закон гидравлики. Человек влепляет, то есть это ранний. Да. Но мне ранний Карно, кстати, нравится и ценится больше. Да. Он не так тиражировался, да, как сейчас. Так что в любых салонах приходите и спрашиваете, что у вас есть из Карно, вам обязательно обязаны показать. Ну, а сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок. Да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброе утро.
0: Доброе утро.
7: У меня вот такой парадоксальный случай. Мне, пожалуйста, любой из вас пускай ответит.
0: Безусловно.
7: Да, вот, понимаете, кто может в этом разобраться? Вот у меня пес Анвар.
0: Это порода или имя?
7: Имя. Угу. Вот, когда я с ним гуляю, он обязательно укусит какого-нибудь человека. Я его на поводке держу, но иногда приходится отпускать. Человек идет, жалуется, понимаете, в милицию ведут. И всегда это оказывается швед. Уже милиция смеется. Приходит человек, жалуется, говорит, вы швед? Пропал в паспорте, точно швед. Скажите, пожалуйста, вот это вот собаки, они чувствуют национальность? Я живу на Мосфильмовской, и вот я уже стараюсь подальше уходить. Понятно. Все равно какой-нибудь появится, какой-нибудь рядом гуящий, он бросается, кусает, и вот на шведов все. Я их сам не вижу, они поганые люди, шведы. Но вот влияет это, вот собака чувствует это от хозяина? Нет, я ее никогда не травил. Ответьте мне, пожалуйста, всем, кто сможет.
0: Понятно, спасибо за ваш вопрос. Я думаю, что ответит на него Вадим Михайлович Книга, как психолог все-таки. Вообще психология шведов странная, то есть они пытались в одно время покорить Финляндию, за что их финны не любят. С другой стороны, они долгое время ходили под Россией, финны им завидуют. Получается, что, в общем-то, как-то они под перекрестным огнем зависти и ненависти находятся, и все такие...
2: Ну, как бы известно такой случай, как бы, что, ну, такое суждение, как бы, есть и в психологии, и в такой народной мудрости, что собака, как бы, является прототипом своего хозяина. То есть, естественно, какие-то берет от него черты. Поэтому будем судить о том, что, может быть, действительно, где-то у вас в корнях какая-то есть, может быть, там ваш прапрадедушка когда-то участвовал в шведской войне, и вот, понимаете... что-то там осталось. А собака-то чувствует, они же, понимаете, они как бы чувствуют нас изнутри, они обладают такой энергетикой чувствовать нас. Так что не удивляйтесь этому. Вот, я думаю, такой вопрос.
0: А, то есть это вот в глубину надо копнуть.
2: Да, в глубину.
0: А есть ли вот у кого-то из наших четырех, из ваших четырех коллег какое-то мнение на эту тему отдельное? Или вы согласны с утверждением господина Книга? Кстати, склоняется ваша фамилия или нет? Извините за такой вопрос.
2: Да, какой известный женский склоняется. Не склоняется, а мужская склоняется.
0: Господина Книги.
2: Да.
0: Понятно, все согласны. Ну что ж, да, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
8: Можно задать такой вопрос? Вот почему попугай лает по-собачьи и общается с собакой и с кошкой, мяукает, а по-человечьи говорить не хочет?
0: Спасибо. Ну, это, в принципе, видимо, вопрос ко мне, как к орнитологу. Дело в том, что, видимо, у вас в семье как-то очень часто домашние животные остаются наедине сами с собой. Вот вообще, чтобы ваша птица, да и любое живое существо заговорило, вот, то есть, например, можно птицу заставить работать кротом, а крота петь по-птичьи. Только нужно заниматься воспитанием. Вот.
2: Ну, а еще я как психолог хотел бы добавить такую вещь, что, наверное, для попугаев это свойственно. Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. Наверное, поэтому еще тоже.
0: Безусловно. Безусловно. Вот, кстати, на пейджер пришло сообщение гигиенического плана. Я не знаю, кто из вас возьмется ответить на него. Можно ли позволять песикам лизать нас в губы? Просьба объяснить часто встречающуюся физическую и психологическую зависимость от сухих кормов типа Фролик, спрашивает Такса Остап. Имя у девки, а? Да, ну кто возьмется? Я думаю, что, наверное, я вижу по взгляду Александра Борисовича, что искорку-искорку, там камин в глазах загорелся.
3: Ну, глубокий вопрос, конечно. Я думаю, что можно позволять лизать в губы, если это никому не доставляет неприятных ощущений.
0: А, кстати, он не только в губы попадает. Обычно вот этот песик у нас, который тут вы видели на входе,
3: да, конечно, там...
0: он прям всю мордашку зализывает.
3: Ну, в общем, если это никому не доставляет каких-то дискомфорта какого-то, я думаю, что да.
0: Даже, говорят, рану вот можно им подставлять реально домашним собакам. Вот если вы порезались, вы домохозяйка, к примеру, и ножом мужу готовили пельмени и решили настругать огурец к ним. Да, он уже придет, сейчас будет орать: пельмени давай, типа, и товарищи, и там моих тоже накорми, дескать, вы уже нервничаете. Раз по пальцу, да, Бобика своего подозвали, палец подставили ему немножко там, и говорят, помогает, правда ли это?
3: Ну, конечно, однозначно.
0: Или, то есть все-таки в собачьей слюне есть целебный?
3: Есть.
0: Именно
3: есть.
0: Поэтому при вашем центре продаются бутылочки с собачьей слюной.
3: Ну, вы открыли, конечно, наш секрет.
0: Извините.
3: Да, мы только недавно начали продавать эти бутылочки только для постоянных покупателей нашего центра. Но сейчас, я так полагаю, что уже все, значит, знают об этом, могут воспользоваться.
9: Подписку можно организовать.
3: Можно.
9: А, кстати, тут все такое...
2: Это безопасно, потому что некоторые собаки, они как бы могут там инфекции на улице, они же там тоже...
3: Да, главное, чтобы лизали только одного человека.
0: У нас выдает сертификат, конечно, каждый бутылочек.
2: Здесь все проверено, все естественно.
9: И, чтобы соблюдалась, соответственно, очередность. Так же, как вы берете полотенце, вы же сначала вытираете голову, потом вытираете тело, потом ягодицы, потом ноги. Так, соответственно, чтобы он лизал, у вас
0: теперь
9: тоже все
0: знаем,
9: органы
0: в мы порядке знаем, теперь очередности. Порядок. Порядок вашей гигиены, Денис Феоктистович. Какой необычный порядок, да, у Белухи? Вы просто подумайте.
3: Ну, что же делать?
9: Ну, даже как у всех.
3: Каждого дам.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание.
10: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
10: У меня вот такой вопрос ко всем. Вот известно ли вам, что вот сейчас продолжаются безобразнейшие опыты вот над собаками? Некоторые мясокомбинаты свою продукцию прежде дают пробовать собакам. Вот это вот первый такой вопрос. И второй вопрос. Вот расскажите, пожалуйста, про академика Павлова. Известно, что он постоянно добивался собачьей слюны, там что-то вытягивал, и за это был покусан. Как? Вот расскажите, пожалуйста.
0: Угу, спасибо. Кто возьмется отвечать на столь сложный вопрос?
2: Да, вопрос действительно очень сложный, поэтому... И ответ, конечно, на него какой-то нужен особенный, поэтому в голову мне особо не приходит ничего, что касается собачьей слюны, которой добивался Павлов. Ну, это, понимаете, как бы... давайте не будем заслуг Павлова забывать тоже, как бы перед обществом. В принципе, он тоже как бы и памятник собакам поставил, поэтому... А что касается того, что собачьи кормят на заводах, на халяву, в принципе, я думаю, что это тоже как бы и собачкам хорошо. Я думаю, многие инфекционные заболевания, которые может заболеть человек, как бы на собак не распространяются. Поэтому, думаю, здесь проблемы такой особой-то и нет как бы.
9: Наверное, много заговорили в последнее время о Павлове. То есть вот это опять действие этой пошлой телевизионной рекламы. Там я не верю в закон, в теорию Павлова, поэтому там думаю, что мои собаки.
2: Нет, нет.
9: Ведь это так же самое можно сказать, знаете, я не верю в закон Ома, сую два пальца в розетку, и мне ничего не
2: бывает. Да, то есть надо сказать такое, что Павлов, он как бы не только здесь, в нашей стране, то есть как бы западная, там, западная Европа, Америка, они как бы приняли Зигмунда Фрейда в свое время как основную там точку зрения, касающуюся психологии, то есть вот это фрейдизм, так называемый. А вот Южная Америка, как бы это на полном серьезе совершенно, Южная Америка, Россия, там Вьетнам и другие развивающиеся социалистические страны бывшего Союза, да. Вот они как бы, в принципе, собственно, приняли именно эту теорию, теорию Павлова, не будем забывать, это несправедливо будет, ну, да, исторически.
9: Она легла в основу многих вот
2: ну,
9: многих национальных
2: безусловно, рефлекс, это,
9: программ,
2: который да, во всем мире как бы это все, да, закономерность.
9: Детские такая, сады, ясли.
2: Это конечно, все Павлов, да. Это все благодаря ему и собакам.
9: А потом же он еще страдал малокровием, и, в принципе, это был первый человек, который вот выяснил целебные свойства слюны. Он просто как бы выделял ее в огромных количествах, потому что ему она нужна была постоянно для поддержания.
0: Влажности, да. Естественно, вокруг. И опрыскивание, в общем-то, в сборах своих коллег.
2: Да, да, это было.
0: Объясните, пожалуйста, на пейджер пришло сообщение, следующий феномен. Почему моя беременная хозяйка съедает за день весь мой недельный запас корма? И не будет ли это вредно для ее будущего грудничка? Опять бобик какой-то, ну я так думаю.
3: То же самое, я думаю.
0: То же самое, да.
9: Распространенный
0: бобик. Ну, может быть, вообще неадекватное, я скажу, поведение беременных женщин вот в это время года, оно... объясняется.
2: Да не только в этом, просто есть как бы так называемый синдром беременности. Вот об этом я
0: называю. Да, СБ сокращенный.
2: Да.
0: Да. Вот, то есть переизбыток определенных каких-то гормонов, несущих ответственность. У кого сработала сигнализация в автомобиле?
3: Да, это, наверное, у меня.
9: Это моего Глеба Тамагочи.
3: А. Умер, да, Тамагочи? Ну, нет, еще жив.
0: Вот, то есть, в общем-то, поэтому все их действия в данном случае, то есть беременные женщины, они чувствуют то, что им нужно на физиологическом уровне. То есть, если она начнет вдруг неожиданно, например, выливать в чашку вот, ароматизатор воздуха для общественных уборных, это я говорю не для красоты, а буквально такие случаи, сейчас и пить его, им нужно позволять это делать, потому что в этот момент весь организм женщины обостренно чувствует необходимость, значит, именно в веществах, содержащихся в данном конкретном, в общем-то, продукте. Вы понимаете, да?
3: Конечно. Вот. Ну, с беременными женщинами, я думаю, тут несколько все проще. Я думаю, что не надо обращать такое внимание на то, что они делают. Поскольку, ну что же, все это пройдет и будет все нормально через определенное,
2: да, вот я
3: количество
2: сказать,
3: времени.
2: Беременность там, как понятно, там плацента вместо кое-какого органа на время заменяет. Это, естественно, 9 месяцев всего лишь. Вот. Но есть как бы проблема более серьезная, то есть касается людей, у которых в данный момент климакс. То есть это касается как бы и мужчин, и женщин.
3: Это ужасная проблема, да.
2: Да. Но в первую очередь, наверное, женщин, потому что это у них как бы более ярко проявляется.
0: Uh-huh.
2: Вот. Вот, кстати, что касается работа клуба «Псовый охот», с которым я в свое время сотрудничаю, которые помогали мне с материалами для моей книги и прочих вещей. Вот, может быть, Александр Борисович вот расскажет о женщинах, которые...
3: Конечно.
2: Климакс которых повлиял на работу клуба. Причем очень серьезно. Пускай он расскажет.
3: Конкретно у нас просто дело в том, что очень много, так сказать, климаксов у женщин, особенно они очень сильно влияют на работу нашего клуба. А конкретно какие женщины вас интересовали?
2: Вот я знаю, как бы очень много приходит писем, потому что я как бы очень много статей в своей эпилогии, часто книгам посвящаю не только собакам, но и их обладателям, владельцам собак. Потому что это очень важно. Поверьте мне, мы живем в одном обществе. Вот всем нам приходится. Как нам приходится как-то совместно, как я уже говорил об этом неоднократно, общаться. Вот. И вот поступают такие вот совершенно дикие сообщения вот от Вилковой Татьяне Федоровне, Эстерной Ине Юльевне, которые совершенно не понимают, что они творят, разрушая действия солидных организаций, то есть своим неумелым, так сказать, обращением, ну, с начальством. Причем это связано, вот, как я понимаю, так их возраст где-то...
3: Критический, вот, я бы сказал, да. Но вот у них, в общем, возраст критический, я так думаю, был с самого младенчества. Вот, состояние души у них критическое. Вот, поэтому... Ну что же, конкретно по поводу эстрины Инны Юльевны, я думаю, говорить особо... Ну что же, Инна Юльевна...
2: Нет, просто мне пришлось как-то однажды столкнуться с ней в жизни. Это был совершенно безумный
3: случай. Ну, в общении, в общем, достаточно приятный человек.
0: Ну, единственное, у нее фамилия очень сомнительная. Она у нас работала одно время, после чего, в общем-то, как-то быстро уволилась, не задержалась.
3: Но она обычно не задерживается, да. Я знаю просто то, что она работала в многих местах. Мне приходили на нее жалобы с мест работы. А по поводу Вилковой Татьяны Федоровны, я вот, кстати, до сих пор не могу понять, Вилкова, Вилкова, Вилкова.
2: А, кстати,
3: Вилкова.
2: По Вилковой в свое время, как бы, мы писали диссертацию, вот у нас в институте один мужчина, как бы, да, вот, используя ее письма к Ельцину, там, в различные такие высокие инстанции, ну, знаете, это иногда встречается среди людей больных паранойей, шизофренией. Вот. И вот что самое удивительное, достаточно интересные были письма, надо признаться. Интересные. Люди же завтраки на это не способны.
3: Дело в том, что госпожа Вилкова, к сожалению, не способна сама сочинить данные письма. Все это она пишет по диктовку той же Инны Юльевны Эстриной. Вот. Но, слава богу, значит...
0: Вот, фамилия, я вспомнил, Экстрин.
3: Экстрин, ну, почти Эстрин, Экстрин, так же, как
0: Вилкова. Нет, я вспомнил, была обида, потому что вышел в коридор, у нас курьер закричал Экстрина к боссу. И все ломанулись к боссу, кто сидел в этот момент, а кроме нее, потому что она как-то, в общем-то, всегда была немножко завышенное самомнение, и она как-то считала, что к ней нужно обращаться индивидуально. Я вот хотел немножко перевести тему нашего разговора все-таки в сферу кулинарии. Будучи в Сочах, на Дысь, я наблюдал, в общем-то, китайский ресторан или корейский, ну, в общем, неважно, южный ресторан. Оттуда доносился лай собак. Мне сказали, там же псарни и спецсобаки, которых, в общем-то, едят и выращивают для кухни. С виду эти собаки похожи, как мне сказали, на овчарок, только помохнать, я не знаю. Вот, уважаемый Александр Борисович, не могли бы вы пояснить о породе именно этих собак? Могут ли вот эти, так сказать, кормовые породы нести какие-то служебные функции вообще, если их воспитывать, да? Или в них уже все это убито? И откуда они вообще взялись? То есть это тоже специально синтетически выведено? Или издревле вот в Корее, или где там вот они их поедали там?
3: Ну, к сожалению, может быть, к счастью, я, правда, не пробовал, мне не удавалось возможности попробовать. У них это издавна, да, идет, уходит своими корнями в язычество. Поэтому они выводят специальную породу, так сказать, съедобных собак, которые не умеют делать ничего, кроме того, как есть и спать.
0: Но они лают.
3: Ну, лают это они уже потом, когда они понимают, зачем их выводят.
2: Это уже период эволюции, да.
3: Вот, это когда в последние моменты своей жизни они понимают, что их сейчас съедят, они, конечно, начинают лаять. Ну, что же тут теперь?
2: Очень
3: ну, как
2: умел,
3: бы поздно, кстати, уже, да. Что же лаять-то раньше надо было? Ну, говорят, в общем, неплохо получается из них.
0: А внешний вид их?
3: А внешний вид, ну, я бы так сказал, это такие небольшого роста, да, с умеренным жировым отложением, в основном преимущественно рыжего такого цвета, средней мохнатости. И с большими такими ушами, синими языками.
2: Не, ну, в принципе, после...
0: Но они способны, скажем, любить хозяина, вот если вот щенком его взять или нет? Вот
3: я что думаю, мне... что просто как бы никто не пробовал выводить их для этой цели.
0: То есть это практически как фрукты?
3: Да, конечно.
0: А конечно, давайте проведем такой эксперимент все-таки.
3: Любить хозяина?
0: Да, нет, ну дело в том, что корова, она же любит, вот, например, Фроська, Фроська, это у нас так она кричит, ну, Фроська и Фроська, вот из этой комнаты 418, она идет прям сразу в коридор, то есть она даже на имя отзывается, коза Фроська, вы не подумайте, коровы тоже отзываются, вот.
2: Ну, коза особенно.
0: Да, поэтому здесь...
3: Она невосприимчивая вообще животное.
0: Не, ну вот с этими собаками-то как-то не дает мне покоя. Или не будем их трогать?
3: Собак? Да я думаю, что как бы, ну что же, мы можем их, конечно, потрогать. Но
2: нет, просто для нас как бы сам изменится. Вид собаки немножко как бы удивительный. Никогда не ели собак. Ну как бы французы едят лягушек, скажем, нам тоже это как бы странно. Да, кто там тараканов пожирает в бешеном количестве. Вот мы же кушаем его.
0: Ну лягушка, она пресмыкающаяся.
2: Ну что?
0: Ну как бы...
3: Мы же едим как бы хорошо.
2: Ну мы-то не кушаем лягушек. Их внешний вид вызывает нас, так скажем, вот этот frog and flakes. так называемые лапки лягушачьи, они нас вызывают такие немножко ассоциации не самые лучшие.
0: Ну, в общем, да.
2: Когда мы с российской лягушкой сравниваем.
0: Скажите, Александр Борисович, а вот если, например, в стаю вот ваших, скажем так, борзых собак угу. просто взять и запустить к ним в загон вот эту корейскую пищевую собаку. Вот каковы будут действия ваших собак? Нападение или испуг? Вот как вы спрогнозируете ситуацию как специалист?
3: Ну, вообще, мне сложно, конечно, прогнозировать такие ситуации. Но я думаю, что у них будет одна единственная реакция, которая должна быть. Я думаю, что они просто ее принесут мне.
2: В задушенном виде?
3: Ну, я не думаю, что в задушенном, но в придавленном.
0: Угу. Понятно. Вот вопрос пришел к нам на пейджер. Вадим Михайлович, расскажите, как вы снимались в рекламе со спаниелями? Мы все знаем.
2: Со спаниелями?
0: Ведь действительно, я посмотрю лицо, какое знакомое. Вы уж, извините, я не осмелился спросить, где
2: странно,
0: я вас видел.
2: Вот, да, безусловно, я снимался. Там как раз были карманы.
0: Карманы. Да. Ой, вот откуда.
2: Там бегут такие веселые собачки.
0: И в конце замирают. Он прыгает, так. Но, раз, и он замирает.
2: А что интересного в этом вопросе? Да, снимался, что дальше? Интересная была реклама, такая солидная, достаточно солидная фирма.
3: Я думаю, наверное, интересует...
2: Денежный вопрос.
3: Опять же, материальный, конечно, вопрос. Он всегда интересует.
2: Но мне отсыпали много кормов для моих собак. Все.
3: И все.
2: Да, ну как это обычно бывает.
9: Потом вам предоставили возможность не только этим бобиком стать звездами, а и вам тоже. Видите, люди уже знают.
2: Да, но спаниели-то просто не мои были, как бы.
3: А, то есть все-таки открываются секреты, что спаниели-то были не ваши. А откуда спаниели?
2: Я просто для антураж как бы приглашал.
3: Ну, насколько я знаю, у вас спаниели-то и нет, да?
0: Скажите, а вот спаниель, это вообще собака, в общем-то, почтенная, важная собака считается. Вот они же разного вида бывают. Кокер, спаниель, еще какой-то спаниель, да?
3: Ну, спрингер еще бывает.
0: А вот скажите насчет спаниелей. Вот клуб по спаниелям вообще существует?
3: Конечно,
0: какой-то?
3: Существует, да. У меня есть одна знакомая, зовут ее Маша. Вот она как раз является председателем этого клуба. Я, к сожалению, с ней не согласовал данный вопрос. Если бы я знал, что будет такой вопрос, я бы, может быть, дал в эфире ее телефон, кого это интересует, угу. по спаниелям. Вот. Но я думаю, что кто заинтересовался этим вопросом, они могут сюда позвонить. Мы с ними пообщаемся.
0: Да, или на пейджер нам
3: скинуть. Конечно, скинуть информацию. Да, существует очень неплохой даже клуб.
0: Угу. Вопрос на пейджер. Скажите, пожалуйста, где можно достать раннего Вадима Михайловича книги? И как он относится к проблеме шапок из собаки, Дуся? Действительно, Дуся права. Вы помните, что раньше, скажем так, мужик без собачьей шапки, это был не мужик. И вот они повсюду ходили. Тут вот из песцовых, те, кто не мог песцовых добыть, они, значит, собачьи надевали.
9: Это был
0: кто...
9: такой вариант, петушок шапочка. Да.
0: Петушок из собачки.
2: Нет, да? Нет, почему петушок? Насколько я помню, это были уши. Ну,
9: средний.
2: Российские. Да.
3: Ушанки, это круглые. Если кролики, выходили в шапочки с собачки.
2: Да? Ну, это как бы принято в деревнях, насколько мне известно. Там действительно песца было достать практически невозможно. И вот было такое браконьерство на... Я не знаю, как ему удавалось, потому что обычно деревенские псы такие... Ну, они для чего, в принципе, создают? Для того, чтобы охранять там участок, добро, там...
3: материальные, опять же,
2: да,
3: средства.
2: Склад там своих вот этих запасов. Вот, и как-то удавалось увести, там, заманить какими-то определенными там, жестами. Вот делали в свое время, как я отношусь, плохо отношусь, потому что, в принципе, это не ценная порода неха. Поэтому с данной точки зрения плохо.
3: У меня к вам такой вопрос есть. Ничего, Вадим Михайлович, а у вас была шапочка?
2: У меня не было.
3: Никогда.
2: Никогда.
9: Ну, кстати, жалко, что эта мода ушла, потому что сколько живых шапок еще бегает. И,
3: а у вас, Денис Феоктистович,
2: много таких шапок? Я всю жизнь хожу в этих пилоточках, в таких вот.
9: Была у меня такая шапочка. А что, было? Надо, а что можно было делать в то время? Все были такие шапочки.
3: Ну, можно было бы, наверное,
9: у кого не было, тогда петушки эти носили.
0: Так, а скажите, а вот мне интересно, вот, может быть, это тоже была специальная порода каких-то таких пушных собак? Ну,
3: для шапочек?
0: Да, ну как-то слабо верится, что вот...
2: Я думаю, что история-то умалчивает. Я таких случаев как
3: ну,
2: бы
3: вот
2: не
3: я
2: слышал.
3: Знаю, как бы специально разводили собачек для лайковых перчаток.
0: А, да-да-да, но это в древние времена, ну, это особо, скажем так, богатые люди там...
3: Потом просто рецепт выведения данных собак был утерян.
0: Ага.
2: Ну, как бы само общество само выбирает, что ему делать, да?
9: Вот общество...
2: Да,
9: да, простите.
2: Да нет,
9: говорите.
4: Общество выбирает, а на самом деле обществу надо указывать. То есть мы сейчас разрабатываем систему сертификатов, которые будут выдаваться людям на право владения собаками, как это делается в других странах. То есть люди будут поставлены на самом деле в экстремальной ситуации, ведь как космонавтов. Это мы на самом деле опыт байконурцев перенимаем, как космонавтов уже сначала. Их сначала под воду, в центрифугу, в бочки их заколачивают, да, там с гвоздями, там, в какие-то помещения без воздуха их загоняют, сколько продержатся. Потом выпускают, смотрят, если лицо абсолютно каменное, такое же, даже если нога не двигается, значит, человек годен, да, он силен. Также мы будем как бы заводить желающих, то есть это будет организовано везде повсеместно, я даже думаю, при ЖЭКах, то есть там же будет выдаваться разрешение, там же эти совочки, которые мы хотим ввести с мешочками, mm-hmm. как это в других странах. Там же будут проводиться эти эксперименты, то есть достоин ли этот человек с определенной психикой на владение, на управление собакой. То есть нанимаем несколько человек, вот нашли мы им применение, у ларьков они ходят, просят иногда деньги, собирают бутылки и так далее. Они будут заниматься легким таким истязанием, значит, домашних животных, претендентов на, так сказать, объектов для владения, претенденты на, чтобы стать хозяевами этих животных, они будут на это смотреть, они будут за определенным ограждением, то есть несколько милиционеров будут их охранять, и те, значит, соответственно, будут немножко подхлёстывать тех собачек, без определенного места жительства, там, пощипывать, подносить какие-то пинцеты и так далее. Те, кто, послушайте, это же очень ценная мысль, те, кто не пощадят ни жизни, ни же рвануть туда, понимаете, спасти эту собаку, ведь некоторые же как подумают, шут с ним, если я сейчас рванусь к ней, понимаете, мне чем-то дубинкой по голове. Тот, кто преодолеет этот барьер, тот настоящий хозяин. Тому мы сразу даем, выпустили эти тамагочи. Специально там не цыплята, там только собачки. Сначала этот период они должны пройти. Причем самая современная японская версия, она не просто там рисует экскременты, она конкретно выделяет, то есть положил в карман, тебе в карман. Привыкай. Простите. Ты собачник, привыкай.
0: Денис Феоктистович, насколько я знаю, что, в общем, тамагочи были придуманы для, скажем так, лишения террористов, занимающихся захватом заложников, захватывать физических лиц. То есть достаточно захватить тамагочи все-таки и не рисковать лицами спасателей, службами ФСБ, поскольку человек привыкает к тамагочи как к родному, и достаточно сказать, мы вернем тебе твое тамагочи там за 10 штучек гринца, к примеру, а вовсе не с целью какой-то там приучать кого-то. То есть это разработка спецслужб конкретная.
4: Да, в данном случае она как используется? Если он подсел на тамагочи вот эту собачку, да, которая, кстати, распылитель шерсти там будет, без чего не могут все собачники жить, у них в квартире огромное количество шерсти, то есть ты приходишь к ним в гости, у тебя все черные штаны, они налипают, все носочки налипают. Неважно в чем, да. Вот, у меня у Глеба есть эти две борзы, я, значит, как заеду, там вроде его там это жена-то Валя вроде там и чайку поставит, а невозможно, сидишь, пьешь чай, весь в шерсти. Вот эти распылители шерсти. Если он подсел на это тамагочи, все, не нужна тебе собака, не нужна. Какой ты собачник, если тебе интересно?
0: С ними и в ушах носят вместо Сергея. Значит, Сергей, да. То же самое.
4: Вроде как так, знаете, нашли какую-то эстетику собачью, образы жизни собаковида. Распылители шерсти им хватает.
2: Ориентация даже у многих поменялась по тамагочи. Не слышали такие вещи? Да, я как сейчас сталкиваюсь с такими фактами.
4: То есть тамагочи фильм.
2: Меняется ориентация буквально. Да, только тамагочи подавай. Понимаешь?
3: Это неплохая на самом деле ориентация-то.
2: Тамагочи? Да. В принципе, как бы еще общество к этому не
3: созрело. Если тамагочи приятные, она не против.
4: Вы имеете в виду, что создаются какие-то модели, когда может быть в половой контакт, что есть тамагочи, когда она зазреет полового возраста?
2: Да, ты просто ее спрашиваешь, ты хочешь, она там иногда тебе пи-пи-пи, да, отвечает. Или сама хочет, и какое-то определенное время она тебя вызывает на половую.
4: Что касается приучения к собаководству, даже собаководству, этого там не будет.
0: Да поскольку не горячитесь, все нормально. Это он сейчас скоро уйдет. Это ремонтный работник. Рабочий, он тут белит потолки, ничего страшного, вы так прям волнуетесь.
4: Слишком прямо что-то.
0: Он активен, ему нужно просто успеть. Я предлагаю, что у нас остается совсем немножко времени, послушать все-таки последний на сегодня телефонный звонок.
4: Конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
11: Алло. Да-да-да,
0: говорите.
11: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
11: У меня к вам два вопроса, поэтому у меня просьба, не кладите сразу трубку.
0: Нет, вы только задавайте вопросы быстрее.
11: Первый вопрос такой. Собаки и кошки, они летом, весной поедают какую-то травку. А вы знаете, какую?
0: Записали. И дальше. И второй вопрос.
11: И второй вопрос.
12: И это в дополнение к первому вопросу. У них одинаковая травка? И второй вопрос. А вот собаки и кошки, они себя облизывают. И при этом они шерсть не сплевывают, а шерсть попадает вовнутрь. И как же, интересно, это отражается на их здоровье?
0: Спасибо. Вопрос действительно интересный. Спасибо вам большое. Я думаю, что на него, на этот заключительный вопрос в нашей сегодняшней программе ответит Птягин Александр Борисович.
3: Да, значит, по поводу первого вопроса, что я могу сказать? Ну, название травки, наверное, проще спросить у собачки и у кошечки. Я думаю, что они абсолютно разные, у собачек, у кошечек и даже у разных собачек. Вот, ну, не рекомендую людям пробовать, кстати.
4: А недавно, кстати, извините, перебью вас, законы сдали, что как бы...
3: По поводу травок, я слышал.
4: Да-да-да, психотропных, да.
3: Да, вот я про это говорю,
4: не рекомендую. Многие, кстати, пытаются есть вот эту собачкину травку.
3: Потому что с собачками проще, да.
4: Депутаты
3: с собачками проще, в этом плане их домой его не увел, и все, а тут схватят, значит, повяжут, и будут неприятные моменты. А по поводу второго вопроса, что там, кстати, было?
0: Насчет слиза шерсти. Я просто про кошечек, если позволите, отвечу. Они регулярно раз в месяц отрыгивают огромный комок этой самой шерсти в укромном месте.
3: Вот я хотел, кстати, сказать.
0: А собаки?
3: Про укромные места. Шерсть, которая попадает внутрь, в желудок, она даже полезна для собак в определенном количестве. Значит, если не больше этого количества, а она чистит желудок. То есть она
2: как
3: все...
0: Как ёршик для кефирочных бутылок.
3: Ну вот знаете,
0: бутылок.
3: Когда да, корабли долго плавают, в море на них там ракушки нарастают, все. То же самое в желудке происходит у собачек, у кошечек, кстати, у человека тоже. А когда шерсть туда попадает, она, значит, со стенок желудка счищает все эти вещи и выходит вместе с ними. Поэтому я думаю, что...
4: А вот скажите, тот самый момент, когда выходит, вы говорят, что морские канаты, да, делают из конопли. То есть на самом деле вот она выходит, ее берут сразу и используют в мореходстве.
3: Коноплю?
4: Уже... Нет, ну вот в канаты.
0: Ну что же.
4: Морские, да.
0: И на этой замечательной ноте, сказанной нашим авторитетным председателем независимой экологической комиссии при ИАП РФ Денисе Феоктистовиче Белуха, мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» были эксперт-кинолог, председатель клуба «Псовая охота» Птягин Александр Борисович, психолог Вадим Михайлович Книга и Денис Феоктистович Белуха. Я благодарю вас всех за то, что вы нашли время в такую трудную ночь, в общем-то, прийти сюда, просидеть так долго, рассказать столько много интересного. А нашим уважаемым радиослушателям еще раз напоминаю, что вы можете в течение недели присылать свои сообщения на пейджер 913-29-29 для абонента «Монморанси». Спасибо и удачи.
3: Спасибо вам. Спасибо. Да, хочется пожелать вам, чтобы это...
13: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз, партию бас-гитары Питер Тош, партию гитары Ли Скротч Перри.

0: и в гостях у программы «Монморанси». Сегодня очень важный человек, человек заслуженный. Может быть, кто-то из вас даже читал его публикации и статьи. Статьи не только его, поскольку он сейчас занимается военной журналистикой, но и статьи о нем. Это, я с радостью вам представляю, генерала в отставке, доктора биологических наук Харалда Казимировича Пиписа. Здравствуйте, Харалд Казимирович.
1: Добрый вечер.
0: И я пригласил вас сюда для того, чтобы немножко поговорить в эти жаркие дни о роли в современном мире, опять же таки, современного биологического оружия. Я знаю, что вы служили в войсках химзащиты.
1: Да.
0: И вы не только, скажем так, работали над созданием средств защиты именно от биологического оружия, но и конструировали само это оружие. Причем некоторые его разработки не пошли, скажем так, в серийное производство. Вы об этом писали в своей книге, которая называется «Я и химия». Но, тем не менее, эти скрытые до сих пор материалы сейчас уже напечатаны, я знаю, в Америке изданы и, по идее, перестали быть уже, скажем так, табуированным материалом.
1: Да, это уже не тайна, потому что долгие годы то, над чем я работал, было под большущим секретом. Сейчас это открыто, можно прочитать. Кого это интересует, это продается в различных книжных магазинах, как вот в Москве, так у нас

0: форме. То есть, хотя я в отставке, да.
1: А скажите, а почему вот вы
0: это сапоги просто
1: в форме военно-морского офицера? Я вот обратил внимание в момент последней своей, скажем так, экскурсии в Генеральный штаб военно-воздушных сил. Я обратил внимание, что там ходят почему-то все моряки. И
0: это вам кажется, потому что сейчас вот в российской армии новая вот форма для летчиков, она такая же, как раньше для моряков.
1: Угу, ну, то понятно.
0: Есть цвет и лычки одни и те же. Вот у меня, например, видите, вот здесь вот, это эстонская национальная гвардия. Вот лычечка, видите, вот здесь.
1: Угу. А вот слева я вижу латышская вроде бы.
0: Да, ну, то есть, вот я, моя форма представляет из себя симбиоз, а кокарда у меня вот еще с красной звездой, обратите внимание. Что это было?
1: Откуда-то с вашей стороны.
0: А, это у меня, да.
1: Ну, я хотел вот какой аспект затронуть. Скажите, пожалуйста, ведь издревно считалось, что биологическое оружие и зоологическое оружие — это, в принципе, два ручейка одной реки. То есть, ну,
0: да,
1: это река
0: можно
1: сливается...
0: две зарубки на одной доске еще называют.
1: Да, хотя, а вот химическое оружие, оно стоит несколько поводов. Это, скажем так, перпендикулярный прилив к...
0: Принцип действия иной,
1: да.
0: Иной.
1: Да, так вот... Хотелось бы все-таки узнать, вы именно, вы были первым разработчиком оружия нового поколения,
0: да.
1: Биозоологического оружия. А началось все это с достаточно, насколько я знаю, по материалам, которые мне довелось прочитать, с, в общем-то, с безобидной совершенно для внешнего мира формула, позволяющая диверсионным группам, скинутым на парашютах куда-то в девственную тайгу, в общем-то, скрываться от глаз выслеживающих их.
0: Безусловно.
1: Тоже спецслужб. Вот не могли бы вы об этом подробнее? Только я сейчас сделаю некоторую, если позволите, вводную, да? То есть, безусловно, что какие-то группы специально подготовленных людей высаживают за много километров от населенного пункта, который, ну, мы назовем Y, и они должны, скажем, девственно чистой тайгой, а то и пустыней, каким-то образом добраться до этого города и там совершить террористический акт. Естественно, в ходе своего продвижения к пункту Y, вот,
0: они подвергаются, да.
1: Да, и мало того, они каким-то образом должны, во-первых, утилизировать отходы своей жизнедеятельности. Я знаю, что у вас подведена статистика, вот сейчас я вижу схемы. Вот сколько? Ну, практически 30%.
0: Тут проблема этих... многогранна. Давайте мы по частям. Я сначала остановимся на том, вообще, как я пришел к занятию вот, в войсках химической защиты. Дело-то
1: вот
0: все
1: и...
0: в том, что...
1: Да, а в ваших увлечениях танцами тоже было бы интересно все-таки, знаете?
0: Хорошо, я скажу. Дело в том, что призывался я действительно в музыкальные войска. Вот, но ввиду того, что я... плохо владел полторной, на которой учился в детстве в музыкальной школе. Я был направлен на кухню, и там занимаюсь такой обычной для рядового военнослужащего функцией, как чистка картошки. Обнаружил, что при определенном угле зачистки вы можете добиться несварения продукта у военнослужащего. И наоборот, изменив этот угол ножа по отношению к картофелине, а также путем некоторых других специфических методов, вы можете добиться того, что усвояемость картофеля будет выше, чем усвояемость белковой пищи.
1: А зависит ли здесь вот на усвояемость картофеля в тушке данного определенного индивидуума, скажем, время варки, место расположения в кастрюле?
0: Безусловно.
1: И так далее?
0: Безусловно.
1: Сейчас я буду смотреть чертежи, пока я вижу.
0: Совокупность факторов.
1: Плюс вес едуна и вес...
0: Все вместе. Значит, вот посмотрите на вот эту таблицу вот здесь.
1: Выфрак
0: вот
1: тут, да.
0: Да.
1: Едун.
0: Нет, дело все в том, что меня это заинтересовало еще в молодые годы.
1: Ну, еще,
0: я решил
1: еще
0: поступить, остаться на сверхсрочный, поступить в военное училище. И вот, видите, дослужился до большой, мощнейшей звезды на левом погоне. Сейчас в эстонской армии один погон у нас на левом плече.
1: Вот я вижу, что слева ваша форма оформлена латышского такого военнослужащего, то есть интернациональная прибалтийская армия, сокращенно ИПА.
0: Дело все в том, что я консультирую сейчас Прибалтийские республики.

0: сейчас даже и России, потому что мои знания и навыки, они, ну, не побоюсь этого слова, высоко оцениваются на сегодняшний день, дорого стоит.
1: А давайте... Вы знаете, сейчас я просто хотел немножечко вот перевести разговор снова, то есть к картошке. Дело в том, что очень мало наших радиослушателей, тем более радиослушательниц, задумываются о способе варки. Ну, как обычно, все чистят, действительно, бросил, сварил и так далее. Никому...
0: Надо класть. Вот да. Хочу на вскидку вам сказать, надо класть аккуратно. То есть
1: по... Никому еще в голову не пришло исследовать организмы людей, которые питались этой картошкой, с той точки зрения, кто съел картошку снизу, справа, как она была расположена полярно по отношению к магнитным полям. И я вот опять же смотрю схемы вашей работы, вот я вижу, что усваиваемость продукта у...
0: Тем выше, чем ниже лежал он в момент приготовления. Это касается,
1: да, не только мужчин, картофеля. У мужчин от, значит, группа от 25 до 30 лет.
0: Безусловно.
1: То есть средняя масса 75 килограмм.
0: Пожилых уже не помогает. Тут надо
1: это не помогает или не распространяется?
0: Ну, то есть дело скажем, в том, что да. В основном наши исследования были направлены всегда на вот этот возраст от 20 до 30 лет.
1: Поскольку, да, это самая активная
0: группа. Да, в диверсионной группе 50-60-летних, сами понимаете, нет смысла привлекать, потому что их физическое состояние просто не обеспечит переправ вброд. Потому что это входит в наставление по общевойсковой службе, переправка вброд, диверсионная группа. Да. А что все-таки вот хотелось мне вернуться к тому, что вы меня спросили. Действительно, диверсионная боевая группа при заброске в тыл противника подвергается массе различных внешних воздействий, начиная от неблагоприятных погодных...
1: Будьте здоровы.
0: И кончая противодействием противника.
1: Да.
0: Ну, с неблагоприятными погодными борются применением специальных защитных одежд, обмундирования. С противником стычек стараются избегать для того, чтобы сохранить боеспособность группы. А вот для того, чтобы избежать этих встреч, как раз и были задействованы мои не основные функции, поскольку основная моя функция вот в момент, еще когда я был майором и потом подполковником, мы занимались в основном, конечно, непосредственно ударным биологическим оружием. Ударным, я подчеркиваю. То есть не оборонительного.
1: Точечного плана, то есть...
0: Да, не оборонительного характера, а тем, которые служат для нападения на противника. А в качестве подработки...
1: Давайте, Харлд Казимирович, все-таки давайте немножечко остановимся, а то я боюсь, что наши 8 радиослушателей потеряют сейчас нить мысли. Потерять нить, это же страшно, да. Вот все-таки мы как-то начали с картошки и перескочили. Я вот до сих пор держу и мну в руках его... Ну, не в смысле, ну, карты вот ваши в руках и схемографии.
0: Я
1: вот
0: подумал, что вы мнете картошку для пюре. Позже мы сварим.
1: Я смотрю, вот и вижу следующее. Вот, значит, количество поедаемой картошки. Значит, мужчины в возрасте от 25 до 30 лет. Схема расположения, я вижу, кастрюли. Тем не менее. И вот вы нашли оптимальную схему, при котором
0: Давайте я вам скажу в цифрах, чтобы было понятно. Мы добились, я добился чего? Что килограмм потребляемого картофеля по энергетической ценности равен 300 граммов мяса в моем способе варки. Таким образом, ведро картошки приблизительно равняется 3 килограммам свежего мяса.
1: То есть скажем,
0: для бойца...
1: диверсионная группа, которая идет куда-то с целью совершить...
0: Нет, ну там, понимаете, там мы применяли несколько другие продукты, там так называемый сухой паек, потому что им там не всегда есть время для того, чтобы почистить картошку, а она все-таки в очищенном виде, если убрать заранее, она является скоропортящимся.
1: Давайте перейдем к тому, что многие наши радиослушатели, они знали, что вы у нас будете в гостях из анонсов у меня программы, и сразу готовили вопросы. пожалуйста, давайте, скажем так, на чистоту раскройте карты, касающиеся биологических добавок в рацион, в рационе диверсионных групп, в пищевом рационе диверсионных групп, ну, с целью маскировки продуктов дефекации этой группы под естественные, в общем-то, продукты девственного леса, в который перемещается данная группа.
0: Вы опережаете события, дело в том, что...
1: Ну, я думаю, с этого все-таки нужно начать.
0: Это наиболее интересное и результативное на первый взгляд, как покажется, это спектр нашей деятельности. Действительно, задача была поставлена перед нами какая? То есть любой человек, находясь в определенном непривычном для него месте, тем более на территории врага, подвергается тем или иным воздействием. И следы он оставляет после себя достаточно типичные. И туда входит обертка от продуктов, наиболее распространенные гильзы, какие-то используемые гигиенические средства. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Затем продукты непосредственной жизнедеятельности. Как-то смытая вода, щетина. То есть после того, как осуществляется побрев.
1: Ну, вы знаете, извините, что я вас перебиваю, в самой развитой спецслужбе мира, в израильской внешней разведке, сейчас специально набирают туда людей абсолютно лысых, чтобы...
0: Ну, именно... дело в том, что да, но щетина-то она все равно растет.
1: Тоже верно.
0: Щетина — это не так страшно, потому что ее можно маскировать под соломки, бриться в лизи муравейников, если есть на местности таковые. Эта проблема решается. Также можно осуществлять бритье вблизи гнезд птиц, маскируя остатки щетины под стланник, которым птица выстилает свое гнездо.
1: Да,
0: но
1: да,
0: это опять же уместно в тот период, когда птица сидит на яйцах. Если зимой, то бриться надо вблизи дорог, чтобы щетина имитировала попадание выхлопных газов автомобилей на снег, то есть вот эти черные вкрапления.
1: Простите, а вот с какой-то целью все-таки делается полная защита от внешнего наблюдения диверсионной группы в девственном лесу? Или настолько сейчас уже технология определения местоположения вот этой секретной группы отлажена, что практически там идет игра на километр уже, да?
0: Да.
1: То есть, а вот это космическое слежение, вот как избежать космического слежения?
0: Мы, давайте, все-таки с вами сейчас поговорим о таком вот естественном слежении, то есть путем оптической видимости.
1: Да.
0: Так самое главное, что требуется от командира диверсионной группы, это скрыть кал. Потому что кал является, ну, как вам сказать... Даже если вы прикопаете, будет видно следы, так сказать, воздействия на почву. По характеру питания...
1: А может, может быть, сие крот? Вот,
0: Дело в том, что я раскрою секрет.
1: То есть мы же должны знать и поисковый секрет, и секрет скрытый. То есть каким образом...
0: Начнем. У нас
1: вот давайте так. Я сходил, а вы нашли.
0: Одну минуточку, я хотел что сказать. Нам выдается задание на разработку, учитывая сведения разведки. Как только появляется донесение разведки о том, что противник выработал такую-то тактику, мы, естественно, находим противоядие, чтобы, так сказать, нейтрализовать его усилия. Так вот, в 76-м году поступило донесение о том, что противник проводит... создает карты. Карты, так называемые кала-карты. То есть на карту наносится структура кала местного населения на данной территории. То есть вся территория Соединенных Штатов была разбита на квадраты, в котором по цветам на карте выделялась та или иная структура кала, характерная для местного населения.
1: И для, естественно, флоры с фауной, поскольку...
0: Безусловно. Вот... Нет, ну человеческий кал отличается от, так сказать, на тот момент. Все думали, что отличается. Вот. И вы опередили опять события и раскрыли тот секрет, на котором я свою докторскую диссертацию защитил. Так вот, что я хотел все-таки вам сказать, что Вот эта карта Соединенных Штатов, ее копия попала к нам в цветном виде, то есть там порядка 270 видов кала было, около того, я сейчас точно не помню. По местности...
1: Скажите, извините, что я вас буду перебивать, просто дело в том, что, например, существует у любой фирмы, там, да, которая занимается там пейджинговой связью и так далее, карта зон действия. Вот ее,
0: да, вот она самая... приблизительно напоминает эту карту, но она по цветам раз, то есть 270 оттенков.
1: Вот я и хотел сказать, а если вдруг случайно в момент, это же было шпионское ксерокопирование, по сути, как-то пропали какие-то цвета, и тогда ведь нельзя идентифицировать вот...
0: Верно. Дело в том, что...
1: Там лось, например, будет тогда он же зеленый, а не как он там оранжевый.
0: Противник хитр. Противник очень хитр.
1: Да, да.
0: И он променяет периодически, берет периодически пробы кала у всех, будь ты здоровы, у всех групп населения и проводит периодическую колографию вот отдельных районов, то есть специальное патрулирование введено, оно скрытое, то есть маскируется под лесников, и кто-то, если на природе, значит, берется и проверяется соответствие проб, взятых на месте, с пробами, которые обозначены на карте. Как мы решили этому противостоять? Правильно вы отметили, опередили вы мою мысль о том, что действительно мы... отбросили все идеи о том, чтобы кал диверсанта привести на тот же химический состав, что и кал местного жителя. Это очень сложно. Почему? Во-первых, это дорого.
1: А другой несколько момент хотелось бы знать. А если все-таки речь идет, например, о девственной тайге, ну, скажем, нужно взорвать там какую-нибудь алтайскую мощную атомную станцию, для этого их скидывают...
0: Ну, для этого пускается просто ракета.
1: Понятно, да.
0: То есть там никакого кала, там, если что, гептил только и меланж, это из ракеты, то есть это и составные компоненты топлива. После взрыва они уже не актуальны.
1: Понятно, спасибо.
0: То есть не всегда даже противник в состоянии определить, какая именно ракета его поразила. Бывает. Вот. Скажите, но это современные методы. Мы сейчас с вами говорим.
1: Нет, я хотел вот затронуть.
0: Первоначально момент, о деревенском методе воздействия диверсантов.
1: Да, но ведь группы, которые занимаются истреблением диверсионных групп, да. Они же, я знаю, имеют в своей комплектации достаточно серьезные биохимические лаборатории, переносные, делают анализ вообще практически всех дефекаций и каких-то
0: фрагментов. Потому что это наиболее радикальный способ вот обнаружить, есть ли на территории сейчас что-то.
1: Ну, скажите, а ведь я прошу, опять же, прощения, может быть, вам это будет неприятно слышать, но, однако, вы как военные должны мужественно принять это. Я знаю, что в свое время у вас было даже понижение в звании один раз за операцию, которая называлась «Олененок». То есть дело в том, что вы изобрели добавки, которые...
0: Ну, подождите, мы же еще не пришли вот к тому, что я, за что я диссертацию написал.
1: Извините.
0: Мы решили, что дорого имитировать кал местного жителя у диверсанта. То есть свести калы местного жителя и кал диверсанта к одному химическому уровню. Это дорого, потому что нужны продукты, которые пытаются изучать, быт местного населения. Потом состав кала формируется веками. Вот. И это очень сложно было. И мы решили пойти другим путем. Гораздо проще сымитировать... Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Гораздо проще сымитировать кал животного, нежели кал человека. Поскольку животные, как правило, питаются двумя-тремя основными видами. И никому бы в голову не пришло проверять
1: листва,
0: кал зайчишки.
1: Листва, одуванчик и листва.
0: Да. Зайчишки – это кал диверсанта. Никто бы, и даже ни один умный шериф никогда бы не сообразил, что это так. Так вот, моя заслуга состоит в том, что...
1: Это же не зона, так сказать, действия шерифа. Это же уже зона действия военной полиции, как минимум, когда происходит выслеживание.
0: Ну, начальник военной полиции был с фамилией шериф.
1: Хобот.
0: В 70-м году назначили его. И до 83-го года служил.
1: Причем,
0: В объединенном комитете начальников штабов.
1: Причем звали его
0: Серж. Да.
1: Серж.
0: Так вот, что я хотел сказать.
1: Хобот был.
0: Это даже не вызывает сомнений. Нет, я все-таки хотел вам еще что сказать, что, значит, мы разработали серию добавок. Она состоит из 15 добавок, биодобавок, которые при добавлении в корм, то есть в продукты теми, которые питаются диверсионные группы в тулу врага, позволяют изменить кал питающихся в направлении того или иного животного. То есть нами были взяты 15 основных видов животных, обитающих на территории вероятного противника. Туда входили такие животные, как пума, лось, медведь-грызли. Это основные такие американские животные, которые туда входили. Ну, помимо... Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Помимо этого еще туда входили такие свойственные американской фауне животные. Спасибо. Спасибо. Такие свойственные американской животные, значит, американские животные, такие как вот опоссум входил туда. Но это было очень сложно. Именно вот с этим видом очень сложно было, поскольку в то время у нас в Советском Союзе не было аналогов. То есть для того, чтобы разработать биодобавку, нам сложность сейчас состояла в чем? То есть нам нужно было иметь свежий кал животного.
1: Безусловно, безусловно.
0: Свежий кал, причем не тот, который был взят.
1: А другой?
0: А не тут, не на территории нашей страны,
1: и а в местных условиях.
0: И да. Одно время да. Даже была такая смешная, был смешной случай.
1: Разведка
0: Соединенных Штатов просто пришла в шок, когда узнала о том, что сотрудники советского посольства выезжают на природу и собирают кал. Кал животных, то есть кал лося, кал медведа, грызли, кал пумы. Вот. И, то есть будьте здоровы.
1: Спасибо, и вам не хворать.
0: И мы ввели в заблуждение разведки. То есть они не понимали, зачем им. Они думали о том, что мы, значит, раскладывая и кал американских животных на молекулы, определим состав топлива, которое они используют в своих ракетах, поскольку топливо при пуске ракет осаждается, животные потребляют травку, и потом это все. Но мы были хитрые.
1: Скажите, извините, что я так неожиданно перебил, но тут просто приходит много писем, и вот в одном из писем говорится, дескать, а как же быть вот не с калом, а все-таки с мочевиной, потому что это же тоже оставляет своеобразный налет на траве.
0: Мочесборник.
1: Да, то есть все с мочесборником.
0: Да, мочесборник, потому что...
1: А почему вы, кстати, не решите проблему модификации калосборника? Да. Вот у нас, кстати, вот пришло сообщение, это не я даже выдумал.
0: Дело в том, я понимаю, что это не вы выдумали.
1: Харалду Казимировичу, наша спецгруппа уже давно применяет калоприемники, передающие по спутниковой связи полковнику. Ну, это, конечно, это, что-то, это видимо, что-то видимо была претерплена травма полковником. Но
0: в Китае не ловят вот эту радиостанцию?
1: Ловят. В Китае меня ловят, кстати, за то, что... А, ну, это, в общем, нелицензированная продажа была.
0: Давайте все-таки остановимся, значит, окончательно. Будьте здоровы.
1: И вам не хворать, спасибо.
0: Остановимся все-таки на этих биодобавках. Так да. Вот, применяя, значит, разработав эти биодобавки, мы добились чего? Что применяя вот этот вот общевойсковой сухой паёк в момент своего выброса на территорию врага, и применяя, значит, вот группа из 15 человек, каждый своё, вот, добиваемся мы чего? Что у каждого диверсанта...
1: Простите, почему бы не носить с собой вот продукты дефекации, как говорится, по большому и по маленькому?
0: Нет, дело в том, что моча, она разлагается на природные, встречающиеся в природе химические вещества.
1: Мочевина и вода называются, аммиак.
0: Да. Вода.
1: И мочевина.
0: Да. То есть эти три вида потом разбрасываются. И невозможно определить... принадлежность. Потом моча, вы сами понимаете.
1: Нет, можно ведь до конца, с самого начала задания и до конца задания просто носить это с собой, как балласт.
0: Ну, во-первых, моча тяжелее, чем кал.
1: Да.
0: То есть они ее собирают в мочесборнике, и потом специальный утилизатор. То есть он разлагает 3 литра за 10 минут.
1: Мочина... А потом выливают это.
0: Нет, он просто вставляется, он разлагает, и уже оттуда вытекает вода, высыпается мочевина.
1: Вы, кстати, вот я вижу, принесли с собой. Сегодня мы будем, я думаю, в прямом эфире
0: испытывать. Я вот уже здесь собрал немножечко.
1: Да. Я, кстати, тоже принес, как вы попросили, но что-то...
0: Нет, подождите, я еще батарейки не ставил туда, он еще пока не будет работать.
1: Ну, я чувствую пока, что так вот
0: без перемен. Так вот, с калом сложнее.
1: Песок там.
0: С калом намного сложнее.
1: Да, я, кстати, так сегодня не смог.
0: Во-первых, запах. Вы никак не уберете запах. Нечего тут, так сказать, быть ханжами.
1: Простите.
0: Да, запах не уберешь. Так вот. Вот эти наши биодобавки позволяют, и принимая их одновременно с пищей, значит, утром, то есть, ну, в момент дефекации, кто-то утром, кто-то днем, вы, обернувшись назад, видите в унитазе По желанию. Хотите овечьи шарики? Хотите заячью стружку?
1: А хочешь лепешку коровки?
0: Запросто, запросто. А скажите, только не коровки, а американского буйвола.
1: Так вот вы-то как раз, я вот сейчас перейду все-таки к такой неприятной для вас теме, как тема разжалования, когда вы по ошибке, потом вы, естественно, укладчицу добавок свалили.
0: Дело в том, что просто министр обороны приехал.
1: Приехал, он так же быстро и уехал.
0: А дело в том, ему что... дали попробовать. Ему на вкус, просто дело в том, что пересыпали в солонку эту
1: биодобавку. Он накидал кругом лепешек, во-первых, да. А потом...
0: И поутру, так сказать, он был вынужден вызвать армейских докторов, и по характеру кала врачи, не зная о том, что, так сказать, была применена биологическая добавка в действие, они просто подумали, что у него открылся...
1: Понятно, клапан.
0: Да, то есть прободзение язвы.
1: Ну, это официальная версия.
0: Потому что кал красного волка, он такой же красный, как сам волк.
1: Ну, это официальная версия, а не официальная версия, что это... попросту скормили диверсионной группе и забросили ее в те края, где красного волка в помине не было. И группа истребителей, если шедшая рядом, естественно...
0: Вы нет,
1: вас никто не обвиняет, вы не подумайте. Но сейчас я хочу нашим радиослушателям открыть еще одну тайну, очень приятную тайну доктора биологических наук, генерала в отставке Харалда Казимировича Пиписа. Харалд Казимирович Пипис является еще и автором народной латвийской музыки. Ну, автором
0: не
1: как?
0: Не только латвийской, еще эстонской.
1: Да, то есть, и также имеет, имеет в своем подчинении...
0: Ордена имею.
1: Нет, вы имеете... Ордена, конечно, но также вы еще имеете и собственный оркестр, исполняющий народную музыку. Сейчас мы будем слушать произведение, принадлежащее Харалду Казимировичу Пипису. Называется оно «Линдзу-Казу-Мелодия». На барабане играет Андреас Капустис.

0: Я немножечко объясню для удивленных меломанов. Дело в том, что народная латышская музыка имеет некоторые особенности. И как раз вот то, что мы сейчас слышим, звуки, похожие на звуки инструмента, который мы, европейцы, называем волынкой, это и есть большой латвийский барабан. И мы продолжаем беседу нашу с доктором биологических наук, генералом в отставке Харалдом Казимировичем Пивисом. Знаете, Харалд Казимирович, ну, мы как-то все сейчас говорим в общих чертах, о проблемах достаточно частных. Вот вы как-то все-таки остановились только на официальной версии вашего понижения в должности. А реально было другое, насколько я знаю, что диверсионная группа, о которой мы выше говорили, использовал добавки, выдающие, так сказать, на выходе в результате процесса дефекации кал животных, которые совершенно в той местности не жили.
1: Да, но это было, действительно, это было так. Но дело в том, что свалили на меня. Почему? Потому что руководил засылкой этой группы в Альпы один видный военачальник, он до сих пор состоит на службе в вооруженных силах Российской Федерации. Но на то время он тоже занимал достаточно высокий пост. И просто, конечно, ему, сами, есть такой термин в армии, называется «мохнатая лапа».
0: Да.
1: Вот, у него она была мохнатее, чем моя. И все свалили на то, что... Хотя район мы подготавливали к заброске на Аляску с подводной лодки. Там должна была это в капсуле отделиться с подводной лодки в подводном положении, всплыть и добраться с помощью таких автономных морских моторов. То есть, ну, я просто не помню.
0: Кульбит называется.
1: Да, то есть с помощью их добраться до побережья, высадиться и провести там... Разведку. Нет, все,
0: зачистку,
1: поскольку это могло бы привести к глобальному конфликту, и мы вот остановились на только разведке. Дело в том, что район утверждал именно он. Вот, получилось так, что вместо Аляски получились Альпы. То есть вместо того, чтобы из морской пучины выйти на берег, они были выброшены с самолета на горы. То есть, сами понимаете, никто это до последнего момента, я был в неведении, естественно, подготовил.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Добавки, которые приводят кал человека к виду кала моржа.
0: Необходимо
1: в Альпах, естественно, откуда там моржи. Тут прокол просто произошел, их выдворили. Тогда еще, слава богу, по-моему, в ГДР. Ближайшая страна была, там их на мосту на каком-то обменяли. Свалили на меня, меня понизили, ну, поскольку, то есть, очевидно, и для командования было то, что я, в принципе, не виноват. Ограничивались только тем, что понизили меня в звании, вот, но, правда, научную степень с меня не сняли, то есть...
0: Еще хотелось бы затронуть достаточно печальную историю с известной разведчицей Гривкой Закуловой. Именно после вот этого трагического случая, я о нем сейчас расскажу, вы ввели приказ по войскам еще в бытность вас и службу в них, так называемую преддефекационную подготовку. Я сейчас теперь вкратце скажу, что случилось с Гривкой Закуловой. Ее подготовили для создания железнодорожных диверсий в таком достаточно горном районе, где пасутся козочки. А сама наша разведчица была, в общем-то, роста недюжинного. И, естественно, группа слежения, которая поняла, что будет диверсия, выслеживала, значит, Сакулову по всем этим горкам, обнаружила, что наша отважная разведчица раскидала вот эти свои козьи шарики, в которые превратилась продукция идификации благодаря добавкам, биологическим добавкам господина. И, в общем, она раскидала их крайне высоко, что ни одна коза, в общем-то, не могла попросту так сделать. Ее поймали на этом. Поэтому я знаю, что сейчас вы ввели специальный комплекс физических упражнений, которые помогают разведчикам, скажем, делать это в позах, соответствующих
1: высоте,
0: местоположению этому животному.
1: Да. Вот ошибочка вкралась в вашу версию. Вы как раз теперь вы официальные. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Вы как раз сейчас официальную точку зрения изложили. Реально это дело обстояло как? Вот это... Женщина мужественная, она действительно была достаточно крупная.
0: Да.
1: Ее успех, успех ее разведывательных акций как раз и заключался в том, что она маскировалась под мужчину.
0: Да.
1: Вот. И ее такое мягкое лицо вызывало доверие.
0: Помните, когда в Албании были действия, да? То есть они-то вроде как вышли мужчину, и когда ее уже вот уже брали практически, она разделась до нога, прыгнула в горную албанскую речку и плавала вот со всем именем со своим, и пела веселые песни, как, почти как в фильме «Азори здесь тихий». Естественно, у нее спросили: «Эй, девушка, ты тут не проходил разведчик?» Она говорит: «Нет, что вы, я местная пастушка». Потом вылезла, одела всю байду и все. То есть это...
1: Ну, она, кстати, и в кодах главного разведного управления проходила как пастушка, агент-пастушка.
0: Жалко только, что ее, конечно, живьем зацементировали. Все из-за того...
1: сами понимаете, не взялся за гуш, не говори, что ты не утонешь.
0: Если полосатый, то зебры, как рыба об лед бах и молчит. Совершенно.
1: Безусловно. Нет. И так вот, что я все-таки хотел добавить. Действительно, да. Она полезла-то она не в гору. Мы ее гаретом мы подготовили, потому что альпийский горный козел... был с нами, кал его смоделирован, и, в общем, с успехом до сих пор еще применяется. Вот. А ее ошибка была в том, что она спустилась на равнину, преодолев мощнейший перевал, вот, высотой 3500 метров, один из крупнейших в Европе, она его преодолела, спустилась на железнодорожной линии, и там по привычке, то есть, ну, она воспитывалась в шахтерской Горловке,
0: да,
1: на Украине. И у них был такой еще, мы потом уже, когда разбирали это все, как бы разбор полетов проводили, у нее с детства ассоциация линии железнодорожных путей с дефекацией. То есть, знаете, вот непроизвольный позыв происходит.
0: Да, это, к сожалению,
1: она с этим,
0: подвело ее.
1: Да, ничего не могла сделать. И тут вдруг железнодорожные станционные рабочие, увидев шарики
0: албанские
1: архара, эти, да. Альпийского архара, пришли просто в недоумение. Они-то, собственно говоря, думали, что может произойти железнодорожная катастрофа, как вот на прошлой неделе в Германии, о том, что может архар выйти, а он же достаточно большой,
0: что
1: поезд
0: дескать,
1: может...
0: А раз архар здесь, надо ставить сейчас ограждение, как на автобане у нас.
1: Отлавливать. Да. Отловили.
0: Гривку.
1: Да.
0: И закатали живьем в цемент. Ну что же...
1: Поэтому тут уж извините.
0: Нет, ничего, что извиняться.
1: Конечно, можно сказать, что мы не
0: проработали. А хорошо, вот это, в принципе, недостаток психологического воспитания.
1: Да.
0: И то, что вот она инстинктивно опорожнилась на рельсу.
1: Химия здесь ни при чем.
0: А вот тогда хотелось бы немножко узнать, к примеру, если вы засылаете человека в какую-то тайгу, да?
1: Я засылаю.
0: Ну, я понял, ну, неважно, Ленин засылает.
1: Ну... Был такой персонаж, он сейчас на пенсии уже, да, в генеральном штабе работал. Он действительно отвечал за вот разведно-диверсионную деятельность. Ну, сами понимаете, вот тогда эта тактика считалась неправильной. Почему? Потому что тогда делалась ставка на спутники, на сбор информации из открытых источников. Вот. Угу, сегодняшнее положение наших государств, оно как раз вот подтверждает, что Ленин-то был прав.
0: Прав. Да-да-да.
1: То есть вот сейчас как раз вот применение разведно-диверсионных групп – это одно из наиболее радикальных и результативных методов добычи информации.
0: Вот. Ну вот все-таки давайте представим себе, что мы, например, засылаем диверсионную группу в Горный Алтай.
1: Ну, маскируем... там же наша территория.
0: Ну, предположим, СНГ. Да. Предположим, что все-таки туда. Ну, мало ли, восстал.
1: Давайте
0: туда,
1: лучше
0: да?
1: Предположим, как мы засылаем диверсионную группу, ну, допустим, в Египет.
0: Хорошо, очень хороший пример. И вам нужно замаскировать там девственную пустыню.
1: Безусловно.
0: Естественно, если в пустыне кочующие на верблюдах богданы вдруг каким-то образом обнаружат человеческий кал, они догадаются, что тут что-то нечисто.
1: Тем более не характерного для этих мест цвета. Там же вот. Кал... бледно-зеленого оттенка.
0: Да, совершенно верно.
1: Что твой телефон?
0: Да, да, да. Но у меня вообще мобильный телефон, это ручная работа, вы знаете, потрогать, он же металлический.
1: Нет, но он с изумрудной инкрустацией, насколько я понял.
0: Ну, а что же вы хотите? Мало того, у него две антенны, и вот обратной стороной, видите, вот здесь, да, можно где? Бриться. Это же и бритва. Видите, то есть вот этим местом вот я бреюсь. Вот.
1: Ну, сейчас, а куда же вы деваете щетину?
0: А вот тут мешочек. Если мне нужно где-то побриться, я в мешочек, она автосыпается. Потом, видите, чудеса, вот эта молния. Вот, потом молния, она отстегивается вот так. Сейчас вот осталось.
1: Я ее тут... я еще не видел.
0: Но это новое изобретение, вот такое.
1: Так, ну, не говорите только, что это российское.
0: Нет, ни в коем случае. Что же
1: я могу вас обвинить в патриотизме.
0: Или в вульгарности, да. Так нет, вот что касается, значит, хорошо, пустыни, значит, вы даете им биологические добавки, которые должны привести их кал к виду каловерблюда.
1: Не обязательно.
0: Ну, а давайте вот так вот, как будто каловерблюд. Тем не менее, какие должны быть физическая, какова должна быть подготовка данной группы, чтобы они целиком...
1: Стоя должны осуществлять дефекацию стоя.
0: А поскольку... вот я видел, у вас написано, что сидя друг у друга на плечах, поскольку стоя высота не соответствует.
1: Нет,
0: а припадешь, и будет расплеск,
1: тут,
0: да?
1: Дело в направлении основного выброса. То есть верблюд, если вы знаете, он... Вот представьте себе верблюда.
0: Да.
1: То есть геометрически его прямая кишка расположена перпендикулярно земной поверхности.
0: Нет. Нет, она находится параллельно. У человека перпендикулярно. Ну что вы, что вы? Нет, Харл Казимирович. Вы,
1: наверное, прошу прощения, я просто ошибся с русским переводом. Да-да, правильно, параллельно.
0: Да.
1: Вот, так добиться параллельности, будьте здоровы, Иван традиционными Михайлович. Способами невозможно. То есть, либо надо поставить человека на карачки, что снижает его боевые возможности, поскольку в момент дефекации может подкрасться враг. В то же время принятие так называемой позы на прямых ногах согнувшись, тоже не отвечает безопасности, поскольку не видно пролетающих самолетов, и в нужный момент можно не увидеть самолет и тем самым демаскировать себя, и уже наши присадки его просто не помогут. Поэтому кто-то может, конечно, писать так в открытой прессе о том, что на плечах друг друга. Нет, на самом деле просто пошире раздвигаются ноги. Угу. Вот. Но при этом предварительная подготовка должна заключаться в том, что воин должен снять с себя штаны полностью.
0: Да, да, да, да.
1: Чтобы,
0: это во-первых. Сказать... Во-вторых, я извиняюсь, что перебиваю вас, знаю, что обычно именно вот такой дефекационный процесс, подверблюдика, да, он называется, он делается, скажем так, вскидку, то есть
1: да.
0: Несколько воинов должны эту кучу сделать соответствующего объема. Все-таки.
1: Безусловно, потому что невозможно.
0: Это значит прицельность, это почти что это так называемый фекальный дартс, ФД сокращенно.
1: Нет, да. Тут можно заняться последующим сметанием. Сметанием в кучу.
0: Нет, но тогда, понимаете, саперской будет...
1: Саперской лопаточкой.
0: Ну, будет поскреб саперской лопаты, демаскеризация.
1: Ну, я в конце думаю. Концов, моя задача как биолога — разработать химическую базу. А, так сказать, реальность сводится к тому, что захочет выжить воин.
0: Выживет.
1: Выживет.
0: Вот вы знаете, вам пришла записка, мне кажется, достаточно и такая интересная. Вопрос к генералу. Как по вашим исследованиям после атомного взрыва видоизменяется кал? По нашим изысканиям он испускает антирентгены, которые нейтрализуют вредные излучения. Каким образом вызывает тополиная самка после ядерного взрыва? Что вызывает, непонятно. Тополиная самка. Ну, тополиная самка, она, в общем-то, насколько мы сейчас знаем, уже, в общем-то, вылетела, произошел вылет.
1: Ну, тут, понимаете, не имеет отношения. Правильно, радиослушатель вовремя затронул тему непосредственно ударного вооружения.
0: Да.
1: Сейчас мы с вами говорили о защитных мероприятиях, мероприятиях маскировки. Но согласитесь, что никакая маскировка не нужна, если у вас нет на вооружении какого-либо средства для того, чтобы поразить тот объект, который вам предназначен. Пусть это будет выброс листовок или еще что-то. Так вот, давайте с вами сейчас поговорим о том, на чем же я сделал себе докторскую.
0: Но прежде давайте послушаем еще одну композицию, которую исполняет оркестр под вашим управлением. Называется эта композиция «Сен-Дзереджу ну Ириагу», что значит «мы с нашим козликом вместе справим свадебку».

0: Я напоминаю вам, что гость нашей сегодняшней программы — генерал в отставке, генерал войск химзащиты, доктор биологических наук Харальд Казимирович Пиписк. И, кстати, вы...
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо, Харальд. Да. Вот, кстати, уже пошли коммерческие вопросы, например, уважаемый, где можно приобрести чудесные биодобавки? Но прежде чем вы, так сказать, начнете заниматься рекламированием вашей продукции, хотелось бы, чтобы вы ответили на вопрос Пухлой, Фаины. Фаины Пухлой, она спрашивает, как вы относитесь к компьютерным играм?
2: Ну, если эти игры направлены на совершенствование боевого мастерства воина, то это игры, достойные применения. Я знаю, что такие игры сейчас разрабатываются в вычислительном центре Генерального штаба России. Вот. Эти игры, я считаю, полезные. А те игры, которые... Вот игры... Нет, это... Не знаю, я считаю, что это не нужно.
0: Ну, так что?
2: Ну, давайте все-таки к ударным.
0: К ударным, да.
2: Вообще смысл биологического оружия, на первый взгляд, варварского и запрещенного, якобы запрещенного, Женевской конвенции 1948 года, сводится к тому, чтобы путем распространения инфекций, таких различных инфекций, как бруцеллез, ботулизм.
0: Простите, просто, как говорится, первым делом, это женщины, а самолеты потом. Вот, к тому же у вас спрашивают, ну, почему-то называют Карлом, ну, я знаю, что вы не обижаетесь.
2: Ну, в принципе, в немецкой транскрипции мое имя и звучит как Карл.
0: Да. Значит, сейчас я все посидел.
2: Найдите же ее.
0: Сейчас.
2: Убежала?
0: Нет, сейчас. Ага, нашел, да. Уважаемый Карл, почему у фуражек российской армии нового образца тулья такая же, как у американцев? Пенсионерка спрашивает, Анастасия Юрьевна Карни. Я знаю,
2: ну,
0: что...
2: дело в том, что...
0: Ничего, что я так это перевел
2: действительно
0: тему.
2: Действительно, да? В Америке тоже есть город Тула.
0: Да.
2: Как же, как есть город Москва.
0: Да.
2: Это общеизвестный факт.
0: Да, да.
2: И не надо делать из этого сенсации.
0: Хороший ответ. Ну что же, а теперь, да, уже непосредственно к ударным.
2: Так вот. А мне сибирскую ничего... язву тоже мы можем.
0: Ну, безусловно. То.
2: Ну, может возникнуть вопрос, как же выделить вот эту сибирскую и штамм сибирской язвы непосредственно вот в какой-то резервуар. Вот он, вот здесь вот у меня
0: вот
2: сейчас. Нет,
0: вы
2: не
0: трогайте.
2: Нет, чертеж. Нет, это я вам не дам, потому
0: чертеж,
2: что...
0: Чертеж.
2: Эту склянку я вам не дам, потому что в этой склянке сибирская язва. Давайте я вот сюда...
0: Чертежи.
2: Это, вот чертежи можно.
0: Дайте
2: чертежи мне. Возьмите.
0: Дайте.
2: Чертежи возьмите.
0: Ну-ка сейчас, да. А вы пока экспериментируйте.
2: Скляночки я оставлю здесь.
0: Угу,
2: нет,
0: угу.
2: Все-таки, значит, что требуется от нас, как от войск химической защиты при подготовке и нападении?
0: Ну, обсервация, наверное, должна быть какая-то. Вот нет, у нас обсервация это... сейчас проходит, это самое.
2: Нет, это все правильно.
0: Там
2: это
0: карантизация последующая.
2: Личного состава, который непосредственно
0: так, а мы же заботимся только о нем, мы же о других личных, понимаете?
2: Давайте поговорим непосредственно о сложностях боевого применения.
0: Ну, так вот, как раз сложность боевого применения в том, что они сразу вводят карантизацию, а для этого нужно каким-то образом произвести... Да, вот для этого что? То есть, что должно быть предшественником биологической атаки, атаки биологического оружия? Это дезинформация.
2: Разлив?
0: Дезинформация, что,
2: прямо
0: чтобы впечатление? Карантизации не было. Это, поскольку если будет карантизация, то это то же самое, что, к примеру, он накачал колеса, поехал, ему сдули. И он никуда не уехал. А зачем он-то накачивал? Поэтому, исходя из этого...
2: Ну, что же, вы хотите сказать, что...
0: Да.
2: Я бы вопрос так не ставил остро.
0: Да нет, ну хорошо. Давайте так, к примеру, если кто-то сможет заняться карантизацией...
2: Почему вы встали на стул?
0: Ну, хочу прочесть стихотворение.
2: Ну так зачтите.
0: долой оружие различное, биологическое к тому же. Деревья вырубать не будем, я как орел с вершины вам вещаю, на солнце щурюсь мощным птичьим глазом.
2: Понимаете, ну, прямо какой-то пацифист.
0: Да, так вот, подождите, давайте так, вот предположим,
2: ну, вы со стула-то сойдите.
0: Слез, все. У меня ботинки уже упали. Да, так вот, значит, нужно разрушить общность людей, занимающихся карантизацией.
2: Да. То есть смысл...
0: Сперва, если мы разрушим карантизацию, ну, это то же самое, что первый огненный удар, вы куда нанесете?
2: Да.
0: Да, понимаете, так же и здесь. Если же эта группа будет сильна, то какой смысл биологической атаки? Потому что сразу моментально карантизация, все здоровые и все зверюшки разбежали.
2: Не тут-то было.
0: Так.
2: Не тут-то было. Действительно, вы правильно охарактеризовали цель. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
2: Цель биологического оружия. В чем она заключается?
0: Ну как, в чем?
2: Задача такая. То есть сохранить инфраструктуру, которая на территории противника. Сохранить все его промышленные объекты. Сохранить его вооружение. И обернуть их в свою пользу путем того, что личный состав, живая сила, так называемая, а также гражданское население будет подвергнуто вот воздействию таких мощнейших заболеваний, как сибирская язва, тулеремия, холера.
0: Вот тулеремия, нужно не отдельно остановить.
2: Но это не самое страшное.
0: Но поэтому отдельно, потому что зачем нам пугать население?
2: Ну, вообще, да. Вот тут я принес тут две скляночки, в одной как раз сибирская язва. Это последний штамм,
0: вижу,
2: и против
0: да.
2: него еще нет вакцины. Угу. Я предупреждаю вас, поэтому
0: но я ее
2: стекло,
0: не
2: видите, какое толстое?
0: Вижу, да.
2: Это
0: а из пистолета можно
2: того,
0: пробить?
2: Можно. А у вас что, есть пистолет?
0: Да, вот.
2: Ну, вы знаете,
0: можно
2: сдайте
0: попробовать.
2: Оружие.
0: А, он духовой.
2: В следующем часе сдайте оружие.
0: Он духовой, ну что?
2: А все равно можно пробить.
0: Мы с ним... Можно?
2: Нет.
0: Да? А, ну, а я думаю, что нельзя. Или можно? Нет, ну давайте попробуем.
2: Нет, ну, смотрите, дело в том, что у меня все прививки, вот посмотрите, видите?
0: Ой, уберите это,
2: у меня все
0: это,
2: прививки
0: ой.
2: Есть.
0: А ощущение, вот, что вы
2: вас,
0: наркоман со стажем просто. Слушайте, ну, а скажите, ведь вы же
2: дело
0: вы
2: в том,
0: же
2: что
0: биолог,
2: мне приходится
0: вы же...
2: общаться с этими микроскопическими зверушками.
0: А вот есть же понятие, например, привить от болезни, да? Есть понятие
2: привить болезнь.
0: Да, есть. Также привить есть. Росток. То есть, например, ведь можно привить к человеку дерево.
2: Есть.
0: Это является
2: нет.
0: ли биологическим?
2: Нет.
0: Почему нет? Ну, вживить в человека древо.
2: Нет, ну, вы понимаете, если говорить о таких медицинских экспериментах, это уже проводится не нами, не биологическими. То есть, потому что нереально... Ну, то есть, конечно, теоретически, если изыскания проводились, но ведь, согласитесь, нереально забросить на каждого противника по семечку, чтобы оно вжилось и выросло.
0: Нет,
2: у него.
0: Не обязательно по
2: это
0: семечку.
2: Это нереально.
0: А
2: гораздо
0: можно
2: проще
0: добавить,
2: высыпать вот эту сибирскую язву, рассыпать по всей Флориде.
0: А вот интересно, если, скажем, эту сибирскую язву влить в водопровод?
2: Вот такое, это основная тактика.
0: Ага. Вот, кстати, пришло вам тут... мы узнали вас, Карл, школа прапорщиков Тобольска.
2: Да не Карл я.
0: Харалд.
2: Тобольск.
0: Тобольск.
2: В Тобольске там есть одна база наша научная, лабораторная. Там мы на животных проверяли возможности ими разнесения вот тех заболеваний по территории врага. Потому что одним из...
0: Будьте здоровы. Извините, а у вас ничего не пролилось уже там, нет?
2: Потому нет, что у меня надежно
0: дерет ноздрь мою.
2: Нет,
0: а все спрашивают, почему у меня ноздри такие, что, дескать, я тут в Строгино, дескать, сейчас ходил недавно и болтал головой, у меня и ноздри как такие болтались. Ну, потому что постоянный чих, и вот как
2: уж
0: это...
2: Уж не к Байеру или в Гаштет вы захотели?
0: Да, к нему, к старине. Так
2: ну,
0: я заходил, я же, понимаешь, почиха происходит этот выверт ноздревых. Кстати, ведь это биологическое оружие не только должно пробивать, скажем, на какой-то понос или там измену.
2: Например,
0: там чесоточного клеща вживить, чтобы воины чесались. Или, например,
2: это зоологическое уже оружие.
0: А вот мы же говорим о смычке, мы говорим о смычке.
2: Вот,
0: о смычке.
2: Послушайте, мы все-таки должны с вами остановиться
0: должны.
2: На целях. На
0: да,
2: целях.
0: Да.
2: То есть смысл биологического оружия в том, чтобы противник не распознал его факт его применения. Понимаете?
0: Да.
2: Если он распознает, что вот сейчас в данный момент бросили бомбу, она раскрылась, оттуда высыпались миллиарды вирусоносителей, то, конечно, вся наша эффективность этого удара, она будет нулевая, понимаете?
0: Да, конечно.
2: Поэтому
0: конечно.
2: Делается
0: ну,
2: все скрытно.
0: Ну что же я по-вашему тупой совсем?
2: Наиболее...
0: Я все понимаю.
2: Наиболее радикальный способ — это заражение грызунов. Предварительное.
0: Угу. Вот, яиц, кстати, день. Домашних птиц.
2: Да, да. Нет, птицы, но дело в том, что стандарт российских...
0: Продовольственные, промышленные птицы, да, заражить это самое. Вот, и вот с алиминулезом мы обычно...
2: Вот, вы понимаете, да. И в связи с этим встает вопрос, а не... заражена ли вот эта вот куриная продукция импортная, которая поставляется к нам.
0: А мы же проверяли. Вот ко мне пришло сообщение, что 6 вагонов растаможили с окороками. Присылать или нет? Я сказал, вы окорока вывалите на нас, и по вагону пригоняйте. Знаете, вы правильно, кстати, отреагировал, по-моему?
2: Правильно. Дело в том, что, может быть, еще тут, видите, какая вещь.
0: Что угодно тут может быть, понимаете? Черт его знает, куда сейчас там они смотрят.
2: Это,
0: все.
2: Это я с вами целиком и полностью.
0: Везут черт знает что тут, понимаешь? Я даже до того уже мы дошли, что не знаем, что и сделаем.
2: Нет, тут не надо горячиться. Надо делать все спокойно. Просто я что хотел вам сказать, что тут может быть такая ситуация. Конечно, они не будут заражать эти окорочка, допустим, той же самой тулеремии. Им это ни к чему. Но они могут проверять на них, на нас, как надо сказать, на живых
0: экспериментаторов. Да и на нас, на себе, естественно, не будут.
2: Они могут проверять менее активные штаммы этих вирусов, понимаете, менее активные штаммы бактерий. И, так сказать, тут еще возможна такая ситуация, приручить нас к этому. И потом в определенный момент, то есть пока это идет, так сказать, без опасности, в определенный момент, допустим, 17 июня, все окорочка, поступающие сюда, к вам в Россию, будут...
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Все подвержены вот этому вот бруцеллезу, допустим. Понимаете, связать напрямую, ввиду того, что у бруцеллеза 20 дней инкубационный период с потреблением окорочков, довольно сложно. Да потом уже, собственно, и некому будет связывать. Потому что я знаю, что и эти окорочка пользуются сейчас и в ресторанах, и даже в высших эшелонах.
0: И в секс-шопах тоже мы применяем.
2: Да.
0: Вот, понимаете? Знаете, интересное пришло сообщение. Английская разведка заявляет, что можно определить при термической обработке отходов диверсанта через компьютер по специальному досье.
2: Ну, пока вы будете запускать свой компьютер, диверсант уже все там сделает, что ему надо, и благополучно вернется.
0: От чего пошло название возбудителя рожа свиней? Подпись Альберт Ков.
2: Не, возбудитель рожа есть.
0: Да, заболевание рожа. Нельзя на нем поподробнее, потому что...
2: Заболевание рожа?
0: Да.
2: Ну, можно, почему? Но это, понимаете...
0: Оно является продуктом тоже вот какой-то работы биологических военных служб, или это все-таки природное?
2: Нет, биологическая
0: как служба... Как чахотка, свинка морская, качка.
2: Понимаете, дело в том, что военная разведка... То
0: да,
2: есть,
0: конечно.
2: Неправильно, вы сбили меня с мысли.
0: Нет, ничего страшного, ничего.
2: Нет, наша химическая защита, войска химической защиты изначально работают с природными... природным материалом.
0: Конечно.
2: То есть мы берем наиболее серьезные природные заболевания, перечислял я уже их выше, и с ними работаем, как, так сказать, улучшить в кавычках их вот избирательные действия, каким образом снизить вероятность противодействия им. То есть нельзя сказать, что мы что-то новое придумаем. Мы
0: нельзя,
2: берем,
0: конечно.
2: Мы
0: берем на вас, ваше, можно сказать, что не придумаете.
2: Не.
0: Карл Казимирович, вы не планируете создавать специальные отряды заслона, следующие за диверсионной группой, дабы внутритушечно убирать следы, оставленные?
2: Нет, это дорого. Гораздо проще потерять одного другого неопытного в дефекации диверсанта, чем направлять 15-20 заградителей.
0: И вот, знаете, взволновались любители домашних животных. Товарищ генерал спрашивает, существуют ли противогазы для домашних птиц? В частности, для попугаев. Вакциней Андрей Валерьевич, житель деревни Дорохово, интересуется. То есть, действительно, ведь, например, обидно смотреть, как твой домашний двухногий питомец с яйцами, в общем-то, мрет, а вы вроде как тут надели чулок, вроде как уже спасаетесь. Или можно ведь посадить его тоже сюда, к вам под лицо, в принципе. Ну, я имею в виду под лицо, в смысле, к лицу, под резину.
2: За под лицо вот. Можно еще его
0: затолкать туда
2: со столом,
0: все.
2: Да. Нет, тут понимаете, какая проблема перед нами-то встала. Заре вот этих всех, когда наше государство, родное мое государство Эстония, отделилось, финансовая проблема, поскольку в российской армии я оказался на тот момент не нужен.
0: Пользуетесь вы микроскопом?
2: Безусловно.
0: Это Вовка Ангелина спросил.
2: У меня даже телескопические очки, если вы увидите. Они с двумя линзами.
0: Я думал, что это у вас такие...
2: Гораздо больше, чем вы есть.
0: Такие детские вот штучки, как детишки носят. Муравьишки. Глаза муравьишки. Мы их выпустили ГАЭМы эти в продажу для детских праздников. Ведь очки наладили.
2: Дайте я все-таки вернусь к тому.
0: Возьмите, конечно, возьмите.
2: Так вот, что мы сейчас делаем? Мы решили вот эти вот наши материал моей кандидатской диссертации применить вот сейчас, дабы заработать немного денег. Что мы сделали? Мы, значит, эти биодобавки изменили их действие наоборот. Целиком наоборот.
0: Не волнуйтесь, то есть, не волнуйтесь.
2: Мы, допустим, добились вот пример такой, того, что применяя нашу биологическую добавку «Звездочка», она называется «Звездочка 4», вот, если вы добавляете в кошачий корм, то кошка у вас производит, так сказать, в уголке человеческий кал. И, так сказать, то же самое мы делаем и с собаками. Если вам нужно, у нас есть... Радуга, еще биологическая добавка. Она для птиц. Будьте здоровы.
0: Спасибо. Она для птиц. Будьте здоровы.
2: Поскольку всем известно, что птичий помет, он достаточно неказистый на вид.
0: Да, никакой вообще помет. Будьте здоровы.
2: Скармливая, спасибо своему попугайчику, помимо вот с этим модным кормом дриль. Вот эти вот нашу добавку.
0: Дрели вот, тоже для сверления. Неужели уже дошли до таких?
2: Не, ну я точно не помню. Может, я в 2-3 буквах ошибаюсь. Это не суть важно. Факт то, что наша добавка радуга при вскармливании попугайчику дает на конечном этапе выход где-то до 100 граммов человеческого кала. То есть визуально вы его никак не можете отличить.
0: Вот Савелий интересуется. У китайцев процент людей... Сейчас, секунду, тут это... Что-то прям какие-то...
2: У них высокий процент людей. У них до 96% людей среди
0: как
2: китайцев.
0: Как понять это явление?
2: Ну, объясняется это просто. Дело в том, что у нормальных рас там до 100% людей есть люди, а у китайцев такой высокий процент, он обусловлен тем, что северные китайцы, они более подвержены воздействию песка при полевых бурях, которые там распространены. И, кстати говоря, сибирская язва на них не действует, вот на эти 4%.
0: Не действует.
2: То есть им даже вакцинация не показана.
0: Ну нет, показано, чтобы как-то план это был. Ну, ни пользы не приносит. Звонят с БАМа-23. Я что-то не понял, какая свиная рожа. Повторите.
2: Не

0: Можно с этой точки зрения посмотреть на это. И мы тут действительно можем такой вот параллель провести, как природа против нас применяет свое вот это биологическое оружие. То есть она испытывает вот человека именно на прочность. Эти, причем испытывает на прочность городского жителя, поскольку тополь в основном в городах растет. И у нас в Таллине растет, и в Тарту у нас растет.
1: В Тарту, да, там в Тарту, да, я наблюдал.
0: Да,
1: товарищ генерал, возможно ли...
0: Господин.
1: Да, извините, господин генерал, возможно ли передача вирусов через диффузоры радиоприемников? Кстати,
0: нет.
1: Ну почему, если этот прием стоял в постели?
0: Если перед этим кто-то смахнулся, да, то конечно.
1: Вполне остается. Там же даже гнездятся мы...
0: Были случаи, когда через выключатель
1: мы разбирали вот сотовые телефоны и вообще телефоны, которые были в длительном пользовании. И брали анализ.
0: Это очень опасно. Это очень опасно.
1: Безусловно.
0: Очень опасно звонить из телефонов автоматов.
1: А скажите, пожалуйста, Харалд Казимирович, вот сейчас в нашей стране достаточно модное это явление стало повсеместно. Это привоз, растаможка импортных автомобилей, подержанных оттуда. Насколько реально вот именно посредством вот этого автобизнеса перекидывать сюда какие-то бактерии вот несвойственные? То есть я, например, покупаю в Америке автомобиль, он ко мне плывет, а я же не провожу, то есть, ну, может быть, хорошо, радиационный контроль. А что у него, из чего у него сделана, скажем, обивка? Вдруг там, скажем, какая-то, я не знаю,
0: там может быть все, что вы хотите, потому что американцы очень нечистоплотные люди.
1: Да, да.
0: Особенно та часть их, которая называется цветные.
1: Да, да.
0: А, как правило, они и продают эти автомобили.
1: Безусловно.
0: Потому что нормальный белый человек не будет продавать машину, которую она еще поездит у вас.
1: Ну, а ты кот каким
0: они
1: образом...
0: Они же все очень экономят на всем. Я вот там один раз был.
1: Да-да-да.
0: Ну, в качестве атташе. Второго атташе нашего посольства, тогда еще СССР. Ну, скажу вам так, что мне там не понравилось. Я там покупал автомобиль, который был собран на Аляске. Специально. Да, нет, а что вот так? Там
1: нет, хорошо, вот вы знаете, вот у меня один хороший знакомый приобрел себе как раз вот Ford Explorer, пригнал оттуда из Америки. Я ему говорю, ты, дескать, Вениамин его зовут. Я говорю, Вениамин, ты, дескать, как-то вот поосторожней с этим. То есть мы свозили, проверили радиационный фон, нормальный. Взяли соскреб на биологический фон, вроде бы тоже никаких нет. Но на всякий случай я заставил его поставить на месяц этот автомобиль в мощнейшую морозильную камеру.
0: Да.
1: Так
0: да, да.
1: Правильно сделал? А потом прокипятил его до температуры 170 градусов по Цельсию, плюсовой.
0: Да.
1: Там немножко, правда, произошел полок пластмассовых частей. То есть,
0: ну, в обычной красильной камере, где красят только без краски. То есть,
1: но, по крайней мере, я теперь спокоен за Вениамина. Пусть
0: совершенно с вами согласен.
1: Черт знает, там, я к нему в гости, понимаете, хожу. Может, там он вам пельмень там отлетит, он поест там или в руках помнет. Да, а я потом раз и за живот хватаюсь, понимаете, и дресня еще. Не, это совершенно не хочу я этого.
0: Потому что многие бактерии, которые... Будьте здоровы.
1: И вам не хочу.
0: Многие бактерии, которые в обычном состоянии без вреда. Даже мы сейчас с вами сидим, несмотря на то, что я принес эти склянки со штаммами. Тут и без этих склянок, если вот так микроскопически, вот взгляните вот сюда. Вот я, кстати, принес. Взгляните вот в этот, этот микроскоп, посмотрите.
1: Так,
0: я вот сейчас просто пальцем
1: по... А он это самое, нужен на свет или он электронный?
0: А там
1: электронный, да?
0: Зеркальце внизу.
1: Все, вижу.
0: Так вот, посмотрите, вот эти...
1: Дорога какая-то.
0: Видите розовенькие вот эти палочки?
1: Если это палочки...
0: Туберкулез.
1: То есть это не палочки, это, простите,
0: видите,
1: целый
0: что,
1: наконечник это.
0: Что у
1: с
0: вас
1: дыркой.
0: В студии? Видите, что у вас в студии? Это я просто с монитора вот пальцем соскреб и, ну да, вот на предметное стекло. Вот посмотрите.
1: Ну, а доза-то это как нормальная? Если, например, я сейчас это вот, ну, съем, то что будет?
0: Если у вас сопротивляемость, ничего не будет.
1: А иммунитет вы имеете?
0: Да.
1: Вот тут-то мы и подошли к СПИДу. К проблеме
0: безусловно, безусловно.
1: А вот вы знаете, вот как раз пришел тоже.
0: Что же это такое?
1: Микроскоп я вам новый куплю. Да. Владивосток 2000. Страшное биологическое оружие, разработано Владивостоком. Расскажите, пожалуйста. Что-нибудь знаете вы об этом? Я знаю, например, Тамбов 14. Очень такое эффективное оружие применял в 43-м году против шведов.
0: Владивосток есть 24. Это база атомных подводных лодок. Действительно, ее в 2000 году должны были ликвидировать. Может быть, с этим радиослушатель связал вот 2000 и Владивосток. Но хочу вам сказать, что вообще проблемы ядерной защиты, то есть защита от ядерных

0: огнестрельного оружия, они, как ни странно, тоже входят вот в мою сферу, бывшую мою сферу деятельности. Действительно, сложно достаточно противостоять радиации. Могут этому помочь только свинец.
1: Ну, да.
0: Стронций. Ну и противогаз.
1: И стронций.
0: Нет, стронций — это как раз вот то...
1: Ну это просто я так сказал, чтобы это как-то быть... А вот скажите, пожалуйста, обычные, скажем, домашние насекомые, тараканы, могут ли послужить биологическим оружием, безобидным?
0: Тут вы пришли прямо, так сказать, попали в точку, потому что прорабатывались и до сих пор они состоят на вооружении контейнер БК-16, вернее. Это биологический контейнер для насекомых, который авиационного действия, то есть самолет поднимает его, и на определенной высоте раскрывается контейнер, и, значит, насекомые оттуда выбрасываются на территорию, которая...
1: А момент полета, подлежит... то есть сколько вот особей гибнет все-таки?
0: Не, насекомые, они, как правило, не гибнут. Это грызуны могут гибнуть.
1: А перепад температуры, скажем, для комаров?
0: Термостабильные. Это что же вы думаете? Это же оборонное производство. Это вам, думаете, что? Это как вот сейчас вот вы ходите, дайте холодненькую воду. Если уже положена температура, там она и есть.
1: Ну и как дальше происходит этот процесс?
0: Раскрывается на высоте 200.
1: Так нет, а внедрение какое-то, то есть, например, они же сами потом пойдут уже в дом.
0: Жрать-то они хотят.
1: А, понятно. Вот. А вот скажите, а вот, скажем, такое биологическое оружие, как человек лизало.
0: Единичный случай, то есть можно это в качестве устранения какого-то определенного политического деятеля.
1: Ага, понял.
0: Это может применяться. А массовые такие случаи, когда, потому что это же биологическое оружие, это оружие массового поражения. Его, так сказать, специфика заключается в том, что жертвы должны быть массовыми. То есть не единичные 1-2, а сразу целый район. И для этого соответствует вот применение таких насекомых, как таракан, прусак.
1: Да,
0: черный применяется реже.
1: Да.
0: Черный реже, потому что он более заметен.
1: Вот,
0: а прусачата, они в таком подростковом возрасте выбрасываются.
1: А когда особенно на чернозем, если ты вообще ощущений нет, кого-то ветер колышет, и все. Наталья интересуется, господин Пип, правда ли, что отвар лосиных...
0: Пипис.
1: Да, Пипис, безусловно, Пипис. Ну, ласково вас Пипом звали, я знаю, в армии. Пип, наш Пип, все говорили, латышские стрелки. Правда ли, что отвар лосиных ноздрей обеззараживает? Наталья спрашивает. Я знаю, что Наталья от себя могу сказать, что обеззараживает алтайский золотой корень, а обеззараживает...
0: Растительное только обеззараживает. Да, животное не обеззараживает.
1: Ни в коем случае.
0: За исключением того, что если вы...
1: Но ноздри обеззараживают.
0: Нет.
1: Если сделать отвар, то потом можно каким-то образом даже стронций за щеку положить.
0: Обеззараживает моча обыкновенной нашей коровы.
1: Но это она только обеззараживает от выдоха на пробу алкоголя. Это поэтому все машинисты. Мы хотим сказать и заявить, что если за одну щеку стронций, за другую лосиную назрю отварную и болтать ими, то, в общем-то, ничего не будет. Правда, единственное, потом нужно утилизировать его вместе с стронцией, заворачивается вместе с... завертывается в эту, значит, ноздрю.
0: Ноздря рознь.
1: Да, тут вот другой момент, потому что нельзя путать лося, морала и баран.
0: Ноздря актуальна только в случае, если вот у стронций вы этот видите.
1: Да, безусловно. Я о том и говорю, если вы не видите, там какая доза может быть, может там вообще там...
0: То есть она... будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Ноздря актуальна только в случае, когда вы предваряете воздействие на вас радиации.
1: Да.
0: То есть,
1: все равно, что перед пьянкой съесть ложку сахара с мукой.
0: Да. Если вы еще не облучены, то, конечно, вам имеет смысл... жевать ноздрю, если существует вероятность нападения или вероятность облучения, как вы сами чувствуете, существует, вы тогда, конечно, должны эту ноздрю жевать. Но если вы уже облучены, то можете ее жевать, можете пытаться натянуть ее себе на голову.
1: Да.
0: Это уже не поможет. Понимаете? А потом, не для каждой семьи. Не каждая семья может позволить. Ведь, например, для моей семьи дорого ноздри.
1: Ну, естественно, это то есть для семьи либо охотника, либо какого-то
0: высокопоставленного, да.
1: Уважаемый господин генерал, расскажите, пожалуйста, на какой стадии в настоящее время находится ваше секретное исследование способности чумака, который в одном из интервью заявил, что при желании может зарядить воду и таким образом, что она будет вызывать эпидемию пляски святого Вита, спрашивает Белани.
0: Это не страшная эпидемия. Дело в том, что пляски святого Вита, они не мешают людям жить. Вот достаточно взглянуть на нашего, вашего президента.
1: Да.
0: И все вам будет ясно, что вот заживет и правит страной. Неужели вы не сможете с этой пляской себе сварить макароны? А что еще нужно пожилой женщине?
1: Кстати, именно вот пляски святого Вита, они распространяются в основном на женщин. То есть симптоматика...
0: И как показывает опыт, не только, и на мужчин.
1: А на животных?
0: Рональд Рейган тоже страдает этой болезнью. Ничего тут удивительного нет. Пожилые мужчины, которые были у власти в свое время или в данный момент находятся.
1: Вас просят, Денис просит вас рассказать побольше о конфетах Ради фирмы, но мы из-за рекламы не можем.
0: Нет, Ради это просто коммерческое название. Дело в том, что когда эти конфеты, вот еще это был я, вот мне было 18
1: лет. Все понятно,
0: лет.
1: Понятно, вы не волнуйтесь. Правда ли, что людям с таким именем, как у меня, дают СМБ без обследования в военкомате, спрашивает Савелий. Знаете, я отвечу, с фамилией, если бы у вас была такая Савелий, тогда бы вероятно. А что касается...
0: СМБ это статья редкая, она сейчас практически ее нет. В войсках она не применяется. То есть сейчас вы не встретите ни одного военнослужащего, чтобы у него статья была СМБ.
1: А я предлагаю вам, Харлд Казимирович, если вы не против, послушать, о чем хотят вас спросить жители нашего чудесного города. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло.
1: Здравствуйте.
2: Лаевский?
1: Да, безусловно.
2: Здравствуй, это Прохор Пафнутич. Я интересуюсь, почему ты сегодня отсутствовал на тренировке.
1: Дело в том, я понял, я сейчас отвечу. Дело в том, что я повредил коленный сустав. Вот я просто без вашего ведома попытался повысить свой уровень в буквальном смысле и бил вот эту алюминиевую чушку уже не просто голыми ступнями, а пытался и коленками. Вот
2: понятно.
1: И под да. Это...
2: Ну смотри, я проверю на следующем занятии.
1: Хорошо, я буду. Я буду.
2: Значит, я хотел твоему гостю вот вопрос задать.
1: Безусловно. Задавайте, Геннадий.
2: По поводу... Нет, вы меня перепутали, это Прохор. Значит, по поводу добавок ваших. А вот с позиции генотипа человека. Значит, вот для прибалтов эти добавки, они, может быть, имеют какую-то пользу практически. Вот, а скажем, для москвича, и тем более русского, вот в силу такой, национальной особенности, они как бы...
0: Да, будьте здоровы.
1: Спасибо.
2: Вот, они как бы недейственны. То есть вот его дефеканты, в общем, не...
1: Ну, понятно, понятно, спасибо. То есть вот дефеканты Геннадия не, собственно, никак у них...
0: Не, ну, я могу вам сказать что, конечно, на москвичах мы не применяли это дело. Потому что москвич это... Сейчас уже у нас никто на москвичах не ездит. Сейчас только «Жигули» у нас и иномарки еще остались. Вот «Жигули» остались. На «Жигулях», кстати, очень неплохо. То есть ЦО вот в норме и мощность увеличивается.
1: Карл Казимирович, на уроках НВП во время химической атаки нас учили накрываться белой простынью. Эффективно ли это, сержант?
0: Это во время учили путают, это сержант. Это, ну что же, это, сержанты такие вещи делают. Нет, это во время имитации ядерного взрыва используют накрывание. Ну, смысл в том, чтобы избежать светового излучения.
1: И холмом накрыться обычно.
0: Да, потому что при химической атаке
1: чем больше
0: накрываться ничем
1: тем
0: не надо. Наоборот, бегать и, так сказать, искать близлежащий водоем, чтобы сплавиться по нему.
1: А, то есть это если для горных районов.
0: Ну и для равнинных тоже.
1: Кстати,
0: вот
1: тут я хочу сказать, что сплав должен осуществляться исключительно головой вперед, потому что если вы будете ногами вперед...
0: Ну это, в принципе,
1: по желанию. Нет, может быть, зажим быть ноги в камень. А если
0: головой
1: вперед
0: тоже... тоже опасно.
1: Нет.
0: Можно удариться о сваи и про
1: мостов.
0: Потому
1: можно.
0: Что, например, в Москве до 27 мостов через реку.
1: Но скорость не такая большая.
0: Ну, вы знаете...
1: Плюс не забывайте, что мосты рухнут в случае такого клизма, катаклизма. Они все попадают...
0: А представьте себе, что если, допустим, 10 миллионов москвичей разом
1: будут
0: плюхнут...
1: сплавляться. Ну, нормально, тогда, в общем-то, опасность грозит авангарду. А в авангард бежит кто? Трус. А зачем нам трусы? То есть последний должен бежать. Нет, кто последний, тот живой. Да.
0: Нет,
1: это же мы имеем в виду другое. Понимаете, я имею в виду, как сплавляться. То есть сейчас же наверняка боком можно, кстати, тоже. Если боком, тогда тоже ничего не защемит, только нужно руку того руку, которая растет с того боку, которым сплав происходит, закинуть вот так сюда. Ну, как я сейчас сделал, видите, мне там тренировка нужна. Да, вы думали, это так просто, тренировка.
0: Я вам скажу так, что самый радикальный сплав, это сплав титана с марганцем. Это наиболее термостойкий.
1: Сейчас я, кстати, измерю, тут у нас радиационный фон.
0: Ну что, вы хотите сказать, что превышает?
1: Да.
0: Ну, да я нет, не знаю, нет, это что-то у вас зашкаливает прибор. Вы, видимо, его. Вы сегодня голову мыли? Будьте здоровы. Вы мыли сегодня голову?
1: А то не видно, простуженный, да.
0: Вы не мыли сегодня голову?
1: Простуженный.
0: Ну вот тополиный пух, он радиоактивен, а я вижу, что у вас налипло там немного.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор биологических наук, генерал в отставке Харольд Казимирович Пипес. И речь у нас идет о биологическом оружии и всем, что с ним связано. Еще раз здравствуйте, Харольд Казимирович.
1: Добрый вечер.
0: И вот, вы знаете, пришло следующее сообщение, причем даже дважды. Как вам не стыдно в такую лунную ночь и о кале беременная женщина? Ну, вот мне кажется, что в данном контексте...
1: Кал калу розы. Кал беременной женщины мы тоже пытались... Это он отличается от кала взрослого мужчины-производителя. Отличается каким образом? Да тем отличается, собственно, что в нем, наряду с тем, что есть такая так называемая таблица, то есть мы так называем это таблица, это те необходимые вещества, которые в любом кале человека содержатся, независимо от этнических или других особенностей, половых в том числе. Вот. А у женщин к этой табличке, то есть к тем основным элементам, из которых состоит кал, добавляется еще и выделение эмбриона.
0: Угу.
1: Потому что не секрет, что организм матери берет на себя функции очищения не только самой матери, но и плода.
0: Да. Кстати, Вера просит меня дать. Вера просит меня дать вам возможность закончить хоть одну мысль до конца. Даю вам возможность заканчивать.
1: Ну так вот. И чем же, собственно говоря, мы можем помочь беременным? Мы можем им помочь. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Мы можем помочь им в чем? То есть,
0: ну как, во-первых, можем вставить трубку газоотводную.
1: Да, потому
0: на первом
1: что
0: этапе.
1: Это. Нет, ну это так
0: сказать. Это о своем, простите.
1: Да. Дело в том, что действительно многие беременные мучаются тем, что их организм
0: и
1: не справляется.
0: И срамота обычно колбасит.
1: Не, ну вы это имеете в виду.
0: Ну, психологический аспект.
1: Нет, да,
0: ну, перед зеркалом это косметическая срамота. А психологическая, что как каждая беременная, если у нее это первая особенно беременность, она настолько к ней не готова. Того, что испугана, и этот испуг переходит в срам, дескать, как я могу носить себе новую жизнь, коль я к этому не готова, ах,
1: да.
0: Я негодница, и даже были случаи самоистязания беременными, то есть они бичевали друг друга, сами себя ремнем, защемляли себе пальцы дверным проемом, били себя по глазам деревянным молоточком.
1: Да, причем, заметьте, агрессия беременной не направлена, как правило, на плод, это в редких случаях, в основном она сама у себя, да,
0: да, поэтому...
1: так называемая, да, такая. Ну, не в этом дело. Я все-таки хочу сказать, чем же мы можем помочь, так сказать. У многих беременных женщин токсикозы встречаются.
0: Безусловно.
1: Особенно в лунные ночи.
0: Безусловно.
1: Вот. А мы поставили перед собой это уже, так сказать, на этапе гражданских наших исследований, когда уже военные мы закончили. Вот недавно мы разработали такие биодобавки, которые способствуют пищеварению, то есть и отправлению дефекации, невзирая на то, как себя ведет плод. Потому что все вредные вещества, которые появляются в процессе обмена веществ плода, они выводятся также через женский организм, поскольку
0: да.
1: Плод до рождения не осуществляет дефекацию. Так вот, мы применили наши навыки в мирных целях и добились того, что путем применения пищевой добавки беременная избавляется от запоров, от свойственных беременности,
0: ну,
1: проблем,
0: кстати,
1: с газами.
0: От поносов тоже избавляется.
1: От поносов избавляется, да. Стул представляет из себя такую кашеобразную смесь. И, в общем, достаточно регулярно. То есть, в принципе, мы можем даже путем применения биологической добавки «Времечко» довести этот стул в определенное время. То есть вот захотите в 15 часов, примите 7 таблеток. Захотите в 16, 8 и так далее. То есть, ну, по часам, как вам удобнее. Потому что беременной важно соблюдать режим дня.
0: А скажите, Харольд Казимирович, вот данные ваши добавки, или будем их так называть присыпки, да, для желудочка?
1: Более того, я вам даже скажу, да. Что нами разработана добавка, которая может... в момент родов в той или иной степени изменить цвет младенца. Потому что, как правило, младенец рождается синеньким, таким сморщенным, красным. И
0: что курица?
1: Когда твоя, маме да. показывают вот то, что она родила, у нее
0: срам,
1: страх, мощнейший страх. И после этого может наступить депрессия. Очень, особенно это в последнее время в крупных городах это проявляется. Мы поставили перед собой задачу минимизировать ущерб от увиденного.
0: А вот скажите, пожилым людям, нет, можно не показать, кстати, мы сейчас ввели новую методику и показываем только по достижению.
1: Такой бледненький.
0: Ну, естественно, серый, металлик такой, да. Вот мы сейчас показываем где-то спустя только месяца три, вот, то есть от грудной, то есть от молочной железы матери, ну, как он родился, три месяца прошло, показываем, а до того специальный отвод, то есть к ней приходят, одевают, как вот массажер для груди, такую, значит, штуку. На выме, да, протягивают шланг в соседней комнате или за шторкой лежит грудничок, а, в общем, также питается. Кстати, это позволяет нам подпитывать и каких-то грудников там посторонних, бывает,
1: да,
0: что-то,
1: да,
0: там,
1: да,
0: у кого-то молока нет. Да.
1: Проблема с молоком, да, сейчас остро стоит, и не может коровье молоко заменить материнское, потому что в этом случае... Может, просто ребенок в последующем развитии отстал.
0: Да, вообще. Да. То есть. А вот все-таки пожилым, мне интересно, пожилым людям и детям ваши добавки каким-то образом стоит применять или нет? Потому что я знаю, что дети, они...
1: Это
0: у вас же были вот сотрудники вашего института, это был крупнейший скандал, он был описан газетой «Московские ведомости», когда кто-то из детей пронес в детский сад украденные у родителей вот эти таблетки, и дети все гадили под насекомых попросту, как мухи. Это всех резвило.
1: А вы знаете, чем это вызвано?
0: Дело в том, что это на детские желудки повлияло навсегда. То есть, если у взрослых это проходит, то потом...
1: Да, тут устойчивая, да, картина наблюдается.
0: Кто сейчас ее, вот Лизу, например, вот эту, да, вот, ну, вы помните, как он возьмет замуж, если она какает, как муха.
1: Я, например, не смотрю, как какает моя жена.
0: Это вы зря, батенька. Это вы зря.
1: Пусть вы обвините меня, в...
0: Брезгливости, видимо.
1: Нет, не брезгливости, в недогляде за супругой, но я считаю, что это не нужно.
0: Ну хорошо, а вдруг вот вы бы узнали, что с ней вообще этого не происходит? Неужто вы целый генерал, понимаете, не насторожились?
1: Что она вообще не дефицирует?
0: Безусловно.
1: Такого быть не может. Если человек не отправляет естественную потребность в устранении кала, то человек просто-напросто умер.
0: Угу.
1: То есть, пока вы какаете, вы живете, говоря простым языком.
0: Безусловно. Вот тут ржете, а я рожаю. С уважением, Лаэртскому пришло сообщение. Ну, так мы всегда рады появлению новой жизни. Вот и ржем. Что же нам, плакать, что ли, теперь?
1: Да, можете назвать его в честь меня.
0: Да, назовите его Харлдом, кстати. Фамилию
1: можете. И самое главное, следите, а если это девочка, ваша задача... Объясните ей понятие девичья честь, женская доблесть.
0: Скажите, Урмас, не вам ли в одном из матчей чемпионата СССР по регби я выбил 7 зубов, генерал Грачев?
1: А это прямо вот Павел?
0: Просто без подписи.
1: Нет, дело в том, что Павел Сергеевич ездил на Мерседесе, купленном у меня. Одно время.
0: Да,
1: и
0: я знаю.
1: Дело в том, что я ему не додал так называемый инструмент. В каждой машине должен быть перечень инструментов. И вот в коробке передач у того Мерседеса на шестерне не хватало одного зуба. Может быть, он с этим связывает свое послание. Но у меня ездила машина, и ничего, и коробка передач нормально работала.
0: А проверили все на биобезопасность? На
1: что?
0: Ну, в общем, неважно. Действительно, давайте послушаем телефон.
1: Это его дело, что там проверять. Вот он, видите, сейчас только уже, слава богу, 6 лет назад я ему его продал. Вот он про зуб только сейчас узнал.
0: Хорошие машины делают. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Хотелось бы узнать, как используется помет птицы гуано? Вот я слышал, что в качестве топлива для некоторых военной техники.
1: Помет, почему используется
0: птица гуана?
1: Нет такой птицы.
0: Почему? То есть
1: птичий помет называется гуана.
0: Нет, птица гуана живет в пещерах.
1: Гуанако есть птица.
0: Нет, птица гуана.
1: Нет.
0: Да, нет, да ну что, ну нет, такое, да нет.
1: Ну вообще используется в качестве присадки к моторным маслам.
0: Нет, она, во-первых, не видит, живет в пещерах, и у нее усы, это совершенно
1: точно. Зольность масел снижается, да, это нет, очень важно в ракетной,
0: нет, используется для мазанки,
1: ракетных тягачах.
0: Используется для мазанок, для создания жилья и, в общем-то, иногда
1: это от солнца, чтобы...
0: Нет, это говоришь, в другой, в средней полосе, в пещере, Гуалагу ее открыл.
1: Не, ну я могу вам сказать, что птичий помет он используется.
0: Ну, используется еще так.
1: Кстати, присадки.
0: Вот тут ведь вот что хотел сказать. А ведь птица это же тот же самый бесплатный бомбардировщик. А если же ее напичкать.
1: Были идеи.
0: Ну и как, они были хоть где-то реализованы? Были ли случаи, когда именно они вот разносили? Но я не имею в виду утиного клеща, который вот тоже у вас плавает. Я никогда не думал, что он такой большой.
1: Тут,
0: кстати, вы зря так вот вольно с ними обходитесь.
1: Не моя сфера, то есть этим занимается так называемые зоовойска, этим занимались в свое время. Действительно, птицы, то вообще зоовойска, я могу открыть такую тайну, они практиковали многие виды животных. Ну, то есть, начиная там от тех же насекомых, которые... с которыми мы работали, ну и кончая там крупными млекопитающими. Дело все в том, что мы используем этих насекомых и животных как носителей. Будьте здоровы. Они используют их непосредственно как ударную единицу. Понимаете? То есть вот в чем
0: разница.
1: Извините,
0: вы не могли бы повторить вот последнюю часть вашей фразы специально для меня, поскольку я простужен, у меня заложило все.
1: Они используют их в качестве ударных.
0: В смысле кто?
1: Зоовойска.
0: А,
1: животных и насекомых. То есть мы их используем как носители, а они их используют в качестве ударных.
0: Угу. А вот скажите, ведь происходит тут, понимаете ли, коса на камень нашла своего рода. Ну, как есть ракета Земля-Земля, а есть, например, ракета Земля-воздух. А есть ракета-ракета, которая сбивает ракету Землю.
1: Земля-ракета.
0: Земля-ракета, есть, да.
1: Есть воздух-ракета.
0: Нет, а есть ракета-ракета. Земля, ну это. Нет, ну, имеется в виду ракета-ракета, которая бьет в расперды между ними, ну, неважно. Тут в данном случае получается, что вот летит птица, являющаяся сама
1: ее
0: по себе...
1: Ее очень сложно сбить.
0: Да. Ее никто и не будет сбивать. Но она питается насекомым, то есть в любом случае ей нужен корм. Когда она садится на территорию страны, то тут мы можем выпустить на волю насекомых, которые своего рода инфицированы дип-даб-ди...
1: дип-даб-ду... Нет, тут вы правильно начали освещать.
0: Безусловно.
1: То
0: так
1: есть,
0: вот
1: конечно,
0: они поклевали их, и практически это...
1: А как вы думаете, грызуны разносят сибирскую язву?
0: На шерсти разносят, это доказано уже.
1: Ну, часть, конечно, на шерсти. Будьте здоровы.
0: Спасибо вам, не хворай. Нет, на шерсти многие. Еще на клычках, на бивнях разносят это самое.
1: Вот.
0: Нет, ну если
1: вот.
0: хорошо, давайте
1: как
0: так, мы берем.
1: Как может человек
0: заразиться? Нет, подождите, мы берем. Берем хомяка. Заразили его, скажем, посредством...
1: Ну, вот так-то его не берите. Вы...
0: Ну, вот я сейчас посажу вообще от греха подальше. Да, возьмите ее себе. Пошел. А, так вот, берем его, заражаем, скажем, посредством клизмирования или там какой-то ритазы.
1: Не
0: да,
1: будем раскрывать всех тайн. Просто...
0: И запускаем куда-то. Естественно, да. Служба химической защиты той страны, куда мы запустили вот вирусы, понимаете ли, она автоматом берет и выпускает какое-то животное или какую-то траву сеет, которая питается хомяк, где есть противоядие для него, чтобы таким образом нейтрализовать то, что мы ему вдули. Мы ему вдули, он там через весь хобот там ходит.
1: А как они знают, что мы ему его запустили?
0: А разведка на то есть. Служба внешней разведки есть.
1: Вы думаете, когда начинаются непосредственные боевые действия, разведка работает? Вы глубоко ошибаетесь. Нет, она не работает в этот именно момент. Ее задача предотвратить, не допустить. Ведь дерется только глупый. Умный не доводит дело до драки, понимаете? А когда уже хомяк, извините, выпущен, и он уже там, можно сказать, и гадит, и ходит, и ест, объедает промышленные и пищевые продукты, оставляет тут и там зараженные фекалии, тут уже с ним биться бесполезно.
0: Кстати, ну, Фисюкову я хочу сказать, Фисюков Алексей, сразу видно, что вы не доктор, вот как и я-то, хоть и работал газонокосильщиком вот в первой градской больнице, какое-то медицинское образование есть, клумбу косил, спрашивает, не представляете, Халл Казимирович, Александр, не боитесь ли вы заразить простудой вашего собеседника?
1: Это же не грипп, это же простуда. Меня же тут, видите, я же вам уже показывал, сколько у меня
0: просто. Ну, да, не били раньше. Да, так, кстати, вот скажите, практически от всех инфекций, от всех вот всяких этих биопоп, просто говоря, от дряни, вы делали практически прививку.
1: Да, так, потому что я с ними работал, понимаете, мне это просто...
0: А какой же тогда мощный должен быть ваш иммунитет?
1: Мощнейший. То есть, будьте здоровы. На сегодняшний спасибо, день я могу вам сказать честно, что я не предохраняюсь.
0: Ну, это, кстати, мне рассказывали на знакомые, когда я приезжал к девчонке, что...
1: Нет, я имею в виду, что я хожу без противогаза. Ну, в тех условиях, когда его необходимо носить.
0: А, то есть мы можем вас, значит, пускать в самые горячие места, нет, ну, если
1: не
0: нет
1: прям,
0: времени.
1: Не уж совсем уже.
0: Нет, ну понятно, там не в кабину, куда вот наш подопытный заходил, да, естественно, после него сложно. А так я понимаю. Так, а скажите, а хорошо ли это? Может быть, тогда на вас как-то повлияет листва, там, клен там какой-нибудь, да, или тополиная самка,
1: ну,
0: отброса, да?
1: Все правильно. Вы говорите, что где, значит, если мы усиливаем одно, то ослабляем другое. Это верно. Но... Я отдал свою жизнь на
0: дело
1: славу
0: науки,
1: российской,
0: да.
1: Советской, российской нет, советской. Ну что вы роняете склянки? Поставьте их на место.
0: Это Прохорона, видите, опять переживает новую несчастную
1: вот
0: любовь.
1: Я...
0: Вот видите, кстати, существо, да, вот, ну как вы находите ее красивой?
1: Ну, вы понимаете, мне недоступно понятие красоты вот в вашем понимании. То есть с точки зрения... Ну, я бы на ней испытал 2-3 новых состава.
0: Угу. Ну, значит, все-таки она привлекательна в какой-то степени.
1: Безусловно, потому что ей свойственны все пороки вот современного городского жителя.
0: Вот видите, чтобы ее отвлечь, то есть у нее сейчас несчастная любовь новая, то есть, значит, она ему звонит, там берет трубку то ли мама, то ли баба, там, то ли папа, и говорят, вы знаете, тут такой не живет. Она сильно переживает, потому что он-то ей дал этот телефон, там то ошиблись, она даже туда приезжала, вот, машина его стоит под окном. То есть,
1: ну, может быть, там не та квартира просто.
0: Она поднималась по всем квартирам, прозванивалась, то есть спрятался. Сам тоже не звонит, не появляется. Ну, смотрите, она же худеет на глазах. Я думаю, может быть, ей ввести какого-нибудь чесоточного клеща.
1: Понимаете,
0: в данном случае такова, конечно, может быть, жуткая, но панацея от ее бед. То есть пусть она чешется, но, по крайней мере...
1: Дело в том, что эротические сцены в кино и в жизни очень действуют на вот таких вот женщин. И неконтролируемое чтение соответствующей литературы тоже не дает.
0: Она читать у нас не умеет. Кстати, как бороться с тараканами в казарме? Вопрос такой.
1: Ну, понимаете, тут вопрос этот неуместен. Почему?
0: Неуместно,
1: потому что обитатель казармы не должен бороться с тем, что там есть. Это все входит, так сказать, описано...
0: Это все воинское
1: имущество, да.
0: Безусловно.
1: Это все равно, что как бороться с двухъярусными кроватями.
0: Мы, кстати, проводили исследования.
1: Уволитесь из вооруженных сил, и все.
0: Уговоритесь. Да, мы проводили исследования. В одной воинской части были эти самые насекомые, тараканы, а в другой не было. И как это ни странно, вот воины... Происходили, в общем, соревнования по стрельбе, по обычной, из автомата Калашникова. И представители той воинской части, где тараканы были, взяли первые места. Те, где их не было, не взяли ничего. Мы объяснили это рефлекторным движением глаза, когда бежит насекомое. И
1: да,
0: за ним
1: очень
0: глаз,
1: тяжело
0: да.
1: за ним следить, безусловно. И на это
0: глаз,
1: тоже не зря ведь был выбран таракан нами.
0: Да,
1: как
0: да,
1: носитель.
0: Да.
1: Как носитель.
0: Безусловно. Причем, вот вы сказали, это имущество, сложно. Да, но это то же самое, как хлеб.
1: Во-первых, неизвестно,
0: масло,
1: в каких
0: там,
1: войсках.
0: Каска то же самое.
1: Может быть,
0: что
1: в тех самых войсках, поскольку действительно я могу...
0: А вот артиллеристу вредно. Говорят. Поскольку им нужно точно, потому что если
1: сейчас,
0: он дергается, ему это по своим нам дал очень же. Не то, не все, да.
1: Мощнейшие инфракрасные лазерные прицелы.
0: Он современный, обновленный просто. Ну, уже современный. Современный один у нас сейчас есть вот сзади вас. Видите, стоит. Не знаем, кому продать уже 2 года.
1: А почем?
0: Ну, это так, это вне эфира, конфиденциальная информация.
1: Хорошо,
0: я
1: вы мне скажите. Так да. Нет, что же я все-таки насчет... Действительно, первые... Эксперименты мы проводим на сослуживцах, то есть на коллег, можно сказать, по армии. Будьте здоровы.
0: И вам не хворать.
1: На коллег по вооруженным силам, ну, как правило, это сухопутные войска берутся. Редко, когда мы проводили наши первые опыты боевого применения на летчиках или подводниках. Почему? Потому что подводник, он постоянно в замкнутом пространстве.
0: Он и в Африке подводник.
1: Да.
0: То есть, понимаете, да. Мы сразу вот, мы сажали вот это, опытных кстати, агентов, кстати, проверяли, вот, которые вот работают на улице, знаете, наружные наблюдения и так далее. Да, вот, да. И типа учили их на подводниках изначально. То есть, чтобы они определяли, этот человек служил во флоте, а этот, дескать, служил в пехоте.
1: Вот это вот особенность подводника.
0: Очень важно.
1: Вот извините. Это особенность подводника о том, да. Что он и в Африке, так сказать, заметен на фоне сексаулов и
0: барханов.
1: Она нами использовалась в какой?
0: В самых разных.
1: В самых разных. И наиболее часто мы применяли для того, чтобы проверить, избирательно ли действует наш вот новый вид оружия, новый штамм бактерий. Или, так сказать, его действие отличается на этнических группах или же на каких-то панэндемических группах населения, которые живут в разных частях земного шара, поскольку, допустим, европеец, европеоидная раса, так сказать, на сегодняшний день живет и на берегах Новой Зеландии, и даже на Аляске, и вот на нашем севере. Несмотря на то, что раса одна, а ведут они себя совершенно по-разному. То же самое можно сказать о том, что живущие в сходных условиях люди совершенно выглядят внешне по-разному. Там, допустим, если взять араба или нашего, допустим, киргиза, самые разные.
0: Нашего-то киргиза брать не стоит, потому что он уже в Москве живет, по-моему, насколько я знаю, 5 лет. Единственное, он чем не потерял свою киргизость, да, тем, что он все-таки так же прекрасно вот в казаре варит мясо.
1: Я просто немного некорректный пример привел. А чем вот как раз подводник-то и лучше, что в любых условиях он подводник.
0: Вот интересный, на мой взгляд.
1: Забрось его хоть на Северный полюс.
0: Да. Я здесь стригу восковые клумбы. Я здесь стригу восковые клумбы. Как называется эта профессия поподробнее? По-моему, это не профессия, а статья 7Б она называется.
1: Ну, вы знаете, я не знаю, кто что стригет.
0: Никто не знает.
1: Ногти можно остричь, я знаю.
0: Кстати, вот скажите, пожалуйста, я же знаю, что вы брали соскреб подногтевых лопастей разных видов и
1: групп. До 95% микроорганизмов, содержащихся в атмосфере, они есть под ногтями. Даже вот я знаю, что сейчас под вашим ногтем указательного пальца...
0: Да, этого не надо говорить. Да, вот скажите, а вот, например, если человек, живущий во Вьетнаме, едет сюда к нам...
1: Ногти не проверяются.
0: То есть, какова вероятность того, что у него под ногтями...
1: Я добился того, что в Эстонии, когда на таможенных постах Эстонии осуществляется выковыр ногтевых.
0: И проверка микроскопа.
1: Нет, просто выковыриваются без проверки.
0: А, пальцы в спирту держат?
1: Да.
0: Хорошо, а вот не считаете ли вы, что такую таможенную меру нужно применять и всюду вообще?
1: Те радиослушатели, кто сейчас поедет вот в ближайшее время в Эстонию.
0: К выковыру, в общем-то.
1: Да, я рекомендую заранее.
0: Хорошо, а вот скажите, хорошо, вот если они едут к нам, к примеру, и мы это не проверяем, какова вероятность того, что под ногтями они перевозят каких-то своих местных экзотических возбудителей болезни, против которой здесь нет ни вакцины,
1: что
0: ни иммунитета?
1: Могут провести. Были случаи, даже пытались микропиявок провозить.
0: А хорошо, вот такой вариант. Вот, сейчас огромная мода здесь у нас в Москве на экзотический ресторан, на экзотические блюда.
1: О, это ужасно. Вот, это ужасно. Это может быть все, что хотите. Потому что, вот как вы говорили о том, что вы, ваш знакомый Вениамин, по-моему, он машину свою сначала
0: обморозил.
1: Георгий Шафран.
0: Да, Вениамин, Георгий-то другой. Да, Вениамин.
1: Тот, который морозил, потом грел, он делал правильно. Но дело в том, что, опять же, как морозить? Минус 18 градусов не менее одного месяца. И в то же время кипятить, даже я рекомендую сейчас в жаркий летний период кипятить воду.
0: Перекипячивать все, даже вот из ресторана еду, то есть пиво, все, чтобы это самое.
1: Да.
0: Хорошо. А скажите, а может быть наоборот имеет смысл вообще замораживать, потому что... Или некоторые формы от орудия...
1: Например, сибирская язва, сибирская
0: заморозки
1: язва.
0: Подвергается, да?
1: Да, она выживает. Туда, она выживает.
0: Нет, ну посмотрите на нее, где она выживает. Что вы мне прям... Посмотрите, мутная вся и это самое. Вот я поболтал.
1: Ну я же вас не собираюсь обманывать. Это же острейшая инфекционная болезнь, понимаете? Будьте здоровы. Будьте здоровы.
0: Спасибо и вам, не хворать. Понимаете? Да. Ну, а почему мутная она стала?
1: Кто?
0: Кто? Склянка мутная стала. Положили
1: а ее... что, воздух, что ли, туда попал?
0: Ну, а почему воздух попал? Мы положили ее в морозку сейчас. Она помутнела.
1: Вы уверены?
0: Ну, как, я же тоже не уверен над вами, что это, по-вашему, морозильная камера.
1: Нет, ну я вам
0: видите,
1: могу...
0: креветки там мы храним.
1: Я вам могу сказать, что...
0: Да, сказать вы можете что угодно. Вы мне скажите, почему она помутнела. И что от нее ждать теперь?
1: Ну, ждать-то можно все, что хотите.
0: А, ну тогда
1: ладно. То есть я бы, конечно, рекомендовал проветрить студию. Возможно, даже вызвать после эфира сюда дезинфекцию.
0: Тут в соседней
1: комнате.
0: Потому
1: что вообще я вам могу, знаете, вот вы так вот все это принимаете как-то с юмором, а между тем трупы животных, павших от сибирской язвы, подвергают сжиганию. Понимаете, захоронение то есть... запрещено.
0: Ага, то есть наоборот все.
1: Да,
0: понимаете? А полярники как с этим справляются? Ведь непрерывный контакт с оленями, там хватит
1: за рога.
0: Я почему
1: вам говорил о том, что минус 18 градусов не менее месяца? А
0: да, как, да, вот, да, да, так я и пытался, а тут-то у нас 20, знаешь, там скинули...
1: Месяц?
0: Ну, куда? Нет, не меньше 18,
1: минус
0: а 20.
1: 36,
0: а минус 36 сколько можно?
1: Полмесяца.
0: То есть вот так. Ага, хорошо, а минус 100? А если, ее прям кинуть вот в жидкий азот, что будет?
1: Сразу.
0: И все?
1: Да.
0: И все?
1: Да.
0: Ну, давайте попробуем.
1: А у вас есть жидкий азот?
0: Да.
1: Ну, принесите.
0: Сейчас, секунду.
1: Давайте, я подожду.
0: Только осторожно, он прыгать будет. Шарики будут прыгать. Видите?
1: Да вижу.
0: Кипит.
1: Вы, по-моему, тут... Нет, подождите, а штамп-то откройте.
0: Ну вот он все открылся, да, сейчас. Ну что, давайте сюда его.
1: Ну вы только туда лицо-то свое не опускайте, это же опасно.
0: Так там уже брызги кончились. Ну кладем?
1: Кладите.
0: Ну вот, опять брызги сейчас шарик.
1: Не, ну подождите, вы туда лицом-то, ну что же вы, это же сибирская язва, вибрио, ну что... Болезнь это известно с древнейших времен.
0: Ну, вы знаете, какие-то катышки образовались.
1: Ну, безусловно, смерзлось.
0: Ну что, выливать или тут оставить?
1: Нет, оставьте.
0: Хорошо, если оставить. Ну, хорошо, и что дальше с ним?
1: А уже все.
0: Ну, нет, они...
1: Нет, ну это же питательная среда, это же не чистый вирус.
0: То есть вы хотите сказать, что после такой обработки они не снова там потом не оживут, да?
1: Нет, не оживут. Дело в том, что вообще, конечно, в природе они сохраняются десятилетиями, годами.
0: Угу.
1: 20-30 и более лет. Еще в древности... Те места, где сибирская язва распространена, получили название проклятых полей.
0: Да. Я читал, там обычно зарекалась мама вся, говорила детям, не ходите в проклятые поля за грибами. Вот. Но поскольку никто не знал, что это сибирская болезнь...
1: Можно собирать.
0: Нет, просто поверья же народные вот были именно связаны с тем, что, вот,
1: же,
0: дескать, там не ходили, чтобы... Нет, ну имеется в виду, откуда же все эти сказки пошли, там про Кощея Бессмертного,
1: грибная диета,
0: то есть, чтобы дети вот туда...
1: Не...
0: Вот, нет, погребная диета, да, но сбор-то грибов, он же... Они же, почему говорят, не ходите за овраг?
1: Сбор грибов...
0: Там ничего же не было за оврагом, давайте вот разобраться толком. Что показали последние экспедиции? Что за этим овраг? То есть точно такая же, в общем-то, поляна, как и за предыдущим оврагом. Но с него, значит, сходить нельзя, туда можно за этот. А объясняется это чем? Ну, тем, что они чувствовали, по запаху, может быть, определяли.
1: Нет,
0: да
1: нет,
0: ладно, запах
1: том,
0: у них был...
1: Просто вот, периодически дохли.
0: Дохли вообще, как мухи дохли. Есть, но они-то думали, что дохли от работы. Почему революцию сделали? Барин замучил.
1: Будьте здоровы. Нет, было-то как? Как было-то?
0: Да, как было?
1: Статистически...
0: Нет, так вы не путайте, у вас-то как было, а у нас-то по-другому.
1: Ну, я вам говорю, как у нас было.
0: А, да.
1: Вот у нас в деревне 200 человек, допустим, средний, да? И периодически они замечают, что стали дохнуть.
0: Да, я помню, Великий Эстонский мор.
1: Естественно.
0: ВЭМ сокращенно.
1: И, естественно, озадачились, ну, староста. У нас же система старост в деревнях.
0: Да.
1: Озадачились, стали выяснять, каким же образом они дохнут. Куда они, собственно говоря, деваются. И выяснили, что Дохнут только те, которые ходят в определенные места. Ну, в этой деревне это тот овраг, да, в другой деревне тот овраг.
0: Вы имеете в виду, ходят дефицировать? Или,
1: ну,
0: или,
1: и
0: или
1: по
0: просто
1: грибы.
0: Ход, и по грибы. Ну, просто место свое. Тебе кажется, как... Ты в каком месте ловишь? А в таком-то. Ты куда ходишь? Я туда-то.
1: Не, я вот на островах.
0: Ну вот.
1: Вот. И понимаете, и когда это все они проанализировали, вот, старосты, то выяснили, что вот именно там они дохнут из-за чего. Потом уже вызвали нас. Ну, нас, я имею в виду, биологов. Ну, это было еще в прошлом веке. Вот. И уже, а потом уже мы поняли, что это сибирская язва. Симптомы у всех, которые дохли, были одинаковые. Это нас и насторожило. Причем местных жителей почему-то это не насторожило. Потому что, что симптомы были у всех одинаковые. Только ученые установили истинную причину гибели деревни, эстонской деревни.
0: А у нас один раз отравились березовым соком.
1: Вот. Ну, это бывает.
0: Вот это...
1: Это бывает. А если береза растет на загрязненных грунтовых водах?
0: Нет, там как раз водов не было. Там было бы достаточно мягкое полесье, там их всегда вились. И, в общем, грунтовые. Я так подразумеваю, что это все-таки принесли с собой...
1: Нет, грунтовые воды, я имею в виду грунтовые.
0: Нет, но грунтовые воды могло что-то пробить. Там обвалилось однажды это самое, и вся вода ушла. То есть, где плотина была, она туда...
1: Нет, вот, грунтовые воды, их сразу же помечено. Не видно.
0: Ну, почему вот это? А это что, по-вашему, вот это?
1: Нет, ну, это река. Река Волга, река. Показывать.
0: Ну, да, ну,
1: вы
0: так,
1: увидели,
0: а вот
1: самую
0: это,
1: жирную черту.
0: А пройма, на карте. Пройма, вот это, пройма это что?
1: Пройма вот. Это вот, пройма.
0: Нет, это подмышка. Простите.
1: Я имею в виду на пошив пройма.
0: А, вот,
1: не как орган.
0: А, вот, а мы геополитики называем проймы, это вот рукав. Вот этот, видите, вот рукав пошел. Это рукав есть размытыш.
1: Это не рукав.
0: Размытыш, РР.
1: Ну, это штанина, кто-то половину штанины у вас тут повесил при входе. Вы ее всем выдаете за рукав.
0: Ну вы прямо шутите. Ну что же, эстонцы любят шутки, да. Но я предлагаю послушать пьесу. Дело в том, что у Харалда Казимировича Пиписа еще есть и сын, которого зовут Отто, уже Отто Харалдович. И Отто Харалдович Пипис играет в молодежной эстонской группе.
1: Ну, он у меня, да, он у меня пошел в меня, то есть...
0: Ну, давайте послушаем.
1: Ну, давайте.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему все равно там пусто.
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: А, да, вот все-таки какой вы мелодичный народ, литовцы. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня доктор биологических наук, генерал в отставке.
3: Почему же литовцы?
2: Ну, и все.
3: Мы эстонцы.
2: Да, и латвийцы все.
3: Ну, уж тогда называйте нас прибалты.
2: Да, все прибалты, очень мелодичные люди. Харалд Казимирович Пипис, генерал в отставке, доктор биологических наук. Я предлагаю вам, уважаемый, кстати, пан, вам нравится обращение пан Пипис?
3: Нет.
2: Мне тоже. Почему-то так, что я его просто буду называть. Нет, старина, это... старина Пипис.
3: Не, ну, лучше называйте меня господин генерал.
2: О, хорошо. Господин генерал, если вы не против, мы сейчас с вами послушаем телефон. Сейчас телефон и...
3: Будьте здоровы. Звонок, наверное, да?
2: Да, звонок. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый ночи.
2: Знаете, вас очень плохо слышно.
4: Алло.
2: Да-да-да.
4: Добрый ночи.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня к вашему гостю такой вопрос. Вот вы говорили о тульях на фуражках, что они похожи на американские.
2: Угу.
4: А я участник войны. Они похожи на фашистские сейчас у нас турки. Почему вы об этом молчали? Это первое. Второе, вот к ведущему. Вот эти заставки ваши. Ударить Чебурашку,
2: угу,
4: по голове вот такой звук. Потом человек никак и где попало. Ну что это, какой-то цинизм? Пошлость какая-то.
2: Действительно, спасибо.
4: Можно заменить как-то?
2: Спасибо. Обязательно заменим. Человек, как и где попало, да, к примеру? Ну, хорошая заставка будет. А вот...
3: Нет, ну тут я хочу сказать, что нет такого... Будьте здоровы, понятия такого нет, фашистская фуражка. Ну что это, такого нету. Есть армии...
2: Например, есть понятие фашистская пряжка.
3: Нет, такого нет понятия.
2: Есть
3: фашистское лицо, вот есть понятие. Фашистские действия есть понятие.
2: Фашистская собака.
3: Может такое быть. То есть,
2: а фуражка это, нет. А, нет, а но это пряжка это блюдо пивных.
3: А Туля, знаете, Туля это был такой сериал, вот советский про шпиона. Там был главный, у него фамилия Туля была. Ну, герой, я имею в виду, киногерой. Может быть, вспомнилось что-то фронтовику. Вот он позвонил. Нет, ну тут, я думаю, ничего страшного нет. И... Все фуражки имеют право на жизнь. Посмотрите на фуражку генерала Сукарте.
2: Ой,
3: индонезийского.
2: О, да,
3: ну, там это... вообще и ничего, ведь видите, 30 лет правил.
2: И дальше продолжает, да, насколько мы знаем.
3: Да.
2: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Алло.
2: Здравствуйте.
5: Алло?
2: Да-да-да, говорите, не волнуйтесь.
5: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
5: Будьте любезны, скажите, вот вполне ли безопасна местность по линии Таллин-Ранна-Мыса, Кейлайо, Палдиски? Там в свое время находилось очень много воинских частей разного назначения.
3: Ну, они и сейчас там есть.
5: Вот, там никакой опасности нет, ни биологической, ни радиоактивности, и так далее.
2: Спасибо. Ну что, действительно, кстати, Харалд Казимирович, сейчас
3: опасность.
2: Открывается сезон, или как
3: есть
2: мы называем, сезон, и все хотят, в общем-то, и есть своего рода опасения, особенно
3: есть.
2: Это корабли заброшенные, ржавые, которые валяются по всему берегу.
3: Ну, я вам скажу, что намного опаснее самолеты.
2: Да!
3: И вы не можете с этим не согласиться. Почему?
2: Согласна.
3: Потому что не все корабли несли во время своих дежурных походов на борту то или иное оружие массового поражения.
2: Mm-hmm.
3: А с самолетами ситуация иная.
2: Да.
3: Самолеты, как правило, на эскадрилью 2-3 ударных самолета несли ядерное, будьте здоровы, химическое и подчас биологическое оружие. Причем качество обслуживания техники всегда было низкое в советской армии.
2: Ну, даже, скажем, прямо и не обслуживали. Вылета... Я помню, нам как говорили, протереть, дескать, да, давали спирты для протирки стекол.
3: Это, да.
2: А протирали просто обычной водой или салфеткой для пота.
3: Да, да.
2: Ну, а что сделаешь?
3: Ничего.
2: Что сделаешь? Ничего. А можно подумать, у вас не пили, да?
3: Пили, а я вот вы
2: везде
3: посмотрите.
2: Пили, поэтому на равных и были.
3: Почему? Это немало еще и фактор был, то, что я пошел в биологические войска. Понимаете, у нас спирт ненормированный расход шел.
2: Из-за пропилы, потому что.
3: Не,
2: да.
3: Я не все пропил. Вы неправильно говорите.
2: Ага, ну да.
3: Нет, я не могу с вами согласиться.
2: У вас достаточно цветущий такой вид. Вот.
3: И дома у меня есть и вся санитарная техника. И
2: скажите,
3: кухня
2: вот
3: у меня, я из дома не пропиваю.
2: Финская, кстати.
3: Нет.
2: Скажите, вот вы как...
3: Ну,
2: как...
3: для нас Финляндия, для эстонцев, это как для вас Рязань.
2: Да. Ну так что, следующий телефонный звонок.
3: Давайте.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи. Я еще раз относительно Тульи. Я не сказал фашистская фуражка. А Тулья как у фашистской фуражки.
3: Ну не может спасибо. Быть фашистской фуражки.
2: Не может быть. Мы же вам говорим, фашистская фуражка — это абсурдное понятие. То же самое, что фашистская рукавичка или фашистские санки. Или там

0: Ну почему же громко?
1: Просто я на пике эмоций.
0: Просто радиослушателю надо посоветовать снять наушники.
1: И все, и делать на моем ДАПа потише. И все будет нормально. Ну что же, телефонный звонок 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор биологических наук, генерал в отставке Харлд Казимирович Пипис.
0: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые. Действительно, понятный вопрос. Спасибо, спасибо. Харлд Казимирович, просто извините, уважаемый, вас крайне плохо слышно. Мы это все понимаем, но пересказать все, потом еще раз еще пересказать, мало ли что, куда у нас время, ну, маникок.
0: Не.
1: Харлд Казимирович, действительно, ведь, скажем, овечка в момент дефекации не издает таких звуков, которые свойственны человеку.
0: Ну, вы не знаете, какие звуки издает овечка.
1: Как они записаны во всех картотеках.
0: Ну, каких? У нас в Эстонии очень сильная развита мясомолочная промышленность.
1: У вас овечки...
0: Слава богу, как не мне знать, как овечка, извините.
1: Да, у вас овечки двухклапанные, а у нас овечки...
0: Четырех, вы хотите сказать, да?
1: Трех.
0: Да.
1: Поэтому, конечно, звук ближе.
0: Наоборот, чем больше клапанов в пищеварительном тракте животных, тем меньше звук, чем вот давление ниже.
1: Больше.
0: Нет.
1: Да.
0: Радиослушатель наш имел в виду, что в установке абсолютной тишины возникают вот эти вот ощущения у него. Как правило, мы вообще... Это не моя специфика, потому что я занимаюсь химическими методами. Да. Он имел в виду именно, так сказать, защиту от такой предварительной маскировки. Ну, что я вам могу сказать? Прорабатывался этот вопрос, я просто так не углублялся в теорию, потому что этим занимались другие. Но я могу вам сказать, что подбирались места для дефекации наиболее шумные. То есть дефекация совмещалась с порывами ветра, дефекация совмещалась с прохождением железнодорожного эшелона. А также будьте здоровы со взлетом пролетающего самолета. Потому
1: спасибо.
0: Что, как правило, диверсионные группы...
1: То есть вы хотите сказать, что в момент, когда пролетал самолет, то тут он садился.
0: В момент взлета.
1: А если не было ничего, ему приспичат?
0: Ну, подготовленные люди.
1: А хорошо, а нельзя ли было вот каким-то образом, чтобы его товарищи встали вокруг него и в момент, пока он дефицировал, исполняли бы какой-нибудь, например, крик местного животного?
0: Ну, типа, нет, мы, понимаете, тут еще, может быть, я точно не знаю, этим занималось вот физиологическое отдел наших.
1: Ну, это же очень важно.
0: Да, ну, я просто думаю, что, возможно, было как-то перестроена система работы пищеварительного тракта.
1: Да.
0: Обычно у человека кал формируется в толстой кишке.
1: Нет.
0: Ну почему
1: это
0: же?
1: Это зависит от возраста, от образа жизни.
0: В основном. Вот, ну вы, знаете, а там добились химиотерапии того, что кал формировался уже на выходе из пищевода.
1: Это, кстати, очень важно.
0: Те газы, которые скапливаются, они выводились через ротовое. То есть своего рода такая отрыжка была.
1: Да. Поэтому именно немцы так любят свои пивные. Ну что же, а сейчас мы послушаем ваших питомцев. Детский танцевальный ансамбль латышского радио и телевидения.

0: Харлд Казимирович, вот Вера прислала вам огромное количество самых разнообразных вопросов. Я предлагаю отвечать на них по порядку. Во-первых, Галя благодарит вас за прекрасную песню. Действительно, ваше гортанное финское пение, оно прям-таки массирует, я бы сказал.
1: Ну, мы эстонцы.
0: Да. Есть ли различия в иммунитете у людей разных рас, в том числе и сопротивляемость к радиации? У каких рас иммунитет выше? К чему именно? Это первый вопрос.
1: Ну, давайте по порядку я отвечу. Значит, если что-то... Будьте здоровы. Спасибо. Повторите первую часть.
0: Я испугал вас, я вижу. Выходите оттуда. Сюда. Есть ли различия в иммунитете у людей? У людей разных рас, в том числе...
1: Есть. Угу. Дело в том, что иммунитет как таковой, это в переводе с импортного языка латинского, это значит, что сопротивляемость организма внешним неблагоприятным факторам. Естественно, что иммунитет зависит как от этнической, так и от той или иной местности, на которой проживает индивидуум. Так, например, если поместить коренного жителя Африки, бура или бушмена, допустим, без предварительной подготовки в крупный город, подобный столице России, вот в Москве в частности, то у него здесь быстро возникнет различного рода аллергии, поскольку защитный механизм его не приспособлен к данным условиям обитания. Также, если поместить москвича на территорию африканского государства, Сенегал, вот, то там, конечно, мы будем наблюдать массовый покус его муха ЦЦ. Ведь она сейчас не так актуальна, муха ЦЦ, как кажется, да? На самом деле, муха ЦЦ, она очень активна. И участились случаи залетания этой мухи через Средиземное море на южное побережье Италии. И недалек тот день, когда муха достигнет берегов Черного моря. Это доказанный факт, поскольку, в отличие от человека, иммунитет мухи очень устойкий. Что же касается непосредственно этнического, да, иммунитет иммунитету рознь. Чем севернее народ, тем менее он восприимчив к простудным. В свою очередь, африканцы, они совершенно не реагируют на запах канализации, что в свое время вызвало,
0: извините,
1: так называемые теории расового превосходства. Почему? Потому что вот тот образ жизни, который ведут африканцы, он, на взгляд европейца, кажется, ну, по меньшей мере, необычным.
0: Да.
1: Вот. Так же, как и для черного жителя планеты, кажется, не всегда нормальным то, что делает европейцы.
0: Не без оснований.
1: Не без оснований, да. Поэтому, конечно, этническое развлечение иммунитета присутствует. И с этим ничего невозможно сделать.
0: Да, нет, можно только смешать всех и заставить жить вот где-то под единым колпаком.
1: Кстати, этим и объясняется то, что мулаты более жизнестойки.
0: Да, да.
1: Ну вот, допустим, у нас одно время были чистые браки между эстонками и представителями среднеазиатских республик.
0: Киргизами и узбеками.
1: Таджиками, да.
0: Да.
1: Хорошие результаты мы имели.
0: Не сомневаюсь в этом.
1: Ну, а вторая часть вопроса?
0: Тут мне вот Ирина говорит: Саша, хватит трепаться, жду тебя в гости. Я приеду сейчас обязательно. Далее. Да, вот продолжение вопроса от Веры. Значит, у каких рас иммунитет выше? Ну, тут вы ответили достаточно хорошо.
1: А влияет... у каких выше? У европейских.
0: Да, у финнов пониже, конечно, у вас.
1: Мы эстонцы.
0: Влияет ли на организм магнитной аномалии? Каким образом? Какая форма земных магнитных линий является более или менее понятной?
1: Нет, не влияет. Это вот у вас, я заметил, и у нас тоже вот уже стали потерять.
0: У них тоже, и тоже у них это сплошное. Дескать, вот сейчас делают на этом деньги. Давай там, дескать, нарубаемся.
1: Магнитная буря,
0: дескать.
1: Там, да.
0: Там дождь он не предсказал, не понимаешь, а на бурю обратил внимание.
1: На чтобы, это да, все да. Правильно, вы заметили. Это отвлечение внимания.
0: Да. Да. Вот я тоже так, да.
1: Да.
0: Какие местности в России и в Европе тут не имеется в виду? Ваша Финляндия больше или меньше?
1: Эстонцы.
0: Больше или меньше благоприятны что? Для...
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо. Для здоровья. Вера. Вера.
1: Какие наиболее благоприятны и неблагоприятны?
0: В России территории? И в Европе, да.
1: В России?
0: И в Европе, да.
1: Ну, не... Нет, ну, это поселок городского типа в Китайской Народной Республике. Нет, я не это...
0: А, я понял.
1: Нет, не то, вы не о том я. Ну, в России наиболее благоприятно это средняя полоса ближе к Приуральским горам.
0: Да. Карта кота.
1: Граница широколиственных таежных лесов.
0: Я сниму этот маячок проблесковый, а то мне не видно вас.
1: Почему там наиболее благоприятно? Да потому что там...
0: Ничего продолжать. Это я сейчас Прохора вытру, да.
1: Средние температуры там достаточно умерены.
0: Не говорите.
1: Зима не такая холодная. Лето достаточно теплое. Можно купаться. Ловить рыбу. Вот. Ну и там не так уж много было военных войсковых частей, заводов, производящих оборонную продукцию. И не так уж там и загрязнено, исключая, конечно, Челябинскую область и Свердловскую.
0: Да, и Вологду.
1: Ну, Вологда там, за исключением ракетных шахт, там, в общем, обстановка нормальная. Ну, было пару аварий там, да, но это уже прошло 10-15 лет, то есть там уже гептил, он уже не так активен.
0: Скажите, пожалуйста, Харлд Казимирович, вот я знаю, что вы, именно ваш отдел, по разработке новых естественных, так называемых, да, видов биологического оружия, разработал, скажем так, грибы-подделки,
1: да,
0: поедая которые... Да. Вот, да. Не могли бы вы немножко поподробнее рассказать о том, как вы намеревались это все использовать? И,
1: ну, вообще,
0: а подвергаемся ли мы сейчас опасность? Потому что уже они пошли вокруг, мы кругом ходим, срезаем, и вдруг каким-то семена просочились. Хотя я вроде бы слышал, что у них этот цикл жизненный сокращается. То есть одно поколение бы-бы, а потом уже все. Или нет?
1: Ну, тут, понимаете, тут нет, так тут точно понятно, нельзя тут... сказать.
0: А, вот вы про что. Я думал, что вы про тут. Потому что можно и как там тоже это.
1: Нет, ну, дело в том, что мы использовали особенность грибов накапливать радионуклиды.
0: Да, да. И, кстати, поэтому обкладывали больных ими.
1: Но только тех, которые нуждались в облучении.
0: Да.
1: Раковых больных. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Предполагалось использовать их просто в вареном или жареном виде, предполагаемым вероятным противником. Ну, а уже после того, как они переходили на грибную диету, то есть планировалась рекламная кампания, дескать, ешьте грибы.
0: Да.
1: Они все начинали есть, а грибы радиоактивные. Ну и сами понимаете.
0: Почему это все привело, да?
1: Да, да.
0: Вот вопрос.
1: Вот видели тут недавние футбольные мероприятия?
0: Нет.
1: Вот посмотрите, как они играют в футбол.
0: Вот вопрос, несколько неожиданный, но тем не менее. Чем можно смыть зеленку?
1: Зеленку?
0: Да, ну такая жижка для...
1: А она сама сходит, ее не надо сводить.
0: Ну, правильно. А правда ли, что вы дефицируете сметану и портируете ее в Россию?
1: Ну, нет, наверное... у нас в Эстонии нет дефицита сметаны. У нас сметана нормально. Мы даже сюда вам возим ее, как правильно заметил радиослушатель. Действительно, да, эстонская сметана очень хорошая. Дефицита у нас нет со сметаной. Это все пропаганда.
0: Ну, я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да-да-да.
2: Я хотел земляку
0: говорить.
2: Правда ли, что военные люди играют часто в солдатиков, свободные от военных занятий время на досуге? Спасибо.
0: Спасибо, действительно. Вы знаете, очень много ходит про военных мужественных людей. Например, известно, что князь Багратион практически до самой своей смерти играл и катался вот у себя в спальне на деревянной лошадке и махал деревянной сабелькой. То есть такое вот как бы детство, понимаете, беззащитное.
1: Не, ну город, тут он немного не прав, мой земляк. Он, по-моему, фин. А мы эстонцы.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Мне бы хотелось узнать, вот вы фекалии маскируете умело, а вот как дело с запахом обстоит?
1: Это не по нашей части. То есть, ну как мы их маскируем, как по запаху? Фекалия, понимаете, она должна пахнуть. Если она не пахнет, это уже не фекалия.
0: Фекалия уже. То есть, например, ведь я помню, у вас был замечательный случай с этим
1: фекалию, то мы и запах делаем.
0: Как его там звали? Вот помните, вот этот вот ваш разведчик, которому вы как раз беззапашную добавку. Да.
1: Ягужинский?
0: Ягужинский, да, вот Ягужинский, Остап Ягужинский, он на чем попался? Ему дали задание пролезть в одну республику и там взорвать поезд с правительственной почтой.
1: Простите, а как вы представляете себе пролезть?
0: Ну, пройти.
1: Что?
0: Тайными тропами.
1: Это где же вы такую тропу увидели, уважаемые? Соединенные Штаты.
0: Козья тропа.
1: А, вы имеете в виду со стороны Мексики?
0: Нет.
1: Ну что, чуть-чуть со стороны южнее. Канады?
0: Совершенно верно.
1: Ну так бы сразу.
0: Там козьи тропы, что морщины.
1: Так бы сразу и говорили.
0: Вот, но вы его снабдили как раз вот нормальным, нормальными присадками, но в результате вот эти кучки ничем вообще не пахли, что насторожило вляпывавшихся туда пастухов.
1: Действительно, это... Вот к вопросу нашего пожилого радиослушателя, вы попали в точку.
0: Да.
1: Действительно, поначалу были случаи прокола, не соблюдали мы с запахом.
0: А что необходимо, кстати?
1: Да, потому что, как я уже отметил, что кал, не обладающий соответствующим специфическим, не побоюсь этого слова, запахом, не представляет из себя... боевой ценности. То есть боевая ценность...
0: Безусловно,
1: то
0: не
1: есть,
0: то, что
1: исходя
0: без...
1: из того, что я
0: равно,
1: сказал...
0: Что, все равно, что масс-халат оранжевого цвета.
1: Можно вывести тезис о том, что кал без запаха поблажка врагу.
0: Да, да, совершенно, совершенно. А вот... Скажите, пожалуйста, ведь раньше на заре, так сказать, создания вашей лаборатории...
1: Раньше на заре создания нашей лаборатории...
0: Вы своим воинам заставляли в комплекте с этими таблетками носить еще всякие травки. Ну, то есть, к примеру, если он должен отфекалить, как курица, то туда он должен был в дальнейшем вокнуть эти травинки.
1: Зерна.
0: Зерна всякие, плева.
1: Ну, мы отделяли их. Зерна от плевел – это одна из тех функций, на которые мы, можно сказать, набили рук.
0: Ну, да.
1: Вообще это не основная. Не основная. Функция наша была...
0: Понимаете, вы как-то стесняетесь, все что-то не досказываетесь. А с женщинами? Нет, как у вас вот с женщинами?
1: С какими?
0: Ну, с агентшами. Или вот после грифки
1: у
0: вас не было больше?
1: Нет, у нас в лаборатории хорошие.
0: А стекла режут?
1: Ну, эстонское стекло – это очень такое хорошее стекло. Мы стеклодувы потомственные все.
0: Ну, давайте послушаем.
1: Даже ваза вот у вас.
0: Ну, это, правда, не ваза, это сталактит. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да. Рассказывайте, уважаемый.
4: Я бы хотел спросить, а как насчет радиоактивности в Уральских гор?
1: Мощнейшая радиоактивность.
0: Спасибо. Действительно, вопрос интересный. Спасибо.
1: Но... А что у вас именно интересно?
0: А уже все.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, радиоактивные горы. Причем они радиоактивны не из-за того, что там уран в двух точках только добывается. А радиоактивность их заключается в том, что там сосредоточены заводы, промышленные реакторы по производству обогащенного урана и плутония.
0: И руды.
1: Да, и совсем не случайно выбран Урал, поскольку то этническое богатство, которое окружает Уральские горы, позволяет попутно с производством оружейного плутония и урана выяснять, на какую же этническую группу или национальность загрязнение окружающей среды синтетическим ураном оружейным оказывать то или иное влияние. И было выяснено нами, военными, что на Мордву меньше всего воздействует радиация.
0: Ну, это у вас, говорит, патриотизм, плутония. Финский патриотизм.
1: Мы эстонцы.
0: А, да.
1: Поэтому я считаю неуместным. Будьте здоровы.
0: И вам не хворать.
1: Обвинять меня в патриотизме.
0: А вот можно ли использовать Марс и Сникерс как бактериологическое оружие? Там же тоже плево, там же это растет, не поймешь где.
1: А что такое Сникерс? Марс — это такая есть планета, я знаю.
0: А это вот конфетная область. То есть огромное количество сладостей, выпечка, это что же, выпечку мы же посылаем туда?
1: Нет, ну можно, то да. Есть, можно отравить и колодцы. Басмачи еще в 30-е годы отравляли их.
0: То есть можно вообще что угодно. Главное зависит. То есть цель оправдывает для нас средства.
1: Да, случаи отравления наушников и микрофонов.
0: А скажите, вот как вы считаете, биологическое оружие — это оружие все-таки будущего или уже прошлого?
1: Это варварское оружие. На самом деле это варварское оружие. Надо четко это себе представлять. Почему? Потому что оно использует своей разрушающим действием то, чего человечество боялось веками и тысячелетиями. Это используется в этом оружии страх перед природой. Такой животный страх, присущий человеку еще с древних времен. И, конечно, если с философских, общечеловеческих, гуманных позиций рассматривать это оружие, то оно, конечно, является просто мерзким.
0: Да.
1: Но.
0: Нет.
1: Боевые условия, необходимость вынуждает нас применять его в тех или иных. Хотя официально, на сегодняшний день, официально, будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Насколько я знаю, Российская Федерация отрицает существование и разработку новых форм.
0: Да, да,
1: хотя
0: да.
1: Не далее, чем в 110 километрах от Москвы, на полную мощность работает завод
0: по
1: производству промышленного боевого.
0: Сейчас под сокращение немножко они попали вроде.
1: Ну да, дело в том, что раньше они тот материал животный, на котором они испытывали свою продукцию, они забивали и делали из него мясные консервы.
0: Это у меня из-за герани.
1: Вот, и продавали на сторону.
0: Это я на тему аптечки супрастина, потому что мне говорят, что у меня аллергия, дескать.
1: Ну, супрастин — это уже прошлый век.
0: Конечно, это то же самое, что пирамидон. Вот я помню, всех мы лечили пирамидоном от всех болезней, а потом выяснилось, что от пирамидона...
1: Это амидоперин еще называют.
0: Амидоперин по-другому совершенно никуда. Ну как, нет, конечно, хороший, но никуда. А давайте послушаем телефонный звонок, если вы не против, да?
1: С удовольствием. Будьте здоровы.
0: Спасибо, и вам не хворать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: А вот Александр и вот господин Пипесов, да?
0: В общем, какая разница, говорите.
5: Хорошо. Вы знаете, очень важный вопрос, на самом деле. Пожалуйста, отнеситесь к нему серьезно.
0: Сейчас, секунду, товарищ, одну секунду, сейчас.
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо.
5: Вы, наверное, чихаете, у вас там пух залетает.
0: Да, и влетает, и влетает. Ну, целые матрасы вылетают, и что уж там.
5: Понятно. Вот вы знаете, я прихожу с работы очень поздно. Вообще, последний день сажал морковку. Моркову сажал у себя на даче. А жена, значит, соответственно... Ну, ночью пристает жена, соответственно. Вот вопрос, в принципе, в чем? Вопрос в том, что вот вибратор, вот как вы считаете, это необходимая вещь в семейной жизни? Вот вы, наверное, человек, Александр, опытный, в общем-то. И, наверное, думаете, что-то вы мне посоветуете. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, я могу сказать, что вот один вибратор совершенно бессмысленный. То есть нужен целый набор с НАСА.
1: Не, ну, я еще хочу добавить, что что значит один вибратор? Конечно, ну, если равно, у вас нет палец. Женщины, то вибратор это ни к чему. Первый надо иметь, конечно, женщину.
0: Да.
1: А потом вы можете моделировать. Это подобно игре с солдатики.
0: Или в пирамидку. Ну, вот финансовые были пирамиды.
1: Да, да, да. Вот.
0: Но, в принципе, меньше пяти никак.
1: Нет
0: смысла, то же самое, что
1: нет.
0: А в целом, кстати, к тому же, раз вы морковку растите, вам вообще, по-моему, проблем не должно быть с этим.
1: Да.
0: Здравствуйте.
1: Кстати,
0: вы
1: я даже об этом как-то и не...
0: Говорите, пожалуйста.
6: Алло?
0: Да, здравствуйте. Вас только очень плохо слышно. Можете...
6: А сейчас хорошо слышно?
0: Ну, так себе, ну, в общем-то.
6: Скажите, пожалуйста.
0: Скажем, конечно.
6: Большое спасибо вам за передачу.
0: Да ну что вы, какие, вот, забудьте, ерунда.
6: И вопрос такой.
0: Да.
6: Господин генерал, в годы советской власти была ли у вас вера в преимущество советских окорочков относительно американских? Спасибо.
0: Имеется в виду тут, видимо, окорочка все-таки женские, я так понимаю.
1: Ну, что... я бы вообще не стал сводить это к каким-то определенным. Вообще у меня было чувство патриотизма, основанное на превосходстве нашего оружия над американским. Ну, не во всех, конечно, сферах, но, например... Общевойсковая саперная лопатка наша крепче, чем американская.
0: Да.
1: А поскольку она состоит на вооружении,
0: ну, где она не попадя, она состоит сейчас вообще где не попадя, потому что металл-то у нас тоже дешевле, хоть он и прочнее. То ли дело, например, вот делают непальские ножи. Из какого мягкого это самое?
1: Да
0: а,
1: еще, да
0: а,
1: еще.
0: А, скажем, вот возьмите китайские глушители для иностранных. Да они прям вот так вылетают. Напрямую. Ну, вообще не...
1: Будьте здоровы.
0: Да, еще так вот,
1: Пигельман и Анвельд писали в свое время о том, что наша лопатка это
0: лучшая лопатка.
1: Да.
0: Урмас, когда вы вернетесь к работе в спорткомитете? Спрашивает вас Эрика Фалумея. А также просит персонажа спеть вас дембельскую песню. Дайте эстонскую дембельскую песню. Давайте, генерал, эстонскую дембельскую песню.
1: Как я демобилизнулся,

0: беру большую.
1: Дальше спасибо, спасибо. Ну, этого вполне достаточно. А теперь я предлагаю послушать телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Здравствуйте.
2: Ребят, значит, вот, вы знаете, тут вопрос вот такого вот рода. Может ли лаборатория вообще занималась вот этими вопросами, когда...
0: Ну, она не только этим занималась.
2: По объему воспроизвести кал слона?
1: Безусловно. Да что
2: да,
1: вы.
2: А агент шакал слонихи, потому что ведь в ЦРУ там же не дураки сидят.
1: А мы же вот говорили вам выше, что...
0: Ну, Индия у нас была дружественная это делается, страна.
1: В складчину делается, и все.
0: Это в качестве, знаете, вот после работы на энтузиазме основывалось все.
1: Так вот, спасибо.
2: Да, все, спасибо.
1: Вот интересный вопрос к нам пришел. Используют ли чукчи бактериологическое оружие, поскольку там ничего нет, кроме снега? Но там еще есть олени и чукчары.
0: Не, ну,
1: да, чукчи... почему? Есть, есть, да. Ну,
0: нет,
1: как
0: мы
1: же,
0: нет? Подожди, эстонцы.
1: Давайте так ведь. А, да, извините.
0: А чукчи, они... У них есть писец.
1: Вот, вот, вот.
0: У них есть олен.
1: Да.
0: У них есть волк. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Ну, так вот, что хотел я сказать. Конечно, волка они отпугивают химическими средствами. Не биологическими, а химическими. И я могу вам сказать, что с успехом они это делают. Используется при этом моржовий жир.
1: Да.
0: Да, потому что...
1: И ус еще.
0: Нет, ус это у кита.
1: А, извините.
0: Да, а
1: что-то
0: мы эстонцы. А давайте сейчас вернемся к такой интересной сфере, как химическое оружие.
1: Да, хотелось бы.
0: Поскольку я являюсь...
1: Вот удобрения являются ли оружием?
0: Да, если их применить...
1: Ну ведь удобрения для чего делают? С одной стороны, дабы удобрить, с другой стороны, убить насекомых.
0: А нет, убийство насекомых... Нет, удобрения и инсектициды,
1: нет, если они...
0: и пестициды. Это разные вещи. Вот как раз пестициды...
1: Нуклеиды еще.
0: Нуклеиды это относится к радиации.
1: Безусловно, и пестициды.
0: Пестициды это средство для борьбы с насекомыми и вредителями растений. Инсектициды с насекомыми, пестициды с...
1: А рододендромы?
0: Ну, мы эстонцы.
1: А.
0: Вот. И все это используется для того, чтобы поднять урожайность. Поскольку
1: ну, никто же не
0: говорит,
1: что
0: время посчиталось...
1: какой идиот будет работать, чтобы снизить.
0: А вот так и получается. То
1: что?
0: Есть опыляются поля инсектицидами, заражаются люди, которые на них работают, потребляя вот эту вот продукцию этих полей. И в конечном итоге вот мы видим на улицах людей с оранжевыми ушами.
1: Да.
0: А помните тот случай
1: в
0: Индии?
1: А все от того, что они много моркови едят.
0: Да, да.
1: Ну, вот так.
0: Да, а ведь дефолианты, они же выделяют токсины.
1: Вы же эстонцы.
0: Но это не подлежит никакому сомнению.
1: Угу.
0: Но я-то сейчас говорю о другом. Я говорю о другом. Я говорю о том, что любое химическое вещество, не прошедшее... будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Не прошедшее тестирование... У нас, в частности, оно может вызвать пагубные заболевания. Поскольку многие химические вещества обладают тенденцией не выводиться организмом человека, а обладают тенденцией к накоплению.
1: Концентрироваться, накапливаться. Как что,
0: были
1: что твоя
0: случаи,
1: ртуть?
0: Что вот в тех диффузионных, диффузных зубах, которые принимались за обыкновенные...
1: Пищезубы.
0: Да. Находили просто-напросто... скопление ртути, вот
1: хоть станцию стоядерную.
0: Да,
1: карбофос, носители карбофоса, они обычно заметны.
0: Ну,
1: то есть серый, они земли так
0: да,
1: пригнуты,
0: землистый,
1: все землистый
0: да,
1: цвет
0: да,
1: такой.
0: Да, да, вот, да, да. Ну, вы понимаете,
1: ну, это, да, да.
0: А химическое оружие, оно отличается от биологического тем, что на службу в войсках поставлены мощнейшие химические вещества, которые выделены для того... чтобы обезвредить живую силу врага. Преимущество использования химического оружия перед ядерным заключается в том же, что и биологического. То есть поражается только живая сила.
1: Да.
0: Как в то же время инфраструктура... Спасибо. то же время инфраструктуру... Будьте здоровы.
1: Не вам не хворать.
0: В то же время
1: платочек инфраструктуру... Платочек дайте, пожалуйста. А он у вас чистый вот этот? Ну, спасибо, смотрите. Эстония.
0: Ну вы хоть сморкните с него. Нормально.
1: Ну, ничего давайте. Не выходит у вас. Видите, ну, ничего. Как будто может
0: так
1: у меня сужение.
0: Я хотел...
1: Да, будьте здоровы.
0: Спасибо. А об отравляющих веществах поговорить.
1: Давайте.
0: Самые опасные для человека отравляющие вещества являются вещества нервно-паралитического действия. Ну, туда входят такие всем известные еще с времен 30-х, 40-х годов вещества, как зарин,
1: да,
0: его производные.
1: Да, да,
0: формулы вы можете получение зарина прочесть в брошюре, изданной 89-го года, да, под названием «Отравляющие вещества», под моей редакцией. Она продается сейчас в библиотеках еще.
1: Лежит, осталось.
0: Да, там методика получения, необходимые реагенты, все там описано.
1: Да.
0: Но эти вещества для нас неудобны чем? Они не подлежат длительному хранению.
1: То есть, безусловно, безусловно.
0: Помимо того, что они чрезвычайно ядовиты.
1: Да.
0: То
1: да.
0: есть малейший пролив приводит человеческую жертву среди мирного населения.
1: Также инфузорное выдыхание, ну, достаточно просто попадание на кожу пара данного вещества. Да,
0: да, но это понимаете. И
1: нет,
0: поэтому, конечно,
1: если вот здесь, простите, тут я не согласен, потому что
0: вы же понимаете.
1: Да, да.
0: Ну так о чем тогда говорить?
1: Да.
0: Давайте вернемся к следующему.
1: Да.
0: Второе по своей практической значимости для нас являются общетоксические отравляющие вещества.
1: Безусловно.
0: Туда входят такие известные всем и давно, с древних времен, еще в Древней Греции,
1: гермолит тоже.
0: Синильная кислота. Спасибо.
1: А, ну, кстати, синильная кислота в вишневых костях находится,
0: да,
1: поэтому не рекомендуем их глотать.
0: Когда...
1: Это... Хотя она в кости, она же потом спасали мир. Есть такая пословица даже.
0: Сильнейшее отравление.
1: Да, именно так отравили Цезаря.
0: Ну, а потом следующая группа, это так называемые нарывные отравляющие вещества.
1: Это слабо,
0: да,
1: этой серии.
0: Да, это то,
1: как
0: что
1: типа
0: вот в Первую мировую войну немцы применяли в германскую. То есть.
1: Это то, от чего напалм потом пошел.
0: Да, ну и одни из наиболее легких, это ПВ раздражающего действия. Это то, что применяет милиция. Вот называется это черемуха у вас.
1: Сирень тоже.
0: У нас называется это СИЭС. Да. Мы эстонцы. А вот сейчас я открою маленькую интересную тайну.
1: Да.
0: Существует еще малоприменяемое отравляющее вещество психического действия.
1: Хлор.
0: Нет. Вот вы не угадайте. Никогда не угадайте, что же является основным состоящим на вооружении.
1: Изопропан-бутия.
0: ЛСД.
1: О, да.
0: Диэтиламид лизергиновой кислоты.
1: Это причем
0: то,
1: это
0: что
1: же...
0: сейчас применяется на всех дискотеках.
1: Да.
0: А между тем, это отравляющее вещество состоит на вооружении по меньшей мере
1: двух полков.
0: В пяти
1: государств.
0: Вы имеете
1: в виду, я думал, только вот в Финляндии у вас.
0: Мы эстонцы.
1: А
0: что касается ЛСД, понимаете, я думаю, что все-таки сейчас какая-то провокация присутствует.
1: Без сомнения, да.
0: Потому что это достаточно серьезное.
1: Очень.
0: Требует применения противогаза.
1: Да, да, когда его производят, то те, кто производит, не живут.
0: Когда оно распыляется.
1: Не живут, не, но
0: распыляется. А я вам могу в двух словах вот описать.
1: То есть симптоматику.
0: Да.
1: Давайте.
0: Попадает оно в организм при распылении. Ну, обычно
1: не, ну распылять-то методика... это случайно, это в момент как взбитие там, а так-то вот, когда уже они же...
0: Нет, я вам говорю о боевом применении. А что, есть еще какой-то?
1: Нет.
0: Так вот, попадая в организм через органы дыхания, ЛСД оказывает сильное воздействие на центральную нервную систему, вызывая психозы. Вы понимаете? Отравление проявляется через 15-30-40 у некоторых минут.
1: Суток.
0: минут.
1: О.
0: После воздействия появляется слабость, головная боль. Но самое страшное, что появляется головокружение, то есть у бойца, против которого применено.
1: Вестибулярный аппарат никуда.
0: Да, ему кажется, что он стоит
1: что
0: на голове.
1: Что каска на рожке.
0: Да. Через полтора-два часа у пострадавшего развивается ряд своеобразных нарушений со стороны психики. У одних чувство возбуждения, дурашливость, беспричинный смех, быстрая неадекватная умственная реакция. Понимаете, то есть человек вместо того, чтобы дернуть затвор автомата,
1: дергает там,
0: начинает подтирать
1: понятно, да,
0: сапоги,
1: к примеру, или да. сапогом или что-то,
0: да.
1: или там чесать за
0: ухом. А у других, мы понимаете, у большинства подавленное состояние,
1: ну такие хмурые сидят,
0: тревога, замкнутость. У всех пораженных, как правило, развиваются галлюцинации.
1: Вот это опасно.
0: Понимаете?
1: Это опасно. Хотя с точки зрения применения...
0: Симптомы отравления проходят без лечения.
1: Безусловно.
0: Что сказать? Что единственное, что радует в применении этого...
1: А вызывает ли привыкание?
0: Ну, дело в том, что...
1: Не
0: я думаю, что
1: уже...
0: одного боевого применения ЛСД будет достаточно, чтобы всю армию пленить.
1: И устроить просто на работу.
0: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Алло.
1: Да, говорите.
3: А можно задать такой вопрос?
1: Можно.
3: Вот мы сегодня с друзьями пили смирновку из стеклянной бутылки и запивали ее пивом из жестяных банок. Вот в чем больше радиоактивности, в стекле или в металле?
0: Ну, она обычно радиоактивность в костях вообще больше всего.
1: Да, и в пухе. Вот если, например, вы из пуховой чаши бы ели борщ, как сейчас принято во многих дорогих ресторанах, да, борщ на кости сваренный, тогда вероятность какого-то облучения гораздо.
0: Так называемая бульонка у вас в России называется.
1: Да, пуховая бульонка. Я не очень согласна с тем, что смешение рас благоприятно для потомства, потому что обмен веществ у африканца приспособлен к условиям Африки, а у эстонца к прибалтийской местности. Дети от такого смешанного брака не смогут найти место на земле с благоприятными для организма условиями.
0: Не, ну подождите,
1: по
0: вы же едите
1: аномалии...
0: нашу сметану.
1: Нет.
0: Ну почему нет?
1: Да, потому что я вообще не ем сметану.
0: Я не про вас говорю сейчас,
1: не,
0: про того, кто задал вопрос.
1: Сейчас мы узнаем, кто задал вопрос. Кто е?
0: Ну она же ест, наверное, сметану. Нашу. И ничего.
1: Курскую дугу она имела в виду. Курская дуга.
0: Что? Это бой был там, танковый, мощнейший бой.
1: В импортном мясе нашли бруцеллезную палочку. Не расцените ли вы ее как нападение? Ефрейтор.
0: Ну что же, можно расценить. Но дело в том, что я расцениваю это как угодно мне. А дело в том, что какова официальная реакция.
1: А вот имеет ли смысл, если человек заболел, изменить местность пребывания и дислокации тушки?
0: Смотря чем заболел. Определенные заболевания требуют изменения климата.
1: Бывает же такое, что бывает как бы недиагностируемые. То есть, вот, ну, к примеру, там не простуды, там, а вот просто...
0: Не, ну, нервные болезни они и вызывают. Будьте здоровы, они требуют,
1: спасибо,
0: конечно, перемены места. И вообще перемены места жительства человека.
1: Сейчас,
0: всегда...
1: ну как почему говорит, как перелетные птицы, дескать. Сегодня у вас с чемоданом здесь, завтра там.
0: Но,
1: это же,
0: знаете,
1: может быть, это суета, это происходит
0: заходи,
1: от защиты просто. Ну,
0: так,
1: есть же люди, которые любят путешествовать.
0: Потому что
1: кто-то... Может,
0: почему?
1: Он путешествует
0: потому
1: и мечется туда-сюда, поскольку ему просто иммунитет.
0: Различным заболеваниям.
1: Ну, птицы, так они и туда-сюда только и курсируют. Они то тут, то там. Те, которые здесь, то нет. Кто живет, те, конечно.
0: Да, да.
1: Ну, да, нет, нет. Те, которые летают туда-сюда, да, ну и что? Один из трех, а выживаемость силы популяции. Они часть порухла, слабых, сильные остались, а эти никуда не плавают,
0: ну,
1: и вот умрут,
0: если,
1: у них иммунитет слабый совершенно.
0: Популяции,
1: конечно,
0: значит, было бы нормально сидеть
1: хищников.
0: И насесть,
1: ну,
0: и сносить свои яйца.
1: Ну да, но тогда у них получается и исчезновение и похудание.
0: Нет,
1: да,
0: ну,
1: нет,
0: ну,
1: нет, ну,
0: возьмите фур бройлеров.
1: Да.
0: мощнейшие сидят, и ничего.
1: Нет, если, например,
0: по 5000 в день вылупляют.
1: Если куров, бройлеров перестать кормить с вил, как это делают у нас здесь внизу, на 13 этаже под нами, то они сразу, он подыхает, бройлер.
0: Ну почему? Да. Он худеет.
1: Он не... Ну а потом подыхает, он не способен находиться сам.
0: Конечно,
1: хорошо, возьмем
0: него любить... электрическим током.
1: Возьмем дикого гуся, к примеру, да, там, да. Вот гуся дикого. Вот он улетит, значит, и все. Прилетит, сам себе прилетит. Значит, их 10. Из 10 долетит туда, значит, всего 8, а тут долетит 6. Но эти 6 прилетят здоровые, мощные особи, которые... Нет?
0: Нет.
1: А как же, то есть... А, ну и люди также курсируют. То есть...
0: Нет,
1: а
0: этот бывал... для птицы перелет это так же, как для нас перемещение из комнаты в туалет.
1: Нет.
0: Да,
1: нет,
0: это естественно. Это, да. Вот вы же перемещаетесь по земному шару.
1: Ну, никто же не собирал такую статистику, сколько людей упало, перемещаясь из комнаты
0: в том,
1: туалет.
0: Дело в том, что любое передвижение человека, оно связано с психологической травмой.
1: Да.
0: Понимаете, человек это оседлое животное, такое же приблизительно по своим размерам, как лось. По месту,
1: да.
0: По своему месту
1: в образе жизни.
0: Да, понимаете? То есть будьте здоровы. То есть
1: используется ли еды растительного происхождения, например, возбуждающие ЦНС, еды, яды. ЦНС, возбуждающие такие, как сосна, лиственница, ель. Профессор Жуленко спрашивает. Странно, что профессор не знает это, что в ели.
0: Используется.
1: Все используется.
0: Дело в том, что химические яды искусственного происхождения, такие как зарин.
1: Да.
0: Есть такое замечательное вещество под названием GB. Так вот, 1 грамм этого вещества обладает смертельной концентрацией при разбавлении в тонне воды. Причем смертельная концентрация такова, что человек погибает в течение 1-2 минут.
1: Это быстро.
0: Да, представляете, а его накоплено на сегодняшний день приблизительно по 10 тысяч тонн у каждой сверхдержавы.
1: Можно ли в нем что-нибудь утилизировать? Например, там, пустую тару там исправили?
0: Дело в том, что одним из с этим веществом, ну, подлежит только химическому сжиганию у вас в специальных печах.
1: В специальных автодунях, автоклавах.
0: Наиболее сильным достижением сверхдержав в последнее время на почве химического оружия это были так называемые бинарные оружия.
1: Да.
0: То есть состоящие из двух относительно безвредных частей, которые при смешивании образуют третье вещество, которое является, ну, по своей силе сравнимым с тем же GB. То есть тем самым обеспечивается удобство хранения, не нужна закрытая герметичная тара.